0: Вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на «Контроль качества» и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
1: Белорусы на пути в Польшу. Польское посольство в Минске изменило правила приема документов на карту поляка. Что важно знать?
2: С 11 июня... Запись на визит по ряду вопросов, связанных с картой поляка, переводится на новую систему. В настоящее время запись на подачу заявлений по следующим вопросам возможна только через систему «Е-консулат». Количество доступных мест для записи в системе строго ограничено.
1: С таким заявлением выступило посольство Польши в Минске. Здесь также предупредили, что если срок текущего документа уже истек, то документы на продление карты не принимаются. Всего за прошлый год в Польшу переехали 12 тысяч белорусов, еще столько же в Литву, и это только по официальным данным. Вот как массовую миграцию граждан комментировал президент Лукашенко.
3: «Миллион уехал. Увидеть бы это, ну, неважно сколько. А зубок приехать лечить, они едут в Гродно».
1: Но масштабы происходящего колоссальны, говорит миграционный эксперт Наталья Олейникова. Ведь уезжает в основном молодежь, а это рабочая сила и демография, с которыми в стране и так большие проблемы.
4: Рабочие, студенческие, гуманитарные визы, ВНЖ. Все страны ЕС белорусам их выдали за прошлый год 175 тысяч, из них 150 тысяч – Польша. По одним данным, официально работают в Польше более 115 тысяч белорусов, по другим – 135 тысяч. Это люди, которые уплачивают страховые взносы. А есть еще и те, кто работает неофициально. Причем по статистике видно, что до 2020 года поляки выдавали гражданам нашей страны стабильно по 40-50 тысяч первичных разрешений в год. Но в 2021 произошел скачок до 130 тысяч, а в 2022 году и вовсе до 285 тысяч.
1: Пожилые люди в Европе тоже живут лучше, жалуются пенсионеры.
5: Но во всяком случае, они же ездят, отдыхают по заграницам. Они как-то ведут вот такой, но мы себе этого позволить не можем.
6: Ну, знаем, что пенсионеры там у них жить начинают и ездят на все эти курорты и все прочее. Наверное, что там.
7: Я не знаю, где. В Германии, допустим, если там люди уходят на пенсию, они умудряются еще ездить куда-то потом, отдыхать, все. А нам надо год копить, куда-то съездить, отдохнуть. Тем более, коммунальные услуги дорожают каждый год.
8: Ну, наверное, там отработано уже годами, я имею в виду, вот пенсионная. А у нас она постоянно меняется, и никак не могут найти общий знаменатель.
1: По данным Белстата, в сравнении с 2024 годом число покинувших страну стало больше еще на 15,5%. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
9: Президент Александр Лукашенко о том, что легкой жизни новому председателю Петриковского райисполкома Евгению Шкроботу не обещает.
10: Что касается Петриковского райисполкома, ну вы понимаете, что я там бываю не единожды.
11: Конечно, тоже президент.
10: Очень внимательно наблюдаю вообще за Полешуками и развитием Полесья. Это когда-то было моей болью. Сейчас я рад, что все-таки люди там живут более-менее прилично. Это во-первых, что вы всегда будете на глазах. Во-вторых, председатель райисполкома бывший нами назначен на Мозырский райисполком. Он и неплохо работал, он сам Полешук, настоящий. И понимает в сельском хозяйстве. То есть вы идете на район, который уже себя зарекомендовал, и руководитель в том числе. Отдыхать там не придется, а спрос будет гораздо мощнее и сильнее, нежели в Житковичах. Вы же заместителем работали в Житковичах. Опыт у вас есть, рядом районы, земли примерно одинаковые. Ну, конечно, ранее был Петриков не Житкович, а сегодня уже можно сказать, что и Петриков очень приличный город. Я там недавно побывал, посмотрел, неплохо развивается и город, и район. И Житковичи, и Петриков в этом году неплохо посеяли, да и погода этому способствовала. Все-таки у нас там песчаная в основном почва, особенно в Петрикове. Но вот эти дожди, они поддержали наш посев. И если вы там подкормили хорошо минеральными удобрениями и органикой эти почвы, то урожай должен быть неплохим. Но это мы посмотрим по осени. Цыплят посчитаем по осени. Несмотря ни на что, работы у Петрикова достаточно, и показать себя тоже есть где. Поэтому смотрите, легкой жизни я вам там не обещаю.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
11: Как будто вымерла целая Суздаль. Армия весной теряла на Украине по 300 человек убитыми в день. Масштабы потерь армии на этот год СВО вышли на максимальный уровень за все время спецоперации. В мае на фронте погибло столько же людей, сколько живет в старинном городе Суздаль. Экономист и военный аналитик Янис Клюге изучил закрытую статистику бюджетов российских регионов по графе «Выплаты за гибель военнослужащих». Цифры оказались шокирующими. Оказалось, что в среднем этой весной армия ежедневно теряла убитыми по 300 человек. Это 9 тысяч погибших в месяц. По сравнению с предыдущими годами СВО смертность на передовой выросла более чем в два раза, отметил Клюге.
12: Региональные бюджеты – это самый надежный источник информации. Ведь чиновники на местах не могут скрыть реальные выплаты семьям погибших. Наш анализ показал, что график смертности резко пополз вверх. Если в начале 2024 года фиксировалось около 4000 убитых в месяц, то сейчас эта цифра удвоилась. Главная причина такого скачка – так называемая «стена дронов», которую выстроили ВСУ вдоль всей линии фронта. Российские штурмовые группы просто уничтожаются беспилотниками еще на подходах, и никакая броня их не спасает.
11: Если же сложить количество убитых и тяжело раненых, то общие цифры потерь выглядят еще страшнее. По подсчетам Центра стратегических и международных исследований, общие потери армии России за всю СВО уже превысили отметку в 1 миллион 190 тысяч человек. Из них безвозвратные потери, то есть погибшие около 325 тысяч солдат. Эта цифра сопоставима с тем, если бы с карты страны виртуально исчез целый крупный областной центр, такой как Смоленск, Чита или Белгород, говорит аналитик Руслан Алиев.
13: Российская армия за эти 4 года потеряла в 17 раз больше солдат, чем Советский Союз, за целое десятилетие войны в Афганистане. Это в 11 раз больше, чем за обе чеченские кампании вместе взятые. По сути, Кремль утилизировал в окопах больше мужчин, чем во всех военных конфликтах страны после 45 года. Самое циничное, что российское общество этого как будто не замечает, потому что огромные гробовые деньги заливают это горе. Но демографическую яму, в которую страна проваливается прямо сейчас, не исправить никакими выплатами.
11: Несмотря на рекордную смертность, об окончании СВО речь пока не идет. Она будет продолжаться, пока все цели не будут достигнуты. Недавно об этом прямо сказал президент. Эксперты отмечают, что пока региональные бюджеты худо-бедно, но справляются с выплатами, а поток добровольцев за огромные деньги не иссят полностью, тактика местных штурмов останется для генералов основной. Но с каждым днем цена этой тактики становится все более неподъемной для будущего всей страны.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
1: Привет!
14: Это подкаст «Между строк». И сегодня мы делаем глубокий разбор свежих экономических и демографических данных, чтобы понять механику одного из самых тихих, но разрушительных кризисов современности.
15: Да, привет. За первые 3 месяца года уволено 200 тысяч человек. 200 тысяч.
14: Обалдеть.
15: Чтобы понимать масштаб, это каждый 25-й работник в стране. При этом нанято на их место всего около 148 тысяч. То есть образовалась чистая и ничем вообще не перекрытая дыра в 52 тысячи рабочих рук. И исследователи прямо подчеркивают, что это не какая-то там сезонная флуктуация, когда летом все уходят в отпуск или типа того.
14: Да, и что самое интересное во всех этих графиках, это вот эта точка излома, которая пришлась ровно на март 26-го года. На первый взгляд там вроде как проскакивает позитивный сигнал. Темп найма вырос на 10%, если сравнить с прошлым годом. Компании активно ищут людей и публикуют вакансии.
15: Угу. Ищут.
14: Но проблема-то в том, что темп увольнений подскочил сразу на 12,5%. То есть каждый божий день экономика теряет на 50 работников больше, чем находит. Разрыв только увеличивается. И вот возникает вопрос, куда вообще исчезают эти люди и почему?
15: Слушай, если проанализировать, где именно этот разрыв наиболее критичен, становится понятно, почему аналитики так бьют тревогу. Потому что брешь пробита не равномерно по секторам, а именно в самых базовых несущих конструкциях.
14: Это ты про какие сферы сейчас?
15: Я про обрабатывающую промышленность, про торговлю и, что самое страшное, про медицину. В данных по здравоохранению фигурирует дефицит, который превышает 5000 врачей и медсестер. 5000!
14: Ого!
15: И это ведь профессионалы, которых технически невозможно заменить за какой-то короткий срок. На подготовку врача уходят долгие годы.
14: Слушай, меня в этой статистике зацепила одна, ну, забавная, но на самом деле страшная деталь. Когда читаешь официальные причины увольнений, там всплывает просто огромная цифра людей, уволенных за прогулы.
15: За прогулы?
14: Да, по 2000 человек в промышленности и сельском хозяйстве за один только квартал просто, ну, не вышли на смену. Если задуматься о механике этого явления, это же очень напоминает классический гостинг после неудачного свидания.
15: Ага, точно.
14: Ну, правда, люди же не стали внезапно ленивыми. Они просто... избегают бюрократического конфликта. Процедура официального увольнения может занять там месяцы отработок скандалов с руководством. Поэтому человек просто молча уходит в тень или покупает билет и уезжает за границу. Запись «прогульщик» в трудовой книжке больше вообще никого не пугает. Она стала предпочтительнее легальной отработки. То есть это такая тихая, невидимая экономическая забастовка.
15: Очень точное сравнение про гостинг. Этот уход по-английски – это ведь только симптом глубокого структурного перекоса. Если спуститься на личный уровень отдельного человека, чтобы вот понять саму мотивацию, картина становится предельно ясной. Возьмем рядового врача в поликлинике.
14: Давай.
15: Человек инвестировал 6-8 лет в сложнейшее образование. Он приходит на рабочее место и видит ставку, скажем, в 1500-2000 рублей. Из-за того самого дефицита кадров, о котором мы только что говорили, вся нагрузка распределяется на оставшихся. И вместо нормативных 15 пациентов через его кабинет за смену проходит 30, а то и 40 человек.
14: Жесть. Но это же уже не медицина. Получается, это какой-то конвейер. Там риск врачебной ошибки возрастает экспоненциально с каждым часом такой работы.
15: Совершенно справедливое замечание. В таких условиях наступает просто мгновенное эмоциональное выгорание. И в какой-то момент этот специалист неизбежно сравнивает свою ситуацию с другими вариантами на рынке. Он, ну, не знаю, заходит в супермаркет и понимает, что работник торгового зала получает сопоставимые деньги.
14: Да, плюс-минус, так и есть.
15: И при этом у продавца нулевая уголовная и моральная ответственность за чужие жизни. Он закрыл кассу, сдал смену, и его рабочий день реально окончен. Экономический стимул оставаться в сложной профессии просто исчезает.
14: А если мы посмотрим на промышленный сектор? Ну, те же заводы, которые всегда вроде как считались фундаментом местной экономики. Там ведь ситуация ничуть не лучше. Я смотрела документы, и там указано, что средний возраст инженера-конструктора на крупных предприятиях уверенно перевалил за 50 лет.
15: Угу, это правда.
14: То есть технологическое ядро держится исключительно на старых советских кадрах.
15: А приток молодых специалистов на заводы практически остановился. Система профессионально-технического образования потеряла всякий престиж. К тому же условия труда на многих предприятиях остаются просто тяжелейшими. Это устаревшее оборудование, шум, пыль, вредные испарения.
14: Ну да, никто не хочет туда идти.
15: Именно. Молодежь, выросшая в цифровую эпоху, просто в упор не видит смысла продавать свое здоровье за те копейки, которые предлагает государственный сектор. Происходит такое тотальное вымывание технологического интеллекта.
14: Но, слушай, здесь мы сталкиваемся с каким-то фундаментальным парадоксом, который ломает вообще все базовые законы рынка. Ну, в любом учебнике по экономике написано, если возникает жесткий дефицит ресурса, ну, в данном случае рабочих рук, то цена на этот ресурс должна взлететь. Работодатели должны конкурировать, перебивать ставки друг друга, чтобы заманить этих самых инженеров или врачей. Но, судя по цифрам, ничего подобного не происходит. Почему система не реагирует повышением зарплат?
16: Чтобы ответить на этот вопрос, стоит посмотреть на саму структуру вакансий. Около 70% всех предложений на рынке труда в Беларуси находятся в очень узком диапазоне – от 700 до 1500 рублей. Если брать медианную зарплату, она составляет примерно 1200 рублей.
14: Знаешь, если вот прямо сейчас попробовать разложить эти медианные 1200 рублей на базовые потребности, становится реально не по себе.
16: Ну, давай попробуем.
14: Допустим, мы берем стандартного жителя Минска. Аренда самой скромной однокомнатной квартиры сразу забирает минус 500 рублей. Это минимум.
16: Да, причем не в центре.
14: Да, где-то на окраине. Дальше базовая коммуналка, интернет и мобильная связь – это еще минус 100 рублей. Скромная продуктовая корзина без всяких излишеств, ну, типа просто крупы, птица, сезонные овощи – это минимум 350 рублей. Проездной на общественный транспорт – еще 60. Если сложить все эти цифры, мы уже потратили 1010 рублей. На руках остается 190.
16: 190 рублей. И из этих 190 нужно каким-то образом выделить средства на одежду, бытовую химию, покупку лекарств, ну или хотя бы минимальный ремонт обуви.
14: Вот именно. О каком-то долгосрочном планировании вообще не может идти речи. Ни о какой ипотеке, там, создании семьи, качественном лечении зубов или банальном обновлении сломавшегося телефона. Это бюджет просто физиологического выживания одного взрослого человека. Я видела в одном из материалов довольно жесткое сравнение индустриально развитая республика в центре Европы по реальной покупательной способности своих бюджетников де-факто приблизилась к уровню стран вроде Бангладеш.
16: И вот тут мы подходим к методу второго дна. Когда легальная экономика не способна обеспечить человеку даже базовое воспроизводство его сил, люди неизбежно начинают искать скрытые стратегии выживания.
14: Так.
16: Возникает то, что экономисты называют теневой адаптацией. Часть работников полностью уходит в серый сектор. Это все эти неофициальные ремонты квартир, гаражные СТО, курьерские услуги без всякого оформления.
14: Ну да, работа за наличку.
16: Именно. Государство теряет налоги, человек теряет социальные гарантии и пенсионный стаж, но взамен он получает живые деньги здесь и сейчас, которые могут в два, а то и в три раза превышать официальную ставку на каком-нибудь заводе.
14: Либо люди выбирают путь саморазрушения, ну, тянут лямку на 2-3 официальных работах, соглашаются на какие-то бесконечные переработки, пока просто не попадают в больницу с инфарктом или тяжелейшим выгоранием. Но в данных, которые я изучала, есть еще одна интересная скрытая стратегия. Речь идет о полном осознанном отказе от официальной занятости именно по экономическим причинам.
16: А, ты про домохозяек?
14: Да-да, выделяется прям растущий пласт женщин, которые переходят в статус домохозяек вообще не из-за каких-то там традиционных убеждений, а после сурового математического расчета.
16: Но логика тут предельно прагматичная.
14: Да, смотри, механика очень простая. Допустим, зарплата воспитателя в государственном детском саду составляет около 900 рублей. Если женщина решает выйти на эту работу, у нее сразу появляются сопутствующие издержки. Оплата транспорта, покупка какой-никакой деловой одежды, расходы на питание вне дома.
16: Плюс ей нужно оплачивать пребывание собственного ребенка в детском саду или, того хуже, нанимать няню.
14: Точно. Если вычесть все эти логистические и бытовые расходы из тех самых 900 рублей, чистый остаток стремится к нулю. Выход на официальную работу становится экономически бессмысленным. Ей буквально дешевле оставаться дома.
16: И это выглядит как абсолютно замкнутый круг. Возвращаясь к твоему вопросу про рыночные механизмы, почему предприятия, видя весь этот коллапс, просто не разорвут цепь? Почему не увеличат фонды оплаты труда?
14: Ну да, почему?
17: Аналитики называют это системным парадоксом, который намертво блокирует любые рыночные законы. Государственный сектор жестко скован тарифными сетками и бюджетами, которые просто спускаются сверху. Директор завода физически не может удвоить зарплату ключевым инженерам. Это мгновенно будет квалифицировано как нецелевое расходование средств.
14: А за этим последуют проверки и уголовные дела.
17: 100%. А частный бизнес, с другой стороны, находится под колоссальным налоговым и административным давлением. Частники тратят огромные ресурсы на соблюдение постоянно меняющихся правил игры и прохождение бесконечных проверок. У них просто не остается финансовой подушки, чтобы заливать этот кадровый голод высокими зарплатами.
14: Угу.
17: В результате формируется то, что в экономических отчетах прямо называют спиралью смерти. Низкие зарплаты провоцируют уход кадров, оставшиеся работники получают двойную нагрузку за те же деньги, они выгорают и тоже увольняются. И скорость этого цикла только нарастает.
14: Понятно, что государственный аппарат осознает масштаб катастрофы. В документах описаны антикризисные меры, которыми пытаются залатать эту пробоину. Ключевая ставка, судя по всему, делается на мигрантов. План властей — привлечь 50 тысяч иностранных рабочих к 2030 году. И там отмечается, что в 2024 году уже удалось привлечь 34 тысячи человек из стран Центральной Азии.
17: Да, есть такое.
14: Вторая мера – это ужесточение системы распределения студентов и выпускников. Это такая попытка с силой закрыть ими пустующие вакансии. Читая это, я, если честно, не могла отделаться от ощущения, что это какая-то попытка заставить воду течь в гору. Разве административный ресурс может долгосрочно победить законы экономики? Это как скотчем лепить пробоину на тонущем корабле.
18: Ну, как показывают данные исследований, такие административные меры создают лишь временную иллюзию контроля. Они вообще не решают структурных проблем. Если мы проанализируем план по студентам, то увидим, что эта мера генерирует огромное сопротивление.
14: Естественно.
18: У любого современного студента в кармане лежит смартфон. Он в режиме реального времени видит рынок труда в Варшаве, Вильнюсе или Москве. Когда его пытаются привязать к рабочему месту за 1000 рублей, взывая к какому-то патриотическому долгу, это просто не работает.
14: Угу.
18: И исследователи фиксируют, что выпускники превратили уклонение от распределения чуть ли не в отдельную индустрию.
14: То есть они просто находят какие-то лазейки?
18: Ну да. Те, у кого есть финансовая возможность, просто откупаются, ну, официально возмещая стоимость обучения. Другие выходят на это навязанное место работы, но начинают скрытый саботаж. Добиваюсь увольнения по статье. Либо просто выплачивают штрафы частями. Самое опасное здесь то, что весь этот период административного давления молодые специалисты используют для подготовки документов на релокацию.
14: О, то есть жесткое распределение парадоксальным образом только ускоряет процесс утечки умов.
18: Именно так. Они сидят и готовят почву для отъезда.
14: А что касается ставки на мигрантов? Казалось бы, 50 тысяч человек – это солидная цифра, которая могла бы закрыть образовавшуюся дыру. Почему аналитики настроены так скептически по отношению к этому плану?
18: А здесь вскрывается целый пласт макроэкономических нюансов. Вот эта надежда на то, что экономику спасет какой-то бесконечный поток дешевой рабочей силы из Центральной Азии, она разбивается о суровую реальность. Во-первых, экономики стран Центральной Азии сейчас демонстрируют очень уверенный рост. Там реализуются крупные инфраструктурные проекты, создаются локальные рабочие места, доходы населения растут.
14: То есть стимул уезжать за границу у них снижается?
18: Да. Во-вторых, нужно понимать механику трудовой миграции. Мигрант едет туда, где может заработать твердую валюту или ее эквивалент, чтобы отправлять денежные переводы домой. И здесь главным конкурентом за рабочие руки выступает соседняя Россия.
14: А там дефицит кадров тоже бьет все рекорды, соответственно, и зарплаты растут намного быстрее.
18: 100%. Российский рынок предлагает значительно более высокие ставки. Там уже сформированы мощные диаспоры, отлажены схемы логистики, переводы денег. С точки зрения чистой экономической целесообразности, мигранту просто невыгодно ехать в Беларусь на меньшие деньги при тех же издержках на переезд.
14: Да, это логично.
18: Но есть и третья, наверное, самая критичная проблема этого плана. Это квалификационный разрыв.
14: Ну да, разнорабочий со стройки не сможет провести хирургическую операцию.
18: Совершенно верно. Трудовые мигранты, готовые работать на стройке или собирать урожай в сельском хозяйстве, физически не способны закрыть бреши в высокотехнологичных секторах. Они не заменят уволившихся инженеров-технологов на заводах точной механики. Они не пойдут преподавать физику или математику в средние школы. То есть за счет мигрантов государство может закрыть только самую низкоквалифицированную часть рынка.
14: А интеллектуальная и технологическая бездна при этом остается открытой.
18: Именно.
14: Обычно, когда говорят об экономических кризисах, мы привыкли бояться разрушений. Ну, мы боимся, что заводы обанкротятся и превратятся в руины, что здания придут в упадок. Но данные показывают нам совершенно другой парадоксальный сценарий.
19: Угу, и какой же?
14: Если нынешняя тенденция сохранится, мы можем оказаться в уникальной исторической ситуации. Когда последний опытный инженер советской закалки уйдет на заслуженную пенсию, а последний молодой амбициозный врач купит билет в один конец, инфраструктура просто переживет своих работников. Заводы с новенькими, закупленными станками, будут стоять целые и невредимые. Больницы будут сверкать отремонтированными фасадами и абсолютно чистыми коридорами. Школы останутся стоять на своих местах. Но подойти к станку, включить свет в операционной или встать смелым у доски будет абсолютно некому. То есть это кризис не кирпичей и бетона, это кризис человеческого капитала.
19: Да, города, где инфраструктура превратилась в декорацию из-за отсутствия людей. Это очень точный и пугающий итог сегодняшнего разбора.
14: На этом мы завершаем наше погружение в тему. Думайте своей головой, анализируйте факты и берегите себя. Услышимся.
19: До связи.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
9: Руководитель Уфимского федерального исследовательского центра РАН Василий Мартыненко о том, что белорусские зубры прижились в Башкортостане.
20: Это проект главы республики. 22-м году он обратился с вопросом, возможно ли восстановить, воссоздать популяцию зубра в республике Башкортостан. Мы начали изучать этот вопрос и выяснили, что много-много лет назад зубр обитал республику Башкортостан, Южный Урал, и его было очень много на самом деле. Пока археологи не выяснили причины исчезновения зубра на Южном Урале, вот, изучив наши возможности наших экосистем, проконсультировавшись с коллегами из Беловежской пущи, мы поняли, что зубры смогут обитать на территории Южного Урала. Но самая главная задача была поставлена не просто привести там несколько особей для показа, там, демонстрации, а именно создать вольно живущую популяцию, как в Беловежской пуще, которая сама себя поддерживает. И вот первый завод у нас был в 23-м году, в мае 23-го года. Второй завод был в декабре 23-го года. Мы, конечно, очень сильно переживали, следили, как они себя будут вести, что будет. Значит, в природе уже мы зубров выпустили в природу. Вот. И к нашему великой радости и в 24-м году родилось 5 зубрят, а в 25-м уже родились зубрята нашей популяции, так скажем.
0: Важный сигнал.
21: Своя история не котируется. В Могилеве построили 4-й дворик в честь городов России. Теперь о культуре Ярославля. Белорусы недовольны. В Могилеве продолжают создавать новое общественное пространство, посвященное российским городам. Вскоре в городе планируют открыть Ярославский дворик, который станет уже 4-й подобной локацией. Новый объект располагается по улице Ленинской, 34. На территории уже установили входную арку и продолжают работы по благоустройству. Как сообщает телеграм-канал «Могилев мой город», главной особенностью новой площадки станет скалодром в виде медведя, одного из символов российского Ярославля. Ярославский дворик не станет первым подобным проектом для Могилева. За последние годы в центральной части города уже появились несколько тематических пространств, названных в честь российских городов, отмечает телеграм-канал.
22: Среди них Московский дворик на улице Ленинской, Тульский дворик на улице Буденного и Хабаровский дворик на улице Пионерской. Все они находятся относительно недалеко друг от друга. Таким образом, после открытия нового объекта в Могилеве будет уже 4 общественных пространства, связанных с российскими городами.
21: Власти объясняют появление таких объектов межрегиональным сотрудничеством между белорусскими и российскими городами. Именно в этом контексте в Могилеве регулярно появляются новые элементы городской среды с российской символикой или названиями. Правда, не всем жителям города это нравится. В комментариях прослеживается запрос горожан на региональную идентичность.
2: У нас в Могилеве своих исторических тем не хватает. Мы как будто в гостях у соседей, а не в своем городе живем. Лучше бы восстановили какой-нибудь старый белорусский архитектурный элемент или назвали сквер в честь кого-то из наших просветителей. А то получается, что наше наследие – это просто пустое место, которое надо замостить чужими названиями.
3: Я против ярославских, тульских и прочих двориков в том виде, в котором их создают. Это какая-то декоративная дружба, лишенная души. Мы теряем наше лицо.
4: Почему концепция всегда одна и та же? Это не про культуру, это про навязывание определенного контекста. Дайте нам что-то свое, что будет вызывать гордость именно за наш город, а не за соседний областной центр России.
23: Кому в Могилеве нужен Ярославль? Мы здесь живем. У нас своя история, свои герои. Хотелось бы, чтобы наши власти хоть иногда смотрели в сторону белорусских традиций.
21: Заставить белорусов быть россиянами у Москвы не получится, уверены эксперты. И в подтверждение своих слов приводят результаты исследования белорусской национальной идентичности. По ним четко видна тенденция, что белорусы видят себя в полном отрыве от идентичности россиян, считает социолог Филипп Беканов.
24: Если представить себе гипотетическую ситуацию, что Россия присоединит Беларусь на следующие 40 лет, то, наверное, шансы изменить идентичность белорусов есть, а и то не факт. Беларусь достаточно долго была частью и Российской империи, и Советского Союза. В разные периоды колониальных взаимоотношений были попытки стереть белорусскую идентичность. Но белорусы все равно не исчезли. Больше 30 лет жизни в независимой стране, которая обладает всеми признаками суверенитета, просто так не исчезают.
21: По словам экспертов, белорусская культура, язык и традиции формировались на протяжении веков, и они несут в себе множество уникальных элементов, которые нельзя игнорировать. Многие белорусы гордятся своей культурой и продолжают защищать свои символы и традиции, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
9: Первый заместитель председателя правления Национального банка Александр Егоров о рождении новой многополярной финансовой архитектуры.
25: Мир бесповоротно меняется. То, что еще 10 лет нам казалось незыблемой аксиомой, глобальное доминирование одной валюты сегодня стало историей. Мы видим, как на наших глазах рождается новая многополярная финансовая архитектура. Под Китая с его глобальной системой клиринга, успех Евразийского союза, где 93% торговли идет без участия внешних валют, все это части одной большой картины уничтожения старых богов. Сегодня расчеты в национальных валютах перестали быть просто экономическим инструментом или вынужденной мерой под давлением санкций. Это осознанный выбор в пользу безопасности и честной конкуренции. Когда мы торгуем за свое, мы исключаем из уравнения посредников, которые привыкли брать плату не только деньгами, но и лояльностью, суверенитетом и будущим целых народов. Мы доказали, что способны построить независимую финансовую систему, которая работает на созидание, а не на обслуживание чужих долгов. Впереди нас ждут новые вызовы. Мы уже обсуждаем создание единых расчетных единиц в рамках БРИКС. Готовимся к внедрению технологии блокчейн, трансграничные платежи. Это не просто мода на инновации. В этом новом мире сила национальной валюты будет определяться не количеством напечатанной бумаги, а мощью реального сектора экономики, талантом наших людей и нашей технологической независимостью. При этом доминирование доллара в международных расчетах никуда не уйдет. Его будет становиться меньше, но доллар по-прежнему единственная валюта, которую знают и в Минске, и в Бразилии, и в любой африканской стране. Но ушло время, когда была только одна дорога платежей. Сейчас таких дорог стало много, и принадлежат они разным игрокам. Это не только позволяет не быть в заложниках одной финансовой системы, но и иметь возможность честно говорить на любые темы, не боясь, что одним нажатием кнопки тебя отключат от финансовых потоков.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
5: Всем привет! Это «Давайте разберемся». Сегодня тема очень горячая и актуальная. Хотя, ну, в общем, только такие мы и обсуждаем. Итак, налог на бездетность. В последнее время различные депутаты и общественные деятели периодически выступают с такой инициативой, что люди, которые не хотят иметь детей, должны платить, так сказать, за свою свободную жизнь. И так мы сможем поднять рождаемость. Давайте, собственно, разбираться, что это такое, полная дикость или шаг, который просто необходим для выживания государства.
6: Привет. Слушай, ну звучит это, конечно, жутковато.
5: Согласен, звучит жестко. Но представь себе ситуацию. Ты приходишь устраиваться на работу, и в отделе кадров тебе говорят, что твоя зарплата будет на несколько процентов меньше, чем у коллеги за соседним столом, просто потому что у тебя нет детей.
6: Да это же настоящая антиутопия какая-то.
5: Для многих да. Но я сегодня выступлю с позиции, что мы находимся в такой точке демографического кризиса, когда подобный налог – это уже не дикость, это суровая экономическая необходимость. Ну и как бы вопрос элементарной справедливости между поколениями.
6: Окей. Я сразу обозначу свою позицию. Я категорически не согласна с таким подходом. Я считаю, что этот налог абсолютно неэффективная репрессивная мера. Если мы введем штраф за отсутствие детей, мы не получим бэби-бум.
5: А что мы получим?
6: Мы получим рост бедности, отток квалифицированных кадров и гигантскую теневую экономику. Смотри, люди не заводят детей не из-за избытка эгоизма, а из-за системных проблем. Ну, стагнация доходов, сумасшедшая дороговизна жилья, неуверенность в будущем. И наказывать их за это рублем значит лечить симптомы, попутно убивая пациента.
5: Я понимаю, почему эта идея вызывает такое, знаешь, отторжение на первый взгляд. Никто не любит новые налоги, это очевидно. Но давай посмотрим на механику того, что сейчас происходит с нашей страной. Это же чистая математика.
6: Ну, давай посмотрим на математику.
5: Коэффициент рождаемости упал до 1,4, ну, максимум 1,7 ребенка на женщину. А для того, чтобы население просто сохраняло свою численность, нужно 2,1. Мы в прямом смысле слова «таем». И проблема не только в том, что нас становится меньше. Проблема в том, как меняется структура общества.
6: Я знаю эти цифры. И демографическое старение – это факт. С этим я не спорю. Но как изъятие денег у молодых людей поможет им начать размножаться?
5: А вот тут мы подходим к сути проблемы. К экономике пенсионной системы. Понимаешь, многие люди живут в иллюзии, что их пенсионное отчисление – это такой, ну, личный банковский счет. Мол, я сейчас откладываю, а потом буду на это жить.
6: Угу. Хотя это распределительная система.
5: Именно. Наша солидарная пенсионная система работает иначе. Это транзакция в реальном времени. По сути, с точки зрения демографии, это просто финансовая пирамида.
6: Ну, звучит грубо, но технически да.
5: Она функционирует только тогда, когда основание пирамиды, то есть молодежь, постоянно расширяется. Раньше коэффициент демографической нагрузки был идеальным. На одного пенсионера приходилось 5-6 работающих. Сейчас их 2-3. Скоро будет вообще 1,5. Пенсии нынешним старикам платятся из зарплат тех, кто работает прямо сейчас.
6: Согласна. Механизм распределительной системы именно таков. Деньги собираются сегодня и выплачиваются сегодня. Но при чем тут налог?
5: И вот тут возникает вопрос справедливости. Нынешние пенсионеры в свое время воспитали этих самых работников. Они потратили колоссальные ресурсы, бессонные ночи, деньги на образование, лечение, кружки. Они создали человеческий капитал.
6: Так.
5: Представь, что наше общество – это огромный IT-стартап. Родители – это разработчики, которые пишут код и создают продукт для будущего. А принципиально бездетные люди – это пользователи на бесплатном тарифе.
6: Ой, да ладно.
5: Да, они будут пользоваться инфраструктурой и пенсиями, которые оплатят чужие дети.
7: Налог на бездетность – это просто премиум-подписка. Не вложился своим трудом в создание новых налогоплательщиков, компенсируй это деньгами сейчас, чтобы система не рухнула через 30 лет.
8: Слушай, красивая аналогия про стартап, но я в эту логику совершенно не верю. Ты говоришь про пользователей на бесплатном тарифе, вообще игнорируя то, как устроено наше налогообложение прямо сейчас. Бездетные люди уже оплачивают этот банкет.
7: Разве?
8: Конечно. Они не живут бесплатно. Мы все платим НДС в магазинах, платим подоходный налог, делаем отчисления в фонды. Из этих общих котлов строятся школы, детские сады, перинатальные центры и выплачивается материнский капитал.
7: Ну, это общий котел. Да.
8: Вот именно. Бездетный человек всю жизнь финансирует детскую инфраструктуру, которой сам никогда не воспользуется. Он уже солидарен с обществом. Зачем вводить двойное налогообложение?
7: Потому что косвенных налогов уже не хватает, понимаешь? Вырастить ребенка сегодня – это просто роскошь. Родители несут так называемый штраф за материнство, ну или штраф за родительство.
8: Это правда, да, финансово это тяжело.
7: Они выпадают из карьеры, теряют в зарплате, тратят огромную долю своего дохода на базовые потребности нового гражданина. Бездетные в это время строят карьеру, инвестируют, путешествуют. У них объективно больше свободного располагаемого дохода.
8: Да у кого сейчас много свободного дохода? Давай спустимся с небес на землю и посмотрим на экономический механизм того, как люди вообще принимают решение о рождении ребенка.
7: Ну, давай.
8: Главный барьер сегодня – это отсутствие жилья. Молодая пара работает на двух работах, чтобы накопить на первоначальный взнос по ипотеке. Инфляция и так съедает их сбережения. И тут государство вводит налог на бездетность.
7: Но это же небольшой процент.
8: Да какая разница, что происходит на практике? Возникает колоссальная мертвая потеря для их личного бюджета. Ты забираешь у них эти 5-6% от дохода. В результате они копят на квартиру не 3 года, а 5 или 7 лет. То есть этим налогом ты физически убиваешь их шанс подготовить базу для рождения ребенка. Это замкнутый круг.
7: Слушай, этот аргумент имел бы смысл, если бы мы сжигали эти деньги. Но ведь весь смысл налогов – перераспределение. Деньги не исчезают из экономики.
8: Ну и куда они идут? В карман чиновникам?
7: Нет, они направляются в целевые фонды поддержки тех же самых молодых семей. На субсидирование той самой ипотеки, про которую ты говоришь. На компенсацию ставки. На строительство новых бесплатных яслей, чтобы мама могла быстрее вернуться на работу. Это создание инфраструктуры, которая в итоге поможет той самой молодой паре, когда они решатся на ребенка.
8: То есть, погоди, мы создаем систему, где нужно сначала отнять деньги у молодых, чтобы потом им же выдать субсидию через огромный бюрократический аппарат. Мы же теряем кучу средств на само администрирование этой системы.
7: Но любое перераспределение требует администрирования.
8: И, кстати, о бюрократии. Давай посмотрим на реализацию. Допустим, мы ввели налог. Как быть с теми, кто физически не может иметь детей? По медицинской статистике, сегодня каждая пятая или шестая пара в нашей стране сталкивается с проблемой бесплодия. Мы что, будем штрафовать людей за их диагнозы? За их трагедию?
7: Нет, конечно, нет. Ни один адекватный законопроект не предполагает налогообложение людей с медицинскими противопоказаниями.
8: И как это доказывать?
7: Механизм освобождения очень прост. Есть подтвержденный диагноз от тяжелого бесплодия до онкологии или генетических рисков. Человек просто получает медицинский отвод. Государство освобождает его от уплаты. Платить будут только абсолютно здоровые люди, которые сознательно выбрали стратегию child-free.
8: Просто получает медицинский отвод. Знаешь, звучит гладко только в теории. На практике это превратится в чудовищный, унизительный, бюрократический ад.
7: Почему ад? Принес справку и все.
8: Представь, человек должен доказывать налоговому инспектору или какой-то комиссии, что у него нет репродуктивных органов или что он бесплоден. А как быть с диагнозом «необъяснимое бесплодие»?
7: А это что такое?
8: Это когда по всем анализам пара абсолютно здорова, но беременность не наступает годами. Врачи просто разводят руками. И что делать этим людям? Они бегают по клиникам, тратят миллионы на попытки ЭКО, переживают глубочайший стресс. И при этом государство каждый месяц списывает у них налог, потому что по бумагам они абсолютно здоровы.
7: Я понимаю эмоциональность этого примера, но, слушай, мы живем в эпоху цифрового государства. Нам не нужны комиссии с папками бумаг. У нас есть электронная медицинская карта.
8: Ага, которая периодически виснет.
7: Ну, технические сбои бывают, но система может работать автоматически. Алгоритм видит определенный код заболевания из Минздрава и автоматически применяет налоговый вычет. Инспектору вообще не нужно лезть в твою медкарту.
1: Звучит слишком идеально.
7: А что касается необъяснимого бесплодия или людей в процессе ЭКО, для таких случаев в законе просто прописываются временные моратории. Если пара стоит на учете в клинике репродуктологии, налог приостанавливается на период лечения. Это вполне решаемая административная задача.
1: Решаемая, но какой ценой? Любая такая система мгновенно порождает теневую экономику. Ты же понимаешь, как работают поведенческие стимулы у нас?
7: Люди всегда пытаются обойти налоги.
1: Вот. Если есть налог на здоровье, люди начнут покупать болезни. Мгновенно возникнет гигантский черный рынок фальшивых справок о бесплодии. Коррупция в поликлиниках и частных медцентрах взлетит до небес. Люди будут отдавать взятки врачам, лишь бы не платить налог государству.
7: Но это же уголовное преступление.
1: И что? В итоге вместо пополнения бюджета на детские сады мы получим обогащение торговцев справками.
7: Риск злоупотребления есть вообще в любом законе. Люди скрывают доходы, чтобы не платить налоги, покупают больничные. Но это же не значит, что мы должны отменить подоходный налог, верно? Мы просто совершенствуем контроль. Но давай отойдем от медицины и посмотрим на социальную динамику.
10: Давай.
7: Воспитание ребенка – это то, что экономисты называют положительные экстерналии. Это частное действие, которое приносит огромную выгоду всему обществу. Когда семья растит ребенка, она создает будущего врача, инженера, защитника. И если общество в целом выигрывает от этого, оно должно компенсировать издержки этой семье. Налог на бездетность просто восстанавливает этот баланс.
1: Восстанавливает баланс. Слушай, Дон спровоцирует настоящую войну в офисах.
7: Войну? Из-за 5%?
1: Давай разберем экономику труда. Представь обычную корпоративную среду. Сидит бездетный сотрудник. Он объективно берет на себя больше задач. Часто задерживается, выходит в выходные. Просто потому, что ему не нужно бежать, сломя голову, забирать ребенка из сада.
7: Это его выбор?
1: Да. И он знает, что из его зарплаты вычитают процент, чтобы оплатить пособие его коллегам, которые постоянно уходят на больничные с детьми. Это вызовет колоссальную зависть и раскол в коллективах.
7: Опять же, этот бездетный сотрудник должен осознавать, что когда он в 70 лет ляжет в больницу, за ним будет ухаживать медсестра, которую воспитала и выучила та самая его коллега, сидевшая на больничных.
1: Ой, человеческая психология так не работает. Никто не думает категориями «медсестра через 40 лет», когда видит свой расчетный листок сегодня. Более того, это приведет к жесткой дискриминации при найме.
7: Каким образом?
1: Работодатель будет смотреть на двух кандидатов и думать так. Если я возьму бездетного, у него будут вычитать налог, и он неизбежно потребует зарплату на руки побольше, чтобы компенсировать эти потери. Значит, бездетный обходится компании дороже. Возникает перекос на рынке труда.
7: Работодатель сейчас оценивает риски. Кого-то не берут из-за риска декрета, кого-то из-за возраста. Налог не создаст принципиально новой дискриминации. Он просто сместит акценты. Но я хочу обратить твое внимание на масштаб проблемы. Мы говорим о выживании экономики. Без демографического воспроизводства у нас просто не будет рынка труда через 20 лет.
1: Вот именно рынка труда. Так ты этим налогом его добьешь прямо сейчас. Потому что самые умные, мобильные и высокооплачиваемые специалисты, айтишники, инженеры, ученые, они не привязаны к одному месту. Введение штрафа на личную жизнь станет для них триггером. Это прямой сигнал от государства. Твои достижения нам не важны, твой личный выбор неправильный, плати. Начнется утечка мозгов в юрисдикции, где такого налога нет.
7: Но уедут не все.
1: Но экономика потеряет не только их налоги, но и их компетенции. Плюс не забывай про потребительский спрос.
7: А что не так со спросом?
1: Сдетные – это мощнейший двигатель современной экономики услуг. У них есть время и средства. Они ходят в кафе, покупают абонементы в фитнес-клубы, ездят в путешествия, формируют спрос на культуру и развлечения. Забирая у них часть дохода через налог, ты напрямую бьешь по малому и среднему бизнесу. Кафе закроются, фитнес-тренеры потеряют работу. Ты сжимаешь экономику в надежде на гипотетических детей, которые выйдут на работу только через 25 лет.
7: Замечательный аргумент, но написывает жизнь одним днем. Какой смысл в рассвете кафе и фитнес-клубов сегодня, если через 25 лет в них некому будет работать, а посетителями будут сплошь глубокие старики?
1: Но это преувеличение.
7: Ничуть. Да, малый бизнес может немного потерять в моменте, но без новых поколений он умрет гарантированно и навсегда. Нам нужно мыслить горизонтами десятилетий.
1: Слушай, если мы мыслим горизонтами десятилетий, то давай вспомним историю. Мы же не первые, кто это обсуждает. Мы это уже проходили на практике.
5: Ты имеешь в виду налог на холостяков в Советском Союзе?
1: Именно. В СССР с 41 по 92 год действовал налог на холостяков, одиноких и малосемейных граждан. Те самые пресловутые 6% от зарплаты. Полвека эксперимента. И каков результат? Демографы давно доказали, что этот налог вообще никак не влиял на рождаемость.
5: Подожди, но он вводился в условиях тяжелейшей войны, когда нужно было собирать средства на содержание огромного числа сирот и восстановление разрушенной страны. С этой фискальной функцией он справился блестяще.
1: С фискальной, да, он просто выкачивал деньги. Но рожать он никого не заставил. Рождаемость СССР росла совершенно по другим причинам. Она росла в 60-е и 70-е, когда государство начало массово строить хрущевки, давая молодым семьям отдельное жилье, когда развивалась качественная педиатрия. Метод кнута в таких тонких и сложных вопросах, как планирование семьи, просто не работает. Штрафы за личный выбор – это путь в тупик. Нельзя заставить людей любить, верить в будущее и рожать детей под угрозой налоговой проверки.
5: Ну, цель не заставить, а собрать средства на поддержку.
1: Но вместо того, чтобы создавать раскол в обществе и стимулировать теневую экономику справок, государство должно бороться с бедностью, строить доступное жилье и давать людям уверенность в завтрашнем дне. Экономика рождаемости драйвит позитивные перспективы, а не страх потерять часть зарплаты.
5: Уверенность в завтрашнем дне не возникает сама по себе, она тоже требует финансирования. Но в одном мы сегодня точно сошлись. Масштаб демографической проблемы колоссален. Население сокращается, экономика стареет, и отворачиваться от этого кризиса, делая вид, что все решится само собой, уже нельзя.
1: Кстати, в материалах, на которые мы опирались сегодня, есть еще масса интереснейших аспектов, до которых мы даже не успели добраться.
5: Да. Там много всего.
1: Например, гендерный перекос. Как именно подобные демографические инициативы бьют в первую очередь по женщинам, которые и так несут основное карьерное физическое бремя материнства. Над этим тоже стоит очень крепко поразмыслить, оценивая любые подобные законы.
5: Совершенно верно. Как всегда, наша цель в этой студии – не объявить победителя и не сделать за вас итоговый вывод. Мы показали вам механизмы, логику и аргументы, стоящие за обеими позициями. А решать, что это суровая необходимость или репрессивная дикость, предстоит каждому из вас самостоятельно.
1: Думайте, взвешивайте факты и делайте выводы сами. Пока-пока.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
9: Президент Александр Лукашенко о болезни, которая есть у каждого председателя области.
10: Что касается нас, Ашмянского райисполкома, я часто упрекаю наших руководителей области, Гродненской в данном случае, о том, что они редко туда доезжали. Это такая болезнь у нас у каждого председателя есть. Ну, я эти проблемы знаю еще с советских времен. Поэтому очень многое будет зависеть от председателя райисполкома. Но я все себе ставлю задачу там почаще бывать, но не всегда получается, откровенно скажу. Но этот недостаток я исправлю. Поэтому вы там пошевеливаетесь и соседу своему говорите, что это районы, хоть они и далекие от Гродно, но они не должны быть хуже, чем регион вокруг непосредственно Гродно и Гродненского района.
0: Важный сигнал.
11: Белорусы на пути в Польшу. Польское посольство в Минске изменило правила приема документов на карту поляка. Что важно знать?
12: С 11 июня запись на визит по ряду вопросов, связанных с картой поляка, переводится на новую систему. В настоящее время запись на подачу заявлений по следующим вопросам возможна только через систему Е-консулат. Количество доступных мест для записи в системе строго ограничено.
11: С таким заявлением выступило посольство Польши в Минске. Здесь также предупредили, что если срок текущего документа уже истек, то документы на продление карты не принимаются. Всего за прошлый год в Польшу переехали 12 тысяч белорусов, еще столько же в Литву, и это только по официальным данным. Вот как массовую миграцию граждан комментировал президент Лукашенко.
10: Миллион уехал. Увидеть бы это, ну, неважно сколько.
13: а зубок приехать лечить, они едут в Гродно.
11: Но масштабы происходящего колоссальные, говорит миграционный эксперт Наталья Олейникова. Ведь уезжает в основном молодежь, а это рабочая сила и демография, с которыми в стране и так большие проблемы.
14: Рабочие, студенческие, гуманитарные визы, ВНЖ. Все страны ЕС белорусам их выдали за прошлый год 175 тысяч. Из них 150 тысяч – Польша. По одним данным, официально работают в Польше более 115 тысяч белорусов. По другим – 135 тысяч. Это люди, которые уплачивают страховые взносы. А есть еще и те, кто работает неофициально. Причем по статистике видно, что до 2020 года поляки выдавали гражданам нашей страны стабильно по 40-50 тысяч первичных разрешений в год. Но в 2021 произошел скачок до 130 тысяч, а в 2022 году и вовсе до 285 тысяч.
11: Пожилые люди в Европе тоже живут лучше, жалуются пенсионеры.
15: Но во всяком случае, они же ездят, отдыхают по заграницам. Они как-то ведут вот такой, но мы себе этого позволить не можем.
16: Мы знаем, что пенсионеры там у них жить начинают и ездят на все эти курорты и все прочее. Наверное, что-то там.
17: Я не знаю, где в Германии, допустим, если там люди уходят на пенсию, они умудряются еще ездить куда-то потом, отдыхать, все. А нам надо год копить, куда-то съездить, отдохнуть. Тем более коммунальные услуги дорожают каждый год.
18: Ну, и, наверное, там отработано уже годами, я имею в виду, вот пенсионная. А у нас она постоянно меняется и никак

0: Радиосигнал от первого лица.
1: Президент Александр Лукашенко о болезни, которая есть у каждого председателя области.
2: Что касается нас, Ашмянского райисполкома, я часто упрекаю наших руководителей области, Гродненской в данном случае, о том, что они редко туда доезжали. Это такая болезнь у нас у каждого председателя есть. Ну, я эти проблемы знаю еще с советских времен. Поэтому очень многое будет зависеть от председателя райисполкома. Но я все себе ставлю задачу там почаще бывать, но не всегда получается, откровенно скажу. Но этот недостаток я исправлю. Поэтому вы там пошевеливаетесь и соседу своему говорите, что это районы, хоть они и далекие от Гродно, но они не должны быть хуже, чем регион вокруг непосредственно Гродно и Гродненского района.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
3: Беднее врачей, только учителя. Соцсети накрыл флешмоб медиков после заявления президента о плохой зарплате в Европе.
2: Я задал вопрос нашим начальникам, вашим начальникам, моим подчиненным. Может, кто-то в Польшу хочет поехать, зарплаты и прочее. Нет, говорят, уже назад хотят вернуться. Мы это чувствуем. Я это вижу по нашей комиссии. Туда уже обращаются сбежавшие, в том числе врачи, учителя. Пожалуйста, мы вас примем, посуду мыть там, еще чего-то.
3: С таким заявлением о врачах, которые уехали работать за границу, выступил Александр Лукашенко. По словам президента, возвращается на родину из плохих условий в соседней Польше.
2: Возвращаются обратно. И я не скажу, что это плохие люди. В основном это неплохие были врачи. Съездили, потеряли время, потеряли деньги. Некоторые семьи свои потеряли. Что получили? Никому мы там не нужны.
3: Белорусские медики, которые трудятся в Европе, отреагировали на слова президента моментально и засыпали соцсети тысячами роликов, где опровергают сказанное.
4: В месяц у меня выходит около 3000 евро на руки. Работа напряженная. 8 часов приема пациентов плюс подработки. Иногда приходится ездить в другие города. Но зарплата позволяет планировать жизнь, семью, развиваться профессионально. В Беларуси за такой же труд столько бы не заплатили.
5: Я сначала в Польше была, а потом рискнула откликнуться на вакансию в Нидерландах. Работаю 32 часа в неделю, включая дежурство. Для голландцев это тяжелая, но нормальная нагрузка. И зарплата на порядок выше, чем в Минске. Здесь есть возможность развиваться, повышать квалификацию, получать стабильный доход. Дома таких условий и заработка просто нет, чтобы не вешал на уши Александр Григорьевич. Это рассчитано только на внутреннюю аудиторию.
4: Да, дежурство длинное, график плотный, но зарплата позволяет решать бытовые вопросы и откладывать на будущее. Ты чувствуешь, что труд оценивают по достоинству. Дома про такое можно только мечтать.
3: Эксперты подтверждают, зарплаты белорусских врачей в Европе несравненно выше, чем дома. Цифры в этом плане куда более красноречивы, заявляет экономист Игорь Боровик.
6: Если сравнивать усредненные зарплаты врачей в Беларуси и Польше, разница почти в 3,5 раза. Средний белорусский доктор после вычета налогов получает около 3725 рублей, а его польский коллега почти 12 945 рублей на руки. Даже если учесть более высокие цены в Польше, уровень жизни там для врачей заметно выше. Даже в пересчете на картошку, молоко или мясо среднестатистический медик в Беларуси заметно уступает медику в Польше. Конечно, они прямо спят и видят, как соглашаются на предложение Лукашенко вернуться и мыть полы. Охотно верим.
3: При этом внутри Беларуси ощущается острая нехватка медицинского персонала. Больницам и поликлиникам требуются тысячи врачей и медсестер, а Минздрав при этом обещает закрыть врачебные вакансии только к 2028 году. Но если у вас есть жалобы на медицину, рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе.

0: Петя, наводить порядок.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
2: Прокуратура направила в суд уголовное дело о ДТП в Толочинском районе, которое произошло в декабре прошлого года. Тогда автобус выехал с проезжей части и опрокинулся в кювет. Погибла 53-летняя пассажирка. Еще 9 человек были госпитализированы. По версии прокуратуры, во время движения 43-летний водитель находился в состоянии, вызванном потреблением лекарственных средств, снижающих внимание и скорость реакции. Проезжая по территории Толочинского района, он не принял своевременных мер к снижению скорости движения вплоть до остановки транспортного средства, в результате чего допустил съезд в кювет, наезд на земляную насыпь и последующее опрокидывание автобуса, сообщили в прокуратуре. Водитель остается под стражей. Комитет госконтроля Брестской области проверил обращение жителей Кобрина по поводу состояния переулка Строительного и выявил расхождение между официальными данными и реальностью. Ранее жители жаловались в местный исполком и получили ответ, что 400 из 540 метров улицы имеют асфальтобетонное покрытие и находятся в удовлетворительном состоянии. Однако фотографии, приложенные к обращению в КГК, свидетельствовали об обратном. Информация подтвердилась в ходе выезда на место. Виновные должностные лица райисполкома и коммунального предприятия привлечены к ответственности. В Сморгоне вновь пытаются найти владельца для необычной городской достопримечательности, которую романтично называют «башней Рапунцель». Объект выставлен на торги по стартовой цене всего 45 рублей. Однако будущему хозяину предстоит не только получить ключи от башни, но и взять на себя обязательство ввести ее в эксплуатацию в течение 3 лет. Вместе с башней покупателю передадут участок площадью почти 150 сотен в городской черте. Местные жители уже не первый год мечтают, чтобы в историческом здании появились музей, уютное кафе для футбольных болельщиков или атмосферная чайная. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Из первых уст.
3: Начальник отделения по противодействию киберпреступности Октябрьского РВД Витебска Антон Сазонов о жительнице Гомеля, которая стала жертвой лжетрейдера.
4: 28-летняя уроженка Гомеля стала жертвой обмана со стороны знакомого. Около года назад потерпевшая запланировала инвестировать денежные средства в трейдинг. Квалифицированную помощь в этом ей предложил знакомый. Полагаясь на обещание высокого дохода, девушка продала квартиру для внесения крупного депозита. По устной договоренности она перевела часть денежных средств на указанные знакомым криптокошельки с целью пополнения аккаунта биржи, посредством которой будут осуществляться торги. После нескольких сделок молодой человек вывел основную сумму денежных средств на свои счета. В последующем она сделала еще несколько вложений, однако дохода не получила. Когда девушка попросила вернуть деньги, знакомый никаких действий не предпринял, после чего потерпевшая обратилась в милицию. Ущерб превысил 95 тысяч долларов в эквиваленте.
1: Важный сигнал.
0: Чужими руками жар загребают. Россия создает новые площадки для запуска боевых беспилотников возле границ Беларуси.
5: В 12 часов 3 минуты услышала сильный гул в небе. Вышла на балкон и увидела дрон над Слуцким сахарным заводом. Через 20 минут повторилось еще 2 раза. Люди боятся написать, что видели, потому что опасаются проблем.
0: Так жители Слуцка описывают беспилотники, которые постоянно замечают в окрестностях города. Люди признаются, что боятся последствий.
6: Нам же никто не говорит, чей это дрон, боевой или нет. Бывает и упадет где-то, пока везло, что не на дома или наши головы. Но любое везение заканчивается.
0: За последние 2 года Беларусь стала одним из ключевых маршрутов для российских дронов во время атак по городам Украины. Согласно официальным данным, за 2025 год на территории Беларуси зафиксировано более 1400 нарушений воздушного пространства. А внутренние войска обезвредили около 520 дронов, треть из которых боевые. За одну неделю мая зафиксировано 116 случаев нарушения воздушного пространства Беларуси. Об этом доложил на днях командующий ВВС Андрей Лукьянович.
7: Эта инфраструктура создает дополнительный риск для белорусской территории. Часть дронов падает, часть приходится обезвреживать. Все это – последствия использования нас как транзитной зоны.
0: Основные площадки для запуска дронов расположены в Брянской, Орловской и Смоленской областях России. Всего 5 крупных комплексов. Некоторые комплексы имеют десятки стационарных пусковых установок, сотни хранилищ для беспилотников и инфраструктуру для реактивных гераний, рассказывает военный эксперт Анатолий Храбчинский.
8: Размещение пусковых комплексов у границ Беларуси – одно из самых выгодных для российских атак. Это позволяет наносить удары напрямую по Киеву и западным регионам Украины и усложняет работу украинской противовоздушной обороны. Беларусь фактически становится хабом или транзитной зоной для этих операций. Ясно, что у таких действий есть последствия непредвиденные.
0: Масштабные пусковые комплексы, ежедневные залеты и использование белорусского воздушного пространства делают страну транзитной зоной для атак, создавая высокий риск для безопасности, предупреждают эксперты. По их словам, это фактически превращает Беларусь в арену чужой войны, а местные жители становятся свидетелями и потенциальными жертвами таких операций. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Депутат Палаты представителей Народного собрания Елена Хиля об обязательных платежах за питомцев и новых правил их содержания.
9: Каждый гражданин должен понимать свою зону ответственности. Регистрация нам необходима для того, чтобы зарегистрированное животное было понятно, принадлежит тому или иному гражданину. Именно он несет эту ответственность. Что касается наших кошек, здесь, конечно, также необходима регистрация. Почему? Потому что, во-первых, мы должны понимать и популяцию, какая у нас в нашей стране. Во-вторых, у нас есть и те заболевания, которые вызывают животные-компаньоны, просто домашние животные. И мы должны это регулировать.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
10: Всем привет! В эфире «Между строк». Тысячи белорусских десятиклассников обязаны пройти 10-дневные военные сборы. Без этой отметки переход в 11 класс просто невозможен.
11: И официальная цель, как всегда, звучит монументально, да?
10: Ой, еще бы! Воспитание строгой дисциплины, получение навыков выживания, освоение гражданской обороны.
11: Слушай, ну если послушать регулярные отчеты представителей системы образования, то все работает просто как часы. Графики показывают 100% охват, программы выполнены от первой до последней буквы, нормативы сданы. Возникает абсолютно закономерный вопрос. Разве вообще возможно всего за 10 коротких дней обучить школьников реальным сложным военным навыкам или тем более серьезной медицине? Это ведь не стихотворение выучить?
10: Совершенно справедливый вопрос.
11: Очевидно же, что между этими красивыми ведомостями с оценками и суровой реальностью зияет просто гигантская пропасть. И если начать разбираться в механике этого процесса, становится ясно, эти сборы давно превратились в пустой бюрократический ритуал. Ритуал исключительно ради галочки в школьном журнале.
10: Я абсолютно согласен. И чтобы понять, почему этот механизм выдает такой явный брак, нужно посмотреть на самый фундамент любого обучения. На тех, кто, собственно, стоит у школьной доски или на плацу. Кто именно занимается с детьми?
11: Учителя ОБЖ.
10: В идеале, да, но в стране зафиксирован просто катастрофический дефицит профильных военных педагогов. Найти профессионального учителя до призывной подготовки – это, ну, огромная удача для школы пенсионного возраста, чьи знания о тактике и медицине безнадежно устарели еще в прошлом веке.
11: Ну да, реалии холодной войны.
10: Вот именно. Либо это совершенно обычные учителя-географы, трудовики, физики, люди, не имеющие ни малейшего армейского опыта, на которых администрация просто повесила эти часы по остаточному принципу.
11: Подожди, но здесь хочется серьезно поспорить. Известно же, что школы довольно часто привлекают бывших военнослужащих контрактников.
10: Бывает такое, да?
11: И на первый взгляд это звучит как просто идеальное решение. Человек с настоящим боевым или серьезным армейским опытом, он знает систему не по книжкам, он умеет обращаться с реальным оружием, он понимает, как устроена тактика.
10: Ну, звучит логично.
11: Разве бывший профессиональный военный – это не лучший кандидат для того, чтобы за 10 дней, так сказать, вправить мозги подросткам и дать им реальную базу? Я была уверена, что это отличный вариант.
10: Это очень распространенное и, честно говоря, очень опасное заблуждение. Звучит-то красиво, но на практике возникает критическая проблема, связанная исключительно с психологией и педагогикой.
11: В смысле?
10: Смотри, уметь самому блестяще на рефлексах разобрать оружие или наложить жгут под огнем – это один навык. А уметь методично, спокойно, шаг за шагом объяснить этот же самый процесс 16-летнему школьнику, который впервые видит бинт и вообще не хочет здесь находиться, это принципиально иная профессия.
11: То есть хороший солдат не равно хороший учитель.
10: Именно. Бывший контрактник может быть выдающимся военным, но при этом совершенно никаким педагогом. У него может просто не быть педагогического инструментария, чтобы донести сложную информацию до подростка.
11: Понимаю. То есть он может просто сорваться на крик, если школьник с первого раза не понял, ну, как застегнуть подсумок.
10: В точку. Потому что в армии алгоритм обучения взрослых мужчин в корне отличается от работы с подростками. К тому же есть еще один фактор, который полностью ломает даже хорошее начинание этих инструкторов.
11: Какой?
10: Вся образовательная машина требует от этих преподавателей вовсе нереальных знаний в головах учеников.
11: Стоп, подожди, но ведь в конце сборов должны быть какие-то зачеты. Директор школы или управление образования наверняка как-то проверяют, усвоили ли дети материал.
10: В том-то и дело, что нет. Система питается не знаниями, она питается исключительно бумагой.
11: Опять отчеты.
10: Да. Ей нужны вовремя заполненные ведомости, правильные цифры посещаемости и, конечно, выставленные оценки. И когда учителю нужно срочно закрыть журнал, подготовить фотоотчет для сайта школы и отправить сводку в управление, у него просто не остается времени думать о том, понял ли конкретный ученик, как делать массаж сердца. Работа идет сугубо на отчет.
11: И вот тут кроется, наверное, самая разрушительная часть всего этого процесса.
10: Что ты имеешь в виду?
11: Дети, они же невероятно проницательные создания. Они моментально, буквально в первый же день считывают эту фальшь.
10: Ну да.
11: Подросток видит, что учителю важнее сфотографировать, как класс красиво стоит в строю, чем реально научить их чему-то полезному. Они сразу понимают, оценки в журнал им поставят в любом случае, просто за факт физического присутствия.
10: И мотивация исчезает.
11: Естественно, она падает до нуля. Зачем стараться? В итоге главный жизненный урок, который школьники выносят из этих 10 дней, это виртуозное умение имитировать бурную деятельность. Они учатся быть удобной декорацией для отчета взрослых.
10: И эта тотальная имитация напрямую связана с еще одной огромной проблемой – с тем, на чем именно учатся подростки. Невозможно дать современную практическую подготовку, если материальная база буквально покрыта пылью времен.
11: Ты про оборудование?
10: Да. Во многих белорусских учебных заведениях до сих пор используют деревянные, выпиленные на уроках труда макеты автоматов.
11: Да ладно, до сих пор.
10: Серьезно? А средства защиты – это старые потрескавшиеся резиновые противогазы образца 1970-х годов.
11: Которые уже страшно надевать на лицо.
10: Приходится объяснять тактику современного спасения и гражданской обороны буквально на пальцах или показывая выцвевшие советские плакаты на стене кабинета.
11: Слушай, ну это напоминает какую-то абсурдную комедию. Знаешь, это в точности как пытаться научить человека плавать, заставляя его стоять посреди школьного класса в пиджаке и изо всех сил махать руками.
10: Отличная аналогия.
11: Можно бесконечно показывать правильные движения, можно смотреть обучающие фильмы про пловцов, можно даже сдать тест на знание стилей плавания. Но когда этот человек упадет в настоящую воду, он камнем пойдет ко дну. Медицина на плакатах вообще не работает. Как можно научиться останавливать артериальное кровотечение, если ты ни разу не растягивал в руках настоящий медицинский жгут?
10: Абсолютно никак. А во многих школах на медицину банально нет никаких расходников, нет современных турникетов, нет перевязочных пакетов, бинты стирают и скручивают заново.
11: Стирают бинты? Какой кошмар.
10: Да, чтобы использовать на следующем уроке. И тут возникает важный нюанс. Кто-то может сказать, ну и что, что противогаз из 70-х? Главное ведь понять сам принцип изоляции дыхания. Это как учиться водить на старой механике. Если освоишь ее, поедешь на чем угодно.
11: Ну да, звучит как частый аргумент. А почему это не так? Какая разница, через какой фильтр дышать?
10: Разница просто колоссальная. Современные средства химической защиты и противогазы полувековой давности отличаются принципиально.
11: То есть вообще разные вещи?
10: У них разная конструкция, совершенно другие системы крепления, иные принципы прилегания к лицу. Если человек до автоматизма отработал надевание старой резиновой маски, этот навык ему никак не поможет в экстренной ситуации с современным снаряжением. Он просто потеряет драгоценные секунды. И что еще страшнее, сама программа обучения катастрофически оторвана от реальных угроз.
11: То есть программа готовит не к тем угрозам, с которыми подросток реально может столкнуться в жизни.
10: Именно. Поразительный факт, вместо того, чтобы учить жизненно важным, абсолютно утилитарным вещам, ну, например, как быстро и без паники эвакуироваться из торгового центра при масштабном пожаре.
11: Что случается гораздо чаще.
10: Да. Или что делать, если в городе произошла утечка аммиака? Как правильно оказать первую помощь при массовом ДТП? Вместо всего этого огромный кусок времени тратится на строевую подготовку.
11: На маршировку.
10: На маршировку по плацу. И, конечно, на ту самую сборку автомата на время, с которой мы начали.
11: Ну, строевой шаг действительно трудно применить, если на заводе неподалеку взорвалась цистерна с химикатами.
10: Зато для проверяющих это выглядит потрясающе.
11: Это точно. Марширующий строй создает идеальную телевизионную картинку железной дисциплины. А секундомер при сборке оружия выдает конкретную, понятную цифру, которую очень легко вписать в красивый отчет. Создается великолепная иллюзия тотального контроля.
10: И эта иллюзия поддерживается еще и тем, что устаревшая программа применяется ко всем абсолютно одинаково. Система вообще не видит перед собой живых, разных людей. Программа военных сборов изначально конструировалась под некоего абстрактного будущего солдата.
11: То есть по умолчанию для мальчиков.
10: Да. При этом девочек, вроде бы с очень правильной, гуманной и полезной целью, часто отправляют на медицинскую практику в обычные городские больницы и поликлиники.
11: Подожди, но вот это как раз звучит как отличная идея. Я бы даже сказала, блестящий ход. Если в школах нет бинтов и жгутов, отправить школьниц в настоящую больницу. Там ведь настоящие врачи, реальные пациенты, процедурные кабинеты.
10: Звучит как мечта.
11: Это же потрясающий шанс научиться делать искусственное дыхание, обрабатывать раны, видеть, как работают профессионалы в кризисной ситуации. Что в этом может пойти не так?
10: Замысел действительно звучит красиво. Но стоит заглянуть в любую обычную больницу в разгар рабочего дня, чтобы понять, почему это совершенно не работает.
11: Почему же?
10: Больница – это место непрерывного спасения жизней. Там жесточайший график, постоянная нехватка рук, пациенты в коридорах, экстренные операции и горы, просто горы бумажной отчетности у каждого врача.
11: Ну, логично.
10: И вот в этот ежедневный хаос приводят группу 16-летних девочек. У реальных медиков нет ни одной свободной секунды, чтобы методично с расстановкой учить школьниц накладывать повязки. Никто не выделяет врачам дополнительные часы для педагогической работы. И чем тогда девочки занимаются все эти 10 дней? Неужели просто стоят в коридорах и смотрят? В лучшем случае просто смотрят. А чаще всего они превращаются в бесплатных курьеров и разнорабочих.
11: Да ладно?
10: Да. Они целыми днями перебирают старые медицинские карточки в регистратуре, носят бумажки с этажа на этаж или просто дежурят на ресепшене, отвечая на базовые вопросы пациентов. В итоге, после 10 дней так называемой медицинской практики, они возвращаются в школу без малейшего понимания алгоритма сердечно-легочной реанимации и без умения остановить кровь.
11: И слушай, ну это же не просто потеря времени, это мощный психологический сигнал. Это системное обесценивание времени школьниц.
10: Точно.
11: Им четко дают понять, ваша реальная подготовка не имеет никакого значения. Вы здесь просто для того, чтобы отбыть часы. Это действительно формирует очень неприятное отношение к собственной безопасности.
10: А юноши сталкиваются на сборах с совершенно другой бедой.
11: С какой?
10: Система страдает иллюзией равенства, где абсолютно всех мальчиков стригут под одну гребенку. Как мы уже упоминали, программа рассчитана на вымышленного, идеального, здорового подростка. Но в реальности такого стандарта просто не существует. В одном строю стоят ребята с совершенно разными физическими возможностями.
11: Полностью согласна. Игнорируется реальное положение вещей. У кого-то в классе скрытая астма, у кого-то критически плохое зрение, кто-то перенес травму или просто от природы имеет, ну, очень слабую физическую форму.
10: А нормативы одни для всех.
11: Да. И формально, конечно, существуют медицинские справки и освобождения. Но на практике, на плацу или в спортзале инструкторы крайне редко адаптируют нагрузку.
10: У них на это нет времени.
11: У них нет ни времени, ни желания разрабатывать индивидуальный подход для 30 разных парней. Работает единый, безжалостный шаблон. Беги, подтягивайся, выполняй.
10: И вот тут нельзя игнорировать мощнейший психологический удар, который получает подросток. Стоит только представить, что происходит в голове у 16-летнего парня, когда он должен подтянуться на перекладине перед всем классом.
11: А он физически не может этого сделать?
10: Да. Он просто висит на турнике, а 30 ровесников и инструктор смотрят на него. Кто-то смеется, инструктор кричит. Для уязвимой подростковой психики такая публичная неудача – это колоссальный стресс.
11: Это чувство глубокой неполноценности.
10: Безусловно. И это совершенно точно не мотивирует его начать тренироваться или стать сильнее. Наоборот, такие публичные унижения формируют стойкую тревогу, неуверенность в себе и ненависть к любой физической активности. Вместо воспитания силы духа получается травмированный подросток.
11: А теперь к этим постоянным физическим и психологическим неудачам нужно добавить еще один фактор.
10: Бытовые условия.
11: Именно зачастую на время сборов детей вывозят на базы отдыха или прямо в действующие воинские части. И там они сталкиваются со специфическим укладом.
10: Ранние подъемы, холод.
11: Ранние подъемы, холодные помещения, старые продавленные казарменные кровати. Часто наблюдается абсолютно ненадлежащее состояние душевых, огромные очереди в санузлы и еда, которая совершенно не подходит активно растущему организму ни по качеству, ни по объему калорий.
10: Я уже предвижу аргумент, который на этом моменте озвучат многие сторонники такого жесткого подхода. Они скажут: «Подождите, но это же армия, она и должна быть суровой».
11: О, да, классика.
10: Если создать им отель с трехразовым питанием и мягкими подушками, они ничему не научатся. Именно через холод, лишение и жесткость строится настоящий мужской характер. Спартанские условия выбивают дурь и учат дисциплине. Именно так готовят настоящий спецназ.
11: Этот аргумент невероятно популярен. Я слышу его постоянно. Но он разбивается вдребезги, как только обратиться к современной физиологии и когнитивной психологии. Законы работы человеческого мозга просто невозможно отменить приказом генерала.
10: Как это работает с точки зрения науки?
11: Да, спецназ действительно тренирует в экстремальных условиях. Но это делают со взрослыми, физически окрепшими мужчинами, которые прошли долгую предварительную подготовку и осознанно выбрали этот путь. А когда 16-летнего подростка, вчерашнего школьника, внезапно бросают в холодную казарму, где инструкторы используют крик, авторитарное подчинение и строгий запрет на любые вопросы, его организм реагирует однозначно. как напрямую угрозу выживанию.
10: То есть включается базовая реакция «бей или беги».
11: Совершенно верно. И на фоне постоянного страха, недосыпа и физического дискомфорта в организме подростка происходит колоссальный выброс кортизола, гормона стресса.
10: И что делает кортизол?
11: А физиология работает так, что при стабильно высоком уровне кортизола гиппокамп, отдел мозга, отвечающий за память и усвоение новой информации, просто блокируется. Человек, находящийся в состоянии паники или постоянного замерзания, физиологически не способен нормально учиться.
10: Поразительно.
11: Инструктор может кричать на него сутками, объясняя устройство того же противогаза. Но мозг подростка в этот момент занят только одним – как согреться и как избежать наказания.
10: Получается, сторонники вот этого жесткого подхода путают два фундаментально разных понятия. Они путают дисциплину и муштру.
11: В точку. Дисциплина – это внутренний самоконтроль. Это понимание того, почему важно следовать правилам в стрессовой ситуации ради общего выживания. А муштра – это исключительно внешнее механическое подчинение, основанное на животном страхе перед старшим по званию.
10: И этот страх убивает инициативу.
11: Над этим стоит поразмыслить каждому, кто так или иначе связан с обучением или просто задумывается о том, к чему именно готовят новые поколения. На этом сегодняшний разбор подошел к концу.
10: До скорого.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
12: Длиннее, чем Первая мировая. СВО по количеству дней обошла одну из самых кровавых войн 20 века. Вспоминаем цели спецоперации. В 1914 году Европа замерла в ожидании, не подозревая, что мир уже никогда не станет прежним. Первая мировая война перекроила карту планеты и стерла с нее великие империи. Одной искры – убийства эрцгерцога Фердинанда в Сараево – хватило, чтобы взорвать систему союзных договоров. Мир превратился в пороховой погреб. Столкновение интересов крупнейших держав вылилось в 4 года окопной мясорубки, унесшей миллионы жизней, говорит историк Владимир Захарчук.
13: Это была война за передел мира. Германия, Британия, Франция, Россия, все они были зажаты в тиски геополитических амбиций. Никто не рассчитывал на затяжной конфликт. Думали, вернемся к Рождеству. Но индустриализация превратила войну в конвейер смерти.
12: Россия вступила в войну на пике патриотического подъема, но экономика не выдержала напряжения. Огромные потери на фронте и кризис внутри страны привели к тому, что империя начала рушиться изнутри, говорит эксперт по истории Российской империи Андрей Долголев.
14: Для России это стало тектоническим сдвигом. Война вскрыла все внутренние язвы, от нехватки снарядов до глубокого социального неравенства. Государственная машина, заточенная под интересы монархии, просто захлебнулась в хаосе. Революции 1917 года стали прямым следствием неспособности власти справиться с масштабом бедствия. Россия вышла из войны не победителем, а государством, которое буквально перестало существовать в своем прежнем виде.
12: Итоги войны стали финальной точкой для 4 империй – российской, германской, австро-венгерской и османской. Мир изменился до неузнаваемости, отмечают эксперты. По их словам, специальная военная операция тоже обходится России слишком дорогой в прямом и в переносном смысле. Она стоила жизни десяткам тысяч молодых людей и нанесла серьезный ущерб экономике государства. При этом зампред Совбеза Дмитрий Медведев ранее заявил, что конфликт России и Украины может не ограничиться текущей фазой и длиться бесконечно.
15: Где остановиться? Не знаю. Я думаю, что с учетом того, о чем я сказал, значит, нам еще придется много и серьезно работать. Будет ли это Киев? Да, наверное. Это должен быть и Киев. Если не сейчас, то через какое-то время. По двум причинам. Киев – русский город, и оттуда исходит угроза существованию Российской Федерации. Интернациональная угроза.
12: По словам экспертов, начиная спецоперацию, в Кремле не ожидали, что она затянется надолго, а боевые действия будут вестись и на территории самой России. При этом каждый день на фронте гибнут российские военные, а страну душат санкции. Социологи констатируют, что на этом фоне поддержка СВО среди россиян падает. Сами россияне говорят, что из-за боевых действий везде одна разруха.
16: Ну, я считаю только одну разруху. Везде одна разруха, больше ничего. Я так думаю, и в дальнейшем так же будет еще хуже, хуже и хуже.
17: Да я думаю, война ничего хорошего не принесет никому.
18: Никому она не принесла ничего хорошего пока.
19: Да ничего она не принесла. Любая война приносит только беды, где бы она ни проходила.
12: Сколько еще будет продолжаться СВО – один из главных вопросов, который интересует граждан, отмечают социологи. Но точного ответа власти не дают, поэтому россиянам стоит готовиться к продолжительным боевым действиям со всеми вытекающими последствиями, отмечают эксперты. А чтобы иметь хоть какую-то боеспособность в зоне СВО, говорят военкоры, рано или поздно придется объявлять мобилизацию.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
2: Недешевая жизнь. Белстат опубликовал данные инфляции за май. Больше всего подорожали продукты и услуги. По данным Белстата, в целом потребительские цены за месяц выросли на 0,1%, а с начала года более чем на 2,5%. Больше всего в мае подорожали услуги на 0,4%. Если сравнивать с декабрем прошлого года, то услуги подорожали почти на 6%, продукты на 1,5%, а непродовольственные товары на 1,4%. Таким образом, основным драйвером роста цен в Беларуси остаются услуги, тогда как стоимость товаров меняется значительно медленнее, говорит экономист Анастасия Лузгина.
20: Действительно, вот если мы сравним разные виды там, товаров и услуг, то, например, в целом цены потребительские с начала года там выросли менее чем на 3%, а услуги, цены на услуги выросли где-то на 4,4%. Да? То есть они опережают средний рост цен.
2: Средняя сумма, которую покупатели тратят за один поход в магазин, в торговые центры и на рынке, в этом году заметно выросла. Сами белорусы говорят, что подорожало все – коммуналка, одежда, товары первой необходимости и продукты. При этом Александр Лукашенко ранее обращался к правительству с просьбой заняться инфляцией.
21: Конечно, особое внимание борьбе с инфляцией. Цены – вопрос номер один для людей. Такого всплеска, который произошел минувшей осенью, больше допускать категорически нельзя. Какими хотите способами – монетарными, регуляторными, административными, но добивайте, чтобы, как условились, держать коридор в районе 7%. Эта цифра должна быть красной линией. Ее должен понимать бизнес, производитель и торговля. Иначе меры будут приняты самые жестокие.
2: Однако инфляция оказалась больше, чем ожидал президент. Цены на продукты и предметы первой необходимости продолжают расти. Это признает и депутат Ирина Луканская.
22: Не будем закрывать глаза и скрывать, будем действительно говорить правду. Мы имеем рост цен порядка 10%. И в основном это продовольственные товары, то есть это товары повседневного спроса. Анализируя цифры, хочется отметить, что складывается, скажем так, наименее благополучная ситуация по росту цен.
2: Инфляция в Беларуси могла быть в два раза выше, если бы не ее госрегулирование, отмечают эксперты. Однако такое ручное удержание цен имеет обратную сторону. Грозит, среди прочего, дефицитом товаров, отложенным подорожанием и ослаблением рубля. Эксперты считают, что правительство не откажется от такого регулирования, но может пойти на дальнейшее послабление, если ухудшится финансовое состояние бизнеса. Это может привести к кризису неплатежей, который заденет банковскую систему, говорит экономист Александр Кравцов.
4: В результате экономика погрузится в рецессию в сочетании с повышенной инфляцией и значительным ослаблением рубля, а ее продолжительность и глубина будут зависеть от реакции властей.
2: При этом эксперты видят также внешние риски, которые могут существенно ограничить возможности властей по сдерживанию роста цен административными рычагами и потребовать ослабления ценового контроля. Аналитики обращают внимание на накаленную военно-политическую и социальную обстановку в мире. Любое обострение конфликта может вызвать проблемы с логистикой и сокращение добычи энергоресурсов. В этом случае возможен рост инфляционного давления в мире и ослабление экономической активности, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
5: Декрет как черная метка. Молодая мама из Минска рассказала о нищенских зарплатах учителей и шок-история о том, почему ей отказали в работе. Оказывается, даже на зарплату менее 1000 рублей в госучреждения берут не всех. Минчанка Ксения написала в Тредсе, как пыталась устроиться в школу, где обещали платить 900 рублей.
6: Тут попался пост про зарплату в 3000 рублей. И многие пишут, что это ничто, особенно когда есть дети. И у меня есть дети. И я вышла из декрета. Пошла я в школу устраиваться педагогом-организатором. У меня диплом педагог-режиссер. Так вот, и меня не взяли. На зарплату в 900 рублей. Сказали, что меня же столько многому нужно учить заполнять документацию. Не интересует, что человек пришел к ним в школу на 900 рублей. И чему он может научить детей? А документация за 900.
5: Комментарии под постом Ксении быстро превратились в стену плача белорусского рынка труда. Минчанка Анна рассказала, что искала дополнительную работу, но вместо оффера получила отказ. Причина, по ее словам, наличие детей. У Анны двое маленьких детей, 2,5 и 1,5 года. Она отметила, что мужчинам такие вопросы обычно не задают.
23: Мне прямо сказали, вы нам подходите по всем параметрам, но дети – это риски. Нам нужен человек, который будет на связи 24/7 и не уйдет на больничный в самый ответственный момент. Я пыталась объяснить, что у меня есть подстраховка, что работа удаленная и я профессионал, но меня просто не слышали. Ощущение, что в глазах рекрутера я превратилась из специалиста в ходячую проблему. Когда я написала об этом, мой директ просто взорвался. Сотни женщин написали: «Аня, добро пожаловать в клуб».
5: Оказалось, что даже в прогрессивных сферах, таких как IT или креативный маркетинг, материнство воспринимается как отягощающее обстоятельство, отмечает пользовательница Елена.
24: У меня была история еще абсурднее. На собеседовании спросили не только, сколько лет детям, но и как часто они простужаются и кто с ними сидит, когда я на работе. Это было похоже на допрос в полиции, а не на интервью. В итоге выбрали парня, у которого опыта в 2 раза меньше, но зато нет домашних хлопот. Мы все еще живем в мире, где мужчина с детьми – так это солидный отец семейства, а женщина с детьми – то ненадежный сотрудник.
5: По закону дискриминация запрещена. Почему же работодатели продолжают рисковать репутацией и зачем им это нужно, объяснила независимый HR-консультант Анастасия Громова.
25: Проблема в том, что доказать дискриминацию практически невозможно. Работодатель всегда найдет официальную причину. Другой кандидат более квалифицирован. На самом деле в компаниях до сих пор живет страх перед выплатами по больничным и необходимостью искать замену сотруднику. Это краткосрочная выгода, которая в итоге вредит самому бизнесу. Компании теряют лояльных, стрессоустойчивых и многозадачных специалистов, которыми обычно являются мамы. Пока в обществе не изменится отношение к балансу работы и жизни, мы будем видеть такие истории ежемесячно.
5: По словам экспертов, это не единичные случаи, а часть системной проблемы. Многие женщины сталкиваются с дискриминацией на рынке труда из-за материнства. Такие истории подсвечивают так называемый штраф за материнство, который остается актуальным даже в условиях кадрового голода. В то время, когда гибкие графики и удаленка стали нормой, подобный консерватизм выглядит не только несправедливым, но и экономически невыгодным, отмечают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
1: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
0: Президент Александр Лукашенко о том, что легкой жизни новому председателю Петриковского райисполкома Евгению Шкроботу не обещает.
3: Что касается Петриковского райисполкома, ну вы понимаете, что я там бываю не единожды.
7: Конечно, тоже видел.
3: Очень внимательно наблюдаю вообще за Полешуками и развитием Полесья. Это когда-то было моей болью. Сейчас я рад, что все-таки люди там живут более-менее прилично. Это во-первых, что вы всегда будете на глазах. Во-вторых, председатель райисполкома бывший нами назначен на Мозырский райисполком. Он и неплохо работал, он сам Полешук настоящий и понимает в сельском хозяйстве. То есть вы идете на район, который уже себя зарекомендовал, и руководитель в том числе. Отдыхать там не придется, а спрос будет гораздо мощнее и сильнее, нежели в Житковичах. Вы же заместителем работали в Житковичах. Опыт у вас есть, рядом районы, земли примерно одинаковые. Ну, конечно, ранее был Петриков не Житкович, а сегодня уже можно сказать, что и Петриков очень приличный город. Я там недавно побывал, посмотрел, неплохо развивается и город, и район. И Житковичи, и Петриков в этом году неплохо посеяли, да и погода этому способствовала. Все-таки у нас там песчаная в основном почва, особенно в Петрикове. Но вот эти дожди, они поддержали наш посев. И если вы там подкормили хорошо минеральными удобрениями и органикой эти почвы, то урожай должен быть неплохим. Но это мы посмотрим по осени. Цыплят посчитаем по осени. Несмотря ни на что, работы у Петрикова достаточно, и показать себя тоже есть где. Поэтому смотрите, легкой жизни я вам там не обещаю.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
2: Своих продуктов не осталось. Импорт из России в Беларусь вырос на четверть. Что закупаем? По итогам первого квартала поставки российской сельскохозяйственной и пищевой продукции в Беларусь превысили миллиард долларов. Это на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Беларусь вошла в тройку крупнейших покупателей российского продовольствия. Наибольший рост показали свинина и свиные субпродукты, подсолнечное масло, корма для кошек и собак, а также мучные сладости и шоколадные изделия. Вообще в магазинах заметно сократился ассортимент продуктов белорусского производства. Ранее зампред Мингрисполкома Надежда Лазаренко также отметила снижение доли белорусских продовольственных товаров в розничной продаже. По ее словам, ситуацию должны исправить совместные оперативные меры администрации районов и крупных торговых сетей.
8: Среди озвученных предложений – обеспечить приоритетную выкладку отечественных товаров, в том числе в прикассовой зоне, а также предоставление не менее 60% пространства на полках магазинов для белорусских продуктов.
2: Заместитель главы Минска отметила, что по некоторым группам товаров наблюдается засилье другого производства из других стран, что вызывает разочарование ввиду наличия крупных отечественных предприятий, выпускающих аналогичную продукцию.
8: Извините, но когда ты приходишь в магазин и видишь пряник, произведенный не в Республике Беларусь, когда такой объем производства у нас в стране, конечно же, вызывает много вопросов.
2: В сетевых магазинах и супермаркетах белорусские товары чаще всего заменяют российскими. Это подтверждают данные о розничном товарообороте. А в некоторых городах местной продукции вообще не найти. Зато есть российская. В итоге деньги из страны утекают в Россию, говорят экономисты. А налоги с прибыли получает не Минск, а Москва. К тому же часто из союзного государства поступают товары низкого качества, которые в самой России стоят копейки. При этом в Беларусь такие товары поступают с двойной наценкой, говорит экономист Ярослав Романчук.
7: Очень хороший пример качества интеграционного объединения Беларусь-Россия – это то, как мы платим по товарам. Белорусы платят двойной НДС. Вот почему те товары, которые доступны и достаточно дешевые для граждан, для россиян, для белорусов обходятся на 20% дороже. Потому что чиновники работают так, что более чем за 25 лет не смогли решить вопрос налога на добавленную стоимость. Подумайте просто своим кошельком. Зачем вам переплачивать за те товары, которые можете купить дешевле?
2: Товары из других стран Беларусь сейчас не завозит из-за ответных санкций ЕС. Украина полностью прекратила отношения с Беларусью из-за поддержки российской СВО, а везти продукты из стран Азии слишком далеко и дорого. Поэтому недобросовестные российские производители фактически наживаются на белорусах, отмечают эксперты. При этом, по оценкам российского центра «Агроэкспорт», к 2030 году объем поставок продовольствия и сельхозпродукции из России в Беларусь может достичь 4,5 миллиардов долларов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радио «Сигнал 666 АМ». Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал». От первого лица.
0: Первый заместитель председателя правления Национального банка Александр Егоров о рождении новой многополярной финансовой архитектуры.
9: Мир бесповоротно меняется. То, что еще 10 лет нам казалось незыблемой аксиомой, глобальное доминирование одной валюты сегодня стало историей. Мы видим, как на наших глазах рождается новая многополярная финансовая архитектура. Под Китая с его глобальной системой клиринга, успех Евразийского союза, где 93% торговли идет без участия внешних валют, все это части одной большой картины уничтожения старых богов. Сегодня расчеты в национальных валютах перестали быть просто экономическим инструментом или вынужденной мерой под давлением санкций. Это осознанный выбор в пользу безопасности и честной конкуренции. Когда мы торгуем за свое, мы исключаем из уравнения посредников, которые привыкли брать плату не только деньгами, но и лояльностью, суверенитетом и будущим целых народов. Мы доказали, что способны построить независимую финансовую систему, которая работает на созидание, а не на обслуживание чужих долгов. Впереди нас ждут новые вызовы. Мы уже обсуждаем создание единых расчетных единиц в рамках БРИКС, готовимся к внедрению технологии блокчейн, трансграничные платежи. Это не просто мода на инновации. В этом новом мире сила национальной валюты будет определяться не количеством напечатанной бумаги, а мощью реального сектора экономики, талантом наших людей и нашей технологической независимостью. При этом доминирование доллара в международных расчетах никуда не уйдет. Его будет становиться меньше, но доллар по-прежнему единственная валюта, которую знают и в Минске, и в Бразилии, и в любой африканской стране. Но ушло время, когда была только одна дорога платежей. Сейчас таких дорог стало много, и принадлежат они разным игрокам. Это не только позволяет не быть в заложниках одной финансовой системы, но и иметь возможность честно говорить на любые темы, не боясь, что одним нажатием кнопки тебя отключат от финансовых потоков.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
10: Бюджет еле дышит. На конец мая дефицит федеральной казны превысил 6 триллионов рублей. Госдума разрешила правительству тратить дальше. Всего за 5 месяцев этого года дыра в федеральном бюджете превысила все мыслимые прогнозы. Расходы на военные нужды оказались настолько велики, что казна пустеет на глазах. В итоге Минфин экстренно обратился в Госдуму, чтобы депутаты в экспресс-режиме сразу в 3 чтениях за один день разрешили правительству тратить деньги и наращивать госдолг, вообще без оглядки на закон. О том, почему властям пришлось пойти на такие крайние меры, объяснила заместитель министра финансов Ирина Окладникова.
11: Мы не считаем, что у нас есть какой-то бюджетный кризис. Бюджет исполняется абсолютно в соответствии с графиком. Да, расходы идут чуть быстрее, чем прежде, и это влияет на показатели дефицита. Новые полномочия по увеличению трат нам необходимы просто для того, чтобы оперативно реагировать на те изменения, которые происходят теперь уже не каждый месяц или квартал, а буквально каждый день.
13: Несмотря на оптимистические заявления Минфина, экономисты бьют в набат. Все собранные с людей налоги мгновенно сгорают в оборонном секторе, а Госдума фактически дала правительству карт-бланш на бесконтрольный выпуск облигаций. Экономические последствия такого решения для кошельков простых россиян неизбежно, считает доктор экономических наук профессор Идар Липсиц.
14: То, что произошло в Госдуме, это капитуляция перед экономической реальностью. Закон о бюджете превратился в пустую бумажку. Расходы на армию настолько огромны, что казна пустеет на глазах. Разрешение занимать деньги сверх любых лимитов означает только одно – правительство начнет массово выпускать облигации и фактически забирать все свободные деньги из банковской системы. Для обычных граждан это обернется новым мощным витком инфляции. Цены в магазинах прыгнут еще выше.
13: Ситуация зашла так далеко, что скрывать проблемы с деньгами не получается даже у руководства финансового блока. О том, что долги придется наращивать и дальше, публично признал министр финансов Антон Силуанов.
15: Дефицит бюджета в текущем году несколько возрастет по сравнению с нашими плановыми назначениями. Источники финансирования этого дефицита – это в первую очередь, конечно, заимствование, наш внутренний рынок. Будем выпускать государственные ценные бумаги, за счет этого дефицит и будет профинансирован.
13: Пока чиновники уверяют, что ситуация под контролем, экономика страны полностью переходит на ручное управление. Хватит ли у правительства внутренних резервов, чтобы покрывать многомиллионные дыры в условиях жестких санкций, покажет вторая половина года.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
2: Своя история не котируется. В Могилеве построили четвертый дворик в честь городов России. Теперь о культуре Ярославля. Белорусы недовольны. В Могилеве продолжают создавать новые общественные пространства, посвященные российским городам. Вскоре в городе планируют открыть Ярославский дворик, который станет уже четвертой подобной локацией. Новый объект располагается по улице Ленинской, 34. На территории уже установили входную арку и продолжают работы по благоустройству. Как сообщает телеграм-канал «Могилев. Мой город», главной особенностью новой площадки станет скалодром в виде медведя, одного из символов российского Ярославля. Ярославский дворик не станет первым подобным проектом для Могилева. За последние годы в центральной части города уже появились несколько тематических пространств, названных в честь российских городов, отмечает телеграм-канал.
16: Среди них Московский дворик на улице Ленинской, Тульский дворик на улице Буденного и Хабаровский дворик на улице Пионерской. Все они находятся относительно недалеко друг от друга. Таким образом, после открытия нового объекта в Могилеве будет уже 4 общественных пространства, связанных с российскими городами.
2: Власти объясняют появление таких объектов межрегиональным сотрудничеством между белорусскими и российскими городами. Именно в этом контексте в Могилеве регулярно появляются новые элементы городской среды с российской символикой или названиями. Правда, не всем жителям города это нравится. В комментариях прослеживается запрос горожан на региональную идентичность.
17: У нас в Могилеве своих исторических тем не хватает. Мы как будто в гостях у соседей, а не в своем городе живем. Лучше бы восстановили какой-нибудь старый белорусский архитектурный элемент или назвали сквер в честь кого-то из наших просветителей. А то получается, что наше наследие – это просто пустое место, которое надо замостить чужими названиями.
26: Я против ярославских, тульских и прочих двориков в том виде, в котором их создают. Это какая-то декоративная дружба, лишенная души. Мы теряем наше лицо.
27: Почему концепция всегда одна и та же? Это не про культуру, это про навязывание определенного контекста. Дайте нам что-то свое, что будет вызывать гордость именно за наш город, а не за соседний областной центр России.
28: Кому в Могилеве нужен Ярославль? Мы здесь живем. У нас своя история, свои герои. Хотелось бы, чтобы наши власти хоть иногда смотрели в сторону белорусских традиций.
2: Заставить белорусов быть россиянами у Москвы не получится, уверены эксперты. И в подтверждение своих слов приводят результаты исследования белорусской национальной идентичности. По ним четко видна тенденция, что белорусы видят себя в полном отрыве от идентичности россиян, считает социолог Филипп Беканов.
4: Если представить себе гипотетическую ситуацию, что Россия присоединит Беларусь на следующие 40 лет, то, наверное, шансы изменить идентичность белорусов есть, и то не факт. Беларусь достаточно долго была частью и Российской империи, и Советского Союза. В разные периоды колониальных взаимоотношений были попытки стереть белорусскую идентичность. Но белорусы все равно не исчезли. Больше 30 лет жизни в независимой стране, которая обладает всеми признаками суверенитета, просто так не исчезают.
2: По словам экспертов, белорусская культура, язык и традиции формировались на протяжении веков, и они несут в себе множество уникальных элементов, которые нельзя игнорировать. Многие белорусы гордятся своей культурой и продолжают защищать свои символы и традиции, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
6: Спасибо, что живой. Штурмовик показал потери своего подразделения. Выжил он один. Темпы набора контрактников упали в полтора раза. Об этом свидетельствуют данные о расходах федерального бюджета. Судя по ним, контракт в конце прошлого года подписывали в среднем 1100 человек в день. Это в полтора раза меньше, чем в конце 2024. Всего за 2025 год

0: иная. Тем временем о колоссальных потерях на фронте говорят все – и волонтеры, и Z-военкоры, и сами солдаты. Боец с харьковского направления чудом выжил при взятии укрепрайона. Все его боевые товарищи погибли. Он уверен, что и сам не продержится долго, поэтому записал прощальное видео для семьи.
1: Я не знаю, как еще, блин, сколько я продержусь, сколько выживут, блин. Но я надеюсь, это видео увидят все, все как можно больше. Я остался один из всех пацанов, кем пришли держать укреп. Мы его взяли на пацаной, и это повторяется каждый день одно и то же. И погибают, сотнями своих ребят.
0: Боец записал это леденящее душу видео среди трупов погибших товарищей. Кадры не для слабонервных. В отчаянии и явно в состоянии шока солдат обращается к президенту и своему командованию.
1: А, ВВ Путин, вот скажи мне теперь, кто на похоронит тебя, блин? Кто их отсюда вытащит? Смотрите, вот сопроится, видите, нет, все, их больше нет, блин. И как с этим жить, на?
0: Солдат убежден, что если и он погибнет, то его тело никто не будет забирать. Это значит, что родственники не смогут даже по-человечески похоронить и попрощаться. При этом выплаты за погибшего семья тоже, скорее всего, не получит, считает боец. Ведь это стандартная практика в его подразделении. Даже если командование знает, что часть личного состава погибла, и всех объявляют пропавшими без вести. Мол, такое распоряжение сверху нечего. Во всем семьям погибших платить гробовые. Столько денег попросту нет. При этом обстановка на линии фронта и в так называемой килл-зоне продолжает оставаться тяжелой, говорит военнослужащий.
1: Пивишки, дроны, просто нас всех, вы понимаете, нет? Раз полный сотнями человек в день. А вы говорите, Россия крепкая. Вот, смотрите, сидит, нет, слов все творится. Вот скажите, вам нужна эта война? Какие-то ДНР, ЛНР, пацаны, вот видите, нет, творится.
0: Солдат признается, если бы выбор делал сейчас, зная, к чему все приведет, ни за что не подписал бы контракт и не пошел бы на СВО добровольно. Считает это самой главной ошибкой своей жизни. Говорит, если бы воевал за Россию, это одно, но отдавать жизнь за новые территории, за Донбасс, это совсем другое.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Пакистанский вместе.
3: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
4: Гяра.
3: 12.
4: Бара.
3: 13.
4: Тера.
3: 14.
4: Чодаха.
3: 15.
4: Пандраха.
3: 16.
4: Солаха.
3: 17.
4: Сатраха.
3: 18.
4: Атара.
3: 19.
4: Униз.
3: 20.
4: Бис.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
5: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал.

0: 96.6 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
1: Чужими руками жар загребают. Россия создает новые площадки для запуска боевых беспилотников возле границ Беларуси.
2: 12:03 услышала сильный гул в небе. Вышла на балкон и увидела дрон над Слуцким сахарным заводом. Через 20 минут повторилось еще 2 раза. Люди боятся написать, что видели, потому что опасаются проблем.
1: Так жители Слуцка описывают беспилотники, которые постоянно замечают в окрестностях города. Люди признаются, что боятся последствий.
3: Нам же никто не говорит, чей это дрон, боевой или нет. Бывает и упадет где-то, пока везло, что не на дома или наши головы. Но любое везение заканчивается.
1: За последние 2 года Беларусь стала одним из ключевых маршрутов для российских дронов во время атак по городам Украины. Согласно официальным данным, за 2025 год на территории Беларуси зафиксировано более 1400 нарушений воздушного пространства. А внутренние войска обезвредили около 520 дронов, треть из которых – боевые. За 1 неделю мая зафиксировано 116 случаев нарушения воздушного пространства Беларуси. Об этом доложил на днях командующий ВВС Андрей Лукьянович.
4: Эта инфраструктура создает дополнительный риск для белорусской территории. Часть дронов падает, часть приходится обезвреживать. Все это – последствия использования нас как транзитной зоны.
1: Основные площадки для запуска дронов расположены в Брянской, Орловской и Смоленской областях России. Всего 5 крупных комплексов. Некоторые комплексы имеют десятки стационарных пусковых установок, сотни хранилищ для беспилотников и инфраструктуру для реактивных гераний, рассказывает военный эксперт Анатолий Храпчинский.
5: Размещение пустовых комплексов у границ Беларуси – одно из самых выгодных для российских атак. Это позволяет наносить удары напрямую по Киеву и западным регионам Украины и усложняет работу украинской противовоздушной обороны. Беларусь фактически становится хабом или транзитной зоной для этих операций. Ясно, что у таких действий есть последствия непредвиденные.
1: Масштабные пусковые комплексы, ежедневные залеты и использование белорусского воздушного пространства делают страну транзитной зоной для атак, создавая высокий риск для безопасности, предупреждают эксперты. По их словам, это фактически превращает Беларусь в арену чужой войны, а местные жители становятся свидетелями и потенциальными жертвами таких операций. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
6: Президент Александр Лукашенко о плане действий для нового министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Максима Лысенко.
7: Что касается вашего министерства, вы понимаете, что есть предложение подключить к вам еще и инспекцию по охране животного и растительного мира, которая непосредственно была в подчинении президента. В свое время мною создавалась эта инспекция для того, чтобы навести порядок в стране. И меня очень беспокоила ситуация с браконьерством. Браконьерство у нас цвело и пахло, как в народе говорят. За это время уже другая проблема появляется. Это я вижу из информации, которую в средствах массовой информации получаю прежде всего, что у нас столько животных развелось, что проблемы возникли на дорогах. Но вопрос не в этом, что инспекция сегодня не нужна, и мы ее, как некоторые говорят, сливаем в Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды. Ничего подобного. Постепенно, как мы и договаривались, как были поставлены мною условия, мы не делаем резких телодвижений каких-то, даже если видим, что где-то что-то надо или кого-то объединить. И никакого слива здесь происходить не должно. И это во-первых. А во-вторых, мы еще обсудим этот вопрос. Как за, так и против много людей. Возражают некоторые. Ну, ясно, я делю на три или, может, даже на больше, когда возражают те, кто сегодня работает в инспекции. Это во-первых. А во-вторых, инспекция как выполняла, так и будет выполнять свою роль. Неважно, где она будет находиться. В Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды. Или же она напрямую будет подчинена президенту.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
8: Это уже похоже на бензиновую лихорадку. На Кубани закрываются АЗС. В Крыму топлива почти нет, а если есть, то по 100 рублей за литр. В Краснодарском крае на фоне топливного кризиса временно остановили отпуск топлива на 15 автозаправочных станциях. Об этом сообщил региональный оперштаб в своем телеграм-канале со ссылкой на данные Министерства ТЭК и ЖКХ края. Ограничения затронули заправки в Краснодаре, а также Красноармейском, Кущевском, Славянском и Усть-Лабинском районах. Речь в основном идет о небольших частных АЗС. При этом, согласно сообщению, в Темрюкском районе, граничащем с Крымом, на 7 заправках образовались очереди от 20 до 100 автомобилей. Еще 8 июня власти Краснодарского края предупреждали, что часть из более чем 500 АЗС, закупающих топливо мелким оптом без долгосрочных контрактов, столкнулась с его отсутствием. Перебои фиксировались и на сетевых заправках. На фоне резкого роста спроса поставки не успевали покрывать потребности.
9: Его не успели подвести из-за резкого роста спроса. Проблемы носят кратковременный характер, и в настоящее время крупные сети корректируют графики поставок на свои заправки.
8: О возможных локальных сбоях заявляли и в Ростовской области. Вице-губернатор региона по вопросам промышленности и энергетики Игорь Сорокин отмечал, что крупные сети продолжают работать штатно. Однако возможны локальные затруднения на небольших заправочных станциях.
10: Среди причин – снижение объемов производства на ряде нефтеперерабатывающих заводов из-за внеплановых ремонтов и высокая загруженность транспортной сети РЖД. Принимаются меры для предотвращения дефицита топлива.
8: Но особенно сильно перебои с поставками топлива ощущаются в Крыму. Цены на бензин там на 20% превысили московские и достигли почти 90 рублей за литр. А у перекупщиков цены выросли еще сильнее. На сайтах объявлений бензин предлагают по 130, а то и 150 рублей за литр. Это примерно на 50% выше официальных цен крымских АЗС. На фоне кризиса в Симферополе уже возбудили административное дело против 26-летнего жителя Ялты, который перепродавал бензин по завышенным ценам. Сообщили в полиции.
11: Мужчина закупал топливо в условиях дефицита и затем реализовывал его через объявление. В отношении него составлен протокол за осуществление предпринимательской деятельности без лицензии.
8: Участники нефтегазового рынка предупреждают, что Россия может столкнуться с резким ростом цен на бензин из-за проблем нефтеперерабатывающих заводов, которые обеспечивают около 14% внутреннего рынка. Однако атаки беспилотников не единственная причина подорожания бензина, говорит экономист Денис Рябцев.
12: Причин есть еще несколько. Стоит не забывать и про повышенный спрос. Есть увеличение автотрафика по там, крупным трассам. Это значит, то, что нам нужно больше бензина. Не стоит забывать и про армию, которая тоже является большим потребителем и бензина, и прочих материалов переработки нефти, которые нужно же чем-то заправлять танки и прочую военную технику.
8: Дороговизна топлива напрямую влияет на ускорение инфляции, ведь стоимость бензина закладывается в доставку всех товаров и автоматически повышает стоимость конечной продукции для покупателя. Поэтому россиянам следует готовиться к последующему росту цен на продукты, товары и услуги, отмечают эксперты.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
6: Президент Александр Лукашенко о плане действий для нового министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Максима Лысенко.
7: Что касается вашего министерства, вы понимаете, что есть предложение подключить к вам еще и инспекцию по охране животного и растительного мира, которая непосредственно была в подчинении президента. В свое время мною создавалась эта инспекция для того, чтобы навести порядок в стране. И меня очень беспокоила ситуация с браконьерством. Браконьерство у нас цвело и пахло, как в народе говорят. За это время у уже другая проблема появляется. Это я вижу из информации, которую в средствах массовой информации получаю прежде всего, что у нас столько животных развелось, что проблемы возникли на дорогах. Но вопрос не в этом, что инспекция сегодня не нужна, и мы ее, как некоторые говорят, сливаем в Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды. Ничего подобного. Постепенно, как мы и договаривались, как были поставлены мною условия, мы не делаем резких телодвижений каких-то, даже если видим, что где-то что-то надо или кого-то объединить. И никакого слива здесь происходить не должно. И это во-первых, а во-вторых, мы еще обсудим этот вопрос. Как за, так и против много людей возражают некоторые. Ну, ясно, я делю на три или, может, даже на больше, когда возражают те, кто сегодня работает в инспекции. Это во-первых. А во-вторых, инспекция как выполняла, так и будет выполнять свою роль, неважно, где она будет находиться, в Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды, или же она напрямую будет подчинена президенту.
13: Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
14: Мосаме сарма.
13: Лето.
14: Мосаме гарма.
13: Весна.
14: Бахар.
13: Осень.
14: Хизан.
13: Учим пакистанский. Авось пригодится.
4: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
15: Всем привет! В эфире «Между строк». Сразу к делу. Почти 40% всех расходов средней белорусской семьи уходят на еду. 4 из 10 заработанных рублей тратятся просто на то, чтобы семью прокормить.
16: Да, и тут речь вообще не идет о еженедельных походах в рестораны или, не знаю, крафтовых сырах с устрицами. Это самые базовые вещи. Хлеб, молоко, картошка, ну, какие-то дешевые макароны.
15: Именно. По сути, это такая математика абсолютного выживания. Сегодня предстоит погружение в массив экономических отчетов и статистики, чтобы разобраться в структуре расходов в Беларуси.
16: Ага, потому что за красивым фасадом официальных цифр, где, ну, фигурируют какие-то 3% бедных, скрываются совершенно другие механизмы. Механизмы того, как семьи реально сводят концы с концами.
15: Вот эта цифра в 40%, она же действительно заслуживает пристального внимания. Давай переведем ее в понятные категории. Если доход семьи составляет, ну, скажем, 2000 рублей, то около 800 рублей каждый месяц буквально растворяется в холодильнике.
16: Угу, просто съедается.
15: Да-да. В экономике есть фундаментальное понятие «закон Энгеля». Он работает безотказно. Чем выше уровень благосостояния общества, тем меньшую долю в доходах занимают расходы на еду.
16: 100%. В развитых экономиках, например, в Германии или Великобритании, эта доля держится на уровне 10, ну, максимум 13%. В Польше это где-то 17-20%.
15: Вот. А показатель, который приближается к 40%, в Беларуси это классический маркер очень низкого уровня жизни.
16: Слушай, я бы тут немного поспорила или, ну, предложила бы взглянуть под другим углом. В Беларуси же исторически сложилась огромная культура застолий.
15: Ну, есть такое, да.
16: Люди просто привыкли обильно готовить, встречать гостей полными столами. Вспомнить любые праздники еды всегда должно быть с запасом, чтобы ломилось просто. Может, эта огромная статья расходов объясняется не столько бедностью, сколько, ну, укоренившимися традициями?
15: Звучит логично, но этот аргумент про традиции как бы не выдерживает проверки реальности. Особенно если проанализировать само содержимое продуктовых корзин.
16: В смысле?
15: Ну, смотри. Закон Энгеля учитывает не только объем еды, но и качество. Когда цены растут, люди не увеличивают траты ради сохранения вот этого роскошного застолья. Происходит совершенно другой процесс.
16: Жесткая оптимизация?
15: Да, жесткая оптимизация калорий. Полноценное мясо незаметно заменяется куриными субпродуктами. Свежие овощи, особенно не в сезон, просто пропадают со стола. Вместо них появляются дешевые консервы или крупы.
16: А, то есть это не про гастрономию, это про математику.
15: Главный критерий при выборе продуктов – получить максимум калорий за минимальные деньги.
16: Именно так механизм и работает. Выбор смещается в сторону продуктов по акции или под марками собственной дешевой линии супермаркетов. И это, кстати, отлично объясняет, почему скачок цен на обычную гречку или подсолнечное масло вызывает такую острую реакцию.
15: Ну да, когда 40% бюджета уходит на базу, подорожание углеводов – это прямой удар по физическому выживанию. Это же не отказ от деликатесов, это удар по самому необходимому.
16: Совершенно верно. Хорошо, давай двигаться дальше по этой финансовой карте. 800 рублей оставили в продуктовом. Следующая огромная категория – это ЖКХ и обязательные платежи.
15: О, да. Электричество, вода, отопление, вывоз мусора. На них уходит примерно 25% бюджета. И тут есть одно критическое отличие от расходов на еду. Еду можно как-то варьировать, ну, купить крупу вместо курицы. Но квитанцию за отопление в январе оптимизировать возможно-невозможно.
16: Угу. Это непреложное обязательство перед государством. По сути, своеобразный налог на право жить в теплой квартире. И этот налог, что самое интересное, бьет по регионам совершенно непропорционально. Зарплаты в небольших районных центрах могут быть в полтора, а то и в два раза ниже столичных. Но тарифы на воду и электричество принципиально не отличаются.
15: Да-да-да.
16: И в итоге для семьи из региона зимняя квитанция за коммуналку откусывает просто катастрофическую часть бюджета. Альтернативы нет. Если не платить, пойдет пение, а потом отключение базовых благ.
15: Возвращаемся к нашей математике. Значит, 40% еда, 25% обязательные платежи, в сумме 65%. На все остальное – одежду, обувь, лекарства, бытовую химию, транспорт – остается 35%.
16: От 2000 это...
15: 700 рублей.
16: Да, 700 рублей.
15: На семью из нескольких человек. На целый месяц. Сумма просто микроскопическая.
16: И вот тут вступает в силу один из самых жестоких экономических парадоксов. Эффект накопленной бедности. Или штраф за бедность, как это иногда называют.
15: Штраф за бедность. Звучит мощно.
16: Так и есть. Поскольку свободных денег почти не остается, люди переходят к практике отложенного потребления. Например, покупка зимних сапог становится прям стратегическим проектом. Деньги на них начинают откладывать еще с середины лета. Но настоящая проблема кроется в самом моменте покупки.
15: Потому что покупается самое дешевое из возможного.
16: Угу. Просто потому, что на вещь среднего или высокого качества нет единовременной суммы, покупается дешевая зимняя куртка или дешевые ботинки. И механизм этого штрафа очень прост. Дешевая куртка теряет свойства и рвется уже через полтора сезона.
15: А качественная прослужила бы лет 5-7.
16: Да, в результате на дистанции в 10 лет человек вынужден купить 5 дешевых курток, суммарно тратится гораздо больше денег, чем стоила бы одна нормальная вещь. Бедность буквально заставляет переплачивать.
15: Замкнутый круг постоянных трат на вещи плохого качества.
16: И вырваться из этого цикла можно только, если есть свободный финансовый зазор, запас прочности. А его у большинства просто нет. Платят дважды, а то и трижды за одно и то же.
15: Хорошо, но если картина настолько мрачная, возникает логичный вопрос к официальной статистике. Данные говорят, что за чертой бедности в Беларуси находится чуть более 3% населения.
16: Ну да, около 300 тысяч человек.
15: 3% для любой экономики звучит как феноменальный успех. Как этот триумф цифр бьется с реальностью, где невозможно купить нормальную стиральную машину?
16: Разгадка кроется чисто в методологии. Эти 3% высчитываются на основе бюджета прожиточного минимума. А это предельно жесткая, минимально возможная сумма. Она рассчитана исключительно на физическое поддержание жизни. Статистика не врет, она просто использует очень специфическую линейку.
15: То есть настоящая проблема находится не под этой чертой, а буквально на пару миллиметров выше нее.
16: Идеальное описание – это хождение по финансовому канату. Если доход семьи превышает прожиточный минимум, ну, скажем, на 50 рублей, все государство считает их благополучными.
15: А в реальности поломка старого холодильника за 700 рублей превращается в локальную катастрофу.
16: Именно. Свободных денег-то нет. Официальные отчеты не фиксируют ситуации, когда родители экономят на фруктах для детей ради ремонта сантехники. Это огромный пласт скрытой бедности – Он просто замаскирован под бытовую стабильность.
15: И эта скрытая бедность отлично объясняет колоссальный бум потребительских кредитов и карт рассрочек. Если присмотреться, рассрочки сейчас берутся не на квартиры или машины.
16: Ой, нет.
15: В долг оформляются базовые вещи. Мобильные телефоны, чайники, микроволновки. Оформление кредита на холодильник – это же ярчайший сигнал о том, что текущие доходы не покрывают даже базу.
16: Но банки и ритейлеры прекрасно принимают эту уязвимость. Весь маркетинг выстроен вокруг идеи «возьми сейчас, плати потом». У человека сгорает холодильник, еду хранить негде. Это экстренная ситуация.
15: И он берет технику в рассрочку.
16: Да, и без того напряженном бюджете появляется новая гиря – ежемесячный платеж. Долговая нагрузка начинает наслаиваться, следующий форс-мажор потребует нового кредита.
15: Слушай, ну рассрочка на чайник – это еще полбеды. Самая опасная форма скрытой экономии – это экономия на здоровье. Она вообще не видна в ежедневных чеках. Формально же существует бесплатная медицина.
16: Угу, формально.
15: Но на практике ожидание талона к узкому специалисту может растянуться на недели или месяцы, а свободных денег на визит в частный медцентр нет.
16: Механизм тут работает жестко. Выбирается стратегия лечиться до последнего. Болевые симптомы просто игнорируются или заглушаются дешевыми дженериками.
15: Потому что оригинальные препараты стоят дорого.
16: Да. Проблема откладывается до того момента, пока не станет критической. Стоматология – это прям хрестоматийный пример. Зуб начинает болеть, покупаются копеечные обезболивающие, в итоге зуб приходится просто удалять. Про импланты речь вообще не идет. Их стоимость для семьи со средним доходом сопоставима, ну, с полетом в космос.
15: И это касается не только зубов. Пропущенная из-за нехватки времени и денег диспансеризация превращается в запущенную гипертонию или недиагностированный диабет. Экономия на базовом чекапе сегодня выставляет огромный счет завтра.
16: Неподъемный счет. К моменту, когда случается инсульт, ресурсов на качественную реабилитацию уже просто нет.
15: Знаешь, иногда кажется, что из этой ловушки дорогих кредитов и коммуналки можно сбежать, сменив декорации, вырваться из города в сельскую местность. Зарплаты там ниже, но ведь есть мощный буфер – личное подсобное хозяйство.
16: Огороды.
15: Ну да, куры, картошка. В массовом сознании часто рисуется идиллия. Свой участок земли дает независимость от магазинов.
16: Эта иллюзия очень опасна. Важно различать модное фермерство из соцсетей, где ради удовольствия выращивают органические кабачки, и реальное выживание в деревне. Огород в таком контексте – это не хобби, это изматывающий физический труд.
15: Который служит одной цели – заменить отсутствующие деньги.
16: Абсолютно. По сути, происходит прямая конвертация собственного здоровья и времени в калории. Человек тратит невозобновляемые ресурсы на выращивание еды просто потому, что не может пойти и купить ее в супермаркете.
15: Ситуация же еще усугубляется тем, что цены в сельских магазинах из-за логистики часто выше городских.
16: Да, да, да. И возникает тотальная изоляция от современной экономики потребления. Походы в кино, театр, кафе или фитнес для огромного числа людей в регионах просто не существует в их реальности. Это другой мир.
15: Кстати, говоря о регионах и уязвимых группах, невозможно обойти стороной еще один механизм формирования доходов.
16: Пенсии, пособия.
15: Именно. Для множества семей пенсионеров, людей с инвалидностью, многодетных, пенсии и детские пособия является не просто дополнением, это несущая конструкция всего бюджета.
16: И это создает состояние тотальной уязвимости. Механизм предельно прост. Наемный работник в частном секторе может попытаться сменить компанию, взять дополнительные смены, ну, попросить повышения.
15: У него есть хоть какие-то рычаги.
16: Да, а получатель государственных выплат таких рычагов лишен полностью. Он может только ждать.
15: И если инфляция разгоняется, цены растут каждую неделю, а пособие индексируется с опозданием, семья стремительно беднеет. Номинально на карту приходит та же сумма, но купить на нее можно на треть меньше.
16: Знаешь, эта зависимость имеет глубокие психологические и политические последствия. Когда физическое выживание семьи зависит от того, поступят ли государственные деньги в следующем месяце, формируется очень жесткая модель поведения.
15: Правило не раскачивать лодку?
16: Именно. Человек избегает любых конфликтов с системой, потому что эта система – его единственный источник питания.
15: Если собрать все эти элементы в единую картину – 40% на продукты, жесткие коммунальные платежи, поломки дешевой техники, кредиты на чайники, огороды вместо отдыха. Какой финальный диагноз можно поставить такой финансовой модели?
16: Диагноз звучит как хронический нулевой баланс.
15: нулевой баланс.
16: Да. Это абсолютное отсутствие накоплений и подушки безопасности. Жизнь в режиме от зарплаты до зарплаты. Каждый новый месяц семья начинает с чистого нуля. Получили деньги, раздали долги, оплатили счета, закупили продукты. Все, ресурсы исчерпаны.
15: И в такой системе любой внешний шок, ну типа задержка зарплаты на пару дней или внезапная простуда, когда нужны антибиотики, это моментальный кризис всего бюджета.
16: Угу.
15: И здесь мы подходим к скрытым последствиям, которые вообще не отражаются в экономических отчетах. Как хронический нулевой баланс ломает человеческую психику. Что происходит с мозгом, когда он годами находится в режиме выживания?
16: Жизнь в условиях нехватки денег – это непрерывный стресс. Мозг постоянно затапливается кортизолом.
15: Гормоном стресса.
16: Да-да, когнитивная нагрузка настолько высока, что исполнительные функции мозга, отвечающие за долгосрочное планирование, просто блокируются. Горизонт планирования сужается ровно до 30 дней.
15: До следующей получки.
16: Точно. Вопросы о том, кем человек видит себя через 5 лет, ну, они просто не имеют смысла. Вся нейробиология сосредоточена на том, как дотянуть до 20 числа.
15: Люди привыкают годами не путешествовать, не менять обстановку. И в какой-то момент просто перестают об этом мечтать.
16: Но самое тяжелое последствие – как эта модель передается дальше.
15: Детям.
16: Да, многие думают, что бедность наследуется через, ну, генетические установки лени. Это миф. Психология бедности передается через наблюдение. Дети видят микровыражение паники на лицах родителей у кассы, когда итоговая сумма оказывается чуть больше ожидаемой.
15: Они видят, как товары возвращаются на полки.
16: Угу. И с ранних лет усваивают нейронную связь между деньгами, страхом и тревогой. Ребенок учится подавлять свои желания в зародыше. Он понимает, просить новые кроссовки небезопасно для эмоционального фона семьи.
15: Страшная картина на самом деле. Давай подводить итоги. Структура расходов домохозяйств в Беларуси – это не просто набор скучных процентов из отчетов. Это подробная финансовая карта выживания.
16: Да, замаскированная под стабильность.
15: Когда половина доходов сгорает на базовых калориях, а еще четверть уходит на тепло и свет, у людей физически не остается пространства ни для образования, ни для инвестиций в здоровье, ни просто для права на ошибку.
16: Жизнь превращается в бесконечное лавирование между полками с акционными товарами и попытками закрыть платеж по рассрочке за микроволновку.
15: Это действительно глубокая и тревожная мысль, с которой стоит остаться наедине. Спасибо, что вместе разбирали эти сложные механизмы. Надеюсь, после этого погружения сухие цифры в статистике и чеки из магазинов обретут совершенно новый смысл. Анализируйте информацию и задавайте вопросы. До новых встреч.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
17: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. Сегодня мы поговорим о льготном стаже для тех, кто работает во вредных условиях. Вот вопрос от Жанны. Я работаю санитаркой в приемном отделении детской инфекционной больницы. У нас есть надбавка за вредность. Мне 57 лет. Могу ли я уйти на пенсию раньше? Отвечаю вам, Жанна. Работа в инфекционных отделениях действительно часто дает право на досрочный выход на пенсию, но здесь важны детали. Чтобы претендовать на эту льготу, нужно, во-первых, что касается перечня должностей, убедиться, что ваша должность входит в специальный список работ с вредными условиями труда. Этот список утвержден законодательством. Во-вторых, льготные справки. На руках у вас должны быть справки о характере и условиях труда, подтверждающие вашу занятость именно в этих условиях. Ну и общий вредный стаж. Нужно сложить все периоды, например, ваши годы работы с 2007 по 2010 и с 2016 по текущий момент, чтобы понять, а набралось ли достаточное количество лет для льготы. И вот только детальный такой анализ ваших документов поможет определить точный возраст выхода на заслуженный отдых. Друзья, не бойтесь защищать всегда свои интересы, консультируйтесь с профессионалами, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
18: Радиосигнал 666 АМ. Важный сигнал.
1: Беднее врачей, только учителя. Соцсети накрыл флешмоб медиков после заявления президента о плохой зарплате в Европе.
19: Я задал вопрос нашим начальникам, вашим начальникам, моим подчиненным. Ну а как? Может, кто-то в Польшу хочет поехать, зарплаты и прочее. Нет, говорят, уже назад хотят вернуться. Мы это чувствуем. Я это вижу по нашей комиссии. Туда уже обращаются сбежавшие, в том числе врачи и учителя. Пожалуйста, мы вас примем. Посуду мыть там, еще чего-то.
1: С таким заявлением о врачах, которые уехали работать за границу, выступил Александр Лукашенко. По словам президента, возвращается на родину из плохих условий в соседней Польше.
19: Возвращаются обратно. И я не скажу, что это плохие люди. В основном это неплохие были врачи. Съездили, потеряли время, потеряли деньги. Некоторые семьи свои потеряли. Что получили? Никому мы там не нужны.
1: Белорусские медики, которые трудятся в Европе, отреагировали на слова президента моментально и засыпали соцсети тысячами роликов, где опровергают сказанное.
20: В месяц у меня выходит около 3000 евро на руки. Работа напряженная. 8 часов приема пациентов плюс подработки. Иногда приходится ездить в другие города. Но зарплата позволяет планировать жизнь, семью, развиваться профессионально. В Беларуси за такой же труд столько бы не заплатили.
21: Я сначала в Польше была, а потом рискнула откликнуться на вакансию в Нидерландах. Работаю 32 часа в неделю, включая дежурство. Для голландцев это тяжелая, но нормальная нагрузка. И зарплата на порядок выше, чем в Минске. Здесь есть возможность развиваться, повышать квалификацию, получать стабильный доход. Дома таких условий и заработка просто нет, чтобы не вешал на уши Александр Григорьевич. Это рассчитано только на внутреннюю аудиторию.
20: Да, дежурство длинное, график плотный, но зарплата позволяет решать бытовые вопросы и откладывать на будущее. Ты чувствуешь, что труд оценивает по достоинству. Дома про такое можно только мечтать.
1: Эксперты подтверждают, зарплаты белорусских врачей в Европе несравненно выше, чем дома. Цифры в этом плане куда более красноречивы, заявляет экономист Игорь Боровик.
22: Если сравнивать усредненные зарплаты врачей в Беларуси и Польше, разница почти в 3,5 раза. Средний белорусский доктор после вычета налогов получает около 3725 рублей, а его польский коллега – почти 12945 рублей на руки. Даже если учесть более высокие цены в Польше, уровень жизни там для врачей заметно выше. Даже в пересчете на картошку, молоко или мясо среднестатистический медик в Беларуси заметно уступает медику в Польше. Конечно, они прямо спят и видят, как соглашаются на предложение Лукашенко вернуться и мыть полы. Охотно верим.
1: При этом внутри Беларуси ощущается острая нехватка медицинского персонала. Больницам и поликлиникам требуются тысячи врачей и медсестер, а Минздрав при этом обещает закрыть врачебные вакансии только к 2028 году. Но если у вас есть жалобы на медицину, рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
18: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
1: ГОСТом и не пахнет. Белорусы жалуются, что любимые сырки с пандой уже не те. Савушкин продукт изменил рецептуру.
21: Сырки с пандой Мишу. Кошмар какой-то стали. Теперь глазурь кажется такой же сухой, как и у других сырков. Я прекрасно помню этот мягкий шоколадный слой, который не нужно было разламывать зубами при надкусывании. А сейчас именно так и происходит. Она хрустит. Это не то.
20: Долгое время покупали только эти сырки. В последней доставке они какие-то другие. Глазурь отличается. Не в лучшую сторону для меня. Это правда, согласен.
21: Испортили такой хороший продукт. Глазурь как пластилин стала. Не нужно менять составы. Точно же где-то начали экономить и заменили ингредиенты.
1: На Полоцком молочном комбинате подтвердили, что за рецептуру и производство сырков теперь полностью отвечают сотрудники Савушкина продукта. Однако последние опровергают догадки о вмешательстве в традиционный рецепт.
2: Мы изменили только упаковку. Рецептуру не меняли. Мы заинтересованы в том, чтобы сохранить первоначальный вкус сырка и не потерять армию его поклонников. Эта процедура связана и с Минздравом, и с другими инстанциями. Она предусматривает много бюрократических этапов. Из изменений можно отметить то, что сырки выпускаются на новом, более современном оборудовании. А так, восприятие вкусов – все же очень субъективная вещь.
1: Напомню, что легендарный Полоцкий молочный комбинат в апреле передали Савушкину продукту. О слиянии предприятий заявила председатель Совета Республики Наталья Качанова.
21: В соответствии с поручением президента Лукашенко по Полоцкому молочному комбинату было принято такое решение. Теперь сюда зайдет крупный переработчик молочной продукции «Савушкин продукт», известная не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами.
1: Эксперты отрасли отмечают, что Савушкин продукт Александра Машенского уже не первый раз забирает проблемное предприятие. Так, в 2018 году под его контроль перешел Оршанский молочный комбинат. В прошлом году – Савушкин Орша. В обоих случаях качество и вкус молочки стали, если и не хуже, то другими, жалуются потребители. Они переживают, что такая перспектива ждет и молочные продукты Полоцкого молочного комбината. А сырки с пандой – только начало. И помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
18: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
3: Студенты не пушечное мясо. В вузах по всей России для вербовки студентов на фронт проводят телемосты с бойцами СВО. Учебные заведения все сильнее становятся похожи на филиалы военкоматов. Чтобы заманить молодежь на фронт, Минобороны запустила новый формат – онлайн-телемосты со студентами. Прямо во время пар учащимся включают видеотрансляции с передовой. Действующие бойцы, например, из подразделений БПЛА, показывают подросткам, как это круто и перспективно – уметь управлять дронами. И, конечно, обещают огромные подъемные солидные премии за каждую единицу подбитой техники. На днях такой телемост провели для Пашковского сельхозколледжа. А до этого онлайн-агитацию опробовали в учебных заведениях Сибири, говорит военный юрист Иван Чувеляев.
5: Это новая, очень хитрая тактика вербовки. Молодежи пытаются продать войну как безопасную компьютерную игру. Мол, вы будете сидеть в глубоком тылу с джойстиком в руках и получать за это огромные деньги. Но это циничный обман. Операторы БПЛА сейчас – это цель номер один для противника. По ним прилетает в первую очередь. Студентов просто заманивают красивой картинкой, забывая сказать главное. Любой контракт с Минобороны в 2026 году – это билет в один конец, расторгнуть его до конца боевых действий невозможно.
3: Но согласны с такой математикой далеко не все. В Якутске студенты устроили настоящую партизанскую акцию протеста. Стены Северо-Восточного федерального университета и других местных институтов за одну ночь покрылись жесткими граффити. Надписи гласят: «Студенты не пушечное мясо. Вузы равны военкомату». Авторы акции выпустили манифест, где прямо заявили, что университеты должны быть пространством для науки и знаний, а не пунктами сбора мобилизационного ресурса. Якутская молодежь открыто взбунтовалась против того, чтобы ее превращали в расходный материал, говорит местная студентка Наталья.
9: У нас в университете дышать уже нечем от этой пропаганды. Нам постоянно втирают про патриотизм, крутят эти ролики, теперь еще и телемосты устраивают. Ребята озлоблены. Мы поступали учиться, мы хотим мирной жизни, развивать свою республику, учить свой язык, двигать науку. Почему из нас пытаются сделать штурмовиков? Эти граффити на стенах – это крик души всего нашего поколения. Мы не хотим умирать за чужие интересы. И пусть ректорат поймет, что нас не получится молча упаковать в автобусы.
3: Как отметили студенты-активисты, Якутск стал ярким примером того, как сильно перегрето недовольство в национальных республиках, которые и без того потеряли на фронте слишком много мужчин. Попытки Минобороны дотянуться до вчерашних школьников через экраны мониторов начинают вызывать обратную реакцию молодежи.
18: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
6: Председатель Комитета государственного контроля Василий Герасимов о результатах проверок, проведенных в сфере благоустройства.
10: Тот анализ, который мы проводили и в 2025 году, и уже в 2026 году, как я отвечал, говорит о том, что местные органы власти пошли по пути занижения объемов, которые необходимо выполнить. Не только по работам, но и по территориям. И когда мы проводили даже те же прямые линии по этой теме, люди отмечали, что не сделали мы революцию условно в этом вопросе. Поэтому и в 2026 году мы обращали внимание на то, что необходимо усиливать эту работу. Но там есть и те вопросы, о которых вы говорите. У нас есть один план, потом много всяких дублирующих планов. И вообще порядок планирования, все, что связано с благоустройством, оно требует некоторого упрощения. Для того, чтобы на все вот эти процедурные моменты мы не тратили годы, а больше свою энергию пускали в конкретные объекты и в конкретные мероприятия. Поэтому, если какие-то будут у вас соображения на этот счет, мы готовы вместе поработать.
11: Благодарю за ответ.
18: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
23: Недешевая жизнь. Белстат опубликовал данные инфляции за май. Больше всего подорожали продукты и услуги. По данным Белстата, в целом потребительские цены за месяц выросли на 0,1%, а с начала года более чем на 2,5%. Больше всего в мае подорожали услуги на 0,4%. Если сравнивать с декабрем прошлого года, то услуги подорожали почти на 6%, продукты на 1,5%, а непродовольственные товары на 1,4%. Таким образом, основным драйвером роста цен в Беларуси остаются услуги, тогда как стоимость товаров меняется значительно медленнее, говорит экономист Анастасия Лузгина.
24: Действительно, вот если мы сравним разные виды там, товаров и услуг, то, например, в целом цены потребительские с начала года там выросли менее чем на 3%. А услуги, цены на услуги выросли где-то на 4,4%. Да? То есть они опережают средний рост цен.
23: Средняя сумма, которую покупатели тратят за один поход в магазин, в торговые центры и на рынке, в этом году заметно выросла. Сами белорусы говорят, что подорожало все – коммуналка, одежда, товары первой необходимости и продукты. При этом Александр Лукашенко ранее обращался к правительству с просьбой заняться инфляцией.
25: Конечно, особое внимание борьбе с инфляцией. Цены – вопрос номер один для людей. Такого всплеска, который произошел минувшей осенью, больше допускать категорически нельзя. Какими хотите способами – монетарными, регуляторными, административными, но добивайте, чтобы, как условились, держать коридор в районе 7%. Эта цифра должна быть красной линией. Ее должен понимать бизнес, производитель и торговля. Иначе меры будут приняты самые жестокие.
23: Однако инфляция оказалась больше, чем ожидал президент. Цены на продукты и предметы первой необходимости продолжают расти. Это признает и депутат Ирина Луканская.
7: не будем закрывать глаза и скрывать, будем действительно говорить правду. Мы имеем рост цен порядка 10%. И в основном это продовольственные товары, то есть это товары повседневного спроса. Анализируя цифры, хочется отметить, что складывается, скажем так, наименее благополучная ситуация по росту цен.
23: Инфляция в Беларуси могла быть в два раза выше, если бы не ее госрегулирование, отмечают эксперты. Однако такое ручное удержание цен имеет обратную сторону. Грозит, среди прочего, дефицитом товаров, отложенным подорожанием и ослаблением рубля. Эксперты считают, что правительство не откажется от такого регулирования, но может пойти на дальнейшее послабление, если ухудшится финансовое состояние бизнеса. Это может привести к кризису неплатежей, который заденет банковскую систему, говорит экономист Александр Кравцов.
8: В результате экономика погрузится в рецессию в сочетании с повышенной инфляцией и значительным ослаблением рубля, а ее продолжительность и глубина будут зависеть от реакции властей.
23: При этом эксперты видят также внешние риски, которые могут существенно ограничить возможности властей по сдерживанию роста цен административными рычагами и потребовать ослабления ценового контроля. Аналитики обращают внимание на накаленную военно-политическую и социальную обстановку в мире. Любое обострение конфликта может вызвать проблемы с логистикой и сокращение добычи энергоресурсов. В этом случае возможен рост инфляционного давления в мире и ослабление экономической активности, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
0: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе.
11: Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
12: Пир.
11: Вторник.
12: Мангал.
11: Среда.
12: Будх.
11: Четверг.
12: Джумират.
11: Пятница.
12: Джума.
11: Суббота.
12: Хафта.
11: Воскресенье.
12: Итвар.
0: Учим пакистанский. Авось пригодится. Из первых уст.
6: Президент Украины Владимир Зеленский изложил формат следующего раунда мирных переговоров с Россией.
13: Нормандский формат. Это было в прошлом. Нам не нужно повторять Минские соглашения, договоренности, поэтому я думаю, что Е3 будет лучше, чем другие форматы, которые были в прошлом. Я думаю, так, это моя позиция, с всем уважением к Соединенным Штатам. Не может быть просто в любом формате, потому что нам нужны будут гарантии безопасности со стороны Европы и Соединенных Штатов. Мы будем рады видеть, конечно же, американскую команду. Я имею в виду, что мы не должны повторять такую ошибку, когда одна страна, там другая страна, большая, маленькая, принимает какие-то решения вместе с Россией, потом кладет это все на стол и говорит, вот такая идея. Нет, мы такие переговоры без нас не примем, когда война идет на нашей территории, когда потери несет в основном Украина, поэтому ничего про нас без нас.
0: Новости регионов. На радио «Сигнал».
23: 13-летний мальчик утонул в водоеме Копани в Глубокском районе Витебской области. Как сообщает пресс-служба МЧС, трагедия произошла в деревне Лозичи. Ребенка из воды извлекли спасатели. После реанимационных мероприятий медики констатировали смерть подростка. По информации Следственного комитета, днем 10 июня два мальчика 13 и 12 лет играли во дворе дома. Во время игры мяч упал в пруд, выкопанный на дворовой территории. Старший попытался достать его ногой, но сорвался. 12-летний стал помогать, но тоже оказался в воде. При падении последнему удалось зацепиться за корень дерева, и он стал звать на помощь. На крики прибежали взрослые, которые помогли выбраться 12-летнему. Однако спасти второго ребенка не удалось. Глубина пруда составляет 1,5 метра. Глубокский районный отдел следкома проводит проверку по данному факту. Милиция удержала минчанку от шага из окна. В оперативно-дежурную службу Первомайского РУВД Минска поступило сообщение о семейном скандале. Как сообщили в ГУВД, Мингорисполкома выяснилось, что 73-летняя женщина поссорилась с сожителем и, решив все поменять, встала на оконный отлив, одной рукой держась лишь за раму. Прибывшие на место милиционеры вместе с работниками МЧС смогли наладить контакт с минчанкой и в итоге убедили ее вернуться в квартиру. Необычная и потенциально опасная ситуация произошла на трассе М6 недалеко от Налибокской пущи. На проезжую часть неожиданно выбежали тарпаны, оказавшись прямо перед автомобилем. К счастью, водитель заранее снизила скорость и успела среагировать, благодаря чему столкновение удалось избежать. Подобные встречи с дикими животными на дорогах становятся все более частыми, поэтому автомобилистам рекомендуют быть особенно внимательными на участках, проходящих рядом с лесными массивами. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Важный сигнал.
23: Своих продуктов не осталось. Импорт из России в Беларусь вырос на четверть. Что закупаем? По итогам первого квартала поставки российской сельскохозяйственной и пищевой продукции в Беларусь превысили миллиард долларов. Это на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Беларусь вошла в тройку крупнейших покупателей российского продовольствия. Наибольший рост показали свинина и свиные субпродукты, подсолнечное масло, корма для кошек и собак, а также мучные сладости и шоколадные изделия. Вообще в магазинах заметно сократился ассортимент продуктов белорусского производства. Ранее зампред Мингорисполкома Надежда Лазаренко также отметила снижение доли белорусских продовольственных товаров в розничной продаже. По ее словам, ситуацию должны исправить совместные оперативные меры администрации районов и крупных торговых сетей.
14: Среди озвученных предложений – обеспечить приоритетную выкладку отечественных товаров, в том числе в прикассовой зоне, а также предоставление не менее 60% пространства на полках магазинов для белорусских продуктов.
23: Заместитель главы Минска отметила, что по некоторым группам товаров наблюдается засилье другого производства из других стран, что вызывает разочарование ввиду наличия крупных отечественных предприятий, выпускающих аналогичную продукцию.
14: Извините, но когда ты приходишь в магазин и видишь пряник, произведенный не в Республике Беларусь, когда такой объем производства у нас в стране, конечно же, вызывает много вопросов.
23: В сетевых магазинах и супермаркетах белорусские товары чаще всего заменяют российскими. Это подтверждают данные о розничном товарообороте. А в некоторых городах местной продукции вообще не найти. Зато есть российская. В итоге деньги из страны утекают в Россию, говорят экономисты. А налоги с прибыли получает не Минск, а Москва. К тому же часто из союзного государства поступают товары низкого качества, которые в самой России стоят копейки. При этом в Беларусь такие товары поступают с двойной наценкой, говорит экономист Ярослав Романович. Манчук.
15: Очень хороший пример качества интеграционного объединения Беларусь-Россия – это то, как мы платим по товарам. Беларусы платят двойной НДС. Вот почему те товары, которые доступны и достаточно дешевые для граждан, для россиян, для белорусов обходятся на 20% дороже. Потому что чиновники работают так, что более чем за 25 лет не смогли решить вопрос налога на добавленную стоимость. Подумайте просто своим кошельком. Зачем вам переплачивать за те товары, которые можете купить дешевле?
23: Товары из других стран Беларусь сейчас не завозит из-за ответных санкций ЕС. Украина полностью прекратила отношения с Беларусью из-за поддержки российской СВО, а везти продукты из стран Азии слишком далеко и дорого. Поэтому недобросовестные российские производители фактически наживаются на белорусах, отмечают эксперты. При этом, по оценкам российского центра «Агроэкспорт», к 2030 году объем поставок продовольствия и сельхозпродукции из России в Беларусь может достичь 4,5 миллиардов долларов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радио «Сигнал 666 АМ». Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
16: Как будто вымерла целая Суздаль.
3: армия весной теряла на Украине по 300 человек убитыми в день. Масштабы потерь армии на этот год СВО вышли на максимальный уровень за все время спецоперации. В мае на фронте погибло столько же людей, сколько живет в старинном городе Суздаль. Экономист и военный аналитик Янис Клюге изучил закрытую статистику бюджетов российских регионов по графе «Выплаты за гибель военнослужащих». Цифры оказались шокирующими. Оказалось, что в среднем этой весной армия ежедневно теряла убитыми по 300 человек. Это 9 тысяч погибших в месяц. По сравнению с предыдущими годами СВО смертность на передовой выросла более чем в два раза, отметил Клюге.
2: Региональные бюджеты – это самый надежный источник информации, ведь чиновники на местах не могут скрыть реальные выплаты семьям.

0: общие потери армии России за всю СВО уже превысили отметку в 1 миллион 190 тысяч человек. Из них безвозвратные потери, то есть погибшие около 325 тысяч солдат. Эта цифра сопоставима с тем, если бы с карты страны виртуально исчез целый крупный областной центр, такой как Смоленск, Чита или Белгород, говорит аналитик Руслан Алиев.
1: Российская армия за эти 4 года потеряла в 17 раз больше солдат, чем Советский Союз, за целое десятилетие войны в Афганистане. Это в 11 раз больше, чем за обе чеченские кампании вместе взятые. По сути, Кремль утилизировал в окопах больше мужчин, чем во всех военных конфликтах страны после 1945 года. Самое циничное, что российское общество этого как будто не замечает, потому что огромные гробовые деньги заливают это горе. Но демографическую яму, в которую страна проваливается прямо сейчас, не исправить никакими выплатами.
0: Несмотря на рекордную смертность, об окончании СВО речь пока не идет. Она будет продолжаться, пока все цели не будут достигнуты. Недавно об этом прямо сказал президент. Эксперты отмечают, что пока региональные бюджеты худо-бедно, но справляются с выплатами, а поток добровольцев за огромные деньги не иссят полностью, тактика местных штурмов останется для генералов основной. Но с каждым днем цена этой тактики становится все более неподъемной для будущего всей страны.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко о том, что легкой жизни новому председателю Петриковского райисполкома Евгению Шкроботу не обещает.
4: Что касается Петриковского райисполкома, ну вы понимаете, что я там бываю не единожды.
5: Конечно, тоже президент.
4: Очень внимательно наблюдаю вообще за Полешуками и развитием Полесья. Это когда-то было моей болью. Сейчас я рад, что все-таки люди там живут более-менее прилично. Это во-первых, что вы всегда будете на глазах. Во-вторых, председатель райисполкома бывший нами назначен на Мозырский райисполком. Он и неплохо работал, он сам Полешук, настоящий. И понимает в сельском хозяйстве. То есть вы идете на район, который уже себя зарекомендовал, и руководитель в том числе. Отдыхать там не придется, а спрос будет гораздо мощнее и сильнее, нежели в Житковичах. Вы же заместителем работали в Житковичах. Опыт у вас есть, рядом районы, земли примерно одинаковые. Ну, конечно, ранее был Петриков не Житкович, а сегодня уже можно сказать, что и Петриков очень приличный город. Я там недавно побывал, посмотрел, неплохо развивается и город, и район, и Житковичи, и Петриков в этом году неплохо посеяли, да и погода этому способствовала. Все-таки у нас там песчаная в основном почва, особенно в Петрикове, но вот эти дожди, они поддержали наш посев. И если вы там подкормили хорошо минеральными удобрениями и органикой эти почвы, то урожай должен быть неплохим. Но это мы посмотрим по осени. Цыплят посчитаем по осени. Несмотря ни на что, работы в Петрикове достаточно, и показать себя тоже есть где. Поэтому смотрите, легкой жизни я вам там не обещаю.
2: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.

0: Важный сигнал.
1: Белорусы на пути в Польшу. Польское посольство в Минске изменило правила приема документов на карту поляка. Что важно знать?
2: С 11 июня запись на визит по ряду вопросов, связанных с картой поляка, переводится на новую систему. В настоящее время запись на подачу заявлений по следующим вопросам возможна только через систему «Е-консулат». Количество доступных мест для записи в системе строго ограничено.
1: С таким заявлением выступило посольство Польши в Минске. Здесь также предупредили, что если срок текущего документа уже истек, то документы на продление карты не принимаются. Всего за прошлый год в Польшу переехали 12 тысяч белорусов, еще столько же в Литву, и это только по официальным данным. Вот как массовую миграцию граждан комментировал президент Лукашенко.
3: «Миллион уехал. Увидеть бы это, ну, неважно сколько. А зубок приехать лечить, они едут в Гродно».
1: Но масштабы происходящего колоссальны, говорит миграционный эксперт Наталья Олейникова. Ведь уезжает в основном молодежь, а это рабочая сила и демография, с которыми в стране и так большие проблемы.
4: Рабочие, студенческие, гуманитарные визы, ВНЖ. Все страны ЕС белорусам их выдали за прошлый год 175 тысяч. Из них 150 тысяч – Польша. По одним данным, официально работают в Польше более 115 тысяч белорусов. По другим – 135 тысяч. Это люди, которые уплачивают страховые взносы. А есть еще и те, кто работает неофициально. Причем по статистике видно, что до 2020 года поляки выдавали гражданам нашей страны стабильно по 40-50 тысяч первичных разрешений в год. Но в 2021 произошел скачок до 130 тысяч, а в 2022 году и вовсе до 285 тысяч.
1: Пожилые люди в Европе тоже живут лучше, жалуются пенсионеры.
5: Но во всяком случае, они же ездят, отдыхают по заграницам. Они как-то ведут вот такой, но мы себе этого позволить не можем.
6: Мы знаем, что пенсионеры там у них жить начинают и ездят на все эти курорты и все прочее. Наверное, что-то там.
7: Я не знаю, где в Германии, допустим, если там люди уходят на пенсию, они умудряются ездить куда-то потом, отдыхать, все. А нам надо год копить, куда-то съездить, отдохнуть. Тем более коммунальные услуги дорожают каждый год.
8: Ну, наверное, там отработано уже годами, я имею в виду, вот пенсионная. А у нас она постоянно меняется и никак не могут найти общий знаменатель.
1: По данным Белстата, в сравнении с 2024 годом число покинувших страну стало больше еще на 15,5%. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
9: Президент Александр Лукашенко о том, что легкой жизни новому председателю Петриковского райисполкома Евгению Шкроботу не обещает.
10: Что касается Петриковского райисполкома, ну вы понимаете, что я там бываю не единожды.
11: Конечно, тоже видел.
10: Очень внимательно наблюдаю вообще за Полешуками и развитием Полесья. Это когда-то было моей болью. Сейчас я рад, что все-таки люди там живут более-менее прилично. Это во-первых, что вы всегда будете на глазах. Во-вторых, председатель райисполкома бывший нами назначен на Мозырский райисполком. Он и неплохо работал, он сам Полешук, настоящий, и понимает в сельском хозяйстве. То есть вы идете на район, который уже себя зарекомендовал, и руководитель в том числе. Отдыхать там не придется, а спрос будет гораздо мощнее и сильнее, нежели в Житковичах. Вы же заместителем работали в Житковичах. Опыт у вас есть, рядом районы, земли примерно одинаковые. Ну, конечно, ранее был Петриков не Житкович, а сегодня уже можно сказать, что и Петриков очень приличный город. Я там недавно побывал, посмотрел, неплохо развивается и город, и район, и Житковичи, и Петрико в этом году неплохо посеяли, да и погода этому способствовала. Все-таки у нас там песчаная в основном почва, особенно в Петрикове. Но вот эти дожди, они поддержали наш посев. И если вы там подкормили хорошо минеральными удобрениями и органикой эти почвы, то урожай должен быть неплохим. Но это мы посмотрим по осени. Цыплят посчитаем по осени. Несмотря ни на что, работы у Петрикова достаточно, и показать себя тоже есть где. Поэтому смотрите, легкой жизни я вам там не обещаю.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
11: Как будто вымерла целая Суздаль. Армия весной теряла на Украине по 300 человек убитыми в день. Масштабы потерь армии на этот год СВО вышли на максимальный уровень за все время спецоперации. В мае на фронте погибло столько же людей, сколько живет в старинном городе Суздаль. Экономист и военный аналитик Янис Клюге изучил закрытую статистику бюджетов российских регионов по графе «Выплаты за гибель военнослужащих». Цифры оказались шокирующими. Оказалось, что в среднем этой весной армия ежедневно теряла убитыми по 300 человек. Это 9 тысяч погибших в месяц. По сравнению с предыдущими годами СВО смертность на передовой выросла более чем в два раза, отметил Клюге.
12: Региональные бюджеты – это самый надежный источник информации. Ведь чиновники на местах не могут скрыть реальные выплаты семьям погибших. Наш анализ показал, что график смертности резко пополз вверх. Если в начале 2024 года фиксировалось около 4000 убитых в месяц, то сейчас эта цифра удвоилась. Главная причина такого скачка – так называемая «стена дронов», которую выстроили ВСУ вдоль всей линии фронта. Российские штурмовые группы просто уничтожаются беспилотниками еще на подходах, и никакая броня их не спасает.
11: Если же сложить количество убитых и тяжело раненых, то общие цифры потерь выглядят еще страшнее. По подсчетам Центра стратегических и международных исследований, общие потери армии России за всю СВО уже превысили отметку в 1 миллион 190 тысяч человек. Из них безвозвратные потери, то есть погибшие около 325 тысяч солдат. Эта цифра сопоставима с тем, если бы с карты страны виртуально исчез целый крупный областной центр, такой как Смоленск, Чита или Белгород, говорит аналитик Руслан Алиев.
13: Российская армия за эти 4 года потеряла в 17 раз больше солдат, чем Советский Союз за целое десятилетие войны в Афганистане. Это в 11 раз больше, чем за обе чеченские кампании вместе взятые. По сути, Кремль утилизировал в окопах больше мужчин, чем во всех военных конфликтах страны после 45 года. Самое циничное, что российское общество этого как будто не замечает, потому что огромные гробовые деньги заливают это горе. Но демографическую яму, в которую страна проваливается прямо сейчас, не исправить никакими выплатами.
11: Несмотря на рекордную смертность, об окончании СВО речь пока не идет. Она будет продолжаться, пока все цели не будут достигнуты. Недавно об этом прямо сказал президент. Эксперты отмечают, что пока региональные бюджеты худо-бедно, но справляются с выплатами, а поток добровольцев за огромные деньги не иссят полностью, тактика местных штурмов останется для генералов основной. Но с каждым днем цена этой тактики становится все более неподъемной для будущего всей страны.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
14: Привет! Это подкаст «Между строк». И сегодня мы делаем глубокий разбор свежих экономических и демографических данных, чтобы понять механику одного из самых тихих, но разрушительных кризисов современности.
15: Да, привет. За первые три месяца года уволено 200 тысяч человек. 200 тысяч.
14: Обалдеть.
15: Чтобы понимать масштаб, это каждый 25-й работник в стране. При этом нанято на их место всего около 148 тысяч. То есть образовалась чистая и ничем вообще не перекрытая дыра в 52 тысячи рабочих рук. И исследователи прямо подчеркивают, что это не какая-то там сезонная флуктуация, когда летом все уходят в отпуск или типа того.
14: Да, и что самое интересное во всех этих графиках, это вот эта точка излома, которая пришлась ровно на март 26-го года. На первый взгляд там вроде как проскакивает позитивный сигнал. Темп найма вырос на 10%, если сравнить с прошлым годом. Компании активно ищут людей и публикуют вакансии.
15: Угу. Ищут.
14: Но проблема-то в том, что темп увольнений подскочил сразу на 12,5%. То есть каждый божий день экономика теряет на 50 работников больше, чем находит. Разрыв только увеличивается. И вот возникает вопрос, куда вообще исчезают эти люди и почему?
15: Слушай, если проанализировать, где именно этот разрыв наиболее критичен, становится понятно, почему аналитики так бьют тревогу. Потому что брешь пробита не равномерно по секторам, а именно в самых базовых несущих конструкциях.
14: Это ты про какие сферы сейчас?
15: Я про обрабатывающую промышленность, про торговлю и, что самое страшное, про медицину. В данных по здравоохранению фигурирует дефицит, который превышает 5000 врачей и медсестер. 5000!
14: Ого!
15: И это ведь профессионалы, которых технически невозможно заменить за какой-то короткий срок. На подготовку врача уходят долгие годы.
14: Слушай, меня в этой статистике зацепила одна, ну, забавная, но на самом деле страшная деталь. Когда читаешь официальные причины увольнений, там всплывает просто огромная цифра людей, уволенных за прогулы.
15: За прогулы?
14: Да, по 2000 человек в промышленности и сельском хозяйстве за один только квартал просто, ну, не вышли на смену. Если задуматься о механике этого явления, это же очень напоминает классический гостинг после неудачного свидания.
15: Ага, точно.
14: Ну, правда, люди же не стали внезапно ленивыми. Они просто... избегают бюрократического конфликта. Процедура официального увольнения может занять там месяцы отработок скандалов с руководством. Поэтому человек просто молча уходит в тень или покупает билет и уезжает за границу. Запись «прогульщик» в трудовой книжке больше вообще никого не пугает. Она стала предпочтительнее легальной отработки. То есть это такая тихая, невидимая экономическая забастовка.
15: Очень точное сравнение про гостинг. Этот уход по-английски – это ведь только симптом глубокого структурного перекоса. Если спуститься на личный уровень отдельного человека, чтобы вот понять саму мотивацию, картина становится предельно ясной. Возьмем рядового врача в поликлинике.
14: Давай.
15: Человек инвестировал 6-8 лет в сложнейшее образование. Он приходит на рабочее место и видит ставку, скажем, в 1500-2000 рублей. Из-за того самого дефицита кадров, о котором мы только что говорили, вся нагрузка распределяется на оставшихся. И вместо нормативных 15 пациентов через его кабинет за смену проходит 30, а то и 40 человек.
14: Жесть. Но это же уже не медицина. Получается, это какой-то конвейер. Там риск врачебной ошибки возрастает экспоненциально с каждым часом такой работы.
15: Совершенно справедливое замечание. В таких условиях наступает просто мгновенное эмоциональное выгорание. И в какой-то момент этот специалист неизбежно сравнивает свою ситуацию с другими вариантами на рынке. Он, ну, не знаю, заходит в супермаркет и понимает, что работник торгового зала получает сопоставимые деньги.
14: Да, плюс-минус, так и есть.
15: И при этом у продавца нулевая уголовная и моральная ответственность за чужие жизни. Он закрыл кассу, сдал смену, и его рабочий день реально окончен. Экономический стимул оставаться в сложной профессии просто исчезает.
14: А если мы посмотрим на промышленный сектор? Ну, те же заводы, которые всегда вроде как считались фундаментом местной экономики. Там ведь ситуация ничуть не лучше. Я смотрела документы, и там указано, что средний возраст инженера-конструктора на крупных предприятиях уверенно перевалил за 50 лет.
15: Угу, это правда.
14: То есть технологическое ядро держится исключительно на старых советских кадрах.
15: А приток молодых специалистов на заводы практически остановился. Система профессионально-технического образования потеряла всякий престиж. К тому же условия труда на многих предприятиях остаются просто тяжелейшими. Это устаревшее оборудование, шум, пыль, вредные испарения.
14: Ну да, никто не хочет туда идти.
15: Именно. Молодежь, выросшая в цифровую эпоху, просто в упор не видит смысла продавать свое здоровье за те копейки, которые предлагает государственный сектор. Происходит такое тотальное вымывание технологического интеллекта.
14: Но, слушай, здесь мы сталкиваемся с каким-то фундаментальным парадоксом, который ломает вообще все базовые законы рынка. Ну, в любом учебнике по экономике написано, если возникает жесткий дефицит ресурса, ну, в данном случае рабочих рук, то цена на этот ресурс должна взлететь. Работодатели должны конкурировать, перебивать ставки друг друга, чтобы заманить этих самых инженеров или врачей. Но, судя по цифрам, ничего подобного не происходит. Почему система не реагирует повышением зарплат?
16: Чтобы ответить на этот вопрос, стоит посмотреть на саму структуру вакансий. Около 70% всех предложений на рынке труда в Беларуси находятся в очень узком диапазоне – от 700 до 1500 рублей. Если брать медианную зарплату, она составляет примерно 1200 рублей.
14: Знаешь, если вот прямо сейчас попробовать разложить эти медианные 1200 рублей на базовые потребности, становится реально не по себе.
16: Ну, давай попробуем.
14: Допустим, мы берем стандартного жителя Минска. Аренда самой скромной однокомнатной квартиры сразу забирает минус 500 рублей. Это минимум.
16: Да, причем не в центре.
14: Да, где-то на окраине. Дальше базовая коммуналка, интернет и мобильная связь – это еще минус 100 рублей. Скромная продуктовая корзина без всяких излишеств, ну типа просто крупы, птица, сезонные овощи – это минимум 350 рублей. Проездной на общественный транспорт еще 60. Если сложить все эти цифры, мы уже потратили 1010 рублей. На руках остается 190.
16: 190 рублей. И из этих 190 нужно каким-то образом выделить средства на одежду, бытовую химию, покупку лекарств, ну или хотя бы минимальный ремонт обуви.
14: Вот именно. О каком-то долгосрочном планировании вообще не может идти речи. Ни о какой ипотеке, там, создании семьи, качественном лечении зубов или банальном обновлении сломавшегося телефона. Это бюджет просто физиологического выживания одного взрослого человека. Я видела в одном из материалов довольно жесткое сравнение индустриально развитая республика в центре Европы по реальной покупательной способности своих бюджетников де-факто приблизилась к уровню стран вроде Бангладеш.
16: И вот тут мы подходим к методу второго дна. Когда легальная экономика не способна обеспечить человеку даже базовое воспроизводство его сил, люди неизбежно начинают искать скрытые стратегии выживания.
14: Так.
16: Возникает то, что экономисты называют теневой адаптацией. Часть работников полностью уходит в серый сектор. Это все эти неофициальные ремонты квартир, гаражные СТО, курьерские услуги без всякого оформления.
14: Ну да, работа за наличку.
16: Именно. Государство теряет налоги, человек теряет социальные гарантии и пенсионный стаж, но взамен он получает живые деньги здесь и сейчас, которые могут в два, а то и в три раза превышать официальную ставку на каком-нибудь заводе.
14: Либо люди выбирают путь саморазрушения, ну, тянут лямку на двух-трех официальных работах, соглашаются на какие-то бесконечные переработки, пока просто не попадают в больницу с инфарктом или тяжелейшим выгоранием. Но в данных, которые я изучала, есть еще одна интересная скрытая стратегия. Речь идет о полном осознанном отказе от официальной занятости именно по экономическим причинам.
16: А, ты про домохозяек.
14: Да-да, выделяется прям растущий пласт женщин, которые переходят в статус домохозяек вообще не из-за каких-то там традиционных убеждений, а после сурового математического расчета.
16: Но логика тут предельно прагматичная.
14: Да, смотри, механика очень простая. Допустим, зарплата воспитателя в государственном детском саду составляет около 900 рублей. Если женщина решает выйти на эту работу, у нее сразу появляются сопутствующие издержки. Оплата транспорта, покупка какой-никакой деловой одежды, расходы на питание вне дома.
16: Плюс ей нужно оплачивать пребывание собственного ребенка в детском саду или, того хуже, нанимать няню.
14: Точно. Если вычесть все эти логистические и бытовые расходы из тех самых 900 рублей, чистый остаток стремится к нулю. Выход на официальную работу становится экономически бессмысленным. Ей буквально дешевле оставаться дома.
16: И это выглядит как абсолютно замкнутый круг. Возвращаясь к твоему вопросу про рыночные механизмы, почему предприятия, видя весь этот коллапс, просто не разорвут цепь? Почему не увеличат фонды оплаты труда?
14: Ну да, почему?
16: Аналитики называют это системным парадоксом, который намертво блокирует любые рыночные законы. Государственный сектор жестко скован тарифными сетками и бюджетами, которые просто спускаются сверху. Директор завода физически не может удвоить зарплату ключевым инженерам. Это мгновенно будет квалифицировано как нецелевое расходование средств.
14: а за этим последуют проверки и уголовные дела.
16: 100%. А частный бизнес, с другой стороны, находится под колоссальным налоговым и административным давлением. Частники тратят огромные ресурсы на соблюдение постоянно меняющихся правил игры и прохождение бесконечных проверок. У них просто не остается финансовой подушки, чтобы заливать этот кадровый голод высокими зарплатами.
14: Угу.
16: В результате формируется то, что в экономических отчетах прямо называют спиралью смерти. Низкие зарплаты провоцируют уход кадров, оставшиеся работники получают двойную нагрузку за те же деньги, они выгорают и тоже увольняются, и скорость этого цикла только нарастает.
14: Понятно, что государственный аппарат осознает масштаб катастрофы. В документах описаны антикризисные меры, которыми пытаются залатать эту пробоину. Ключевая ставка, судя по всему, делается на мигрантов. План властей — привлечь 50 тысяч иностранных рабочих к 2030 году, и там отмечается, что в 2024 году уже удалось привлечь 34 тысячи человек из стран Центральной Азии.
16: Да, есть такое.
14: Вторая мера – это ужесточение системы распределения студентов и выпускников. Это такая попытка силой закрыть ими пустующие вакансии. Читая это, я, если честно, не могла отделаться от ощущения, что это какая-то попытка заставить воду течь в гору. Разве административный ресурс может долгосрочно победить законы экономики? Это как скотчем лепить пробоину на тонущем корабле.
16: Ну, как показывают данные исследований, такие административные меры создают лишь временную иллюзию контроля. Они вообще не решают структурных проблем. Если мы проанализируем план по студентам, то увидим, что эта мера генерирует огромное сопротивление.
14: Естественно.
16: У любого современного студента в кармане лежит смартфон. Он в режиме реального времени видит рынок труда в Варшаве, Вильнюсе или Москве. Когда его пытаются привязать к рабочему месту за 1000 рублей, взывая к какому-то патриотическому долгу, это просто не работает.
14: Угу.
16: И исследователи фиксируют, что выпускники превратили уклонение от распределения чуть ли не в отдельную индустрию.
14: То есть они просто находят какие-то лазейки?
16: Ну да. Те, у кого есть финансовая возможность, просто откупаются, ну, официально возмещая стоимость обучения. Другие выходят на это навязанное место работы, но начинают скрытый саботаж, добиваясь увольнения по статье. Либо просто выплачивают штрафы частями. Самое опасное здесь то, что весь этот период административного давления молодые специалисты используют для подготовки документов на релокацию.
14: О, то есть жесткое распределение парадоксальным образом только ускоряет процесс утечки умов.
16: Именно так. Они сидят и готовят почву для отъезда.
14: А что касается ставки на мигрантов? Казалось бы, 50 тысяч человек – это солидная цифра, которая могла бы закрыть образовавшуюся дыру. Почему аналитики настроены так скептически по отношению к этому плану?
16: А здесь вскрывается целый пласт макроэкономических нюансов. Вот эта надежда на то, что экономику спасет какой-то бесконечный поток дешевой рабочей силы из Центральной Азии, она разбивается о суровую реальность. Во-первых, экономики стран Центральной Азии сейчас демонстрируют очень уверенный рост. Там реализуются крупные инфраструктурные проекты, создаются локальные рабочие места, доходы населения растут.
14: То есть стимул уезжать за границу у них снижается?
16: Да. Во-вторых, нужно понимать механику трудовой миграции. Мигрант едет туда, где может заработать твердую валюту или ее эквивалент, чтобы отправлять денежные переводы домой. И здесь главным конкурентом за рабочие руки выступает соседняя Россия.
14: А там дефицит кадров тоже бьет все рекорды, соответственно, и зарплаты растут намного быстрее.
16: 100%. Российский рынок предлагает значительно более высокие ставки. Там уже сформированы мощные диаспоры, отлажены схемы логистики, переводы денег. С точки зрения чистой экономической целесообразности, мигранту просто невыгодно ехать в Беларусь на меньшие деньги при тех же издержках на переезд.
14: Да, это логично.
16: Но есть и третья, наверное, самая критичная проблема этого плана. Это квалификационный разрыв.
14: Ну да, разнорабочий со стройки не сможет провести хирургическую операцию.
16: Совершенно верно. Трудовые мигранты, готовы работать на стройке или собирать урожай в сельском хозяйстве, физически не способны закрыть бреши в высокотехнологичных секторах. Они не заменят уволившихся инженеров-технологов на заводах точной механики. Они не пойдут преподавать физику или математику в средние школы. То есть за счет мигрантов государство может закрыть только самую низкоквалифицированную часть рынка.
14: А интеллектуальная и технологическая бездна при этом остается открытой.
16: Именно.
14: Обычно, когда говорят об экономических кризисах, мы привыкли бояться разрушений. Ну, мы боимся, что заводы обанкротятся и превратятся в руины, что здания придут в упадок. Но данные показывают нам совершенно другой парадоксальный сценарий.
16: Угу, и какой же?
14: Если нынешняя тенденция сохранится, мы можем оказаться в уникальной исторической ситуации. Когда последний опытный инженер советской закалки уйдет на заслуженную пенсию, а последний молодой амбициозный врач купит билет в один конец, инфраструктура просто переживет своих работников. Заводы с новенькими закупленными станками будут стоять целые и невредимые. Больницы будут сверкать отремонтированными фасадами и абсолютно чистыми коридорами. Школы останутся стоять на своих местах. Но подойти к станку, включить свет в операционной или встать смелым у доски будет абсолютно некому. То есть это кризис не кирпичей и бетона, это кризис человеческого капитала.
16: Да, города, где инфраструктура превратилась в декорацию из-за отсутствия людей. Это очень точный и пугающий итог сегодняшнего разбора.
14: На этом мы завершаем наше погружение в тему. Думайте своей головой, анализируйте факты и берегите себя. Услышимся.
16: До связи.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
9: Руководитель Уфимского федерального исследовательского центра РАН Василий Мартыненко о том, что белорусские зубры прижились в Башкортостане.
17: Это проект главы республики. В 22-м году он обратился с вопросом, возможно ли восстановить, воссоздать популяцию зубра в республике Башкортостан. Мы начали изучать этот вопрос и выяснили, что много-много лет назад зубр обитал республику Башкортостан, Южный Урал, и его было очень много на самом деле. Пока археологи не выяснили причины исчезновения зубра на Южном Урале, изучив наши возможности, наших экосистем, проконсультировавшись с коллегами из Беловежской пущи, мы поняли, что зубры смогут обитать на территории Южного Урала. Но самая главная задача была поставлена не просто привести там несколько особей для показа, там, демонстрации, а именно создать вольно живущую популяцию, как в Беловежской пуще, которая сама себя поддерживает. И вот первый завоз у нас был в 23-м году, в мае 23-го года. Второй завоз был в декабре 23-го года. Мы, конечно, очень сильно переживали, следили, как они себя будут вести, что будет. Значит, в природе уже мы зубра выпустили в природу. Вот. И к нашему великой радости и в 24-м году родилось 5 зубрят, а в 25-м уже родились зубрята нашей популяции, так скажем.
0: Важный сигнал.
18: Своя история не котируется. В Могилеве построили 4-й дворик в честь городов России. Теперь о культуре Ярославля. Белорусы недовольны. В Могилеве продолжают создавать новое общественное пространство, посвященное российским городам. Вскоре в городе планируют открыть Ярославский дворик, который станет уже 4-й подобной локацией. Новый объект располагается по улице Ленинской, 34. На территории уже установили входную арку и продолжают работы по благоустройству. Как сообщает телеграм-канал «Могилев. Мой город», главной особенностью новой площадки станет скалодром в виде медведя, одного из символов российского Ярославля. Ярославский дворик не станет первым подобным проектом для Могилева. За последние годы в центральной части города уже появились несколько тематических пространств, названных в честь российских городов, отмечает телеграм-канал.
19: Среди них Московский дворик на улице Ленинской, Тульский дворик на улице Буденного и Хабаровский дворик на улице Пионерской. Все они находятся относительно недалеко друг от друга. Таким образом, после открытия нового объекта в Могилеве будет уже 4 общественных пространства, связанных с российскими городами.
18: Власти объясняют появление таких объектов межрегиональным сотрудничеством между белорусскими и российскими городами. Именно в этом контексте в Могилеве регулярно появляются новые элементы городской среды с российской символикой или названиями. Правда, не всем жителям города это нравится. В комментариях прослеживается запрос горожан на региональную идентичность.
20: У нас в Могилеве своих исторических тем не хватает. Мы как будто в гостях у соседей, а не в своем городе живем. Лучше бы восстановили какой-нибудь старый белорусский архитектурный элемент или назвали сквер в честь кого-то из наших просветителей. А то получается, что наше наследие – это просто пустое место, которое надо замостить чужими названиями.
21: Я против ярославских, тульских и прочих двориков в том виде, в котором их создают. Это какая-то декоративная дружба, лишенная души. Мы теряем наше лицо.
22: Почему концепция всегда одна и та же? Это не про культуру, это про навязывание определенного контекста. Дайте нам что-то свое, что будет вызывать гордость именно за наш город, а не за соседний областной центр России.
23: Кому в Могилеве нужен Ярославль? Мы здесь живем. У нас своя история, свои герои. Хотелось бы, чтобы наши власти хоть иногда смотрели в сторону белорусских традиций.
18: Заставить белорусов быть россиянами у Москвы не получится, уверены эксперты. И в подтверждение своих слов приводят результаты исследования белорусской национальной идентичности. По ним четко видна тенденция, что белорусы видят себя в полном отрыве от идентичности россиян, считает социолог Филипп Беканов.
24: Если представить себе гипотетическую ситуацию, что Россия присоединит Беларусь на следующие 40 лет, то, наверное, шансы изменить идентичность белорусов есть, а и то не факт. Беларусь достаточно долго была частью и Российской империи, и Советского Союза. В разные периоды колониальных взаимоотношений были попытки стереть белорусскую идентичность. Но белорусы все равно не исчезли. Больше 30 лет жизни в независимой стране, которая обладает всеми признаками суверенитета, просто так не исчезают.
18: По словам экспертов, белорусская культура, язык и традиции формировались на протяжении веков, и они несут в себе множество уникальных элементов, которые нельзя игнорировать. Многие белорусы гордятся своей культурой и продолжают защищать свои символы и традиции, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
9: Первый заместитель председателя правления Национального банка Александр Егоров о рождении новой многополярной финансовой архитектуры.
25: Мир бесповоротно меняется. То, что еще 10 лет нам казалось незыблемой аксиомой, глобальное доминирование одной валюты сегодня стало историей. Мы видим, как на наших глазах рождается новая многополярная финансовая архитектура. Под Китая с его глобальной системой клиринга, успех Евразийского союза, где 93% торговли идет без участия внешних валют, все это части одной большой картины уничтожения старых богов. Сегодня расчеты в национальных валютах перестали быть просто экономическим инструментом или вынужденной мерой под давлением санкций. Это осознанный выбор в пользу безопасности и честной конкуренции. Когда мы торгуем за свое, мы исключаем из уравнения посредников, которые привыкли брать плату не только деньгами, но и лояльностью, суверенитетом и будущим целых народов. Мы доказали, что способны построить независимую финансовую систему, которая работает на созидание, а не на обслуживание чужих долгов. Впереди нас ждут новые вызовы. Мы уже обсуждаем создание единых расчетных единиц в рамках БРИКС. Готовимся к внедрению технологии блокчейн, трансграничные платежи. Это не просто мода на инновации. В этом новом мире сила национальной валюты будет определяться не количеством напечатанной бумаги, а мощью реального сектора экономики, талантом наших людей и нашей технологической независимостью. При этом доминирование доллара в международных расчетах никуда не уйдет. Его будет становиться меньше, но доллар по-прежнему единственная валюта, которую знают и в Минске, и в Бразилии, и в любой африканской стране. Но ушло время, когда была только одна дорога платежей. Сейчас таких дорог стало много, и принадлежат они разным игрокам. Это не только позволяет не быть в заложниках одной финансовой системы, но и иметь возможность честно говорить на любые темы, не боясь, что одним нажатием кнопки тебя отключат от финансовых потоков.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
26: Всем привет!
2: это «Давайте разберемся». Сегодня тема очень горячая и актуальная. Хотя, ну, в общем, только такие мы и обсуждаем. Итак, налог на бездетность. В последнее время различные депутаты и общественные деятели периодически выступают с такой инициативой, что люди, которые не хотят иметь детей, должны платить, так сказать, за свою свободную жизнь. И так мы сможем поднять рождаемость. Давайте, собственно, разбираться, что это такое, полная дикость или шаг, который просто необходим для выживания государства.
3: Привет. Слушай, ну звучит это, конечно, жутковато.
2: Согласен, звучит жестко. Но представь себе ситуацию. Ты приходишь устраиваться на работу, и в отделе кадров тебе говорят, что твоя зарплата будет на несколько процентов меньше, чем у коллеги за соседним столом, просто потому что у тебя нет детей.
3: Да это же настоящая антиутопия какая-то.
2: Для многих да. Но я сегодня выступлю с позиции, что мы находимся в такой точке демографического кризиса, когда подобный налог – это уже не дикость, это суровая экономическая необходимость. Ну и как бы вопрос элементарной справедливости между поколениями.
3: Окей. Я сразу обозначу свою позицию. Я категорически не согласна с таким подходом. Я считаю, что этот налог абсолютно неэффективная репрессивная мера. Если мы введем штраф за отсутствие детей, мы не получим бэби-бум.
2: А что мы получим?
3: Мы получим рост бедности, отток квалифицированных кадров и гигантскую теневую экономику. Смотри, люди не заводят детей не из-за избытка эгоизма, а из-за системных проблем. Ну, стагнация доходов, сумасшедшая дороговизна жилья, неуверенность в будущем. И наказывать их за это рублем значит лечить симптомы, попутно убивая пациента.
2: Я понимаю, почему эта идея вызывает такое, знаешь, отторжение на первый взгляд. Никто не любит новые налоги, это очевидно. Но давай посмотрим на механику того, что сейчас происходит с нашей страной. Это же чистая математика.
3: Ну, давай посмотрим на математику.
2: Коэффициент рождаемости упал до 1,4, ну, максимум 1,7 ребенка на женщину. А для того, чтобы население просто сохраняло свою численность, нужно 2,1. Мы в прямом смысле слова «таем». И проблема не только в том, что нас становится меньше. Проблема в том, как меняется структура общества.
3: Я знаю эти цифры. И демографическое старение – это факт, с этим я не спорю. Но как изъятие денег у молодых людей поможет им начать размножаться?
2: А вот тут мы подходим к сути проблемы – к экономике пенсионной системы. Понимаешь, многие люди живут в иллюзии, что их пенсионное отчисление – это такое, ну, личный банковский счет. Мол, я сейчас откладываю, а потом буду на это жить.
3: Угу. Хотя это распределительная система.
2: Именно. Наша солидарная пенсионная система работает иначе. Это транзакция в реальном времени. По сути, с точки зрения демографии, это просто финансовая пирамида.
3: Ну, звучит грубо, но технически да.
2: Она функционирует только тогда, когда основание пирамиды, то есть молодежь, постоянно расширяется. Раньше коэффициент демографической нагрузки был идеальным. На одного пенсионера приходилось 5-6 работающих. Сейчас их 2-3. Скоро будет вообще 1,5. Пенсии нынешним старикам платятся из зарплат тех, кто работает прямо сейчас.
3: Согласна. Механизм распределительной системы именно таков. Деньги собираются сегодня и выплачиваются сегодня. Но при чем тут налог?
2: И вот тут возникает вопрос справедливости. Нынешние пенсионеры в свое время воспитали этих самых работников. Они потратили колоссальные ресурсы, бессонные ночи, деньги на образование, лечение, кружки. Они создали человеческий капитал.
3: Так.
2: Представь, что наше общество – это огромный IT-стартап. Родители – это разработчики, которые пишут код и создают продукт для будущего. А принципиально бездетные люди – это пользователи на бесплатном тарифе.
3: Ой, да ладно.
2: Да, они будут пользоваться инфраструктурой и пенсиями, которые оплатят чужие дети. Налог на бездетность – это просто премиум-подписка. Не вложился своим трудом в создание новых налогоплательщиков, компенсируй это деньгами сейчас, чтобы система не рухнула через 30 лет.
3: Слушай, красивая аналогия про стартап, но я в эту логику совершенно не верю. Ты говоришь про пользователей на бесплатном тарифе, вообще игнорируя то, как устроено наше налогообложение прямо сейчас. Бездетные люди уже оплачивают этот банкет.
2: Разве?
3: Конечно, они не живут бесплатно. Мы все платим НДС в магазинах, платим подоходный налог, делаем отчисления в фонды. Из этих общих котлов строятся школы, детские сады, перинатальные центры и выплачивается материнский капитал.
1: Ну, это общий котел. Да.
3: Вот именно. Бездетный человек всю жизнь финансирует детскую инфраструктуру, которой сам никогда не воспользуется. Он уже солидарен с обществом. Зачем вводить двойное налогообложение?
1: Потому что косвенных налогов уже не хватает, понимаешь? Вырастить ребенка сегодня – это просто роскошь. Родители несут так называемый штраф за материнство, ну или штраф за родительство.
3: Это правда, да, финансово это тяжело.
1: Они выпадают из карьеры, теряют в зарплате, тратят огромную долю своего дохода на базовые потребности нового гражданина. Бездетные в это время строят карьеру, инвестируют, путешествуют. У них объективно больше свободного располагаемого дохода.
3: Да у кого сейчас много свободного дохода? Давай спустимся с небес на землю и посмотрим на экономический механизм того, как люди вообще принимают решение о рождении ребенка.
1: Ну, давай.
3: Главный барьер сегодня – это отсутствие жилья. Молодая пара работает на двух работах, чтобы накопить на первоначальный взнос по ипотеке. Инфляция и так съедает их сбережения. И тут государство вводит налог на бездетность.
1: Но это же небольшой процент.
3: Да какая разница, что происходит на практике? Возникает колоссальная мертвая потеря для их личного бюджета. Ты забираешь у них эти 5-6% от дохода. В результате они копят на квартиру не 3 года, а 5 или 7 лет. То есть этим налогом ты физически убиваешь их шанс подготовить базу для рождения ребенка. Это замкнутый круг.
1: Слушай, этот аргумент имел бы смысл, если бы мы сжигали эти деньги. Но ведь весь смысл налогов – перераспределение. Деньги не исчезают из экономики.
3: Ну и куда они идут? В карман чиновникам?
1: Нет, они направляются в целевые фонды поддержки тех же самых молодых семей. На субсидирование той самой ипотеки, про которую ты говоришь. На компенсацию ставки. На строительство новых бесплатных яслей, чтобы мама могла быстрее вернуться на работу. Это создание инфраструктуры, которая в итоге поможет той самой молодой паре, когда они решатся на ребенка.
3: То есть, погоди, мы создаем систему, где нужно сначала отнять деньги у молодых, чтобы потом им же выдать субсидию через огромный бюрократический аппарат. Мы же теряем кучу средств на само администрирование этой системы.
1: Но любое перераспределение требует администрирования.
3: И, кстати, о бюрократии. Давай посмотрим на реализацию. Допустим, мы ввели налог. Как быть с теми, кто физически не может иметь детей? По медицинской статистике, сегодня каждая пятая или шестая пара в нашей стране сталкивается с проблемой бесплодия. Мы что, будем штрафовать людей за их диагнозы? За их трагедию?
1: Нет, конечно, нет. Ни один адекватный законопроект не предполагает налогообложение людей с медицинскими противопоказаниями.
3: И как это доказывать?
1: Механизм освобождения очень прост. Есть подтвержденный диагноз от тяжелого бесплодия до онкологии или генетических рисков, человек просто получает медицинский отвод. Государство освобождает его от уплаты. Платить будут только абсолютно здоровые люди, которые сознательно выбрали стратегию child-free.
3: Просто получает медицинский отвод. Знаешь, звучит гладко только в теории. На практике это превратится в чудовищный, унизительный, бюрократический ад.
1: Почему ад? Принес справку и все.
3: Представь, человек должен доказывать налоговому инспектору или какой-то комиссии, что у него нет репродуктивных органов или что он бесплоден. А как быть с диагнозом «необъяснимое бесплодие»?
1: А это что такое?
3: Это когда по всем анализам пара абсолютно здорова, но беременность не наступает годами. Врачи просто разводят руками. И что делать этим людям? Они бегают по клиникам, тратят миллионы на попытки ЭКО, переживают глубочайший стресс. И при этом государство каждый месяц списывает у них налог, потому что по бумагам они абсолютно здоровы.
1: Я понимаю эмоциональность этого примера, но, слушай, мы живем в эпоху цифрового государства. Нам не нужны комиссии с папками бумаг. У нас есть электронная медицинская карта.
3: Ага, которая периодически виснет.
1: Ну, технические сбои бывают, но система может работать автоматически. Алгоритм видит определенный код заболевания из Минздрава и автоматически применяет налоговый вычет. Инспектору вообще не нужно лезть в твою медкарту.
3: Звучит слишком идеально.
1: А что касается необъяснимого бесплодия или людей в процессе ЭКО, для таких случаев в законе просто прописываются временные моратории. Если пара стоит на учете в клинике репродуктологии, налог приостанавливается на период лечения. Это вполне решаемая административная задача.
3: Решаемая, но какой ценой? Любая такая система мгновенно порождает теневую экономику. Ты же понимаешь, как работают поведенческие стимулы у нас?
1: Люди всегда пытаются обойти налоги.
3: Вот. Если есть налог на здоровье,
4: люди начнут покупать болезни. Мгновенно возникнет гигантский черный рынок фальшивых справок о бесплодии. Коррупция в поликлиниках и частных медцентров взлетит до небес. Люди будут отдавать взятки врачам, лишь бы не платить налог государству.
1: Но это же уголовное преступление.
4: И что? В итоге вместо пополнения бюджета на детские сады мы получим обогащение торговцев справками.
1: Риск злоупотребления есть вообще в любом законе. Люди скрывают доходы, чтобы не платить налоги, покупают больничные. Но это же не значит, что мы должны отменить подоходный налог, верно? Мы просто совершенствуем контроль. Но давай отойдем от медицины и посмотрим на социальную динамику.
5: Давай.
1: Воспитание ребенка – это то, что экономисты называют положительной экстерналией. Это частное действие, которое приносит огромную выгоду всему обществу. Когда семья растит ребенка, она создает будущего врача, инженера, защитника. И если общество в целом выигрывает от этого, оно должно компенсировать издержки этой семье. Налог на бездетность просто восстанавливает этот баланс.
4: Восстанавливает баланс. Слушай, Дон спровоцирует настоящую войну в офисах.
1: Войну? Из-за 5%?
4: Давай разберем экономику труда. Представь обычную корпоративную среду. Сидит бездетный сотрудник. Он объективно берет на себя больше задач. Часто задерживается, выходит в выходные. Просто потому, что ему не нужно бежать, сломя голову, забирать ребенка из сада.
1: Это его выбор?
4: Да. И он знает, что из его зарплаты вычитают процент, чтобы оплатить пособие его коллегам, которые постоянно уходят на больничные с детьми. Это вызовет колоссальную зависть и раскол в коллективах.
1: Опять же, этот бездетный сотрудник должен осознавать, что когда он в 70 лет ляжет в больницу, за ним будет ухаживать медсестра, которую воспитала и выучила та самая его коллега, сидевшая на больничных.
4: Ой, человеческая психология так не работает. Никто не думает категориями «медсестра через 40 лет», когда видит свой расчетный листок сегодня. Более того, это приведет к жесткой дискриминации при найме.
1: Каким образом?
4: Работодатель будет смотреть на двух кандидатов и думать так. Если я возьму бездетного, у него будут вычитать налог, и он неизбежно потребует зарплату на руки побольше, чтобы компенсировать эти потери. Значит, бездетный обходится компании дороже. Возникает перекос на рынке труда.
1: Работодатель сейчас оценивает риски. Кого-то не берут из-за риска декрета, кого-то из-за возраста. Налог не создаст принципиально новой дискриминации. Он просто сместит акценты. Но я хочу обратить твое внимание на масштаб проблемы. Мы говорим о выживании экономики. Без демографического воспроизводства у нас просто не будет рынка труда через 20 лет.
4: Вот именно рынка труда. Так ты этим налогом его добьешь прямо сейчас. Потому что самые умные, мобильные и высокооплачиваемые специалисты, айтишники, инженеры, ученые, они не привязаны к одному месту. Введение штрафа на личную жизнь станет для них триггером. Это прямой сигнал от государства. Твои достижения нам не важны, твой личный выбор неправильный, плати. Начнется утечка мозгов в юрисдикции, где такого налога нет.
1: Но уедут не все.
4: Но экономика потеряет не только их налоги, но и их компетенции. Плюс не забывай про потребительский спрос.
1: А что не так со спросом?
4: Сдетные – это мощнейший двигатель современной экономики услуг. У них есть время и средства. Они ходят в кафе, покупают абонементы в фитнес-клубы, ездят в путешествия, формируют спрос на культуру и развлечения. Забирая у них часть дохода через налог, ты напрямую бьешь по малому и среднему бизнесу. Кафе закроются, фитнес-тренеры потеряют работу. Ты сжимаешь экономику в надежде на гипотетических детей, которые выйдут на работу только через 25 лет.
1: Замечательный аргумент, но он описывает жизнь одним днем. Какой смысл в рассвете кафе и фитнес-клубов сегодня, если через 25 лет в них некому будет работать, а посетителями будут сплошь глубокие старики?
4: Но это преувеличение.
1: Ничуть. Да, малый бизнес может немного потерять в моменте, но без новых поколений он умрет гарантированно и навсегда. Нам нужно мыслить горизонтами десятилетий.
4: Слушай, если мы мыслим горизонтами десятилетий, то давай вспомним историю. Мы же не первые, кто это обсуждает. Мы это уже проходили на практике.
1: Ты имеешь в виду налог на холостяков в Советском Союзе?
4: Именно. В СССР с 41 по 92 год действовал налог на холостяков, одиноких и малосемейных граждан. Те самые пресловутые 6% от зарплаты. Полвека эксперимента. И каков результат? Демографы давно доказали, что этот налог вообще никак не влиял на рождаемость.
1: Подожди, но он вводился в условиях тяжелейшей войны. когда нужно было собирать средства на содержание огромного числа сирот и восстановление разрушенной страны. С этой фискальной функцией он справился блестяще.
4: С фискальной, да, он просто выкачивал деньги. Но рожать он никого не заставил. Рождаемость СССР росла совершенно по другим причинам. Она росла в 60-е и 70-е, когда государство начало массово строить хрущевки, давая молодым семьям отдельное жилье, когда развивалась качественная педиатрия. Метод кнута в таких тонких и сложных вопросах, как планирование семьи, просто не работает. Штрафы за личный выбор – это путь в тупик. Нельзя заставить людей любить, верить в будущее и рожать детей под угрозой налоговой проверки.
1: Ну, цель не заставить, а собрать средства на поддержку.
4: Но вместо того, чтобы создавать раскол в обществе и стимулировать теневую экономику справок, государство должно бороться с бедностью, строить доступное жилье и давать людям уверенность в завтрашнем дне. Экономика рождаемости драйвит позитивные перспективы, а не страх потерять часть зарплаты.
1: Уверенность в завтрашнем дне не возникает сама по себе, она тоже требует финансирования. Но в одном мы сегодня точно сошлись. Масштаб демографической проблемы колоссален. Население сокращается, экономика стареет, и отворачиваться от этого кризиса, делая вид, что все решится само собой, уже нельзя.
4: Кстати, в материалах, на которые мы опирались сегодня, есть еще масса интереснейших аспектов, до которых мы даже не успели добраться.
1: Да. Там много всего.
4: Например, гендерный перекос. Как именно подобные демографические инициативы бьют в первую очередь по женщинам, которые и так несут основное карьерное и физическое бремя материнства. Над этим тоже стоит очень крепко поразмыслить, оценивая любые подобные законы.
1: Совершенно верно. Как всегда, наша цель в этой студии – не объявить победителя и не сделать за вас итоговый вывод. Мы показали вам механизмы, логику и аргументы, стоящие за обеими позициями. А решать, что это суровая необходимость или репрессивная дикость, предстоит каждому из вас самостоятельно.
4: Думайте, взвешивайте факты и делайте выводы сами. Пока-пока.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
9: Президент Александр Лукашенко о болезни, которая есть у каждого председателя области.
5: Что касается у нас Ашмянского райисполкома, я часто упрекаю наших руководителей области, Гродненской в данном случае, о том, что они редко туда доезжали. Это такая болезнь у нас у каждого председателя есть. Ну, я эти проблемы знаю еще с советских времен. Поэтому очень многое будет зависеть от председателя райисполкома. Но я все себе ставлю задачу там почаще бывать, но не всегда получается, откровенно скажу. Но этот недостаток я исправлю. Поэтому вы там пошевеливаетесь и соседу своему говорите, что это районы, хоть они и далекие от Гродно, но они не должны быть хуже, чем регион вокруг непосредственно Гродно и Гродненского района.
0: Важный сигнал.
6: Белорусы на пути в Польшу. Польское посольство в Минске изменило правила приема документов на карту поляка. Что важно знать?
7: С 11 июня запись на визит по ряду вопросов, связанных с картой поляка, переводится на новую систему. В настоящее время запись на подачу заявлений по следующим вопросам возможна только через систему Е-консулат. Количество доступных мест для записи в системе строго ограничено.
6: С таким заявлением выступило посольство Польши в Минске. Здесь также предупредили, что если срок текущего документа уже истек, то документы на продление карты не принимаются. Всего за прошлый год в Польшу переехали 12 тысяч белорусов, еще столько же в Литву, и это только по официальным данным. Вот как массовую миграцию граждан комментировал президент Лукашенко.
5: Миллион уехал. Увидеть бы это, ну, неважно сколько. А зубок приехать лечить, они едут в Гродно.
6: Но масштабы происходящего колоссальные, говорит миграционный эксперт Наталья Олейникова. Ведь уезжает в основном молодежь, а это рабочая сила и демография, с которыми в стране и так большие проблемы.
8: Рабочие, студенческие, гуманитарные визы, ВНЖ. Все страны ЕС белорусам их выдали за прошлый год 175 тысяч, из них 150 тысяч – Польша. По одним данным, официально работают в Польше более 115 тысяч белорусов, по другим – 135 тысяч. Это люди, которые уплачивают страховые взносы. А есть еще и те, кто работает неофициально. Причем по статистике видно, что до 2020 года поляки выдавали гражданам нашей страны стабильно по 40-50 тысяч первичных разрешений в год. Но в 2021 произошел скачок до 130 тысяч, а в 2022 году и вовсе до 285 тысяч.
6: Пожилые люди в Европе тоже живут лучше, жалуются пенсионеры.
10: Но во всяком случае, они же ездят, отдыхают по заграницам. Они как-то ведут вот такой, но мы себе этого позволить не можем.
11: Мы знаем, что пенсионеры там у них жить начинают и ездят на все эти курорты и все прочее. Наверное, что-то там.
12: Я не знаю, где в Германии, допустим, если там люди уходят на пенсию, они умудряются еще ездить куда-то потом, отдыхать, все. А нам надо год копить, куда-то съездить, отдохнуть. Тем более коммунальные услуги дорожают каждый год.
13: Ну, и, наверное, там отработано уже годами, я имею в виду, вот пенсионная. А у нас она постоянно меняется и никак не могут найти общий знаменатель.
6: По данным Белстата, в сравнении с 2024 годом число покинувших страну стало больше еще на 15,5%. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал.

0: задача там почаще бывать, но не всегда получается, откровенно скажу. Но этот недостаток я исправлю. Поэтому вы там пошевеливаетесь и соседу своему говорите, что это районы, хоть они и далекие от Гродно, но они не должны быть хуже, чем регион вокруг непосредственно Гродно и Гродненского района.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
2: Беднее врачей, только учителя. Соцсети накрыл флешмоб медиков после заявления президента о плохой зарплате в Европе.
0: Я задал вопрос нашим начальникам, вашим начальникам, моим подчиненным. Может, кто-то в Польшу хочет поехать, зарплаты и прочее. Нет, говорят, уже назад хотят вернуться. Мы это чувствуем. Я это вижу по нашей комиссии.
1: Новости регионов. На радиосигнал.
3: Прокуратура направила в суд уголовное дело о ДТП в Толочинском районе, которое произошло в декабре прошлого года. Тогда автобус выехал с проезжей части и опрокинулся в кювет. Погибла 53-летняя пассажирка. Еще 9 человек были госпитализированы. По версии прокуратуры, во время движения 43-летний водитель находился в состоянии, вызванном потреблением лекарственных средств, снижающих внимание и скорость реакции. Проезжая по территории Толочинского района, он не принял своевременных мер к снижению скорости движения вплоть до остановки транспортного средства, в результате чего допустил съезд в кювет, наезд на земляную насыпь и последующее опрокидывание автобуса, сообщили в прокуратуре. Водитель остается под стражей. Комитет госконтроля Брестской области проверил обращение жителей Кобрина по поводу состояния переулка Строительного и выявил расхождение между официальными данными и реальностью. Ранее жители жаловались в местный исполком и получили ответ, что 400 из 540 метров улицы имеют асфальтобетонное покрытие и находятся в удовлетворительном состоянии. Однако фотографии, приложенные к обращению в КГК, свидетельствовали об обратном. Информация подтвердилась в ходе выезда на место. Виновные должностные лица райисполкома и коммунального предприятия привлечены к ответственности. В Сморгоне вновь пытаются найти владельца для необычной городской достопримечательности, которую романтично называют «башней Рапунцель». Объект выставлен на торги по стартовой цене всего 45 рублей. Однако будущему хозяину предстоит не только получить ключи от башни, но и взять на себя обязательство ввести ее в эксплуатацию в течение 3 лет. Вместе с башней покупателю передадут участок площадью почти 150 сотен в городской черте. Местные жители уже не первый год мечтают, чтобы в историческом здании появились музей, уютное кафе для футбольных болельщиков или атмосферная чайная. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Из первых уст.
4: Начальник отделения по противодействию киберпреступности Октябрьского РВД Витебска Антон Сазонов о жительнице Гомеля, которая стала жертвой лжетрейдера.
5: 28-летняя уроженка Гомеля стала жертвой обмана со стороны знакомого. Около года назад потерпевшая запланировала инвестировать денежные средства в трейдинг. Квалифицированную помощь в этом ей предложил знакомый. Полагаясь на обещание высокого дохода, девушка продала квартиру для внесения крупного депозита. По устной договоренности она перевела часть денежных средств на указанные знакомым криптокошельки с целью пополнения аккаунта биржи, посредством которой будут осуществляться торги. После нескольких сделок молодой человек вывел основную сумму денежных средств на свои счета. В последующем она сделала еще несколько вложений, однако дохода не получила. Когда девушка попросила вернуть деньги, знакомый никаких действий не предпринял, после чего потерпевшая обратилась в милицию. Ущерб превысил 95 тысяч долларов в эквиваленте.
1: Важный сигнал.
2: Чужими руками жар загребают. Россия создает новые площадки для запуска боевых беспилотников возле границ Беларуси.
6: 12:03 услышала сильный гул в небе. Вышла на балкон и увидела дрон над Слуцким сахарным заводом. Через 20 минут повторилось еще 2 раза. Люди боятся написать, что видели, потому

0: что опасаются проблем.
1: Так жители Слуцка описывают беспилотники, которые постоянно замечают в окрестностях города. Люди признаются, что боятся последствий.
2: Нам же никто не говорит, чей это дрон, боевой или нет. Бывает и упадет где-то, пока везло, что не на дома или наши головы. Но любое везение заканчивается.
1: За последние два года Беларусь стала одним из ключевых маршрутов для российских дронов во время атак по городам Украины. Согласно официальным данным, за 2025 год на территории Беларуси зафиксировано более 1400 нарушений воздушного пространства. А внутренние войска обезвредили около 520 дронов, треть из которых – боевые. За одну неделю мая зафиксировано 116 случаев нарушения воздушного пространства Беларуси. Об этом доложил на днях командующий ВВС Андрей Лукьянович.
3: Эта инфраструктура создает дополнительный риск для белорусской территории. Часть дронов падает, часть приходится обезвреживать. Все это – последствия использования нас как транзитной зоны.
1: Основные площадки для запуска дронов расположены в Брянской, Орловской и Смоленской областях России. Всего 5 крупных комплексов. Некоторые комплексы имеют десятки стационарных пусковых установок, сотни хранилищ для беспилотников и инфраструктуру для реактивных гераний, рассказывает военный эксперт Анатолий Храбчинский.
4: Размещение пусковых комплексов у границ Беларуси – одно из самых выгодных для российских атак. Это позволяет наносить удары напрямую по Киеву и западным регионам Украины и усложняет работу украинской противовоздушной обороны. Беларусь фактически становится хабом или транзитной зоной для этих операций. Ясно, что у таких действий есть последствия непредвиденные.
1: Масштабные пусковые комплексы, ежедневные залеты и использование белорусского воздушного пространства делают страну транзитной зоной для атак, создавая высокий риск для безопасности, предупреждают эксперты. По их словам, это фактически превращает Беларусь в арену чужой войны, а местные жители становятся свидетелями и потенциальными жертвами таких операций. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Депутат Палаты представителей Народного собрания Елена Хиля об обязательных платежах за питомцев и новых правил их содержания.
7: Каждый гражданин должен понимать свою зону ответственности. Регистрация нам необходима для того, чтобы зарегистрированное животное было понятно, принадлежит тому или иному гражданину. Именно он несет эту ответственность. Что касается наших кошек, здесь, конечно, также необходима регистрация. Почему? Потому что, во-первых, мы должны понимать и популяцию, какая у нас в нашей стране. Во-вторых, у нас есть и те заболевания, которые вызывают животные-компаньоны, просто домашние животные. И мы должны это регулировать.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
8: Всем привет! В эфире «Между строк». Тысячи белорусских десятиклассников обязаны пройти 10-дневные военные сборы. Без этой отметки переход в 11 класс просто невозможен.
9: И официальная цель, как всегда, звучит монументально, да?
8: Ой, еще бы! Воспитание строгой дисциплины, получение навыков выживания, освоение гражданской обороны.
9: Слушай, ну если послушать регулярные отчеты представителей системы образования, то все работает просто как часы. Графики показывают 100% охват, программы выполнены от первой до последней буквы, нормативы сданы. Возникает абсолютно закономерный вопрос. Разве вообще возможно всего за 10 коротких дней обучить школьников реальным сложным военным навыкам или тем более серьезной медицине? Это ведь не стихотворение выучить?
8: Совершенно справедливый вопрос.
9: Очевидно же, что между этими красивыми ведомостями с оценками и суровой реальностью зияет просто гигантская пропасть. И если начать разбираться в механике этого процесса, становится ясно, эти сборы давно превратились в пустой бюрократический ритуал. Ритуал исключительно ради галочки в школьном журнале.
8: Я абсолютно согласен. И чтобы понять, почему этот механизм выдает такой явный брак, нужно посмотреть на самый фундамент любого обучения. На тех, кто, собственно, стоит у школьной доски или на плацу. Кто именно занимается с детьми?
9: Учителя ОБЖ.
8: В идеале, да, но в стране зафиксирован просто катастрофический дефицит профильных военных педагогов. Найти профессионального учителя до призывной подготовки – это, ну, огромная удача для школы пенсионного возраста, чьи знания о тактике и медицине безнадежно устарели еще в прошлом веке.
9: Ну да, реалии холодной войны.
8: Вот именно. Либо это совершенно обычные учителя-географы, трудовики, физики, люди, не имеющие ни малейшего армейского опыта, на которых администрация просто повесила эти часы по остаточному принципу.
9: Подожди, но здесь хочется серьезно поспорить. Известно же, что школы довольно часто привлекают бывших военнослужащих контрактников.
8: Бывает такое, да?
9: И на первый взгляд это звучит как просто идеальное решение. Человек с настоящим боевым или серьезным армейским опытом, он знает систему не по книжкам, он умеет обращаться с реальным оружием, он понимает, как устроена тактика.
8: Ну, звучит логично.
9: Разве бывший профессиональный военный – это не лучший кандидат для того, чтобы за 10 дней, так сказать, вправить мозги подросткам и дать им реальную базу? Я была уверена, что это отличный вариант.
8: Это очень распространенное и, честно говоря, очень опасное заблуждение. Звучит-то красиво, но на практике возникает критическая проблема, связанная исключительно с психологией и педагогикой.
9: В смысле?
8: Смотри, уметь самому блестяще на рефлексах разобрать оружие или наложить жгут под огнем – это один навык. А уметь методично, спокойно, шаг за шагом объяснить этот же самый процесс 16-летнему школьнику, который впервые видит бинт и вообще не хочет здесь находиться, это принципиально иная профессия.
9: То есть хороший солдат не равно хороший учитель.
8: Именно. Бывший контрактник может быть выдающимся военным, но при этом совершенно никаким педагогом. У него может просто не быть педагогического инструментария, чтобы донести сложную информацию до подростка.
9: Понимаю. То есть он может просто сорваться на крик, если школьник с первого раза не понял, ну, как застегнуть подсумок.
8: В точку. Потому что в армии алгоритм обучения взрослых мужчин в корне отличается от работы с подростками. К тому же есть еще один фактор, который полностью ломает даже хорошее начинание этих инструкторов.
9: Какой?
8: Вся образовательная машина требует от этих преподавателей вовсе нереальных знаний в головах учеников.
9: Стоп, подожди, но ведь в конце сборов должны быть какие-то зачеты. Директор школы или управление образования наверняка как-то проверяют, усвоили ли дети материал.
8: В том-то и дело, что нет. Система питается не знаниями, она питается исключительно бумагой.
9: Опять отчеты.
8: Да. Ей нужны вовремя заполненные ведомости, правильные цифры посещаемости и, конечно, выставленные оценки. И когда учителю нужно срочно закрыть журнал, подготовить фотоотчет для сайта школы и отправить сводку в управление, у него просто не остается времени думать о том, понял ли конкретный ученик, как делать массаж сердца. Работа идет сугубо на отчет.
9: И вот тут кроется, наверное, самая разрушительная часть всего этого процесса.
8: Что ты имеешь в виду?
9: Дети, они же невероятно проницательные создания. Они моментально, буквально в первый же день считывают эту фальшь.
8: Ну да.
9: Подросток видит, что учителю важнее сфотографировать, как класс красиво стоит в строю, чем реально научить их чему-то полезному. Они сразу понимают, оценки в журнал им поставят в любом случае, просто за факт физического присутствия.
8: И мотивация исчезает.
9: Естественно, она падает до нуля. Зачем стараться? В итоге главный жизненный урок, который школьники выносят из этих 10 дней, это виртуозное умение имитировать бурную деятельность. Они учатся быть удобной декорацией для отчета взрослых.
8: И эта тотальная имитация напрямую связана с еще одной огромной проблемой – с тем, на чем именно учатся подростки. Невозможно дать современную практическую подготовку, если материальная база буквально покрыта пылью времен.
9: Ты про оборудование?
8: Да. Во многих белорусских учебных заведениях до сих пор используют деревянные, выпиленные на уроках труда макеты автоматов.
9: Да ладно? До сих пор?
8: Серьезно? А средства защиты – это старые потрескавшиеся резиновые противогазы образца 1970-х годов.
9: Которые уже страшно надевать на лицо.
8: Приходится объяснять тактику современного спасения и гражданской обороны буквально на пальцах или показывая выцвевшие советские плакаты на стене кабинета.
9: Слушай, ну это напоминает какую-то абсурдную комедию. Знаешь, это в точности как пытаться научить человека плавать, заставляя его стоять посреди школьного класса в пиджаке и изо всех сил махать руками.
8: Отличная аналогия.
9: Можно бесконечно показывать правильные движения, можно смотреть обучающие фильмы про пловцов, можно даже сдать тест на знание стилей плавания. Но когда этот человек упадет в настоящую воду, он камнем пойдет ко дну. Медицина на плакатах вообще не работает. Как можно научиться останавливать артериальное кровотечение, если ты ни разу не растягивал в руках настоящий медицинский жгут?
8: Абсолютно никак. А во многих школах на медицину банально нет никаких расходников, нет современных турникетов, нет перевязочных пакетов, бинты стирают и скручивают заново.
9: Стирают бинты? Какой кошмар.
8: Да, чтобы использовать на следующем уроке. И тут возникает важный нюанс. Кто-то может сказать, ну и что, что противогаз из 70-х? Главное ведь понять сам принцип изоляции дыхания. Это как учиться водить на старой механике. Если освоишь ее, поедешь на чем угодно.
9: Ну да, звучит как частый аргумент. А почему это не так? Какая разница, через какой фильтр дышать?
8: Разница просто колоссальная. Современные средства химической защиты и противогазы полувековой давности отличаются принципиально.
9: То есть вообще разные вещи?
8: У них разная конструкция. Совершенно другие системы крепления. Иные принципы прилегания к лицу. Если человек до автоматизма отработал надевание старой резиновой маски, этот навык ему никак не поможет в экстренной ситуации с современным снаряжением. Он просто потеряет драгоценные секунды. И что еще страшнее, сама программа обучения катастрофически оторвана от реальных угроз.
9: То есть программа готовит не к тем угрозам, с которыми подросток реально может столкнуться в жизни.
8: Именно. Поразительный факт, вместо того, чтобы учить жизненно важным, абсолютно утилитарным вещам, ну, например, как быстро и без паники эвакуироваться из торгового центра при масштабном пожаре.
9: Что случается гораздо чаще.
8: Да. Или что делать, если в городе произошла утечка аммиака? Как правильно оказать первую помощь при массовом ДТП? Вместо всего этого огромный кусок времени тратится на строевую подготовку.
9: На маршировку.
8: На маршировку по плацу. И, конечно, на ту самую сборку автомата на время, с которой мы начали.
9: Ну, строевой шаг действительно трудно применить, если на заводе неподалеку взорвалась цистерна с химикатами.
8: Зато для проверяющих это выглядит потрясающе.
9: Это точно. Марширующий строй создает идеальную телевизионную картинку железной дисциплины. А секундомер при сборке оружия выдает конкретную, понятную цифру, которую очень легко вписать в красивый отчет. Создается великолепная иллюзия тотального контроля.
8: И эта иллюзия поддерживается еще и тем, что устаревшая программа применяется ко всем абсолютно одинаково. Система вообще не видит перед собой живых, разных людей. Программа военных сборов изначально конструировалась под некоего абстрактного будущего солдата.
9: То есть по умолчанию для мальчиков.
8: Да. При этом девочек, вроде бы с очень правильной, гуманной и полезной целью, часто отправляют на медицинскую практику в обычные городские больницы и поликлиники.
9: Подожди, но вот это как раз звучит как отличная идея. Я бы даже сказала, блестящий ход. Если в школах нет бинтов и жгутов, отправить школьниц в настоящую больницу. Там ведь настоящие врачи, реальные пациенты, процедурные кабинеты.
8: Звучит как мечта.
9: Это же потрясающий шанс научиться делать искусственное дыхание, обрабатывать раны, видеть, как работают профессионалы в кризисной ситуации. Что в этом может пойти не так?
8: Замысел действительно звучит красиво. Но стоит заглянуть в любую обычную больницу в разгар рабочего дня, чтобы понять, почему это совершенно не работает.
9: Почему же?
8: Больница – это место непрерывного спасения жизней. Там жесточайший график, постоянная нехватка рук, пациенты в коридорах, экстренные операции и горы, просто горы бумажной отчетности у каждого врача.
9: Ну, логично.
8: И вот в этот ежедневный хаос приводит группу 16-летних девочек. У реальных медиков нет ни одной свободной секунды, чтобы методично с расстановкой учить школьниц накладывать повязки. Никто не выделяет врачам дополнительные часы для педагогической работы. И чем тогда девочки занимаются все эти 10 дней? Неужели просто стоят в коридорах и смотрят? В лучшем случае просто смотрят, а чаще всего они превращаются в бесплатных курьеров и разнорабочих.
9: Да ладно?
0: Да. Они целыми днями перебирают старые медицинские карточки в регистратуре, носят бумажки с этажа на этаж или просто дежурят на ресепшене, отвечая на базовые вопросы пациентов. В итоге, после 10 дней так называемой медицинской практики, они возвращаются в школу без малейшего понимания алгоритма сердечно-легочной реанимации и без умения остановить кровь.
9: И слушай, но это же не просто потеря времени, это мощный психологический сигнал. Это системное обесценивание времени школьниц.
0: Точно.
9: Им четко дают понять, ваша реальная подготовка не имеет никакого значения. Вы здесь просто для того, чтобы отбыть часы. Это действительно формирует очень неприятное отношение к собственной безопасности.
0: А юноши сталкиваются на сборах с совершенно другой бедой.
9: С какой?
0: Система страдает иллюзией равенства, где абсолютно всех мальчиков стригут под одну гребенку. Как мы уже упоминали, программа рассчитана на вымышленного, идеального, здорового подростка. Но в реальности такого стандарта просто не существует. В одном строю стоят ребята с совершенно разными физическими возможностями.
9: Полностью согласна. Игнорируется реальное положение вещей. У кого-то в классе скрытая астма, у кого-то критически плохое зрение, кто-то перенес травму или просто от природы имеет, ну, очень слабую физическую форму.
0: А нормативы одни для всех.
9: Да. И формально, конечно, существуют медицинские справки и освобождения. Но на практике, на плацу или в спортзале инструкторы крайне редко адаптируют нагрузку.
0: У них на это нет времени.
9: У них нет ни времени, ни желания разрабатывать индивидуальный подход для 30 разных парней. Работает единый, безжалостный шаблон. Беги, подтягивайся, выполняй.
0: И вот тут нельзя игнорировать мощнейший психологический удар, который получает подросток. Стоит только представить, что происходит в голове у 16-летнего парня, когда он должен подтянуться на перекладине перед всем классом.
9: А он физически не может этого сделать?
0: Да. Он просто висит на турнике, а 30 ровесников и инструктор смотрят на него. Кто-то смеется, инструктор кричит. Для уязвимой подростковой психики такая публичная неудача – это колоссальный стресс.
9: Это чувство глубокой неполноценности.
0: Безусловно. И это совершенно точно не мотивирует его начать тренироваться или стать сильнее. Наоборот, такие публичные унижения формируют стойкую тревогу, неуверенность в себе и ненависть к любой физической активности. Вместо воспитания силы духа получается травмированный подросток.
9: А теперь к этим постоянным физическим и психологическим неудачам нужно добавить еще один фактор.
0: Бытовые условия.
9: Именно зачастую на время сборов детей вывозят на базы отдыха или прямо в действующие воинские части. И там они сталкиваются со специфическим укладом.
0: Ранние подъемы, холод.
9: Ранние подъемы, холодные помещения, старые продавленные казарменные кровати. Часто наблюдается абсолютно ненадлежащее состояние душевых, огромные очереди в санузлы и еда, которая совершенно не подходит активно растущему организму ни по качеству, ни по объему калорий.
0: Я уже предвижу аргумент, который на этом моменте озвучат многие сторонники такого жесткого подхода. Они скажут: «Подождите, но это же армия, она и должна быть суровой».
9: О, да, классика.
0: Если создать им отель с трехразовым питанием и мягкими подушками, они ничему не научатся. Именно через холод, лишение и жесткость строится настоящий мужской характер. Спартанские условия выбивают дурь и учат дисциплине. Именно так готовят настоящий спецназ.
9: Этот аргумент невероятно популярен. Я слышу его постоянно. Но он разбивается вдребезги, как только обратиться к современной физиологии и когнитивной психологии. Законы работы человеческого мозга просто невозможно отменить приказом генерала.
0: Как это работает с точки зрения науки?
9: Да, спецназ действительно тренируют в экстремальных условиях. Но это делают со взрослыми, физически окрепшими мужчинами, которые прошли долгую предварительную подготовку и осознанно выбрали этот путь. А когда 16-летнего подростка, вчерашнего школьника, внезапно бросают в холодную казарму, где инструкторы используют крик, авторитарное подчинение и строгий запрет на любые вопросы, его организм реагирует однозначно, как на прямую угрозу выживанию.
8: То есть включается базовая реакция «бей или беги».
9: Совершенно верно. И на фоне постоянного страха, недосыпа и физического дискомфорта в организме подростка происходит колоссальный выброс кортизола, гормона стресса.
8: И что делает кортизол?
9: А физиология работает так, что при стабильно высоком уровне кортизола гиппокамп, отдел мозга, отвечающий за память и усвоение новой информации, просто блокируется. Человек, находящийся в состоянии паники или постоянного замерзания, физиологически не способен нормально учиться.
8: Поразительно.
9: Инструктор может кричать на него сутками, объясняя устройство того же противогаза. Но мозг подростка в этот момент занят только одним – как согреться и как избежать наказания.
8: Получается, сторонники вот этого жесткого подхода путают два фундаментально разных понятия. Они путают дисциплину и муштру.
9: В точку. Дисциплина – это внутренний самоконтроль. Это понимание того, почему важно следовать правилам в стрессовой ситуации ради общего выживания. А муштра – это исключительно внешнее механическое подчинение, основанное на животном страхе перед старшим по званию.
8: И этот страх убивает инициативу.
9: Над этим стоит поразмыслить каждому, кто так или иначе связан с обучением или просто задумывается о том, к чему именно готовят новые поколения. На этом сегодняшний разбор подошел к концу.
8: До скорого.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства. Длиннее, чем Первая мировая. СВО по количеству дней обошла одну из самых кровавых войн 20 века. Вспоминаем цели спецоперации. В 1914 году Европа замерла в ожидании, не подозревая, что мир уже никогда не станет прежним. Первая мировая война перекроила карту планеты и стерла с нее великие империи. Одной искры – убийства эрцгерцога Фердинанда в Сараево – хватило, чтобы взорвать систему союзных договоров. Мир превратился в пороховой погреб. Столкновение интересов крупнейших держав вылилось в 4 года окопной мясорубки, унесшей миллионы жизней, говорит историк Владимир Захарчук.
10: Это была война за передел мира. Германия, Британия, Франция, Россия, все они были зажаты в тиски геополитических амбиций. Никто не рассчитывал на затяжной конфликт. Думали, вернемся к Рождеству. Но индустриализация превратила войну в конвейер смерти.
5: Россия вступила в войну на пике патриотического подъема, но экономика не выдержала напряжения. Огромные потери на фронте и кризис внутри страны привели к тому, что империя начала рушиться изнутри, говорит эксперт по истории Российской империи Андрей Долголев.
11: Для России это стало тектоническим сдвигом. Война вскрыла все внутренние язвы, от нехватки снарядов до глубокого социального неравенства. Государственная машина, заточенная под интересы монархии, просто захлебнулась в хаосе. Революции 1917 года стали прямым следствием неспособности власти справиться с масштабом бедствия. Россия вышла из войны не победителем, а государством, которое буквально перестало существовать в своем прежнем виде.
5: Итоги войны стали финальной точкой для четырех империй – российской, германской, австро-венгерской и османской. Мир изменился до неузнаваемости, отмечают эксперты. По их словам, специальная военная операция тоже обходится России слишком дорогой в прямом и в переносном смысле. Она стоила жизни десяткам тысяч молодых людей и нанесла серьезный ущерб экономике государства. При этом зампред Совбеза Дмитрий Медведев ранее заявил, что конфликт России и Украины может не ограничиться текущей фазой и длиться бесконечно.
12: Где остановиться? Не знаю. Я думаю, что с учетом того, о чем я сказал, значит, нам еще придется много и серьезно работать. Будет ли это Киев? Да, наверное. Это должен быть и Киев. Если не сейчас, то через какое-то время. По двум причинам. Киев – русский город,
13: И оттуда исходит угроза существованию Российской Федерации. Интернациональная угроза.
14: По словам экспертов, начиная спецоперацию в Кремле не ожидали, что она затянется надолго, а боевые действия будут вестись и на территории самой России. При этом каждый день на фронте гибнут российские военные, а страну душат санкции. Социологи констатируют, что на этом фоне поддержка СВО среди россиян падает. Сами россияне говорят, что из-за боевых действий везде одна разруха.
15: О, я считаю только одну разруху. Везде одна разруха, больше ничего. Я так думаю, и в дальнейшем так же будет еще хуже, хуже и хуже.
16: Да я думаю, война ничего хорошего не принесет никому.
17: Никому она не принесла ничего хорошего пока.
18: Да ничего она не принесла, любая война приносит только беды, где бы она ни проходила.
14: Сколько еще будет продолжаться СВО – один из главных вопросов, который интересует граждан, отмечают социологи. Но точного ответа власти не дают, поэтому россиянам стоит готовиться к продолжительным боевым действиям со всеми вытекающими последствиями, отмечают эксперты. А чтобы иметь хоть какую-то боеспособность в зоне СВО, говорят военкоры, рано или поздно придется объявлять мобилизацию.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
19: Недешевая жизнь. Белстат опубликовал данные инфляции за май. Больше всего подорожали продукты и услуги. По данным Белстата, в целом потребительские цены за месяц выросли на 0,1%, а с начала года более чем на 2,5%. Больше всего в мае подорожали услуги на 0,4%. Если сравнивать с декабрем прошлого года, то услуги подорожали почти на 6%, продукты на 1,5%, а непродовольственные товары на 1,4%. Таким образом, основным драйвером роста цен в Беларуси остаются услуги, тогда как стоимость товаров меняется значительно медленнее, говорит экономист Анастасия Лузгина.
20: Действительно, вот если мы сравним разные виды там, товаров и услуг, то, например, в целом цены потребительские с начала года там выросли менее чем на 3%. А услуги, цены на услуги выросли где-то на 4,4%. Да? То есть они опережают средний рост цен.
19: Средняя сумма, которую покупатели тратят за один поход в магазин, в торговые центры и на рынке, в этом году заметно выросла. Сами белорусы говорят, что подорожало все – коммуналка, одежда, товары первой необходимости и продукты. При этом Александр Лукашенко ранее обращался к правительству с просьбой заняться инфляцией.
21: Конечно, особое внимание борьбе с инфляцией. Цены – вопрос номер один для людей. Такого всплеска, который произошел минувшей осенью, больше допускать категорически нельзя. Какими хотите способами – монетарными, регуляторными, административными, но добивайте, чтобы, как условились, держать коридор в районе 7%. Эта цифра должна быть красной линией. Ее должен понимать бизнес, производитель и торговля. Иначе меры будут приняты самые жестокие.
19: Однако инфляция оказалась больше, чем ожидал президент. Цены на продукты и предметы первой необходимости продолжают расти. Это признает и депутат Ирина Луканская.
2: не будем закрывать глаза и скрывать, будем действительно говорить правду. Мы имеем рост цен порядка 10%. И в основном это продовольственные товары, то есть это товары повседневного спроса. Анализируя цифры, хочется отметить, что складывается, скажем так, наименее благополучная ситуация по росту цен.
19: Инфляция в Беларуси могла быть в два раза выше, если бы не ее госрегулирование, отмечают эксперты. Однако такое ручное удержание цен имеет обратную сторону. Грозит, среди прочего, дефицитом товаров, отложенным подорожанием и ослаблением рубля. Эксперты считают, что правительство не откажется от такого регулирования, но может пойти на дальнейшее послабление, если ухудшится финансовое состояние бизнеса. Это может привести к кризису неплатежей, который заденет банковскую систему, говорит экономист Александр Кравцов.
3: В результате экономика погрузится в рецессию в сочетании с повышенной инфляцией и значительным ослаблением рубля, а ее продолжительность и глубина будут зависеть от реакции властей.
19: При этом эксперты видят также внешние риски, которые могут существенно ограничить возможности властей по сдерживанию роста цен административными рычагами и потребовать ослабления ценового контроля. Аналитики обращают внимание на накаленную военно-политическую и социальную обстановку в мире. Любое обострение конфликта может вызвать проблемы с логистикой и сокращение добычи энергоресурсов. В этом случае возможен рост инфляционного давления в мире и ослабление экономической активности, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
5: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят. На Радиосигнал.
22: Декрет как черная метка. Молодая мама из Минска рассказала о нищенских зарплатах учителей и шок-история о том, почему ей отказали в работе. Оказывается, даже на зарплату менее 1000 рублей в госучреждения берут не всех. Минчанка Ксения написала в Тредсе, как пыталась устроиться в школу, где обещали платить 900 рублей.
23: Тут попался пост про зарплату в 3000 рублей. И многие пишут, что это ничто, особенно когда есть дети. И у меня есть дети. И я вышла из декрета. Пошла я в школу устраиваться педагогом-организатором. У меня диплом педагог-режиссер. Так вот, и меня не взяли. На зарплату в 900 рублей. Сказали, что меня же столько многому нужно учить заполнять документацию. Не интересует, что человек пришел к ним в школу на 900 рублей. И чему он может научить детей? А документация за 900.
22: Комментарии под постом Ксении быстро превратились в стену плача белорусского рынка труда. Минчанка Анна рассказала, что искала дополнительную работу, но вместо оффера получила отказ. Причина, по ее словам, наличие детей. У Анны двое маленьких детей, 2,5 и 1,5 года. Она отметила, что мужчинам такие вопросы обычно не задают.
24: Мне прямо сказали, вы нам подходите по всем параметрам, но дети – это риски. Нам нужен человек, который будет на связи 24/7 и не уйдет на больничный в самый ответственный момент. Я пыталась объяснить, что у меня есть подстраховка, что работа удаленная и я профессионал, но меня просто не слышали. Ощущение, что в глазах рекрутера я превратилась из специалиста в ходячую проблему. Когда я написала об этом, мой директ просто взорвался. Сотни женщин написали: «Аня, добро пожаловать в клуб».
22: Оказалось, что даже в прогрессивных сферах, таких как IT или креативный маркетинг, материнство воспринимается как отягощающее обстоятельство, отмечает пользовательница Елена.
25: У меня была история еще абсурднее. На собеседовании спросили не только, сколько лет детям, но и как часто они простужаются и кто с ними сидит, когда я на работе. Это было похоже на допрос в полиции, а не на интервью. В итоге выбрали парня, у которого опыта в 2 раза меньше, но зато нет домашних хлопот. Мы все еще живем в мире, где мужчина с детьми – так это солидный отец семейства, а женщина с детьми – то ненадежный сотрудник.
22: По закону дискриминация запрещена. Почему же работодатели продолжают рисковать репутацией и зачем им это нужно, объяснила независимый HR-консультант Анастасия Громова.
26: Проблема в том, что доказать дискриминацию практически невозможно. Работодатель всегда найдет официальную причину. Другой кандидат более квалифицирован. На самом деле в компаниях до сих пор живет страх перед выплатами по больничным и необходимостью искать замену сотруднику. Это краткосрочная выгода, которая в итоге вредит самому бизнесу. Компании теряют лояльных, стрессоустойчивых и многозадачных специалистов, которыми обычно являются мамы. Пока в обществе не изменится отношение к балансу работы и жизни, мы будем видеть такие истории ежемесячно.
22: По словам экспертов, это не единичные случаи, а часть системной проблемы. Многие женщины сталкиваются с дискриминацией на рынке труда из-за материнства. Такие истории подсвечивают так называемый штраф за материнство, который остается актуальным даже в условиях кадрового голода. В то время, когда гибкие графики и удаленка стали нормой, подобный консерватизм выглядит не только несправедливым, но и экономически невыгодным, отмечают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
5: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
0: Президент Александр Лукашенко о том, что легкой жизни новому председателю Петриковского райисполкома Евгению Шкроботу не обещает.
1: Что касается Петриковского райисполкома, ну вы понимаете, что я там бываю не единожды.
4: Конечно, тоже видел.
1: Очень внимательно наблюдаю вообще за Полешуками и развитием Полесья. Это когда-то было моей болью. Сейчас я рад, что все-таки люди там живут более-менее прилично. Это во-первых, что вы всегда будете на глазах. Во-вторых, председатель райисполкома бывший нами назначен на Мозырский райисполком. Он и неплохо работал, он сам Полешук, настоящий, и понимает в сельском хозяйстве. То есть вы идете на район, который уже себя зарекомендовал, и руководитель в том числе. Отдыхать там не придется, а спрос будет гораздо мощнее и сильнее, нежели в Житковичах. Вы же заместителем работали в Житковичах. Опыт у вас есть, рядом районы, земли примерно одинаковые. Ну, конечно, ранее был Петриков не Житкович, а сегодня уже можно сказать, что и Петриков очень приличный город. Я там недавно побывал, посмотрел, неплохо развивается и город, и район. И Житковичи, и Петриков в этом году неплохо посеяли, да и погода этому способствовала. Все-таки у нас там песчаная в основном почва, особенно в Петрикове. Но вот эти дожди, они поддержали наш посев. И если вы там подкормили хорошо минеральными удобрениями и органикой эти почвы, то урожай должен быть неплохим. Но это мы посмотрим по осени. Цыплят посчитаем по осени. Несмотря ни на что, работы у Петрикова достаточно, и показать себя тоже есть где. Поэтому смотрите, легкой жизни я вам там не обещаю.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
19: Своих продуктов не осталось. Импорт из России в Беларусь вырос на четверть. Что закупаем? По итогам первого квартала поставки российской сельскохозяйственной и пищевой продукции в Беларусь превысили миллиард долларов. Это на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Беларусь вошла в тройку крупнейших покупателей российского продовольствия. Наибольший рост показали свинина и свиные субпродукты, подсолнечное масло, корма для кошек и собак, а также мучные сладости и шоколадные изделия. Вообще в магазинах заметно сократился ассортимент продуктов белорусского производства. Ранее зампред Мингрисполкома Надежда Лазаренко Ревич также отметила снижение доли белорусских продовольственных товаров в розничной продаже. По ее словам, ситуацию должны исправить совместные оперативные меры администрации районов и крупных торговых сетей.
6: Среди озвученных предложений – обеспечить приоритетную выкладку отечественных товаров, в том числе в прикассовой зоне, а также предоставление не менее 60% пространства на полках магазинов для белорусских продуктов.
19: Заместитель главы Минска отметила, что по некоторым группам товаров наблюдается засилье другого производства из других стран, что вызывает разочарование ввиду наличия крупных отечественных предприятий, выпускающих аналогичную продукцию.
6: Извините, но когда ты приходишь в магазин и видишь пряник, произведенный не в Республике Беларусь, когда такой объем производства у нас в стране, конечно же, вызывает много вопросов.
19: В сетевых магазинах и супермаркетах белорусские товары чаще всего заменяют российскими. Это подтверждают данные о розничном товарообороте. А в некоторых городах местной продукции вообще не найти. Зато есть российская. В итоге деньги из страны утекают в Россию, говорят экономисты. А налоги с прибыли получает не Минск, а Москва. К тому же часто из союзного государства поступают товары низкого качества, которые в самой России стоят копейки. При этом в Беларусь такие товары поступают с двойной наценкой, говорит экономист Ярослав Романович.
4: Очень хороший пример качества интеграционного объединения Беларусь-Россия – это то, как мы платим по товарам. Беларусы платят двойной НДС. Вот почему те товары, которые доступны и достаточно дешевые для граждан, для россиян, для белорусов обходятся на 20% дороже. Потому что чиновники работают так, что более чем за 25 лет не смогли решить вопрос налога на добавленную стоимость. Подумайте просто своим кошельком. Зачем вам переплачивать за те товары, которые можете купить дешевле?
19: Товары из других стран Беларусь сейчас не завозит из-за ответных санкций ЕС. Украина полностью прекратила отношения с Белоруссией из-за поддержки российской СВО, а везти продукты из стран Азии слишком далеко и дорого. Поэтому недобросовестные российские производители фактически наживаются на белорусах, отмечают эксперты. При этом, по оценкам российского центра «Агроэкспорт», к 2030 году объем поставок продовольствия и сельхозпродукции из России в Беларусь может достичь 4,5 миллиардов долларов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
5: Радио «Сигнал 666 АМ». Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал». От первого лица.
0: Первый заместитель председателя правления Национального банка Александр Егоров о рождении новой многополярной финансовой архитектуры.
7: Мир бесповоротно меняется. То, что еще 10 лет нам казалось незыблемой аксиомой, глобальное доминирование одной валюты сегодня стало историей. Мы видим, как на наших глазах рождается новая многополярная финансовая архитектура. Под Китая с его глобальной системой клиринга, успех Евразийского союза, где 93% торговли идет без участия внешних валют, все это части одной большой картины уничтожения старых богов. Сегодня расчеты в национальных валютах перестали быть просто экономическим инструментом или вынужденной мерой под давлением санкций. Это осознанный выбор в пользу безопасности и честной конкуренции. Когда мы торгуем за свое, мы исключаем из уравнения посредников, которые привыкли брать плату не только деньгами, но и лояльностью, суверенитетом и будущим целых народов. Мы доказали, что способны построить независимую финансовую систему, которая работает на созидание, а не на обслуживание чужих долгов. Впереди нас ждут новые вызовы. Мы уже обсуждаем создание единых расчетных единиц в рамках БРИКС. Готовимся к внедрению технологии блокчейн, трансграничные платежи. Это не просто мода на инновации. В этом новом мире сила национальной валюты будет определяться не количеством напечатанной бумаги, а мощью реального сектора экономики, талантом наших людей и нашей технологической независимостью. При этом доминирование доллара в международных расчетах никуда не уйдет. Его будет становиться меньше, но доллар по-прежнему единственная валюта, которую знают и в Минске, и в Бразилии, и в любой африканской стране. Но ушло время, когда была только одна дорога платежей. Сейчас таких дорог стало много, и принадлежат они разным игрокам. Это не только позволяет не быть в заложниках одной финансовой системы, но и иметь возможность честно говорить на любые темы, не боясь, что одним нажатием кнопки тебя отключат от финансовых потоков.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
8: Бюджет еле дышит. На конец мая дефицит федеральной казны превысил 6 триллионов рублей. Госдума разрешила правительству тратить дальше. Всего за 5 месяцев этого года дыра в федеральном бюджете превысила все мыслимые прогнозы. Расходы на военные нужды оказались настолько велики, что казна пустеет на глазах. В итоге Минфин экстренно обратился в Госдуму, чтобы депутаты в экспресс-режиме сразу в 3 чтениях за один день разрешили правительству тратить деньги и наращивать госдолг. Вообще без оглядки на закон. О том, почему властям пришлось пойти на такие крайние меры, объяснила заместитель министра финансов Ирина Окладникова.
9: Мы не считаем, что у нас есть какой-то бюджетный кризис. Бюджет исполняется абсолютно в соответствии с графиком. Да, расходы идут чуть быстрее, чем прежде, и это влияет на показатели дефицита. Новые полномочия по увеличению трат нам необходимы просто для того, чтобы оперативно реагировать на те изменения, которые происходят теперь уже не каждый месяц или квартал, а буквально каждый день.
10: Несмотря на оптимистические заявления Минфина, экономисты бьют в набат. Все собранные с людей налоги мгновенно сгорают в оборонном секторе, а Госдума фактически дала правительству карт-бланш на бесконтрольный выпуск облигаций. Экономические последствия такого решения для кошельков простых россиян неизбежно, считает доктор экономических наук профессор Игорь Липсиц.
11: То, что произошло в Госдуме, это капитуляция перед экономической реальностью. Закон о бюджете превратился в пустую бумажку. Расходы на армию настолько огромны, что казна пустеет на глазах. Разрешение занимать деньги сверх любых лимитов означает только одно – правительство начнет массово выпускать облигации и фактически забирать все свободные деньги из банковской системы. Для обычных граждан это обернется новым мощным витком инфляции. Цены в магазинах прыгнут еще выше.
10: Ситуация зашла так далеко, что скрывать проблемы с деньгами не получается даже у руководства финансового блока. О том, что долги придется наращивать и дальше, публично признал министр финансов Антон Силуанов.
12: Дефицит бюджета в текущем году несколько возрастет по сравнению с нашими плановыми назначениями. Источники финансирования этого дефицита – это в первую очередь, конечно, заимствование, наш внутренний рынок. Будем выпускать государственные ценные бумаги, за счет этого дефицит и будет профинансирован.
10: Пока чиновники уверяют, что ситуация под контролем, экономика страны полностью переходит на ручное управление. Хватит ли у правительства внутренних резервов, чтобы покрывать многомиллионные дыры в условиях жестких санкций, покажет вторая половина года.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
19: Своя история не котируется. В Могилеве построили четвертый дворик в честь городов России. Теперь о культуре Ярославля. Белорусы недовольны. В Могилеве продолжают создавать новые общественные пространства, посвященные российским городам. Вскоре в городе планируют открыть Ярославский дворик, который станет уже четвертой подобной локацией. Новый объект располагается по улице Ленинской, 34. На территории уже установили входную арку и продолжают работы по благоустройству. Как сообщает телеграм-канал «Могилев. Мой город», главной особенностью новой площадки станет скалодром в виде медведя, одного из символов российского Ярославля. Ярославский дворик не станет первым подобным проектом для Могилева. За последние годы в центральной части города уже появились несколько тематических пространств, названных в честь российских городов, отмечает телеграм-канал.
13: Среди них Московский дворик на улице Ленинской, Тульский дворик на улице Буденного и Хабаровский дворик на улице Пионерской. Все они находятся относительно недалеко друг от друга. Таким образом, после открытия нового объекта в Могилеве будет уже 4 общественных пространства, связанных с российскими городами.
19: Власти объясняют появление таких объектов межрегиональным сотрудничеством между белорусскими и российскими городами. Именно в этом контексте в Могилеве регулярно появляются новые элементы городской среды с российской символикой или названиями. Правда, не всем жителям города это нравится. В комментариях прослеживается запрос горожан на региональную идентичность.
15: У нас в Могилеве своих исторических тем не хватает. Мы как будто в гостях у соседей, а не в своем городе живем. Лучше бы восстановили какой-нибудь старый белорусский архитектурный элемент или назвали сквер в честь кого-то из наших просветителей. А то получается, что наше наследие – это просто пустое место, которое надо замостить чужими названиями.
16: Я против ярославских, тульских и прочих двориков в том виде, в котором их создают. Это какая-то декоративная дружба, лишенная души. Мы теряем наше лицо.
27: Почему концепция всегда одна и та же? Это не про культуру, это про навязывание определенного контекста. Дайте нам что-то свое, что будет вызывать гордость именно за наш город, а не за соседний областной центр России.
28: Кому в Могилеве нужен Ярославль? Мы здесь живем. У нас своя история, свои герои. Хотелось бы, чтобы наши власти хоть иногда смотрели в сторону белорусских традиций.
19: Заставить белорусов быть россиянами у Москвы не получится, уверены эксперты. И в подтверждение своих слов приводят результаты исследования белорусской национальной идентичности. По ним четко видна тенденция, что белорусы видят себя в полном отрыве от идентичности россиян, считает социолог Филипп Беканов.
2: Если представить себе гипотетическую ситуацию, что Россия присоединит Беларусь на следующие 40 лет, то, наверное, шансы изменить идентичность белорусов есть, а и то не факт. Беларусь достаточно долго была частью и Российской империи, и Советского Союза. В разные периоды колониальных взаимоотношений были попытки стереть белорусскую идентичность. Но белорусы все равно не исчезли. Больше 30 лет жизни в независимой стране, которая обладает всеми признаками суверенитета, просто так не исчезают.
19: По словам экспертов, белорусская культура, язык и традиции формировались на протяжении веков, и они несут в себе множество уникальных элементов, которые нельзя игнорировать. Многие белорусы гордятся своей культурой и продолжают защищать свои символы и традиции, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
3: Спасибо, что живой. Штурмовик показал потери своего подразделения. Выжил он один. Темпы набора контрактников упали в полтора раза. Об этом свидетельствуют данные о расходах федерального бюджета. Судя по ним, контракт в конце прошлого года подписывали в среднем 1100 человек в день. Это в полтора раза меньше, чем в конце 2024-го. Всего за 2025 год, исходя из данных о выплатах, контракт заключили 364 тысячи человек. Это на 10% меньше, чем годом ранее. Темп набора продолжил снижаться и в этом году, упав на 20%. При этом зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявлял, что в 2025 году контракт подписали 422 тысячи человек. Разница с бюджетными расходами в 14%. О приличных темпах текущего набора Медведев говорил в апреле, а министр обороны белоусов вообще заявлял о перевыполнении плана, но реальность, похоже, иная. Тем временем о колоссальных потерях на фронте говорят все, и волонтеры, и Z-военкоры, и сами солдаты. Боец с харьковского направления чудом выжил при взятии укрепрайона. Все его боевые товарищи погибли. Он уверен, что и сам не продержится долго, поэтому записал прощальное видео для семьи.
14: Я не знаю, как еще, блин, сколько я продержусь, сколько выжил тут, блин. Но я надеюсь, это видео увидят все как можно больше. Я остался один из всех пацанов, кем пришли держать укреп. Мы его взяли на пацаной, и это повторяется каждый день одно и то же. И погибают сотнями своих ребят.
3: Боец записал это леденящее душу видео среди трупов погибших товарищей. Кадры не для слабонервных. В отчаянии и явно в состоянии шока солдат обращается к президенту и своему командованию.
14: А, ВВ Путин, вот скажи мне теперь, кто похоронит тебя, блин? Кто их отсюда вытащит? Смотрите, вот сотворится, блин. Видите, нет, все, их больше нет, блин. И как с этим жить,
3: Солдат убежден, что если и он погибнет, то его тело никто не будет забирать. Это значит, что родственники не смогут даже по-человечески похоронить и попрощаться. При этом выплаты за погибшего семья тоже, скорее всего, не получит, считает боец. Ведь это стандартная практика в его подразделении. Даже если командование знает, что часть личного состава погибла, и всех объявляют пропавшими без вести. Мол, такое распоряжение сверху нечего. Во всем семьям погибших платить гробовые. Столько денег попросту нет. При этом обстановка на линии фронта и в так называемой килл-зоне продолжает оставаться тяжелой, говорит военнослужащий.
14: ПВИшки, дроны, просто
17: нас всех, вы понимаете, нет, раз полный сотнями человек в день. А вы говорите, Россия крепкая, вот смотрите, фитнес, слов все творится. Вот скажите, вам нужна эта война, какие-то ДНР, ЛНР, пацаны бегут, видите, нет, творится.
3: Саудат признается, если бы выбор делал сейчас, зная, к чему все приведет, ни за что не подписал бы контракт и не пошел бы на СВО добровольно. Считает это самой главной ошибкой своей жизни. Говорит, если бы воевал за Россию, это одно, но отдавать жизнь за новые территории, за Донбасс, это совсем другое.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
18: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
20: Гяра.
18: 12.
20: Бара.
18: 13.
20: Тера.
18: 14.
20: Чодаха.
18: 15.
20: Пандраха.

0: А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
1: Чужими руками жар загребают. Россия создает новые площадки для запуска боевых беспилотников возле границ Беларуси.
2: 12 часов 3 минуты услышала сильный гул в небе. Вышла на балкон и увидела дрон над Слуцким сахарным заводом. Через 20 минут повторилось еще два раза. Люди боятся написать, что видели, потому что опасаются проблем.
1: Так жители Слуцка описывают беспилотники, которые постоянно замечают в окрестностях города. Люди признаются, что боятся последствий.
3: Нам же никто не говорит, чей это дрон, боевой или нет. Бывает и упадет где-то, пока везло, что не на дома или наши головы. Но любое везение заканчивается.
1: За последние два года Беларусь стала одним из ключевых маршрутов для российских дронов во время атак по городам Украины. Согласно официальным данным, за 2025 год на территории Беларуси зафиксировано более 1400 нарушений воздушного пространства. А внутренние войска обезвредили около 520 дронов, треть из которых – боевые. За одну неделю мая зафиксировано 116 случаев нарушения воздушного пространства Беларуси. Об этом доложил на днях командующий ВВС Андрей Лукьянович.
4: Эта инфраструктура создает дополнительный риск для белорусской территории. Часть дронов падает, часть приходится обезвреживать. Все это – последствия использования нас как транзитной зоны.
1: Основные площадки для запуска дронов расположены в Брянской, Орловской и Смоленской областях России. Всего 5 крупных комплексов. Некоторые комплексы имеют десятки стационарных пусковых установок, сотни хранилищ для беспилотников и инфраструктуру для реактивных гераний, рассказывает военный эксперт Анатолий Храпчинский.
5: Размещение пусковых комплексов у границ Беларуси – одно из самых выгодных для российских атак. Это позволяет наносить удары напрямую по Киеву и западным регионам Украины и усложняет работу украинской противовоздушной обороны. Беларусь фактически становится хабом или транзитной зоной для этих операций. Ясно, что у таких действий есть последствия непредвиденные.
1: Масштабные пусковые комплексы, ежедневные залеты и использование белорусского воздушного пространства делают страну транзитной зоной для атак, создавая высокий риск для безопасности, предупреждают эксперты. По их словам, это фактически превращает Беларусь в арену чужой войны, а местные жители становятся свидетелями и потенциальными жертвами таких операций. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Президент Александр Лукашенко о плане действий для нового министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Максима Лысенко.
7: Что касается вашего министерства, вы понимаете, что есть предложение подключить к вам еще и инспекцию по охране животного и растительного мира, которая непосредственно была в подчинении президента. В свое время мною создавалась эта инспекция для того, чтобы навести порядок в стране. И меня очень беспокоила ситуация с браконьерством. Браконьерство у нас цвело и пахло, как в народе

0: говорят. За это время уже другая проблема появляется. Это я вижу из информации, которую в средствах массовой информации получаем прежде всего, что у нас столько животных развелось, что проблемы возникли на дорогах. Но вопрос не в этом, что инспекция сегодня не нужна, и мы ее, как некоторые говорят, сливаем в Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды. Ничего подобного. Постепенно, как мы и договаривались, как были поставлены мною условия, мы не делаем резких телодвижений каких-то, даже если видим, что где-то что-то надо или кого-то объединить. И никакого слива здесь происходить не должно. И это во-первых. А во-вторых, мы еще обсудим этот вопрос. Как за, так и против много людей возражают некоторые. Ну, ясно, я делю на три или, может, даже на больше, когда возражают те, кто сегодня работает в инспекции. Это во-первых. А во-вторых, инспекция как выполняла, так и будет выполнять свою роль, неважно, где она будет находиться, в Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды, или же она напрямую будет подчинена президенту.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
2: Это уже похоже на бензиновую лихорадку. На Кубани закрываются АЗС, в Крыму топлива почти нет, а если есть, то по 100 рублей за литр. В Краснодарском крае на фоне топливного кризиса временно остановили отпуск топлива на 15 автозаправочных станциях. Об этом сообщил региональный оперштаб в своем телеграм-канале со ссылкой на данные Министерства ТЭК и ЖКХ края. Ограничения затронули заправки в Краснодаре, а также Красноармейском, Кущевском, Славянском и Усть-Лабинском районах. Речь в основном идет о небольших частных АЗС. При этом, согласно сообщению, в Темрюкском районе, граничащем с Крымом, на 7 заправках образовались очереди от 20 до 100 автомобилей. Еще 8 июня власти Краснодарского края предупреждали, что часть из более чем 500 АЗС, закупающих топливо мелким оптом без долгосрочных контрактов, столкнулась с его отсутствием. Перебои фиксировались и на сетевых заправках. На фоне резкого роста спроса поставки не успевали покрывать потребности.
3: Его не успели подвести из-за резкого роста спроса. Проблемы носят кратковременный характер, и в настоящее время крупные сети корректируют графики поставок на свои заправки.
2: О возможных локальных сбоях заявляли и в Ростовской области. Вице-губернатор региона по вопросам промышленности и энергетики Игорь Сорокин отмечал, что крупные сети продолжают работать штатно. Однако возможны локальные затруднения на небольших заправочных станциях.
4: Среди причин – снижение объемов производства на ряде нефтеперерабатывающих заводов из-за внеплановых ремонтов и высокая загруженность транспортной сети РЖД. Принимаются меры для предотвращения дефицита топлива.
2: Но особенно сильно перебои с поставками топлива ощущаются в Крыму. Цены на бензин там на 20% превысили московские и достигли почти 90 рублей за литр. А у перекупщиков цены выросли еще сильнее. На сайтах объявлений бензин предлагают по 130, а то и 150 рублей за литр. Это примерно на 50% выше официальных цен крымских АЗС. На фоне кризиса в Симферополе уже возбудили административное дело против 26-летнего жителя Ялты, который перепродавал бензин по завышенным ценам, сообщили в полиции.
5: Мужчина закупал топливо в условиях дефицита и затем реализовывал его через объявление. В отношении него составлен протокол за осуществление предпринимательской деятельности без лицензии.
2: Участники нефтегазового рынка предупреждают, что Россия может столкнуться с резким ростом цен на бензин из-за проблем нефтеперерабатывающих заводов, которые обеспечивают около 14% внутреннего рынка. Однако атаки беспилотников не единственная причина подорожания бензина, говорит экономист Денис Рябцев.
6: Причин есть еще несколько. Стоит не забывать и про повышенный спрос. Есть увеличение автотрафика по там, крупным трассам. Это значит, то, что нам нужно больше бензина. Не стоит забывать и про армию, которая тоже является большим потребителем и бензина, и прочих материалов переработки нефти, которые нужно же чем-то заправлять танки и прочую военную технику.
2: Дороговизна топлива напрямую влияет на ускорение инфляции, ведь стоимость бензина закладывается в доставку всех товаров и автоматически повышает стоимость конечной продукции для покупателя. Поэтому россиянам следует готовиться к последующему росту цен на продукты, товары и услуги, отмечают эксперты.
1: Радиосигнал. Подробно о важном.
7: из первых уст.
8: Президент Александр Лукашенко о плане действий для нового министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Максима Лысенко.
0: Что касается вашего министерства, вы понимаете, что есть предложение подключить к вам еще и инспекцию по охране животного и растительного мира, которая непосредственно была в подчинении президента. В свое время мною создавалась эта инспекция для того, чтобы навести порядок в стране. И меня очень беспокоила ситуация с браконьерством. Браконьерство у нас цвело и пахло, как в народе говорят. За это время уже другая проблема появляется. Это я вижу из информации, которую в средствах массовой информации получаю прежде всего, что у нас столько животных развелось, что проблемы возникли на дорогах. Но вопрос не в этом, что инспекция сегодня не нужна, и мы ее, как некоторые говорят, сливаем в Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды. Ничего подобного. Постепенно, как мы и договаривались, как были поставлены мною условия, мы не делаем резких телодвижений каких-то, даже если видим, что где-то что-то надо или кого-то объединить. И никакого слива здесь происходить не должно. И это во-первых, а во-вторых, мы еще обсудим этот вопрос. Как за, так и против много людей возражают некоторые. Ну, ясно, я делю на три или, может, даже на больше, когда возражают те, кто сегодня работает в инспекции. Это во-первых. А во-вторых, инспекция как выполняла, так и будет выполнять свою роль, неважно, где она будет находиться, в Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды, или же она напрямую будет подчинена президенту.
9: Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
10: Мосаме сарма.
9: Лето.
10: Мосаме гарма.
9: Весна.
10: Бахар.
9: Осень.
10: Хизан.
9: Учим пакистанский. Авось пригодится.
11: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
12: Всем привет! В эфире «Между строк». Сразу к делу. Почти 40% всех расходов средней белорусской семьи уходят на еду. 4 из 10 заработанных рублей тратятся просто на то, чтобы семью прокормить.
13: Да, и тут речь вообще не идет о еженедельных походах в рестораны или, не знаю, крафтовых сырах с устрицами. Это самые базовые вещи. Хлеб, молоко, картошка, ну, какие-то дешевые макароны.
12: Именно. По сути, это такая математика абсолютного выживания. Сегодня предстоит погружение в массив экономических отчетов и статистики, чтобы разобраться в структуре расходов в Беларуси.
13: Ага, потому что за красивым фасадом официальных цифр, где, ну, фигурируют какие-то 3% бедных, скрываются совершенно другие механизмы. Механизмы того, как семьи реально сводят концы с концами.
12: Вот эта цифра в 40%, она же действительно заслуживает пристального внимания. Давай переведем ее в понятные категории. Если доход семьи составляет, ну, скажем, 2000 рублей, то около 800 рублей каждый месяц буквально растворяется в холодильнике.
13: Угу, просто съедается.
12: Да-да. В экономике есть фундаментальное понятие «закон Энгеля». Он работает безотказно. Чем выше уровень благосостояния общества, тем меньшую долю в доходах занимают расходы на еду.
13: 100%. В развитых экономиках, например, в Германии или Великобритании, эта доля держится на уровне 10, ну, максимум 13%. В Польше это где-то 17-20%.
12: Вот. А показатель, который приближается к 40%, в Беларуси это классический маркер очень низкого уровня жизни.
13: Слушай, я бы тут немного поспорила или, ну, предложила бы взглянуть под другим углом. В Беларуси же исторически сложилась огромная культура застолий.
12: Ну, есть такое, да.
13: Люди просто привыкли обильно готовить, встречать гостей полными столами. Вспомнить любые праздники еды всегда должно быть с запасом, чтобы ломилось просто. Может, эта огромная статья расходов объясняется не столько бедностью, сколько, ну, укоренившимися традициями?
12: Звучит логично, но этот аргумент про традиции как бы не выдерживает проверки реальности. Особенно если проанализировать само содержимое продуктовых корзин.
13: В смысле?
12: Ну, смотри. Закон Энгеля учитывает не только объем еды, но и качество. Когда цены растут, люди не увеличивают траты ради сохранения вот этого роскошного застолья. Происходит совершенно другой процесс.
13: Жесткая оптимизация?
12: Да, жесткая оптимизация калорий. Полноценное мясо незаметно заменяется куриными субпродуктами. Свежие овощи, особенно не в сезон, просто пропадают со стола. Вместо них появляются дешевые консервы или крупы.
13: А, то есть это не про гастрономию, это про математику.
12: Главный критерий при выборе продуктов – получить максимум калорий за минимальные деньги.
13: Именно так механизм и работает. Выбор смещается в сторону продуктов по акции или под марками собственной дешевой линии супермаркетов. И это, кстати, отлично объясняет, почему скачок цен на обычную гречку или подсолнечное масло вызывает такую острую реакцию.
12: Ну да, когда 40% бюджета уходит на базу, подорожание углеводов – это прямой удар по физическому выживанию. Это же не отказ от деликатесов, это удар по самому необходимому.
13: Совершенно верно. Хорошо, давай двигаться дальше по этой финансовой карте. 800 рублей оставили в продуктовом. Следующая огромная категория – это ЖКХ и обязательные платежи.
12: О, да. Электричество, вода, отопление, вывоз мусора. На них уходит примерно 25% бюджета. И тут есть одно критическое отличие от расходов на еду. Еду можно как-то варьировать, ну, купить крупу вместо курицы. Но квитанцию за отопление в январе оптимизировать возможно-невозможно.
13: Угу. Это непреложное обязательство перед государством. По сути, своеобразный налог на право жить в теплой квартире. И этот налог, что самое интересное, бьет по регионам совершенно непропорционально. Зарплаты в небольших районных центрах могут быть в полтора, а то и в два раза ниже столичных. Но тарифы на воду и электричество принципиально не отличаются.
12: Да-да-да.
13: И в итоге для семьи из региона зимняя квитанция за коммуналку откусывает просто катастрофическую часть бюджета. Альтернативы нет. Если не платить, пойдет пение, а потом отключение базовых благ.
12: Возвращаемся к нашей математике. Значит, 40% еда, 25% обязательные платежи, в сумме 65%. На все остальное – одежду, обувь, лекарства, бытовую химию, транспорт – остается 35%.
13: От 2000 это...
12: 700 рублей.
13: Да, 700 рублей.
12: На семью из нескольких человек. На целый месяц. Сумма просто микроскопическая.
13: И вот тут вступает в силу один из самых жестоких экономических парадоксов. Эффект накопленной бедности. Или штраф за бедность, как это иногда называют.
12: Штраф за бедность. Звучит мощно.
13: Так и есть. Поскольку свободных денег почти не остается, люди переходят к практике отложенного потребления. Например, покупка зимних сапог становится прям стратегическим проектом. Деньги на них начинают откладывать еще с середины лета. Но настоящая проблема кроется в самом моменте покупки.
12: Потому что покупается самое дешевое из возможного.
13: Угу. Просто потому, что на вещь среднего или высокого качества нет единовременной суммы, покупается дешевая зимняя куртка или дешевые ботинки. И механизм этого штрафа очень прост. Дешевая куртка теряет свойства и рвется уже через полтора сезона.
12: А качественная прослужила бы лет 5-7.
13: Да, в результате на дистанции в 10 лет человек вынужден купить 5 дешевых курток, суммарно тратится гораздо больше денег, чем стоила бы одна нормальная вещь. Бедность буквально заставляет переплачивать.
12: Замкнутый круг постоянных трат на вещи плохого качества.
13: И вырваться из этого цикла можно только, если есть свободный финансовый зазор, запас прочности. А его у большинства просто нет. Платят дважды, а то и трижды за одно и то же.
12: Хорошо, но если картина настолько мрачная, возникает логичный вопрос к официальной статистике. Данные говорят, что за чертой бедности в Беларуси находится чуть более 3% населения.
13: Ну да, около 300 тысяч человек.
12: 3% для любой экономики звучит как феноменальный успех. Как этот триумф цифр бьется с реальностью, где невозможно купить нормальную стиральную машину?
13: Разгадка кроется чисто в методологии. Эти 3% высчитываются на основе бюджета прожиточного минимума. А это предельно жесткая, минимально возможная сумма. Она рассчитана исключительно на физическое поддержание жизни. Статистика не врет, она просто использует очень специфическую линейку.
12: То есть настоящая проблема находится не под этой чертой, а буквально на пару миллиметров выше нее.
13: Идеальное описание – это хождение по финансовому канату. Если доход семьи превышает прожиточный минимум, ну, скажем, на 50 рублей, все государство считает их благополучными.
12: А в реальности поломка старого холодильника за 700 рублей превращается в локальную катастрофу.
13: Именно. Свободных денег-то нет. Официальные отчеты не фиксируют ситуации, когда родители экономят на фруктах для детей ради ремонта сантехники. Это огромный пласт скрытой бедности. Он просто замаскирован под бытовую стабильность.
12: И эта скрытая бедность отлично объясняет колоссальный бум потребительских кредитов и карт-рассрочек. Если присмотреться, рассрочки сейчас берутся не на квартиры или машины.
13: Ой, нет.
12: В долг оформляются базовые вещи. Мобильные телефоны, чайники, микроволновки. Оформление кредита на холодильник – это же ярчайший сигнал о том, что текущие доходы не покрывают даже базу.
13: Но банки и ритейлеры прекрасно понимают эту уязвимость. Весь маркетинг выстроен вокруг идеи «возьми сейчас, плати потом». У человека сгорает холодильник, еду хранить негде. Это экстренная ситуация.
12: И он берет технику в рассрочку.
13: Да, и в и без того напряженном бюджете появляется новая гиря – ежемесячный платеж. Долговая нагрузка начинает наслаиваться, следующий форс-мажор потребует нового кредита.
12: Слушай, ну рассрочка на чайник – это еще полбеды. Самая опасная форма скрытой экономии – это экономия на здоровье. Она вообще не видна в ежедневных чеках. Формально же существует бесплатная медицина.
13: Угу, формально.
12: Но на практике ожидание талона к узкому специалисту может растянуться на недели или месяцы, а свободных денег на визит в частный медцентр нет.
13: Механизм тут работает жестко. Выбирается стратегия «лечиться до последнего». Болевые симптомы просто игнорируются или заглушаются дешевыми дженериками.
12: Потому что оригинальные препараты стоят дорого.
13: Да. Проблема откладывается до того момента, пока не станет критической. Стоматология – это прям хрестоматийный пример. Зуб начинает болеть, покупаются копеечные обезболивающие, в итоге зуб приходится просто удалять. Про импланты речь вообще не идет. Их стоимость для семьи со средним доходом сопоставима, ну, с полетом в космос.
12: И это касается не только зубов. Пропущенная из-за нехватки времени и денег диспансеризация превращается в запущенную гипертонию или недиагностированный диабет. Экономия на базовом чекапе сегодня выставляет огромный счет завтра.
13: Неподъемный счет. К моменту, когда случается инсульт, ресурсов на качественную реабилитацию уже просто нет.
12: Знаешь, иногда кажется, что из этой ловушки дорогих кредитов и коммуналки можно сбежать, сменив декорации, вырваться из города в сельскую местность, зарплаты там ниже, но ведь есть мощный буфер, личное подсобное хозяйство.
13: Огороды.
12: Ну да, куры, картошка. В массовом сознании часто рисуется идиллия. Свой участок земли дает независимость от магазинов.
13: Эта иллюзия очень опасна. Важно различать модное фермерство из соцсетей, где ради удовольствия выращивают органические кабачки, и реальное выживание в деревне. Огород в таком контексте – это не хобби, это изматывающий физический труд.
12: Который служит одной цели – заменить отсутствующие деньги.
13: Абсолютно. По сути, происходит прямая конвертация собственного здоровья и времени в калории. Человек тратит невозобновляемые ресурсы на выращивание еды просто потому, что не может пойти и купить ее в супермаркете.
12: Ситуация же еще усугубляется тем, что цены в сельских магазинах из-за логистики часто выше городских.
13: Да. И возникает тотальная изоляция от современной экономики потребления. Походы в кино, театр, кафе или фитнес для огромного числа людей в регионах просто не существует в их реальности. Это другой мир.
12: Кстати, говоря о регионах и уязвимых группах, невозможно обойти стороной еще один механизм формирования доходов.
13: Пенсии, пособия.
12: Именно. Для множества семей пенсионеров, людей с инвалидностью, многодетных, пенсии и детские пособия является не просто дополнением, это несущая конструкция всего бюджета.
13: И это создает состояние тотальной уязвимости. Механизм предельно прост. Наемный работник в частном секторе может попытаться сменить компанию, взять дополнительные смены, ну, попросить повышения.
12: У него есть хоть какие-то рычаги.
13: Да, а получатель государственных выплат таких рычагов лишен полностью, он может только ждать.
12: И если инфляция разгоняется, цены растут каждую неделю, а пособие индексируется с опозданием, семья стремительно беднеет. Номинально на карту приходит та же сумма, но купить на нее можно на треть меньше.
13: Знаешь, эта зависимость имеет глубокие психологические и политические последствия. Когда физическое выживание семьи зависит от того, поступят ли государственные деньги в следующем месяце, формируется очень жесткая модель поведения.
12: Правило не раскачивать лодку?
13: Именно. Человек избегает любых конфликтов с системой, потому что эта система его единственный источник питания.
12: Если собрать все эти элементы в единую картину, 40% на продукты, жесткие коммунальные платежи, поломки дешевой техники, кредиты на чайники, огороды вместо отдыха. Какой финальный диагноз можно поставить такой финансовой модели?
13: Диагноз звучит как хронический нулевой баланс.
12: Нулевой баланс?
13: Да. Это абсолютное отсутствие накоплений и подушки безопасности. Жизнь в режиме от зарплаты до зарплаты. Каждый новый месяц семья начинает с чистого нуля. Получили деньги, раздали долги, оплатили счета, закупили продукты. Все, ресурсы исчерпаны.
12: И в такой системе любой внешний шок, ну типа задержка зарплаты на пару дней или внезапная простуда, когда нужны антибиотики, это моментальный кризис всего бюджета.
13: Угу.
12: И здесь мы подходим к скрытым последствиям, которые вообще не отражаются в экономических отчетах. Как хронический нулевой баланс ломает человеческую психику. Что происходит с мозгом, когда он годами находится в режиме выживания?
13: Жизнь в условиях нехватки денег – это непрерывный стресс. Мозг постоянно затапливается кортизолом.
12: Гормоном стресса.
13: Да-да, когнитивная нагрузка настолько высока, что исполнительные функции мозга, отвечающие за долгосрочное планирование, просто блокируются. Горизонт планирования сужается ровно до 30 дней.
12: До следующей получки.
13: Точно. Вопросы о том, кем человек видит себя через 5 лет, ну, они просто не имеют смысла. Вся нейробиология сосредоточена на том, как дотянуть до 20 числа.
12: Люди привыкают годами не путешествовать, не менять обстановку. И в какой-то момент просто перестают об этом мечтать.
13: Но самое тяжелое последствие – как эта модель передается дальше.
12: Детям.
13: Да, многие думают, что бедность наследуется через, ну, генетические установки лени. Это миф. Психология бедности передается через наблюдение. Дети видят микровыражение паники на лицах родителей у кассы, когда итоговая сумма оказывается чуть больше ожидаемой.
12: Они видят, как товары возвращаются на полки.
13: Угу. И с ранних лет усваивают нейронную связь между деньгами, страхом и тревогой. Ребенок учится подавлять свои желания в зародыше. Он понимает, просить новые кроссовки небезопасно для эмоционального фона семьи.
12: Страшная картина на самом деле. Давай подводить итоги. Структура расходов домохозяйств в Беларуси – это не просто набор скучных процентов из отчетов. Это подробная финансовая карта выживания.
13: Да, замаскированная под стабильность.
12: Когда половина доходов сгорает на базовых калориях, а еще четверть уходит на тепло и свет, у людей физически не остается пространства ни для образования, ни для инвестиций в здоровье, ни просто для права на ошибку.
13: Жизнь превращается в бесконечное лавирование между полками с акционными товарами и попытками закрыть платеж по рассрочке за микроволновку.
12: Это действительно глубокая и тревожная мысль, с которой стоит остаться наедине. Спасибо, что вместе разбирали эти сложные механизмы. Надеюсь, после этого погружения сухие цифры в статистике и чеки из магазинов обретут совершенно новый смысл. Анализируйте информацию и задавайте вопросы. До новых встреч.
14: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
15: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. Сегодня мы поговорим о льготном стаже для тех, кто работает во вредных условиях. Вот вопрос от Жанны. Я работаю санитаркой в приемном отделении детской инфекционной больницы. У нас есть надбавка за вредность. Мне 57 лет. Могу ли я уйти на пенсию? раньше? Отвечаю вам, Жанна. Работа в инфекционных отделениях действительно часто дает право на досрочный выход на пенсию, но здесь важны детали. Чтобы претендовать на эту льготу, нужно, во-первых, что касается перечня должностей, убедиться, что ваша должность входит в специальный список работ с вредными условиями труда. Этот список утвержден законодательством. Во-вторых, льготные справки. На руках у вас должны быть справки о характере и условиях труда, подтверждающие вашу занятость именно в этих условиях. Ну и общий вредный стаж. Нужно сложить все периоды, например, ваши годы работы с 2007 по 2010 и с 2016 по текущий момент, чтобы понять, а набралось ли достаточное количество лет для льготы. И вот только детальный такой анализ ваших документов поможет определить точный возраст выхода на заслуженный отдых. Друзья, не бойтесь защищать всегда свои интересы, консультируйтесь с профессионалами, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
16: Радиосигнал 666 АМ. Важный сигнал.
17: Беднее врачей, только учителя. Соцсети накрыл флешмоб медиков после заявления президента о плохой зарплате в Европе.
18: Я задал вопрос нашим начальникам, вашим начальникам, моим подчиненным. Ну а как? Может, кто-то в Польшу хочет поехать, зарплаты и прочее. Нет, говорят, уже назад хотят вернуться. Мы это чувствуем. Я это вижу по нашей комиссии. Туда уже обращаются сбежавшие, в том числе врачи, учителя. Пожалуйста, мы вас примем. Посуду мыть там, еще чего-то.
17: С таким заявлением о врачах, которые уехали работать за границу, выступил Александр Лукашенко. По словам президента, возвращается на родину из плохих условий в соседней Польше.
18: Возвращаются обратно. И я не скажу, что это плохие люди. В основном это неплохие были врачи. Съездили, потеряли время, потеряли деньги. Некоторые семьи свои потеряли. Что получили? Никому мы там не нужны.
17: Белорусские медики, которые трудятся в Европе, отреагировали на слова президента моментально и засыпали соцсети тысячами роликов, где опровергают сказанное.
19: В месяц у меня выходит около 3000 евро на руки. Работа напряженная. 8 часов приема пациентов плюс подработки. Иногда приходится ездить в другие города. Но зарплата позволяет планировать жизнь, семью, развиваться профессионально. В Беларуси за такой же труд столько бы не заплатили.
20: Я сначала в Польше была, а потом рискнула откликнуться на вакансию в Нидерландах. Работаю 32 часа в неделю, включая дежурство. Для голландцев это тяжелая, но нормальная нагрузка. И зарплата на порядок выше, чем в Минске. Здесь есть возможность развиваться, повышать квалификацию, получать стабильный доход. Дома таких условий и заработка просто нет, чтобы не вешал на уши Александр Григорьевич. Это рассчитано только на внутреннюю аудиторию.
19: Да, дежурство длинное, график плотный, но зарплата позволяет решать бытовые вопросы и откладывать на будущее. Ты чувствуешь, что труд оценивает по достоинству. Дома про такое можно только мечтать.
17: Эксперты подтверждают, зарплаты белорусских врачей в Европе несравненно выше, чем дома. Цифры в этом плане куда более красноречивы, заявляет экономист Игорь Боровик.
21: Если сравнивать усредненные зарплаты врачей в Беларуси и Польше, разница почти в 3,5 раза. Средний белорусский доктор после вычета налогов получает около 3725 рублей, а его польский коллега – почти 12945 рублей на руки. Даже если учесть более высокие цены в Польше, уровень жизни там для врачей заметно выше. Даже в пересчете на картошку, молоко или мясо среднестатистический медик в Беларуси заметно уступает медику в Польше. Конечно, они прямо спят и видят, как соглашаются на предложение Лукашенко вернуться и мыть полы. Охотно верим.
17: При этом внутри Беларуси ощущается острая нехватка медицинского персонала. Больницам и поликлиникам требуются тысячи врачей и медсестер, а Минздрав при этом обещает закрыть врачебные вакансии только к 2028 году. Но если у вас есть жалобы на медицину, рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
17: ГОСТом и не пахнет. Белорусы жалуются, что любимые сырки с пандой уже не те. Савушкин продукт изменил рецептуру.
4: Сырки с пандой Мишу кошмар какой-то стали. Теперь глазурь кажется такой же сухой, как и у других сырков. Я прекрасно помню этот мягкий шоколадный слой, который не нужно было разламывать зубами при надкусывании. А сейчас именно так и происходит. Она хрустит. Это не то.
19: Долгое время покупали только эти сырки. В последней доставке они какие-то другие. Глазурь отличается. Не в лучшую сторону для меня. Это правда, согласен.
4: Испортили такой хороший продукт. Глазурь как пластилин стала. Не нужно менять составы. Точно же где-то начали экономить и заменили ингредиенты.
17: На Полоцком молочном комбинате подтвердили, что за рецептуру и производство сырков теперь полностью отвечают сотрудники Савушкина продукта. Однако последние опровергают догадки о вмешательстве в традиционный рецепт.
22: Мы изменили только упаковку. Рецептуру не меняли. Мы заинтересованы в том, чтобы сохранить первоначальный вкус сырка и не потерять армию его поклонников. Эта процедура связана и с Минздравом, и с другими инстанциями. Она предусматривает много бюрократических этапов. Из изменений можно отметить то, что сырки выпускаются на новом, более современном оборудовании. А так, восприятие вкусов – все же очень субъективная вещь.
17: Напомню, что легендарный Полоцкий молочный комбинат в апреле передали Савушкину продукту. О слиянии предприятий заявила председатель Совета Республики Наталья Качанова.
4: В соответствии с поручением президента Лукашенко по Полоцкому молочному комбинату было принято такое решение. Теперь сюда зайдет крупный переработчик молочной продукции «Савушкин продукт», известная не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами.
17: Эксперты отрасли отмечают, что Савушкин продукт Александра Машенского уже не первый раз забирает проблемное предприятие. Так, в 2018 году под его контроль перешел Оршанский молочный комбинат. В прошлом году – Савушкин Орша. В обоих случаях качество и вкус молочки стали, если и не хуже, то другими, жалуются потребители. Они переживают, что такая перспектива ждет и молочные продукты Полоцкого молочного комбината. А сырки с пандой – только начало. И помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
23: Студенты не пушечное мясо. В вузах по всей России для вербовки студентов на фронт проводят телемосты с бойцами СВО. Учебные заведения все сильнее становятся похожи на филиалы военкоматов. Чтобы заманить молодежь на фронт, Минобороны запустила новый формат – онлайн-телемосты со студентами. Прямо во время пар учащимся включают видеотрансляции с передовой. Действующие бойцы, например, из подразделений БПЛА, показывают подросткам, как это круто и перспективно – уметь управлять дронами. И, конечно, обещают огромные подъемные солидные премии за каждую единицу подбитой техники. На днях такой телемост провели для Пашковского сельхозколледжа. А до этого онлайн-агитацию опробовали в учебных заведениях Сибири, говорит военный юрист Иван Чувеляев.
1: Это новая, очень хитрая тактика вербовки. Молодежи пытаются продать войну как безопасную компьютерную игру. Мол, вы будете сидеть в глубоком тылу с джойстиком в руках и получать за это огромные деньги. Но это циничный обман. Операторы БПЛА сейчас – это цель номер один для противника. По ним прилетает в первую очередь. Студентов просто заманивают красивой картинкой, забывая сказать главное. Любой контракт с Минобороны в 2026 году – это билет в один конец, расторгнуть его до конца боевых действий невозможно.
23: Но согласно с такой математикой, далеко не все. В Якутске студенты устроили настоящую партизанскую акцию протеста. Стены Северо-Восточного федерального университета и других местных институтов за одну ночь покрылись жесткими граффити. Надписи гласят: «Студенты не пушечное мясо. Вузы равны военкомату». Авторы акции выпустили манифест, где прямо заявили, что университеты должны быть пространством для науки и знаний, а не пунктами сбора мобилизационного ресурса. Якутская молодежь открыто взбунтовалась против того, чтобы ее превращали в расходный материал, говорит местная студентка Наталья.
2: У нас в университете дышать уже нечем от этой пропаганды. Нам постоянно втирают про патриотизм, крутят эти ролики, теперь еще и телемосты устраивают. Ребята озлоблены. Мы поступали учиться, мы хотим мирной жизни, развивать свою республику, учить свой язык, двигать науку. Почему из нас пытаются сделать штурмовиков? Эти граффити на стенах – это крик души всего нашего поколения. Мы не хотим умирать за чужие интересы. И пусть ректорат поймет, что нас не получится молча упаковать в автобусы.
23: Как отметили студенты-активисты, Якутск стал ярким примером того, как сильно перегрето недовольство в национальных республиках, которые и без того потеряли на фронте слишком много мужчин. Попытки Минобороны дотянуться до вчерашних школьников через экраны мониторов начинают вызывать обратную реакцию молодежи.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
8: Председатель Комитета государственного контроля Василий Герасимов о результатах проверок, проведенных в сфере благоустройства.
6: Тот анализ, который мы проводили и в 2025 году, и уже в 2026 году, как я отвечал, говорит о том, что местные органы власти пошли по пути занижения объемов, которые необходимо выполнить. Не только по работам, но и по территориям. И когда мы проводили даже те же прямые линии по этой теме, люди отмечали, что не сделали мы революцию условно в этом вопросе. Поэтому и в 2026 году мы обращали внимание на то, что необходимо усиливать эту работу. Но там есть и те вопросы, о которых вы говорите. У нас есть один план, потом много всяких дублирующих планов. И вообще порядок планирования, все, что связано с благоустройством, оно требует некоторого упрощения. Для того, чтобы на все вот эти процедурные моменты мы не тратили годы, а больше свою энергию пускали в конкретные объекты и в конкретные мероприятия. Поэтому, если какие-то будут у вас соображения на этот счет, мы готовы вместе поработать.
24: Благодарю за ответ.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
25: Недешевая жизнь. Белстат опубликовал данные инфляции за май. Больше всего подорожали продукты и услуги. По данным Белстата, в целом потребительские цены за месяц выросли на 0,1%, а с начала года более чем на 2,5%. Больше всего в мае подорожали услуги на 0,4%. Если сравнивать с декабрем прошлого года, то услуги подорожали почти на 6%, продукты на 1,5%, а непродовольственные товары на 1,4%. Таким образом, основным драйвером роста цен в Беларуси остаются услуги, тогда как стоимость товаров меняется значительно медленнее, говорит экономист Анастасия Лузгина.
26: Действительно, вот если мы сравним разные виды там, товаров и услуг, то, например, в целом цены потребительские с начала года там выросли менее чем на 3%. А услуги, цены на услуги выросли где-то на 4,4%. Да? То есть они опережают средний рост цен.
25: Средняя сумма, которую покупатели тратят за один поход в магазин, в торговые центры и на рынке, в этом году заметно выросла. Сами белорусы говорят, что подорожало все – коммуналка, одежда, товары первой необходимости и продукты. При этом Александр Лукашенко ранее обращался к правительству с просьбой заняться инфляцией.
0: Конечно, особое внимание в борьбе с инфляцией. Цены – вопрос номер один для людей. Такого всплеска, который произошел минувшей осенью, больше допускать категорически нельзя. Какими хотите способами – монетарными, регуляторными, административными, но добивайте, чтобы, как условились, держать коридор в районе 7%. Эта цифра должна быть красной линией. Ее должен понимать бизнес, производитель и торговля. Иначе меры будут приняты самые жестокие.
25: Однако инфляция оказалась больше, чем ожидал президент. Цены на продукты и предметы первой необходимости продолжают расти. Это признает и депутат Ирина Луканская.
7: Не будем закрывать глаза и скрывать, будем действительно говорить правду. Мы имеем рост цен порядка 10%. И в основном это продовольственные товары, то есть это товары повседневного спроса. Анализируя цифры, хочется отметить, что складывается, скажем так, наименее благополучная ситуация по росту цен.
25: Инфляция в Беларуси могла быть в два раза выше, если бы не ее госрегулирование, отмечают эксперты. Однако такое ручное удержание цен имеет обратную сторону. Грозит, среди прочего, дефицитом товаров, отложенным подорожанием и ослаблением рубля. Эксперты считают, что правительство не откажется от такого регулирования, но может пойти на дальнейшее послабление, если ухудшится финансовое состояние бизнеса. Это может привести к кризису неплатежей, который заденет банковскую систему, говорит экономист Александр Кравцов.
9: В результате экономика погрузится в рецессию в сочетании с повышенной инфляцией и значительным ослаблением рубля, а ее продолжительность и глубина будут зависеть от реакции властей.
25: При этом эксперты видят также внешние риски, которые могут существенно ограничить возможности властей по сдерживанию роста цен административными рычагами и потребовать ослабления ценового контроля. Аналитики обращают внимание на накаленную военно-политическую и социальную обстановку в мире. Любое обострение конфликта может вызвать проблемы с логистикой и сокращение добычи энергоресурсов. В этом случае возможен рост инфляционного давления в мире и ослабление экономической активности, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе.
10: Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
11: Пир.
10: Вторник.
11: Мангал.
10: Среда.
11: Будх.
10: Четверг.
11: Джумират.
10: Пятница.
11: Джума.
10: Суббота.
11: Хафта.
10: Воскресенье.
11: Итвар.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится. Из первых уст.
8: Президент Украины Владимир Зеленский изложил формат следующего раунда мирных переговоров с Россией.
13: Нормандский формат. Это было в прошлом. Нам не нужно повторять Минские соглашения, договоренности, поэтому я думаю, что Е3 будет лучше, чем другие форматы, которые были в прошлом. Я думаю, так это моя позиция, с всем уважением к Соединенным Штатам. Не может быть просто в любом формате, потому что нам нужны будут гарантии безопасности со стороны Европы и Соединенных Штатов. Мы будем рады видеть, конечно же, американскую команду. Я имею в виду, что мы не должны повторять такую ошибку, когда одна страна, там другая страна, большая, маленькая, принимает какие-то решения вместе с Россией, потом кладет это все на стол и говорит, вот такая идея. Нет, мы такие переговоры без нас не примем, когда война идет на нашей территории, когда потери несет в основном Украина, поэтому ничего про нас без нас.
3: Новости регионов на радио «Сигнал».
25: 13-летний мальчик утонул в водоеме Копани в Глубокском районе Витебской области. Как сообщает пресс-служба МЧС, трагедия произошла в деревне Лозичи. Ребенка из воды извлекли спасатели. После реанимационных мероприятий медики констатировали смерть подростка. По информации Следственного комитета, днем 10 июня два мальчика 13 и 12 лет играли во дворе дома. Во время игры мяч упал в пруд, выкопанный на дворовой территории. Старший попытался достать его ногой, но сорвался. 12-летний стал помогать, но тоже оказался в воде. При падении последнему удалось зацепиться за корень дерева, и он стал звать на помощь. На крики прибежали взрослые, которые помогли выбраться 12-летнему. Однако спасти второго ребенка не удалось. Глубина пруда составляет 1,5 метра. Глубокский районный отдел следкома проводит проверку по данному факту. Милиция удержала минчанку от шага из окна. В оперативно-дежурную службу Первомайского РУВД Минска поступило сообщение о семейном скандале. Как сообщили в ГУВД, Мингорисполкома выяснилось, что 73-летняя женщина поссорилась с сожителем и, решив все поменять, встала на оконный отлив, одной рукой держась лишь за раму. Прибывшие на место милиционеры вместе с работниками МЧС смогли наладить контакт с минчанкой и в итоге убедили ее вернуться в квартиру. Необычная и потенциально опасная ситуация произошла на трассе М6 недалеко от Налибокской пущи. На проезжую часть неожиданно выбежали тарпаны, оказавшись прямо перед автомобилем. К счастью, водитель заранее снизила скорость и успела среагировать, благодаря чему столкновение удалось избежать. Подобные встречи с дикими животными на дорогах становятся все более частыми, поэтому автомобилистам рекомендуют быть особенно внимательными на участках, проходящих рядом с лесными массивами. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
12: Важный сигнал.
25: Своих продуктов не осталось. Импорт из России в Беларусь вырос на четверть. Что закупаем? По итогам первого квартала поставки российской сельскохозяйственной и пищевой продукции в Беларусь превысили $1 млрд. Это на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Беларусь вошла в тройку крупнейших покупателей российского продовольствия. Наибольший рост показали свинина и свиные субпродукты, подсолнечное масло, корма для кошек и собак, а также мучные сладости и шоколадные изделия. Вообще в магазинах заметно сократился ассортимент продуктов белорусского производства. Ранее зампред Мингорисполкома Надежда Лазаренко также отметила снижение доли белорусских продовольственных товаров в розничной продаже. По ее словам, ситуацию должны исправить совместные оперативные меры администрации районов и крупных торговых сетей.
14: Среди озвученных предложений – обеспечить приоритетную выкладку отечественных товаров, в том числе в прикассовой зоне, а также предоставление не менее 60% пространства на полках магазинов для белорусских продуктов.
25: Заместитель главы Минска отметила, что по некоторым группам товаров наблюдается засилье другого производства из других стран, что вызывает разочарование ввиду наличия крупных отечественных предприятий, выпускающих аналогичную продукцию.
14: Извините, но когда ты приходишь в магазин и видишь пряник, произведенный не в Республике Беларусь, когда такой объем производства у нас в стране, конечно же, вызывает много вопросов.
25: В сетевых магазинах и супермаркетах белорусские товары чаще всего заменяют российскими. Это подтверждают данные о розничном товарообороте. А в некоторых городах местной продукции вообще не найти. Зато есть российская. В итоге деньги из страны утекают в Россию, говорят экономисты. А налоги с прибыли получает не Минск, а Москва. К тому же часто из союзного государства поступают товары низкого качества, которые в самой России стоят копейки. При этом в Беларусь такие товары поступают с двойной наценкой, говорит экономист Ярослав Романов. Манчук.
15: Очень хороший пример качества интеграционного объединения Беларусь-Россия – это то, как мы платим по товарам. Беларусы платят двойной НДС. Вот почему те товары, которые доступны и достаточно дешевые для граждан, для россиян, для белорусов обходятся на 20% дороже. Потому что чиновники работают так, что более чем за 25 лет не смогли решить вопрос налога на добавленную стоимость. Подумайте просто своим кошельком. Зачем вам переплачивать за те товары, которые можете купить дешевле?
25: Товары из других стран Беларусь сейчас не завозит из-за ответных санкций ЕС. Украина полностью прекратила отношения с Беларусью из-за поддержки российской СВО, а везти продукты из стран Азии слишком далеко и дорого. Поэтому недобросовестные российские производители фактически наживаются на белорусах, отмечают эксперты. При этом, по оценкам российского центра «Агроэкспорт», к 2030 году объем поставок продовольствия и сельхозпродукции из России в Беларусь может достичь 4,5 миллиардов долларов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
16: Радио «Сигнал 666 АМ». Вся Беларусь на одной частоте.
18: Новости союзного государства.
19: Как будто вымерла целая Суздаль. Армия весной теряла на Украине по 300 человек убитыми в день. Масштабы потерь армии на год СВО вышли на максимальный уровень за все время спецоперации. В мае на фронте погибло столько же людей, сколько живет в старинном городе Суздаль. Экономист и военный аналитик Янис Клюге изучил закрытую статистику бюджетов российских регионов по графе «Выплаты за гибель военнослужащих». Цифры оказались шокирующими. Оказалось, что в среднем этой весной армия ежедневно теряла убитыми по 300 человек. Это 9 тысяч погибших в месяц. По сравнению с предыдущими годами СВО смертность на передовой выросла более чем в два раза, отметил Клюге.
20: Региональные бюджеты – это самый надежный источник информации. Ведь чиновники на местах не могут скрыть реальные выплаты семьям погибших. Наш анализ показал, что график смертности резко пополз вверх. Если в начале 2024 года фиксировалось около 4000 убитых в месяц, то сейчас эта цифра удвоилась. Главная причина такого скачка – так называемая «стена дронов», которую выстроили ВСУ вдоль всей линии фронта. Российские штурмовые группы просто уничтожаются беспилотниками еще на подходах, и никакая броня их не спасает.
19: Если же сложить количество убитых и тяжело раненых, то общие цифры потерь выглядят еще страшнее. По подсчетам Центра стратегических и международных исследований, общие потери армии России за всю СВО уже превысили отметку в 1 миллион 190 тысяч человек. Из них безвозвратные потери, то есть погибшие около 325 тысяч солдат. Эта цифра сопоставима с тем, если бы с карты страны виртуально исчез целый крупный областной центр, такой как Смоленск, Чита или Белгород, говорит аналитик Руслан Алиев.
21: Российская армия за эти 4 года потеряла в 17 раз больше солдат, чем Советский Союз, за целое десятилетие войны в Афганистане. Это в 11 раз больше, чем за обе чеченские кампании вместе взятые. По сути, Кремль утилизировал в окопах больше мужчин, чем во всех военных конфликтах страны после 1945 года. Самое циничное, что российское общество этого как будто не замечает, потому что огромные гробовые деньги заливают это горе. Но демографическую яму, в которую страна проваливается прямо сейчас, не исправить никакими выплатами.
19: Несмотря на рекордную смертность, об окончании СВО речь пока не идет. Она будет продолжаться, пока все цели не будут достигнуты. Недавно об этом прямо сказал президент. Эксперты отмечают, что пока региональные бюджеты худо-бедно, но справляются с выплатами, а поток добровольцев за огромные деньги не иссят полностью, тактика местных штурмов останется для генералов основной. Но с каждым днем цена этой тактики становится все более неподъемной для будущего всей страны.
18: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
8: Президент Александр Лукашенко о том, что легкой жизни новому председателю Петриковского райисполкома Евгению Шкроботу не обещает.
0: Что касается Петриковского райисполкома, ну вы понимаете, что я там бываю не единожды.
22: Конечно, товарищ президент.
0: Очень внимательно наблюдаю вообще за Полешуками и развитием Полесья. Это когда-то было моей болью. Сейчас я рад, что все-таки люди там живут более-менее прилично. Это во-первых, что вы всегда будете на глазах. Во-вторых, председатель райисполкома бывший нами назначен на Мозырский райисполком. Он и неплохо работал, он сам Полешук настоящий и понимает в сельском хозяйстве. То есть вы идете на район, который уже себя зарекомендовал, и руководитель в том числе. Отдыхать там не придется, а спрос будет гораздо мощнее и сильнее, нежели в Житковичах. Вы же заместителем работали в Житковичи. Опыт у вас есть, рядом районы, земли примерно одинаковые. Ну, конечно, ранее был Петриков, не Житкович, а сегодня уже можно сказать, что и Петриков очень приличный город. Я там недавно побывал, посмотрел, неплохо развивается и город, и район. И Житковичи, и Петриков в этом году неплохо посеяли, да и погода этому способствовала. Все-таки у нас там песчаная в основном почва, особенно в Петрикове. Но вот эти дожди, они поддержали наш посев. И если вы там подкормили хорошо минеральными удобрениями и органикой эти почвы, то урожай должен быть неплохим. Но это мы посмотрим по осени. Цыплят посчитаем по осени. Несмотря ни на что, работы в Петрикове достаточно, и показать себя тоже есть где. Поэтому смотрите.

0: выполняют свои обязанности, до них сложно достучаться. Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания. Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
1: Белорусы на пути в Польшу. Польское посольство в Минске изменило правила приема документов на карту поляка. Что важно знать?
2: С 11 июня запись на визит по ряду вопросов, связанных с картой поляка, переводится на новую систему. В настоящее время запись на подачу заявлений по следующим вопросам возможна только через систему Е-консулат. Количество доступных мест для записи в системе строго ограничено.
1: С таким заявлением выступило посольство Польши в Минске. Здесь также предупредили, что если срок текущего документа уже истек, то документы на продление карты не принимаются. Всего за прошлый год в Польшу переехали 12 тысяч белорусов, еще столько же в Литву, и это только по официальным данным. Вот как массовую миграцию граждан комментировал президент Лукашенко.
3: «Миллион уехал. Увидеть бы это, ну, неважно сколько. А зубок приехать лечить, они едут в Гродно».
1: Но масштабы происходящего колоссальны, говорит миграционный эксперт Наталья Олейникова. Ведь уезжает в основном молодежь, а это рабочая сила и демография, с которыми в стране и так большие проблемы.
4: Рабочие, студенческие, гуманитарные визы, ВНЖ. Все страны ЕС белорусам их выдали за прошлый год 175 тысяч, из них 150 тысяч – Польша. По одним данным, официально работают в Польше более 115 тысяч белорусов, по другим – 135 тысяч. Это люди, которые уплачивают страховые взносы. А есть еще и те, кто работает неофициально. Причем по статистике видно, что до 2020 года поляки выдавали гражданам нашей страны стабильно по 40-50 тысяч первичных разрешений в год. Но в 2021 произошел скачок до 130 тысяч, а в 2022 году и вовсе до 285 тысяч.
1: Пожилые люди в Европе тоже живут лучше, жалуются пенсионеры.
5: Но во всяком случае, они же ездят, отдыхают по заграницам. Они как-то ведут вот такой, но мы себе этого позволить не можем.
6: Мы знаем, что пенсионеры там у них жить начинают и ездят на все эти курорты и все прочее. Наверное, что там.
7: Я не знаю, где. В Германии, допустим, если там люди уходят на пенсию, они умудряются еще ездить куда-то потом, отдыхать, все. А нам надо год копить, куда-то съездить, отдохнуть. Тем более коммунальные услуги дорожают каждый год.
8: Ну, наверное, там отработано уже годами, я имею в виду, вот пенсионная. А у нас она постоянно меняется и никак не могут найти общий знаменатель.
1: По данным Белстата, в сравнении с 2024 годом число покинувших страну стало больше еще на 15,5%. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
9: Президент Александр Лукашенко о том, что легкой жизни новому председателю Петриковского райисполкома Евгению Шкроботу не обещает.
10: Что касается Петриковского райисполкома, ну вы понимаете, что я там бываю не единожды.
11: Конечно, тоже видел.
10: Очень внимательно наблюдаю вообще за Полешуками и развитием Полесья. Это когда-то было моей болью. Сейчас я рад, что все-таки люди там живут более-менее прилично. Это во-первых, что вы всегда будете на глазах. Во-вторых, председатель райисполкома бывший нами назначен на Мозырский райисполком. Он и неплохо работал, он сам Полешук настоящий и понимает

0: сельском хозяйстве. То есть вы идете на район, который уже себя зарекомендовал, и руководитель в том числе. Отдыхать там не придется, а спрос будет гораздо мощнее и сильнее, нежели в Житковичах. Вы же заместителем работали в Житковичах. Опыт у вас есть, рядом районы, земли примерно одинаковые. Ну, конечно, ранее был Петриков не Житкович, а сегодня уже можно сказать, что и Петриков очень приличный город. Я там недавно побывал, посмотрел, неплохо развивается и город, и район. И Житковичи, и Петриков в этом году неплохо посеяли, да и погода этому способствовала. Все-таки у нас там песчаная в основном почва, особенно в Петрикове. Но вот эти дожди, они поддержали наш посев. И если вы там подкормили хорошо минеральными удобрениями и органикой эти почвы, то урожай должен быть неплохим. Но это мы посмотрим по осени. Цыплят посчитаем по осени. Несмотря ни на что, работы у Петрикова достаточно, и показать себя тоже есть где. Поэтому смотрите, легкой жизни я вам там не обещаю.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
2: Как будто вымерла целая Суздаль. Армия весной теряла на Украине по 300 человек убитыми в день. Масштабы потерь армии на этот год СВО вышли на максимальный уровень за все время спецоперации. В мае на фронте погибло столько же людей, сколько живет в старинном городе Суздаль. Экономист и военный аналитик Янис Клюге изучил закрытую статистику бюджетов российских регионов по графе «Выплаты за гибель военнослужащих». Цифры оказались шокирующими. Оказалось, что в среднем этой весной армия ежедневно теряла убитыми по 300 человек. Это 9 тысяч погибших в месяц. По сравнению с предыдущими годами СВО смертность на передовой выросла более чем в два раза, отметил Клюге.
3: Региональные бюджеты – это самый надежный источник информации. Ведь чиновники на местах не могут скрыть реальные выплаты семьям погибших. Наш анализ показал, что график смертности резко пополз вверх. Если в начале 2024 года фиксировалось около 4000 убитых в месяц, то сейчас эта цифра удвоилась. Главная причина такого скачка – так называемая «стена дронов», которую выстроили ВСУ вдоль всей линии фронта. Российские штурмовые группы просто уничтожаются беспилотниками еще на подходах, и никакая броня их не спасает.
2: Если же сложить количество убитых и тяжело раненых, то общие цифры потерь выглядят еще страшнее. По подсчетам Центра стратегических и международных исследований, общие потери армии России за всю СВО уже превысили отметку в 1 миллион 190 тысяч человек. Из них безвозвратные потери, то есть погибшие около 325 тысяч солдат. Эта цифра сопоставима с тем, если бы с карты страны виртуально исчез целый крупный областной центр, такой как Смоленск, Чита или Белгород, говорит аналитик Руслан Алиев.
4: Российская армия за эти 4 года потеряла в 17 раз больше солдат, чем Советский Союз, за целое десятилетие войны в Афганистане. Это в 11 раз больше, чем за обе чеченские кампании вместе взятые. По сути, Кремль утилизировал в окопах больше мужчин, чем во всех военных конфликтах страны после 45 года. Самое циничное, что российское общество этого как будто не замечает, потому что огромные гробовые деньги заливают это горе. Но демографическую яму, в которую страна проваливается прямо сейчас, не исправить никакими выплатами.
2: Несмотря на рекордную смертность, об окончании СВО речь пока не идет. Она будет продолжаться, пока все цели не будут достигнуты. Недавно об этом прямо сказал президент. Эксперты отмечают, что пока региональные бюджеты худо-бедно, но справляются с выплатами, а поток добровольцев за огромные деньги не иссяк полностью, тактика местных штурмов останется для генералов основной. Но с каждым днем цена этой тактики становится все более неподъемной для будущего всей страны.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
5: Привет! Это подкаст «Между строк». И сегодня мы делаем глубокий разбор свежих экономических и демографических данных, чтобы понять механику одного из самых тихих, но разрушительных кризисов современности.
6: Да, привет. За первые три месяца года уволено 200 тысяч человек. 200 тысяч.
5: Обалдеть.
6: Чтобы понимать масштаб, это каждый 25-й работник в стране. При этом нанято на их место всего около 148 тысяч. То есть образовалась чистая и ничем вообще не перекрытая дыра в 52 тысячи рабочих рук. И исследователи прямо подчеркивают, что это не какая-то там сезонная флуктуация, когда летом все уходят в отпуск или типа того.
5: Да, и что самое интересное во всех этих графиках, это вот эта точка излома, которая пришлась ровно на март 26-го года. На первый взгляд там вроде как проскакивает позитивный сигнал. Темп найма вырос на 10%, если сравнить с прошлым годом. Компании активно ищут людей и публикуют вакансии.
6: Угу. Ищут.
5: Но проблема-то в том, что темп увольнений подскочил сразу на 12,5%. То есть каждый божий день экономика теряет на 50 работников больше, чем находит. Разрыв только увеличивается. И вот возникает вопрос, куда вообще исчезают эти люди и почему?
6: Слушай, если проанализировать, где именно этот разрыв наиболее критичен, становится понятно, почему аналитики так бьют тревогу. Потому что брешь пробита не равномерно по секторам, а именно в самых базовых несущих конструкциях.
5: Это ты про какие сферы сейчас?
6: Я про обрабатывающую промышленность, про торговлю и, что самое страшное, про медицину. В данных по здравоохранению фигурирует дефицит, который превышает 5000 врачей и медсестер. 5000!
5: Ого!
6: И это ведь профессионалы, которых технически невозможно заменить за какой-то короткий срок. На подготовку врача уходят долгие годы.
5: Слушай, меня в этой статистике зацепила одна, забавная, но на самом деле страшная деталь. Когда читаешь официальные причины увольнений, там всплывает просто огромная цифра людей, уволенных за прогулы.
6: За прогулы?
5: Да, по 2000 человек в промышленности и сельском хозяйстве за один только квартал просто не вышли на смену. Если задуматься о механике этого явления, это же очень напоминает классический гостинг после неудачного свидания.
6: Ага, точно.
5: Ну правда, люди же не стали внезапно ленивыми. Они просто избегают бюрократического конфликта. Процедура официального увольнения может занять там месяцы отработок скандалов с руководством. Поэтому человек просто молча уходит в тень или покупает билет и уезжает за границу. Запись «прогульщик» в трудовой книжке больше вообще никого не пугает. Она стала предпочтительнее легальной отработки. То есть это такая тихая, невидимая экономическая забастовка.
7: Очень точное сравнение про гостинг. Этот уход по-английски – это ведь только симптом глубокого структурного перекоса. Если спуститься на личный уровень отдельного человека, чтобы вот понять саму мотивацию, картина становится предельно ясной. Возьмем рядового врача в поликлинике.
5: Давай.
7: Человек инвестировал 6-8 лет в сложнейшее образование. Он приходит на рабочее место и видит ставку, скажем, в 1500-2000 рублей. Из-за того самого дефицита кадров, о котором мы только что говорили, вся нагрузка распределяется на оставшихся. И вместо нормативных 15 пациентов через его кабинет за смену проходит 30, а то и 40 человек.
5: Жесть. Но это же уже не медицина. Получается, это какой-то конвейер. Там риск врачебной ошибки возрастает экспоненциально с каждым часом такой работы.
7: Совершенно справедливое замечание. В таких условиях наступает просто мгновенное эмоциональное выгорание. И в какой-то момент этот специалист неизбежно сравнивает свою ситуацию с другими вариантами на рынке. Он, заходит в супермаркет и понимает, что работник торгового зала получает сопоставимые деньги.
5: Да, плюс-минус, так и есть.
7: И при этом у продавца нулевая уголовная и моральная ответственность за чужие жизни. Он закрыл кассу, сдал смену, и его рабочий день реально окончен. Экономический стимул оставаться в сложной профессии просто исчезает.
5: А если мы посмотрим на промышленный сектор? Те же заводы, которые всегда вроде как считались фундаментом местной экономики. Там ведь ситуация ничуть не лучше. Я смотрела документы, и там указано, что средний возраст инженера-конструктора на крупных предприятиях уверенно перевалил за 50 лет.
6: Угу, это правда.
5: То есть технологическое ядро держится исключительно на старых советских кадрах.
6: А приток молодых специалистов на заводы практически остановился. Система профессионально-технического образования потеряла всякий престиж. К тому же условия труда на многих предприятиях остаются просто тяжелейшими. Это устаревшее оборудование, шум, пыль, вредные испарения.
5: Ну да, никто не хочет туда идти.
6: Именно. Молодежь, выросшая в цифровую эпоху, просто в упор не видит смысла продавать свое здоровье за те копейки, которые предлагает государственный сектор. Происходит такое тотальное вымывание технологического интеллекта.
5: Но, слушай, здесь мы сталкиваемся с каким-то фундаментальным парадоксом, который ломает вообще все базовые законы рынка. Ну, в любом учебнике по экономике написано, если возникает жесткий дефицит ресурса, ну, в данном случае рабочих рук, то цена на этот ресурс должна взлететь. Работодатели должны конкурировать, перебивать ставки друг друга, чтобы заманить этих самых инженеров или врачей. Но, судя по цифрам, ничего подобного не происходит. Почему система не реагирует повышением зарплат?
8: Чтобы ответить на этот вопрос, стоит посмотреть на саму структуру вакансий. Около 70% всех предложений на рынке труда в Беларуси находятся в очень узком диапазоне – от 700 до 1500 рублей. Если брать медианную зарплату, она составляет примерно 1200 рублей.
5: Знаешь, если вот прямо сейчас попробовать разложить эти медианные 1200 рублей на базовые потребности, становится реально не по себе.
8: Ну, давай попробуем.
5: Допустим, мы берем стандартного жителя Минска. Аренда самой скромной однокомнатной квартиры сразу забирает минус 500 рублей. Это минимум.
8: Да, причем не в центре.
5: Да, где-то на окраине. Дальше базовая коммуналка, интернет и мобильная связь – это еще минус 100 рублей. Скромная продуктовая корзина без всяких излишеств, ну типа просто крупы, птица, сезонные овощи – это минимум 350 рублей. Проездной на общественный транспорт – еще 60. Если сложить все эти цифры, мы уже потратили 1010 рублей. На руках остается 190.
8: 190 рублей. И из этих 190 нужно каким-то образом выделить средства на одежду, бытовую химию, покупку лекарств, ну или хотя бы минимальный ремонт обуви.
5: Вот именно. О каком-то долгосрочном планировании вообще не может идти речи. Ни о какой ипотеке, там, создании семьи, качественном лечении зубов или банальном обновлении сломавшегося телефона. Это бюджет просто физиологического выживания одного взрослого человека. Я видела в одном из материалов довольно жесткое сравнение индустриально развитая республика в центре Европы по реальной покупательной способности своих бюджетников де-факто приблизилась к уровню стран вроде Бангладеш.
6: И вот тут мы подходим к методу второго дна. Когда легальная экономика не способна обеспечить человеку даже базовое воспроизводство его сил, люди неизбежно начинают искать скрытые стратегии выживания.
5: Так.
6: Возникает то, что экономисты называют теневой адаптацией. Часть работников полностью уходит в серый сектор. Это все эти неофициальные ремонты квартир, гаражные СТО, курьерские услуги без всякого оформления.
5: Ну да, работа за наличку.
6: Именно. Государство теряет налоги, человек теряет социальные гарантии и пенсионный стаж, но взамен он получает живые деньги здесь и сейчас, которые могут в два, а то и в три раза превышать официальную ставку на каком-нибудь заводе.
5: Либо люди выбирают путь саморазрушения, ну, тянут лямку на двух-трех официальных работах, соглашаются на какие-то бесконечные переработки, пока просто не попадают в больницу с инфарктом или тяжелейшим выгоранием. Но в данных, которые я изучала, есть еще одна интересная скрытая стратегия. Речь идет о полном осознанном отказе от официальной занятости именно по экономическим причинам.
8: А, ты про домохозяек.
5: Да-да, выделяется прям растущий пласт женщин, которые переходят в статус домохозяек вообще не из-за каких-то там традиционных убеждений, а после сурового математического расчета.
8: Но логика тут предельно прагматичная.
5: Да, смотри, механика очень простая. Допустим, зарплата воспитателя в государственном детском саду составляет около 900 рублей. Если женщина решает выйти на эту работу, у нее сразу появляются сопутствующие издержки. Оплата транспорта, покупка какой-никакой деловой одежды, расходы на питание вне дома.
8: Плюс ей нужно оплачивать пребывание собственного ребенка в детском саду или, того хуже, нанимать няню.
5: Точно. Если вычесть все эти логистические и бытовые расходы из тех самых 900 рублей, чистый остаток стремится к нулю. Выход на официальную работу становится экономически бессмысленным. Ей буквально дешевле оставаться дома.
8: И это выглядит как абсолютно замкнутый круг. Возвращаясь к твоему вопросу про рыночные механизмы, почему предприятия, видя весь этот коллапс, просто не разорвут цепь? Почему не увеличат фонды оплаты труда?
5: Ну да, почему?
9: Аналитики называют это системным парадоксом, который намертво блокирует любые рыночные законы. Государственный сектор жестко скован тарифными сетками и бюджетами, которые просто спускаются сверху. Директор завода физически не может удвоить зарплату ключевым инженерам. Это мгновенно будет квалифицировано как нецелевое расходование средств.
5: А за этим последуют проверки и уголовные дела.
9: 100%. А частный бизнес, с другой стороны, находится под колоссальным налоговым и административным давлением. Частники тратят огромные ресурсы на соблюдение постоянно меняющихся правил игры и прохождение бесконечных проверок. У них просто не остается финансовой подушки, чтобы заливать этот кадровый голод высокими зарплатами.
5: Угу.
9: В результате формируется то, что в экономических отчетах прямо называют спиралью смерти. Низкие зарплаты провоцируют уход кадров, оставшиеся работники получают двойную нагрузку за те же деньги, они выгорают и тоже увольняются. И скорость этого цикла только нарастает.
5: Понятно, что государственный аппарат осознает масштаб катастрофы. В документах описаны антикризисные меры, которыми пытаются залатать эту пробоину. Ключевая ставка, судя по всему, делается на мигрантов. План властей – привлечь 50 тысяч иностранных рабочих к 2030 году. И там отмечается, что в 2024 году уже удалось привлечь 34 тысячи человек из стран Центральной Азии.
9: Да, есть такое.
5: Вторая мера – это ужесточение системы распределения студентов и выпускников. Это такая попытка с силой закрыть ими пустующие вакансии. Читая это, я, если честно, не могла отделаться от ощущения, что это какая-то попытка заставить воду течь в гору. Разве административный ресурс может долгосрочно победить законы экономики? Это как скотчем лепить пробоину на тонущем корабле.
8: Ну, как показывают данные исследований, такие административные меры создают лишь временную иллюзию контроля. Они вообще не решают структурных проблем. Если мы проанализируем план по студентам, то увидим, что эта мера генерирует огромное сопротивление.
5: Естественно.
8: У любого современного студента в кармане лежит смартфон. Он в режиме реального времени видит рынок труда в Варшаве, Вильнюсе или Москве. Когда его пытаются привязать к рабочему месту за 1000 рублей, взывая к какому-то патриотическому долгу, это просто не работает.
5: Угу.
8: И исследователи фиксируют, что выпускники превратили уклонение от распределения чуть ли не в отдельную индустрию.
5: То есть они просто находят какие-то лазейки?
8: Ну да. Те, у кого есть финансовая возможность, просто откупаются, ну, официально возмещая стоимость обучения. Другие выходят на это навязанное место работы, но начинают скрытый саботаж. Добиваюсь увольнения по статье. Либо просто выплачивают штрафы частями. Самое опасное здесь то, что весь этот период административного давления молодые специалисты используют для подготовки документов на релокацию.
5: О, то есть жесткое распределение парадоксальным образом только ускоряет процесс утечки умов.
8: Именно так. Они сидят и готовят почву для отъезда.
5: А что касается ставки на мигрантов? Казалось бы, 50 тысяч человек – это солидная цифра, которая могла бы закрыть образовавшуюся дыру. Почему аналитики настроены так скептически по отношению к этому плану?
8: А здесь вскрывается целый пласт макроэкономических нюансов. Вот эта надежда на то, что экономику спасет какой-то бесконечный поток дешевой рабочей силы из Центральной Азии, она разбивается о суровую реальность. Во-первых, экономики стран Центральной Азии сейчас демонстрируют очень уверенный рост. Там реализуются крупные инфраструктурные проекты, создаются локальные рабочие места, доходы населения растут.
5: То есть стимул уезжать за границу у них снижается?
8: Да. Во-вторых, нужно понимать механику трудовой миграции. Мигрант едет туда, где может заработать твердую валюту или ее эквивалент, чтобы отправлять денежные переводы домой. И здесь главным конкурентом за рабочие руки выступает соседняя Россия.
5: А там дефицит кадров тоже бьет все рекорды, соответственно, и зарплаты растут намного быстрее.
8: 100%. Российский рынок предлагает значительно более высокие ставки. Там уже сформированы мощные диаспоры, отлажены схемы логистики, переводы денег. С точки зрения чистой экономической целесообразности, мигранту просто невыгодно ехать в Беларусь на меньшие деньги при тех же издержках на переезд.
5: Да, это логично.
8: Но есть и третья, наверное, самая критичная проблема этого плана. Это квалификационный разрыв.
5: Ну да, разнорабочий со стройки не сможет провести хирургическую операцию.
8: Совершенно верно. Трудовые мигранты готовы работать на стройке или собирать урожай в сельском хозяйстве, физически не способны закрыть бреши в высокотехнологичных секторах. Они не заменят уволившихся инженеров-технологов на заводах точной механики. Они не пойдут преподавать физику или математику в средние школы. То есть за счет мигрантов государство может закрыть только самую низкоквалифицированную часть рынка.
5: А интеллектуальная и технологическая бездна при этом остается открытой.
8: Именно.
5: Обычно, когда говорят об экономических кризисах, мы привыкли бояться разрушений. Ну, мы боимся, что заводы обанкротятся и превратятся в руины, что здания придут в упадок. Но данные показывают нам совершенно другой парадоксальный сценарий.
10: Угу, и какой же?
5: Если нынешняя тенденция сохранится, мы можем оказаться в уникальной исторической ситуации. Когда последний опытный инженер советской закалки уйдет на заслуженную пенсию, а последний молодой амбициозный врач купит билет в один конец, инфраструктура просто переживет своих работников. Заводы с новенькими закупленными станками будут стоять целые и невредимые. Больницы будут сверкать отремонтированными фасадами и абсолютно чистыми коридорами. Школы останутся стоять на своих местах. Но подойти к станку, включить свет в операционной или встать смелым у доски будет абсолютно некому. То есть это кризис не кирпичей и бетона, это кризис человеческого капитала.
9: Да, города, где инфраструктура превратилась в декорацию из-за отсутствия людей. Это очень точный и пугающий итог сегодняшнего разбора.
5: На этом мы завершаем наше погружение в тему. Думайте своей головой, анализируйте факты и берегите себя. Услышимся.
9: До связи.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
11: Руководитель Уфимского федерального исследовательского центра РАН Василий Мартыненко о том, что белорусские зубры прижились в Башкортостане.
12: Это проект главы республики. 22-м году он обратился с вопросом, возможно ли восстановить, воссоздать популяцию зубра в республике Башкортостан. Мы начали изучать этот вопрос и выяснили, что много-много лет назад зубр обитал республику Башкортостан, Южный Урал, и его было очень много на самом деле. Пока археологи не выяснили причины исчезновения зубра на Южном Урале, вот, изучив наши возможности, наших экосистем, проконсультировавшись с коллегами из Беловежской пущи, мы поняли, что зубры смогут обитать на территории Южного Урала. Но самая главная задача была поставлена не просто привести там несколько особей для показа, там, демонстрации, а именно создать вольно живущую популяцию, как в Беловежской пуще, которая сама себя поддерживает. И вот первый завоз у нас был в 23-м году, в мае 23-го года. Второй завоз был в декабре 23-го года. Мы, конечно, очень сильно переживали, следили, как они себя будут вести, что будет. Значит, в природе уже мы зубра выпустили в природу. Вот. И к нашему великой радости и в 24-м году родилось 5 зубрят, а в 25-м уже родились зубрята нашей популяции, так скажем.
1: Важный сигнал.
13: Своя история не котируется. В Могилеве построили 4-й дворик в честь городов России. Теперь о культуре Ярославля. Белорусы недовольны. В Могилеве продолжают создавать новое общественное пространство, посвященное российским городам. Вскоре в городе планируют открыть Ярославский дворик, который станет уже 4-й подобной локацией. Новый объект располагается по улице Ленинской, 34. На территории уже установили входную арку и продолжают работы по благоустройству. Как сообщает телеграм-канал «Могилев. Мой город», главной особенностью новой площадки станет скалодром в виде медведя, одного из символов российского Ярославля. Ярославский дворик не станет первым подобным проектом для Могилева. За последние годы в центральной части города уже появились несколько тематических пространств, названных в честь российских городов, отмечает телеграм-канал.
14: Среди них Московский дворик на улице Ленинской, Тульский дворик на улице Буденного и Хабаровский дворик на улице Пионерской. Все они находятся относительно недалеко друг от друга. Таким образом, после открытия нового объекта в Могилеве будет уже 4 общественных пространства, связанных с российскими городами.
13: Власти объясняют появление таких объектов межрегиональным сотрудничеством между белорусскими и российскими городами. Именно в этом контексте в Могилеве регулярно появляются новые элементы городской среды с российской символикой или названиями. Правда, не всем жителям города это нравится. В комментариях прослеживается запрос горожан на региональную идентичность.
15: У нас в Могилеве своих исторических тем не хватает. Мы как будто в гостях у соседей, а не в своем городе живем. Лучше бы восстановили какой-нибудь старый белорусский архитектурный элемент или назвали сквер в честь кого-то из наших просветителей. А то получается, что наше наследие – это просто пустое место, которое надо замостить чужими названиями.
16: Я против ярославских, тульских и прочих двориков в том виде, в котором их создают. Это какая-то декоративная дружба, лишенная души. Мы теряем наше лицо.
17: Почему концепция всегда одна и та же? Это не про культуру, это про навязывание определенного контекста. Дайте нам что-то свое, что будет вызывать гордость именно за наш город, а не за соседний областной центр России.
18: Кому в Могилеве нужен Ярославль? Мы здесь живем. У нас своя история, свои герои. Хотелось бы, чтобы наши власти хоть иногда смотрели в сторону белорусских традиций.
13: Заставить белорусов быть россиянами у Москвы не получится, уверены эксперты. И в подтверждение своих слов приводят результаты исследования белорусской национальной идентичности. По ним четко видна тенденция, что белорусы видят себя в полном отрыве от идентичности россиян, считает социолог Филипп Беканов.
19: Если представить себе гипотетическую ситуацию, что Россия присоединит Беларусь на следующие 40 лет, то, наверное, шансы изменить идентичность белорусов есть, а и то не факт. Беларусь достаточно долго была частью и Российской империи, и Советского Союза. В разные периоды колониальных взаимоотношений были попытки стереть белорусскую идентичность. Но белорусы все равно не исчезли. Больше 30 лет жизни в независимой стране, которая обладает всеми признаками суверенитета, просто так не исчезают.
13: По словам экспертов, белорусская культура, язык и традиции формировались на протяжении веков, и они несут в себе множество уникальных элементов, которые нельзя игнорировать. Многие белорусы гордятся своей культурой и продолжают защищать свои символы и традиции, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
20: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
21: Первый заместитель председателя правления Национального банка Александр Егоров о рождении новой многополярной финансовой архитектуры.
22: Мир бесповоротно меняется. То, что еще 10 лет нам казалось незыблемой аксиомой, глобальное доминирование одной валюты сегодня стало историей. Мы видим, как на наших глазах рождается новая многополярная финансовая архитектура. Под Китая с его глобальной системой клиринга, успех Евразийского союза, где 93% торговли идет без участия внешних валют, все это части одной большой картины уничтожения старых богов. Сегодня расчеты в национальных валютах перестали быть просто экономическим инструментом или вынужденной мерой под давлением санкций. Это осознанный выбор в пользу безопасности и честной конкуренции. Когда мы торгуем за свое, мы исключаем из уравнения посредников, которые привыкли брать плату не только деньгами, но и лояльностью, суверенитетом и будущим целых народов. Мы доказали, что способны построить независимую финансовую систему, которая работает на созидание, а не на обслуживание чужих долгов. Впереди нас ждут новые вызовы. Мы уже обсуждаем создание единых расчетных единиц в рамках БРИКС. Готовимся к внедрению технологии блокчейн, трансграничные платежи. Это не просто мода на инновации. В этом новом мире сила национальной валюты будет определяться не количеством напечатанной бумаги, а мощью реального сектора экономики, талантом наших людей и нашей технологической независимостью. При этом доминирование доллара в международных расчетах никуда не уйдет. Его будет становиться меньше, но доллар по-прежнему единственная валюта, которую знают и в Минске, и в Бразилии, и в любой африканской стране. Но ушло время, когда была только одна дорога платежей. Сейчас таких дорог стало много, и принадлежат они разным игрокам. Это не только позволяет не быть в заложниках одной финансовой системы, но и иметь возможность честно говорить на любые темы, не боясь, что одним нажатием кнопки тебя отключат от финансовых потоков.
20: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
0: Всем привет! Это «Давайте разберемся». Сегодня тема очень горячая и актуальная. Хотя, ну, в общем, только такие мы и обсуждаем. Итак, налог на бездетность. В последнее время различные депутаты и общественные деятели периодически выступают с такой инициативой, что люди, которые не хотят иметь детей, должны платить, так сказать, за свою свободную жизнь. И так мы сможем поднять рождаемость. Давайте, собственно, разбираться, что это такое, полная дикость или шаг, который просто необходим для выживания государства.
3: Привет. Слушай, ну звучит это, конечно, жутковато.
0: Согласен, звучит жестко. Но представь себе ситуацию. Ты приходишь устраиваться на работу, и в отделе кадров тебе говорят, что твоя зарплата будет на несколько процентов меньше, чем у коллеги за соседним столом, просто потому что у тебя нет детей.
3: Да это же настоящая антиутопия какая-то.
0: Для многих да. Но я сегодня выступлю с позиции, что мы находимся в такой точке демографического кризиса, когда подобный налог – это уже не дикость, это суровая экономическая необходимость. Ну и как бы вопрос элементарной справедливости между поколениями.
3: Окей. Я сразу обозначу свою позицию. Я категорически не согласна с таким подходом. Я считаю, что этот налог абсолютно неэффективная репрессивная мера. Если мы введем штраф за отсутствие детей, мы не получим бэби-бум.
0: А что мы получим?
3: Мы получим рост бедности, отток квалифицированных кадров и гигантскую теневую экономику. Смотри, люди не заводят детей не из-за избытка эгоизма, а из-за системных проблем. Ну, стагнация доходов, сумасшедшая дороговизна жилья, неуверенность в будущем. И наказывать их за это рублем значит лечить симптомы, попутно убивая пациента.
0: Я понимаю, почему эта идея вызывает такое, знаешь, отторжение на первый взгляд. Никто не любит новые налоги, это очевидно. Но давай посмотрим на механику того, что сейчас происходит с нашей страной. Это же чистая математика.
3: Ну, давай посмотрим на математику.
0: Коэффициент рождаемости упал до 1,4, ну, максимум 1,7 ребенка на женщину. А для того, чтобы население просто сохраняло свою численность, нужно 2,1. Мы в прямом смысле слова «таем». И проблема не только в том, что нас становится меньше. Проблема в том, как меняется структура общества.
3: Я знаю эти цифры. И демографическое старение – это факт. С этим я не спорю. Но как изъятие денег у молодых людей поможет им начать размножаться?
0: А вот тут мы подходим к сути проблемы. К экономике пенсионной системы. Понимаешь, многие люди живут в иллюзии, что их пенсионное отчисление – это такой, ну, личный банковский счет. Мол, я сейчас откладываю, а потом буду на это жить.
3: Угу. Хотя это распределительная система.
0: Именно. Наша солидарная пенсионная система работает иначе. Это транзакция в реальном времени. По сути, с точки зрения демографии, это просто финансовая пирамида.
3: Ну, звучит грубо, но технически да.
0: Она функционирует только тогда, когда основание пирамиды, то есть молодежь, постоянно расширяется. Раньше коэффициент демографической нагрузки был идеальным. На одного пенсионера приходилось 5-6 работающих. Сейчас их 2-3. Скоро будет вообще 1,5. Пенсии нынешним старикам платятся из зарплат тех, кто работает прямо сейчас.
3: Согласна. Механизм распределительной системы именно таков. Деньги собираются сегодня и выплачиваются сегодня. Но при чем тут налог?
0: И вот тут возникает вопрос справедливости. Нынешние пенсионеры в свое время воспитали этих самых работников. Они потратили колоссальные ресурсы, бессонные ночи, деньги на образование, лечение, кружки. Они создали человеческий капитал.
3: Так.
0: Представь, что наше общество – это огромный IT-стартап. Родители – это разработчики, которые пишут код и создают продукт для будущего. А принципиально бездетные люди – это пользователи на бесплатном тарифе.
3: Ой, да ладно.
0: Да, они будут пользоваться инфраструктурой и пенсиями, которые оплатят чужие дети. Налог на бездетность – это просто премиум-подписка. Не вложился своим трудом в создание новых налогоплательщиков, компенсируй это деньгами сейчас, чтобы система не рухнула через 30 лет.
2: Слушай, красивая аналогия про стартап, но я в эту логику совершенно не верю. Ты говоришь про пользователей на бесплатном тарифе, вообще игнорируя то, как устроено наше налогообложение прямо сейчас. Бездетные люди уже оплачивают этот банкет.
0: Разве?
2: Конечно. Они не живут бесплатно. Мы все платим НДС в магазинах, платим подоходный налог, делаем отчисления в фонды. Из этих общих котлов строятся школы, детские сады, перинатальные центры и выплачивается материнский капитал.
0: Ну, это общий котел. Да.
2: Вот именно. Бездетный человек всю жизнь финансирует детскую инфраструктуру, которой сам никогда не воспользуется. Он уже солидарен с обществом. Зачем вводить двойное налогообложение?
0: Потому что косвенных налогов уже не хватает, понимаешь? Вырастить ребенка сегодня – это просто роскошь. Родители несут так называемый штраф за материнство, ну или штраф за родительство.
2: Это правда, да, финансово это тяжело.
0: Они выпадают из карьеры, теряют в зарплате, тратят огромную долю своего дохода на базовые потребности нового гражданина. Бездетные в это время строят карьеру, инвестируют, путешествуют. У них объективно больше свободного располагаемого дохода.
2: Да у кого сейчас много свободного дохода? Давай спустимся с небес на землю и посмотрим на экономический механизм того, как люди вообще принимают решение о рождении ребенка.
0: Ну, давай.
2: Главный барьер сегодня – это отсутствие жилья. Молодая пара работает на двух работах, чтобы накопить на первоначальный взнос по ипотеке. Инфляция и так съедает их сбережения. И тут государство вводит налог на бездетность.
0: Но это же небольшой процент.
2: Да какая разница, что происходит на практике? Возникает колоссальная мертвая потеря для их личного бюджета. Ты забираешь у них эти 5-6% от дохода. В результате они копят на квартиру не 3 года, а 5 или 7 лет. То есть этим налогом ты физически убиваешь их шанс подготовить базу для рождения ребенка. Это замкнутый круг.
0: Слушай, этот аргумент имел бы смысл, если бы мы сжигали эти деньги. Но ведь весь смысл налогов – перераспределение. Деньги не исчезают из экономики.
2: Ну и куда они идут? В карман чиновникам?
0: Нет, они направляются в целевые фонды поддержки тех же самых молодых семей. На субсидирование той самой ипотеки, про которую ты говоришь. На компенсацию ставки. На строительство новых бесплатных яслей, чтобы мама могла быстрее вернуться на работу. Это создание инфраструктуры, которая в итоге поможет той самой молодой паре, когда они решатся на ребенка.
2: То есть, погоди, мы создаем систему, где нужно сначала отнять деньги у молодых, чтобы потом им же выдать субсидию через огромный бюрократический аппарат. Мы же теряем кучу средств на само администрирование этой системы.
0: Но любое перераспределение требует администрирования.
2: И, кстати, о бюрократии. Давай посмотрим на реализацию. Допустим, мы ввели налог. Как быть с теми, кто физически не может иметь детей? По медицинской статистике, сегодня каждая пятая или шестая пара в нашей стране сталкивается с проблемой бесплодия. Мы что, будем штрафовать людей за их диагнозы? За их трагедию?
0: Нет, конечно, нет. Ни один адекватный законопроект не предполагает налогообложение людей с медицинскими противопоказаниями.
2: И как это доказывать?
0: Механизм освобождения очень прост. Есть подтвержденный диагноз от тяжелого бесплодия до онкологии или генетических рисков, человек просто получает медицинский отвод. Государство освобождает его от уплаты. Платить будут только абсолютно здоровые люди, которые сознательно выбрали стратегию child-free.
2: Просто получает медицинский отвод. Знаешь, звучит гладко только в теории. На практике это превратится в чудовищный, унизительный, бюрократический ад.
0: Почему ад? Принес справку и все.
2: Представь, человек должен доказывать налоговому инспектору или какой-то комиссии, что у него нет репродуктивных органов или что он бесплоден. А как быть с диагнозом необъяснимое бесплодие?
0: А это что такое?
2: Это когда по всем анализам пара абсолютно здорова, но беременность не наступает годами. Врачи просто разводят руками. И что делать этим людям? Они бегают по клиникам, тратят миллионы на попытки ЭКО, переживают глубочайший стресс. И при этом государство каждый месяц списывает у них налог, потому что по бумагам они абсолютно здоровы.
0: Я понимаю эмоциональность этого примера, но, слушай, мы живем в эпоху цифрового государства. Нам не нужны комиссии с папками бумаг. У нас есть электронная медицинская карта.
2: Ага, которая периодически виснет.
0: Ну, технические сбои бывают, но система может работать автоматически. Алгоритм видит определенный код заболевания из Минздрава и автоматически применяет налоговый вычет. Инспектору вообще не нужно лезть в твою медкарту.
2: Звучит слишком идеально.
0: А что касается необъяснимого бесплодия или людей в процессе ЭКО, для таких случаев в законе просто прописываются временные моратории. Если пара стоит на учете в клинике репродуктологии, налог приостанавливается на период лечения. Это вполне решаемая административная задача.
2: Решаемая, но какой ценой? Любая такая система мгновенно порождает теневую экономику. Ты же понимаешь, как работают поведенческие стимулы у нас?
0: Люди всегда пытаются обойти налоги.
2: Вот. Если есть налог на здоровье, люди начнут покупать болезни. Мгновенно возникнет гигантский черный рынок фальшивых справок о бесплодии. Коррупция в поликлиниках и частных медцентрах взлетит до небес. Люди будут отдавать взятки врачам, лишь бы не платить налог государству.
0: Но это же уголовное преступление.
2: И что? В итоге вместо пополнения бюджета на детские сады мы получим обогащение торговцев справками.
0: Риск злоупотребления есть вообще в любом законе. Люди скрывают доходы, чтобы не платить налоги, покупают больничные. Но это же не значит, что мы должны отменить подоходный налог, верно? Мы просто совершенствуем контроль. Но давай отойдем от медицины и посмотрим на социальную динамику.
4: Давай.
0: Воспитание ребенка – это то, что экономисты называют положительной экстерналией. Это частное действие, которое приносит огромную выгоду всему обществу. Когда семья растит ребенка, она создает будущего врача, инженера, защитника. И если общество в целом выигрывает от этого, оно должно компенсировать издержки этой семье. Налог на бездетность просто восстанавливает этот баланс.
2: Восстанавливает баланс. Слушай, Дон спровоцирует настоящую войну в офисах.
0: Войну? Из-за 5%?
2: Давай разберем экономику труда. Представь обычную корпоративную среду. Сидит бездетный сотрудник. Он объективно берет на себя больше задач. Часто задерживается, выходит в выходные. Просто потому, что ему не нужно бежать, сломя голову, забирать ребенка из сада.
0: Это его выбор?
2: Да. И он знает, что из его зарплаты вычитают процент, чтобы оплатить пособие его коллегам, которые постоянно уходят на больничные с детьми. Это вызовет колоссальную зависть и раскол в коллективах.
0: Опять же, этот бездетный сотрудник должен осознавать, что когда он в 70 лет ляжет в больницу, за ним будет ухаживать медсестра, которую воспитала и выучила та самая его коллега, сидевшая на больничных.
2: Ой, человеческая психология так не работает. Никто не думает категориями «медсестра через 40 лет», когда видит свой расчетный листок сегодня. Более того, это приведет к жесткой дискриминации при найме.
0: Каким образом?
2: Работодатель будет смотреть на двух кандидатов и думать так. Если я возьму бездетного, у него будут вычитать налог, и он неизбежно потребует зарплату на руки побольше, чтобы компенсировать эти потери. Значит, бездетный обходится компании дороже. Возникает перекос на рынке труда.
0: Работодатель сейчас оценивает риски. Кого-то не берут из-за риска декрета, кого-то из-за возраста. Налог не создаст принципиально новой дискриминации. Он просто сместит акценты. Но я хочу обратить твое внимание на масштаб проблемы. Мы говорим о выживании экономики. Без демографического воспроизводства у нас просто не будет рынка труда через 20 лет.
2: Вот именно рынка труда. Так ты этим налогом его добьешь прямо сейчас. Потому что самые умные, мобильные и высокооплачиваемые специалисты, айтишники, инженеры, ученые, они не привязаны к одному месту. Введение штрафа на личную жизнь станет для них триггером. Это прямой сигнал от государства. Твои достижения нам не важны, твой личный выбор неправильный, плати. Начнется утечка мозгов в юрисдикции, где такого налога нет.
0: Но уедут не все.
2: Но экономика потеряет не только их налоги, но и их компетенции. Плюс не забывай про потребительский спрос.
0: А что не так со спросом?
2: Сдетные – это мощнейший двигатель современной экономики услуг. У них есть время и средства. Они ходят в кафе, покупают абонементы в фитнес-клубы, ездят в путешествия, формируют спрос на культуру и развлечения. Забирая у них часть дохода через налог, ты напрямую бьешь по малому и среднему бизнесу. Кафе закроются, фитнес-тренеры потеряют работу. Ты сжимаешь экономику в надежде на гипотетических детей, которые выйдут на работу только через 25 лет.
0: Замечательный аргумент, но он описывает жизнь одним днем. Какой смысл в рассвете кафе и фитнес-клубов сегодня, если через 25 лет в них некому будет работать, а посетителями будут сплошь глубокие старики?
2: Но это преувеличение.
0: Ничуть. Да, малый бизнес может немного потерять в моменте, но без новых поколений он умрет гарантированно и навсегда. Нам нужно мыслить горизонтами десятилетий.
2: Слушай, если мы мыслим горизонтами десятилетий, то давай вспомним историю. Мы же не первые, кто это обсуждает. Мы это уже проходили на практике.
0: Ты имеешь в виду налог на холостяков в Советском Союзе?
2: Именно. В СССР с 41 по 92 год действовал налог на холостяков, одиноких и малосемейных граждан. Те самые пресловутые 6% от зарплаты. Полвека эксперимента. И каков результат? Демографы давно доказали, что этот налог вообще никак не влиял на рождаемость.
0: Подожди, но он вводился в условиях тяжелейшей войны, когда нужно было собирать средства на содержание огромного числа сирот и восстановление разрушенной страны. С этой фискальной функцией он справился блестяще.
2: С фискальной, да, он просто выкачивал деньги. Но рожать он никого не заставил. Рождаемость СССР росла совершенно по другим причинам. Она росла в 60-е и 70-е, когда государство начало массово строить хрущевки, давая молодым семьям отдельное жилье, когда развивалась качественная педиатрия. Метод кнута в таких тонких и сложных вопросах, как планирование семьи, просто не работает. Штрафы за личный выбор – это путь в тупик. Нельзя заставить людей любить, верить в будущее и рожать детей под угрозой налоговой проверки.
0: Ну, цель не заставить, а собрать средства на поддержку.
2: Но вместо того, чтобы создавать раскол в обществе и стимулировать теневую экономику справок, государство должно бороться с бедностью, строить доступное жилье и давать людям уверенность в завтрашнем дне. Экономика рождаемости драйвит позитивные перспективы, а не страх потерять часть зарплаты.
0: Уверенность в завтрашнем дне не возникает сама по себе, она тоже требует финансирования. Но в одном мы сегодня точно сошлись. Масштаб демографической проблемы колоссален. Население сокращается, экономика стареет, и отворачиваться от этого кризиса, делая вид, что все решится само собой, уже нельзя.
2: Кстати, в материалах, на которые мы опирались сегодня, есть еще масса интереснейших аспектов, до которых мы даже не успели добраться.
0: Да. Там много всего.
2: Например, гендерный перекос. Как именно подобные демографические инициативы бьют в первую очередь по женщинам, которые и так несут основное карьерное и физическое бремя материнства. Над этим тоже стоит очень крепко поразмыслить, оценивая любые подобные законы.
0: Совершенно верно. Как всегда, наша цель в этой студии – не объявить победителя и не сделать за вас итоговый вывод. Мы показали вам механизмы, логику и аргументы, стоящие за обеими позициями. А решать, что это суровая необходимость или репрессивная дикость, предстоит каждому из вас самостоятельно.
2: Думайте, взвешивайте факты и делайте выводы сами. Пока-пока.
20: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
21: Президент Александр Лукашенко о болезни, которая есть у каждого председателя области.
4: Что касается нас, Ашмянского райисполкома, я часто упрекаю наших руководителей области Гродненской в данном случае о том, что они редко туда доезжали. Это такая болезнь у нас у каждого председателя есть. Ну, я эти проблемы знаю еще с советских времен. Поэтому очень многое будет зависеть от председателя райисполкома. Но я все себе ставлю задачу там почаще бывать, но не всегда получается, откровенно скажу. Но этот недостаток я исправлю. Поэтому вы там пошевеливаетесь и соседу своему говорите, что это районы, хоть они и далекие от Гродно, но они не должны быть хуже, чем регион вокруг непосредственно Гродно и Гродненского района.
20: Важный сигнал.
6: Белорусы на пути в Польшу. Польское посольство в Минске изменило правила приема документов на карту поляка. Что важно знать?
7: С 11 июня запись на визит по ряду вопросов, связанных с картой поляка, переводится на новую систему. В настоящее время запись на подачу заявлений по следующим вопросам возможна только через систему e-консулат. Количество доступных мест для записи в системе строго ограничено.
6: С таким заявлением выступило посольство Польши в Минске. Здесь также предупредили, что если срок текущего документа уже истек, то документы на продление карты не принимаются. Всего за прошлый год в Польшу переехали 12 тысяч белорусов, еще столько же в Литву, и это только по официальным данным. Вот как массовую миграцию граждан комментировал президент Лукашенко.
23: Миллион уехал. Увидеть бы это, ну, неважно сколько.
5: а зубок приехать лечить, они едут в Гродно.
6: Но масштабы происходящего колоссальные, говорит миграционный эксперт Наталья Олейникова. Ведь уезжает в основном молодежь, а это рабочая сила и демография, с которыми в стране и так большие проблемы.
8: Рабочие, студенческие, гуманитарные визы, ВНЖ. Все страны ЕС белорусам их выдали за прошлый год 175 тысяч, из них 150 тысяч – Польша. По одним данным, официально работают в Польше более 115 тысяч белорусов, по другим – 135 тысяч. Это люди, которые уплачивают страховые взносы. А есть еще и те, кто работает неофициально. Причем по статистике видно, что до 2020 года поляки выдавали гражданам нашей страны стабильно по 40-50 тысяч первичных разрешений в год. Но в 2021 произошел скачок до 130 тысяч, а в 2022 году и вовсе до 285 тысяч.
6: Пожилые люди в Европе тоже живут лучше, жалуются пенсионеры.
10: Но во всяком случае, они же ездят, отдыхают по заграницам. Они как-то ведут вот такой, но мы себе этого позволить не можем.
23: Ну, знаем, что пенсионеры там у них жить начинают и ездят на все эти курорты и все прочее. Наверное, что там.
24: Я не знаю, где. В Германии, допустим, если там люди уходят на пенсию, они умудряются ездить куда-то потом, отдыхать, все. А нам надо год копить, куда-то съездить, отдохнуть. Тем более, коммунальные услуги дорожают каждый год.
25: Ну, наверное, там отработано уже годами, я имею в виду, вот пенсионная. А у нас она постоянно меняется, и никак не могут найти общий знаменатель.
6: По данным Белстата, в сравнении с 2024 годом число покинувших страну стало больше еще на 15,5%. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
20: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
21: Президент Александр Лукашенко о болезни, которая есть у каждого председателя области.
5: Что касается нас, Ашменского райисполкома, я часто упрекаю наших руководителей области Гродненской в данном случае о том, что они редко туда доезжали. Это такая болезнь у нас у каждого председателя есть. Ну, я эти проблемы знаю еще с советских времен. Поэтому очень многое будет зависеть от председателя райисполкома. Но я все себе ставлю задачу там почаще бывать, но не всегда получается, откровенно скажу. Но этот недостаток я исправлю. Поэтому вы там пошевеливаетесь и соседу своему говорите, что это районы, хоть они и далекие от Гродно, но они не должны быть хуже, чем регион вокруг непосредственно Гродно и Гродненского района.
20: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
6: Беднее врачей, только учителя. Соцсети накрыл флешмоб медиков после заявления президента о плохой зарплате в Европе.
5: Я задал вопрос нашим начальникам, вашим начальникам, моим подчиненным. Ну а как? Может, кто-то в Польшу хочет поехать, зарплаты и прочее. Нет, говорят, уже назад хотят вернуться. Мы это чувствуем. Я это вижу по нашей комиссии. Туда уже обращаются сбежавшие, в том числе врачи и учителя. Пожалуйста, мы вас примем, посуду мыть там, еще чего-то.
6: С таким заявлением о врачах, которые уехали работать за границу, выступил Александр Лукашенко. По словам президента, возвращается на родину из плохих условий в соседней Польше.
5: Возвращаются обратно. И я не скажу, что это плохие люди. В основном это неплохие были врачи. Съездили, потеряли время, потеряли деньги. Некоторые семьи свои потеряли. Что получили? Никому мы там не нужны.
6: Белорусские медики, которые трудятся в Европе, отреагировали на слова президента моментально и засыпали соцсети тысячами роликов, где опровергают сказанное.
26: В месяц у меня выходит около 3000 евро на руки. Работа напряженная. 8 часов приема пациентов плюс подработки Иногда приходится ездить в другие города. Но зарплата позволяет планировать жизнь, семью, развиваться профессионально. В Беларуси за такой же труд столько бы не заплатили.
1: Я сначала в Польше была, а потом рискнула откликнуться на вакансию в Нидерландах. Работаю 32 часа в неделю, включая дежурство. Для голландцев это тяжелая, но нормальная нагрузка. И зарплата на порядок выше, чем в Минске. Здесь есть возможность развиваться, повышать квалификацию, получать стабильный доход. Дома таких условий и заработка просто нет, чтобы не вешал на уши Александр Григорьевич. Это рассчитано только на внутреннюю аудиторию.
9: Да, дежурство длинное, график плотный, но зарплата позволяет решать бытовые вопросы и откладывать на будущее. Ты чувствуешь, что труд оценивает по достоинству. Дома про такое можно только мечтать.
6: Эксперты подтверждают, зарплаты белорусских врачей в Европе несравненно выше, чем дома. Цифры в этом плане куда более красноречивы, заявляет экономист Игорь Боровик.
11: Если сравнивать усредненные зарплаты врачей в Беларуси и Польше, разница почти в 3,5 раза. Средний белорусский доктор после вычета налогов получает около 3725 рублей, а его польский коллега почти 12 945 рублей на руки. Даже если учесть более высокие цены в Польше, уровень жизни там для врачей заметно выше. Даже в пересчете на картошку, молоко,

0: напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
2: Прокуратура направила в суд уголовное дело о ДТП в Толочинском районе, которое произошло в декабре прошлого года. Тогда автобус выехал с проезжей части и опрокинулся в кювет. Погибла 53-летняя пассажирка. Еще 9 человек были госпитализированы. По версии прокуратуры, во время движения 43-летний водитель находился в состоянии, вызванном потреблением лекарственных средств, снижающих внимание и скорость реакции. Проезжая по территории Толочинского района, он не принял своевременных мер к снижению скорости движения вплоть до остановки транспортного средства, в результате чего допустил съезд в кювет, наезд на земляную насыпь и последующее опрокидывание автобуса, сообщили в прокуратуре. Водитель остается под стражей. Комитет госконтроля Брестской области проверил обращение жителей Кобрина по поводу состояния переулка Строительного и выявил расхождение между официальными данными и реальностью. Ранее жители жаловались в местный исполком и получили ответ, что 400 из 540 метров улицы имеют асфальтобетонное покрытие и находятся в удовлетворительном состоянии. Однако фотографии, приложенные к обращению в КГК, свидетельствовали об обратном. Информация подтвердилась в ходе выезда на место. Виновные должностные лица райисполкома и коммунального предприятия привлечены к ответственности. В Сморгоне вновь пытаются найти владельца для необычной городской достопримечательности, которую романтично называют «башней Рапунцель». Объект выставлен на торги по стартовой цене всего 45 рублей. Однако будущему хозяину предстоит не только получить ключи от башни, но и взять на себя обязательство ввести ее в эксплуатацию в течение 3 лет. Вместе с башней покупателю передадут участок площадью почти 150 сотен в городской черте. Местные жители уже не первый год мечтают, чтобы в историческом здании появились музей, уютное кафе для футбольных болельщиков или атмосферная чайная. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Из первых уст.
3: Начальник отделения по противодействию киберпреступности Октябрьского РВД Витебска Антон Сазонов о жительнице Гомеля, которая стала жертвой лжетрейдера.
4: 28-летняя уроженка Гомеля стала жертвой обмана со стороны знакомого. Около года назад потерпевшая запланировала инвестировать денежные средства в трейдинг. Квалифицированную помощь в этом ей предложил знакомый. Полагаясь на обещание высокого дохода, девушка продала квартиру для внесения крупного депозита. По устной договоренности она перевела часть денежных средств на указанные знакомым криптокошельки с целью пополнения аккаунта биржи, посредством которой будут осуществляться торги. После нескольких сделок молодой человек вывел основную сумму денежных средств на свои счета. В последующем она сделала еще несколько вложений, однако дохода не получила. Когда девушка попросила вернуть деньги, знакомый никаких действий не предпринял, после чего потерпевшая обратилась в милицию. Ущерб превысил 95 тысяч долларов в эквиваленте.
1: Важный сигнал.
0: Чужими руками жар загребают. Россия создает новые площадки для запуска боевых беспилотников возле границ Беларуси.
5: 12:03 услышала сильный гул в небе. Вышла на балкон и увидела дрон над Слуцким сахарным заводом. Через 20 минут повторилось еще 2 раза. Люди боятся написать, что видели, потому что опасаются проблем.
0: Так жители Слуцка описывают беспилотники, которые постоянно замечают в окрестностях города. Люди признаются, что боятся последствий.
6: Нам же никто не говорит, чей это дрон, боевой или нет. Бывает и упадет где-то, пока везло, что не на дома или наши головы. Но любое везение заканчивается.
0: За последние 2 года Беларусь стала одним из ключевых маршрутов для российских дронов во время атак по городам Украины. Согласно официальным данным, за 2025 год на территории Беларуси зафиксировано более 1400 нарушений воздушного пространства, а внутренние войска обезвредили

0: Видели около 520 дронов, треть из которых – боевые. За одну неделю мая зафиксировано 116 случаев нарушения воздушного пространства Беларуси. Об этом доложил на днях командующий ВВС Андрей Лукьянович.
1: Эта инфраструктура создает дополнительный риск для белорусской территории. Часть дронов падает, часть приходится обезвреживать. Все это – последствия использования нас как транзитной зоны.
0: Основные площадки для запуска дронов расположены в Брянской, Орловской и Смоленской областях России. Всего 5 крупных комплексов. Некоторые комплексы имеют десятки стационарных пусковых установок, сотни хранилищ для беспилотников и инфраструктуру для реактивных гераний, рассказывает военный эксперт Анатолий Храпчинский.
2: Размещение пусковых комплексов у границ Беларуси – одно из самых выгодных для российских атак. Это позволяет наносить удары напрямую по Киеву и западным регионам Украины и усложняет работу украинской противовоздушной обороны. Беларусь фактически становится хабом или транзитной зоной для этих операций. Ясно, что у таких действий есть последствия непредвиденные.
0: Масштабные пусковые комплексы, ежедневные залеты и использование белорусского воздушного пространства делают страну транзитной зоной для атак, создавая высокий риск для безопасности, предупреждают эксперты. По их словам, это фактически превращает Беларусь в арену чужой войны, а местные жители становятся свидетелями и потенциальными жертвами таких операций. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Депутат Палаты представителей Народного собрания Елена Хиля об обязательных платежах за питомцев и новых правил их содержания.
5: Каждый гражданин должен понимать свою зону ответственности. Регистрация нам необходима для того, чтобы зарегистрированное животное было понятно, принадлежит тому или иному гражданину, и именно он несет эту ответственность. Что касается наших кошек, здесь, конечно, также необходима регистрация. Почему? Потому что, во-первых, мы должны понимать и популяцию, какая у нас в нашей стране. Во-вторых, у нас есть и те заболевания, которые вызывают животные-компаньоны, просто домашние животные. И мы должны это регулировать.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
6: Всем привет! В эфире «Между строк». Тысячи белорусских десятиклассников обязаны пройти 10-дневные военные сборы. Без этой отметки переход в 11 класс просто невозможен.
7: И официальная цель, как всегда, звучит монументально, да?
6: Ой, еще бы! Воспитание строгой дисциплины, получение навыков выживания, освоение гражданской обороны.
7: Слушай, ну если послушать регулярные отчеты представителей системы образования, то все работает просто как часы. Графики показывают 100% охват, программы выполнены от первой до последней буквы, нормативы сданы. Возникает абсолютно закономерный вопрос. Разве вообще возможно всего за 10 коротких дней обучить школьников реальным сложным военным навыкам или тем более серьезной медицине? Это ведь не стихотворение выучить?
6: Совершенно справедливый вопрос.
7: Очевидно же, что между этими красивыми ведомостями с оценками и суровой реальностью зияет просто гигантская пропасть. И если начать разбираться в механике этого процесса, становится ясно, эти сборы давно превратились в пустой бюрократический ритуал. Ритуал исключительно ради галочки в школьном журнале.
6: Я абсолютно согласен. И чтобы понять, почему этот механизм выдает такой явный брак, нужно посмотреть на самый фундамент любого обучения. На тех, кто, собственно, стоит у школьной доски или на плацу. Кто именно занимается с детьми?
7: Учителя ОБЖ.
6: В идеале, да, но в стране зафиксирован просто катастрофический дефицит профильных военных педагогов. Найти профессионального учителя до призывной подготовки – это, ну, огромная удача для школы пенсионного возраста, чьи знания о тактике и медицине безнадежно устарели еще в прошлом веке.
7: Ну да, реалии холодной войны.
6: Вот именно. Либо это совершенно обычные учителя-географы, трудовики, физики, люди, не имеющие ни малейшего армейского опыта, на которых администрация просто повесила эти часы по остаточному принципу.
7: Подожди, но здесь хочется серьезно поспорить. Известно же, что школы довольно часто привлекают бывших военнослужащих-контрактников.
6: Бывает такое, да?
7: И на первый взгляд это звучит как просто идеальное решение. Человек с настоящим боевым или серьезным армейским опытом, он знает систему не по книжкам, он умеет обращаться с реальным оружием, он понимает, как устроена тактика.
6: Ну, звучит логично.
7: Разве бывший профессиональный военный – это не лучший кандидат для того, чтобы за 10 дней, так сказать, вправить мозги подросткам и дать им реальную базу? Я была уверена, что это отличный вариант.
6: Это очень распространенное и, честно говоря, очень опасное заблуждение. Звучит-то красиво, но на практике возникает критическая проблема, связанная исключительно с психологией и педагогикой.
7: В смысле?
6: Смотри, уметь самому блестяще на рефлексах разобрать оружие или наложить жгут под огнем – это один навык. А уметь методично, спокойно, шаг за шагом объяснить этот же самый процесс 16-летнему школьнику, который впервые видит бинт и вообще не хочет здесь находиться, это принципиально иная профессия.
7: То есть хороший солдат не равно хороший учитель.
6: Именно. Бывший контрактник может быть выдающимся военным, но при этом совершенно никаким педагогом. У него может просто не быть педагогического инструментария, чтобы донести сложную информацию до подростка.
7: Понимаю. То есть он может просто сорваться на крик, если школьник с первого раза не понял, ну, как застегнуть подсумок?
6: В точку. Потому что в армии алгоритм обучения взрослых мужчин в корне отличается от работы с подростками. К тому же есть еще один фактор, который полностью ломает даже хорошее начинание этих инструкторов.
7: Какой?
6: Вся образовательная машина требует от этих преподавателей вовсе нереальных знаний в головах учеников.
7: Стоп, подожди, но ведь в конце сборов должны быть какие-то зачеты. Директор школы или управление образования наверняка как-то проверяют, усвоили ли дети материал.
6: В том-то и дело, что нет. Система питается не знаниями, она питается исключительно бумагой.
7: Опять отчеты.
6: Да. Ей нужны вовремя заполненные ведомости, правильные цифры посещаемости и, конечно, выставленные оценки. И когда учителю нужно срочно закрыть журнал, подготовить фотоотчет для сайта школы и отправить сводку в управление, у него просто не остается времени думать о том, понял ли конкретный ученик, как делать массаж сердца. Работа идет сугубо на отчет.
7: И вот тут кроется, наверное, самая разрушительная часть всего этого процесса.
6: Что ты имеешь в виду?
7: Дети, они же невероятно проницательные создания. Они моментально, буквально в первый же день считывают эту фальшь.
6: Ну да.
7: Подросток видит, что учителю важнее сфотографировать, как класс красиво стоит в строю, чем реально научить их чему-то полезному. Они сразу понимают, оценки в журнал им поставят в любом случае, просто за факт физического присутствия.
6: И мотивация исчезает.
7: Естественно, она падает до нуля. Зачем стараться? В итоге главный жизненный урок, который школьники выносят из этих 10 дней, это виртуозное умение имитировать бурную деятельность. Они учатся быть удобной декорацией для отчета взрослых.
6: И эта тотальная имитация напрямую связана с еще одной огромной проблемой – с тем, на чем именно учатся подростки. Невозможно дать современную практическую подготовку, если материальная база буквально покрыта пылью времен.
7: Ты про оборудование?
6: Да. Во многих белорусских учебных заведениях до сих пор используют деревянные, выпиленные на уроках труда макеты автоматов.
7: Да ладно? До сих пор?
6: Серьезно? А средства защиты – это старые потрескавшиеся резиновые противогазы образца 1970-х годов.
7: который уже страшно надевать на лицо.
6: Приходится объяснять тактику современного спасения и гражданской обороны буквально на пальцах или показывая выцвевшие советские плакаты на стене кабинета.
7: Слушай, ну это напоминает какую-то абсурдную комедию. Знаешь, это в точности как пытаться научить человека плавать, заставляя его стоять посреди школьного класса в пиджаке и изо всех сил махать руками.
6: Отличная аналогия.
7: Можно бесконечно показывать правильные движения, можно смотреть обучающие фильмы про пловцов, можно даже сдать тест на знание стилей плавания. Но когда этот человек упадет в настоящую воду, он камнем пойдет ко дну. Медицина на плакатах вообще не работает. Как можно научиться останавливать артериальное кровотечение, если ты ни разу не растягивал в руках настоящий медицинский жгут?
6: Абсолютно никак. А во многих школах на медицину банально нет никаких расходников. Нет современных турникетов, нет перевязочных пакетов. Бинты стирают и скручивают заново.
7: Стирают бинты? Какой кошмар.
6: Да, чтобы использовать на следующем уроке. И тут возникает важный нюанс. Кто-то может сказать, ну и что, что противогаз из 70-х? Главное ведь понять сам принцип изоляции дыхания. Это как учиться водить на старой механике. Если освоишь ее, поедешь на чем угодно.
7: Ну да, звучит как частый аргумент. А почему это не так? Какая разница, через какой фильтр дышать?
6: Разница просто колоссальная. Современные средства химической защиты и противогазы полувековой давности отличаются принципиально.
7: То есть вообще разные вещи?
6: У них разная конструкция. Совершенно другие системы крепления. Иные принципы прилегания к лицу. Если человек до автоматизма отработал надевание старой резиновой маски, этот навык ему никак не поможет в экстренной ситуации с современным снаряжением. Он просто потеряет драгоценные секунды. И что еще страшнее, сама программа обучения катастрофически оторвана от реальных угроз.
7: То есть программа готовит не к тем угрозам, с которыми подросток реально может столкнуться в жизни.
6: Именно. Поразительный факт, вместо того, чтобы учить жизненно важным, абсолютно утилитарным вещам, ну, например, как быстро и без паники эвакуироваться из торгового центра при масштабном пожаре.
7: Что случается гораздо чаще.
6: Да. Или что делать, если в городе произошла утечка аммиака? Как правильно оказать первую помощь при массовом ДТП? Вместо всего этого огромный кусок времени тратится на строевую подготовку.
7: На маршировку.
6: На маршировку по плацу. И, конечно, на ту самую сборку автомата на время, с которой мы начали.
7: Ну, строевой шаг действительно трудно применить, если на заводе неподалеку взорвалась цистерна с химикатами.
6: Зато для проверяющих это выглядит потрясающе.
7: Это точно. Марширующий строй создает идеальную телевизионную картинку железной дисциплины. А секундомер при сборке оружия выдает конкретную, понятную цифру, которую очень легко вписать в красивый отчет. Создается великолепная иллюзия тотального контроля.
6: И эта иллюзия поддерживается еще и тем, что устаревшая программа применяется ко всем абсолютно одинаково. Система вообще не видит перед собой живых разных людей. Программа военных сборов изначально конструировалась под некоего абстрактного будущего солдата.
7: То есть по умолчанию для мальчиков.
6: Да. При этом девочек, вроде бы с очень правильной, гуманной и полезной целью, часто отправляют на медицинскую практику в обычные городские больницы и поликлиники.
7: Подожди, но вот это как раз звучит как отличная идея. Я бы даже сказала, блестящий ход. Если в школах нет бинтов и жгутов, отправить школьниц в настоящую больницу. Там ведь настоящие врачи, реальные пациенты, процедурные кабинеты.
6: Звучит как мечта.
7: Это же потрясающий шанс научиться делать искусственное дыхание, обрабатывать раны, видеть, как работают профессионалы в кризисной ситуации. Что в этом может пойти не так?
6: Замысел действительно звучит красиво. Но стоит заглянуть в любую обычную больницу в разгар рабочего дня, чтобы понять, почему это совершенно не работает.
7: Почему же?
6: Больница – это место непрерывного спасения жизней. Там жесточайший график, постоянная нехватка рук, пациенты в коридорах, экстренные операции и горы, просто горы бумажной отчетности у каждого врача.
7: Ну, логично.
6: И вот в этот ежедневный хаос приводит группу 16-летних девочек. У реальных медиков нет ни одной свободной секунды, чтобы методично с расстановкой учить школьниц накладывать повязки. Никто не выделяет врачам дополнительные часы для педагогической работы. И чем тогда девочки занимаются все эти 10 дней? Неужели просто стоят в коридорах и смотрят? В лучшем случае просто смотрят, а чаще всего они превращаются в бесплатных курьеров и разнорабочих.
7: Да ладно?
6: Да. Они целыми днями перебирают старые медицинские карточки в регистратуре, носят бумажки с этажа на этаж или просто дежурят на ресепшене, отвечая на базовые вопросы пациентов. В итоге, после 10 дней так называемой медицинской практики, они возвращаются в школу без малейшего понимания алгоритма сердечно-легочной реанимации и без умения остановить кровь.
7: И слушай, ну это же не просто потеря времени, это мощный психологический сигнал. Это системное обесценивание времени школьниц.
6: Точно.
7: Им четко дают понять, ваша реальная подготовка не имеет никакого значения. Вы здесь просто для того, чтобы отбыть часы. Это действительно формирует очень неприятное отношение к собственной безопасности.
6: А юноши сталкиваются на сборах с совершенно другой бедой.
7: С какой?
6: Система страдает иллюзией равенства, где абсолютно всех мальчиков стригут под одну гребенку. Как мы уже упоминали, программа рассчитана на вымышленного, идеального, здорового подростка. Но в реальности такого стандарта просто не существует. В одном строю стоят ребята с совершенно разными физическими возможностями.
7: Полностью согласна. Игнорируется реальное положение вещей. У кого-то в классе скрытая астма, у кого-то критически плохое зрение, кто-то перенес травму или просто от природы имеет, ну, очень слабую физическую форму.
6: А нормативы одни для всех.
7: Да. И формально, конечно, существуют медицинские справки и освобождения. Но на практике, на плацу или в спортзале инструкторы крайне редко адаптируют нагрузку.
6: У них на это нет времени.
7: У них нет ни времени, ни желания разрабатывать индивидуальный подход для 30 разных парней. Работает единый, безжалостный шаблон. Беги, подтягивайся, выполняй.
6: И вот тут нельзя игнорировать мощнейший психологический удар, который получает подросток. Стоит только представить, что происходит в голове у 16-летнего парня, когда он должен подтянуться на перекладине перед всем классом.
7: А он физически не может этого сделать?
6: Да. Он просто висит на турнике, а 30 ровесников и инструктор смотрят на него. Кто-то смеется, инструктор кричит. Для уязвимой подростковой психики такая публичная неудача – это колоссальный стресс.
7: Это чувство глубокой неполноценности.
6: Безусловно. И это совершенно точно не мотивирует его начать тренироваться или стать сильнее. Наоборот, такие публичные унижения формируют стойкую тревогу, неуверенность в себе и ненависть к любой физической активности. Вместо воспитания силы духа получается травмированный подросток.
7: А теперь к этим постоянным физическим и психологическим неудачам нужно добавить еще один фактор.
6: Бытовые условия.
7: Именно зачастую на время сборов детей вывозят на базы отдыха или прямо в действующие воинские части. И там они сталкиваются со специфическим укладом.
6: Ранние подъемы, холод.
7: Ранние подъемы, холодные помещения, старые продавленные казарменные кровати. Часто наблюдается абсолютно ненадлежащее состояние душевых, огромные очереди в санузлы и еда, которая совершенно не подходит активно растущему организму ни по качеству, ни по объему калорий.
6: Я уже предвижу аргумент, который на этом моменте озвучат многие сторонники такого жесткого подхода. Они скажут: «Подождите, но это же армия, она и должна быть суровой».
7: О, да, классика.
6: Если создать им отель с трехразовым питанием и мягкими подушками, они ничему не научатся. Именно через холод, лишение и жесткость строится настоящий мужской характер. Спартанские условия выбивают дурь и учат дисциплине. Именно так готовят настоящий спецназ.
7: Этот аргумент невероятно популярен. Я слышу его постоянно. Но он разбивается вдребезги, как только обратиться к современной физиологии и когнитивной психологии. Законы работы человеческого мозга просто невозможно отменить приказом генерала.
6: Как это работает с точки зрения науки?
7: Да, спецназ действительно тренирует в экстремальных условиях. Но это делают со взрослыми, физически окрепшими мужчинами, которые прошли долгую предварительную подготовку и осознанно выбрали этот путь. А когда 16-летнего подростка, вчерашнего школьника, внезапно бросают в холодную казарму, где инструкторы используют крик, авторитарное подчинение и строгий запрет на любые вопросы, его организм реагирует однозначно. Как напрямую угрозу выживанию.
6: То есть включается базовая реакция «бей или беги».
7: Совершенно верно. И на фоне постоянного страха, недосыпа и физического дискомфорта в организме подростка происходит колоссальный выброс кортизола, гормона стресса.
6: И что делает кортизол?
7: А физиология работает так, что при стабильно высоком уровне кортизола гиппокамп, отдел мозга, отвечающий за память и усвоение новой информации, просто блокируется. Человек, находящийся в состоянии паники или постоянного замерзания, физиологически не способен нормально учиться.
6: Поразительно.
7: Инструктор может кричать на него сутками, объясняя устройство того же противогаза. Но мозг подростка в этот момент занят только одним – как согреться и как избежать наказания.
6: Получается, сторонники вот этого жесткого подхода путают два фундаментально разных понятия. Они путают дисциплину и муштру.
7: В точку. Дисциплина – это внутренний самоконтроль. Это понимание того, почему важно следовать правилам в стрессовой ситуации ради общего выживания. А муштра – это исключительно внешнее механическое подчинение, основанное на животном страхе перед старшим по званию.
6: И этот страх убивает инициативу.
7: Над этим стоит поразмыслить каждому, кто так или иначе связан с обучением или просто задумывается о том, к чему именно готовят новые поколения. На этом сегодняшний разбор подошел к концу.
6: До скорого.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
8: Длиннее, чем Первая мировая. СВО по количеству дней обошла одну из самых кровавых войн 20 века. Вспоминаем цели спецоперации. В 1914 году Европа замерла в ожидании, не подозревая, что мир уже никогда не станет прежним. Первая мировая война перекроила карту планеты и стерла с нее великие империи. Одной искры – убийства эрцгерцога Фердинанда в Сараево – хватило, чтобы взорвать систему союзных договоров. Мир превратился в пороховой погреб. Столкновение интересов крупнейших держав вылилось в 4 года окопной мясорубки, унесшей миллионы жизней, говорит историк Владимир Захарчук.
9: Это была война за передел мира. Германия, Британия, Франция, Россия, все они были зажаты в тиски геополитических амбиций. Никто не рассчитывал на затяжной конфликт. Думали, вернемся к Рождеству. Но индустриализация превратила войну в конвейер смерти.
8: Россия вступила в войну на пике патриотического подъема, но экономика не выдержала напряжения. Огромные потери на фронте и кризис внутри страны привели к тому, что империя начала рушиться изнутри, говорит эксперт по истории Российской империи Андрей Долголев.
10: Для России это стало тектоническим сдвигом. Война вскрыла все внутренние язвы – от нехватки снарядов до глубокого социального неравенства. Государственная машина, заточенная под интересы монархии, просто захлебнулась в хаосе. Революции 1917 года стали прямым следствием неспособности власти справиться с масштабом бедствия. Россия вышла из войны не победителем, а государством, которое буквально перестало существовать в своем прежнем виде.
8: Итоги войны стали финальной точкой для четырех империй – российской, германской, австро-венгерской и османской. Мир изменился до неузнаваемости, отмечают эксперты. По их словам, специальная военная операция тоже обходится России слишком дорогой в прямом и в переносном смысле. Она стоила жизни десяткам тысяч молодых людей и нанесла серьезный ущерб экономике государства. При этом зампред Совбеза Дмитрий Медведев ранее заявил, что конфликт России и Украины может не ограничиться текущей фазой и длиться бесконечно.
11: Где остановиться? Не знаю. Я думаю, что с учетом того, о чем я сказал, значит, нам еще придется много и серьезно работать. Будет ли это Киев? Да, наверное. Это должен быть и Киев. Если не сейчас, то через какое-то время. По двум причинам. Киев – русский город, и оттуда исходит угроза существованию Российской Федерации. Интернациональная угроза.
8: По словам экспертов, начиная спецоперацию, в Кремле не ожидали, что она затянется надолго, а боевые действия будут вестись и на территории самой России. При этом каждый день на фронте гибнут российские военные, а страну душат санкции. Социологи констатируют, что на этом фоне поддержка СВО среди россиян падает. Сами россияне говорят, что из-за боевых действий везде одна разруха.
12: О, я считаю только одну разруху. Везде одна разруха, больше ничего. Я так думаю, и в дальнейшем так же будет еще хуже, хуже и хуже.
13: Да я думаю, война ничего хорошего не принесет никому.
14: Никому она не принесла ничего хорошего пока.
15: Да ничего она не принесла, любая война приносит только беды, где бы она ни проходила.
8: Сколько еще будет продолжаться СВО – один из главных вопросов, который интересует граждан, отмечают социологи. Но точного ответа власти не дают, поэтому россиянам стоит готовиться к продолжительным боевым действиям со всеми вытекающими последствиями, отмечают эксперты. А чтобы иметь хоть какую-то боеспособность в зоне СВО, говорят военкоры, рано или поздно придется объявлять мобилизацию.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
15: Недешевая жизнь. Белстат опубликовал данные инфляции за май. Больше всего подорожали продукты и услуги. По данным Белстата, в целом потребительские цены за месяц выросли на 0,1%, а с начала года более чем на 2,5%. Больше всего в мае подорожали услуги на 0,4%. Если сравнивать с декабрем прошлого года, то услуги подорожали почти на 6%, продукты на 1,5%, а непродовольственные товары на 1,4%. Таким образом, основным драйвером роста цен в Беларуси остаются услуги, тогда как стоимость товаров меняется значительно медленнее, говорит экономист Анастасия Лузгина.
16: Действительно, вот если мы сравним разные виды там, товаров и услуг, то, например, в целом цены потребительские с начала года там выросли менее чем на 3%. А услуги, цены на услуги выросли где-то на 4,4%. Да? То есть они опережают средний рост цен.
15: Средняя сумма, которую покупатели тратят за один поход в магазин, в торговые центры и на рынке, в этом году заметно выросла. Сами белорусы говорят, что подорожало все – коммуналка, одежда, товары первой необходимости и продукты. При этом Александр Лукашенко ранее обращался к правительству с просьбой заняться инфляцией.
17: Конечно, особое внимание борьбе с инфляцией. Цены – вопрос номер один для людей. Такого всплеска, который произошел минувшей осенью, больше допускать категорически нельзя. Какими хотите способами – монетарными, регуляторными, административными, но добивайте, чтобы, как условились, держать коридор в районе 7%. Эта цифра должна быть красной линией. Ее должен понимать бизнес, производитель и торговля. Иначе меры будут приняты самые жестокие.
15: Однако инфляция оказалась больше, чем ожидал президент. Цены на продукты и предметы первой необходимости продолжают расти. Это признает и депутат Ирина Луканская.
18: Не будем закрывать глаза и скрывать, будем действительно говорить правду. Мы имеем рост цен порядка 10%. И в основном это продовольственные товары, то есть это товары повседневного спроса. Анализируя цифры, хочется отметить, что складывается, скажем так, наименее благополучная ситуация по росту цен.
15: Инфляция в Беларуси могла быть в два раза выше, если бы не ее госрегулирование, отмечают эксперты. Однако такое ручное удержание цен имеет обратную сторону. Грозит, среди прочего, дефицитом товаров, отложенным подорожанием и ослаблением рубля. Эксперты считают, что правительство не откажется от такого регулирования, но может пойти на дальнейшее послабление, если ухудшится финансовое состояние бизнеса. Это может привести к кризису неплатежей, который заденет банковскую систему, говорит экономист Александр Кравцов.
19: В результате экономика погрузится в рецессию в сочетании с повышенной инфляцией и значительным ослаблением рубля, а ее продолжительность и глубина будут зависеть от реакции властей.
15: При этом эксперты видят также внешние риски, которые могут существенно ограничить возможности властей по сдерживанию роста цен административными рычагами и потребовать ослабления ценового контроля. Аналитики обращают внимание на накаленную военно-политическую и социальную обстановку в мире. Любое обострение конфликта может вызвать проблемы с логистикой и сокращение добычи энергоресурсов. В этом случае возможен рост инфляционного давления в мире и ослабление экономической активности, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
20: Декрет как черная метка. Молодая мама из Минска рассказала о нищенских зарплатах учителей и шок-история о том, почему ей отказали в работе. Оказывается, даже на зарплату менее 1000 рублей в госучреждения берут не всех. Минчанка Ксения написала в Тредсе, как пыталась устроиться в школу, где обещали платить 900 рублей.
21: Тут попался пост про зарплату в 3000 рублей. И многие пишут, что это ничто, особенно когда есть дети. И у меня есть дети. И я вышла из декрета. Пошла я в школу устраиваться педагогом-организатором. У меня диплом педагог-режиссер. Так вот, и меня не взяли. На зарплату в 900 рублей. Сказали, что меня же столько многому нужно учить заполнять документацию. Не интересует, что человек пришел к ним в школу на 900 рублей. И чему он может научить детей? А документация за 900.
20: Комментарии под постом Ксении быстро превратились в стену плача белорусского рынка труда. Минчанка Анна рассказала, что искала дополнительную работу, но вместо оффера получила отказ. Причина, по ее словам, наличие детей. У Анны двое маленьких детей, 2,5 и 1,5 года. Она отметила, что мужчинам такие вопросы обычно не задают.
22: Мне прямо сказали, вы нам подходите по всем параметрам, но дети – это риски. Нам нужен человек, который будет на связи 24/7 и не уйдет на больничный в самый ответственный момент. Я пыталась объяснить, что у меня есть подстраховка, что работа удаленная и я профессионал, но меня просто не слышали. Ощущение, что в глазах рекрутера я превратилась из специалиста в ходячую проблему. Когда я написала об этом, мой директ просто взорвался. Сотни женщин написали: «Аня, добро пожаловать в клуб».
20: Оказалось, что даже в прогрессивных сферах, таких как IT или креативный маркетинг, материнство воспринимается как отягощающее обстоятельство, отмечает пользовательница Елена.
23: У меня была история еще абсурднее. На собеседовании спросили не только, сколько лет детям, но и как часто они простужаются и кто с ними сидит, когда я на работе. Это было похоже на допрос в полиции, а не на интервью. В итоге выбрали парня, у которого опыта в 2 раза меньше, но зато нет домашних хлопот. Мы все еще живем в мире, где мужчина с детьми – так это солидный отец семейства, а женщина с детьми – то ненадежный сотрудник.
20: По закону дискриминация запрещена. Почему же работодатели продолжают рисковать репутацией и зачем им это нужно, объяснила независимый HR-консультант Анастасия Громова.
24: Проблема в том, что доказать дискриминацию практически невозможно. Работодатель всегда найдет официальную причину. Другой кандидат более квалифицирован. На самом деле в компаниях до сих пор живет страх перед выплатами по больничным и необходимостью искать замену сотруднику. Это краткосрочная выгода, которая в итоге вредит самому бизнесу. Компании теряют лояльных, стрессоустойчивых и многозадачных специалистов, которыми обычно являются мамы. Пока в обществе не изменится отношение к балансу работы и жизни, мы будем видеть такие истории ежемесячно.
20: По словам экспертов, это не единичные случаи, а часть системной проблемы. Многие женщины сталкиваются с дискриминацией на рынке труда из-за материнства. Такие истории подсвечивают так называемый штраф за материнство, который остается актуальным даже в условиях кадрового голода. В то время, когда гибкие графики и удаленка стали нормой, подобный консерватизм выглядит не только несправедливым, но и экономически невыгодным, отмечают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
0: Президент Александр Лукашенко о том, что легкой жизни новому председателю Петриковского райисполкома Евгению Шкроботу не обещает.
1: Что касается Петриковского райисполкома, ну вы понимаете, что я там бываю не единожды.
2: Конечно, товарищ президент.
1: Очень внимательно наблюдаю вообще за Полешуками и развитием Полесья. Это когда-то было моей болью. Сейчас я рад, что все-таки люди там живут более-менее прилично. Это во-первых, что вы всегда будете на глазах. Во-вторых, председатель райисполкома бывший нами назначен на Мозырский райисполком. Он и неплохо работал, он сам Полешук настоящий и понимает в сельском хозяйстве. То есть вы идете на район, который уже себя зарекомендовал, и руководитель в том числе. Отдыхать там не придется, а спрос будет гораздо мощнее и сильнее, нежели в Житковичах. Вы же заместителем работали в Житковичах. Опыт у вас есть, рядом районы, земли примерно одинаковые. Ну, конечно, ранее был Петриков не Житкович, а сегодня уже можно сказать, что и Петриков очень приличный город. Я там недавно побывал, посмотрел, неплохо развивается и город, и район, и Житковичи, и Петриков в этом году неплохо посеяли, да и погода этому способствовала. Все-таки у нас там песчаная в основном почва, особенно в Петрикове, но вот эти дожди, они поддержали наши посевы. И если вы там подкормили хорошо минеральными удобрениями и органикой эти почвы, то урожай должен быть неплохим. Но это мы посмотрим по осени. Цыплят посчитаем по осени. Несмотря ни на что, работы у Петрикова достаточно, и показать себя тоже есть где. Поэтому смотрите, легкой жизни я вам там не обещаю.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
15: Своих продуктов не осталось. Импорт из России в Беларусь вырос на четверть. Что закупаем? По итогам первого квартала поставки российской сельскохозяйственной и пищевой продукции в Беларусь превысили миллиард долларов. Это на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Беларусь вошла в тройку крупнейших покупателей российского продовольствия. Наибольший рост показали свинина и свиные субпродукты, подсолнечное масло, корма для кошек и собак, а также мучные сладости и шоколадные изделия. Вообще в магазинах заметно сократился ассортимент продуктов белорусского производства. Ранее зампред Мингрисполкома Надежда Лазаренко также отметила снижение доли белорусских продовольственных товаров в розничной продаже. По ее словам, ситуацию должны исправить совместные оперативные меры администрации районов и крупных торговых сетей.
4: Среди озвученных предложений обеспечить приоритетную выкладку отечественных товаров, в том числе в прикассовой зоне, а также предоставление не менее 60% пространства на полках магазинов для белорусских продуктов.
15: Заместитель главы Минска отметила, что по некоторым группам товаров наблюдается засилье другого производства из других стран, что вызывает разочарование ввиду наличия крупных отечественных предприятий, выпускающих аналогичную продукцию.
4: Извините, но когда ты приходишь в магазин и видишь пряник, произведенный не в Республике Беларусь, когда такой объем производства у нас в стране, конечно же, вызывает много вопросов.
15: В сетевых магазинах и супермаркетах белорусские товары чаще всего заменяют российскими. Это подтверждают данные о розничном товарообороте. А в некоторых городах местной продукции вообще не найти. Зато есть российская. В итоге деньги из страны утекают в Россию, говорят экономисты. А налоги с прибыли получает не Минск, а Москва. К тому же часто из союзного государства поступают товары низкого качества, которые в самой России стоят копейки. При этом в Беларусь такие товары поступают с двойной наценкой, говорит экономист Ярослав Романович. Манчук.
5: Очень хороший пример качества интеграционного объединения Беларусь-Россия – это то, как мы платим по товарам. Беларусы платят двойной НДС. Вот почему те товары, которые доступны и достаточно дешевые для граждан, для россиян, для белорусов обходятся на 20% дороже. Потому что чиновники работают так, что более чем за 25 лет не смогли решить вопрос налога на добавленную стоимость. Подумайте просто своим кошельком. Зачем вам переплачивать за те товары, которые можете купить дешевле?
15: Товары из других стран Беларусь сейчас не завозит из-за ответных санкций ЕС. Украина полностью прекратила отношения с Беларусью из-за поддержки российской СВО, а везти продукты из стран Азии слишком далеко и дорого. Поэтому недобросовестные российские производители фактически наживаются на белорусах, отмечают эксперты. При этом, по оценкам российского центра «Агроэкспорт», к 2030 году объем поставок продовольствия и сельхозпродукции из России в Беларусь может достичь 4,5 миллиардов долларов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
0: Первый заместитель председателя правления Национального банка Александр Егоров о рождении новой многополярной финансовой архитектуры.
2: Мир бесповоротно меняется. То, что еще 10 лет нам казалось незыблемой аксиомой, глобальное доминирование одной валюты сегодня стало историей. Мы видим, как на наших глазах рождается новая многополярная финансовая архитектура. Под Китая с его глобальной системой клиринга, успех Евразийского союза, где 93% торговли идет без участия внешних валют, все это части одной большой картины уничтожения старых богов. Сегодня расчеты в национальных валютах перестали быть просто экономическим инструментом или вынужденной мерой под давлением санкций. Это осознанный выбор в пользу безопасности и честной конкуренции. Когда мы торгуем за свое, мы исключаем из уравнения посредников, которые привыкли брать плату не только деньгами, но и лояльностью, суверенитетом и будущим целых народов. Мы доказали, что способны построить независимую финансовую систему, которая работает на созидание, а не на обслуживание чужих долгов. Впереди нас ждут новые вызовы. Мы уже обсуждаем создание единых расчетных единиц в рамках БРИКС. Готовимся к внедрению технологии блокчейн, трансграничные платежи. Это не просто мода на инновации. В этом новом мире сила национальной валюты будет определяться не количеством напечатанной бумаги, а мощью реального сектора экономики, талантом наших людей и нашей технологической независимостью. При этом доминирование доллара в международных расчетах никуда не уйдет. Его будет становиться меньше, но доллар по-прежнему единственная валюта, которую знают и в Минске, и в Бразилии, и в любой африканской стране. Но ушло время, когда была только одна дорога платежей. Сейчас таких дорог стало много, и принадлежат они разным игрокам. Это не только позволяет не быть в заложниках одной финансовой системы, но и иметь возможность честно говорить на любые темы, не боясь, что одним нажатием кнопки тебя отключат от финансовых потоков.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
6: Бюджет еле дышит. На конец мая дефицит федеральной казны превысил 6 триллионов рублей. Госдума разрешила правительству тратить дальше. Всего за 5 месяцев этого года дыра в федеральном бюджете превысила все мыслимые прогнозы. Расходы на военные нужды оказались настолько велики, что казна пустеет на глазах. В итоге Минфин экстренно обратился в Госдуму, чтобы депутаты в экспресс-режиме сразу в 3 чтения за один день разрешили правительству тратить деньги и наращивать госдолг, вообще без оглядки на закон. О том, почему властям пришлось пойти на такие крайние меры, объяснила заместитель министра финансов Ирина Окладникова.
7: Мы не считаем, что у нас есть какой-то бюджетный кризис. Бюджет исполняется абсолютно в соответствии с графиком. Да, расходы идут чуть быстрее, чем прежде, и это влияет на показатели дефицита. Новые полномочия по увеличению трат нам необходимы просто для того, чтобы оперативно реагировать на те изменения, которые происходят теперь уже не каждый месяц или квартал, а буквально каждый день.
6: Несмотря на оптимистические заявления Минфина, экономисты бьют в набат. Все собранные с людей налоги мгновенно сгорают в оборонном секторе, а Госдума фактически дала правительству карт-бланш на бесконтрольный выпуск облигаций. Экономические последствия такого решения для кошельков простых россиян неизбежно, считает доктор экономических наук профессор Игорь Липсиц.
9: То, что произошло в Госдуме, это капитуляция перед экономической реальностью. Закон о бюджете превратился в пустую бумажку. Расходы на армию настолько огромны, что казна пустеет на глазах. Разрешение занимать деньги сверх любых лимитов означает только одно – правительство начнет массово выпускать облигации. и фактически забирать все свободные деньги из банковской системы. Для обычных граждан это обернется новым мощным витком инфляции. Цены в магазинах прыгнут еще выше.
20: Ситуация зашла так далеко, что скрывать проблемы с деньгами не получается даже у руководства финансового блока. О том, что долги придется наращивать и дальше, публично признал министр финансов Антон Силуанов.
10: Дефицит бюджета в текущем году несколько возрастет по сравнению с нашими плановыми назначениями. Источники финансирования этого дефицита – это в первую очередь, конечно, заимствование, наш внутренний рынок. Будем выпускать государственные ценные бумаги, за счет этого дефицит и будет профинансирован.
20: Пока чиновники уверяют, что ситуация под контролем, экономика страны полностью переходит на ручное управление. Хватит ли у правительства внутренних резервов, чтобы покрывать многомиллионные дыры в условиях жестких санкций, покажет вторая половина года.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
15: Своя история не котируется. В Могилеве построили четвертый дворик в честь городов России. Теперь о культуре Ярославля. Белорусы недовольны. В Могилеве продолжают создавать новое общественное пространство, посвященное российским городам. Вскоре в городе планируют открыть Ярославский дворик, который станет уже четвертой подобной локацией. Новый объект располагается по улице Ленинской, 34. На территории уже установили входную арку и продолжают работы по благоустройству. Как сообщает телеграм-канал «Могилев. Мой город», главной особенностью новой площадки станет скалодром в виде медведя, одного из символов российского Ярославля. Ярославский дворик не станет первым подобным проектом для Могилева. За последние годы в центральной части города уже появились несколько тематических пространств, названных в честь российских городов, отмечает телеграм-канал.
11: Среди них Московский дворик на улице Ленинской, Тульский дворик на улице Буденного и Хабаровский дворик на улице Пионерской. Все они находятся относительно недалеко друг от друга. Таким образом, после открытия нового объекта в Могилеве будет уже 4 общественных пространства, связанных с российскими городами.
15: Власти объясняют появление таких объектов межрегиональным сотрудничеством между белорусскими и российскими городами. Именно в этом контексте в Могилеве регулярно появляются новые элементы городской среды с российской символикой или названиями. Правда, не всем жителям города это нравится. В комментариях прослеживается запрос горожан на региональную идентичность.
12: У нас в Могилеве своих исторических тем не хватает. Мы как будто в гостях у соседей, а не в своем городе живем. Лучше бы восстановили какой-нибудь старый белорусский архитектурный элемент или назвали сквер в честь кого-то из наших просветителей. А то получается, что наше наследие – это просто пустое место, которое надо замостить чужими названиями.
13: Я против ярославских, тульских и прочих двориков в том виде, в котором их создают. Это какая-то декоративная дружба, лишенная души. Мы теряем наше лицо.
14: Почему концепция всегда одна и та же? Это не про культуру, это про навязывание определенного контекста. Дайте нам что-то свое, что будет вызывать гордость именно за наш город, а не за соседний областной центр России.
25: Кому в Могилеве нужен Ярославль? Мы здесь живем. У нас своя история, свои герои. Хотелось бы, чтобы наши власти хоть иногда смотрели в сторону белорусских традиций.
15: Заставить белорусов быть россиянами у Москвы не получится, уверены эксперты. И в подтверждение своих слов приводят результаты исследования белорусской национальной идентичности. По ним четко видна тенденция, что белорусы видят себя в полном отрыве от идентичности россиян, считает социолог Филипп Беканов.
26: Если представить себе гипотетическую ситуацию, что Россия присоединит Беларусь на следующие 40 лет, то, наверное, шансы изменить идентичность белорусов есть, и то не факт. Беларусь достаточно долго была частью и Российской империи, и Советского Союза. В разные периоды колониальных взаимоотношений были попытки стереть белорусскую идентичность. Но белорусы все равно не исчезли. Больше 30 лет жизни в независимой стране, которая обладает всеми признаками суверенитета, просто так не исчезают.
15: По словам экспертов, белорусская культура, язык и традиции формировались на протяжении веков, и они несут в себе множество уникальных элементов, которые нельзя игнорировать. Многие белорусы гордятся своей культурой и продолжают защищать свои символы и традиции, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
8: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
16: Спасибо, что живой. Штурмовик показал потери своего подразделения. Выжил он один. Темпы набора контрактников упали в 1.5 раза. Об этом свидетельствуют данные о расходах федерального бюджета. Судя по ним, контракт в конце прошлого года подписывали в среднем 1100 человек в день. Это в 1.5 раза меньше, чем в конце 2024-го. Всего за 2025 год, исходя из данных о выплатах, контракт заключили 364 тысячи человек. Это на 10% меньше, чем годом ранее. Темп набора продолжил снижаться и в этом году, упав на 20%. При этом зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявлял, что в 2025 году контракт подписали 422 тысячи человек. Разница с бюджетными расходами в 14%. О приличных темпах текущего набора Медведев говорил в апреле, а министр обороны Белоусов вообще заявлял о перевыполнении плана, но реальность, похоже, иная. Тем временем о колоссальных потерях на фронте говорят все – и волонтеры, и Z-военкоры, и сами солдаты. Боец харьковского направления чудом выжил при взятии укрепрайона. Все его боевые товарищи погибли. Он уверен, что и сам не продержится долго, поэтому записал прощальное видео для семьи.
17: Я не знаю, как еще, блин, сколько я продержусь, сколько выжил, блин. Но я надеюсь, это видео увидят все, все как можно больше. Я остался один из всех пацанов, кем пришли держать укреп. Мы его взяли на пацаной, и это повторяется каждый день одно и то же. И погибают сотнями, сотнями своих ребят.
16: Боец записал это леденящее душу видео среди трупов погибших товарищей. Кадры не для слабонервных. В отчаянии и явно в состоянии шока солдат обращается к президенту и своему командованию.
17: А, ВВ Путин, вот скажи мне теперь, кто на похоронит тебе, блин? Кто их отсюда вытащит? Смотрите, вот сопроится, блин. Видите, нет, все, их больше нету. И как с этим жить, нахуй?
16: Солдат убежден, что если и он погибнет, то его тело никто не будет забирать. Это значит, что родственники не смогут даже по-человечески похоронить и попрощаться. При этом выплаты за погибшего семья тоже, скорее всего, не получит, считает боец. Ведь это стандартная практика в его подразделении. Даже если командование знает, что часть личного состава погибла, и всех объявляют пропавшими без вести. Мол, такое распоряжение сверху нечего. Во всем семьям погибших платить гробовые. Столько денег попросту нет. При этом обстановка на линии фронта и в так называемой килл-зоне продолжает оставаться тяжелой, говорит военнослужащий.
17: Пивишки, дроны, просто нас всех, вы понимаете, нет? Раз полный сотнями, сотнями человек в день. А вы говорите, Россия крепкая. Вот, смотрите, сидит, нет, слов все творится. Вот скажите, вам нужна эта война? Какие-то ДНР, ЛНР, пацаны, вот видите, нет, творится.
16: Солдат признается, если бы выбор делал сейчас, зная, к чему все приведет, ни за что не подписал бы контракт и не пошел бы на СВО добровольно. Считает это самой главной ошибкой своей жизни. Говорит, если бы воевал за Россию, это одно, но отдавать жизнь за новые территории, за Донбасс, это совсем другое.
8: Радиосигнал. Подробно о важном.
18: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
19: Гяра.
18: 12.
19: Бара.
18: 13.
19: Тера.
18: 14.
19: Чодаха.
18: 15.
19: Пандраха.
18: 16.
1: Сола.
18: 17.
1: Сатра.
18: 18.
1: Атара.
18: 19.
1: Унис.
18: 20.
1: Бис.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут?

0: Союз. Жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
1: Чужими руками жар загребают. Россия создает новые площадки для запуска боевых беспилотников возле границ Беларуси.
2: 12:03 услышала сильный гул в небе. Вышла на балкон и увидела дрон над Слуцким сахарным заводом. Через 20 минут повторилось еще 2 раза. Люди боятся написать, что видели, потому что опасаются проблем.
1: Так жители Слуцка описывают беспилотники, которые постоянно замечают в окрестностях города. Люди признаются, что боятся последствий.
3: Нам же никто не говорит, чей это дрон, боевой или нет. Бывает и упадет где-то, пока везло, что не на дома или наши головы. Но любое везение заканчивается.
1: За последние 2 года Беларусь стала одним из ключевых маршрутов для российских дронов во время атак по городам Украины. Согласно официальным данным, за 2025 год на территории Беларуси зафиксировано более 1400 нарушений воздушного пространства. А внутренние войска обезвредили около 520 дронов, треть из которых – боевые. За 1 неделю мая зафиксировано 116 случаев нарушения воздушного пространства Беларуси. Об этом доложил на днях командующий ВВС Андрей Лукьянович.
4: Эта инфраструктура создает дополнительный риск для белорусской территории. Часть дронов падает, часть приходится обезвреживать. Все это – последствия использования нас как транзитной зоны.
1: Основные площадки для запуска дронов расположены в Брянской, Орловской и Смоленской областях России. Всего 5 крупных комплексов. Некоторые комплексы имеют десятки стационарных пусковых установок, сотни хранилищ для беспилотников и инфраструктуру для реактивных гераний, рассказывает военный эксперт Анатолий Храпчинский.
5: Размещение пусковых комплексов у границ Беларуси – одно из самых выгодных для российских атак. Это позволяет наносить удары напрямую по Киеву и западным регионам Украины и усложняет работу украинской противовоздушной обороны. Беларусь фактически становится хабом или транзитной зоной для этих операций. Ясно, что у таких действий есть последствия непредвиденные.
1: Масштабные пусковые комплексы, ежедневные залеты и использование белорусского воздушного пространства делают страну транзитной зоной для атак, создавая высокий риск для безопасности, предупреждают эксперты. По их словам, это фактически превращает Беларусь в арену чужой войны, а местные жители становятся свидетелями и потенциальными жертвами таких операций. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
6: Президент Александр Лукашенко о плане действий для нового министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Максима Лысенко.
7: Что касается вашего министерства, вы понимаете, что есть предложение подключить к вам еще и инспекцию по охране животного и растительного мира, которая непосредственно была в подчинении президента. В свое время мною создавалась эта инспекция для того, чтобы навести порядок в стране. И меня очень беспокоила ситуация с браконьерством. Браконьерство у нас цвело и пахло, как в народе говорят. За это время уже другая проблема появляется. Это я вижу из информации, которую в средствах массовой информации получаем прежде всего, что у нас столько животных развелось, что проблемы возникли на дорогах. Но вопрос не в этом, что инспекция сегодня не нужна, и мы ее, как некоторые говорят, сливаем в Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды. Ничего подобного. Постепенно, как мы и договаривались, как были поставлены мною условия, мы не делаем резких телодвижений каких-то.

0: Даже если видим, что где-то что-то надо или кого-то объединить. И никакого слива здесь происходить не должно. И это во-первых. А во-вторых, мы еще обсудим этот вопрос. Как за, так и против много людей. Возражают некоторые. Ну, ясно, я делю на три или, может, даже на больше, когда возражают те, кто сегодня работает в инспекции. Это во-первых. А во-вторых, инспекция как выполняла, так и будет выполнять свою роль, неважно, где она будет находиться, в Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды, или же она напрямую будет подчинена президенту.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
2: Это уже похоже на бензиновую лихорадку. На Кубани закрываются АЗС. В Крыму топлива почти нет, а если есть, то по 100 рублей за литр. В Краснодарском крае на фоне топливного кризиса временно остановили отпуск топлива на 15 автозаправочных станциях. Об этом сообщил региональный оперштаб в своем телеграм-канале со ссылкой на данные Министерства ТЭК и ЖКХ края. Ограничения затронули заправки в Краснодаре, а также Красноармейском, Кущевском, Славянском и Усть-Лабинском районах. Речь в основном идет о небольших частных АЗС. При этом, согласно сообщению, в Темрюкском районе, граничащем с Крымом, на 7 заправках образовались очереди от 20 до 100 автомобилей. Еще 8 июня власти Краснодарского края предупреждали, что часть из более чем 500 АЗС, закупающих топливо мелким оптом без долгосрочных контрактов, столкнулась с его отсутствием. Перебои фиксировались и на сетевых заправках. На фоне резкого роста спроса поставки не успевали покрывать потребности.
3: Его не успели подвести из-за резкого роста спроса. Проблемы носят кратковременный характер, и в настоящее время крупные сети корректируют графики поставок на свои заправки.
2: О возможных локальных сбоях заявляли и в Ростовской области. Вице-губернатор региона по вопросам промышленности и энергетики Игорь Сорокин отмечал, что крупные сети продолжают работать штатно. Однако возможны локальные затруднения на небольших заправочных станциях.
4: Среди причин – снижение объемов производства на ряде нефтеперерабатывающих заводов из-за внеплановых ремонтов и высокая загруженность транспортной сети РЖД. Принимаются меры для предотвращения дефицита топлива.
2: Но особенно сильно перебои с поставками топлива ощущаются в Крыму. Цены на бензин там на 20% превысили московские и достигли почти 90 рублей за литр. А у перекупщиков цены выросли еще сильнее. На сайтах объявлений бензин предлагают по 130, а то и 150 рублей за литр. Это примерно на 50% выше официальных цен крымских АЗС. На фоне кризиса в Симферополе уже возбудили административное дело против 26-летнего жителя Ялты, который перепродавал бензин по завышенным ценам. Сообщили в полиции.
5: Мужчина закупал топливо в условиях дефицита и затем реализовывал его через объявление. В отношении него составлен протокол за осуществление предпринимательской деятельности без лицензии.
2: Участники нефтегазового рынка предупреждают, что Россия может столкнуться с резким ростом цен на бензин из-за проблем нефтеперерабатывающих заводов, которые обеспечивают около 14% внутреннего рынка. Однако атаки беспилотников не единственная причина подорожания бензина, говорит экономист Денис Рябцев.
6: Причин есть еще несколько. Стоит не забывать и про повышенный спрос. Есть увеличение автотрафика по там, крупным трассам. Это значит, то, что нам нужно больше бензина. Не стоит забывать и про армию, которая тоже является большим потребителем и бензина, и прочих материалов переработки нефти, которые нужно же чем-то заправлять танки и прочую военную технику.
2: Дороговизна топлива напрямую влияет на ускорение инфляции, ведь стоимость бензина закладывается в доставку всех товаров и автоматически повышает стоимость конечной продукции для покупателя. Поэтому россиянам следует готовиться к последующему росту цен на продукты, товары и услуги, отмечают эксперты.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
7: Президент Александр Лукашенко о плане действий для нового министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Максима Лысенко.
0: Что касается вашего министерства, вы понимаете, что есть предложение подключить к вам еще и инспекцию по охране животного и растительного мира, которая непосредственно была в подчинении президента. В свое время мною создавалась эта инспекция для того, чтобы навести порядок в стране. И меня очень беспокоила ситуация с браконьерством. Браконьерство у нас цвело и пахло, как в народе говорят. За это время уже другая проблема появляется. Это я вижу из информации, которую в средствах массовой информации получаю прежде всего, что у нас столько животных развелось, что проблемы возникли на дорогах. Но вопрос не в этом, что инспекция сегодня не нужна, и мы ее, как некоторые говорят, сливаем в Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды. Ничего подобного. Постепенно, как мы и договаривались, как были поставлены мною условия, мы не делаем резких телодвижений каких-то, даже если видим, что где-то что-то надо или кого-то объединить. И никакого слива здесь происходить не должно. И это во-первых, а во-вторых, мы еще обсудим этот вопрос. Как за, так и против много людей возражают некоторые. Ну, ясно, я делю на три или, может, даже на больше, когда возражают те, кто сегодня работает в инспекции. Это во-первых. А во-вторых, инспекция как выполняла, так и будет выполнять свою роль, неважно, где она будет находиться, в Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды, или же она напрямую будет подчинена президенту.
8: Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
9: Мосаме сарма.
8: Лето.
9: Мосаме гарма.
8: Весна.
9: Бахар.
8: Осень.
9: Хизан.
8: Учим пакистанский. Авось пригодится.
10: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
11: Всем привет! В эфире «Между строк». Сразу к делу. Почти 40% всех расходов средней белорусской семьи уходят на еду. 4 из 10 заработанных рублей тратятся просто на то, чтобы семью прокормить.
12: Да, и тут речь вообще не идет о еженедельных походах в рестораны или, не знаю, крафтовых сырах с устрицами. Это самые базовые вещи. Хлеб, молоко, картошка, ну, какие-то дешевые макароны.
11: Именно. По сути, это такая математика абсолютного выживания. Сегодня предстоит погружение в массив экономических отчетов и статистики, чтобы разобраться в структуре расходов в Беларуси.
12: Ага, потому что за красивым фасадом официальных цифр, где, ну, фигурируют какие-то 3% бедных, скрываются совершенно другие механизмы. Механизмы того, как семьи реально сводят концы с концами.
11: Вот эта цифра в 40%, она же действительно заслуживает пристального внимания. Давай переведем ее в понятные категории. Если доход семьи составляет, ну, скажем, 2000 рублей, то около 800 рублей каждый месяц буквально растворяется в холодильнике.
12: Угу, просто съедается.
11: Да-да. В экономике есть фундаментальное понятие «закон Энгеля». Он работает безотказно. Чем выше уровень благосостояния общества, тем меньшую долю в доходах занимают расходы на еду.
12: 100%. В развитых экономиках, например, в Германии или Великобритании, эта доля держится на уровне 10, ну, максимум 13%. В Польше это где-то 17-20%.
11: Вот. А показатель, который приближается к 40%, в Беларуси это классический маркер очень низкого уровня жизни.
12: Слушай, я бы тут немного поспорила или, ну, предложила бы взглянуть под другим углом. В Беларуси же исторически сложилась огромная культура застолий.
11: Ну, есть такое, да.
12: Люди просто привыкли обильно готовить, встречать гостей полными столами. Вспомнить любые праздники еды всегда должно быть с запасом, чтобы ломилось просто. Может, эта огромная статья расходов объясняется не столько бедностью, сколько, ну, укоренившимися традициями?
11: Звучит логично, но этот аргумент про традиции как бы не выдерживает проверки реальности. Особенно если проанализировать само содержимое продуктовых корзин.
12: В смысле?
11: Ну, смотри. Закон Энгеля учитывает не только объем еды, но и качество. Когда цены растут, люди не увеличивают траты ради сохранения вот этого роскошного застолья. Происходит совершенно другой процесс.
12: Жесткая оптимизация?
11: Да, жесткая оптимизация калорий. Полноценное мясо незаметно заменяется куриными субпродуктами. Свежие овощи, особенно не в сезон, просто пропадают со стола. Вместо них появляются дешевые консервы или крупы.
12: А, то есть это не про гастрономию, это про математику.
11: Главный критерий при выборе продуктов – получить максимум калорий за минимальные деньги.
12: Именно так механизм и работает. Выбор смещается в сторону продуктов по акции или под марками собственной дешевой линии супермаркетов. И это, кстати, отлично объясняет, почему скачок цен на обычную гречку или подсолнечное масло вызывает такую острую реакцию.
11: Ну да, когда 40% бюджета уходит на базу, подорожание углеводов – это прямой удар по физическому выживанию. Это же не отказ от деликатесов, это удар по самому необходимому.
12: Совершенно верно. Хорошо, давай двигаться дальше по этой финансовой карте. 800 рублей оставили в продуктовом. Следующая огромная категория – это ЖКХ и обязательные платежи.
11: О, да. Электричество, вода, отопление, вывоз мусора. На них уходит примерно 25% бюджета. И тут есть одно критическое отличие от расходов на еду. Еду можно как-то варьировать, ну, купить крупу вместо курицы. Но квитанцию за отопление в январе оптимизировать возможно-невозможно.
12: Угу. Это непреложное обязательство перед государством. По сути, своеобразный налог на право жить в теплой квартире. И этот налог, что самое интересное, бьет по регионам совершенно непропорционально. Зарплаты в небольших районных центрах могут быть в полтора, а то и в два раза ниже столичных. Но тарифы на воду и электричество принципиально не отличаются.
11: Да-да-да.
12: И в итоге для семьи из региона зимняя квитанция за коммуналку откусывает просто катастрофическую часть бюджета. Альтернативы нет. Если не платить, пойдет пение, а потом отключение базовых благ.
11: Возвращаемся к нашей математике. Значит, 40% еда, 25% обязательные платежи, в сумме 65%. На все остальное – одежду, обувь, лекарства, бытовую химию, транспорт – остается 35%.
12: От 2000 это...
11: 700 рублей.
12: Да, 700 рублей.
11: На семью из нескольких человек. На целый месяц. Сумма просто микроскопическая.
12: И вот тут вступает в силу один из самых жестоких экономических парадоксов. Эффект накопленной бедности. Или штраф за бедность, как это иногда называют.
11: Штраф за бедность. Звучит мощно.
12: Так и есть. Поскольку свободных денег почти не остается, люди переходят к практике отложенного потребления. Например, покупка зимних сапог становится прям стратегическим проектом. Деньги на них начинают откладывать еще с середины лета. Но настоящая проблема кроется в самом моменте покупки.
11: Потому что покупается самое дешевое из возможного.
12: Угу. Просто потому, что на вещь среднего или высокого качества нет единовременной суммы, покупается дешевая зимняя куртка или дешевые ботинки. И механизм этого штрафа очень прост. Дешевая куртка теряет свойства и рвется уже через полтора сезона.
11: А качественная прослужила бы лет 5-7.
12: Да, в результате на дистанции в 10 лет человек вынужден купить 5 дешевых курток, суммарно тратится гораздо больше денег, чем стоила бы одна нормальная вещь. Бедность буквально заставляет переплачивать.
11: Замкнутый круг постоянных трат на вещи плохого качества.
12: И вырваться из этого цикла можно только, если есть свободный финансовый зазор, запас прочности. А его у большинства просто нет. Платят дважды, а то и трижды за одно и то же.
11: Хорошо, но если картина настолько мрачная, возникает логичный вопрос к официальной статистике. Данные говорят, что за чертой бедности в Беларуси находится чуть более 3% населения.
12: Ну да, около 300 тысяч человек.
11: 3% для любой экономики звучит как феноменальный успех. Как этот триумф цифр бьется с реальностью, где невозможно купить нормальную стиральную машину?
12: Разгадка кроется чисто в методологии. Эти 3% высчитываются на основе бюджета прожиточного минимума. А это предельно жесткая, минимально возможная сумма. Она рассчитана исключительно на физическое поддержание жизни. Статистика не врет, она просто использует очень специфическую линейку.
11: То есть настоящая проблема находится не под этой чертой, а буквально на пару миллиметров выше нее.
12: Идеальное описание – это хождение по финансовому канату. Если доход семьи превышает прожиточный минимум, ну, скажем, на 50 рублей, все государство считает их благополучными.
11: А в реальности поломка старого холодильника за 700 рублей превращается в локальную катастрофу.
12: Именно. Свободных денег-то нет. Официальные отчеты не фиксируют ситуации, когда родители экономят на фруктах для детей ради ремонта сантехники. Это огромный пласт скрытой бедности. Он просто замаскирован под бытовую стабильность.
11: И эта скрытая бедность отлично объясняет колоссальный бум потребительских кредитов и карт рассрочек. Если присмотреться, рассрочки сейчас берутся не на квартиры или машины.
12: Ой, нет.
11: В долг оформляются базовые вещи. Мобильные телефоны, чайники, микроволновки. Оформление кредита на холодильник – это же ярчайший сигнал о том, что текущие доходы не покрывают даже базу.
12: Но банки и ритейлеры прекрасно понимают эту уязвимость. Весь маркетинг выстроен вокруг идеи «возьми сейчас, плати потом». У человека сгорает холодильник, еду хранить негде. Это экстренная ситуация.
11: И он берет технику в рассрочку.
12: Да, и в и без того напряженном бюджете появляется новая гиря – ежемесячный платеж. Долговая нагрузка начинает наслаиваться, следующий форс-мажор потребует нового кредита.
11: Слушай, ну рассрочка на чайник – это еще полбеды. Самая опасная форма скрытой экономии – это экономия на здоровье. Она вообще не видна в ежедневных чеках. Формально же существует бесплатная медицина.
12: Угу, формально.
11: Но на практике ожидание талона к узкому специалисту может растянуться на недели или месяцы, а свободных денег на визит в частный медцентр нет.
12: Механизм тут работает жестко. Выбирается стратегия лечиться до последнего. Болевые симптомы просто игнорируются или заглушаются дешевыми дженериками.
11: Потому что оригинальные препараты стоят дорого.
12: Да. Проблема откладывается до того момента, пока не станет критической. Стоматология – это прям хрестоматийный пример. Зуб начинает болеть, покупаются копеечные обезболивающие, в итоге зуб приходится просто удалять. Про импланты речь вообще не идет. Их стоимость для семьи со средним доходом сопоставима, ну, с полетом в космос.
11: И это касается не только зубов. Пропущенная из-за нехватки времени и денег диспансеризация превращается в запущенную гипертонию или недиагностированный диабет. Экономия на базовом чекапе сегодня выставляет огромный счет завтра.
12: Неподъемный счет. К моменту, когда случается инсульт, ресурсов на качественную реабилитацию уже просто нет.
11: Знаешь, иногда кажется, что из этой ловушки дорогих кредитов и коммуналки можно сбежать, сменив декорации, вырваться из города в сельскую местность. Зарплаты там ниже, но ведь есть мощный буфер – личное подсобное хозяйство.
12: Огороды.
11: Ну да, куры, картошка. В массовом сознании часто рисуется идиллия. Свой участок земли дает независимость от магазинов.
12: Эта иллюзия очень опасна. Важно различать модное фермерство из соцсетей, где ради удовольствия выращивают органические кабачки, и реальное выживание в деревне. Огород в таком контексте – это не хобби, это изматывающий физический труд.
11: Который служит одной цели – заменить отсутствующие деньги.
12: Абсолютно. По сути, происходит прямая конвертация собственного здоровья и времени в калории. Человек тратит невозобновляемые ресурсы на выращивание еды просто потому, что не может пойти и купить ее в супермаркете.
11: Ситуация же еще усугубляется тем, что цены в сельских магазинах из-за логистики часто выше городских.
12: Да, да, да. И возникает тотальная изоляция от современной экономики потребления. Походы в кино, театр, кафе или фитнес для огромного числа людей в регионах просто не существует в их реальности. Это другой мир.
11: Кстати, говоря о регионах и уязвимых группах, невозможно обойти стороной еще один механизм формирования доходов.
12: Пенсии, пособия.
11: Именно. Для множества семей, пенсионеров, людей с инвалидностью, многодетных, пенсии и детские пособия является не просто дополнением, это несущая конструкция всего бюджета.
12: И это создает состояние тотальной уязвимости. Механизм предельно прост. Наемный работник в частном секторе может попытаться сменить компанию, взять дополнительные смены, ну, попросить повышения.
11: У него есть хоть какие-то рычаги.
12: Да, а получатель государственных выплат таких рычагов лишен полностью, он может только ждать.
11: И если инфляция разгоняется, цены растут каждую неделю, а пособие индексируется с опозданием, семья стремительно беднеет. Номинально на карту приходит та же сумма, но купить на нее можно на треть меньше.
12: Знаешь, эта зависимость имеет глубокие психологические и политические последствия. Когда физическое выживание семьи зависит от того, поступят ли государственные деньги в следующем месяце, формируется очень жесткая модель поведения.
11: Правило «не раскачивать лодку»?
12: Именно. Человек избегает любых конфликтов с системой, потому что эта система – его единственный источник питания.
11: Если собрать все эти элементы в единую картину – 40% на продукты, жесткие коммунальные платежи, поломки дешевой техники, кредиты на чайники, огороды вместо отдыха. Какой финальный диагноз можно поставить такой финансовой модели?
12: Диагноз звучит как хронический нулевой баланс.
11: Нулевой баланс?
12: Да. Это абсолютное отсутствие накоплений и подушки безопасности. Жизнь в режиме от зарплаты до зарплаты. Каждый новый месяц семья начинает с чистого нуля. Получили деньги, раздали долги, оплатили счета, закупили продукты. Все, ресурсы исчерпаны.
11: И в такой системе любой внешний шок, ну типа задержка зарплаты на пару дней или внезапная простуда, когда нужны антибиотики, это моментальный кризис всего бюджета.
12: Угу.
11: И здесь мы подходим к скрытым последствиям, которые вообще не отражаются в экономических отчетах. Как хронический нулевой баланс ломает человеческую психику? Что происходит с мозгом, когда он годами находится в режиме выживания?
12: Жизнь в условиях нехватки денег – это непрерывный стресс. Мозг постоянно затапливается кортизолом.
11: Гормоном стресса.
12: Да-да, когнитивная нагрузка настолько высока, что исполнительные функции мозга, отвечающие за долгосрочное планирование, просто блокируются. Горизонт планирования сужается ровно до 30 дней.
11: До следующей получки.
12: Точно. Вопросы о том, кем человек видит себя через 5 лет, ну, они просто не имеют смысла. Вся нейробиология сосредоточена на том, как дотянуть до 20 числа.
11: Люди привыкают годами не путешествовать, не менять обстановку. И в какой-то момент просто перестают об этом мечтать.
12: Но самое тяжелое последствие – как эта модель передается дальше.
11: Детям.
12: Да, многие думают, что бедность наследуется через, ну, генетические установки лени. Это миф. Психология бедности передается через наблюдение. Дети видят микровыражение паники на лицах родителей у кассы, когда итоговая сумма оказывается чуть больше ожидаемой.
11: Они видят, как товары возвращаются на полки.
12: Угу. И с ранних лет усваивают нейронную связь между деньгами, страхом и тревогой. Ребенок учится подавлять свои желания в зародыше. Он понимает, просить новые кроссовки небезопасно для эмоционального фона семьи.
11: Страшная картина на самом деле. Давай подводить итоги. Структура расходов домохозяйств в Белоруссии – это не просто набор скучных процентов из отчетов. Это подробная финансовая карта выживания.
12: Да, замаскированная под стабильность.
11: Когда половина доходов сгорает на базовых калориях, а еще четверть уходит на тепло и свет, у людей физически не остается пространства ни для образования, ни для инвестиций в здоровье, ни просто для права на ошибку.
12: Жизнь превращается в бесконечное лавирование между полками с акционными товарами и попытками закрыть платеж по рассрочке за микроволновку.
11: Это действительно глубокая и тревожная мысль, с которой стоит остаться наедине. Спасибо, что вместе разбирали эти сложные механизмы. Надеюсь, после этого погружения сухие цифры в статистике и чеки из магазинов обретут совершенно новый смысл. Анализируйте информацию и задавайте вопросы. До новых встреч.
8: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
13: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. Сегодня мы поговорим о льготном стаже для тех, кто работает во вредных условиях. Вот вопрос от Жанны. Я работаю санитаркой в приемном отделении детской инфекционной больницы. У нас есть надбавка за вредность. Мне 57 лет. Могу ли я уйти на пенсию раньше? Отвечаю вам, Жанна. Работа в инфекционных отделениях действительно часто дает право на досрочный выход на пенсию, но здесь важны детали. Чтобы претендовать на эту льготу, нужно, во-первых, что касается перечня должностей, убедиться, что ваша должность входит в специальный список работ с вредными условиями труда. Этот список утвержден законодательством. Во-вторых, льготные справки. На руках у вас должны быть справки о характере и условиях труда, подтверждающие вашу занятость именно в этих условиях. Ну и общий вредный стаж. Нужно сложить все периоды, например, ваши годы работы с 2007 по 2010 и с 2016 по текущий момент, чтобы понять, а набралось ли достаточное количество лет для льготы. И вот только детальный такой анализ ваших документов поможет определить точный возраст выхода на заслуженный отдых. Друзья, не бойтесь защищать всегда свои интересы, консультируйтесь с профессионалами, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
14: Радиосигнал 666 АМ. Важный сигнал.
15: Беднее врачей, только учителя. Соцсети накрыл флешмоб медиков после заявления президента о плохой зарплате в Европе.
0: Я задал вопрос нашим начальникам, вашим начальникам, моим подчиненным. Ну а как? Может, кто-то в Польшу хочет поехать, зарплаты и прочее. Нет, говорят, уже назад хотят вернуться. Мы это чувствуем. Я это вижу по нашей комиссии. Туда уже обращаются сбежавшие, в том числе врачи, учителя. Пожалуйста, мы вас примем, посуду мыть там, еще чего-то.
15: С таким заявлением о врачах, которые уехали работать за границу, выступил Александр Лукашенко. По словам президента, возвращается на родину из плохих условий в соседней Польше.
0: Возвращаются обратно. И я не скажу, что это плохие люди. В основном это неплохие были врачи. Съездили, потеряли время, потеряли деньги. Некоторые семьи свои потеряли. Что получили? Никому мы там не нужны.
15: Белорусские медики, которые трудятся в Европе, отреагировали на слова президента моментально и засыпали соцсети тысячами роликов, где опровергают сказанное.
16: В месяц у меня выходит около 3000 евро на руки. Работа напряженная. 8 часов приема пациентов плюс подработки. Иногда приходится ездить в другие города. Но зарплата позволяет планировать жизнь, семью, развиваться профессионально. В Беларуси за такой же труд столько бы не заплатили.
17: Я сначала в Польше была, а потом рискнула откликнуться на вакансию в Нидерландах. Работаю 32 часа в неделю, включая дежурство. Для голландцев это тяжелая, но нормальная нагрузка. И зарплата на порядок выше, чем в Минске. Здесь есть возможность развиваться, повышать квалификацию, получать стабильный доход. Дома таких условий и заработка просто нет, чтобы не вешал на уши Александр Григорьевич. Это рассчитано только на внутреннюю аудиторию.
16: Да, дежурство длинное, график плотный, но зарплата позволяет решать бытовые вопросы и откладывать на будущее. Ты чувствуешь, что труд оценивают по достоинству. Дома про такое можно только мечтать.
15: Эксперты подтверждают, зарплаты белорусских врачей в Европе несравненно выше, чем дома. Цифры в этом плане куда более красноречивы, заявляет экономист Игорь Боровик.
18: Если сравнивать усредненные зарплаты врачей в Беларуси и Польше, разница почти в 3,5 раза. Средний белорусский доктор после вычета налогов получает около 3725 рублей, а его польский коллега почти 12945 рублей на руки. Даже если учесть более высокие цены в Польше, уровень жизни там для врачей заметно выше. Даже в пересчете на картошку, молоко или мясо среднестатистический медик в Беларуси заметно уступает медику в Польше. Конечно, они прямо спят и видят, как соглашаются на предложение Лукашенко вернуться и мыть полы. Охотно верим.
15: При этом внутри Беларуси ощущается острая нехватка медицинского персонала. Больницам и поликлиникам требуются тысячи врачей и медсестер, а Минздрав при этом обещает закрыть врачебные вакансии только к 2028 году. Но если у вас есть жалобы на медицину, рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
19: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
15: ГОСТом и не пахнет. Белорусы жалуются, что любимые сырки с пандой уже не те. Савушкин продукт изменил рецептуру.
17: Сырки с пандой Мишу. Кошмар какой-то стали. Теперь глазурь кажется такой же сухой, как и у других сырков. Я прекрасно помню этот мягкий шоколадный слой, который не нужно было разламывать зубами при надкусывании. А сейчас именно так и происходит. Она хрустит. Это не то.
16: Долгое время покупали только эти сырки. В последней доставке они какие-то другие. Глазурь отличается. Не в лучшую сторону для меня. Это правда, согласен.
17: Испортили такой хороший продукт. Глазурь как пластилин стала. Не нужно менять составы. Точно же где-то начали экономить и заменили ингредиенты.
15: На Полоцком молочном комбинате подтвердили, что за рецептуру и производство сырков теперь полностью отвечают сотрудники Савушкина продукта. Однако последние опровергают догадки о вмешательстве в традиционный рецепт.
16: Мы изменили только упаковку. Рецептуру не меняли. Мы заинтересованы в том, чтобы сохранить первоначальный вкус сырка и не потерять армию его поклонников. Эта процедура связана и с Минздравом, и с другими инстанциями. Она предусматривает много бюрократических этапов. Из изменений можно отметить то, что сырки выпускаются на новом, более современном оборудовании. А так, восприятие вкусов – все же очень субъективная вещь.
15: Напомню, что легендарный Полоцкий молочный комбинат в апреле передали Савушкину продукту. О слиянии предприятий заявила председатель Совета Республики Наталья Качанова.
17: В соответствии с поручением президента Лукашенко по Полоцкому молочному комбинату было принято такое решение. Теперь сюда зайдет крупный переработчик молочной продукции «Савушкин продукт», известная не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами.
15: Эксперты отрасли отмечают, что «Савушкин продукт» Александра Машенского уже не первый раз забирает проблемное предприятие. Так, в 2018 году под его контроль перешел Оршанский молочный комбинат. В прошлом году – Савушкин Орша. В обоих случаях качество и вкус молочки стали, если и не хуже, то другими, жалуются потребители. Они переживают, что такая перспектива ждет и молочные продукты Полоцкого молочного комбината. А сырки с пандой – только начало. И помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
19: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
20: Студенты не пушечное мясо. В вузах по всей России для вербовки студентов на фронт проводят телемосты с бойцами СВО. Учебные заведения все сильнее становятся похожи на филиалы военкоматов. Чтобы заманить молодежь на фронт, Минобороны запустила новый формат – онлайн-телемосты со студентами. Прямо во время пар учащимся включают видеотрансляции с передовой. Действующие бойцы, например, из подразделений БПЛА, показывают подросткам, как это круто и перспективно – уметь управлять дронами. И, конечно, обещают огромные подъемные солидные премии за каждую единицу подбитой техники. На днях такой телемост провели для Пашковского сельхозколледжа. А до этого онлайн-агитацию опробовали в учебных заведениях Сибири, говорит военный юрист Иван Чувеляев.
3: Это новая, очень хитрая тактика вербовки. Молодежи пытаются продать войну как безопасную компьютерную игру. Мол, вы будете сидеть в глубоком тылу с джойстиком в руках и получать за это огромные деньги. Но это циничный обман. Операторы БПЛА сейчас – это цель номер один для противника. По ним прилетает в первую очередь. Студентов просто заманивают красивой картинкой, забывая сказать главное. Любой контракт с Минобороны в 2026 году – это билет в один конец, расторгнуть его до конца боевых действий невозможно.
20: Но согласно с такой математикой, далеко не все. В Якутске студенты устроили настоящую партизанскую акцию протеста. Стены Северо-Восточного федерального университета и других местных институтов за одну ночь покрылись жесткими граффити. Надписи гласят: «Студенты не пушечное мясо. Вузы равны военкомату». Авторы акции выпустили манифест, где прямо заявили, что университеты должны быть пространством для науки и знаний, а не пунктами сбора мобилизационного ресурса. Якутская молодежь открыто взбунтовалась против того, чтобы ее превращали в расходный материал, говорит местная студентка Наталья.
21: У нас в университете дышать уже нечем от этой пропаганды. Нам постоянно втирают про патриотизм, крутят эти ролики, теперь еще и телемосты устраивают. Ребята озлоблены. Мы поступали учиться, мы хотим мирной жизни, развивать свою республику, учить свой язык, двигать науку. Почему из нас пытаются сделать штурмовиков? Эти граффити на стенах – это крик души всего нашего поколения. Мы не хотим умирать за чужие интересы. И пусть ректорат поймет, что нас не получится молча упаковать в автобусы.
20: Как отметили студенты-активисты, Якутск стал ярким примером того, как сильно перегрето недовольство в национальных республиках, которые и без того потеряли на фронте слишком много мужчин. Попытки Минобороны дотянуться до вчерашних школьников через экраны мониторов начинают вызывать обратную реакцию молодежи.
19: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
7: Председатель Комитета государственного контроля Василий Герасимов о результатах проверок, проведенных в сфере благоустройства.
22: Тот анализ, который мы проводили и в 2025 году, и уже в 2026 году, как я отвечал, говорит о том, что местные органы власти пошли по пути занижения объемов, которые необходимо выполнить. Не только по работам, но и по территориям. И когда мы проводили даже те же прямые линии по этой теме, люди отмечали, что не сделали мы революцию условно в этом вопросе. Поэтому и в 26-м году мы обращали внимание на то, что необходимо усиливать эту работу. Но там есть и те вопросы, о которых вы говорите. У нас есть один план, потом много всяких дублирующих планов. И вообще порядок планирования, все, что связано с благоустройством, оно требует некоторого упрощения. Для того, чтобы на все вот эти процедурные моменты мы не тратили годы, а больше свою энергию пускали в конкретные объекты и в конкретные мероприятия. Поэтому, если какие-то будут у вас соображения на этот счет, мы готовы вместе поработать.
23: Благодарю за ответ.
19: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
24: Недешевая жизнь. Белстат опубликовал данные инфляции за май. Больше всего подорожали продукты и услуги. По данным Белстата, в целом потребительские цены за месяц выросли на 0,1%, а с начала года более чем на 2,5%. Больше всего в мае подорожали услуги – на 0,4%. Если сравнивать с декабрем прошлого года, то услуги подорожали почти на 6%, продукты – на 1,5%, а непродовольственные товары – на 1,4%. Таким образом, основным драйвером роста цен в Беларуси остаются услуги, тогда как стоимость товаров меняется значительно медленнее, говорит экономист Анастасия Лузгина.
25: Действительно, вот если мы сравним разные виды там, товаров и услуг, то, например, в целом цены потребительские с начала года там выросли менее чем на 3%, а услуги, цены на услуги выросли где-то на 4,4%. Да? То есть они опережают средний рост цен.
24: Средняя сумма, которую покупатели тратят за один поход в магазин, в торговые центры и на рынке, в этом году заметно выросла. Сами белорусы говорят, что подорожало все – коммуналка, одежда, товары первой необходимости и продукты. При этом Александр Лукашенко ранее обращался к правительству с просьбой заняться инфляцией.
0: Конечно, особое внимание борьбе с инфляцией. Цены – вопрос номер один для людей. Такого всплеска, который произошел минувшей осенью, больше допускать категорически нельзя. Какими хотите способами – монетарными, регуляторными, административными, но добивайте, чтобы, как условились, держать коридор в районе 7%. Эта цифра должна быть красной линией. Ее должен понимать бизнес, производитель и торговля. Иначе меры будут приняты самые жестокие.
24: Однако инфляция оказалась больше, чем ожидал президент. Цены на продукты и предметы первой необходимости продолжают расти. Это признает и депутат Ирина Луканская.
1: Не будем закрывать глаза и скрывать, будем действительно говорить правду. Мы имеем рост цен порядка 10%. И в основном это продовольственные товары, то есть это товары повседневного спроса. Анализируя цифры, хочется отметить, что складывается, скажем так, наименее благополучная ситуация по росту цен.
24: Инфляция в Беларуси могла быть в два раза выше, если бы не ее госрегулирование, отмечают эксперты. Однако такое ручное удержание цен имеет обратную сторону. Грозит, среди прочего, дефицитом товаров, отложенным подорожанием и ослаблением рубля. Эксперты считают, что правительство не откажется от такого регулирования, но может пойти на дальнейшее послабление, если ухудшится финансовое состояние бизнеса. Это может привести к кризису неплатежей, который заденет банковскую систему, говорит экономист Александр Кравцов.
2: В результате экономика погрузится в рецессию в сочетании с повышенной инфляцией и значительным ослаблением рубля, а ее продолжительность и глубина будут зависеть от реакции властей.
24: При этом эксперты видят также внешние риски, которые могут существенно ограничить возможности властей по сдерживанию роста цен административными рычагами и потребовать ослабления ценового контроля. Аналитики обращают внимание на накаленную военно-политическую и социальную обстановку в мире. Любое обострение конфликта может вызвать проблемы с логистикой и сокращение добычи энергоресурсов. В этом случае возможен рост инфляционного давления в мире и ослабление экономической активности, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
19: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
9: Пир.
19: Вторник.
9: Мангаль.
19: Среда.
9: Будх.
19: Четверг.
9: Джумерат.
19: Пятница.
9: Джума.
19: Суббота.
9: Хафта.
19: Воскресенье.
9: Итвар.
19: Учим пакистанский. Авось пригодится.
4: Из первых уст.
7: Президент Украины Владимир Зеленский изложил формат следующего раунда мирных переговоров с Россией.
5: Нормандский формат. Это было в прошлом. Нам не нужно повторять Минские соглашения, договоренности, поэтому я думаю, что Е3 будет лучше, чем другие форматы, которые были в прошлом. Я думаю, так, это моя позиция, с всем уважением к Соединенным Штатам. Не может быть просто в любом формате, потому что нам нужны будут гарантии безопасности со стороны Европы и Соединенных Штатов. Мы будем рады видеть, конечно же, американскую команду. Я имею в виду, что мы не должны повторять такую ошибку, когда одна страна, там другая страна, большая, маленькая, принимает какие-то решения вместе с Россией, потом кладет это все на стол и говорит, вот такая идея. Нет, мы такие переговоры без нас не примем, когда война идет на нашей территории, когда потери несет в основном Украина, поэтому ничего про нас без нас.
19: Новости регионов. На радио «Сигнал».
24: 13-летний мальчик утонул в водоеме Копани в Глубокском районе Витебской области. Как сообщает пресс-служба МЧС, трагедия произошла в деревне Лозичи. Ребенка из воды извлекли спасатели. После реанимационных мероприятий медики констатировали смерть подростка. По информации Следственного комитета, днем 10 июня два мальчика 13 и 12 лет играли во дворе дома. Во время игры мяч упал в пруд, выкопанный на дворовой территории. Старший попытался достать его ногой, но сорвался. 12-летний стал помогать, но тоже оказался в воде. При падении последнему удалось зацепиться за корень дерева, и он стал звать на помощь. На крики прибежали взрослые, которые помогли выбраться 12-летнему. Однако спасти второго ребенка не удалось. Глубина пруда составляет 1,5 метра. Глубокский районный отдел следкома проводит проверку по данному факту. Милиция удержала минчанку от шага из окна. В оперативно-дежурную службу Первомайского РУВД Минска поступило сообщение о семейном скандале. Как сообщили в ГУВД, Мингорисполкома выяснилось, что 73-летняя женщина поссорилась с сожителем и, решив все поменять, встала на оконный отлив, одной рукой держась лишь за раму. Прибывшие на место милиционеры вместе с работниками МЧС смогли наладить контакт с минчанкой и в итоге убедили ее вернуться в квартиру. Необычная и потенциально опасная ситуация произошла на трассе М6 недалеко от Налибокской пущи. На проезжую часть неожиданно выбежали тарпаны, оказавшись прямо перед автомобилем. К счастью, водитель заранее снизила скорость и успела среагировать, благодаря чему столкновение удалось избежать. Подобные встречи с дикими животными на дорогах становятся все более частыми, поэтому автомобилистам рекомендуют быть особенно внимательными на участках, проходящих рядом с лесными массивами. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
6: Важный сигнал.
24: Своих продуктов не осталось. Импорт из России в Беларусь вырос на четверть. Что закупаем? По итогам первого квартала поставки российской сельскохозяйственной и пищевой продукции в Беларусь превысили миллиард долларов. Это на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Беларусь вошла в тройку крупнейших покупателей российского продовольствия. Наибольший рост показали свинина и свиные субпродукты, подсолнечное масло, корма для кошек и собак, а также мучные сладости и шоколадные изделия. Вообще в магазинах заметно сократился ассортимент продуктов белорусского производства. Ранее зампред Мингорисполкома Надежда Лазаренко также отметила снижение доли белорусских продовольственных товаров в розничной продаже. По ее словам, ситуацию должны исправить совместные оперативные меры администрации районов и крупных торговых сетей.
8: Среди озвученных предложений обеспечить приоритетную выкладку отечественных товаров, в том числе в прикассовой зоне, а также предоставление не менее 60% пространства на полках магазинов для белорусских продуктов.
24: Заместитель главы Минска отметила, что по некоторым группам товаров наблюдается засилье другого производства из других стран, что вызывает разочарование ввиду наличия крупных отечественных предприятий, выпускающих аналогичную продукцию.
8: Извините, но когда ты приходишь в магазин и видишь пряник, произведенный не в Республике Беларусь, когда такой объем производства у нас в стране, конечно же, вызывает много вопросов.
24: В сетевых магазинах и супермаркетах белорусские товары чаще всего заменяют российскими. Это подтверждают данные о розничном товарообороте. А в некоторых городах местной продукции вообще не найти. Зато есть российская. В итоге деньги из страны утекают в Россию, говорят экономисты. А налоги с прибыли получает не Минск, а Москва. К тому же часто из союзного государства поступают товары низкого качества, которые в самой России стоят копейки. При этом в Беларусь такие товары поступают с двойной наценкой, говорит экономист Ярослав Романович. Манчук.
10: Очень хороший пример качества интеграционного объединения Беларусь-Россия – это то, как мы платим по товарам. Беларусы платят двойной НДС. Вот почему те товары, которые доступны и достаточно дешевые для граждан, для россиян, для белорусов обходятся на 20% дороже. Потому что чиновники работают так, что более чем за 25 лет не смогли решить вопрос налога на добавленную стоимость. Подумайте просто своим кошельком. Зачем вам переплачивать за те товары, которые можете купить дешевле?
24: Товары из других стран Беларусь сейчас не завозит из-за ответных санкций ЕС. Украина полностью прекратила отношения с Беларусью из-за поддержки российской СВО, а везти продукты из стран Азии слишком далеко и дорого. Поэтому недобросовестные российские производители фактически наживаются на белорусах, отмечают эксперты. При этом, по оценкам российского центра «Агроэкспорт», к 2030 году объем поставок продовольствия и сельхозпродукции из России в Беларусь может достичь 4,5 миллиардов долларов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
11: Радио «Сигнал 666 АМ». Вся Беларусь на одной частоте.
12: Новости союзного государства.
13: Как будто вымерла целая Суздаль. Армия весной теряла на Украине по 300 человек убитыми в день. Масштабы потерь армии на этот год СВО вышли на максимальный уровень за все время спецоперации. В мае на фронте погибло столько же людей, сколько живет в старинном городе Суздаль. Экономист и военный аналитик Янис Клюге изучил закрытую статистику бюджетов российских регионов по графе «Выплаты за гибель военнослужащих». Цифры оказались шокирующими. Оказалось, что в среднем этой весной армия ежедневно теряла убитыми по 300 человек. Это 9 тысяч погибших в месяц. По сравнению с предыдущими годами СВО смертность на передовой выросла более чем в два раза, отметил Клюге.
14: Региональные бюджеты – это самый надежный источник информации. Ведь чиновники на местах не могут скрыть реальные выплаты семьям погибших. Наш анализ показал, что график смертности резко пополз вверх. Если в начале 2024 года фиксировалось около 4000 убитых в месяц, то сейчас эта цифра удвоилась. Главная причина такого скачка – так называемая «стена дронов», которую выстроили ВСУ вдоль всей линии фронта. Российские штурмовые группы просто уничтожаются беспилотниками еще на подходах, и никакая броня их не спасает.
13: Если же сложить количество убитых и тяжело раненых, то общие цифры потерь выглядят еще страшнее. По подсчетам Центра стратегических и международных исследований, общие потери армии России за всю СВО уже превысили отметку в 1 миллион 190 тысяч человек. Из них безвозвратные потери, то есть погибшие около 325 тысяч солдат. Эта цифра сопоставима с тем, если бы с карты страны виртуально исчез целый крупный областной центр, такой как Смоленск, Чита или Белгород, говорит аналитик Руслан Алиев.
18: Российская армия за эти 4 года потеряла в 17 раз больше солдат, чем Советский Союз, за целое десятилетие войны в Афганистане. Это в 11 раз больше, чем за обе чеченские кампании вместе взятые. По сути, Кремль утилизировал в окопах больше мужчин, чем во всех военных конфликтах страны после 1945 года. Самое циничное, что российское общество этого как будто не замечает, потому что огромные гробовые деньги заливают это горе. Но демографическую яму, в которую страна проваливается прямо сейчас, не исправить никакими выплатами.
13: Несмотря на рекордную смертность, об окончании СВО речь пока не идет. Она будет продолжаться, пока все цели не будут достигнуты. Недавно об этом прямо сказал президент. Эксперты отмечают, что пока региональные бюджеты худо-бедно, но справляются с выплатами, а поток добровольцев за огромные деньги не иссят полностью, тактика местных штурмов останется для генералов основной. Но с каждым днем цена этой тактики становится все более неподъемной для будущего всей страны.
11: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
7: Президент Александр Лукашенко о том, что легкой жизни новому председателю Петриковского райисполкома Евгению Шкроботу не обещает.
0: Что касается Петриковского райисполкома, ну вы понимаете, что я там бываю не единожды.
23: Конечно, товарищ президент.
0: Очень внимательно наблюдаю вообще за Полешуками и развитием Полесья. Это когда-то было моей болью. Сейчас я рад, что все-таки люди там живут более-менее прилично. Это во-первых, что вы всегда будете на глазах. Во-вторых, председатель райисполкома бывший нами назначен на Мозырский райисполком. Он и неплохо работал, он сам Полешук настоящий и понимает в сельском хозяйстве. То есть вы идете на район, который уже себя зарекомендовал, и руководитель в том числе. Отдыхать там не придется, а спрос будет гораздо мощнее и сильнее, нежели в Житковичах. Вы же заместителем работали в Житковиче. Опыт у вас есть, рядом районы, земли примерно одинаковые. Ну, конечно, ранее был Петриков, не Житковиче, а сегодня уже можно сказать, что и Петриков очень приличный город. Я там недавно побывал, посмотрел, неплохо развивается и город, и район. И Житковичи, и Петрику в этом году неплохо посеяли, да и погода этому способствовала. Все-таки у нас там песчаная в основном почва, особенно в Петрикове. Но вот эти дожди, они поддержали наш посев. И если вы там подкормили хорошо минеральными удобрениями и органикой эти почвы, то урожай должен быть неплохим. Но это мы посмотрим по осени. Цыплят посчитаем по осени. Несмотря ни на что, работы в Петрикове достаточно, и показать себя тоже есть где. Поэтому смотрите, легкой жизни я вам там не обещаю.
3: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться?

0: порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
1: Белорусы на пути в Польшу. Польское посольство в Минске изменило правила приема документов на карту поляка. Что важно знать?
2: С 11 июня запись на визит по ряду вопросов, связанных с картой поляка, переводится на новую систему. В настоящее время запись на подачу заявлений по следующим вопросам возможна только через систему «Е-консулат». Количество доступных мест для записи в системе строго ограничено.
1: С таким заявлением выступило посольство Польши в Минске. Здесь также предупредили, что если срок текущего документа уже истек, то документы на продление карты не принимаются. Всего за прошлый год в Польшу переехали 12 тысяч белорусов, еще столько же в Литву, и это только по официальным данным. Вот как массовую миграцию граждан комментировал президент Лукашенко.
3: Миллион уехал. Увидеть бы это, ну, неважно сколько. А зубок приехать лечить, они едут в Гродно.
1: Но масштабы происходящего колоссальные, говорит миграционный эксперт Наталья Олейникова. Ведь уезжает в основном молодежь, а это рабочая сила и демография, с которыми в стране и так большие проблемы.
4: Рабочие, студенческие, гуманитарные визы, ВНЖ. Все страны ЕС белорусам их выдали за прошлый год 175 тысяч. Из них 150 тысяч – Польша. По одним данным, официально работают в Польше более 115 тысяч белорусов. По другим – 135 тысяч. Это люди, которые уплачивают страховые взносы. А есть еще и те, кто работает неофициально. Причем по статистике видно, что до 2020 года поляки выдавали гражданам нашей страны стабильно по 40-50 тысяч первичных разрешений в год. Но в 2021 произошел скачок до 130 тысяч, а в 2022 году и вовсе до 285 тысяч.
1: Пожилые люди в Европе тоже живут лучше, жалуются пенсионеры.
5: Но во всяком случае, они же ездят, отдыхают по заграницам. Они как-то ведут вот такой, но мы себе этого позволить не можем.
6: Мы узнаем, что пенсионеры там у них жить начинают и ездят на все эти курорты и все прочее. Наверное, что там.
7: Я не знаю, где. В Германии, допустим, если там люди уходят на пенсию, они умудряются ездить куда-то потом, отдыхать, все. А нам надо год копить, куда-то съездить, отдохнуть. Тем более, коммунальные услуги дорожают каждый год.
8: Ну, и, наверное, там отработано уже годами, я имею в виду, вот пенсионная. А у нас она постоянно меняется, и никак не могут найти общий знаменатель.
1: По данным Белстата, в сравнении с 2024 годом число покинувших страну стало больше еще на 15,5%. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
9: Президент Александр Лукашенко о том, что легкой жизни новому председателю Петриковского райисполкома Евгению Шкроботу не обещает.
10: Что касается Петриковского райисполкома, ну вы понимаете, что я там бываю не единожды.
11: Конечно, товарищ президент.
10: Очень внимательно наблюдаю вообще за Полешуками и развитием Полесья. Это когда-то было моей болью. Сейчас я рад, что все-таки люди там живут более-менее прилично. Это во-первых, что вы всегда будете на глазах. Во-вторых, председатель райисполкома бывший нами назначен на Мозырский райисполком. Он и неплохо работал, он сам Полешук настоящий. И понимает в сельском хозяйстве. То есть вы идете на район, который уже себя зарекомендовал, и руководитель в том числе. Отдыхать там не придется, а спрос будет гораздо мощнее и сильнее, нежели в Житковичах. Вы же заместителем работали в Житковичах. Опыт у вас есть, рядом районы, земли примерно одинаковые. Ну, конечно, ранее был Петриков не Житкович, а сегодня уже можно сказать, что и Петриков очень приличный город. Я там недавно побывал, посмотрел, неплохо развивается и город, и район, и Житковичи, и Петриков в этом году неплохо посеяли, да и погода этому способствовала.

0: все-таки у нас там песчаная в основном почва, особенно в Петрикове. Но вот эти дожди, они поддержали наши посевы. И если вы там подкормили хорошо минеральными удобрениями и органикой эти почвы, то урожай должен быть неплохим. Но это мы посмотрим по осени. Цыплят посчитаем по осени. Несмотря ни на что, работы в Петрикове достаточно, и показать себя тоже есть где. Поэтому смотрите, легкой жизни я вам там не обещаю.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
2: Как будто вымерла целая Суздаль. Армия весной теряла на Украине по 300 человек убитыми в день. Масштабы потерь армии на этот год СВО вышли на максимальный уровень за все время спецоперации. В мае на фронте погибло столько же людей, сколько живет в старинном городе Суздаль. Экономист и военный аналитик Янис Клюге изучил закрытую статистику бюджетов российских регионов по графе «Выплаты за гибель военнослужащих». Цифры оказались шокирующими. Оказалось, что в среднем этой весной армия ежедневно теряла убитыми по 300 человек. Это 9 тысяч погибших в месяц. По сравнению с предыдущими годами СВО смертность на передовой выросла более чем в два раза, отметил Клюге.
3: Региональные бюджеты – это самый надежный источник информации. Ведь чиновники на местах не могут скрыть реальные выплаты семьям погибших. Наш анализ показал, что график смертности резко пополз вверх. Если в начале 2024 года фиксировалось около 4000 убитых в месяц, то сейчас эта цифра удвоилась. Главная причина такого скачка – так называемая «стена дронов», которую выстроили ВСУ вдоль всей линии фронта. Российские штурмовые группы просто уничтожаются беспилотниками еще на подходах, и никакая броня их не спасает.
2: Если же сложить количество убитых и тяжело раненых, то общие цифры потерь выглядят еще страшнее. По подсчетам Центра стратегических и международных исследований, общие потери армии России за всю СВО уже превысили отметку в 1 миллион 190 тысяч человек. Из них безвозвратные потери, то есть погибшие около 325 тысяч солдат. Эта цифра сопоставима с тем, если бы с карты страны виртуально исчез целый крупный областной центр, такой как Смоленск, Чита или Белгород, говорит аналитик Руслан Алиев.
4: Российская армия за эти 4 года потеряла в 17 раз больше солдат, чем Советский Союз, за целое десятилетие войны в Афганистане. Это в 11 раз больше, чем за обе чеченские кампании вместе взятые. По сути, Кремль утилизировал в окопах больше мужчин, чем во всех военных конфликтах страны после 1945 года. Самое циничное, что российское общество этого как будто не замечает, потому что огромные гробовые деньги заливают это горе. Но демографическую яму, в которую страна проваливается прямо сейчас, не исправить никакими выплатами.
2: Несмотря на рекордную смертность, об окончании СВО речь пока не идет. Она будет продолжаться, пока все цели не будут достигнуты. Недавно об этом прямо сказал президент. Эксперты отмечают, что пока региональные бюджеты худо-бедно, но справляются с выплатами, а поток добровольцев за огромные деньги не иссят полностью, тактика местных штурмов останется для генералов основной. Но с каждым днем цена этой тактики становится все более неподъемной для будущего всей страны.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
5: Привет! Это подкаст «Между строк». И сегодня мы делаем глубокий разбор свежих экономических и демографических данных, чтобы понять механику одного из самых тихих, но разрушительных кризисов современности.
6: Да, привет. За первые три месяца года уволено 200 тысяч человек. 200 тысяч!
5: Обалдеть!
6: Чтобы понимать масштаб, это каждый 25-й работник в стране. При этом нанято на их место всего около 148 тысяч. То есть образовалась чистая и ничем вообще не перекрытая дыра в 52 тысячи рабочих рук. И исследователи прямо подчеркивают, что это не какая-то там сезонная флуктуация, когда летом все уходят в отпуск или типа того.
5: Да, и что самое интересное во всех этих графиках, это вот эта точка излома, которая пришлась ровно на март 26-го года. На первый взгляд там вроде как проскакивает позитивный сигнал. Темп найма вырос на 10%. Если сравнить с прошлым годом, компании активно ищут людей и публикуют вакансии.
6: Угу. Ищут.
5: Но проблема-то в том, что темп увольнений подскочил сразу на 12,5%. То есть каждый божий день экономика теряет на 50 работников больше, чем находит. Разрыв только увеличивается. И вот возникает вопрос, куда вообще исчезают эти люди и почему?
6: Слушай, если проанализировать, где именно этот разрыв наиболее критичен, становится понятно, почему аналитики так бьют тревогу. Потому что брешь пробита не равномерно по секторам, а именно в самых базовых несущих конструкциях.
5: Это ты про какие сферы сейчас?
6: Я про обрабатывающую промышленность, про торговлю и, что самое страшное, про медицину. В данных по здравоохранению фигурирует дефицит, который превышает 5000 врачей и медсестер. 5000!
5: Ого!
6: И это ведь профессионалы, которых технически невозможно заменить за какой-то короткий срок. На подготовку врача уходят долгие годы.
5: Слушай, меня в этой статистике зацепила одна, ну, забавная, но на самом деле страшная деталь. Когда читаешь официальные причины увольнений, там всплывает просто огромная цифра людей, уволенных за прогулы.
6: За прогулы?
5: Да, по 2000 человек в промышленности и сельском хозяйстве за один только квартал просто, ну, не вышли на смену. Если задуматься о механике этого явления, это же очень напоминает классический гостинг после неудачного свидания.
6: Ага, точно.
5: Ну, правда, люди же не стали внезапно ленивыми. Они просто избегают бюрократического конфликта. Процедура официального увольнения может занять там месяцы отработок скандалов с руководством. Поэтому человек просто молча уходит в тень или покупает билет и уезжает за границу. Запись «прогульщик» в трудовой книжке больше вообще никого не пугает. Она стала предпочтительнее легальной отработки. То есть это такая тихая, невидимая экономическая забастовка.
7: Очень точное сравнение про гостинг. Этот уход по-английски – это ведь только симптом глубокого структурного перекоса. Если спуститься на личный уровень отдельного человека, чтобы вот понять саму мотивацию, картина становится предельно ясной. Возьмем рядового врача в поликлинике.
5: Давай.
7: Человек инвестировал 6-8 лет в сложнейшее образование. Он приходит на рабочее место и видит ставку, скажем, в 1500-2000 рублей. Из-за того самого дефицита кадров, о котором мы только что говорили, вся нагрузка распределяется на оставшихся. И вместо нормативных 15 пациентов через его кабинет за смену проходит 30, а то и 40 человек.
5: Жесть. Но это же уже не медицина. Получается, это какой-то конвейер. Там риск врачебной ошибки возрастает экспоненциально с каждым часом такой работы.
6: Совершенно справедливое замечание. В таких условиях наступает просто мгновенное эмоциональное выгорание. И в какой-то момент этот специалист неизбежно сравнивает свою ситуацию с другими вариантами на рынке. Он, ну, не знаю, заходит в супермаркет и понимает, что работник торгового зала получает сопоставимые деньги.
5: Да, плюс-минус, так и есть.
6: И при этом у продавца нулевая уголовная и моральная ответственность за чужие жизни. Он закрыл кассу, сдал смену, и его рабочий день реально окончен. Экономический стимул оставаться в сложной профессии просто исчезает.
5: А если мы посмотрим на промышленный сектор? Ну, те же заводы, которые всегда вроде как считались фундаментом местной экономики. Там ведь ситуация ничуть не лучше. Я смотрела документы, и там указано, что средний возраст инженера-конструктора на крупных предприятиях уверенно перевалил за 50 лет.
6: Угу, это правда.
5: То есть технологическое ядро держится исключительно на старых советских кадрах.
6: А приток молодых специалистов на заводы практически остановился. Система профессионально-технического образования потеряла всякий престиж. К тому же условия труда на многих предприятиях остаются просто тяжелейшими. Это устаревшее оборудование, шум, пыль, вредные испарения.
5: Ну да, никто не хочет туда идти.
6: Именно. Молодежь, выросшая в цифровую эпоху, просто в упор не видит смысла продавать свое здоровье за те копейки, которые предлагает государственный сектор. Происходит такое тотальное вымывание технологического интеллекта.
5: Но, слушай, здесь мы сталкиваемся с каким-то фундаментальным парадоксом, который ломает вообще все базовые законы рынка. Ну, в любом учебнике по экономике написано, если возникает жесткий дефицит ресурса, ну, в данном случае рабочих рук, то цена на этот ресурс должна взлететь. Работодатели должны конкурировать, перебивать ставки друг друга, чтобы заманить этих самых инженеров или врачей. Но, судя по цифрам, ничего подобного не происходит. Почему система не реагирует повышением зарплат?
8: Чтобы ответить на этот вопрос, стоит посмотреть на саму структуру вакансий. Около 70% всех предложений на рынке труда в Беларуси находятся в очень узком диапазоне – от 700 до 1500 рублей. Если брать медианную зарплату, она составляет примерно 1200 рублей.
5: Знаешь, если вот прямо сейчас попробовать разложить эти медианные 1200 рублей на базовые потребности, становится реально не по себе.
8: Ну, давай попробуем.
5: Допустим, мы берем стандартного жителя Минска. Аренда самой скромной однокомнатной квартиры сразу забирает минус 500 рублей. Это минимум.
8: Да, причем не в центре.
5: Да, где-то на окраине. Дальше базовая коммуналка, интернет и мобильная связь – это еще минус 100 рублей. Скромная продуктовая корзина без всяких излишеств, ну, типа просто крупы, птица, сезонные овощи – это минимум 350 рублей. Проездной на общественный транспорт – еще 60. Если сложить все эти цифры, мы уже потратили 1010 рублей. На руках остается 190.
8: 190 рублей. И из этих 190 нужно каким-то образом выделить средства на одежду, бытовую химию, покупку лекарств, ну или хотя бы минимальный ремонт обуви.
5: Вот именно. О каком-то долгосрочном планировании вообще не может идти речи. Ни о какой ипотеке, там, создании семьи, качественном лечении зубов или банальном обновлении сломавшегося телефона. Это бюджет просто физиологического выживания одного взрослого человека. Я видела в одном из материалов довольно жесткое сравнение индустриально развитая республика в центре Европы по реальной покупательной способности своих бюджетников де-факто приблизилась к уровню стран вроде Бангладеш.
8: И вот тут мы подходим к методу второго дна. Когда легальная экономика не способна обеспечить человеку даже базовое воспроизводство его сил, люди неизбежно начинают искать скрытые стратегии выживания.
5: Так.
8: Возникает то, что экономисты называют теневой адаптацией. Часть работников полностью уходит в серый сектор. Это все эти неофициальные ремонты квартир, гаражные СТО, курьерские услуги без всякого оформления.
5: Ну да, работа за наличку.
8: Именно. Государство теряет налоги, человек теряет социальные гарантии и пенсионный стаж, но взамен он получает живые деньги здесь и сейчас, которые могут в два, а то и в три раза превышать официальную ставку на каком-нибудь заводе.
5: Либо люди выбирают путь саморазрушения, ну, тянут лямку на двух-трех официальных работах, соглашаются на какие-то бесконечные переработки, пока просто не попадают в больницу с инфарктом или тяжелейшим выгоранием. Но в данных, которые я изучала, есть еще одна интересная скрытая стратегия. Речь идет о полном осознанном отказе от официальной занятости именно по экономическим причинам.
8: А, ты про домохозяек.
5: Да-да, выделяется прям растущий пласт женщин, которые переходят в статус домохозяек вообще не из-за каких-то там традиционных убеждений, а после сурового математического расчета.
8: Но логика тут предельно прагматичная.
5: Да, смотри, механика очень простая. Допустим, зарплата воспитателя в государственном детском саду составляет около 900 рублей. Если женщина решает выйти на эту работу, у нее сразу появляются сопутствующие издержки. Оплата транспорта, покупка какой-никакой деловой одежды, расходы на питание вне дома.
8: Плюс ей нужно оплачивать пребывание собственного ребенка в детском саду или, того хуже, нанимать няню.
5: Точно. Если вычесть все эти логистические и бытовые расходы из тех самых 900 рублей, чистый остаток стремится к нулю. Выход на официальную работу становится экономически бессмысленным. Ей буквально дешевле оставаться дома.
8: И это выглядит как абсолютно замкнутый круг. Возвращаясь к твоему вопросу про рыночные механизмы, почему предприятия, видя весь этот коллапс, просто не разорвут цепь? Почему не увеличат фонды оплаты труда?
5: Ну да, почему?
8: Аналитики называют это системным парадоксом, который намертво блокирует любые рыночные законы. Государственный сектор жестко скован тарифными сетками и бюджетами, которые просто спускаются сверху. Директор завода физически не может удвоить зарплату ключевым инженерам. Это мгновенно будет квалифицировано как нецелевое расходование средств.
5: а за этим последуют проверки и уголовные дела.
8: 100%. А частный бизнес, с другой стороны, находится под колоссальным налоговым и административным давлением. Частники тратят огромные ресурсы на соблюдение постоянно меняющихся правил игры и прохождение бесконечных проверок. У них просто не остается финансовой подушки, чтобы заливать этот кадровый голод высокими зарплатами.
5: Угу.
8: В результате формируется то, что в экономических отчетах прямо называют спиралью смерти. Низкие зарплаты провоцируют уход кадров, оставшиеся работники получают двойную нагрузку за те же деньги, они выгорают и тоже увольняются. И скорость этого цикла только нарастает.
5: Понятно, что государственный аппарат осознает масштаб катастрофы. В документах описаны антикризисные меры, которыми пытаются залатать эту пробоину. Ключевая ставка, судя по всему, делается на мигрантов. План властей — привлечь 50 тысяч иностранных рабочих к 2030 году, и там отмечается, что в 2024 году уже удалось привлечь 34 тысячи человек из стран Центральной Азии.
8: Да, есть такое.
5: Вторая мера – это ужесточение системы распределения студентов и выпускников. Это такая попытка силой закрыть ими пустующие вакансии. Читая это, я, если честно, не могла отделаться от ощущения, что это какая-то попытка заставить воду течь в гору. Разве административный ресурс может долгосрочно победить законы экономики? Это как скотчем лепить пробоину на тонущем корабле.
8: Ну, как показывают данные исследований, такие административные меры создают лишь временную иллюзию контроля. Они вообще не решают структурных проблем. Если мы проанализируем план по студентам, то увидим, что эта мера генерирует огромное сопротивление.
5: Естественно.
8: У любого современного студента в кармане лежит смартфон. Он в режиме реального времени видит рынок труда в Варшаве, Вильнюсе или Москве. Когда его пытаются привязать к рабочему месту за 1000 рублей, взывая к какому-то патриотическому долгу, это просто не работает.
5: Угу.
8: И исследователи фиксируют, что выпускники превратили уклонение от распределения чуть ли не в отдельную индустрию.
5: То есть они просто находят какие-то лазейки?
8: Ну да. Те, у кого есть финансовая возможность, просто откупаются, ну, официально возмещая стоимость обучения. Другие выходят на это навязанное место работы, но начинают скрытый саботаж. Добиваюсь увольнения по статье. Либо просто выплачивают штрафы частями. Самое опасное здесь то, что весь этот период административного давления молодые специалисты используют для подготовки документов на релокацию.
5: О, то есть жесткое распределение парадоксальным образом только ускоряет процесс утечки умов.
8: Именно так. Они сидят и готовят почву для отъезда.
5: А что касается ставки на мигрантов? Казалось бы, 50 тысяч человек – это солидная цифра, которая могла бы закрыть образовавшуюся дыру. Почему аналитики настроены так скептически по отношению к этому плану?
8: А здесь вскрывается целый пласт макроэкономических нюансов. Вот эта надежда на то, что экономику спасет какой-то бесконечный поток дешевой рабочей силы из Центральной Азии, она разбивается о суровую реальность. Во-первых, экономики стран Центральной Азии сейчас демонстрируют очень уверенный рост. Там реализуются крупные инфраструктурные проекты, создаются локальные рабочие места, доходы населения растут.
5: То есть стимул уезжать за границу у них снижается?
8: Да. Во-вторых, нужно понимать механику трудовой миграции. Мигрант едет туда, где может заработать твердую валюту или ее эквивалент, чтобы отправлять денежные переводы домой. И здесь главным конкурентом за рабочие руки выступает соседняя Россия.
5: А там дефицит кадров тоже бьет все рекорды, соответственно, и зарплаты растут намного быстрее.
8: 100%. Российский рынок предлагает значительно более высокие ставки. Там уже сформированы мощные диаспоры, отлажены схемы логистики, переводы денег. С точки зрения чистой экономической целесообразности, мигранту просто невыгодно ехать в Беларусь на меньшие деньги при тех же издержках на переезд.
5: Да, это логично.
8: Но есть и третья, наверное, самая критичная проблема этого плана. Это квалификационный разрыв.
5: Ну да, разнорабочий со стройки не сможет провести хирургическую операцию.
8: Совершенно верно. Трудовые мигранты готовы работать на стройке или собирать урожай в сельском хозяйстве, физически не способны закрыть бреши в высокотехнологичных секторах. Они не заменят уволившихся инженеров-технологов на заводах точной механики. Они не пойдут преподавать физику или математику в средние школы. То есть за счет мигрантов государство может закрыть только самую низкоквалифицированную часть рынка.
5: А интеллектуальная и технологическая бездна при этом остается открытой.
8: Именно.
5: Обычно, когда говорят об экономических кризисах, мы привыкли бояться разрушений. Ну, мы боимся, что заводы обанкротятся и превратятся в руины, что здания придут в упадок. Но данные показывают нам совершенно другой парадоксальный сценарий.
8: Угу, и какой же?
5: Если нынешняя тенденция сохранится, мы можем оказаться в уникальной исторической ситуации. Когда последний опытный инженер советской закалки уйдет на заслуженную пенсию, а последний молодой амбициозный врач купит билет в один конец, инфраструктура просто переживет своих работников. Заводы с новенькими закупленными станками будут стоять целые и невредимые. Больницы будут сверкать отремонтированными фасадами и абсолютно чистыми коридорами. Школы останутся стоять на своих местах. Но подойти к станку, включить свет в операционной или встать смелым у доски будет абсолютно некому. То есть это кризис не кирпичей и бетона, это кризис человеческого капитала.
8: Да, города, где инфраструктура превратилась в декорацию из-за отсутствия людей. Это очень точный и пугающий итог сегодняшнего разбора.
5: На этом мы завершаем наше погружение в тему. Думайте своей головой, анализируйте факты и берегите себя. Услышимся.
8: До связи.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
9: Руководитель Уфимского федерального исследовательского центра РАН Василий Мартыненко о том, что белорусские зубры прижились в Башкортостане.
10: Это проект главы республики. В 22-м году он обратился с вопросом, возможно ли восстановить, воссоздать популяцию зубра в республике Башкортостан. Мы начали изучать этот вопрос и выяснили, что много-много лет назад зубр обитал республику Башкортостан, Южный Урал, и его было очень много на самом деле. Пока археологи не выяснили причины исчезновения зубра на Южном Урале, изучив наши возможности, наших экосистем, проконсультировавшись с коллегами из Беловежской пущи, мы поняли, что зубры смогут обитать на территории Южного Урала. Но самое главное, задача была поставлена не просто привести там несколько особей для показа, там демонстрации, а именно создать вольно живущую популяцию, как в Беловежской пуще, которая сама себя поддерживает. И вот первый завоз у нас был в 23-м году, в мае 23-го года. Второй завоз был в декабре 23-го года. Мы, конечно, очень сильно переживали, следили, как они себя будут вести, что будет. Значит, в природе уже мы зубра выпустили в природу. Вот. И к нашему великой радости и в 24-м году родилось 5 зубрят, а в 25-м уже родились зубрята нашей популяции, так скажем.
1: Важный сигнал.
11: Своя история не котируется. В Могилеве построили 4-й дворик в честь городов России. Теперь о культуре Ярославля. Белорусы недовольны. В Могилеве продолжают создавать новое общественное пространство, посвященное российским городам. Вскоре в городе планируют открыть Ярославский дворик, который станет уже 4-й подобной локацией. Новый объект располагается по улице Ленинской, 34. На территории уже установили входную арку и продолжают работы по благоустройству. Как сообщает телеграм-канал «Могилев. Мой город», главной особенностью новой площадки станет скалодром в виде медведя, одного из символов российского Ярославля. Ярославский дворик не станет первым подобным проектом для Могилева. За последние годы в центральной части города уже появились несколько тематических пространств, названных в честь российских городов, отмечает телеграм-канал.
12: Среди них Московский дворик на улице Ленинской, Тульский дворик на улице Буденного и Хабаровский дворик на улице Пионерской. Все они находятся относительно недалеко друг от друга. Таким образом, после открытия нового объекта в Могилеве будет уже 4 общественных пространства, связанных с российскими городами.
11: Власти объясняют появление таких объектов межрегиональным сотрудничеством между белорусскими и российскими городами. Именно в этом контексте в Могилеве регулярно появляются новые элементы городской среды с российской символикой или названиями. Правда, не всем жителям города это нравится. В комментариях прослеживается запрос горожан на региональную идентичность.
13: У нас в Могилеве своих исторических тем не хватает. Мы как будто в гостях у соседей, а не в своем городе живем. Лучше бы восстановили какой-нибудь старый белорусский архитектурный элемент или назвали сквер в честь кого-то из наших просветителей. А то получается, что наше наследие – это просто пустое место, которое надо замостить чужими названиями.
14: Я против ярославских, тульских и прочих двориков в том виде, в котором их создают. Это какая-то декоративная дружба, лишенная души. Мы теряем наше лицо.
15: Почему концепция всегда одна и та же? Это не про культуру, это про навязывание определенного контекста. Дайте нам что-то свое, что будет вызывать гордость именно за наш город, а не за соседний областной центр России.
16: Кому в Могилеве нужен Ярославль? Мы здесь живем. У нас своя история, свои герои. Хотелось бы, чтобы наши власти хоть иногда смотрели в сторону белорусских традиций.
11: Заставить белорусов быть россиянами у Москвы не получится, уверены эксперты. И в подтверждение своих слов приводят результаты исследования белорусской национальной идентичности. По ним четко видна тенденция, что белорусы видят себя в полном отрыве от идентичности россиян, считает социолог Филипп Беканов.
17: Если представить себе гипотетическую ситуацию, что Россия присоединит Беларусь на следующие 40 лет, то, наверное, шансы изменить идентичность белорусов есть, и то не факт. Беларусь достаточно долго была частью и Российской империи, и Советского Союза. В разные периоды колониальных взаимоотношений были попытки стереть белорусскую идентичность. Но белорусы все равно не исчезли. Больше 30 лет жизни в независимой стране, которая обладает всеми признаками суверенитета, просто так не исчезают.
11: По словам экспертов, белорусская культура, язык и традиции формировались на протяжении веков, и они несут в себе множество уникальных элементов, которые нельзя игнорировать. Многие белорусы гордятся своей культурой и продолжают защищать свои символы и традиции, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
18: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
9: Первый заместитель председателя правления Национального банка Александр Егоров о рождении новой многополярной финансовой архитектуры.
19: Мир бесповоротно меняется. То, что еще 10 лет нам казалось незыблемой аксиомой, глобальное доминирование одной валюты сегодня стало историей. Мы видим, как на наших глазах рождается новая многополярная финансовая архитектура. Под Китая с его глобальной системой клиринга, успех Евразийского союза, где 93% торговли идет без участия внешних валют, все это части одной большой картины уничтожения старых богов. Сегодня расчеты в национальных валютах перестали быть просто экономическим инструментом или вынужденной мерой под давлением санкций. Это осознанный выбор в пользу безопасности и честной конкуренции. Когда мы торгуем за свое, мы исключаем из уравнения посредников, которые привыкли брать плату не только деньгами, но и лояльностью, суверенитетом и будущим целых народов. Мы доказали, что способны построить независимую финансовую систему, которая работает на созидание, а не на обслуживание чужих долгов. Впереди нас ждут новые вызовы. Мы уже обсуждаем создание единых расчетных единиц в рамках БРИКС, готовимся к внедрению технологии блокчейн, трансграничные платежи. Это не просто мода на инновации. В этом новом мире сила национальной валюты будет определяться не количеством напечатанной бумаги, а мощью реального сектора экономики, талантом наших людей и нашей технологической независимостью. При этом доминирование доллара в международных расчетах никуда не уйдет. Его будет становиться меньше, но доллар по-прежнему единственная валюта, которую знают и в Минске, и в Бразилии, и в любой африканской стране. Но ушло время, когда была только одна дорога платежей. Сейчас таких дорог стало много, и принадлежат они разным игрокам. Это не только позволяет не быть в заложниках одной финансовой системы, но и иметь возможность честно говорить на любые темы, не боясь, что одним нажатием кнопки тебя отключат от финансовых потоков.
18: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
20: Всем привет! это «Давайте разберемся». Сегодня тема очень горячая и актуальная. Хотя, ну, в общем, только такие мы и обсуждаем. Итак, налог на бездетность. В последнее время различные депутаты и общественные деятели периодически выступают с такой инициативой, что люди, которые не хотят иметь детей, должны платить, так сказать, за свою свободную жизнь. И так мы сможем поднять рождаемость. Давайте, собственно, разбираться, что это такое, полная дикость или шаг, который просто необходим для выживания государства.
21: Привет. Слушай, ну звучит это, конечно, жутковато.
20: Согласен, звучит жестко. Но представь себе ситуацию. Ты приходишь устраиваться на работу, и в отделе кадров тебе говорят, что твоя зарплата будет на несколько процентов меньше, чем у коллеги за соседним столом, просто потому что у тебя нет детей.
21: Да это же настоящая антиутопия какая-то.
20: Для многих – да. Но я сегодня выступлю с позиции, что мы находимся в такой точке демографического кризиса, когда подобный налог – это уже не дикость, это суровая экономическая необходимость. Ну и как бы вопрос элементарной справедливости между поколениями.
21: Окей, я сразу обозначу свою позицию. Я категорически не согласна с таким подходом. Я считаю, что этот налог абсолютно неэффективная репрессивная мера. Если мы введем штраф за отсутствие детей, мы не получим бэби-бум.
20: А что мы получим?
21: Мы получим рост бедности, отток квалифицированных кадров и гигантскую теневую экономику. Смотри, люди не заводят детей не из-за избытка эгоизма, а из-за системных проблем. Ну, стагнация доходов, сумасшедшая дороговизна жилья, неуверенность в будущем. И наказывать их за это рублем значит лечить симптомы, попутно убивая пациента.
20: Я понимаю, почему эта идея вызывает такое, знаешь, отторжение на первый взгляд. Никто не любит новые налоги, это очевидно. Но давай посмотрим на механику того, что сейчас происходит с нашей страной. Это же чистая математика.
21: Ну, давай посмотрим на математику.
20: Коэффициент рождаемости упал до 1,4, ну, максимум 1,7 ребенка на женщину. А для того, чтобы население просто сохраняло свою численность, нужно 2,1. Мы в прямом смысле слова «таем». И проблема не только в том, что нас становится меньше. Проблема в том, как меняется структура общества.
21: Я знаю эти цифры. И демографическое старение – это факт. С этим я не спорю. Но как изъятие денег у молодых людей поможет им начать размножаться?
20: А вот тут мы подходим к сути проблемы. К экономике пенсионной системы. Понимаешь, многие люди живут в иллюзии, что их пенсионные отчисления – это такой, ну, личный банковский счет. Мол, я сейчас откладываю, а потом буду на это жить.
21: Угу. Хотя это распределительная система.
20: Именно. Наша солидарная пенсионная система работает иначе. Это транзакция в реальном времени. По сути, с точки зрения демографии, это просто финансовая пирамида.
21: Ну, звучит грубо, но технически да.
20: Она функционирует только тогда, когда основание пирамиды, то есть молодежь, постоянно расширяется. Раньше коэффициент демографической нагрузки был идеальным. На одного пенсионера приходилось 5-6 работающих. Сейчас их 2-3. Скоро будет вообще 1,5. Пенсии нынешним старикам платятся из зарплат тех, кто работает прямо сейчас.
21: Согласна. Механизм распределительной системы именно таков. Деньги собираются сегодня и выплачиваются сегодня. Но при чем тут налог?
20: И вот тут возникает вопрос справедливости. Нынешние пенсионеры в свое время воспитали этих самых работников. Они потратили колоссальные ресурсы, бессонные ночи, деньги на образование, лечение, кружки. Они создали человеческий капитал.
21: Так.
20: Представь, что наше общество – это огромный IT-стартап. Родители – это разработчики, которые пишут код и создают продукт для будущего. А принципиально бездетные люди – это пользователи на бесплатном тарифе.
21: Ой, да ладно.
20: Да, они будут пользоваться инфраструктурой и пенсиями, которые оплатят чужие дети. Налог на бездетность – это просто премиум-подписка. Не вложился своим трудом в создание новых налогоплательщиков, компенсируй это деньгами сейчас, чтобы система не рухнула через 30 лет.
21: Слушай, красивая аналогия про стартап, но я в эту логику совершенно не верю. Ты говоришь про пользователей на бесплатном тарифе, вообще игнорируя то, как устроено наше налогообложение прямо сейчас. Бездетные люди уже оплачивают этот банкет.
20: Разве?
21: Конечно, они не живут бесплатно. Мы все платим НДС в магазинах, платим подоходный налог, делаем отчисления в фонды. Из этих общих котлов строятся школы, детские сады, перинатальные центры и выплачивается материнский капитал.
0: Ну, это общий котел. Да.
21: Вот именно. Бездетный человек всю жизнь финансирует детскую инфраструктуру, которой сам никогда не воспользуется. Он уже солидарен с обществом. Зачем вводить двойное налогообложение?
0: Потому что косвенных налогов уже не хватает, понимаешь? Вырастить ребенка сегодня – это просто роскошь. Родители несут так называемый штраф за материнство, ну или штраф за родительство.
21: Это правда, да, финансово это тяжело.
0: Они выпадают из карьеры, теряют в зарплате, тратят огромную долю своего дохода на базовые потребности нового гражданина. Бездетные в это время строят карьеру, инвестируют, путешествуют. У них объективно больше свободного располагаемого дохода.
21: Да у кого сейчас много свободного дохода? Давай спустимся с небес на землю и посмотрим на экономический механизм того, как люди вообще принимают решение о рождении ребенка.
0: Ну, давай.
21: Главный барьер сегодня – это отсутствие жилья. Молодая пара работает на двух работах, чтобы накопить на первоначальный взнос по ипотеке. Инфляция и так съедает их сбережения. И тут государство вводит налог на бездетность.
0: Но это же небольшой процент.
21: Да какая разница, что происходит на практике? Возникает колоссальная мертвая потеря для их личного бюджета. Ты забираешь у них эти 5-6% от дохода. В результате они копят на квартиру не 3 года, а 5 или 7 лет. То есть этим налогом ты физически убиваешь их шанс подготовить базу для рождения ребенка. Это замкнутый круг.
0: Слушай, этот аргумент имел бы смысл, если бы мы сжигали эти деньги. Но ведь весь смысл налогов – перераспределение. Деньги не исчезают из экономики.
21: Ну и куда они идут? В карман чиновникам?
0: Нет, они направляются в целевые фонды поддержки тех же самых молодых семей. На субсидирование той самой ипотеки, про которую ты говоришь. На компенсацию ставки. На строительство новых бесплатных яслей, чтобы мама могла быстрее вернуться на работу. Это создание инфраструктуры, которая в итоге поможет той самой молодой паре, когда они решатся на ребенка.
21: То есть, погоди, мы создаем систему, где нужно сначала отнять деньги у молодых, чтобы потом им же выдать субсидию через огромный бюрократический аппарат. Мы же теряем кучу средств на само администрирование этой системы.
0: Но любое перераспределение требует администрирования.
21: И, кстати, о бюрократии. Давай посмотрим на реализацию. Допустим, мы ввели налог. Как быть с теми, кто физически не может иметь детей? По медицинской статистике, сегодня каждая пятая или шестая пара в нашей стране сталкивается с проблемой бесплодия. Мы что, будем штрафовать людей за их диагнозы? За их трагедию?
0: Нет, конечно, нет. Ни один адекватный законопроект не предполагает налогообложение людей с медицинскими противопоказаниями.
21: И как это доказывать?
0: Механизм освобождения очень прост. Есть подтвержденный диагноз от тяжелого бесплодия до онкологии или генетических рисков, человек просто получает медицинский отвод. Государство освобождает его от уплаты. Платить будут только абсолютно здоровые люди, которые сознательно выбрали стратегию child-free.
21: Просто получает медицинский отвод. Знаешь, звучит гладко только в теории. На практике это превратится в чудовищный, унизительный, бюрократический ад.
0: Почему ад? Принес справку и все.
21: Представь, человек должен доказывать налоговому инспектору или какой-то комиссии, что у него нет репродуктивных органов или что он бесплоден. А как быть с диагнозом необъяснимое бесплодие?
0: А это что такое?
21: Это когда по всем анализам пара абсолютно здорова, но беременность не наступает годами. Врачи просто разводят руками. И что делать этим людям? Они бегают по клиникам, тратят миллионы на попытки ЭКО, переживают глубочайший стресс. И при этом государство каждый месяц списывает у них налог, потому что по бумагам они абсолютно здоровы.
0: Я понимаю эмоциональность этого примера, но, слушай, мы живем в эпоху цифрового государства. Нам не нужны комиссии с папками бумаг. У нас есть электронная медицинская карта.
21: Ага, которая периодически виснет.
0: Ну, технические сбои бывают, но система может работать автоматически. Алгоритм видит определенный код заболевания из Минздрава и автоматически применяет налоговый вычет. Инспектору вообще не нужно лезть в твою медкарту.
21: Звучит слишком идеально.
0: А что касается необъяснимого бесплодия или людей в процессе ЭКО, для таких случаев в законе просто прописываются временные моратории. Если пара стоит на учете в клинике репродуктологии, налог приостанавливается на период лечения. Это вполне решаемая административная задача.
21: Решаемая, но какой ценой? Любая такая система мгновенно порождает теневую экономику. Ты же понимаешь, как работают поведенческие стимулы у нас?
0: Люди всегда пытаются обойти налоги.
21: Вот. Если есть налог на здоровье,
3: люди начнут покупать болезни. Мгновенно возникнет гигантский черный рынок фальшивых справок о бесплодии. Коррупция в поликлиниках и частных медцентрах взлетит до небес. Люди будут отдавать взятки врачам, лишь бы не платить налог государству.
0: Но это же уголовное преступление.
3: И что? В итоге вместо пополнения бюджета на детские сады мы получим обогащение торговцев справками.
0: Риск злоупотребления есть вообще в любом законе. Люди скрывают доходы, чтобы не платить налоги, покупают больничные. Но это же не значит, что мы должны отменить подоходный налог, верно? Мы просто совершенствуем контроль. Но давай отойдем от медицины и посмотрим на социальную динамику.
4: Давай.
0: Воспитание ребенка – это то, что экономисты называют положительной экстерналией. Это частное действие, которое приносит огромную выгоду всему обществу. Когда семья растит ребенка, она создает будущего врача, инженера, защитника. И если общество в целом выигрывает от этого, оно должно компенсировать издержки этой семье. Налог на бездетность просто восстанавливает этот баланс.
3: Восстанавливает баланс. Слушай, да он спровоцирует настоящую войну в офисах.
0: Войну? Из-за 5%?
3: Давай разберем экономику труда. Представь обычную корпоративную среду. Сидит бездетный сотрудник. Он объективно берет на себя больше задач. Часто задерживается, выходит в выходные. Просто потому, что ему не нужно бежать, сломя голову, забирать ребенка из сада.
0: Это его выбор?
3: Да. И он знает, что из его зарплаты вычитают процент, чтобы оплатить пособие его коллегам, которые постоянно уходят на больничные с детьми. Это вызовет колоссальную зависть и раскол в коллективах.
0: Опять же, этот бездетный сотрудник должен осознавать, что когда он в 70 лет ляжет в больницу, за ним будет ухаживать медсестра, которую воспитала и выучила та самая его коллега, сидевшая на больничных.
3: Ой, человеческая психология так не работает. Никто не думает категориями «медсестра через 40 лет», когда видит свой расчетный листок сегодня. Более того, это приведет к жесткой дискриминации при найме.
0: Каким образом?
3: Работодатель будет смотреть на двух кандидатов и думать так. Если я возьму бездетного, у него будут вычитать налог, и он неизбежно потребует зарплату на руки побольше, чтобы компенсировать эти потери. Значит, бездетный обходится компании дороже. Возникает перекос на рынке труда.
0: Работодатель сейчас оценивает риски. Кого-то не берут из-за риска декрета, кого-то из-за возраста. Налог не создаст принципиально новой дискриминации. Он просто сместит акценты. Но я хочу обратить твое внимание на масштаб проблемы. Мы говорим о выживании экономики. Без демографического воспроизводства у нас просто не будет рынка труда через 20 лет.
3: Вот именно рынка труда. Так ты этим налогом его добьешь прямо сейчас. Потому что самые умные, мобильные и высокооплачиваемые специалисты, айтишники, инженеры, ученые, они не привязаны к одному месту. Введение штрафа на личную жизнь станет для них триггером. Это прямой сигнал от государства. Твои достижения нам не важны, твой личный выбор неправильный, плати. Начнется утечка мозгов в юрисдикции, где такого налога нет.
0: Но уедут не все.
3: Но экономика потеряет не только их налоги, но и их компетенции. Плюс не забывай про потребительский спрос.
0: А что не так со спросом?
3: Сдетные – это мощнейший двигатель современной экономики услуг. У них есть время и средства. Они ходят в кафе, покупают абонементы в фитнес-клубы, ездят в путешествия, формируют спрос на культуру и развлечения. Забирая у них часть дохода через налог, ты напрямую бьешь по малому и среднему бизнесу. Кафе закроются, фитнес-тренеры потеряют работу. Ты сжимаешь экономику в надежде на гипотетических детей, которые выйдут на работу только через 25 лет.
0: Замечательный аргумент, но он описывает жизнь одним днем. Какой смысл в рассвете кафе и фитнес-клубов сегодня, если через 25 лет в них некому будет работать, а посетителями будут сплошь глубокие старики?
3: Но это преувеличение.
0: Ничуть. Да, малый бизнес может немного потерять в моменте, но без новых поколений он умрет гарантированно и навсегда. Нам нужно мыслить горизонтами десятилетий.
3: Слушай, если мы мыслим горизонтами десятилетий, то давай вспомним историю. Мы же не первые, кто это обсуждает. Мы это уже проходили на практике.
0: Ты имеешь в виду налог на холостяков в Советском Союзе?
3: Именно. В СССР с 41 по 92 год действовал налог на холостяков, одиноких и малосемейных граждан. Те самые пресловутые 6% от зарплаты. Полвека эксперимента. И каков результат? Демографы давно доказали, что этот налог вообще никак не влиял на рождаемость.
0: Подожди, но он вводился в условиях тяжелейшей войны. когда нужно было собирать средства на содержание огромного числа сирот и восстановление разрушенной страны. С этой фискальной функцией он справился блестяще.
3: С фискальной, да, он просто выкачивал деньги. Но рожать он никого не заставил. Рождаемость СССР росла совершенно по другим причинам. Она росла в 60-е и 70-е, когда государство начало массово строить хрущевки, давая молодым семьям отдельное жилье, когда развивалась качественная педиатрия. Метод кнута в таких тонких и сложных вопросах, как планирование семьи, просто не работает. Штрафы за личный выбор – это путь в тупик. Нельзя заставить людей любить, верить в будущее и рожать детей под угрозой налоговой проверки.
0: Ну, цель не заставить, а собрать средства на поддержку.
3: Но вместо того, чтобы создавать раскол в обществе и стимулировать теневую экономику справок, государство должно бороться с бедностью, строить доступное жилье и давать людям уверенность в завтрашнем дне. Экономика рождаемости драйвит позитивные перспективы, а не страх потерять часть зарплаты.
0: Уверенность в завтрашнем дне не возникает сама по себе, она тоже требует финансирования. Но в одном мы сегодня точно сошлись. Масштаб демографической проблемы колоссален. Население сокращается, экономика стареет, и отворачиваться от этого кризиса, делая вид, что все решится само собой, уже нельзя.
3: Кстати, в материалах, на которые мы опирались сегодня, есть еще масса интереснейших аспектов, до которых мы даже не успели добраться.
0: Да. Там много всего.
3: Например, гендерный перекос. Как именно подобные демографические инициативы бьют в первую очередь по женщинам, которые и так несут основное карьерное и физическое бремя материнства. Над этим тоже стоит очень крепко поразмыслить, оценивая любые подобные законы.
0: Совершенно верно. Как всегда, наша цель в этой студии – не объявить победителя и не сделать за вас итоговый вывод. Мы показали вам механизмы, логику и аргументы, стоящие за обеими позициями. А решать, что это суровая необходимость или репрессивная дикость, предстоит каждому из вас самостоятельно.
3: Думайте, взвешивайте факты и делайте выводы сами. Пока-пока.
18: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
2: Президент Александр Лукашенко о болезни, которая есть у каждого председателя области.
4: Что касается у нас Ашмянского райисполкома, я часто упрекаю наших руководителей области Гродненской в данном случае о том, что они редко туда доезжали. Это такая болезнь у нас у каждого председателя есть. Ну, я эти проблемы знаю еще с советских времен. Поэтому очень многое будет зависеть от председателя райисполкома. Но я все себе ставлю задачу там почаще бывать, но не всегда получается, откровенно скажу. Но этот недостаток я исправлю. Поэтому вы там пошевеливаетесь и соседу своему говорите, что это районы, хоть они и далекие от Гродно, но они не должны быть хуже, чем регион вокруг непосредственно Гродно и Гродненского района.
18: Важный сигнал.
22: Белорусы на пути в Польшу. Польское посольство в Минске изменило правила приема документов на карту поляка. Что важно знать?
23: С 11 июня запись на визит по ряду вопросов, связанных с картой поляка, переводится на новую систему. В настоящее время запись на подачу заявлений по следующим вопросам возможна только через систему Е-консулат. Количество доступных мест для записи в системе строго ограничено.
22: С таким заявлением выступило посольство Польши в Минске. Здесь также предупредили, что если срок текущего документа уже истек, то документы на продление карты не принимаются. Всего за прошлый год в Польшу переехали 12 тысяч белорусов, еще столько же в Литву, и это только по официальным данным. Вот как массовую миграцию граждан комментировал президент Лукашенко.
24: Миллион уехал. Увидеть бы это, ну, неважно сколько. А зубок приехать лечить, они едут в Гродно.
22: Но масштабы происходящего колоссальные, говорит миграционный эксперт Наталья Олейникова. Ведь уезжает в основном молодежь, а это рабочая сила и демография, с которыми в стране и так большие проблемы.
5: Рабочие, студенческие, гуманитарные визы, ВНЖ. Все страны ЕС белорусам их выдали за прошлый год 175 тысяч, из них 150 тысяч – Польша. По одним данным, официально работают в Польше более 115 тысяч белорусов, по другим – 135 тысяч. Это люди, которые уплачивают страховые взносы. А есть еще и те, кто работает неофициально. Причем по статистике видно, что до 2020 года поляки выдавали гражданам нашей страны стабильно по 40-50 тысяч первичных разрешений в год. Но в 2021 произошел скачок до 130 тысяч, а в 2022 году и вовсе до 285 тысяч.
22: Пожилые люди в Европе тоже живут лучше, жалуются пенсионеры.
6: Но во всяком случае, они же ездят, отдыхают по заграницам. Они как-то ведут вот такой, но мы себе этого позволить не можем.
7: Мы знаем, что пенсионеры там у них жить начинают и ездят на все эти курорты и все прочее. Наверное, что-то там.
8: Я не знаю, где в Германии, допустим, если там люди уходят на пенсию, они умудряются ездить куда-то потом, отдыхать, все. А нам надо год копить, куда-то съездить, отдохнуть. Тем более коммунальные услуги дорожают каждый год.
10: Ну, наверное, там отработано уже годами, я имею в виду, вот пенсионная. А у нас она постоянно меняется и никак не могут найти общий знаменатель.
22: По данным Белстата, в сравнении с 2024 годом число покинувших страну стало больше еще на 15,5%. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
18: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
25: Президент Александр Лукашенко о болезни, которая есть у каждого председателя области.
4: Что касается у нас Ашмянского райисполкома, я часто упрекаю наших руководителей области, Гродненской в данном случае, о том, что они редко туда доезжали. Это такая болезнь у нас у каждого председателя есть. Ну, я эти проблемы знаю еще с советских времен. Поэтому очень многое будет зависеть от председателя райисполкома. Но я все себе ставлю задачу там почаще бывать, но не всегда получается, откровенно скажу. Но этот недостаток я исправлю. Поэтому вы там пошевеливаетесь и соседу своему говорите, что это районы, хоть они и далекие от Гродно, но они не должны быть хуже, чем регион вокруг непосредственно Гродно и Гродненского района.
18: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
22: Беднее врачей, только учителя. Соцсети накрыл флешмоб медиков после заявления президента о плохой зарплате в Европе.
4: Я задал вопрос нашим начальникам, вашим начальникам, моим подчиненным. Ну а как? Может, кто-то в Польшу хочет поехать, зарплаты и прочее. Нет, говорят, уже назад хотят вернуться. Мы это чувствуем. Я это вижу по нашей комиссии. Туда уже обращаются сбежавшие, в том числе врачи и учителя. Пожалуйста, мы вас примем, посуду мыть там, еще чего-то.
22: С таким заявлением о врачах, которые уехали работать за границу, выступил Александр Лукашенко. По словам президента, возвращается на родину из плохих условий в соседней Польше.
4: Возвращаются обратно. И я не скажу, что это плохие люди. В основном это неплохие были врачи. Съездили, потеряли время, потеряли деньги. Некоторые семьи свои потеряли. Что получили? Никому мы там не нужны.
22: Белорусские медики, которые трудятся в Европе, отреагировали на слова президента моментально и засыпали соцсети тысячами роликов, где опровергают сказанное.
26: В месяц у меня выходит около 3000 евро на руки. Работа напряженная. 8 часов приема пациентов плюс подработки. Иногда приходится ездить в другие города. Но зарплата позволяет планировать жизнь, семью, развиваться профессионально. В Беларуси за такой же труд столько бы не заплатили.
1: Я сначала в Польше была, а потом рискнула откликнуться на вакансию в Нидерландах. Работаю 32 часа в неделю, включая дежурство. Для голландцев это тяжелая, но нормальная нагрузка. И зарплата на порядок выше, чем в Минске. Здесь есть возможность развиваться, повышать квалификацию, получать стабильный доход. Дома таких условий и заработка просто нет, чтобы не вешал на уши Александр Григорьевич. Это рассчитано только на внутреннюю аудиторию.
26: Да, дежурство длинное, график плотный, но зарплата позволяет решать бытовые вопросы и откладывать на будущее. Ты чувствуешь, что труд оценивают по достоинству. Дома про такое можно только мечтать.
22: Эксперты подтверждают, зарплаты белорусских врачей в Европе несравненно выше, чем дома. Цифры в этом плане куда более красноречивы, заявляет экономист Игорь Боровик.
12: Если сравнивать усредненные зарплаты врачей в Беларуси и Польше, разница почти в 3,5 раза. Средний белорусский доктор после вычета налогов получает около 3725 рублей, а его польский коллега – почти 12945 рублей на руки. Даже если учесть более высокие цены в Польше, уровень жизни там для врачей заметно выше. Даже в пересчете на картошку, молоко или мясо среднестатистический медик в Беларуси заметно уступает медику в Польше. Конечно, они прямо спят и видят, как соглашаются на предложение Лукашенко вернуться и мыть полы. Охотно верим.
22: При этом внутри Беларуси ощущается острая нехватка медицинского персонала. Больницам и поликлиникам требуются тысячи врачей и медсестер, а Минздрав при этом обещает закрыть врачебные вакансии только к 2028 году. Но если у вас есть жалобы на медицину, рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение –

0: года. Тогда автобус выехал с проезжей части и опрокинулся в кювет. Погибла 53-летняя пассажирка. Еще 9 человек были госпитализированы. По версии прокуратуры, во время движения 43-летний водитель находился в состоянии, вызванном потреблением лекарственных средств, снижающих внимание и скорость реакции. Проезжая по территории Толочинского района, он не принял своевременных мер к снижению скорости движения вплоть до остановки транспортного средства, в результате чего допустил съезд в кювет, наезд на земляную насыпь и последующее опрокидывание автобуса, сообщили в прокуратуре. Водитель остается под стражей. Комитет госконтроля Брестской области проверил обращение жителей Кобрина по поводу состояния переулка Строительного и выявил расхождение между официальными данными и реальностью. Ранее жители жаловались в местный исполком и получили ответ, что 400 из 540 метров улицы имеют асфальтобетонное покрытие и находятся в удовлетворительном состоянии. Однако фотографии, приложенные к обращению в КГК, свидетельствовали об обратном. Информация подтвердилась в ходе выезда на место. Виновные должностные лица райисполкома и коммунального предприятия привлечены к ответственности. В Сморгоне вновь пытаются найти владельца для необычной городской достопримечательности, которую романтично называют «башней Рапунцель». Объект выставлен на торги по стартовой цене всего 45 рублей. Однако будущему хозяину предстоит не только получить ключи от башни, но и взять на себя обязательство ввести ее в эксплуатацию в течение 3 лет. Вместе с башней покупателю передадут участок площадью почти 150 сотен в городской черте. Местные жители уже не первый год мечтают, чтобы в историческом здании появились музей, уютное кафе для футбольных болельщиков или атмосферная чайная. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Из первых уст.
2: Начальник отделения по противодействию киберпреступности Октябрьского РВД Витебска Антон Сазонов о жительнице Гомеля, которая стала жертвой лжетрейдера.
3: 28-летняя уроженка Гомеля стала жертвой обмана со стороны знакомого. Около года назад потерпевшая запланировала инвестировать денежные средства в трейдинг. Квалифицированную помощь в этом ей предложил знакомый. Полагаясь на обещание высокого дохода, девушка продала квартиру для внесения крупного депозита. По устной договоренности она перевела часть денежных средств на указанные знакомым криптокошельки с целью пополнения аккаунта биржи, посредством которой будут осуществляться торги. После нескольких сделок молодой человек вывел основную сумму денежных средств на свои счета. В последующем она сделала еще несколько вложений, однако дохода не получила. Когда девушка попросила вернуть деньги, знакомый никаких действий не предпринял, после чего потерпевшая обратилась в милицию. Ущерб превысил 95 тысяч долларов в эквиваленте.
1: Важный сигнал.
4: Чужими руками жар загребают. Россия создает новые площадки для запуска боевых беспилотников возле границ Беларуси.
5: В 12 часов 3 минуты услышала сильный гул в небе. Вышла на балкон и увидела дрон над Слуцким сахарным заводом. Через 20 минут повторилось еще 2 раза. Люди боятся написать, что видели, потому что опасаются проблем.
4: Так жители Слуцка описывают беспилотники, которые постоянно замечают в окрестностях города. Люди признаются, что боятся последствий.
6: Нам же никто не говорит, чей это дрон, боевой или нет. Бывает и упадет где-то, пока везло, что не на дома или наши головы. Но любое везение заканчивается.
4: За последние 2 года Беларусь стала одним из ключевых маршрутов для российских дронов во время атак по городам Украины. Согласно официальным данным, за 2025 год на территории Беларуси зафиксировано более 1400 нарушений воздушного пространства. А внутренние войска обезвредили около 520 дронов, треть из которых боевые. За 1 неделю мая зафиксировано 116 случаев нарушения воздушного пространства Беларуси. Об этом доложил на днях командующий ВВС Андрей Лукьянович.
7: Эта инфраструктура создает дополнительный риск для белорусской территории. Часть дронов падает, часть приходится обезвреживать. Все это – последствия использования нас как транзитной зоны.
4: Основные площадки для запуска дронов расположены в Брянской, Орловской и Смоленской областях России. Всего 5 крупных комплексов. Некоторые комплексы имеют

0: Десятки стационарных пусковых установок, сотни хранилищ для беспилотников и инфраструктуру для реактивных гераний, рассказывает военный эксперт Анатолий Храпчинский.
1: Размещение пусковых комплексов у границ Беларуси – одно из самых выгодных для российских атак. Это позволяет наносить удары напрямую по Киеву и западным регионам Украины и усложняет работу украинской противовоздушной обороны. Беларусь фактически становится хабом или транзитной зоной для этих операций. Ясно, что у таких действий есть последствия непредвиденные.
0: Масштабные пусковые комплексы, ежедневные залеты и использование белорусского воздушного пространства делают страну транзитной зоной для атак, создавая высокий риск для безопасности, предупреждают эксперты. По их словам, это фактически превращает Беларусь в арену чужой войны, а местные жители становятся свидетелями и потенциальными жертвами таких операций. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Депутат Палаты представителей Народного собрания Елена Хиля об обязательных платежах за питомцев и новых правил их содержания.
4: Каждый гражданин должен понимать свою зону ответственности. Регистрация нам необходима для того, чтобы зарегистрированное животное было понятно, принадлежит тому или иному гражданину. Именно он несет эту ответственность. Что касается наших кошек, здесь, конечно, также необходима регистрация. Почему? Потому что, во-первых, мы должны понимать и популяцию, какая у нас в нашей стране. Во-вторых, у нас есть и те заболевания, которые вызывают животные-компаньоны, просто домашние животные. И мы должны это регулировать.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
5: Всем привет! В эфире «Между строк». Тысячи белорусских десятиклассников обязаны пройти десятидневные военные сборы. Без этой отметки переход в 11 класс просто невозможен.
6: И официальная цель, как всегда, звучит монументально, да?
5: Ой, еще бы. Воспитание строгой дисциплины, получение навыков выживания, освоение гражданской обороны.
6: Слушай, ну если послушать регулярные отчеты представителей системы образования, то все работает просто как часы. Графики показывают 100% охват, программы выполнены от первой до последней буквы, нормативы сданы. Возникает абсолютно закономерный вопрос. Разве вообще возможно всего за 10 коротких дней обучить школьников реальным сложным военным навыкам или тем более серьезной медицине? Это ведь не стихотворение выучить?
5: Совершенно справедливый вопрос.
6: Очевидно же, что между этими красивыми ведомостями с оценками и суровой реальностью зияет просто гигантская пропасть. И если начать разбираться в механике этого процесса, становится ясно, эти сборы давно превратились в пустой бюрократический ритуал. Ритуал исключительно ради галочки в школьном журнале.
5: Я абсолютно согласен. И чтобы понять, почему этот механизм выдает такой явный брак, нужно посмотреть на самый фундамент любого обучения. На тех, кто, собственно, стоит у школьной доски или на плацу. Кто именно занимается с детьми?
6: Учителя ОБЖ.
5: В идеале, да, но в стране зафиксирован просто катастрофический дефицит профильных военных педагогов. Найти профессионального учителя до призывной подготовки – это, ну, огромная удача для школы пенсионного возраста, чьи знания о тактике и медицине безнадежно устарели еще в прошлом веке.
6: Ну да, реалии холодной войны.
5: Вот именно. Либо это совершенно обычные учителя-географы, трудовики, физики, люди, не имеющие ни малейшего армейского опыта, на которых администрация просто повесила эти часы по остаточному принципу.
6: Подожди, но здесь хочется серьезно поспорить. Известно же, что школы довольно часто привлекают бывших военнослужащих контрактников.
5: Бывает такое, да?
6: И на первый взгляд это звучит как просто идеальное решение. Человек с настоящим боевым или серьезным армейским опытом, он знает систему не по книжкам, он умеет обращаться с реальным оружием, он понимает, как устроена тактика.
5: Ну, звучит логично.
6: Разве бывший профессиональный военный – это не лучший кандидат для того, чтобы за 10 дней, так сказать, вправить мозги подросткам и дать им реальную базу? Я была уверена, что это отличный вариант.
5: Это очень распространенное и, честно говоря, очень опасное заблуждение. Звучит-то красиво, но на практике возникает критическая проблема, связанная исключительно с психологией и педагогикой.
6: В смысле?
5: Смотри, уметь самому блестяще на рефлексах разобрать оружие или наложить жгут под огнем – это один навык. А уметь методично, спокойно, шаг за шагом объяснить этот же самый процесс 16-летнему школьнику, который впервые видит бинт и вообще не хочет здесь находиться, это принципиально иная профессия.
6: То есть хороший солдат не равно хороший учитель.
5: Именно. Бывший контрактник может быть выдающимся военным, но при этом совершенно никаким педагогом. У него может просто не быть педагогического инструментария, чтобы донести сложную информацию до подростка.
6: Понимаю. То есть он может просто сорваться на крик, если школьник с первого раза не понял, ну, как застегнуть подсумок.
5: В точку. Потому что в армии алгоритм обучения взрослых мужчин в корне отличается от работы с подростками. К тому же есть еще один фактор, который полностью ломает даже хорошее начинание этих инструкторов.
6: Какой?
5: Вся образовательная машина требует от этих преподавателей вовсе нереальных знаний в головах учеников.
6: Стоп, подожди, но ведь в конце сборов должны быть какие-то зачеты. Директор школы или управление образования наверняка как-то проверяют, усвоили ли дети материал.
5: В том-то и дело, что нет. Система питается не знаниями, она питается исключительно бумагой.
6: Опять отчеты.
5: Да. Ей нужны вовремя заполненные ведомости, правильные цифры посещаемости и, конечно, выставленные оценки. И когда учителю нужно срочно закрыть журнал, подготовить фотоотчет для сайта школы и отправить сводку в управление, у него просто не остается времени думать о том, понял ли конкретный ученик, как делать массаж сердца. Работа идет сугубо на отчет.
6: И вот тут кроется, наверное, самая разрушительная часть всего этого процесса.
5: Что ты имеешь в виду?
6: Дети, они же невероятно проницательные создания. Они моментально, буквально в первый же день считывают эту фальшь.
5: Ну да.
6: Подросток видит, что учителю важнее сфотографировать, как класс красиво стоит в строю, чем реально научить их чему-то полезному. Они сразу понимают, оценки в журнал им поставят в любом случае, просто за факт физического присутствия.
5: И мотивация исчезает.
6: Естественно, она падает до нуля. Зачем стараться? В итоге главный жизненный урок, который школьники выносят из этих 10 дней, это виртуозное умение имитировать бурную деятельность. Они учатся быть удобной декорацией для отчета взрослых.
5: И эта тотальная имитация напрямую связана с еще одной огромной проблемой – с тем, на чем именно учатся подростки. Невозможно дать современную практическую подготовку, если материальная база буквально покрыта пылью времен.
6: Ты про оборудование?
5: Да. Во многих белорусских учебных заведениях до сих пор используют деревянные, выпиленные на уроках труда макеты автоматов.
6: Да ладно? До сих пор?
5: Серьезно? А средства защиты – это старые потрескавшиеся резиновые противогазы образца 1970-х годов.
6: Которые уже страшно надевать на лицо.
5: Приходится объяснять тактику современного спасения и гражданской обороны буквально на пальцах или показывая выцвевшие советские плакаты на стене кабинета.
6: Слушай, ну это напоминает какую-то абсурдную комедию. Знаешь, это в точности как пытаться научить человека плавать, заставляя его стоять посреди школьного класса в пиджаке и изо всех сил махать руками.
5: Отличная аналогия.
6: Можно бесконечно показывать правильные движения, можно смотреть обучающие фильмы про пловцов, можно даже сдать тест на знание стилей плавания. Но когда этот человек упадет в настоящую воду, он камнем пойдет ко дну. Медицина на плакатах вообще не работает. Как можно научиться останавливать артериальное кровотечение, если ты ни разу не растягивал в руках настоящий медицинский жгут?
7: Абсолютно никак. А во многих школах на медицину банально нет никаких расходников. Нет современных турникетов, нет перевязочных пакетов. Бинты стирают и скручивают заново.
6: Стирают бинты? Какой кошмар.
7: Да, чтобы использовать на следующем уроке. И тут возникает важный нюанс. Кто-то может сказать, ну и что, что противогаз из 70-х? Главное ведь понять сам принцип изоляции дыхания. Это как учиться водить на старой механике. Если освоишь ее, поедешь на чем угодно.
6: Ну да, звучит как частый аргумент. А почему это не так? Какая разница, через какой фильтр дышать?
7: Разница просто колоссальная. Современные средства химической защиты и противогазы полувековой давности отличаются принципиально.
6: То есть вообще разные вещи?
7: У них разная конструкция. Совершенно другие системы крепления. Иные принципы прилегания к лицу. Если человек до автоматизма отработал надевание старой резиновой маски, этот навык ему никак не поможет в экстренной ситуации с современным снаряжением. Он просто потеряет драгоценные секунды. И что еще страшнее, сама программа обучения катастрофически оторвана от реальных угроз.
6: То есть программа готовит не к тем угрозам, с которыми подросток реально может столкнуться в жизни.
7: Именно. Поразительный факт, вместо того, чтобы учить жизненно важным, абсолютно утилитарным вещам, ну, например, как быстро и без паники эвакуироваться из торгового центра при масштабном пожаре.
6: Что случается гораздо чаще.
7: Да. Или что делать, если в городе произошла утечка аммиака? Как правильно оказать первую помощь при массовом ДТП? Вместо всего этого огромный кусок времени тратится на строевую подготовку.
6: На маршировку.
7: На маршировку по плацу. И, конечно, на ту самую сборку автомата на время, с которой мы начали.
6: Ну, строевой шаг действительно трудно применить, если на заводе неподалеку взорвалась цистерна с химикатами.
7: Зато для проверяющих это выглядит потрясающе.
6: Это точно. Марширующий строй создает идеальную телевизионную картинку железной дисциплины. А секундомер при сборке оружия выдает конкретную, понятную цифру, которую очень легко вписать в красивый отчет. Создается великолепная иллюзия тотального контроля.
7: И эта иллюзия поддерживается еще и тем, что устаревшая программа применяется ко всем абсолютно одинаково. Система вообще не видит перед собой живых разных людей. Программа военных сборов изначально конструировалась под некоего абстрактного будущего солдата.
6: То есть по умолчанию для мальчиков.
7: Да. При этом девочек, вроде бы с очень правильной, гуманной и полезной целью, часто отправляют на медицинскую практику в обычные городские больницы и поликлиники.
6: Подожди, но вот это как раз звучит как отличная идея. Я бы даже сказала, блестящий ход. Если в школах нет бинтов и жгутов, отправить школьниц в настоящую больницу. Там ведь настоящие врачи, реальные пациенты, процедурные кабинеты.
7: Звучит как мечта.
6: Это же потрясающий шанс научиться делать искусственное дыхание, обрабатывать раны, видеть, как работают профессионалы в кризисной ситуации. Что в этом может пойти не так?
7: Замысел действительно звучит красиво. Но стоит заглянуть в любую обычную больницу в разгар рабочего дня, чтобы понять, почему это совершенно не работает.
6: Почему же?
7: Больница – это место непрерывного спасения жизней. Там жесточайший график, постоянная нехватка рук, пациенты в коридорах, экстренные операции и горы, просто горы бумажной отчетности у каждого врача.
6: Ну, логично.
7: И вот в этот ежедневный хаос приводят группу 16-летних девочек. У реальных медиков нет ни одной свободной секунды, чтобы методично с расстановкой учить школьниц накладывать повязки. Никто не выделяет врачам дополнительные часы для педагогической работы. И чем тогда девочки занимаются все эти 10 дней? Неужели просто стоят в коридорах и смотрят? В лучшем случае просто смотрят, а чаще всего они превращаются в бесплатных курьеров и разнорабочих.
6: Да ладно.
8: Да. Они целыми днями перебирают старые медицинские карточки в регистратуре, носят бумажки с этажа на этаж или просто дежурят на ресепшене, отвечая на базовые вопросы пациентов. В итоге, после 10 дней так называемой медицинской практики, они возвращаются в школу без малейшего понимания алгоритма сердечно-легочной реанимации и без умения остановить кровь.
6: И слушай, ну это же не просто потеря времени, это мощный психологический сигнал. Это системное обесценивание времени школьников. гостиниц.
7: Точно.
6: Им четко дают понять, ваша реальная подготовка не имеет никакого значения. Вы здесь просто для того, чтобы отбыть часы. Это действительно формирует очень неприятное отношение к собственной безопасности.
7: А юноши сталкиваются на сборах с совершенно другой бедой.
6: С какой?
7: Система страдает иллюзией равенства, где абсолютно всех мальчиков стригут под одну гребенку. Как мы уже упоминали, программа рассчитана на вымышленного, идеального, здорового подростка. Но в реальности такого стандарта просто не существует. В одном строю стоят ребята с совершенно разными физическими возможностями.
6: Полностью согласна. Игнорируется реальное положение вещей. У кого-то в классе скрытая астма, у кого-то критически плохое зрение, кто-то перенес травму или просто от природы имеет, ну, очень слабую физическую форму.
7: А нормативы одни для всех.
6: Да. И формально, конечно, существуют медицинские справки и освобождения. Но на практике, на плацу или в спортзале инструкторы крайне редко адаптируют нагрузку.
7: У них на это нет времени.
6: У них нет ни времени, ни желания разрабатывать индивидуальный подход для 30 разных парней. Работает единый, безжалостный шаблон. Беги, подтягивайся, выполняй.
7: И вот тут нельзя игнорировать мощнейший психологический удар, который получает подросток. Стоит только представить, что происходит в голове у 16-летнего парня, когда он должен подтянуться на перекладине перед всем классом.
6: А он физически не может этого сделать?
7: Да. Он просто висит на турнике, а 30 ровесников и инструктор смотрят на него. Кто-то смеется, инструктор кричит. Для уязвимой подростковой психики такая публичная неудача – это колоссальный стресс.
6: Это чувство глубокой неполноценности.
7: Безусловно. И это совершенно точно не мотивирует его начать тренироваться или стать сильнее. Наоборот, такие публичные унижения формируют стойкую тревогу, неуверенность в себе и ненависть к любой физической активности. Вместо воспитания силы духа получается травмированный подросток.
6: А теперь к этим постоянным физическим и психологическим неудачам нужно добавить еще один фактор.
7: Бытовые условия.
6: Именно зачастую на время сборов детей вывозят на базы отдыха или прямо в действующие воинские части. И там они сталкиваются со специфическим укладом.
7: Ранние подъемы, холод.
6: Ранние подъемы, холодные помещения, старые продавленные казарменные кровати. Часто наблюдается абсолютно ненадлежащее состояние душевых, огромные очереди в санузлы и еда, которая совершенно не подходит активно растущему организму ни по качеству, ни по объему калорий.
7: Я уже предвижу аргумент, который на этом моменте озвучат многие сторонники такого жесткого подхода. Они скажут: «Подождите, но это же армия, она и должна быть суровой».
6: О, да, классика.
7: Если создать им отель с трехразовым питанием и мягкими подушками, они ничему не научатся. Именно через холод, лишение и жесткость строится настоящий мужской характер. Спартанские условия выбивают дурь и учат дисциплине. Именно так готовят настоящий спецназ.
6: Этот аргумент невероятно популярен. Я слышу его постоянно. Но он разбивается вдребезги, как только обратиться к современной физиологии и когнитивной психологии. Законы работы человеческого мозга просто невозможно отменить приказом генерала.
7: Как это работает с точки зрения науки?
6: Да, спецназ действительно тренирует в экстремальных условиях. Но это делают со взрослыми, физически окрепшими мужчинами, которые прошли долгую предварительную подготовку и осознанно выбрали этот путь. А когда 16-летнего подростка, вчерашнего школьника, внезапно бросают в холодную казарму, где инструкторы используют крик, авторитарное подчинение и строгий запрет на любые вопросы, его организм реагирует однозначно. Как напрямую угрозу выживанию.
7: То есть включается базовая реакция «бей или беги».
6: Совершенно верно. И на фоне постоянного страха, недосыпа и физического дискомфорта в организме подростка происходит колоссальный выброс кортизола, гормона стресса.
7: И что делает кортизол?
6: А физиология работает так, что при стабильно высоком уровне кортизола гиппокамп, отдел мозга, отвечающий за память и усвоение новой информации, просто блокируется. Человек, находящийся в состоянии паники или постоянного замерзания, физиологически не способен нормально учиться.
7: Поразительно.
6: Инструктор может кричать на него сутками, объясняя устройство того же противогаза. Но мозг подростка в этот момент занят только одним – как согреться и как избежать наказания.
7: Получается, сторонники вот этого жесткого подхода путают два фундаментально разных понятия. Они путают дисциплину и муштру.
6: в точку. Дисциплина – это внутренний самоконтроль, это понимание того, почему важно следовать правилам в стрессовой ситуации ради общего выживания. А муштра – это исключительно внешнее механическое подчинение, основанное на животном страхе перед старшим по званию.
7: И этот страх убивает инициативу.
6: Над этим стоит поразмыслить каждому, кто так или иначе связан с обучением или просто задумывается о том, к чему именно готовят новые поколения. На этом сегодняшний разбор подошел к концу.
7: До скорого.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
9: Длиннее, чем Первая мировая. СВО по количеству дней обошла одну из самых кровавых войн 20 века. Вспоминаем цели спецоперации. В 1914 году Европа замерла в ожидании, не подозревая, что мир уже никогда не станет прежним. Первая мировая война перекроила карту планеты и стерла с нее великие империи. Одной искры – убийства эрцгерцога Фердинанда в Сараево – хватило, чтобы взорвать систему союзных договоров. Мир превратился в пороховой погреб. Столкновение интересов крупнейших держав вылилось в 4 года окопной мясорубки, унесшей миллионы жизней, говорит историк Владимир Захарчук.
10: Это была война за передел мира. Германия, Британия, Франция, Россия, все они были зажаты в тиски геополитических амбиций. Никто не рассчитывал на затяжной конфликт. Думали, вернемся к Рождеству. Но индустриализация превратила войну в конвейер смерти.
9: Россия вступила в войну на пике патриотического подъема, но экономика не выдержала напряжения. Огромные потери на фронте и кризис внутри страны привели к тому, что империя начала рушиться изнутри, говорит эксперт по истории Российской империи Андрей Долголев.
11: Для России это стало тектоническим сдвигом. Война вскрыла все внутренние язвы, от нехватки снарядов до глубокого социального неравенства. Государственная машина, заточенная под интересы монархии, просто захлебнулась в хаосе. Революции 1917 года стали прямым следствием неспособности власти справиться с масштабом бедствия. Россия вышла из войны не победителем, а государством, которое буквально перестало существовать в своем прежнем виде.
9: Итоги войны стали финальной точкой для 4 империй – российской, германской, австро-венгерской и османской. Мир изменился до неузнаваемости, отмечают эксперты. По их словам, специальная военная операция тоже обходится России слишком дорогой в прямом и в переносном смысле. Она стоила жизни десяткам тысяч молодых людей и нанесла серьезный ущерб экономике государства. При этом зампред Совбеза Дмитрий Медведев ранее заявил, что конфликт России и Украины может не ограничиться текущей фазой и длиться бесконечно.
12: Где остановиться? Не знаю. Я думаю, что с учетом того, о чем я сказал, значит, нам еще придется много и серьезно работать. Будет ли это Киев? Да, наверное. Это должен быть и Киев. Если не сейчас, то через какое-то время. По двум причинам. Киев – русский город, и оттуда исходит угроза существованию Российской Федерации. Интернациональная угроза.
9: По словам экспертов, начиная спецоперацию, в Кремле не ожидали, что она затянется надолго, а боевые действия будут вестись и на территории самой России. При этом каждый день на фронте гибнут российские военные, а страну душат санкции. Социологи констатируют, что на этом фоне поддержка СВО среди россиян падает. Сами россияне говорят, что из-за боевых действий везде одна разруха.
13: О, я считаю только одну разруху. Везде одна разруха, больше ничего. Я так думаю, и в дальнейшем так же будет еще хуже, хуже и хуже.
14: Да я думаю, война ничего хорошего не принесет никому.
15: Никому она не принесла ничего хорошего пока.
16: Да ничего она не принесла. Любая война приносит только беды, где бы она ни проходила.
9: Сколько еще будет продолжаться СВО – один из главных вопросов, который интересует граждан, отмечают социологи. Но точного ответа власти не дают, поэтому россиянам стоит готовиться к продолжительным боевым действиям со всеми вытекающими последствиями, отмечают эксперты. А чтобы иметь хоть какую-то боеспособность в зоне СВО, говорят военкоры, рано или поздно придется объявлять мобилизацию.
2: Радиосигнал. Подробно о важном.
17: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
18: Недешевая жизнь. Белстат опубликовал данные инфляции за май. Больше всего подорожали продукты и услуги. По данным Белстата, в целом потребительские цены за месяц выросли на 0,1%, а с начала года более чем на 2,5%. Больше всего в мае подорожали услуги на 0,4%. Если сравнивать с декабрем прошлого года, то услуги подорожали почти на 6%, продукты на 1,5%, а непродовольственные товары на 1,4%. Таким образом, основным драйвером роста цен в Беларуси остаются услуги, тогда как стоимость товаров меняется значительно медленнее, говорит экономист Анастасия Лузгина.
19: Действительно, вот если мы сравним разные виды там, товаров и услуг, то, например, в целом цены потребительские с начала года там выросли менее чем на 3%. А услуги, цены на услуги выросли где-то на 4,4%. Да? То есть они опережают средний рост цен.
18: Средняя сумма, которую покупатели тратят за один поход в магазин, в торговые центры и на рынке, в этом году заметно выросла. Сами белорусы говорят, что подорожало все – коммуналка, одежда, товары первой необходимости и продукты. При этом Александр Лукашенко ранее обращался к правительству с просьбой заняться инфляцией.
20: Конечно, особое внимание борьбе с инфляцией. Цены – вопрос номер один для людей. Такого всплеска, который произошел минувшей осенью, больше допускать категорически нельзя. Какими хотите способами – монетарными, регуляторными, административными, но добивайте, чтобы, как условились, держать коридор в районе 7%. Эта цифра должна быть красной линией. Ее должен понимать бизнес, производитель и торговля. Иначе меры будут приняты самые жестокие.
18: Однако инфляция оказалась больше, чем ожидал президент. Цены на продукты и предметы первой необходимости продолжают расти. Это признает и депутат Ирина Луканская.
21: Не будем закрывать глаза и скрывать, будем действительно говорить правду. Мы имеем рост цен порядка 10%. И в основном это продовольственные товары, то есть это товары повседневного спроса. Анализируя цифры, хочется отметить, что складывается, скажем так, наименее благополучная ситуация по росту цен.
18: Инфляция в Беларуси могла быть в два раза выше, если бы не ее госрегулирование, отмечают эксперты. Однако такое ручное удержание цен имеет обратную сторону. Грозит, среди прочего, дефицитом товаров, отложенным подорожанием и ослаблением рубля. Эксперты считают, что правительство не откажется от такого регулирования, но может пойти на дальнейшее послабление, если ухудшится финансовое состояние бизнеса. Это может привести к кризису неплатежей, который заденет банковскую систему, говорит экономист Александр Кравцов.
22: В результате экономика погрузится в рецессию в сочетании с повышенной инфляцией и значительным ослаблением рубля, а ее продолжительность и глубина будут зависеть от реакции властей.
18: При этом эксперты видят также внешние риски, которые могут существенно ограничить возможности властей по сдерживанию роста цен административными рычагами и потребовать ослабления ценового контроля. Аналитики обращают внимание на накаленную военно-политическую и социальную обстановку в мире. Любое обострение конфликта может вызвать проблемы с логистикой и сокращение добычи энергоресурсов. В этом случае возможен рост инфляционного давления в мире и ослабление экономической активности, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
17: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
0: Декрет как черная метка. Молодая мама из Минска рассказала о нищенских зарплатах учителей и шок-история о том, почему ей отказали в работе. Оказывается, даже на зарплату менее 1000 рублей в госучреждения берут не всех. Минчанка Ксения написала в Тредсе, как пыталась устроиться в школу, где обещали платить 900 рублей.
1: Тут попался пост про зарплату в 3000 рублей. И многие пишут, что это ничто, особенно когда есть дети. И у меня есть дети. И я вышла из декрета. Пошла я в школу устраиваться педагогом-организатором. У меня диплом педагог-режиссер. Так вот, и меня не взяли. На зарплату в 900 рублей. Сказали, что меня же столько многому нужно учить заполнять документацию. Не интересует, что человек пришел к ним в школу на 900 рублей. И чему он может научить детей? А документация за 900.
0: Комментарии под постом Ксении быстро превратились в стену плача белорусского рынка труда. Минчанка Анна рассказала, что искала дополнительную работу, но вместо оффера получила отказ. Причина, по ее словам, наличие детей. У Анны двое маленьких детей, 2,5 и 1,5 года. Она отметила, что мужчинам такие вопросы обычно не задают.
3: Мне прямо сказали, вы нам подходите по всем параметрам, но дети – это риски. Нам нужен человек, который будет на связи 24/7 и не уйдет на больничный в самый ответственный момент. Я пыталась объяснить, что у меня есть подстраховка, что работа удаленная и я профессионал, но меня просто не слышали. Ощущение, что в глазах рекрутера я превратилась из специалиста в ходячую проблему. Когда я написала об этом, мой директ просто взорвался. Сотни женщин написали: «Аня, добро пожаловать в клуб».
0: Оказалось, что даже в прогрессивных сферах, таких как IT или креативный маркетинг, материнство воспринимается как отягощающее обстоятельство, отмечает пользовательница Елена.
23: У меня была история еще абсурднее. На собеседовании спросили не только, сколько лет детям, но и как часто они простужаются и кто с ними сидит, когда я на работе. Это было похоже на допрос в полиции, а не на интервью. В итоге выбрали парня, у которого опыта в 2 раза меньше, но зато нет домашних хлопот. Мы все еще живем в мире, где мужчина с детьми – так это солидный отец семейства, а женщина с детьми – то ненадежный сотрудник.
0: По закону дискриминация запрещена. Почему же работодатели продолжают рисковать репутацией и зачем им это нужно, объяснила независимый HR-консультант Анастасия Громова.
24: Проблема в том, что доказать дискриминацию практически невозможно. Работодатель всегда найдет официальную причину. Другой кандидат более квалифицирован. На самом деле в компаниях до сих пор живет страх перед выплатами по больничным и необходимостью искать замену сотруднику. Это краткосрочная выгода, которая в итоге вредит самому бизнесу. Компании теряют лояльных, стрессоустойчивых и многозадачных специалистов, которыми обычно являются мамы. Пока в обществе не изменится отношение к балансу работы и жизни, мы будем видеть такие истории ежемесячно.
0: По словам экспертов, это не единичные случаи, а часть системной проблемы. Многие женщины сталкиваются с дискриминацией на рынке труда из-за материнства. Такие истории подсвечивают так называемый штраф за материнство, который остается актуальным даже в условиях кадрового голода. В то время, когда гибкие графики и удаленка стали нормой, подобный консерватизм выглядит не только несправедливым, но и экономически невыгодным, отмечают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
17: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко о том, что легкой жизни новому председателю Петриковского райисполкома Евгению Шкроботу не обещает.
5: Что касается Петриковского райисполкома, ну вы понимаете, что я там бываю не единожды.
6: Конечно, тоже видел.
5: Очень внимательно наблюдаю вообще за Полешуками и развитием Полесья. Это когда-то было моей болью. Сейчас я рад, что все-таки люди там живут более-менее прилично. Это во-первых, что вы всегда будете на глазах. Во-вторых, председатель райисполкома бывший нами назначен на Мозырский райисполком. Он и неплохо работал, он сам Полешук, настоящий. И понимает в сельском хозяйстве. То есть вы идете на район, который уже себя зарекомендовал, и руководитель в том числе. Отдыхать там не придется, а спрос будет гораздо мощнее и сильнее, нежели в Житковичах. Вы же заместителем работали в Житковичах. Опыт у вас есть, рядом районы, земли примерно одинаковые. Ну, конечно, ранее был Петриков не Житкович, а сегодня уже можно сказать, что и Петриков очень приличный город. Я там недавно побывал, посмотрел, неплохо развивается и город, и район, и Житковичи, и Петриков в этом году неплохо посеяли, да и погода этому способствовала. Все-таки у нас там песчаная в основном почва, особенно в Петрикове, но вот эти дожди, они поддержали наш посев. И если вы там подкормили хорошо минеральными удобрениями и органикой эти почвы, то урожай должен быть неплохим. Но это мы посмотрим по осени. Цыплят посчитаем по осени. Несмотря ни на что, работы у Петрикова достаточно, и показать себя тоже есть где. Поэтому смотрите, легкой жизни я вам там не обещаю.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
18: Своих продуктов не осталось. Импорт из России в Беларусь вырос на четверть. Что закупаем? По итогам первого квартала поставки российской сельскохозяйственной и пищевой продукции в Беларусь превысили миллиард долларов. Это на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Беларусь вошла в тройку крупнейших покупателей российского продовольствия. Наибольший рост показали свинина и свиные субпродукты, подсолнечное масло, корма для кошек и собак, а также мучные сладости и шоколадные изделия. Вообще в магазинах заметно сократился ассортимент продуктов белорусского производства. Ранее зампред Мингрисполкома Надежда Лазаренко также отметила снижение доли белорусских продовольственных товаров в розничной продаже. По ее словам, ситуацию должны исправить совместные оперативные меры администрации районов и крупных торговых сетей.
7: Среди озвученных предложений – обеспечить приоритетную выкладку отечественных товаров, в том числе в прикассовой зоне, а также предоставление не менее 60% пространства на полках магазинов для белорусских продуктов.
18: Заместитель главы Минска отметила, что по некоторым группам товаров наблюдается засилье другого производства из других стран, что вызывает разочарование ввиду наличия крупных отечественных предприятий, выпускающих аналогичную продукцию.
7: Извините, но когда ты приходишь в магазин и видишь пряник, произведенный не в Республике Беларусь, когда такой объем производства у нас в стране, конечно же, вызывает много вопросов.
18: В сетевых магазинах и супермаркетах белорусские товары чаще всего заменяют российскими. Это подтверждают данные о розничном товарообороте. А в некоторых городах местной продукции вообще не найти. Зато есть российская. В итоге деньги из страны утекают в Россию, говорят экономисты. А налоги с прибыли получает не Минск, а Москва. К тому же часто из союзного государства поступают товары низкого качества, которые в самой России стоят копейки. При этом в Беларусь такие товары поступают с двойной наценкой, говорит экономист Ярослав Романович. Манчук.
8: Очень хороший пример качества интеграционного объединения Беларусь-Россия – это то, как мы платим по товарам. Беларусы платят двойной НДС. Вот почему те товары, которые доступны и достаточно дешевые для граждан, для россиян, для белорусов обходятся на 20% дороже. Потому что чиновники работают так, что более чем за 25 лет не смогли решить вопрос налога на добавленную стоимость. Подумайте просто своим кошельком. Зачем вам переплачивать за те товары, которые можете купить дешевле?
18: Товары из других стран Беларусь сейчас не завозит из-за ответных санкций ЕС. Украина полностью прекратила отношения с Беларусью из-за поддержки российской СВО, а везти продукты из стран Азии слишком далеко и дорого. Поэтому недобросовестные российские производители фактически наживаются на белорусах, отмечают эксперты. При этом, по оценкам российского центра «Агроэкспорт», к 2030 году объем поставок продовольствия и сельхозпродукции из России в Беларусь может достичь 4,5 миллиардов долларов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
17: Радио «Сигнал 666 АМ». Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал». От первого лица.
4: Первый заместитель председателя правления Национального банка Александр Егоров о рождении новой многополярной финансовой архитектуры.
6: Мир бесповоротно меняется. То, что еще 10 лет нам казалось незыблемой аксиомой, глобальное доминирование одной валюты сегодня стало историей. Мы видим, как на наших глазах рождается новая многополярная финансовая архитектура. Под Китая с его глобальной системой клиринга, успех Евразийского союза, где 93% торговли идет без участия внешних валют, все это части одной большой картины уничтожения старых богов. Сегодня расчеты в национальных валютах перестали быть просто экономическим инструментом или вынужденной мерой под давлением санкций. Это осознанный выбор в пользу безопасности и честной конкуренции. Когда мы торгуем за свое, мы исключаем из уравнения посредников, которые привыкли брать плату не только деньгами, но и лояльностью, суверенитетом и будущим целых народов. Мы доказали, что способны построить независимую финансовую систему, которая работает на созидание, а не на обслуживание чужих долгов. Впереди нас ждут новые вызовы. Мы уже обсуждаем создание единых расчетных единиц в рамках БРИКС, готовимся к внедрению технологии блокчейн, трансграничные платежи. Это не просто мода на инновации. В этом новом мире сила национальной валюты будет определяться не количеством напечатанной бумаги, а мощью реального сектора экономики, талантом наших людей и нашей технологической независимостью. При этом доминирование доллара в международных расчетах никуда не уйдет. Его будет становиться меньше, но доллар по-прежнему единственная валюта, которую знают и в Минске, и в Бразилии, и в любой африканской стране. Но ушло время, когда была только одна дорога платежей. Сейчас таких дорог стало много, и принадлежат они разным игрокам. Это не только позволяет не быть в заложниках одной финансовой системы, но и иметь возможность честно говорить на любые темы, не боясь, что одним нажатием кнопки тебя отключат от финансовых потоков.
17: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
10: Бюджет еле дышит. На конец мая дефицит федеральной казны превысил 6 триллионов рублей. Госдума разрешила правительству тратить дальше. Всего за 5 месяцев этого года дыра в федеральном бюджете превысила все мыслимые прогнозы. Расходы на военные нужды оказались настолько велики, что казна пустеет на глазах. В итоге Минфин экстренно обратился в Госдуму, чтобы депутаты в экспресс-режиме сразу в 3 чтения за один день разрешили правительству тратить деньги и наращивать госдолг, вообще без оглядки на закон. О том, почему властям пришлось пойти на такие крайние меры, объяснила заместитель министра финансов Ирина Окладникова.
11: Мы не считаем, что у нас есть какой-то бюджетный кризис. Бюджет исполняется абсолютно в соответствии с графиком. Да, расходы идут чуть быстрее, чем прежде, и это влияет на показатели дефицита. Новые полномочия по увеличению трат нам необходимы просто для того, чтобы оперативно реагировать на те изменения, которые происходят теперь уже не каждый месяц или квартал, а буквально каждый день.
10: Несмотря на оптимистические заявления Минфина, экономисты бьют в набат. Все собранные с людей налоги мгновенно сгорают в оборонном секторе, а Госдума фактически дала правительству карт-бланш на бесконтрольный выпуск облигаций. Экономические последствия такого решения для кошельков простых россиян неизбежно, считает доктор экономических наук профессор Идар Липсиц.
12: То, что произошло в Госдуме, это капитуляция перед экономической реальностью. Закон о бюджете превратился в пустую бумажку. Расходы на армию настолько огромны, что казна пустеет на глазах. Разрешение занимать деньги сверх любых лимитов означает только одно – правительство начнет массово выпускать облигации и фактически забирать все свободные деньги из банковской системы. Для обычных граждан это обернется новым мощным витком инфляции. Цены в магазинах прыгнут еще выше.
10: Ситуация зашла так далеко, что скрывать проблемы с деньгами не получается даже у руководства финансового блока. О том, что долги придется наращивать и дальше, публично признал министр финансов Антон Силуанов.
9: Дефицит бюджета в текущем году несколько возрастет по сравнению с нашими плановыми назначениями. Источники финансирования этого дефицита – это в первую очередь, конечно, заимствование, наш внутренний рынок. Будем выпускать государственные ценные бумаги, за счет этого дефицит и будет профинансирован.
10: Пока чиновники уверяют, что ситуация под контролем, экономика страны полностью переходит на ручное управление. Хватит ли у правительства внутренних резервов, чтобы покрывать многомиллионные дыры в условиях жестких санкций, покажет вторая половина года.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
18: Своя история не котируется. В Могилеве построили четвертый дворик в честь городов России. Теперь о культуре Ярославля. Белорусы недовольны. В Могилеве продолжают создавать новое общественное пространство, посвященное российским городам. Вскоре в городе планируют открыть Ярославский дворик, который станет уже четвертой подобной локацией. Новый объект располагается по улице Ленинской, 34. На территории уже установили входную арку и продолжают работы по благоустройству. Как сообщает телеграм-канал «Могилев. Мой город», главной особенностью новой площадки станет скалодром в виде медведя, одного из символов российского Ярославля. Ярославский дворик не станет первым подобным проектом для Могилева. За последние годы в центральной части города уже появились несколько тематических пространств, названных в честь российских городов, отмечает телеграм-канал.
13: Среди них Московский дворик на улице Ленинской, Тульский дворик на улице Буденного и Хабаровский дворик на улице Пионерской. Все они находятся относительно недалеко друг от друга. Таким образом, после открытия нового объекта в Могилеве будет уже 4 общественных пространства, связанных с российскими городами.
18: Власти объясняют появление таких объектов межрегиональным сотрудничеством между белорусскими и российскими городами. Именно в этом контексте в Могилеве регулярно появляются новые элементы городской среды с российской символикой или названиями. Правда, не всем жителям города это нравится. В комментариях прослеживается запрос горожан на региональную идентичность.
14: У нас в Могилеве своих исторических тем не хватает. Мы как будто в гостях у соседей, а не в своем городе живем. Лучше бы восстановили какой-нибудь старый белорусский архитектурный элемент или назвали сквер в честь кого-то из наших просветителей. А то получается, что наше наследие – это просто пустое место, которое надо замостить чужими названиями.
15: Я против ярославских, тульских и прочих двориков в том виде, в котором их создают. Это какая-то декоративная дружба, лишенная души. Мы теряем наше лицо.
16: Почему концепция всегда одна и та же? Это не про культуру, это про навязывание определенного контекста. Дайте нам что-то свое, что будет вызывать гордость именно за наш город, а не за соседний областной центр России.
25: Кому в Могилеве нужен Ярославль? Мы здесь живем. У нас своя история, свои герои. Хотелось бы, чтобы наши власти хоть иногда смотрели в сторону белорусских традиций.
18: Заставить белорусов быть россиянами у Москвы не получится, уверены эксперты. И в подтверждение своих слов приводят результаты исследования белорусской национальной идентичности. По ним четко видна тенденция, что белорусы видят себя в полном отрыве от идентичности россиян, считает социолог Филипп Беканов.
26: Если представить себе гипотетическую ситуацию, что Россия присоединит Беларусь на следующие 40 лет, то, наверное, шансы изменить идентичность белорусов есть, и то не факт. Беларусь достаточно долго была частью и Российской империи, и Советского Союза. В разные периоды колониальных взаимоотношений были попытки стереть белорусскую идентичность. Но белорусы все равно не исчезли. Больше 30 лет жизни в независимой стране, которая обладает всеми признаками суверенитета, просто так не исчезают.
18: По словам экспертов, белорусская культура, язык и традиции формировались на протяжении веков, и они несут в себе множество уникальных элементов, которые нельзя игнорировать. Многие белорусы гордятся своей культурой и продолжают защищать свои символы и традиции, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
17: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
1: Спасибо, что живой. Штурмовик показал потери своего подразделения. Выжил он один. Темпы набора контрактников упали в полтора раза. Об этом свидетельствуют данные о расходах федерального бюджета. Судя по ним, контракт в конце прошлого года подписывали в среднем 1100 человек в день. Это в полтора раза меньше, чем в конце 2024-го. Всего за 2025 год, исходя из данных о выплатах, контракт заключили 364 тысячи человек. Это на 10% меньше, чем годом ранее. Темп набора продолжил снижаться и в этом году, упав на 20%. При этом зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявлял, что в 2025 году контракт подписали 422 тысячи человек. Разница с бюджетными расходами в 14%. О приличных темпах текущего набора Медведев говорил в апреле, а министр обороны Белоусов вообще заявлял о перевыполнении плана, но реальность, похоже, иная. Тем временем о колоссальных потерях на фронте говорят все – и волонтеры, и Z-военкоры, и сами солдаты. Боец харьковского направления чудом выжил при взятии укрепрайона. Все его боевые товарищи погибли. Он уверен, что и сам не продержится долго, поэтому записал прощальное видео для семьи.
3: Я не знаю, как еще, блин, сколько я продержусь, сколько выжил, блин. Но я надеюсь, это видео увидят все как можно больше. Я остался один из всех пацанов, кем пришли держать укреп. Мы его взяли на пацаной, и это повторяется каждый день одно и то же. И погибают сотнями своих ребят.
1: Боец записал это леденящее душу видео среди трупов погибших товарищей. Кадры не для слабонервных. В отчаянии и явно в состоянии шока солдат обращается к президенту и своему командованию.
3: А, ВВ Путин, вот скажи мне теперь, кто похоронит тебя, блин? Кто их отсюда вытащит? Смотрите, сопроится, блин. Видите, нет, все, их больше нет, блин. И как с этим жить, нахуй?
1: Солдат убежден, что если и он погибнет, то его тело никто не будет забирать. Это значит, что родственники не смогут даже по-человечески похоронить и попрощаться. При этом выплаты за погибшего семья тоже, скорее всего, не получит, считает боец. Ведь это стандартная практика в его подразделении. Даже если командование знает, что часть личного состава погибла, и всех объявляют пропавшими без вести. Мол, такое распоряжение сверху нечего. Во всем семьям погибших платить гробовые. Столько денег попросту нет. При этом обстановка на линии фронта и в так называемой килл-зоне продолжает оставаться тяжелой, говорит военнослужащий.
3: Пивишки, дроны, просто...
17: Важный сигнал.
19: Чужими руками жар загребают. Россия создает новые площадки для запуска боевых беспилотников возле границ Беларуси.
20: 12:03 услышала сильный гул в небе. Вышла на балкон и увидела дрон над Слуцким сахарным заводом. Через 20 минут повторилось еще два раза. Люди боятся написать, что видели, потому что опасаются проблем.
19: Так жители Слуцка описывают беспилотники, которые постоянно замечают в окрестностях города. Люди признаются, что боятся последствий.
21: Нам же никто не говорит, чей это дрон, боевой или нет. Бывает и упадет где-то, пока везло, что не на дома или наши головы. Но любое везение заканчивается.
19: За последние два года Беларусь стала одним из ключевых маршрутов для российских дронов во время атак по городам Украины. Согласно официальным данным, за 2025 год на территории Беларуси зафиксировано более 1400 нарушений воздушного пространства. А внутренние войска обезвредили около 520 дронов, треть из которых – боевые. За одну неделю мая зафиксировано 116 случаев нарушения воздушного пространства Беларуси. Об этом доложил на днях командующий ВВС Андрей Лукьянович.
0: Эта инфраструктура создает дополнительный риск для белорусской территории. Часть дронов падает, часть приходится обезвреживать. Все это – последствия использования нас как транзитной зоны.
19: Основные площадки для запуска дронов расположены в Брянской, Орловской и Смоленской областях России. Всего 5 крупных комплексов. Некоторые комплексы имеют десятки стационарных пусковых установок, сотни хранилищ для беспилотников и инфраструктуру для реактивных гераний, рассказывает военный эксперт Анатолий Храбчинский.
5: Размещение пусковых комплексов у границ Беларуси – одно из самых выгодных для российских атак. Это позволяет наносить удары напрямую по Киеву и западным регионам Украины и усложняет работу украинской противовоздушной обороны. Беларусь фактически становится хабом или транзитной зоной для этих операций. Ясно, что у таких действий есть последствия непредвиденные.
19: Масштабные пусковые комплексы, ежедневные залеты и использование белорусского воздуха

0: Радиосигнал. От первого лица.
1: Президент Александр Лукашенко о плане действий для нового министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Максима Лысенко.
2: Что касается вашего министерства, вы понимаете, что есть предложение подключить к вам еще и инспекцию по охране животного и растительного мира, которая непосредственно была в подчинении президента. В свое время мною создавалась эта инспекция для того, чтобы навести порядок в стране. И меня очень беспокоила ситуация с браконьерством. Браконьерство у нас цвело и пахло, как в народе говорят. За это время уже другая проблема появляется. Это я вижу из информации, которую в средствах массовой информации получаю прежде всего, что у нас столько животных развелось, что проблемы возникли на дорогах. Но вопрос не в этом, что инспекция сегодня не нужна, и мы ее, как некоторые говорят, сливаем в Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды. Ничего подобного. Постепенно, как мы и договаривались, как были поставлены мною условия, мы не делаем резких телодвижений каких-то, даже если видим, что где-то что-то надо или кого-то объединить. И никакого слива здесь происходить не должно. И это во-первых, а во-вторых, мы еще обсудим этот вопрос. Как за, так и против много людей возражают некоторые. Ну, ясно, я делю на три или, может, даже на больше, когда возражают те, кто сегодня работает в инспекции. Это во-первых. А во-вторых, инспекция как выполняла, так и будет выполнять свою роль, неважно, где она будет находиться, в Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды, или же она напрямую будет подчинена президенту.
0: Радиосигнал. Подробно о важном.
3: Новости союзного государства. Это уже похоже на бензиновую лихорадку. На Кубани закрываются АЗС. В Крыму топлива почти нет, а если есть, то по 100 рублей за литр. В Краснодарском крае на фоне топливного кризиса временно остановили отпуск топлива на 15 автозаправочных станциях. Об этом сообщил региональный оперштаб в своем телеграм-канале со ссылкой на данные Министерства ТЭК и ЖКХ края. Ограничения затронули заправки в Краснодаре, а также Красноармейском, Кущевском, Славянском и Усть-Лабинском районах. Речь в основном идет о небольших частных АЗС. При этом, согласно сообщению, в Темрюкском районе, граничащем с Крымом, на 7 заправках образовались очереди от 20 до 100 автомобилей. Еще 8 июня власти Краснодарского края предупреждали, что часть из более чем 500 АЗС, закупающих топливо мелким оптом без долгосрочных контрактов, столкнулась с его отсутствием. Перебои фиксировались и на сетевых заправках. На фоне резкого роста спроса поставки не успевали покрывать потребности.
4: Его не успели подвести из-за резкого роста спроса. Проблемы носят кратковременный характер, и в настоящее время крупные сети корректируют графики поставок на свои заправки.
3: О возможных локальных сбоях заявляли и в Ростовской области. Вице-губернатор региона по вопросам промышленности и энергетики Игорь Сорокин отмечал, что крупные сети продолжают работать штатно. Однако возможны локальные затруднения на небольших заправочных станциях.
5: Среди причин – снижение объемов производства на ряде нефтеперерабатывающих заводов из-за внеплановых ремонтов и высокая загруженность транспортной сети РЖД. Принимаются меры для предотвращения дефицита топлива.
3: Но особенно сильно перебои с поставками топлива ощущаются в Крыму. Цены на бензин там на 20% превысили московские и достигли почти 90 рублей за литр. А у перекупщиков цены выросли еще сильнее. На сайтах объявлений бензин предлагают по 130, а то и 150 рублей за литр. Это примерно на 50% выше официальных цен крымских АЗС. На фоне кризиса в Симферополе уже возбудили административное дело против 26-летнего жителя Ялты, который перепродавал бензин по завышенным ценам, сообщили в полиции.
6: Мужчина закупал топливо в условиях дефицита и затем реализовывал его через объявление. В отношении него составлен протокол за осуществление предпринимательской деятельности без лицензии.
3: Участники нефтегазового рынка предупреждают, что Россия может столкнуться с резким ростом цен на бензин из-за проблем нефтеперерабатывающих заводов, которые обеспечивают около 14% внутреннего рынка. Однако атаки беспилотников не единственная причина подорожания бензина, говорит экономист Денис Рябцев.

0: причин есть еще несколько. Стоит не забывать и про повышенный спрос. Есть увеличение автотрафика по там, крупным трассам. Это значит, то, что вам нужно больше бензина. Не стоит забывать и про армию, которая тоже является большим потребителем и бензина, и прочих материалов переработки нефти, которые нужно же чем-то заправлять танки и прочую военную технику.
1: Дороговизна топлива напрямую влияет на ускорение инфляции, ведь стоимость бензина закладывается в доставку всех товаров и автоматически повышает стоимость конечной продукции для покупателя. Поэтому россиянам следует готовиться к последующему росту цен на продукты, товары и услуги, отмечают эксперты.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко о плане действий для нового министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Максима Лысенко.
4: Что касается вашего министерства, вы понимаете, что есть предложение подключить к вам еще и инспекцию по охране животного и растительного мира, которая непосредственно была в подчинении президента. В свое время мною создавалась эта инспекция для того, чтобы навести порядок в стране. И меня очень беспокоила ситуация с браконьерством. Браконьерство у нас цвело и пахло, как в народе говорят. За это время уже другая проблема появляется. Это я вижу из информации, которую в средствах массовой информации получаю прежде всего, что у нас столько животных развелось, что проблемы возникли на дорогах. Но вопрос не в этом, что инспекция сегодня не нужна, и мы ее, как некоторые говорят, сливаем в Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды. Ничего подобного. Постепенно, как мы и договаривались, как были поставлены мною условия, мы не делаем резких телодвижений каких-то, даже если видим, что где-то что-то надо или кого-то объединить. И никакого слива здесь происходить не должно. И это во-первых, а во-вторых, мы еще обсудим этот вопрос. Как за, так и против много людей возражают некоторые. Ну, ясно, я делю на три или, может, даже на больше, когда возражают те, кто сегодня работает в инспекции. Это во-первых. А во-вторых, инспекция как выполняла, так и будет выполнять свою роль, неважно, где она будет находиться, в Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды, или же она напрямую будет подчинена президенту.
5: Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
6: Мосаме сарма.
5: Лето.
6: Мосаме гарма.
5: Весна.
6: Бахар.
5: Осень.
6: Хизан.
5: Учим пакистанский. Авось пригодится.
2: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
7: Всем привет! В эфире «Между строк». Сразу к делу. Почти 40% всех расходов средней белорусской семьи уходят на еду. 4 из 10 заработанных рублей тратятся просто на то, чтобы семью прокормить.
8: Да, и тут речь вообще не идет о еженедельных походах в рестораны или, не знаю, крафтовых сырах с устрицами. Это самые базовые вещи. Хлеб, молоко, картошка, ну, какие-то дешевые макароны.
7: Именно. По сути, это такая математика абсолютного выживания. Сегодня предстоит погружение в массив экономических отчетов и статистики, чтобы разобраться в структуре расходов в Беларуси.
8: Ага, потому что за красивым фасадом официальных цифр, где, ну, фигурируют какие-то 3% бедных, скрываются совершенно другие механизмы. Механизмы того, как семьи реально сводят концы с концами.
7: Вот эта цифра в 40%, она же действительно заслуживает пристального внимания. Давай переведем ее в понятные категории. Если доход семьи составляет, ну, скажем, 2000 рублей, то около 800 рублей каждый месяц буквально растворяется в холодильнике.
8: Угу, просто съедается.
7: Да-да. В экономике есть фундаментальное понятие «закон Энгеля». Он работает безотказно. Чем выше уровень благосостояния общества, тем меньшую долю в доходах занимают расходы на еду.
8: 100%. В развитых экономиках, например, в Германии или Великобритании, эта доля держится на уровне 10, но максимум 13%. В Польше это где-то 17-20%.
7: Вот. А показатель, который приближается к 40%, в Беларуси это классический маркер очень низкого уровня жизни.
8: Слушай, я бы тут немного поспорила или, ну, предложила бы взглянуть под другим углом. В Беларуси же исторически сложилась огромная культура застолий.
7: Ну, есть такое, да.
8: Люди просто привыкли обильно готовить, встречать гостей полными столами. Вспомнить любые праздники еды всегда должно быть с запасом, чтобы ломилось просто. Может, эта огромная статья расходов объясняется не столько бедностью, сколько, ну, укоренившимися традициями?
7: Звучит логично, но этот аргумент про традиции как бы не выдерживает проверки реальности. Особенно если проанализировать само содержимое продуктовых корзин.
8: В смысле?
7: Ну, смотри. Закон Энгеля учитывает не только объем еды, но и качество. Когда цены растут, люди не увеличивают траты ради сохранения вот этого роскошного застолья. Происходит совершенно другой процесс.
8: Жесткая оптимизация?
7: Да, жесткая оптимизация калорий. Полноценное мясо незаметно заменяется куриными субпродуктами. Свежие овощи, особенно не в сезон, просто пропадают со стола. Вместо них появляются дешевые консервы или крупы.
8: А, то есть это не про гастрономию, это про математику.
7: Главный критерий при выборе продуктов – получить максимум калорий за минимальные деньги.
8: Именно так механизм и работает. Выбор смещается в сторону продуктов по акции или под марками собственной дешевой линии супермаркетов. И это, кстати, отлично объясняет, почему скачок цен на обычную гречку или подсолнечное масло вызывает такую острую реакцию.
7: Ну да, когда 40% бюджета уходит на базу, подорожание углеводов – это прямой удар по физическому выживанию. Это же не отказ от деликатесов, это удар по самому необходимому.
8: Совершенно верно. Хорошо, давай двигаться дальше по этой финансовой карте. 800 рублей оставили в продуктовом. Следующая огромная категория – это ЖКХ и обязательные платежи.
7: О, да. Электричество, вода, отопление, вывоз мусора. На них уходит примерно 25% бюджета. И тут есть одно критическое отличие от расходов на еду. Еду можно как-то варьировать, ну, купить крупу вместо курицы. Но квитанцию за отопление в январе оптимизировать возможно-невозможно.
8: Угу. Это непреложное обязательство перед государством. По сути, своеобразный налог на право жить в теплой квартире. И этот налог, что самое интересное, бьет по регионам совершенно непропорционально. Зарплаты в небольших районных центрах могут быть в полтора, а то и в два раза ниже столичных. Но тарифы на воду и электричество принципиально не отличаются.
7: Да-да-да.
8: И в итоге для семьи из региона зимняя квитанция за коммуналку откусывает просто катастрофическую часть бюджета. Альтернативы нет. Если не платить, пойдет пение, а потом отключение базовых благ.
7: Возвращаемся к нашей математике. Значит, 40% еда, 25% обязательные платежи, в сумме 65%. На все остальное – одежду, обувь, лекарства, бытовую химию, транспорт – остается 35%.
8: От 2000 это...
7: 700 рублей.
8: Да, 700 рублей.
7: На семью из нескольких человек. На целый месяц. Сумма просто микроскопическая.
8: И вот тут вступает в силу один из самых жестоких экономических парадоксов. Эффект накопленной бедности. Или штраф за бедность, как это иногда называют.
7: Штраф за бедность. Звучит мощно.
8: Так и есть. Поскольку свободных денег почти не остается, люди переходят к практике отложенного потребления. Например, покупка зимних сапог становится прям стратегическим проектом. Деньги на них начинают откладывать еще с середины лета. Но настоящая проблема кроется в самом моменте покупки.
7: Потому что покупается самое дешевое из возможного.
8: Угу. Просто потому, что на вещь среднего или высокого качества нет единовременной суммы, покупается дешевая зимняя куртка или дешевые ботинки. И механизм этого штрафа очень прост. Дешевая куртка теряет свойства и рвется уже через полтора сезона.
7: А качественная прослужила бы лет 5-7.
8: Да, в результате на дистанции в 10 лет человек вынужден купить 5 дешевых курток, суммарно тратится гораздо больше денег, чем стоила бы одна нормальная вещь. Бедность буквально заставляет переплачивать.
7: Замкнутый круг постоянных трат на вещи плохого качества.
8: И вырваться из этого цикла можно только, если есть свободный финансовый зазор, запас прочности. А его у большинства просто нет. Платят дважды, а то и трижды за одно и то же.
7: Хорошо, но если картина настолько мрачная, возникает логичный вопрос к официальной статистике. Данные говорят, что за чертой бедности в Беларуси находится чуть более 3% населения.
8: Ну да, около 300 тысяч человек.
7: 3% для любой экономики звучит как феноменальный успех. Как этот триумф цифр бьется с реальностью, где невозможно купить нормальную стиральную машину?
8: Разгадка кроется чисто в методологии. Эти 3% высчитываются на основе бюджета прожиточного минимума. А это предельно жесткая, минимально возможная сумма. Она рассчитана исключительно на физическое поддержание жизни. Статистика не врет, она просто использует очень специфическую линейку.
7: То есть настоящая проблема находится не под этой чертой, а буквально на пару миллиметров выше нее.
8: Идеальное описание – это хождение по финансовому канату. Если доход семьи превышает прожиточный минимум, ну, скажем, на 50 рублей, все государство считает их благополучными.
7: А в реальности поломка старого холодильника за 700 рублей превращается в локальную катастрофу.
8: Именно. Свободных денег-то нет. Официальные отчеты не фиксируют ситуации, когда родители экономят на фруктах для детей ради ремонта сантехники. Это огромный пласт скрытой бедности. Он просто замаскирован под бытовую стабильность.
7: И эта скрытая бедность отлично объясняет колоссальный бум потребительских кредитов и карт-рассрочек. Если присмотреться, рассрочки сейчас берутся не на квартиры или машины.
8: Ой, нет.
7: В долг оформляются базовые вещи. Мобильные телефоны, чайники, микроволновки. Оформление кредита на холодильник – это же ярчайший сигнал о том, что текущие доходы не покрывают даже базу.
8: Но банки и ритейлеры прекрасно понимают эту уязвимость. Весь маркетинг выстроен вокруг идеи «возьми сейчас, плати потом». У человека сгорает холодильник, еду хранить негде. Это экстренная ситуация.
7: И он берет технику в рассрочку.
8: Да, и в и без того напряженном бюджете появляется новая гиря – ежемесячный платеж. Долговая нагрузка начинает наслаиваться, следующий форс-мажор потребует нового кредита.
7: Слушай, ну рассрочка на чайник – это еще полбеды. Самая опасная форма скрытой экономии – это экономия на здоровье. Она вообще не видна в ежедневных чеках. Формально же существует бесплатная медицина.
8: Угу, формально.
7: Но на практике ожидание талона к узкому специалисту может растянуться на недели или месяцы, а свободных денег на визит в частный медцентр нет.
8: Механизм тут работает жестко. Выбирается стратегия «лечиться до последнего». Болевые симптомы просто игнорируются или заглушаются дешевыми дженериками.
7: Потому что оригинальные препараты стоят дорого.
8: Да. Проблема откладывается до того момента, пока не станет критической. Стоматология – это прям хрестоматийный пример. Зуб начинает болеть, покупаются копеечные обезболивающие, в итоге зуб приходится просто удалять. Про импланты речь вообще не идет. Их стоимость для семьи со средним доходом сопоставима, ну, с полетом в космос.
7: И это касается не только зубов. Пропущенная из-за нехватки времени и денег диспансеризация превращается в запущенную гипертонию или недиагностированный диабет. Экономия на базовом чекапе сегодня выставляет огромный счет завтра.
8: Неподъемный счет. К моменту, когда случается инсульт, ресурсов на качественную реабилитацию уже просто нет.
7: Знаешь, иногда кажется, что из этой ловушки дорогих кредитов и коммуналки можно сбежать, сменив декорации, вырваться из города в сельскую местность. Зарплаты там ниже, но ведь есть мощный буфер – личное подсобное хозяйство.
8: Огороды.
7: Ну да, куры, картошка. В массовом сознании часто рисуется идиллия. Свой участок земли дает независимость от магазинов.
8: Эта иллюзия очень опасна. Важно различать модное фермерство из соцсетей, где ради удовольствия выращивают органические кабачки, и реальное выживание в деревне. Огород в таком контексте – это не хобби, это изматывающий физический труд.
7: Который служит одной цели – заменить отсутствующие деньги.
8: Абсолютно. По сути, происходит прямая конвертация собственного здоровья и времени в калории. Человек тратит невозобновляемые ресурсы на выращивание еды просто потому, что не может пойти и купить ее в супермаркете.
7: Ситуация же еще усугубляется тем, что цены в сельских магазинах из-за логистики часто выше городских.
8: Да. И возникает тотальная изоляция от современной экономики потребления. Походы в кино, театр, кафе или фитнес для огромного числа людей в регионах просто не существуют в их реальности. Это другой мир.
7: Кстати, говоря о регионах и уязвимых группах, невозможно обойти стороной еще один механизм формирования доходов.
8: Пенсии, пособия.
7: Именно. Для множества семей пенсионеров, людей с инвалидностью, многодетных, пенсии и детские пособия является не просто дополнением, это несущая конструкция всего бюджета.
8: И это создает состояние тотальной уязвимости. Механизм предельно прост. Наемный работник в частном секторе может попытаться сменить компанию, взять дополнительные смены, попросить повышения.
7: У него есть хоть какие-то рычаги.
8: Да, а получатель государственных выплат таких рычагов лишен полностью. Он может только ждать.
7: И если инфляция разгоняется, цены растут каждую неделю, а пособие индексируется с опозданием, семья стремительно беднеет. Номинально на карту приходит та же сумма, но купить на нее можно на треть меньше.
8: Знаешь, эта зависимость имеет глубокие психологические и политические последствия. Когда физическое выживание семьи зависит от того, поступят ли государственные деньги в следующем месяце, формируется очень жесткая модель поведения.
7: Правило не раскачивать лодку?
8: Именно. Человек избегает любых конфликтов с системой, потому что эта система его единственный источник питания.
7: Если собрать все эти элементы в единую картину, 40% на продукты, жесткие коммунальные платежи, поломки дешевой техники, кредиты на чайники, огороды вместо отдыха. Какой финальный диагноз можно поставить такой финансовой модели?
8: Диагноз звучит как хронический нулевой баланс.
7: Нулевой баланс?
8: Да. Это абсолютное отсутствие накоплений и подушки безопасности. Жизнь в режиме от зарплаты до зарплаты. Каждый новый месяц семья начинает с чистого нуля. Получили деньги, раздали долги, оплатили счета, закупили продукты, все, ресурсы исчерпаны.
7: И в такой системе любой внешний шок, задержка зарплаты на пару дней или внезапная простуда, когда нужны антибиотики, это моментальный кризис всего бюджета.
8: Угу.
7: И здесь мы подходим к скрытым последствиям, которые вообще не отражаются в экономических отчетах. Как хронический нулевой баланс ломает человеческую психику. Что происходит с мозгом, когда он годами находится в режиме выживания?
8: Жизнь в условиях нехватки денег – это непрерывный стресс. Мозг постоянно затапливается кортизолом.
7: Гормоном стресса.
8: Да, когнитивная нагрузка настолько высока, что исполнительные функции мозга, отвечающие за долгосрочное планирование, просто блокируются. Горизонт планирования сужается ровно до 30 дней.
7: До следующей получки.
8: Точно. Вопросы о том, кем человек видит себя через 5 лет, они просто не имеют смысла. Вся нейробиология сосредоточена на том, как дотянуть до 20 числа.
7: Люди привыкают годами не путешествовать, не менять обстановку. И в какой-то момент просто перестают об этом мечтать.
8: Но самое тяжелое последствие – как эта модель передается дальше.
7: Детям.
8: Да, многие думают, что бедность наследуется через генетические установки лени. Это миф. Психология бедности передается через наблюдение. Дети видят микровыражение паники на лицах родителей у кассы, когда итоговая сумма оказывается чуть больше ожидаемой.
7: Они видят, как товары возвращаются на полки.
8: Угу. И с ранних лет усваивают нейронную связь между деньгами, страхом и тревогой. Ребенок учится подавлять свои желания в зародыше. Он понимает, просить новые кроссовки небезопасно для эмоционального фона семьи.
7: Страшная картина на самом деле. Давай подводить итоги. Структура расходов домохозяйств в Белоруссии – это не просто набор скучных процентов из отчетов. Это подробная финансовая карта выживания.
8: Да, замаскированная под стабильность.
7: Когда половина доходов сгорает на базовых калориях, а еще четверть уходит на тепло и свет, у людей физически не остается пространства ни для образования, ни для инвестиций в здоровье, ни просто для права на ошибку.
8: Жизнь превращается в бесконечное лавирование между полками с акционными товарами и попытками закрыть платеж по рассрочке за микроволновку.
7: Это действительно глубокая и тревожная мысль, с которой стоит остаться наедине. Спасибо, что вместе разбирали эти сложные механизмы. Надеюсь, после этого погружения сухие цифры в статистику листики и чеки из магазинов обретут совершенно новый смысл. Анализируйте информацию и задавайте вопросы. До новых встреч!
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
9: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. Сегодня мы поговорим о льготном стаже для тех, кто работает во вредных условиях. Вот вопрос от Жанны. Я работаю санитаркой в приемном отделении детской инфекционной больницы. У нас есть надбавка за вредность. Мне 57 лет. Могу ли я уйти на пенсию раньше? Отвечаю вам, Жанна. Работа в инфекционных отделениях действительно часто дает право на досрочный выход на пенсию, но здесь важны детали. Чтобы претендовать на эту льготу, нужно, во-первых, что касается перечня должностей, убедиться, что ваша должность входит в специальный список работ с вредными условиями труда. Этот список утвержден законодательством. Во-вторых, льготные справки. На руках у вас должны быть справки о характере и условиях труда, подтверждающие вашу занятость именно в этих условиях. Ну и общий вредный стаж. Нужно сложить все периоды, например, ваши годы работы с 2007 по 2010 и с 2016 по текущий момент, чтобы понять, а набралось ли достаточное количество лет для льготы. И вот только детальный такой анализ ваших документов поможет определить точный возраст выхода на заслуженный отдых. Друзья, не бойтесь защищать всегда свои интересы, консультируйтесь с профессионалами, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
6: Радиосигнал 666 АМ.
2: Важный сигнал.
10: Беднее врачей, только учителя. Соцсети накрыл флешмоб медиков после заявления президента о плохой зарплате в Европе.
11: Я задал вопрос нашим начальникам, вашим начальникам, моим подчиненным. Ну а как? Может, кто-то в Польшу хочет поехать, зарплаты и прочее. Нет, говорят, уже назад хотят вернуться. Мы это чувствуем. Я это вижу по нашей комиссии. Туда уже обращаются сбежавшие, в том числе врачи, учителя. Пожалуйста, мы вас примем. Посуду мыть там, еще чего-то.
10: С таким заявлением о врачах, которые уехали работать за границу, выступил Александр Лукашенко. По словам президента, возвращается на родину из плохих условий в соседней Польше.
11: Возвращаются обратно. И я не скажу, что это плохие люди. В основном это неплохие были врачи. Съездили, потеряли время, потеряли деньги. Некоторые семьи свои потеряли. Что получили? Никому мы там не нужны.
10: Белорусские медики, которые трудятся в Европе, отреагировали на слова президента моментально и засыпали соцсети тысячами роликов, где опровергают сказанное.
12: В месяц у меня выходит около 3000 евро на руки. Работа напряженная. 8 часов приема пациентов плюс подработки. Иногда приходится ездить в другие города. Но зарплата позволяет планировать жизнь, семью, развиваться профессионально. В Беларуси за такой же труд столько бы не заплатили.
13: Я сначала в Польше была, а потом рискнула откликнуться на вакансию в Нидерландах. Работаю 32 часа в неделю, включая дежурство. Для голландцев это тяжелая, но нормальная нагрузка. И зарплата на порядок выше, чем в Минске. Здесь есть возможность развиваться, повышать квалификацию, получать стабильный доход. Дома таких условий и заработка просто нет, чтобы не вешал на уши Александр Григорьевич. Это рассчитано только на внутреннюю аудиторию.
12: Да, дежурство длинное, график плотный, но зарплата позволяет решать бытовые вопросы и откладывать на будущее. Ты чувствуешь, что труд оценивает по достоинству. Дома про такое можно только мечтать.
10: Эксперты подтверждают, зарплаты белорусских врачей в Европе несравненно выше, чем дома. Цифры в этом плане куда более красноречивы, заявляет экономист Игорь Боровик.
14: Если сравнивать усредненные зарплаты врачей в Беларуси и Польше, разница почти в 3,5 раза. Средний белорусский доктор после вычета налогов получает около 3725 рублей, а его польский коллега – почти 12 945 рублей на руки. Даже если учесть более высокие цены в Польше, уровень жизни там для врачей заметно выше. Даже в пересчете на картошку, молоко или мясо среднестатистический медик в Беларуси заметно уступает медику в Польше. Конечно, они прямо спят и видят, как соглашаются на предложение Лукашенко вернуться и мыть полы. Охотно верим.
10: При этом внутри Беларуси ощущается острая нехватка медицинского персонала. Больницам и поликлиникам требуются тысячи врачей и медсестер, а Минздрав при этом обещает закрыть врачебные вакансии только к 2028 году. Но если у вас есть жалобы на медицину, рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
10: ГОСТом и не пахнет. Белорусы жалуются, что любимые сырки с пандой уже не те. Савушкин продукт изменил рецептуру.
13: Сырки с пандой Мишу. Кошмар какой-то стали. Теперь глазурь кажется такой же сухой, как и у других сырков. Я прекрасно помню этот мягкий шоколадный слой, который не нужно было разламывать зубами при надкусывании. А сейчас именно так и происходит. Она хрустит. Это не то.
12: Долгое время покупали только эти сырки. В последней доставке они какие-то другие. Глазурь отличается. Не в лучшую сторону для меня. Это правда, согласен.
13: Испортили такой хороший продукт. Глазурь как пластилин стала. Не нужно менять составы. Точно же где-то начали экономить и заменили ингредиенты.
10: На Полоцком молочном комбинате подтвердили, что за рецептуру и производство сырков теперь полностью отвечают сотрудники Савушкина продукта. Однако последние опровергают догадки о вмешательстве в традиционный рецепт.
15: Мы изменили только упаковку. Рецептуру не меняли. Мы заинтересованы в том, чтобы сохранить первоначальный вкус сырка и не потерять армию его поклонников. Эта процедура связана и с Минздравом, и с другими инстанциями. Она предусматривает много бюрократических этапов. Из изменений можно отметить то, что сырки выпускаются на новом, более современном оборудовании. А так, восприятие вкусов – все же очень субъективная вещь.
10: Напомню, что легендарный Полоцкий молочный комбинат в апреле передали Савушкину продукту. О слиянии предприятий заявила председатель Совета Республики Наталья Качанова.
13: В соответствии с поручением президента Лукашенко по Полоцкому молочному комбинату было принято такое решение. Теперь сюда зайдет крупный переработчик молочной продукции «Савушкин продукт», известная не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами.
10: Эксперты отрасли отмечают, что «Савушкин продукт» Александра Машенского уже не первый раз забирает проблемное предприятие. Так, в 2018 году под его контроль перешел Оршанский молочный комбинат. В прошлом году – «Савушкин Орша». В обоих случаях качество и вкус молочки стали, если и не хуже, то другими, жалуются потребители. Они переживают, что такая перспектива ждет и молочные продукты Полоцкого молочного комбината. А сырки с пандой – только начало. И помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
16: Студенты не пушечное мясо. В вузах по всей России для вербовки студентов на фронт проводят телемосты с бойцами СВО. Учебные заведения все сильнее становятся похожи на филиалы военкоматов. Чтобы заманить молодежь на фронт, Минобороны запустила новый формат – онлайн-телемосты со студентами. Прямо во время пар учащимся включают видеотрансляции с передовой. Действующие бойцы, например, из подразделений БПЛА, показывают подросткам, как это круто и перспективно – уметь управлять дронами. И, конечно, обещают огромные подъемные солидные премии за каждую единицу подбитой техники. На днях такой телемост провели для Пашковского сельхозколледжа. А до этого онлайн-агитацию опробовали в учебных заведениях Сибири, говорит военный юрист Иван Чувеляев.
7: Это новая, очень хитрая тактика вербовки. Молодежи пытаются продать войну как безопасную компьютерную игру. Мол, вы будете сидеть в глубоком тылу с джойстиком в руках и получать за это огромные деньги. Но это циничный обман. Операторы БПЛА сейчас – это цель номер один для противника. По ним прилетает в первую очередь. Студентов просто заманивают красивой картинкой, забывая сказать главное. Любой контракт с Минобороны в 2026 году – это билет в один конец, расторгнуть его до конца боевых действий невозможно.
16: Но согласны с такой математикой далеко не все. В Якутске студенты устроили настоящую партизанскую акцию протеста. Стены Северо-Восточного федерального университета и других местных институтов за одну ночь покрылись жесткими граффити. Надписи гласят: «Студенты не пушечное мясо. Вузы равны военкомату». Авторы акции выпустили манифест, где прямо заявили, что университеты должны быть пространством для науки и знаний, а не пунктами сбора мобилизационного ресурса. Якутская молодежь открыто взбунтовалась против того, чтобы ее превращали в расходный материал, говорит местная студентка Наталья.
17: У нас в университете дышать уже нечем от этой пропаганды. Нам постоянно втирают про патриотизм, крутят эти ролики, теперь еще и телемосты устраивают. Ребята озлоблены. Мы поступали учиться, мы хотим мирной жизни, развивать свою республику, учить свой язык, двигать науку. Почему из нас пытаются сделать штурмовиков? Эти граффити на стенах – это крик души всего нашего поколения. Мы не хотим умирать за чужие интересы. И пусть ректорат поймет, что нас не получится молча упаковать в автобусы.
16: Как отметили студенты-активисты, Якутск стал ярким примером того, как сильно перегрето недовольство в национальных республиках, которые и без того потеряли на фронте слишком много мужчин. Попытки Минобороны дотянуться до вчерашних школьников через экраны мониторов начинают вызывать обратную реакцию молодежи.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
3: Председатель Комитета государственного контроля Василий Герасимов о результатах проверок, проведенных в сфере благоустройства.
18: Тот анализ, который мы проводили и в 2025 году, и уже в 2026 году, как я отвечал, говорит о том, что местные органы власти пошли по пути занижения объемов, которые необходимо выполнить. Не только по работам, но и по территориям. И когда мы проводили даже те же прямые линии по этой теме, люди отмечали, что не сделали мы революцию условно в этом вопросе. Поэтому и в 2026 году мы обращали внимание на то, что необходимо усиливать эту работу. Но там есть и те вопросы, о которых вы говорите. У нас есть один план, потом много всяких дублирующих планов. И вообще порядок планирования, все, что связано с благоустройством, оно требует некоторого упрощения. Для того, чтобы на все вот эти процедурные моменты мы не тратили годы, а больше свою энергию пускали в конкретные объекты и в конкретные мероприятия. Поэтому, если какие-то будут у вас соображения на этот счет, мы готовы вместе поработать.
19: Благодарю за ответ.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
9: Недешевая жизнь. Белстат опубликовал данные инфляции за май. Больше всего подорожали продукты и услуги. По данным Белстата, в целом потребительские цены за месяц выросли на 0,1%, а с начала года более чем на 2,5%. Больше всего в мае подорожали услуги на 0,4%. Если сравнивать с декабрем прошлого года, то услуги подорожали почти на 6%, продукты на 1,5%, а непродовольственные товары на 1,4%. Таким образом, основным драйвером роста цен в Беларуси остаются услуги, тогда как стоимость товаров меняется значительно медленнее, говорит экономист Анастасия Лузгина.
19: Действительно, вот если мы сравним разные виды там, товаров и услуг, то, например, в целом цены потребительские с начала года там выросли менее чем на 3%, а услуги, цены на услуги выросли где-то на 4,4%. Да? То есть они опережают средний рост цен.
9: Средняя сумма, которую покупатели тратят за один поход в магазин, в торговые центры и на рынке, в этом году заметно выросла. Сами белорусы говорят, что подорожало все – коммуналка, одежда, товары первой необходимости и продукты. При этом Александр Лукашенко ранее обращался к правительству с просьбой заняться инфляцией.
20: Конечно, особое внимание борьбе с инфляцией. Цены – вопрос номер один для людей. Такого всплеска, который произошел минувшей осенью, больше допускать категорически нельзя. Какими хотите способами – монетарными, регуляторными, административными, но добивайтесь, чтобы, как условились, держать коридор в районе 7%. Эта цифра должна быть красной линией. Ее должен понимать бизнес, производитель и торговля. Иначе меры будут приняты самые жестокие.
9: Однако инфляция оказалась больше, чем ожидал президент. Цены на продукты и предметы первой необходимости продолжают расти. Это признает и депутат Ирина Луканская.
21: Не будем закрывать глаза и скрывать, будем действительно говорить правду. Мы имеем рост цен порядка 10%. И в основном это продовольственные товары, то есть это товары повседневного спроса. Анализируя цифры, хочется отметить, что складывается, скажем так, наименее благополучная ситуация по росту цен.
9: Инфляция в Беларуси могла быть в два раза выше, если бы не ее госрегулирование, отмечают эксперты. Однако такое ручное удержание цен имеет обратную сторону. Грозит, среди прочего, дефицитом товаров, отложенным подорожанием и ослаблением рубля. Эксперты считают, что правительство не откажется от такого регулирования, но может пойти на дальнейшее послабление, если ухудшится финансовое состояние бизнеса. Это может привести к кризису неплатежей, который заденет банковскую систему, говорит экономист Александр Кравцов.
22: В результате экономика погрузится в рецессию в сочетании с повышенной инфляцией и значительным ослаблением рубля, а ее продолжительность и глубина будут зависеть от реакции властей.
9: При этом эксперты видят также внешние риски, которые могут существенно ограничить возможности властей по сдерживанию роста цен административными рычагами и потребовать ослабления ценового контроля. Аналитики обращают внимание на накаленную военно-политическую и социальную обстановку в мире. Любое обострение конфликта может вызвать проблемы с логистикой и сокращение добычи энергоресурсов. В этом случае возможен рост инфляционного давления в мире и ослабление экономической активности, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
23: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
5: Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
24: Пир.
5: Вторник.
24: Мангаль.
5: Среда.
24: Будх.
5: Четверг.
24: Джумерат.
5: Пятница.
24: Джума.
5: Суббота.
24: Хафта.
5: Воскресенье.
24: Итвар.
5: Учим пакистанский. Авось пригодится.
23: Из первых уст.
3: Президент Украины Владимир Зеленский изложил формат следующего раунда мирных переговоров с Россией.
25: Нормандский формат. Это было в прошлом. Нам не нужно повторять Минские соглашения, договоренности, поэтому я думаю, что Е3 будет лучше, чем другие форматы, которые были в прошлом. Я думаю, Я думаю, так, это моя позиция, с всем уважением к Соединенным Штатам. Не может быть просто в любом формате, потому что нам нужны будут гарантии безопасности со стороны Европы и Соединенных Штатов. Мы будем рады видеть, конечно же, американскую команду. Я имею в виду, что мы не должны повторять такую ошибку, когда одна страна, там другая страна, большая, маленькая, принимает какие-то решения вместе с Россией, потом кладет это все на стол и говорит, вот такая идея. Нет, мы такие переговоры без нас не примем, когда война идет на нашей территории, когда потери несет в основном Украина, поэтому ничего про нас без нас.
23: Новости регионов. На радио «Сигнал».
0: 13-летний мальчик утонул в водоеме Копани в Глубокском районе Витебской области. Как сообщает пресс-служба МЧС, трагедия произошла в деревне Лозичи. Ребенка из воды извлекли спасатели. После реанимационных мероприятий медики констатировали смерть подростка. По информации Следственного комитета, днем 10 июня два мальчика 13 и 12 лет играли во дворе дома. Во время игры мяч упал в пруд, выкопанный на дворовой территории. Старший попытался достать его ногой, но сорвался. 12-летний стал помогать, но тоже оказался в воде. При падении последнему удалось зацепиться за корень дерева, и он стал звать на помощь. На крики прибежали взрослые, которые помогли выбраться 12-летнему. Однако спасти второго ребенка не удалось. Глубина пруда составляет 1,5 метра. Глубокский районный отдел следкома проводит проверку по данному факту. Милиция удержала минчанку от шага из окна. В оперативно-дежурную службу Первомайского РУВД Минска поступило сообщение о семейном скандале. Как сообщили в ГУВД, Мингорисполкома выяснилось, что 73-летняя женщина поссорилась с сожителем и, решив все поменять, встала на оконный отлив, одной рукой держась лишь за раму. Прибывшие на место милиционеры вместе с работниками МЧС смогли наладить контакт с минчанкой и в итоге убедили ее вернуться в квартиру. Необычная и потенциально опасная ситуация произошла на трассе М6 недалеко от Налибокской пущи. На проезжую часть неожиданно выбежали тарпаны, оказавшись прямо перед автомобилем. К счастью, водитель заранее снизила скорость и успела среагировать, благодаря чему столкновение удалось избежать. Подобные встречи с дикими животными на дорогах становятся все более частыми, поэтому автомобилистам рекомендуют быть особенно внимательными на участках, проходящих рядом с лесными массивами. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
23: Важный сигнал.
0: Своих продуктов не осталось. Импорт из России в Беларусь вырос на четверть. Что закупаем? По итогам первого квартала поставки российской сельскохозяйственной и пищевой продукции в Беларусь превысили $1 млрд. Это на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Беларусь вошла в тройку крупнейших покупателей российского продовольствия. Наибольший рост показали свинина и свиные субпродукты, подсолнечное масло, корма для кошек и собак, а также мучные сладости и шоколадные изделия. Вообще в магазинах заметно сократился ассортимент продуктов белорусского производства. Ранее зампред Мингорисполкома Надежда Лазаренко также отметила снижение доли белорусских продовольственных товаров в розничной продаже. По ее словам, ситуацию должны исправить совместные оперативные меры администрации районов и крупных торговых сетей.
1: Среди озвученных предложений – обеспечить приоритетную выкладку отечественных товаров, в том числе в прикассовой зоне, а также предоставление не менее 60% пространства на полках магазинов для белорусских продуктов.
0: Заместитель главы Минска отметила, что по некоторым группам товаров наблюдается засилье другого производства из других стран, что вызывает разочарование ввиду наличия крупных отечественных предприятий, выпускающих аналогичную продукцию.
1: Извините, но когда ты приходишь в магазин и видишь пряник, произведенный не в Республике Беларусь, когда такой объем производства у нас в стране, конечно же, вызывает много вопросов.
0: В сетевых магазинах и супермаркетах белорусские товары чаще всего заменяют российскими. Это подтверждают данные о розничном товарообороте. А в некоторых городах местной продукции вообще не найти. Зато есть российская. В итоге деньги из страны утекают в Россию, говорят экономисты. А налоги с прибыли получает не Минск, а Москва. К тому же часто из союзного государства поступают товары низкого качества, которые в самой России стоят копейки. При этом в Беларусь такие товары поступают с двойной наценкой, говорит экономист Ярослав Романчук.
4: Очень хороший пример качества интеграционного объединения Беларусь-Россия – это то, как мы платим по товарам. Белорусы платят двойной НДС. Вот почему те товары, которые доступны и достаточно дешевые для граждан, для россиян, для белорусов обходятся на 20% дороже. Потому что чиновники работают так, что более чем за 25 лет не смогли решить вопрос налога на добавленную стоимость. Подумайте просто своим кошельком. Зачем вам переплачивать за то, за те товары, которые можете купить дешевле?
0: Товары из других стран Беларусь сейчас не завозит из-за ответных санкций ЕС. Украина полностью прекратила отношения с Беларусью из-за поддержки российской СВО, а везти продукты из стран Азии слишком далеко и дорого. Поэтому недобросовестные российские производители фактически наживаются на белорусах, отмечают эксперты. При этом, по оценкам российского центра «Агроэкспорт», к 2030 году объем поставок продовольствия и сельхозпродукции из России в Беларусь может достичь 4,5 миллиардов долларов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
23: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
16: Как будто вымерла целая Суздаль. Армия весной теряла на Украине по 300 человек убитыми в день. Масштабы потерь армии на год СВО вышли на максимальный уровень за все время спецоперации. В мае на фронте погибло столько же людей, сколько живет в старинном городе Суздаль. Экономист и военный аналитик Янис Клюге изучил закрытую статистику бюджетов российских регионов по графе «Выплаты за гибель военнослужащих». Цифры оказались шокирующими. Оказалось, что в среднем этой весной армия ежедневно теряла убитыми по 300 человек. Это 9 тысяч погибших в месяц. По сравнению с предыдущими годами СВО смертность на передовой выросла более чем в два раза, отметил Клюге.
6: Региональные бюджеты – это самый надежный источник информации. Ведь чиновники на местах не могут скрыть реальные выплаты семьям погибших. Наш анализ показал, что график смертности резко пополз вверх. Если в начале 2024 года фиксировалось около 4000 убитых в месяц, то сейчас эта цифра удвоилась. Главная причина такого скачка – так называемая «стена дронов», которую выстроили ВСУ вдоль всей линии фронта. Российские штурмовые группы просто уничтожаются беспилотниками еще на подходах, и никакая броня их не спасает.
16: Если же сложить количество убитых и тяжело раненых, то общие цифры потерь выглядят еще страшнее. По подсчетам Центра стратегических и международных исследований, общие потери армии России за всю СВО уже превысили отметку в 1 миллион 190 тысяч человек. Из них безвозвратные потери, то есть погибшие около 325 тысяч солдат. Эта цифра сопоставима с тем, если бы с карты страны виртуально исчез целый крупный областной центр, такой как Смоленск, Чита или Белгород, говорит аналитик Руслан Алиев.
8: Российская армия за эти 4 года потеряла в 17 раз больше солдат, чем Советский Союз, за целое десятилетие войны в Афганистане. Это в 11 раз больше, чем за обе чеченские кампании вместе взятые. По сути, Кремль утилизировал в окопах больше мужчин, чем во всех военных конфликтах страны после 1945 года. Самое циничное, что российское общество этого как будто не замечает, потому что огромные гробовые деньги заливают это горе. Но демографическую яму, в которую страна проваливается прямо сейчас, не исправить никакими выплатами.
16: Несмотря на рекордную смертность, об окончании СВО речь пока не идет. Она будет продолжаться, пока все цели не будут достигнуты. Недавно об этом прямо сказал президент. Эксперты отмечают, что пока региональные бюджеты худо-бедно, но справляются с выплатами, а поток добровольцев за огромные деньги не иссят полностью, тактика местных штурмов останется для генералов основной. Но с каждым днем цена этой тактики становится все более неподъемной для будущего всей страны.
23: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко о том, что легкой жизни новому председателю Петриковского райисполкома Евгению Шкроботу не обещает.
20: Что касается Петриковского райисполкома, ну вы понимаете, что я там бываю не единожды.
10: Конечно, товарищ президент.
20: Очень внимательно наблюдаю вообще за Полешуками и развитием Полесья. Это когда-то было моей болью. Сейчас я рад, что все-таки люди там живут более-менее прилично. Это во-первых, что вы всегда будете на глазах. Во-вторых, председатель райисполкома бывший нами назначен на Мозырский райисполком. Он и неплохо работал, он сам Полешук настоящий и понимает в сельском хозяйстве. То есть вы идете на район, который уже себя зарекомендовал, и руководитель в том числе. Отдыхать там не придется, а спрос будет гораздо мощнее и сильнее, нежели в Житковичах. Вы же заместителем работали в Житковичах. Опыт у вас есть, рядом районы, земли примерно одинаковые. Ну, конечно, ранее был Петриков не Житкович, а сегодня уже можно сказать, что и Петриков очень приличный город. Я там недавно побывал, посмотрел, неплохо развивается и город, и район, и Житковичи, и Петриков в этом году неплохо посеяли, да и погода этому способствовала. Все-таки у нас там песчаная в основном почва, особенно в Петрикове, но вот эти дожди, они поддержали наш посев. И если вы там подкормили хорошо минеральными удобрениями и органикой эти почвы, то урожай должен быть неплохим. Но это мы посмотрим по осени. Цыплят посчитаем по осени. Несмотря ни на что, работы в Петрикове достаточно, и показать себя тоже есть где. Поэтому смотрите, легкой жизни я вам там не обещаю.
23: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
11: Белорусы на пути в Польшу. Польское посольство в Минске изменило правила приема документов на карту поляка. Что важно знать?
12: С 11 июня запись на визит по ряду вопросов, связанных с картой поляка, переводится на новую систему. В настоящее время запись на подачу заявлений по следующим вопросам возможна только через систему «Е-консулат». Количество доступных мест для записи в системе строго ограничено.
11: С таким заявлением выступило посольство Польши в Минске. Здесь также предупредили, что если срок текущего документа уже истек, то документы на продление карты не принимаются. Всего за прошлый год в Польшу переехали 12 тысяч белорусов, еще столько же в Литву, и это только по официальным данным. Вот как массовую миграцию граждан комментировал президент Лукашенко.
20: Миллион уехал. Увидеть бы это, ну, неважно сколько. А зубок приехать лечить, они едут в Гродно.
11: Но масштабы происходящего колоссальные, говорит миграционный эксперт Наталья Олейникова. Ведь уезжает в основном молодежь, а это рабочая сила и демография, с которыми в стране и так большие проблемы.
7: Рабочие, студенческие, гуманитарные визы, ВНЖ. Все страны ЕС белорусам их выдали за прошлый год 175 тысяч. Из них 150 тысяч – Польша. По одним данным, официально работают в Польше более 115 тысяч белорусов. По другим – 135 тысяч. Это люди, которые уплачивают страховые взносы. А есть еще и те, кто работает неофициально. Причем по статистике видно, что до 2020 года поляки выдавали гражданам нашей страны стабильно по 40-50 тысяч первичных разрешений в год. Но в 2021 произошел скачок до 130 тысяч, а в 2022 году и вовсе до 285 тысяч.
11: Пожилые люди в Европе тоже живут лучше, жалуются пенсионеры.
10: Но во всяком случае, они же ездят, отдыхают по заграницам. Они как-то ведут вот такой, но мы себе этого позволить не можем.
13: Ну, знаем, что пенсионеры там у них жить начинают и ездят на все эти курорты и все прочее. Наверное, что там.
14: Я не знаю, где. В Германии, допустим, если там люди уходят на пенсию, они умудряются ездить куда-то потом, отдыхать, все. А нам надо год копить, куда-то съездить, отдохнуть. Тем более, коммунальные услуги дорожают каждый год.
15: Ну, я, наверное, там отработана уже годами, я имею в виду, вот, пенсионная. А у нас она постоянно меняется, и никак не могут найти общий знаменатель.
11: По данным Белстата, в сравнении с

0: Лукашенко о том, что легкой жизни новому председателю Петриковского райисполкома Евгению Шкроботу не обещает.
1: Что касается Петриковского райисполкома, ну вы понимаете, что я там бываю не единожды.
2: Конечно, тоже видел.
1: Очень внимательно наблюдаю вообще за Полешуками и развитием Полесья. Это когда-то было моей болью. Сейчас я рад, что все-таки люди там живут более-менее прилично. Это во-первых, что вы всегда будете на глазах. Во-вторых, председатель райисполкома бывший нами назначен на Мозырский райисполком. Он и неплохо работал, он сам Полешук настоящий и понимает в сельском хозяйстве. То есть вы идете на район, который уже себя зарекомендовал, и руководитель в том числе. Отдыхать там не придется, а спрос будет гораздо мощнее и сильнее, нежели в Житковичах. Вы же заместителем работали в Житковичах. Опыт у вас есть, рядом районы, земли примерно одинаковые. Ну, конечно, ранее был Петриков не Житкович, а сегодня уже можно сказать, что и Петриков очень приличный город. Я там недавно побывал, посмотрел, неплохо развивается и город, и район, и Житковичи, и Петриков в этом году неплохо посеяли, да и погода этому способствовала. Все-таки у нас там песчаная в основном почва, особенно в Петрикове, но вот эти дожди, они поддержали наши посевы. И если вы там подкормили хорошо минеральными удобрениями и органикой эти почвы, то урожай должен быть неплохим. Но это мы посмотрим по осени. Цыплят посчитаем по осени. Несмотря ни на что, работы у Петрикова достаточно, и показать себя тоже есть где. Поэтому смотрите, легкой жизни я вам там не обещаю.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
4: Как будто вымерла целая Суздаль. Армия весной теряла на Украине по 300 человек убитыми в день. Масштабы потерь армии на этот год СВО вышли на максимальный уровень за все время спецоперации. В мае на фронте погибло столько же людей, сколько живет в старинном городе Суздаль. Экономист и военный аналитик Янис Клюге изучил закрытую статистику бюджетов российских регионов по графе «Выплаты за гибель военнослужащих». Цифры оказались шокирующими. Оказалось, что в среднем этой весной армия ежедневно теряла убитыми по 300 человек. Это 9 тысяч погибших в месяц. По сравнению с предыдущими годами СВО смертность на передовой выросла более чем в два раза, отметил Клюге.
5: Региональные бюджеты – это самый надежный источник информации. Ведь чиновники на местах не могут скрыть реальные выплаты семьям погибших. Наш анализ показал, что график смертности резко пополз вверх. Если в начале 2024 года фиксировалось около 4000 убитых в месяц, то сейчас эта цифра удвоилась. Главная причина такого скачка – так называемая «стена дронов», которую выстроили ВСУ вдоль всей линии фронта. Российские штурмовые группы просто уничтожаются беспилотниками еще на подходах, и никакая броня их не спасает.
4: Если же сложить количество убитых и тяжело раненых, то общие цифры потерь выглядят еще страшнее. По подсчетам Центра стратегических и международных исследований, общие потери армии России за всю СВО уже превысили отметку в 1 миллион 190 тысяч человек. Из них безвозвратные потери, то есть погибшие около 325 тысяч солдат. Эта цифра сопоставима с тем, если бы с карты страны виртуально исчез целый крупный областной центр, такой как Смоленск, Чита или Белгород, говорит аналитик Руслан Алиев.
6: Российская армия за эти 4 года потеряла в 17 раз больше солдат, чем Советский Союз за целое десятилетие войны в Афганистане. Это в 11 раз больше, чем за обе чеченские кампании вместе взятые. По сути, Кремль утилизировал в окопах больше мужчин, чем во всех военных конфликтах страны после 45 года. Самое циничное, что российское общество этого как будто не замечает, потому что огромные гробовые деньги заливают это горе. Но демографическую яму, в которую страна проваливается прямо сейчас, не исправить никакими выплатами.
4: Несмотря на рекордную смертность, об окончании СВО речь пока не идет. Она будет продолжаться, пока все цели не будут достигнуты. Недавно об этом прямо сказал президент. Эксперты отмечают, что пока региональные бюджеты худо-бедно, но справляются с выплатами, а поток добровольцев за огромные деньги не иссят полностью, тактика местных штурмов останется для генералов основной. Но с каждым днем цена этой тактики

0: и становится все более неподъемной для будущего всей страны.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
2: Привет! Это подкаст «Между строк». И сегодня мы делаем глубокий разбор свежих экономических и демографических данных, чтобы понять механику одного из самых тихих, но разрушительных кризисов современности.
3: Да, привет. За первые три месяца года уволено 200 тысяч человек. 200 тысяч.
2: Обалдеть.
3: Чтобы понимать масштаб, это каждый 25-й работник в стране. При этом нанято на их место всего около 148 тысяч. То есть образовалась чистая и ничем вообще не перекрытая дыра в 52 тысячи рабочих рук. И исследователи прямо подчеркивают, что это не какая-то там сезонная флуктуация, когда летом все уходят в отпуск или типа того.
2: Да, и что самое интересное во всех этих графиках, это вот эта точка излома, которая пришлась ровно на март 26-го года. На первый взгляд там вроде как проскакивает позитивный сигнал. Темп найма вырос на 10%, если сравнить с прошлым годом. Компании активно ищут людей и публикуют вакансии.
3: Угу. Ищут.
2: Но проблема-то в том, что темп увольнений подскочил сразу на 12,5%. То есть каждый божий день экономика теряет на 50 работников больше, чем находит. Разрыв только увеличивается. И вот возникает вопрос, куда вообще исчезают эти люди и почему?
3: Слушай, если проанализировать, где именно этот разрыв наиболее критичен, становится понятно, почему аналитики так бьют тревогу. Потому что брешь пробита не равномерно по секторам, а именно в самых базовых несущих конструкциях.
2: Это ты про какие сферы сейчас?
3: Я про обрабатывающую промышленность, про торговлю и, что самое страшное, про медицину. В данных по здравоохранению фигурирует дефицит, который превышает 5000 врачей и медсестер. 5000!
2: Ого!
3: И это ведь профессионалы, которых технически невозможно заменить за какой-то короткий срок. На подготовку врача уходят долгие годы.
2: Слушай, меня в этой статистике зацепила одна, забавная, но на самом деле страшная деталь. Когда читаешь официальные причины увольнений, там всплывает просто огромная цифра людей, уволенных за прогулы.
3: За прогулы?
2: Да, по 2000 человек в промышленности и сельском хозяйстве за один только квартал просто не вышли на смену. Если задуматься о механике этого явления, это же очень напоминает классический гостинг после неудачного свидания.
3: Ага, точно.
2: Ну правда, люди же не стали внезапно ленивыми. Они просто избегают бюрократического конфликта. Процедура официального увольнения может занять там месяцы отработок скандалов с руководством. Поэтому человек просто молча уходит в тень или покупает билет и уезжает за границу. Запись «прогульщик» в трудовой книжке больше вообще никого не пугает. Она стала предпочтительнее легальной отработки. То есть это такая тихая, невидимая экономическая забастовка.
3: Очень точное сравнение про гостинг. Этот уход по-английски – это ведь только симптом глубокого структурного перекоса. Если спуститься на личный уровень отдельного человека, чтобы вот понять саму мотивацию, картина становится предельно ясной. Возьмем рядового врача в поликлинике.
2: Давай.
3: Человек инвестировал 6-8 лет в сложнейшее образование. Он приходит на рабочее место и видит ставку, скажем, в 1500-2000 рублей. Из-за того самого дефицита кадров, о котором мы только что говорили, вся нагрузка распределяется на оставшихся. И вместо нормативных 15 пациентов через его кабинет за смену проходит 30, а то и 40 человек.
2: Жесть. Но это же уже не медицина. Получается, это какой-то конвейер. Там риск врачебной ошибки возрастает экспоненциально с каждым часом такой работы.
3: Совершенно справедливое замечание. В таких условиях наступает просто мгновенное эмоциональное выгорание. И в какой-то момент этот специалист неизбежно сравнивает свою ситуацию с другими вариантами на рынке. Он, заходит в супермаркет и понимает, что работник торгового зала получает сопоставимые деньги.
2: Да, плюс-минус, так и есть.
3: И при этом у продавца нулевая уголовная и моральная ответственность за чужие жизни. Он закрыл кассу, сдал смену, и его рабочий день реально окончен. Экономический стимул оставаться в сложной профессии просто исчезает.
2: А если мы посмотрим на промышленный сектор? Ну, те же заводы, которые всегда вроде как считались фундаментом местной экономики. Там ведь ситуация ничуть не лучше. Я смотрела документы, и там указано, что средний возраст инженера-конструктора на крупных предприятиях уверенно перевалил за 50 лет.
3: Угу, это правда.
2: То есть технологическое ядро держится исключительно на старых советских кадрах.
3: А приток молодых специалистов на заводы практически остановился. Система профессионально-технического образования потеряла всякий престиж. К тому же условия труда на многих предприятиях остаются просто тяжелейшими. Это устаревшее оборудование, шум, пыль, вредные испарения.
2: Ну да, никто не хочет туда идти.
3: Именно. Молодежь, выросшая в цифровую эпоху, просто в упор не видит смысла продавать свое здоровье за те копейки, которые предлагает государственный сектор. Происходит такое тотальное вымывание технологического интеллекта.
2: Но, слушай, здесь мы сталкиваемся с каким-то фундаментальным парадоксом, который ломает вообще все базовые законы рынка. Ну, в любом учебнике по экономике написано, если возникает жесткий дефицит ресурса, ну, в данном случае рабочих рук, то цена на этот ресурс должна взлететь. Работодатели должны конкурировать, перебивать ставки друг друга, чтобы заманить этих самых инженеров или врачей. Но, судя по цифрам, ничего подобного не происходит. Почему система не реагирует повышением зарплат?
4: Чтобы ответить на этот вопрос, стоит посмотреть на саму структуру вакансий. Около 70% всех предложений на рынке труда в Беларуси находятся в очень узком диапазоне – от 700 до 1500 рублей. Если брать медианную зарплату, она составляет примерно 1200 рублей.
2: Знаешь, если вот прямо сейчас попробовать разложить эти медианные 1200 рублей на базовые потребности, становится реально не по себе.
4: Ну, давай попробуем.
2: Допустим, мы берем стандартного жителя Минска. Аренда самой скромной однокомнатной квартиры сразу забирает минус 500 рублей. Это минимум.
4: Да, причем не в центре.
2: Да, где-то на окраине. Дальше базовая коммуналка, интернет и мобильная связь – это еще минус 100 рублей. Скромная продуктовая корзина без всяких излишеств, ну, типа просто крупы, птица, сезонные овощи – это минимум 350 рублей. Проездной на общественный транспорт – еще 60. Если сложить все эти цифры, мы уже потратили 1010 рублей. На руках остается 190.
4: 190 рублей. И из этих 190 нужно каким-то образом выделить средства на одежду, бытовую химию, покупку лекарств, ну или хотя бы минимальный ремонт обуви.
2: Вот именно. О каком-то долгосрочном планировании вообще не может идти речи. Ни о какой ипотеке, там, создании семьи, качественном лечении зубов или банальном обновлении сломавшегося телефона. Это бюджет просто физиологического выживания одного взрослого человека. Я видела в одном из материалов довольно жесткое сравнение индустриально развитая республика в центре Европы по реальной покупательной способности своих бюджетников де-факто приблизилась к уровню стран вроде Бангладеш.
3: И вот тут мы подходим к методу второго дна. Когда легальная экономика не способна обеспечить человеку даже базовое воспроизводство его сил, люди неизбежно начинают искать скрытые стратегии выживания.
2: Так.
3: Возникает то, что экономисты называют теневой адаптацией. Часть работников полностью уходит в серый сектор. Это все эти неофициальные ремонты квартир, гаражные СТО, курьерские услуги без всякого оформления.
2: Ну да, работа за наличку.
3: Именно. Государство теряет налоги, человек теряет социальные гарантии и пенсионный стаж, но взамен он получает живые деньги здесь и сейчас, которые могут в два, а то и в три раза превышать официальную ставку на каком-нибудь заводе.
2: Либо люди выбирают путь саморазрушения, ну, тянут лямку на 2-3 официальных работах, соглашаются на какие-то бесконечные переработки, пока просто не попадают в больницу с инфарктом или тяжелейшим выгоранием. Но в данных, которые я изучала, есть еще одна интересная скрытая стратегия. Речь идет о полном осознанном отказе от официальной занятости именно по экономическим причинам.
4: А, ты про домохозяек?
2: Да-да, выделяется прям растущий пласт женщин, которые переходят в статус домохозяек вообще не из-за каких-то там традиционных убеждений, а после сурового математического расчета.
4: Но логика тут предельно прагматичная.
2: Да, смотри, механика очень простая. Допустим, зарплата воспитателя в государственном детском саду составляет около 900 рублей. Если женщина решает выйти на эту работу, у нее сразу появляются сопутствующие издержки. Оплата транспорта, покупка какой-никакой деловой одежды, расходы на питание вне дома.
4: Плюс ей нужно оплачивать пребывание собственного ребенка в детском саду или, того хуже, нанимать няню.
2: точно. Если вычесть все эти логистические и бытовые расходы из тех самых 900 рублей, чистый остаток стремится к нулю. Выход на официальную работу становится экономически бессмысленным. Ей буквально дешевле оставаться дома.
5: И это выглядит как абсолютно замкнутый круг. Возвращаясь к твоему вопросу про рыночные механизмы, почему предприятия, видя весь этот коллапс, просто не разорвут цепь? Почему не увеличат фонды оплаты труда?
2: Ну да, почему?
5: Аналитики называют это системным парадоксом, который намертво блокирует любые рыночные законы. Государственный сектор жестко скован тарифными сетками и бюджетами, которые просто спускаются сверху. Директор завода физически не может удвоить зарплату ключевым инженерам. Это мгновенно будет квалифицировано как нецелевое расходование средств.
2: А за этим последуют проверки и уголовные дела.
5: 100%. А частный бизнес, с другой стороны, находится под колоссальным налоговым и административным давлением. Частники тратят огромные ресурсы на соблюдение постоянно меняющихся правил игры и прохождение бесконечных проверок. У них просто не остается финансовой подушки, чтобы заливать этот кадровый голод высокими зарплатами.
2: Угу.
5: В результате формируется то, что в экономических отчетах прямо называют спиралью смерти. Низкие зарплаты провоцируют уход кадров, оставшиеся работники получают двойную нагрузку за те же деньги, они выгорают и тоже увольняются. И скорость этого цикла только нарастает.
2: Понятно, что государственный аппарат осознает масштаб катастрофы. В документах описаны антикризисные меры, которыми пытаются залатать эту пробоину. Ключевая ставка, судя по всему, делается на мигрантов. План властей — привлечь 50 тысяч иностранных рабочих к 2030 году, и там отмечается, что в 2024 году уже удалось привлечь 34 тысячи человек из стран Центральной Азии.
5: Да, есть такое.
2: Вторая мера – это ужесточение системы распределения студентов и выпускников. Это такая попытка с силой закрыть ими пустующие вакансии. Читая это, я, если честно, не могла отделаться от ощущения, что это какая-то попытка заставить воду течь в гору. Разве административный ресурс может долгосрочно победить законы экономики? Это как скотчем лепить пробоину на тонущем корабле.
4: Ну, как показывают данные исследований, такие административные меры создают лишь временную иллюзию контроля. Они вообще не решают структурных проблем. Если мы проанализируем план по студентам, то увидим, что эта мера генерирует огромное сопротивление.
2: Естественно.
4: У любого современного студента в кармане лежит смартфон. Он в режиме реального времени видит рынок труда в Варшаве, Вильнюсе или Москве. Когда его пытаются привязать к рабочему месту за 1000 рублей, взывая к какому-то патриотическому долгу, это просто не работает.
2: Угу.
4: И исследователи фиксируют, что выпускники превратили уклонение от распределения чуть ли не в отдельную индустрию.
2: То есть они просто находят какие-то лазейки?
4: Ну да. Те, у кого есть финансовая возможность, просто откупаются, ну, официально возмещая стоимость обучения. Другие выходят на это навязанное место работы, но начинают скрытый саботаж. Добиваюсь увольнения по статье. Либо просто выплачивают штрафы частями. Самое опасное здесь то, что весь этот период административного давления молодые специалисты используют для подготовки документов на релокацию.
2: О, то есть жесткое распределение парадоксальным образом только ускоряет процесс утечки умов.
4: Именно так. Они сидят и готовят почву для отъезда.
2: А что касается ставки на мигрантов? Казалось бы, 50 тысяч человек – это солидная цифра, которая могла бы закрыть образовавшуюся дыру. Почему аналитики настроены так скептически по отношению к этому плану?
4: А здесь вскрывается целый пласт макроэкономических нюансов. Вот эта надежда на то, что экономику спасет какой-то бесконечный поток дешевой рабочей силы из Центральной Азии, она разбивается о суровую реальность. Во-первых, экономики стран Центральной Азии сейчас демонстрируют очень уверенный рост. Там реализуются крупные инфраструктурные проекты, создаются локальные рабочие места, доходы населения растут.
2: То есть стимул уезжать за границу у них снижается?
4: Да. Во-вторых, нужно понимать механику трудовой миграции. Мигрант едет туда, где может заработать твердую валюту или ее эквивалент, чтобы отправлять денежные переводы домой. И здесь главным конкурентом за рабочие руки выступает соседняя Россия.
2: А там дефицит кадров тоже бьет все рекорды, соответственно, и зарплаты растут намного быстрее.
4: 100%. Российский рынок предлагает значительно более высокие ставки. Там уже сформированы мощные диаспоры, отлажены схемы логистики, переводы денег. С точки зрения чистой экономической целесообразности, мигранту просто невыгодно ехать в Беларусь на меньшие деньги при тех же издержках на переезд.
2: Да, это логично.
4: Но есть и третья, наверное, самая критичная проблема этого плана. Это квалификационный разрыв.
2: Ну да, разнорабочий со стройки не сможет провести хирургическую операцию.
5: Совершенно верно. Трудовые мигранты готовы работать на стройке или собирать урожай в сельском хозяйстве, физически не способны закрыть бреши в высокотехнологичных секторах. Они не заменят уволившихся инженеров-технологов на заводах точной механики. Они не пойдут преподавать физику или математику в средние школы. То есть за счет мигрантов государство может закрыть только самую низкоквалифицированную часть рынка.
2: А интеллектуальная и технологическая бездна при этом остается открытой.
5: Именно.
2: Обычно, когда говорят об экономических кризисах, мы привыкли бояться разрушений. Ну, мы боимся, что заводы обанкротятся и превратятся в руины, что здания придут в упадок. Но данные показывают нам совершенно другой парадоксальный сценарий.
4: Угу, и какой же?
2: Если нынешняя тенденция сохранится, мы можем оказаться в уникальной исторической ситуации. Когда последний опытный инженер советской закалки уйдет на заслуженную пенсию, а последний молодой амбициозный врач купит билет в один конец, инфраструктура просто переживет своих работников. Заводы с новенькими закупленными станками будут стоять целые и невредимые. Больницы будут сверкать отремонтированными фасадами и абсолютно чистыми коридорами. Школы останутся стоять на своих местах. Но подойти к станку, включить свет в операционной или встать смелым у доски будет абсолютно некому. То есть это кризис не кирпичей и бетона, это кризис человеческого капитала.
5: Да, города, где инфраструктура превратилась в декорацию из-за отсутствия людей. Это очень точный и пугающий итог сегодняшнего разбора.
2: На этом мы завершаем наше погружение в тему. Думайте своей головой, анализируйте факты и берегите себя. Услышимся.
5: До связи.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
6: Руководитель Уфимского федерального исследовательского центра РАН Василий Мартыненко о том, что белорусские зубры прижились в Башкортостане.
7: Это проект главы республики. 22-м году он обратился с вопросом, возможно ли восстановить, воссоздать популяцию зубра в республике Башкортостан. Мы начали изучать этот вопрос и выяснили, что много-много лет назад зубр обитал республику Башкортостан, Южный Урал, и его было очень много на самом деле. Пока археологи не выяснили причины исчезновения зубра на Южном Урале, вот, изучив наши возможности наших экосистем, проконсультировавшись с коллегами из Беловежской пущи, мы поняли, что зубры смогут обитать на территории Южного Урала. Но самая главная задача была поставлена не просто привести там несколько особей для показа, там, демонстрации, а именно создать вольно живущую популяцию, как в Беловежской пуще, которая сама себя поддерживает. И вот первый завод у нас был в 23-м году, в мае 23-го года. Второй завод был в декабре 23-го года. Мы, конечно, очень сильно переживали, следили, как они себя будут вести, что будет. Значит, в природе уже мы зубров выпустили в природу. Вот. И к нашему великой радости и в 24-м году родилось 5 зубрят, а в 25-м уже родились зубрята нашей популяции, так скажем.
1: Важный сигнал.
8: Своя история не котируется. В Могилеве построили 4-й дворик в честь городов России. Теперь о культуре Ярославля. Белорусы недовольны. В Могилеве продолжают создавать новое общественное пространство, посвященное российским городам. Вскоре в городе планируют открыть Ярославский дворик, который станет уже 4-й подобной локацией. Новый объект располагается по улице Ленинской, 34. На территории уже установили входную арку и продолжают работы по благоустройству. Как сообщает телеграм-канал «Могилев мой город», главной особенностью новой площадки станет скалодром в виде медведя, одного из символов российского Ярославля. Ярославский дворик не станет первым первым подобным проектом для Могилева, за последние годы в центральной части города уже появились несколько тематических пространств, названных в честь российских городов, отмечает телеграм-канал.
9: Среди них Московский дворик на улице Ленинской, Тульский дворик на улице Буденного и Хабаровский дворик на улице Пионерской. Все они находятся относительно недалеко друг от друга. Таким образом, после открытия нового объекта в Могилеве будет уже 4 общественных пространства, связанных с российскими городами.
8: Власти объясняют появление таких объектов межрегиональным сотрудничеством между белорусскими и российскими городами. Именно в этом контексте в Могилеве регулярно появляются новые элементы городской среды с российской символикой или названиями. Правда, не всем жителям города это нравится. В комментариях прослеживается запрос горожан на региональную идентичность.
10: У нас в Могилеве своих исторических тем не хватает. Мы как будто в гостях у соседей, а не в своем городе живем. Лучше бы восстановили какой-нибудь старый белорусский архитектурный элемент или назвали сквер в честь кого-то из наших просветителей. А то получается, что наше наследие – это просто пустое место, которое надо замостить чужими названиями.
11: Я против ярославских, тульских и прочих двориков в том виде, в котором их создают. Это какая-то декоративная дружба, лишенная души. Мы теряем наше лицо.
12: Почему концепция всегда одна и та же? Это не про культуру, это про навязывание определенного контекста. Дайте нам что-то свое, что будет вызывать гордость именно за наш город, а не за соседний областной центр России.
13: Кому в Могилеве нужен Ярославль? Мы здесь живем. У нас своя история, свои герои. Хотелось бы, чтобы наши власти хоть иногда смотрели в сторону белорусских традиций.
8: Заставить белорусов быть россиянами у Москвы не получится, уверены эксперты. И в подтверждение своих слов приводят результаты исследования белорусской национальной идентичности. По ним четко видна тенденция, что белорусы видят себя в полном отрыве от идентичности россиян, считает социолог Филипп Беканов.
14: Если представить себе гипотетическую ситуацию, что Россия присоединит Беларусь на следующие 40 лет, то, наверное, шансы изменить идентичность белорусов есть, а и то не факт. Беларусь достаточно долго была частью и Российской империи, и Советского Союза. В разные периоды колониальных взаимоотношений были попытки стереть белорусскую идентичность. Но белорусы все равно не исчезли. Больше 30 лет жизни в независимой стране, которая обладает всеми признаками суверенитета, просто так не исчезают.
8: По словам экспертов, белорусская культура, язык и традиции формировались на протяжении веков, и они несут в себе множество уникальных элементов, которые нельзя игнорировать. Многие белорусы гордятся своей культурой и продолжают защищать свои символы и традиции, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Первый заместитель председателя правления Национального банка Александр Егоров о рождении новой многополярной финансовой архитектуры.
15: Мир бесповоротно меняется. То, что еще 10 лет нам казалось незыблемой аксиомой, глобальное доминирование одной валюты сегодня стало историей. Мы видим, как на наших глазах рождается новая многополярная финансовая архитектура. Под Китая с его глобальной системой клиринга, успех Евразийского союза, где 93% торговли идет без участия внешних валют, все это части одной большой картины уничтожения старых богов. Сегодня расчеты в национальных валютах перестали быть просто экономическим инструментом или вынужденной мерой под давлением санкций. Это осознанный выбор в пользу безопасности и честной конкуренции. Когда мы торгуем за свое, мы исключаем из уравнения посредников, которые привыкли брать плату не только деньгами, но и лояльностью, суверенитетом и будущим целых народов. Мы доказали, что способны построить независимую финансовую систему, которая работает на созидание, а не на обслуживание чужих долгов. Впереди нас ждут новые вызовы. Мы уже обсуждаем создание единых расчетных единиц в рамках БРИКС. Готовимся к внедрению технологии блокчейн, трансграничные платежи. Это не просто мода на инновации. В этом новом мире сила национальной валюты будет определяться не количеством напечатанной бумаги, а мощью реального сектора экономики, талантом наших людей и нашей технологической независимостью. При этом доминирование доллара в международных расчетах никуда не уйдет. Его будет становиться меньше, но доллар по-прежнему единственная валюта, которую знают и в Минске, и в Бразилии, и в любой африканской стране. Но ушло время, когда была только одна дорога платежей. Сейчас таких дорог стало много, и принадлежат они разным игрокам. Это не только позволяет не быть в заложниках одной финансовой системы, но и иметь возможность честно говорить на любые темы, не боясь, что одним нажатием кнопки тебя отключат от финансовых потоков.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
16: Всем привет! Это «Давайте разберемся». Сегодня тема очень горячая и актуальная. Хотя, ну, в общем, только такие мы и обсуждаем. Итак, налог на бездетность. В последнее время различные депутаты и общественные деятели периодически выступают с такой инициативой, что люди, которые не хотят иметь детей, должны платить, так сказать, за свою свободную жизнь. И так мы сможем поднять рождаемость. Давайте, собственно, разбираться, что это такое, полная дикость или шаг, который просто необходим для выживания государства.
17: Привет. Слушай, ну звучит это, конечно, жутковато.
16: Согласен, звучит жестко. Но представь себе ситуацию. Ты приходишь устраиваться на работу, и в отделе кадров тебе говорят, что твоя зарплата будет на несколько процентов меньше, чем у коллеги за соседним столом, просто потому что у тебя нет детей.
17: Да это же настоящая антиутопия какая-то.
16: Для многих да. Но я сегодня выступлю с позиции, что мы находимся в такой точке демографического кризиса, когда подобный налог – это уже не дикость, это суровая экономическая необходимость. Ну и как бы вопрос элементарной справедливости между поколениями.
17: Окей. Я сразу обозначу свою позицию. Я категорически не согласна с таким подходом. Я считаю, что этот налог абсолютно неэффективная репрессивная мера. Если мы введем штраф за отсутствие детей, мы не получим бэби-бум.
16: А что мы получим?
17: Мы получим рост бедности, отток квалифицированных кадров и гигантскую теневую экономику. Смотри, люди не заводят детей не из-за избытка эгоизма, а из-за системных проблем. Ну, стагнация доходов, сумасшедшая дороговизна жилья, неуверенность в будущем. И наказывать их за это рублем значит лечить симптомы, попутно убивая пациента.
16: Я понимаю, почему эта идея вызывает такое, знаешь, отторжение на первый взгляд. Никто не любит новые налоги, это очевидно. Но давай посмотрим на механику того, что сейчас происходит с нашей страной. Это же чистая математика.
17: Ну, давай посмотрим на математику.
16: Коэффициент рождаемости упал до 1,4, ну, максимум 1,7 ребенка на женщину. А для того, чтобы население просто сохраняло свою численность, нужно 2,1. Мы в прямом смысле слова «таем». И проблема не только в том, что нас становится меньше. Проблема в том, как меняется структура общества.
17: Я знаю эти цифры. И демографическое старение – это факт. С этим я не спорю. Но как изъятие денег у молодых людей поможет им начать размножаться?
16: А вот тут мы подходим к сути проблемы. К экономике пенсионной системы. Понимаешь, многие люди живут в иллюзии, что их пенсионное отчисление – это такой, ну, личный банковский счет. Мол, я сейчас откладываю, а потом буду на это жить.
17: Угу. Хотя это распределительная система.
16: Именно. Наша солидарная пенсионная система работает иначе. Это транзакция в реальном времени. По сути, с точки зрения демографии, это просто финансовая пирамида.
17: Ну, звучит грубо, но технически да.
16: Она функционирует только тогда, когда основание пирамиды, то есть молодежь, постоянно расширяется. Раньше коэффициент демографической нагрузки был идеальным. На одного пенсионера приходилось 5-6 работающих. Сейчас их 2-3. Скоро будет вообще 1,5. Пенсии нынешним старикам платятся из зарплат тех, кто работает прямо сейчас.
17: Согласна. Механизм распределительной системы именно таков. Деньги собираются сегодня и выплачиваются сегодня. Но при чем тут налог?
16: И вот тут возникает вопрос справедливости. Нынешние пенсионеры в свое время воспитали этих самых работников. Они потратили колоссальные ресурсы, бессонные ночи, деньги на образование, лечение, кружки. Они создали человеческий капитал.
17: Так.
16: Представь, что наше общество – это огромный IT-стартап. Родители – это разработчики, которые пишут код и создают продукт для будущего.
2: А принципиально бездетные люди – это пользователи на бесплатном тарифе.
18: Ой, да ладно.
2: Да, они будут пользоваться инфраструктурой и пенсиями, которые оплатят чужие дети. Налог на бездетность – это просто премиум-подписка. Не вложился своим трудом в создание новых налогоплательщиков, компенсируй это деньгами сейчас, чтобы система не рухнула через 30 лет.
18: Слушай, красивая аналогия про стартап, но я в эту логику совершенно не верю. Ты говоришь про пользователей на бесплатном тарифе, вообще игнорируя то, как устроено наше налогообложение прямо сейчас. Бездетные люди уже оплачивают этот банкет.
2: Разве?
18: Конечно. Они не живут бесплатно. Мы все платим НДС в магазинах, платим подоходный налог, делаем отчисления в фонды. Из этих общих котлов строятся школы, детские сады, перинатальные центры и выплачивается материнский капитал.
2: Ну, это общий котел. Да.
18: Вот именно. Бездетный человек всю жизнь финансирует детскую инфраструктуру, которой сам никогда не воспользуется. Он уже солидарен с обществом. Зачем вводить двойное налогообложение?
2: Потому что косвенных налогов уже не хватает, понимаешь? Вырастить ребенка сегодня – это просто роскошь. Родители несут так называемый штраф за материнство, ну или штраф за родительство.
18: Это правда, да, финансово это тяжело.
2: Они выпадают из карьеры, теряют в зарплате, тратят огромную долю своего дохода на базовые потребности нового гражданина. Бездетные в это время строят карьеру, инвестируют, путешествуют. У них объективно больше свободного располагаемого дохода.
18: Да у кого сейчас много свободного дохода? Давай спустимся с небес на землю и посмотрим на экономический механизм того, как люди вообще принимают решение о рождении ребенка.
2: Ну, давай.
18: Главный барьер сегодня – это отсутствие жилья. Молодая пара работает на двух работах, чтобы накопить на первоначальный взнос по ипотеке. Инфляция и так съедает их сбережения. И тут государство вводит налог на бездетность.
2: Но это же небольшой процент.
18: Да какая разница, что происходит на практике? Возникает колоссальная мертвая потеря для их личного бюджета. Ты забираешь у них эти 5-6% от дохода. В результате они копят на квартиру не 3 года, а 5 или 7 лет. То есть этим налогом ты физически убиваешь их шанс подготовить базу для рождения ребенка. Это замкнутый круг.
2: Слушай, этот аргумент имел бы смысл, если бы мы сжигали эти деньги. Но ведь весь смысл налогов – перераспределение. Деньги не исчезают из экономики.
18: Ну и куда они идут? В карман чиновникам?
2: Нет, они направляются в целевые фонды поддержки тех же самых молодых семей. На субсидирование той самой ипотеки, про которую ты говоришь. На компенсацию ставки. На строительство новых бесплатных яслей, чтобы мама могла быстрее вернуться на работу. Это создание инфраструктуры, которая в итоге поможет той самой молодой паре, когда они решатся на ребенка.
18: То есть, погоди, мы создаем систему, где нужно сначала отнять деньги у молодых, чтобы потом им же выдать субсидию через огромный бюрократический аппарат. Мы же теряем кучу средств на само администрирование этой системы.
2: Но любое перераспределение требует администрирования.
18: И, кстати, о бюрократии. Давай посмотрим на реализацию. Допустим, мы ввели налог. Как быть с теми, кто физически не может иметь детей? По медицинской статистике, сегодня каждая пятая или шестая пара в нашей стране сталкивается с проблемой бесплодия. Мы что, будем штрафовать людей за их диагнозы? За их трагедию?
2: Нет, конечно, нет. Ни один адекватный законопроект не предполагает налогообложение людей с медицинскими противопоказаниями.
18: И как это доказывать?
2: Механизм освобождения очень прост. Есть подтвержденный диагноз от тяжелого бесплодия до онкологии или генетических рисков. Человек просто получает медицинский отвод. Государство освобождает его от уплаты. Платить будут только абсолютно здоровые люди, которые сознательно выбрали стратегию child-free.
18: Просто получает медицинский отвод. Знаешь, звучит гладко только в теории. На практике это превратится в чудовищный, унизительный, бюрократический ад.
2: Почему ад? Принес справку и все.
18: Представь, человек должен доказывать налоговому инспектору или какой-то комиссии, что у него нет репродуктивных органов или что он бесплоден. А как быть с диагнозом «необъяснимое бесплодие»?
2: А это что такое?
18: Это когда по всем анализам пара абсолютно здорова, но беременность не наступает годами. Врачи просто разводят руками. И что делать этим людям? Они бегают по клиникам, тратят миллионы на попытки ЭКО, переживают глубочайший стресс. И при этом государство каждый месяц списывает у них налог, потому что по бумагам они абсолютно здоровы.
2: Я понимаю эмоциональность этого примера, но, слушай, мы живем в эпоху цифрового государства. Нам не нужны комиссии с папками бумаг. У нас есть электронная медицинская карта.
18: Ага, которая периодически виснет.
19: Ну, технические сбои бывают, но система может работать автоматически. Алгоритм видит определенный код заболевания из Минздрава и автоматически применяет налоговый вычет. Инспектору вообще не нужно лезть в твою медкарту.
20: Звучит слишком идеально.
19: А что касается необъяснимого бесплодия или людей в процессе ЭКО, для таких случаев в законе просто прописываются временные моратории. Если пара стоит на учете в клинике репродуктологии, налог приостанавливается на период лечения. Это вполне решаемая административная задача.
20: Решаемая, но какой ценой? Любая такая система мгновенно порождает теневую экономику. Ты же понимаешь, как работают поведенческие стимулы у нас?
19: Люди всегда пытаются обойти налоги.
20: Вот. Если есть налог на здоровье, люди начнут покупать болезни. Мгновенно возникнет гигантский черный рынок фальшивых справок о бесплодии. Коррупция в поликлиниках и частных медцентрах взлетит до небес. Люди будут отдавать взятки врачам, лишь бы не платить налог государству.
19: Но это же уголовное преступление.
20: И что? В итоге вместо пополнения бюджета на детские сады мы получим обогащение торговцев справками.
19: Риск злоупотребления есть вообще в любом законе. Люди скрывают доходы, чтобы не платить налоги, покупают больничные. Но это же не значит, что мы должны отменить подоходный налог, верно? Мы просто совершенствуем контроль. Но давай отойдем от медицины и посмотрим на социальную динамику.
20: Давай.
19: Воспитание ребенка – это то, что экономисты называют положительной экстерналией. Это частное действие, которое приносит огромную выгоду всему обществу. Когда семья растит ребенка, она создает будущего врача, инженера, защитника. И если общество в целом выигрывает от этого, оно должно компенсировать издержки этой семье. Налог на бездетность просто восстанавливает этот баланс.
20: Восстанавливает баланс. Слушай, Дон спровоцирует настоящую войну в офисах.
19: Войну? Из-за 5%?
20: Давай разберем экономику труда. Представь обычную корпоративную среду. Сидит бездетный сотрудник. Он объективно берет на себя больше задач. Часто задерживается, выходит в выходные. Просто потому, что ему не нужно бежать, сломя голову, забирать ребенка из сада.
19: Это его выбор?
20: Да. И он знает, что из его зарплаты вычитают процент, чтобы оплатить пособие его коллегам, которые постоянно уходят на больничные с детьми. Это вызовет колоссальную зависть и раскол в коллективах.
19: Опять же, этот бездетный сотрудник должен осознавать, что когда он в 70 лет ляжет в больницу, за ним будет ухаживать медсестра, которую воспитала и выучила та самая его коллега, сидевшая на больничных.
20: Ой, человеческая психология так не работает. Никто не думает категориями «медсестра через 40 лет», когда видит свой расчетный листок сегодня. Более того, это приведет к жесткой дискриминации при найме.
19: Каким образом?
20: Работодатель будет смотреть на двух кандидатов и думать так. Если я возьму бездетного, у него будут вычитать налог, и он неизбежно потребует зарплату на руки побольше, чтобы компенсировать эти потери. Значит, бездетный обходится компании дороже. Возникает перекос на рынке труда.
19: Работодатель сейчас оценивает риски. Кого-то не берут из-за риска декрета, кого-то из-за возраста. Налог не создаст принципиально новой дискриминации. Он просто сместит акценты. Но я хочу обратить твое внимание на масштаб проблемы. Мы говорим о выживании экономики. Без демографического воспроизводства у нас просто не будет рынка труда через 20 лет.
20: Вот именно рынка труда. Так ты этим налогом его добьешь прямо сейчас. Потому что самые умные, мобильные и высокооплачиваемые специалисты, айтишники, инженеры, ученые, они не привязаны к одному месту. Введение штрафа на личную жизнь станет для них триггером. Это прямой сигнал от государства. Твои достижения нам не важны, твой личный выбор неправильный, плати. Начнется утечка мозгов в юрисдикции, где такого налога нет.
19: Но уедут не все.
20: Но экономика потеряет не только их налоги, но и их компетенции. Плюс не забывай про потребительский спрос.
19: А что не так со спросом?
20: Сдетные – это мощнейший двигатель современной экономики услуг. У них есть время и средства. Они ходят в кафе, покупают абонементы в фитнес-клубы, ездят в путешествия, формируют спрос на культуру и развлечения. Забирая у них часть дохода через налог, ты напрямую бьешь по малому и среднему бизнесу. Кафе закроются, фитнес-тренеры потеряют работу. Ты сжимаешь экономику в надежде на гипотетических детей, которые выйдут на работу только через 25 лет.
21: Замечательный аргумент, но он описывает жизнь одним днем. Какой смысл в рассвете кафе и фитнес-клубов сегодня, если через 25 лет в них некому будет работать, а посетителями будут сплошь глубокие старики?
20: Но это преувеличение.
21: Ничуть. Да, малый бизнес может немного потерять в моменте, но без новых поколений он умрет гарантированно и навсегда. Нам нужно мыслить горизонтами десятилетий.
20: Слушай, если мы мыслим горизонтами десятилетий, то давай вспомним историю. Мы же не первые, кто это обсуждает. Мы это уже проходили на практике.
21: Ты имеешь в виду налог на холостяков в Советском Союзе?
20: Именно. В СССР с 41 по 92 год действовал налог на холостяков, одиноких и малосемейных граждан. Те самые пресловутые 6% от зарплаты. Полвека эксперимента. И каков результат? Демографы давно доказали, что этот налог вообще никак не влиял на рождаемость.
21: Подожди, но он вводился в условиях тяжелейшей войны, когда нужно было собирать средства на содержание огромного числа сирот и восстановление разрушенной страны. С этой фискальной функцией он справился блестяще.
20: С фискальной? Да, он просто выкачивал деньги. Но рожать он никого не заставил. Рождаемость СССР росла совершенно по другим причинам. Она росла в 60-е и 70-е, когда государство начало массово строить хрущевки, давая молодым семьям отдельное жилье, когда развивалась качественная педиатрия. Метод кнута в таких тонких и сложных вопросах, как планирование семьи, просто не работает. Штрафы за личный выбор – это путь в тупик. Нельзя заставить людей любить, верить в будущее и рожать детей под угрозой налоговой проверки.
21: Ну, цель не заставить, а собрать средства на поддержку.
20: Но вместо того, чтобы создавать раскол в обществе и стимулировать теневую экономику справок, государство должно бороться с бедностью, строить доступное жилье и давать людям уверенность в завтрашнем дне. Экономика рождаемости драйвит позитивные перспективы, а не страх потерять часть зарплаты.
21: Уверенность в завтрашнем дне не возникает сама по себе, она тоже требует финансирования. Но в одном мы сегодня точно сошлись. Масштаб демографической проблемы колоссален. Население сокращается, экономика стареет, и отворачиваться от этого кризиса, делая вид, что все решится само собой, уже нельзя.
20: Кстати, в материалах, на которые мы опирались сегодня, есть еще масса интереснейших аспектов, до которых мы даже не успели добраться.
21: Да. Там много всего.
20: Например, гендерный перекос. Как именно подобные демографические инициативы бьют в первую очередь по женщинам, которые и так несут основное карьерное и физическое бремя материнства. Над этим тоже стоит очень крепко поразмыслить, оценивая любые подобные законы.
21: Совершенно верно. Как всегда, наша цель в этой студии – не объявить победителя и не сделать за вас итоговый вывод. Мы показали вам механизмы, логику и аргументы, стоящие за обеими позициями. А решать, что это суровая необходимость или репрессивная дикость, предстоит каждому из вас самостоятельно.
20: Думайте, взвешивайте факты и делайте выводы сами. Пока-пока.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко о болезни, которая есть у каждого председателя области.
22: Что касается нас, Ашмянского райисполкома, я часто упрекаю наших руководителей области, Гродненской в данном случае, о том, что они редко туда доезжали. Это такая болезнь у нас у каждого председателя есть. Ну, я эти проблемы знаю еще с советских времен. Поэтому очень многое будет зависеть от председателя райисполкома. Но я все себе ставлю задачу там почаще бывать, но не всегда получается, откровенно скажу. Но этот недостаток я исправлю. Поэтому вы там пошевеливаетесь и соседу своему говорите, что это районы, хоть они и далекие от Гродно, но они не должны быть хуже, чем регион вокруг непосредственно Гродно и Гродненского района.
0: Важный сигнал.
23: Белорусы на пути в Польшу. Польское посольство в Минске изменило правила приема документов на карту поляка. Что важно знать?
24: С 11 июня запись на визит по ряду вопросов, связанных с картой поляка, переводится на новую систему. В настоящее время запись на подачу заявлений по следующим вопросам возможна только через систему Е-консулат. Количество доступных мест для записи в системе строго ограничено.
23: С таким заявлением выступило посольство Польши в Минске. Здесь также предупредили, что если срок текущего документа уже истек, то документы на продление карты не принимаются. Всего за прошлый год в Польшу переехали 12 тысяч белорусов, еще столько же в Литву, и это только по официальным данным. Вот как массовую миграцию граждан комментировал президент Лукашенко.
25: Миллион уехал. Увидеть бы это, ну, неважно сколько.
4: а зубок приехать лечить, они едут в Гродно.
23: Но масштабы происходящего колоссальные, говорит миграционный эксперт Наталья Олейникова. Ведь уезжает в основном молодежь, а это рабочая сила и демография, с которыми в стране и так большие проблемы.
5: Рабочие, студенческие, гуманитарные визы, ВНЖ. Все страны ЕС белорусам их выдали за прошлый год 175 тысяч. Из них 150 тысяч – Польша. По одним данным, официально работают в Польше более 115 тысяч белорусов. По другим – 135 тысяч. Это люди, которые уплачивают страховые взносы. А есть еще и те, кто работает неофициально. Причем по статистике видно, что до 2020 года поляки выдавали гражданам нашей страны стабильно по 40-50 тысяч первичных разрешений в год. Но в 2021 произошел скачок до 130 тысяч, а в 2022 году и вовсе до 285 тысяч.
23: Пожилые люди в Европе тоже живут лучше, жалуются пенсионеры.
7: Но во всяком случае, они же ездят, отдыхают по заграницам. Они как-то ведут вот такой, но мы себе этого позволить не можем.
9: Мы знаем, что пенсионеры там у них жить начинают и ездят на все эти курорты и все прочее. Наверное, что-то там.
10: Я не знаю, где в Германии, допустим, если там люди уходят на пенсию, они умудряются еще ездить куда-то потом, отдыхать, все. А нам надо год копить, куда-то съездить, отдохнуть. Тем более коммунальные услуги дорожают каждый год.
25: Ну, и, наверное, там отработано уже годами, я имею в виду, вот пенсионная. А у нас она постоянно меняется, и никак не могут найти общий знаменатель.
23: По данным Белстата, в сравнении с 2024 годом число покинувших страну стало больше еще на 15,5%. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
26: Президент Александр Лукашенко о болезни, которая есть у каждого председателя области.
22: Что касается нас, Ашмянского райисполкома, я часто упрекаю наших руководителей области, Гродненской в данном случае, о том, что они редко туда доезжали. Это такая болезнь у нас у каждого председателя есть. Я эти проблемы знаю еще с советских времен. Поэтому очень многое будет зависеть от председателя райисполкома. Но я все себе ставлю задачу там почаще бывать, но не всегда получается, откровенно скажу. Но этот недостаток я исправлю. Поэтому вы там пошевеливаетесь и соседу своему говорите, что это районы, хоть они и далекие от Гродно, но они не должны быть хуже, чем регион вокруг непосредственно Гродно и Гродненского района.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
23: Беднее врачей, только учителя. Соцсети накрыл флешмоб медиков после заявления президента о плохой зарплате в Европе.
22: Я задал вопрос нашим начальникам, вашим начальникам, моим подчиненным. Ну а как? Может, кто-то в Польшу хочет поехать, зарплаты и прочее. Нет, говорят, уже назад хотят вернуться. Мы это чувствуем. Я это вижу по нашей комиссии. Туда уже обращаются сбежавшие, в том числе врачи, учителя. Пожалуйста, мы вас примем, посуду мыть там, еще чего-то.
23: С таким заявлением о врачах, которые уехали работать за границу, выступил Александр Лукашенко. По словам президента, возвращается на родину из плохих условий в соседней Польше.
22: Возвращаются обратно. И я не скажу, что это плохие люди. В основном это неплохие были врачи. Съездили, потеряли время, потеряли деньги. Некоторые семьи свои потеряли. Что получили? Никому мы там не нужны.
23: Белорусские медики, которые трудятся в Европе, отреагировали на слова президента моментально и засыпали соцсети тысячами роликов, где опровергают сказанное.
27: В месяц у меня выходит около 3000 евро на руки.
24: Работа напряженная. 8 часов приема пациентов плюс подработки. Иногда приходится ездить в другие города. Но зарплата позволяет планировать жизнь, семью, развиваться профессионально. В Беларуси за такой же труд столько бы не заплатили.
6: Я сначала в Польше была, а потом рискнула откликнуться на вакансию в Нидерландах. Работаю 32 часа в неделю, включая дежурство. Для голландцев это тяжелая, но нормальная нагрузка. И зарплата на порядок выше, чем в Минске. Здесь есть возможность развиваться, повышать квалификацию, получать стабильный доход. Дома таких условий и заработка просто нет, чтобы не вешал на уши Александр Григорьевич. Это рассчитано только на внутреннюю аудиторию.
8: Да, дежурство длинное, график плотный, но зарплата позволяет решать бытовые вопросы и откладывать на будущее. Ты чувствуешь, что труд оценивает по достоинству. Дома про такое можно только мечтать.
23: Эксперты подтверждают, зарплаты белорусских врачей в Европе несравненно выше, чем дома. Цифры в этом плане куда более красноречивы, заявляет экономист Игорь Боровик.
11: Если сравнивать усредненные зарплаты врачей в Беларуси и Польше, разница почти в 3,5 раза. Средний белорусский доктор после вычета налогов получает около 3725 рублей, а его польский коллега почти 12 945 рублей на руки. Даже если учесть более высокие цены в Польше, уровень жизни там для врачей заметно выше. Даже в пересчете на картошку, молоко или мясо среднестатистический медик в Беларуси заметно уступает медику в Польше. Конечно, они прямо спят и видят, как соглашаются на предложение Лукашенко вернуться и мыть полы. Охотно верим.
23: При этом внутри Беларуси ощущается острая нехватка медицинского персонала. Больницам и поликлиникам требуются тысячи врачей и медсестер, а Минздрав при этом обещает закрыть врачебные вакансии только к 2028 году. Но если у вас есть жалобы на медицину, рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
12: Прокуратура направила в суд уголовное дело о ДТП в Толочинском районе, которое произошло в декабре прошлого года. Тогда автобус выехал с проезжей части и опрокинулся в кювет. Погибла 53-летняя пассажирка. Еще 9 человек были госпитализированы. По версии прокуратуры, во время движения 43-летний водитель находился в состоянии, вызванном потреблением лекарственных средств, снижающих внимание и скорость реакции. Проезжая по территории Толочинского района, он не принял своевременных мер к снижению скорости движения вплоть до остановки транспортного средства, в результате чего допустил съезд в кювет, наезд на земляную насыпь и последующее опрокидывание автобуса, сообщили в прокуратуре. Водитель остается под стражей. Комитет госконтроля Брестской области проверил обращение жителей Кобрина по поводу состояния переулка Строительного и выявил расхождение между официальными данными и реальностью. Ранее жители жаловались в местный исполком и получили ответ, что 400 из 540 метров улицы имеют асфальтобетонное покрытие и находятся в удовлетворительном состоянии. Однако фотографии, приложенные к обращению в КГК, свидетельствовали об обратном. Информация подтвердилась в ходе выезда на место. Виновные должностные лица райисполкома и коммунального предприятия привлечены к ответственности. В Сморгоне вновь пытаются найти владельца для необычной городской достопримечательности, которую романтично называют «башней Рапунцель». Объект выставлен на торги по стартовой цене всего 45 рублей. Однако будущему хозяину предстоит не только получить ключи от башни, но и взять на себя обязательство ввести ее в эксплуатацию в течение 3 лет. Вместе с башней покупателю передадут участок площадью почти 150 сотен в городской черте. Местные жители уже не первый год мечтают, чтобы в историческом здании появились музей, уютное кафе для футбольных болельщиков или атмосферная чайная. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Из первых уст.
26: начальник отделения по противодействию киберпреступности Октябрьского РВД Витебска Антон Сазонов о жительнице Гомеля, которая стала жертвой лжетрейдера.
2: 28-летняя уроженка Гомеля стала жертвой обмана со стороны знакомого. Около года назад потерпевшая запланировала инвестировать денежные средства в трейдинг. Квалифицированную помощь в этом ей предложил знакомый. Полагаясь на обещание высокого дохода, девушка продала квартиру для внесения крупного депозита. По устной договоренности она перевела часть денежных средств на указанные знакомым криптокошельки с целью пополнения аккаунта биржи, посредством которой будут осуществляться торги. После нескольких сделок молодой человек вывел основную сумму денежных средств на свои счета. В последующем она сделала еще несколько вложений, однако дохода не получила. Когда девушка попросила вернуть деньги, знакомый никаких действий не предпринял, после чего

0: дрон над Слуцким сахарным заводом. Через 20 минут повторилось еще два раза. Люди боятся написать, что видели, потому что опасаются проблем.
1: Так жители Слуцка описывают беспилотники, которые постоянно замечают в окрестностях города. Люди признаются, что боятся последствий.
2: Нам же никто не говорит, чей это дрон, боевой или нет. Бывает и упадет где-то, пока везло, что не на дома или наши головы. Но любое везение заканчивается.
1: За последние два года Беларусь стала одним из ключевых маршрутов для российских дронов во время атак по городам Украины. Согласно официальным данным, за 2025 год на территории Беларуси зафиксировано более 1400 нарушений воздушного пространства. А внутренние войска обезвредили около 520 дронов, треть из которых – боевые. За одну неделю мая зафиксировано 116 случаев нарушения воздушного пространства Беларуси. Об этом доложил на днях командующий ВВС Андрей Лукьянович.
3: Эта инфраструктура создает дополнительный риск для белорусской территории. Часть дронов падает, часть приходится обезвреживать. Все это – последствия использования нас как транзитной зоны.
1: Основные площадки для запуска дронов расположены в Брянской, Орловской и Смоленской областях России. Всего 5 крупных комплексов. Некоторые комплексы имеют десятки стационарных пусковых установок, сотни хранилищ для беспилотников и инфраструктуру для реактивных гераний, рассказывает военный эксперт Анатолий Храбчинский.
4: Размещение пустовых комплексов у границ Беларуси – одно из самых выгодных для российских атак. Это позволяет наносить удары напрямую по Киеву и западным регионам Украины и усложняет работу украинской противовоздушной обороны. Беларусь фактически становится хабом или транзитной зоной для этих операций. Ясно, что у таких действий есть последствия непредвиденные.
1: Масштабные пусковые комплексы, ежедневные залеты и использование белорусского воздушного пространства делают страну транзитной зоной для атак, создавая высокий риск для безопасности, предупреждают эксперты. По их словам, это фактически превращает Беларусь в арену чужой войны, а местные жители становятся свидетелями и потенциальными жертвами таких операций. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Депутат Палаты представителей Народного собрания Елена Хиля об обязательных платежах за питомцев и новых правил их содержания.
7: Каждый гражданин должен понимать свою зону ответственности. Регистрация нам необходима для того, чтобы зарегистрированное животное было понятно, принадлежит тому или иному гражданину. Именно он несет эту ответственность. Что касается наших кошек, здесь, конечно, также необходима регистрация. Почему? Потому что, во-первых, мы должны понимать и популяцию, какая у нас в нашей стране. Во-вторых, у нас есть и те заболевания, которые вызывают животные-компаньоны, просто домашние животные. И мы должны это регулировать.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
8: Всем привет! В эфире «Между строк». Тысячи белорусских десятиклассников обязаны пройти 10-дневные военные сборы. Без этой отметки переход в 11 класс просто невозможен.
9: И официальная цель, как всегда, звучит монументально, да?
8: Ой, еще бы! Воспитание строгой дисциплины, получение навыков выживания, освоение гражданской обороны.
9: Слушай, ну если послушать регулярные отчеты представителей системы образования, то все работает просто как часы. Графики показывают 100% охват,

0: программы выполнены от первой до последней буквы, нормативы сданы. Возникает абсолютно закономерный вопрос. Разве вообще возможно всего за 10 коротких дней обучить школьников реальным сложным военным навыкам или тем более серьезной медицине? Это ведь не стихотворение выучить?
1: Совершенно справедливый вопрос.
0: Очевидно же, что между этими красивыми ведомостями с оценками и суровой реальностью зияет просто гигантская пропасть. И если начать разбираться в механике этого процесса, становится ясно, эти сборы давно превратились в пустой бюрократический ритуал. Ритуал исключительно ради галочки в школьном журнале.
1: Я абсолютно согласен. И чтобы понять, почему этот механизм выдает такой явный брак, нужно посмотреть на самый фундамент любого обучения. На тех, кто, собственно, стоит у школьной доски или на плацу. Кто именно занимается с детьми?
0: Учителя ОБЖ.
1: В идеале, да, но в стране зафиксирован просто катастрофический дефицит профильных военных педагогов. Найти профессионального учителя до призывной подготовки – это, ну, огромная удача для школы пенсионного возраста, чьи знания о тактике и медицине безнадежно устарели еще в прошлом веке.
0: Ну да, реалии холодной войны.
1: Вот именно. Либо это совершенно обычные учителя-географы, трудовики, физики, люди, не имеющие ни малейшего армейского опыта, на которых администрация просто повесила эти часы по остаточному принципу.
0: Подожди, но здесь хочется серьезно поспорить. Известно же, что школы довольно часто привлекают бывших военнослужащих контрактников.
1: Бывает такое, да?
0: И на первый взгляд это звучит как просто идеальное решение. Человек с настоящим боевым или серьезным армейским опытом, он знает систему не по книжкам, он умеет обращаться с реальным оружием, он понимает, как устроена тактика.
1: Ну, звучит логично.
0: Разве бывший профессиональный военный – это не лучший кандидат для того, чтобы за 10 дней, так сказать, вправить мозги подросткам и дать им реальную базу? Я была уверена, что это отличный вариант.
1: Это очень распространенное и, честно говоря, очень опасное заблуждение. Звучит-то красиво, но на практике возникает критическая проблема, связанная исключительно с психологией и педагогикой.
0: В смысле?
1: Смотри, уметь самому блестяще на рефлексах разобрать оружие или наложить жгут под огнем – это один навык. А уметь методично, спокойно, шаг за шагом объяснить этот же самый процесс 16-летнему школьнику, который впервые видит бинт и вообще не хочет здесь находиться, это принципиально иная профессия.
0: То есть хороший солдат не равно хороший учитель.
1: Именно. Бывший контрактник может быть выдающимся военным, но при этом совершенно никаким педагогом. У него может просто не быть педагогического инструментария, чтобы донести сложную информацию до подростка.
0: Понимаю. То есть он может просто сорваться на крик, если школьник с первого раза не понял, ну, как застегнуть подсумок.
1: В точку. Потому что в армии алгоритм обучения взрослых мужчин в корне отличается от работы с подростками. К тому же есть еще один фактор, который полностью ломает даже хорошее начинание этих инструкторов.
0: Какой?
1: Вся образовательная машина требует от этих преподавателей вовсе нереальных знаний в головах учеников.
0: Стоп, подожди, но ведь в конце сборов должны быть какие-то зачеты. Директор школы или управление образования наверняка как-то проверяют, усвоили ли дети материал.
1: В том-то и дело, что нет. Система питается не знаниями, она питается исключительно бумагой.
0: Опять отчеты.
1: Да. Ей нужны вовремя заполненные ведомости, правильные цифры посещаемости и, конечно, выставленные оценки. И когда учителю нужно срочно закрыть журнал, подготовить фотоотчет для сайта школы и отправить сводку в управление, у него просто не остается времени думать о том, понял ли конкретный ученик, как делать массаж сердца. Работа идет сугубо на отчет.
0: И вот тут кроется, наверное, самая разрушительная часть всего этого процесса.
1: Что ты имеешь в виду?
0: Дети, они же невероятно проницательные создания. Они моментально, буквально в первый же день считывают эту фальшь.
1: Ну да.
0: Подросток видит, что учителю важнее сфотографировать, как класс красиво стоит в строю, чем реально научить их чему-то полезному. Они сразу понимают, оценки в журнал им поставят в любом случае, просто за факт физического присутствия.
1: И мотивация исчезает.
0: Естественно, она падает до нуля. Зачем стараться? В итоге главный жизненный урок, который школьники выносят из этих 10 дней, это виртуозное умение имитировать бурную деятельность. Они учатся быть удобной декорацией для отчета взрослых.
1: И эта тотальная имитация напрямую связана с еще одной огромной проблемой – с тем, на чем именно учатся подростки. Невозможно дать современную практическую подготовку, если материальная база буквально покрыта пылью времен.
0: Ты про оборудование?
1: Да. Во многих белорусских учебных заведениях до сих пор используют деревянные, выпиленные на уроках труда макеты автоматов.
0: Да ладно, до сих пор.
1: Серьезно? А средства защиты – это старые потрескавшиеся резиновые противогазы образца 1970-х годов.
0: Которые уже страшно надевать на лицо.
2: Приходится объяснять тактику современного спасения и гражданской обороны буквально на пальцах или показывая выцвевшие советские плакаты на стене кабинета.
0: Слушай, ну это напоминает какую-то абсурдную комедию. Знаешь, это в точности как пытаться научить человека плавать, заставляя его стоять посреди школьного класса в пиджаке и изо всех сил махать руками.
1: Отличная аналогия.
0: Можно бесконечно показывать правильные движения, можно смотреть обучающие фильмы про пловцов, можно даже сдать тест на знание стилей плавания. Но когда этот человек упадет в настоящую воду, он камнем пойдет ко дну. Медицина на плакатах вообще не работает. Как можно научиться останавливать артериальное кровотечение, если ты ни разу не растягивал в руках настоящий медицинский жгут?
1: Абсолютно никак. А во многих школах на медицину банально нет никаких расходников, нет современных турникетов, нет перевязочных пакетов, бинты стирают и скручивают заново.
0: Стирают бинты? Какой кошмар.
1: Да, чтобы использовать на следующем уроке. И тут возникает важный нюанс. Кто-то может сказать, ну и что, что противогаз из 70-х? Главное ведь понять сам принцип изоляции дыхания. Это как учиться водить на старой механике. Если освоишь ее, поедешь на чем угодно.
0: Ну да, звучит как частый аргумент. А почему это не так? Какая разница, через какой фильтр дышать?
1: Разница просто колоссальная. Современные средства химической защиты и противогазы полувековой давности отличаются принципиально.
0: То есть вообще разные вещи?
1: У них разная конструкция. Совершенно другие системы крепления. Иные принципы прилегания к лицу. Если человек до автоматизма отработал надевание старой резиновой маски, этот навык ему никак не поможет в экстренной ситуации с современным снаряжением. Он просто потеряет драгоценные секунды. И что еще страшнее, сама программа обучения катастрофически оторвана от реальных угроз.
0: То есть программа готовит не к тем угрозам, с которыми подросток реально может столкнуться в жизни.
1: Именно. Поразительный факт, вместо того, чтобы учить жизненно важным, абсолютно утилитарным вещам, ну, например, как быстро и без паники эвакуироваться из торгового центра при масштабном пожаре.
0: Что случается гораздо чаще.
1: Да. Или что делать, если в городе произошла утечка аммиака? Как правильно оказать первую помощь при массовом ДТП? Вместо всего этого огромный кусок времени тратится на строевую подготовку.
0: На маршировку.
1: На маршировку по плацу. И, конечно, на ту самую сборку автомата на время, с которой мы начали.
0: Ну, строевой шаг действительно трудно применить, если на заводе неподалеку взорвалась цистерна с химикатами.
1: Зато для проверяющих это выглядит потрясающе.
0: Это точно. Марширующий строй создает идеальную телевизионную картинку железной дисциплины. А секундомер при сборке оружия выдает конкретную, понятную цифру, которую очень легко вписать в красивый отчет. Создается великолепная иллюзия тотального контроля.
1: И эта иллюзия поддерживается еще и тем, что устаревшая программа применяется ко всем абсолютно одинаково. Система вообще не видит перед собой живых, разных людей. Программа военных сборов изначально конструировалась под некоего абстрактного будущего солдата.
0: То есть по умолчанию для мальчиков.
1: Да. При этом девочек, вроде бы с очень правильной, гуманной и полезной целью, часто отправляют на медицинскую практику в обычные городские больницы и поликлиники.
0: Подожди, но вот это как раз звучит как отличная идея. Я бы даже сказала, блестящий ход. Если в школах нет бинтов и жгутов, отправить школьниц в настоящую больницу. Там ведь настоящие врачи, реальные пациенты, процедурные кабинеты.
1: Звучит как мечта.
0: Это же потрясающий шанс научиться делать искусственное дыхание, обрабатывать раны, видеть, как работают профессионалы в кризисной ситуации. Что в этом может пойти не так?
1: Замысел действительно звучит красиво. Но стоит заглянуть в любую обычную больницу в разгар рабочего дня, чтобы понять, почему это совершенно не работает.
0: Почему же?
1: Больница – это место непрерывного спасения жизней. Там жесточайший график, постоянная нехватка рук, пациенты в коридорах. экстренные операции и горы, просто горы бумажной отчетности у каждого врача.
0: Ну, логично.
1: И вот в этот ежедневный хаос приводит группу 16-летних девочек. У реальных медиков нет ни одной свободной секунды, чтобы методично с расстановкой учить школьниц накладывать повязки. Никто не выделяет врачам дополнительные часы для педагогической работы. И чем тогда девочки занимаются все эти 10 дней? Неужели просто стоят в коридорах и смотрят? В лучшем случае просто смотрят, а чаще всего они превращаются в бесплатных курьеров и разнорабочих.
0: Да ладно?
3: Да. Они целыми днями перебирают старые медицинские карточки в регистратуре, носят бумажки с этажа на этаж или просто дежурят на ресепшене, отвечая на базовые вопросы пациентов. В итоге, после 10 дней так называемой медицинской практики, они возвращаются в школу без малейшего понимания алгоритма сердечно-легочной реанимации и без умения остановить кровь.
0: И слушай, но это же не просто потеря времени, это мощный психологический сигнал. Это системное обесценивание времени школьниц.
3: Точно.
0: Им четко дают понять, ваша реальная подготовка не имеет никакого значения. Вы здесь просто для того, чтобы отбыть часы. Это действительно формирует очень неприятное отношение к собственной безопасности.
3: А юноши сталкиваются на сборах с совершенно другой бедой.
0: С какой?
3: Система страдает иллюзией равенства, где абсолютно всех мальчиков стригут под одну гребенку. Как мы уже упоминали, программа рассчитана на вымышленного, идеального, здорового подростка. Но в реальности такого стандарта просто не существует. В одном строю стоят ребята с совершенно разными физическими возможностями.
0: Полностью согласна. Игнорируется реальное положение вещей. У кого-то в классе скрытая астма, у кого-то критически плохое зрение, кто-то перенес травму или просто от природы имеет, ну, очень слабую физическую форму.
3: А нормативы одни для всех.
0: Да. И формально, конечно, существуют медицинские справки и освобождения. Но на практике, на плацу или в спортзале инструкторы крайне редко адаптируют нагрузку.
3: У них на это нет времени.
0: У них нет ни времени, ни желания разрабатывать индивидуальный подход для 30 разных парней. Работает единый, безжалостный шаблон. Беги, подтягивайся, выполняй.
3: И вот тут нельзя игнорировать мощнейший психологический удар, который получает подросток. Стоит только представить, что происходит в голове у 16-летнего парня, когда он должен подтянуться на перекладине перед всем классом.
0: А он физически не может этого сделать?
3: Да. Он просто висит на турнике, а 30 ровесников и инструктор смотрят на него. Кто-то смеется, инструктор кричит. Для уязвимой подростковой психики такая публичная неудача – это колоссальный стресс.
0: Это чувство глубокой неполноценности.
3: Безусловно. И это совершенно точно не мотивирует его начать тренироваться или стать сильнее. Наоборот, такие публичные унижения формируют стойкую тревогу, неуверенность в себе и ненависть к любой физической активности. Вместо воспитания силы духа получается травмированный подросток.
0: А теперь к этим постоянным физическим и психологическим неудачам нужно добавить еще один фактор.
3: Бытовые условия.
0: Именно зачастую на время сборов детей вывозят на базы отдыха или прямо в действующие воинские части. И там они сталкиваются со специфическим укладом.
3: Ранние подъемы, холод.
0: Ранние подъемы, холодные помещения, старые продавленные казарменные кровати. Часто наблюдается абсолютно ненадлежащее состояние душевых, огромные очереди в санузлы и еда, которая совершенно не подходит активно растущему организму ни по качеству, ни по объему калорий.
3: Я уже предвижу аргумент, который на этом моменте озвучат многие сторонники такого жесткого подхода. Они скажут: «Подождите, но это же армия, она и должна быть суровой».
0: О, да, классика.
3: Если создать им отель с трехразовым питанием и мягкими подушками, они ничему не научатся. Именно через холод, лишение и жесткость строится настоящий мужской характер. Спартанские условия выбивают дурь и учат дисциплине. Именно так готовят настоящий спецназ.
0: Этот аргумент невероятно популярен. Я слышу его постоянно. Но он разбивается вдребезги, как только обратиться к современной физиологии и когнитивной психологии. Законы работы человеческого мозга просто невозможно отменить приказом генерала.
3: Как это работает с точки зрения науки?
0: Да, спецназ действительно тренирует в экстремальных условиях. Но это делают со взрослыми, физически окрепшими мужчинами, которые прошли долгую предварительную подготовку и осознанно выбрали этот путь. А когда 16-летнего подростка, вчерашнего школьника, внезапно бросают в холодную казарму, где инструкторы используют крик, авторитарное подчинение и строгий запрет на любые вопросы, его организм реагирует однозначно, как на прямую угрозу выживанию.
1: То есть включается базовая реакция «бей или беги».
0: Совершенно верно. И на фоне постоянного страха, недосыпа и физического дискомфорта в организме подростка происходит колоссальный выброс кортизола, гормона стресса.
1: И что делает кортизол?
0: А физиология работает так, что при стабильно высоком уровне кортизола гиппокамп, отдел мозга, отвечающий за память и усвоение новой информации, просто блокируется. Человек, находящийся в состоянии паники или постоянного замерзания, физиологически не способен нормально учиться.
1: Поразительно.
0: Инструктор может кричать на него сутками, объясняя устройство того же противогаза. Но мозг подростка в этот момент занят только одним – как согреться и как избежать наказания.
1: Получается, сторонники вот этого жесткого подхода путают два фундаментально разных понятия. Они путают дисциплину и муштру.
0: В точку. Дисциплина – это внутренний самоконтроль. Это понимание того, почему важно следовать правилам в стрессовой ситуации ради общего выживания. А муштра – это исключительно внешнее механическое подчинение, основанное на животном страхе перед старшим по званию.
1: И этот страх убивает инициативу.
0: Над этим стоит поразмыслить каждому, кто так или иначе связан с обучением или просто задумывается о том, к чему именно готовят новые поколения. На этом сегодняшний разбор подошел к концу.
1: До скорого.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства. Длиннее, чем Первая мировая. СВО по количеству дней обошла одну из самых кровавых войн 20 века. Вспоминаем цели спецоперации. В 1914 году Европа замерла в ожидании, не подозревая, что мир уже никогда не станет прежним. Первая мировая война перекроила карту планеты и стерла с нее великие империи. Одной искры – убийства эрцгерцога Фердинанда в Сараево – хватило, чтобы взорвать систему союзных договоров. Мир превратился в пороховой погреб. Столкновение интересов крупнейших держав вылилось в 4 года окопной мясорубки, унесшей миллионы жизней, говорит историк Владимир Захарчук.
5: Это была война за передел мира. Германия, Британия, Франция, Россия, все они были зажаты в тиски геополитических амбиций. Никто не рассчитывал на затяжной конфликт. Думали, вернемся к Рождеству. Но индустриализация превратила войну в конвейер смерти.
4: Россия вступила в войну на пике патриотического подъема, но экономика не выдержала напряжения. Огромные потери на фронте и кризис внутри страны привели к тому, что империя начала рушиться изнутри, говорит эксперт по истории Российской империи Андрей Долголев.
6: Для России это стало тектоническим сдвигом. Война вскрыла все внутренние язвы, от нехватки снарядов до глубокого социального неравенства. Государственная машина, заточенная под интересы монархии, просто захлебнулась в хаосе. Революции 1917 года стали прямым следствием неспособности власти справиться с масштабом бедствия. Россия вышла из войны не победителем, а государством, которое буквально перестало существовать в своем прежнем виде.
4: Итоги войны стали финальной точкой для четырех империй – российской, германской, австро-венгерской и османской. Мир изменился до неузнаваемости, отмечают эксперты. По их словам, специальная военная операция тоже обходится России слишком дорого и в прямом, и в переносном смысле. Она стоила жизни десяткам тысяч молодых людей и нанесла серьезный ущерб экономике государства. При этом зампред Совбеза Дмитрий Медведев ранее заявил, что конфликт России и Украины может не ограничиться текущей фазой и длиться бесконечно.
7: Где остановиться? Не знаю. Я думаю, что с учетом того, о чем я сказал, значит, нам еще придется много и серьезно работать. Будет ли это Киев? Да, наверное. Это должен быть и Киев. Если не сейчас, то через какое-то время. По двум причинам. Киев – русский город, и оттуда исходит угроза существованию Российской Федерации. Интернациональная угроза.
4: По словам экспертов, начиная спецоперацию, в Кремле не ожидали, что она затянется надолго, а боевые действия будут вестись и на территории самой России. При этом каждый день на фронте гибнут российские военные, а страну душат санкции. Социологи констатируют, что на этом фоне поддержка СВО среди россиян падает. Сами россияне говорят, что из-за боевых действий везде одна разруха.
8: О, я считаю только одну разруху. Везде одна разруха, больше ничего. Я так думаю, и в дальнейшем так же будет еще хуже, хуже и хуже.
9: Да я думаю, война ничего хорошего не принесет никому.
10: Никому она не принесла ничего хорошего пока.
11: Да ничего она не принесла, любая война приносит только беды, где бы она ни проходила.
4: Сколько еще будет продолжаться СВО – один из главных вопросов, который интересует граждан, отмечают социологи. Но точного ответа власти не дают, поэтому россиянам стоит готовиться к продолжительным боевым действиям со всеми вытекающими последствиями, отмечают эксперты. А чтобы иметь хоть какую-то боеспособность в зоне СВО, говорят военкоры, рано или поздно придется объявлять мобилизацию.
12: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
13: Недешевая жизнь. Белстат опубликовал данные инфляции за май. Больше всего подорожали продукты и услуги. По данным Белстата, в целом потребительские цены за месяц выросли на 0,1%, а с начала года более чем на 2,5%. Больше всего в мае подорожали услуги на 0,4%. Если сравнивать с декабрем прошлого года, то услуги подорожали почти на 6%, продукты на 1,5%, а непродовольственные товары на 1,4%. Таким образом, основным драйвером роста цен в Беларуси остаются услуги, тогда как стоимость товаров меняется значительно медленнее, говорит экономист Анастасия Лузгина.
14: Действительно, вот если мы сравним разные виды там, товаров и услуг, то, например, в целом цены потребительские с начала года там выросли менее чем на 3%. А услуги, цены на услуги выросли где-то на 4,4%. Да? То есть они опережают средний рост цен.
13: Средняя сумма, которую покупатели тратят за один поход в магазин, в торговые центры и на рынке, в этом году заметно выросла. Сами белорусы говорят, что подорожало все – коммуналка, одежда, товары первой необходимости и продукты. При этом Александр Лукашенко ранее обращался к правительству с просьбой заняться инфляцией.
15: Конечно, особое внимание борьбе с инфляцией. Цены – вопрос номер один для людей. Такого всплеска, который произошел минувшей осенью, больше допускать категорически нельзя. Какими хотите способами – монетарными, регуляторными, административными, но добивайте, чтобы, как условились, держать коридор в районе 7%. Эта цифра должна быть красной линией. Ее должен понимать бизнес, производитель и торговля. Иначе меры будут приняты самые жестокие.
13: Однако инфляция оказалась больше, чем ожидал президент. Цены на продукты и предметы первой необходимости продолжают расти. Это признает и депутат Ирина Луканская.
16: Не будем закрывать глаза и скрывать, будем действительно говорить правду. Мы имеем рост цен порядка 10%. И в основном это продовольственные товары, то есть это товары повседневного спроса. Анализируя цифры, хочется отметить, что складывается, скажем так, наименее благополучная ситуация по росту цен.
13: Инфляция в Беларуси могла быть в два раза выше, если бы не ее госрегулирование, отмечают эксперты. Однако такое ручное удержание цен имеет обратную сторону. Грозит, среди прочего, дефицитом товаров, отложенным подорожанием и ослаблением рубля. Эксперты считают, что правительство не откажется от такого регулирования, но может пойти на дальнейшее послабление, если ухудшится финансовое состояние бизнеса. Это может привести к кризису неплатежей, который заденет банковскую систему, говорит экономист Александр Кравцов.
17: В результате экономика погрузится в рецессию в сочетании с повышенной инфляцией и значительным ослаблением рубля, а ее продолжительность и глубина будут зависеть от реакции властей.
13: При этом эксперты видят также внешние риски, которые могут существенно ограничить возможности властей по сдерживанию роста цен административными рычагами и потребовать ослабления ценового контроля. Аналитики обращают внимание на накаленную военно-политическую и социальную обстановку в мире. Любое обострение конфликта может вызвать проблемы с логистикой и сокращение добычи энергоресурсов. В этом случае возможен рост инфляционного давления в мире и ослабление экономической активности, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
12: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
18: Декрет как черная метка. Молодая мама из Минска рассказала о нищенских зарплатах учителей и шок-история о том, почему ей отказали в работе. Оказывается, даже на зарплату менее 1000 рублей в госучреждения берут не всех. Минчанка Ксения написала в Тредсе, как пыталась устроиться в школу, где обещали платить 900 рублей.
19: Тут попался пост про зарплату в 3000 рублей. И многие пишут, что это ничто, особенно когда есть дети. И у меня есть дети. И я вышла из декрета. Пошла я в школу устраиваться педагогом-организатором. У меня диплом педагог-режиссер. Так вот, и меня не взяли. На зарплату в 900 рублей. Сказали, что меня же столько многому нужно учить заполнять документацию. Не интересует, что человек пришел к ним в школу на 900 рублей. И чему он может научить детей? А документация за 900.
18: Комментарии под постом Ксении быстро превратились в стену плача белорусского рынка труда. Минчанка Анна рассказала, что искала дополнительную работу, но вместо оффера получила отказ. Причина, по ее словам, наличие детей. У Анны двое маленьких детей, 2,5 и 1,5 года. Она отметила, что мужчинам такие вопросы обычно не задают.
20: Мне прямо сказали, вы нам подходите по всем параметрам, но дети – это риски. Нам нужен человек, который будет на связи 24/7 и не уйдет на больничный в самый ответственный момент. Я пыталась объяснить, что у меня есть подстраховка, что работа удаленная и я профессионал, но меня просто не слышали. Ощущение, что в глазах рекрутера я превратилась из специалиста в ходячую проблему. Когда я написала об этом, мой директ просто взорвался. Сотни женщин написали: «Аня, добро пожаловать в клуб».
18: Оказалось, что даже в прогрессивных сферах, таких как IT или креативный маркетинг, материнство воспринимается как отягощающее обстоятельство, отмечает пользовательница Елена.
21: У меня была история еще абсурднее. На собеседовании спросили не только, сколько лет детям, но и как часто они простужаются и кто с ними сидит, когда я на работе. Это было похоже на допрос в полиции, а не на интервью. В итоге выбрали парня, у которого опыта в 2 раза меньше, но зато нет домашних хлопот. Мы все еще живем в мире, где мужчина с детьми – так это солидный отец семейства, а женщина с детьми – то ненадежный сотрудник.
18: По закону дискриминация запрещена. Почему же работодатели продолжают рисковать репутацией и зачем им это нужно, объяснила независимый HR-консультант Анастасия Громова.
22: Проблема в том, что доказать дискриминацию практически невозможно. Работодатель всегда найдет официальную причину. Другой кандидат более квалифицирован. На самом деле в компаниях до сих пор живет страх перед выплатами по больничным и необходимостью искать замену сотруднику. Это краткосрочная выгода, которая в итоге вредит самому бизнесу. Компании теряют лояльных, стрессоустойчивых и многозадачных специалистов, которыми обычно являются мамы. Пока в обществе не изменится отношение к балансу работы и жизни, мы будем видеть такие истории ежемесячно.
18: По словам экспертов, это не единичные случаи, а часть системной проблемы. Многие женщины сталкиваются с дискриминацией на рынке труда из-за материнства. Такие истории подсвечивают так называемый штраф за материнство, который остается актуальным даже в условиях кадрового голода. В то время, когда гибкие графики и удаленка стали нормой, подобный консерватизм выглядит не только несправедливым, но и экономически невыгодным, отмечают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
12: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
0: Президент Александр Лукашенко о том, что легкой жизни новому председателю Петриковского райисполкома Евгению Шкроботу не обещает.
2: Что касается Петриковского райисполкома, ну вы понимаете, что я там бываю не единожды.
3: Конечно, тоже президент.
2: Очень внимательно наблюдаю вообще за Полешуками и развитием Полесья. Это когда-то было моей болью. Сейчас я рад, что все-таки люди там живут более-менее прилично. Это во-первых, что вы всегда будете на глазах. Во-вторых, председатель райисполкома бывший нами назначен на Мозырский райисполком. Он и неплохо работал, он сам Полешук, настоящий, и понимает в сельском хозяйстве. То есть вы идете на район, который уже себя зарекомендовал, и руководитель в том числе. Отдыхать там не придется, а спрос будет гораздо мощнее и сильнее, нежели в Житковичах. Вы же заместителем работали в Житковичах. Опыт у вас есть, рядом районы, земли примерно одинаковые. Ну, конечно, ранее был Петриков не Житкович, а сегодня уже можно сказать, что и Петриков очень приличный город. Я там недавно побывал, посмотрел, неплохо развивается и город, и район. И Житковичи, и Петриков в этом году неплохо посеяли, да и погода этому способствовала. Все-таки у нас там песчаная в основном почва, особенно в Петрикове. Но вот эти дожди, они поддержали наш посев. И если вы там подкормили хорошо минеральными удобрениями и органикой эти почвы, то урожай должен быть неплохим. Но это мы посмотрим по осени. Цыплят посчитаем по осени. Несмотря ни на что, работы у Петрикова достаточно, и показать себя тоже есть где. Поэтому смотрите, легкой жизни я вам там не обещаю.
12: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
13: Своих продуктов не осталось. Импорт из России в Беларусь вырос на четверть. Что закупаем? По итогам первого квартала поставки российской сельскохозяйственной и пищевой продукции в Беларусь превысили миллиард долларов. Это на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Беларусь вошла в тройку крупнейших покупателей российского продовольствия. Наибольший рост показали свинина и свиные субпродукты, подсолнечное масло, корма для кошек и собак, а также мучные сладости и шоколадные изделия. Вообще в магазинах заметно сократился ассортимент продуктов белорусского производства. Ранее зампред Мингрисполкома Надежда Лазаренко Ревич также отметила снижение доли белорусских продовольственных товаров в розничной продаже. По ее словам, ситуацию должны исправить совместные оперативные меры администрации районов и крупных торговых сетей.
23: Среди озвученных предложений – обеспечить приоритетную выкладку отечественных товаров, в том числе в прикассовой зоне, а также предоставление не менее 60% пространства на полках магазинов для белорусских продуктов.
13: Заместитель главы Минска отметила, что по некоторым группам товаров наблюдается засилье другого производства из других стран, что вызывает разочарование ввиду наличия крупных отечественных предприятий, выпускающих аналогичную продукцию.
23: Извините, но когда ты приходишь в магазин и видишь пряник, произведенный не в Республике Беларусь, когда такой объем производства у нас в стране, конечно же, вызывает много вопросов.
13: В сетевых магазинах и супермаркетах белорусские товары чаще всего заменяют российскими. Это подтверждают данные о розничном товарообороте. А в некоторых городах местной продукции вообще не найти. Зато есть российская. В итоге деньги из страны утекают в Россию, говорят экономисты. А налоги с прибыли получает не Минск, а Москва. К тому же часто из союзного государства поступают товары низкого качества, которые в самой России стоят копейки. При этом в Беларусь такие товары поступают с двойной наценкой, говорит экономист Ярослав Романчук.
1: Очень хороший пример качества интеграционного объединения Беларусь-Россия – это то, как мы платим по товарам. Белорусы платят двойной НДС. Вот почему те товары, которые доступны и достаточно дешевые для граждан, для россиян, для белорусов обходятся на 20% дороже. Потому что чиновники работают так, что более чем за 25 лет не смогли решить вопрос налога на добавленную стоимость. Подумайте просто своим кошельком. Зачем вам переплачивать за те товары, которые можете купить дешевле?
13: Товары из других стран Беларусь сейчас не завозит из-за ответных санкций ЕС. Украина полностью прекратила отношения с Беларусью из-за поддержки российской СВО, а везти продукты из стран Азии слишком далеко и дорого. Поэтому недобросовестные российские производители фактически наживаются на белорусах, отмечают эксперты. При этом, по оценкам российского центра «Агроэкспорт», к 2030 году объем поставок продовольствия и сельхозпродукции из России в Беларусь может достичь 4,5 миллиардов долларов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
12: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
0: Первый заместитель председателя правления Национального банка Александр Егоров о рождении новой многополярной финансовой архитектуры.
3: Мир бесповоротно меняется. То, что еще 10 лет нам казалось незыблемой аксиомой, глобальное доминирование одной валюты сегодня стало историей. Мы видим, как на наших глазах рождается новая многополярная финансовая архитектура. Под Китая с его глобальной системой клиринга, успех Евразийского союза, где 93% торговли идет без участия внешних валют, все это части одной большой картины уничтожения старых богов. Сегодня расчеты в национальных валютах перестали быть просто экономическим инструментом или вынужденной мерой под давлением санкций. Это осознанный выбор в пользу безопасности и честной конкуренции. Когда мы торгуем за свое, мы исключаем из уравнения посредников, которые привыкли брать плату не только деньгами, но и лояльностью, суверенитетом и будущим целых народов. Мы доказали, что способны построить независимую финансовую систему, которая работает на созидание, а не на обслуживание чужих долгов. Впереди нас ждут новые вызовы. Мы уже обсуждаем создание единых расчетных единиц в рамках БРИКС. Готовимся к внедрению технологии блокчейн, трансграничные платежи. Это не просто мода на инновации. В этом новом мире сила национальной валюты будет определяться не количеством напечатанной бумаги, а мощью реального сектора экономики, талантом наших людей и нашей технологической независимостью. При этом доминирование доллара в международных расчетах никуда не уйдет. Его будет становиться меньше, но доллар по-прежнему единственная валюта, которую знают и в Минске, и в Бразилии, и в любой африканской стране. Но ушло время, когда была только одна дорога платежей. Сейчас таких дорог стало много, и принадлежат они разным игрокам. Это не только позволяет не быть в заложниках одной финансовой системы, но и иметь возможность честно говорить на любые темы, не боясь, что одним нажатием кнопки тебя отключат от финансовых потоков.
12: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
5: Бюджет еле дышит. На конец мая дефицит федеральной казны превысил 6 триллионов рублей. Госдума разрешила правительству тратить дальше. Всего за 5 месяцев этого года дыра в федеральном бюджете превысила все мыслимые прогнозы. Расходы на военные нужды оказались настолько велики, что казна пустеет на глазах. В итоге Минфин экстренно обратился в Госдуму, чтобы депутаты в экспресс-режиме сразу в 3 чтениях за один день разрешили правительству тратить деньги и наращивать госдолг. Вообще без оглядки на закон. О том, почему властям пришлось пойти на такие крайние меры, объяснила заместитель министра финансов Ирина Окладникова.
6: Мы не считаем, что у нас есть какой-то бюджетный кризис. Бюджет исполняется абсолютно в соответствии с графиком. Да, расходы идут чуть быстрее, чем прежде, и это влияет на показатели дефицита. Новые полномочия по увеличению трат нам необходимы просто для того, чтобы оперативно реагировать на те изменения, которые происходят теперь уже не каждый месяц или квартал, а буквально каждый день.
7: Несмотря на оптимистические заявления Минфина, экономисты бьют в набат. Все собранные с людей налоги мгновенно сгорают в оборонном секторе, а Госдума фактически дала правительству карт-бланш на бесконтрольный выпуск облигаций. Экономические последствия такого решения для кошельков простых россиян неизбежно, считает доктор экономических наук профессор Игорь Липсиц.
8: То, что произошло в Госдуме, это капитуляция перед экономической реальностью. Закон о бюджете превратился в пустую бумажку. Расходы на армию настолько огромны, что казна пустеет на глазах. Разрешение занимать деньги сверх любых лимитов означает только одно – правительство начнет массово выпускать облигации и фактически забирать все свободные деньги из банковской системы. Для обычных граждан это обернется новым мощным витком инфляции. Цены в магазинах прыгнут еще выше.
7: Ситуация зашла так далеко, что скрывать проблемы с деньгами не получается даже у руководства финансового блока. О том, что долги придется наращивать и дальше, публично признал министр финансов Антон Силуанов.
9: Дефицит бюджета в текущем году несколько возрастет по сравнению с нашими плановыми назначениями. Источники финансирования этого дефицита – это в первую очередь, конечно, заимствование, наш внутренний рынок. Будем выпускать государственные ценные бумаги, за счет этого дефицит и будет профинансирован.
7: Пока чиновники уверяют, что ситуация под контролем, экономика страны полностью переходит на ручное управление. Хватит ли у правительства внутренних резервов, чтобы покрывать многомиллионные дыры в условиях жестких санкций, покажет вторая половина года.
12: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
13: Своя история не котируется. В Могилеве построили четвертый дворик в честь городов России. Теперь о культуре Ярославля. Белорусы недовольны. В Могилеве продолжают создавать новое общественное пространство, посвященное российским городам. Вскоре в городе планируют открыть Ярославский дворик, который станет уже четвертой подобной локацией. Новый объект располагается по улице Ленинской, 34. На территории уже установили входную арку и продолжают работы по благоустройству. Как сообщает телеграм-канал «Могилев. Мой город», главной особенностью новой площадки станет скалодром в виде медведя, одного из символов российского Ярославля. Ярославский дворик не станет первым подобным проектом для Могилева. За последние годы в центральной части города уже появились несколько тематических пространств, названных в честь российских городов, отмечает телеграм-канал.
24: Среди них Московский дворик на улице Ленинской, Тульский дворик на улице Буденного и Хабаровский дворик на улице Пионерской. Все они находятся относительно недалеко друг от друга. Таким образом, после открытия нового объекта в Могилеве будет уже 4 общественных пространства, связанных с российскими городами.
13: Власти объясняют появление таких объектов межрегиональным сотрудничеством между белорусскими и российскими городами. Именно в этом контексте в Могилеве регулярно появляются новые элементы городской среды с российской символикой или названиями. Правда, не всем жителям города это нравится. В комментариях прослеживается запрос горожан на региональную идентичность.
25: У нас в Могилеве своих исторических тем не хватает. Мы как будто в гостях у соседей, а не в своем городе живем. Лучше бы восстановили какой-нибудь старый белорусский архитектурный элемент или назвали сквер в честь кого-то из наших просветителей. А то получается, что наше наследие – это просто пустое место, которое надо замостить чужими названиями.
26: Я против ярославских, тульских и прочих двориков в том виде, в котором их создают. Это какая-то декоративная дружба, лишенная души. Мы теряем наше лицо.
27: Почему концепция всегда одна и та же? Это не про культуру, это про навязывание определенного контекста. Дайте нам что-то свое, что будет вызывать гордость именно за наш город, а не за соседний областной центр России.
28: Кому в Могилеве нужен Ярославль? Мы здесь живем. У нас своя история, свои герои. Хотелось бы, чтобы наши власти хоть иногда смотрели в сторону белорусских традиций.
13: Заставить белорусов быть россиянами у Москвы не получится, уверены эксперты. И в подтверждение своих слов приводят результаты исследования белорусской национальной идентичности. По ним четко видна тенденция, что белорусы видят себя в полном отрыве от идентичности россиян, считает социолог Филипп Беканов.
4: Если представить себе гипотетическую ситуацию, что Россия присоединит Беларусь на следующие 40 лет, то, наверное, шансы изменить идентичность белорусов есть, и то не факт. Беларусь достаточно долго была частью и Российской империи, и Советского Союза. В разные периоды колониальных взаимоотношений были попытки стереть белорусскую идентичность. Но белорусы все равно не исчезли. Больше 30 лет жизни в независимой стране, которая обладает всеми признаками суверенитета, просто так не исчезают.
13: По словам экспертов, белорусская культура, язык и традиции формировались на протяжении веков, и они несут в себе множество уникальных элементов, которые нельзя игнорировать. Многие белорусы гордятся своей культурой и продолжают защищать свои символы и традиции, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
12: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
10: Спасибо, что живой. Штурмовик показал потери своего подразделения. Выжил он один. Темпы набора контрактников упали в полтора раза. Об этом свидетельствуют данные о расходах федерального бюджета. Судя по ним, контракт в конце прошлого года подписывали в среднем 1100 человек в день. Это в полтора раза меньше, чем в конце 2024-го. Всего за 2025 год, исходя из данных о выплатах, контракт заключили 364 тысячи человек. Это на 10% меньше, чем годом ранее. Темп набора продолжил снижаться и в этом году, упав на 20%. При этом зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявлял, что в 2025 году контракт подписали 422 тысячи человек. Разница с бюджетными расходами в 14%. О приличных темпах текущего набора Медведев говорил в апреле, а министр обороны белоусов вообще заявлял о перевыполнении плана, но реальность, похоже, иная. Тем временем о колоссальных потерях на фронте говорят все, и волонтеры, и Z-военкоры, и сами солдаты. Боец с харьковского направления чудом выжил при взятии укрепрайона. Все его боевые товарищи погибли. Он уверен, что и сам не продержится долго, поэтому записал прощальное видео для семьи.
11: Я не знаю, как еще, блин, сколько я продержусь, сколько выжил тут, блин. Но я надеюсь, это видео увидят все как можно больше. Я остался один из всех пацанов, кем пришли держать укреп. Мы его взяли на пацаной, это повторяется каждый день одно и то же. И погибают сотнями моих ребят.
10: Боец записал это леденящее душу видео среди трупов погибших товарищей. Кадры не для слабонервных. В отчаянии и явно в состоянии шока солдат обращается к президенту и своему командованию.
11: А, ВВ Путин, вот скажи мне теперь, кто похоронит тебя, блин? Кто их отсюда вытащит? Смотрите, вот сотворится, блин. Видите, нет, все, их больше нет, блин. И как с этим жить,
10: Солдат убежден, что если и он погибнет, то его тело никто не будет забирать. Это значит, что родственники не смогут даже по-человечески похоронить и попрощаться. При этом выплаты за погибшего семья тоже, скорее всего, не получит, считает боец. Ведь это стандартная практика в его подразделении. Даже если командование знает, что часть личного состава погибла, и всех объявляют пропавшими без вести. Мол, такое распоряжение сверху нечего. Во всем семьям погибших платить гробовые. Столько денег попросту нет. При этом обстановка на линии фронта и в так называемой килл-зоне продолжает оставаться тяжелой, говорит военнослужащий.
11: ПВИшки, дроны, просто
14: нас всех, вы понимаете, нет, раз полный сотнями человек в день. А вы говорите, Россия крепкая, вот смотрите, фитнес, слов все творится. Вот скажите, вам нужна эта война, какие-то ДНР, ЛНР, пацаны бегут, видите, нет, творится.
10: Саудат признается, если бы выбор делал сейчас, зная, к чему все приведет, ни за что не подписал бы контракт и не пошел бы на СВО добровольно. Считает это самой главной ошибкой своей жизни. Говорит, если бы воевал за Россию, это одно, но отдавать жизнь за новые территории, за Донбасс, это совсем другое.
12: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
15: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
16: Гяра.
15: 12.
16: Бара.
15: 13.
16: Тера.
15: 14.
16: Чодаха.
15: 15.
16: Пандраха.
15: 16.
16: Солаха.
15: 17.
16: Сатраха.
15: 18.
16: Атара.
15: 19.
16: Унис.
15: 20.
16: Бис.
12: Учим пакистанский. Авось пригодится. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
17: Чужими руками жар загребают. Россия создает новые площадки для запуска боевых беспилотников возле границ Беларуси.
18: 12 часов 3 минуты услышала сильный гул в небе. Вышла на балкон и увидела дрон над Слуцким сахарным заводом. Через 20 минут повторилось еще 2 раза. Люди боятся написать, что видели, потому что опасаются проблем.
17: Так жители Слуцка описывают беспилотники, которые постоянно замечают в окрестностях города. Люди признаются, что боятся последствий.
19: Нам же никто не говорит, чей это дрон, боевой или нет. Бывает и упадет где-то, пока везло, что не на дома или наши головы. Но любое везение заканчивается.
17: За последние 2 года Беларусь стала одним из ключевых маршрутов для российских дронов во время атак по городам Украины. Согласно официальным данным, за 2025 год на территории Беларуси зафиксировано более 1400 нарушений воздушного пространства. А внутренние войска обезвредили около 520 дронов, треть из которых – боевые. За одну неделю мая зафиксировано 116 случаев нарушения воздушного пространства Беларуси. Об этом доложил на днях командующий ВВС Андрей Лукьянович.
20: Эта инфраструктура создает дополнительный риск для белорусской территории. Часть дронов падает, часть приходится обезвреживать. Все это – последствия использования нас как транзитной зоны.
17: Основные площадки для запуска дронов расположены в Брянской, Орловской и Смоленской областях России. Всего 5 крупных комплексов. Некоторые комплексы имеют десятки стационарных пусковых установок, сотни хранилищ для беспилотников и инфраструктуру для реактивных гераний, рассказывает военный эксперт Анатолий Храпчинский.
0: размещение пустовых комплексов у границ Беларуси одно из самых выгодных для российских атак. Это позволяет наносить удары напрямую по Киеву и западным регионам Украины и усложняет работу украинской противовоздушной обороны. Беларусь фактически становится хабом или транзитной зоной для этих операций. Ясно, что у таких действий есть последствия непредвиденные.
17: Масштабные пусковые комплексы, ежедневные залеты и использование белорусского воздушного пространства делают страну транзитной зоной для атак, создавая высокий риск для безопасности, предупреждают эксперты. По их словам, это фактически превращает Беларусь в арену чужой войны, а местные жители становятся свидетелями и потенциальными жертвами таких операций. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
12: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.

0: стране. И меня очень беспокоила ситуация с браконьерством. Браконьерство у нас цвело и пахло, как в народе говорят. За это время уже другая проблема появляется. Это я вижу из информации, которую в средствах массовой информации получаю прежде всего, что у нас столько животных развелось, что проблемы возникли на дорогах. Но вопрос не в этом, что инспекция сегодня не нужна, и мы ее, как некоторые говорят, сливаем в Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды. Ничего подобного. Постепенно, как мы и договаривались, как были поставлены мною условия, мы не делаем резких телодвижений каких-то, даже если видим, что где-то что-то надо или кого-то объединить. И никакого слива здесь происходить не должно. И это во-первых. А во-вторых, мы еще обсудим этот вопрос. Как за, так и против много людей. Возражают некоторые. Ну, ясно, я делю на три или, может, даже на больше, когда возражают те, кто сегодня работает в инспекции. Это во-первых. А во-вторых, инспекция как выполняла, так и будет выполнять свою роль. Неважно, где она будет находиться, в Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды, или же она напрямую будет подчинена президенту.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
2: Это уже похоже на бензиновую лихорадку. На Кубани закрываются АЗС, в Крыму топлива почти нет, а если есть, то по 100 рублей за литр. В Краснодарском крае на фоне топливного кризиса временно остановили отпуск топлива на 15 автозаправочных станциях. Об этом сообщил региональный оперштаб в своем телеграм-канале со ссылкой на данные Министерства ТЭК и ЖКХ края. Ограничения затронули заправки в Краснодаре, а также Красноармейском, Кущевском, Славянском и Усть-Лабинском районах. Речь в основном идет о небольших частных АЗС. При этом, согласно сообщению, в Темрюкском районе, граничащем с Крымом, на 7 заправках образовались очереди от 20 до 100 автомобилей. Еще 8 июня власти Краснодарского края предупреждали, что часть из более чем 500 АЗС, закупающих топливо мелким оптом без долгосрочных контрактов, столкнулась с его отсутствием. Перебои фиксировались и на сетевых заправках. На фоне резкого роста спроса поставки не успевали покрывать потребности.
3: Его не успели подвести из-за резкого роста спроса. Проблемы носят кратковременный характер, и в настоящее время крупные сети корректируют графики поставок на свои заправки.
2: О возможных локальных сбоях заявляли и в Ростовской области. Вице-губернатор региона по вопросам промышленности и энергетики Игорь Сорокин отмечал, что крупные сети продолжают работать штатно. Однако возможны локальные затруднения на небольших заправочных станциях.
4: Среди причин – снижение объемов производства на ряде нефтеперерабатывающих заводов из-за внеплановых ремонтов и высокая загруженность транспортной сети РЖД. Принимаются меры для предотвращения дефицита топлива.
2: Но особенно сильно перебои с поставками топлива ощущаются в Крыму. Цены на бензин там на 20% превысили московские и достигли почти 90 рублей за литр. А у перекупщиков цены выросли еще сильнее. На сайтах объявлений бензин предлагают по 130, а то и 150 рублей за литр. Это примерно на 50% выше официальных цен крымских АЗС. На фоне кризиса в Симферополе уже возбудили административное дело против 26-летнего жителя Ялты, который перепродавал бензин по завышенным ценам, сообщили в полиции.
5: Мужчина закупал топливо в условиях дефицита и затем реализовывал его через объявление. В отношении него составлен протокол за осуществление предпринимательской деятельности без лицензии.
2: Участники нефтегазового рынка предупреждают, что Россия может столкнуться с резким ростом цен на бензин из-за проблем нефтеперерабатывающих заводов, которые обеспечивают около 14% внутреннего рынка. Однако атаки беспилотников не единственная причина подорожания бензина, говорит экономист Денис Рябцев.
6: Причин есть еще несколько. Стоит не забывать и про повышенный спрос. Есть увеличение автотрафика по там, крупным трассам. Это значит то, что вам нужно больше бензина. Не стоит забывать и про армию, которая тоже является большим потребителем и бензина, и прочих материалов переработки нефти, которые нужно же чем-то заправлять танки и прочую военную технику.
2: Дороговизна топлива напрямую влияет на ускорение инфляции, ведь стоимость бензина закладывается в доставку всех товаров и автоматически повышает стоимость конечной продукции для покупателя. Поэтому россиянам следует готовиться к последующему росту

0: цен на продукты, товары и услуги, отмечают эксперты.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
2: Президент Александр Лукашенко о плане действий для нового министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Максима Лысенко.
3: Что касается вашего министерства, вы понимаете, что есть предложение подключить к вам еще и инспекцию по охране животного и растительного мира, которая непосредственно была в подчинении президента. В свое время мною создавалась эта инспекция для того, чтобы навести порядок в стране. И меня очень беспокоила ситуация с браконьерством. Браконьерство у нас цвело и пахло, как в народе говорят. За это время уже другая проблема появляется. Это я вижу из информации, которую в средствах массовой информации получаем прежде всего, что у нас столько животных развелось, что проблемы возникли на дорогах. Но вопрос не в этом, что инспекция сегодня не нужна, и мы ее, как некоторые говорят, сливаем в Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды. Ничего подобного. Постепенно, как мы и договаривались, как были поставлены мною условия, мы не делаем резких телодвижений каких-то, даже если видим, что где-то что-то надо или кого-то объединить. И никакого слива здесь происходить не должно. И это во-первых. А во-вторых, мы еще обсудим этот вопрос. Как за, так и против много людей возражают некоторые. Ну, ясно, я делю на три или, может, даже на больше, когда возражают те, кто сегодня работает в инспекции. Это во-первых. А во-вторых, инспекция как выполняла, так и будет выполнять свою роль, неважно, где она будет находиться, в Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды, или же она напрямую будет подчинена президенту.
4: Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
5: Мосаме сарма.
4: Лето.
5: Мосаме гарма.
4: Весна.
5: Бахар.
4: Осень.
5: Хизан.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится.
6: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
7: Всем привет! В эфире «Между строк». Сразу к делу. Почти 40% всех расходов средней белорусской семьи уходят на еду. 4 из 10 заработанных рублей тратятся просто на то, чтобы семью прокормить.
8: Да, и тут речь вообще не идет о еженедельных походах в рестораны или, не знаю, крафтовых сырах с устрицами. Это самые базовые вещи. Хлеб, молоко, картошка, ну, какие-то дешевые макароны.
7: Именно. По сути, это такая математика абсолютного выживания. Сегодня предстоит погружение в массив экономических отчетов и статистики, чтобы разобраться в структуре расходов в Беларуси.
8: Ага, потому что за красивым фасадом официальных цифр, где, ну, фигурируют какие-то 3% бедных, скрываются совершенно другие механизмы. Механизмы того, как семьи реально сводят концы с концами.
7: Вот эта цифра в 40%, она же действительно заслуживает пристального внимания. Давай переведем ее в понятные категории. Если доход семьи составляет, ну, скажем, 2000 рублей, то около 800 рублей каждый месяц буквально растворяется в холодильнике.
8: Угу, просто съедается.
7: Да-да. В экономике есть фундаментальное понятие «закон Энгеля». Он работает безотказно. Чем выше уровень благосостояния общества, тем меньшую долю в доходах занимают расходы на еду.
8: 100%. В развитых экономиках, например, в Германии или Великобритании, эта доля держится на уровне 10, но максимум 13%. В Польше это где-то 17-20%.
7: Вот. А показатель, который приближается к 40%, в Беларуси это классический маркер очень низкого уровня жизни.
8: Слушай, я бы тут немного поспорила или, ну, предложила бы взглянуть под другим углом. В Беларуси же исторически сложилась огромная культура застолий.
7: Ну, есть такое, да.
8: Люди просто привыкли обильно готовить, встречать гостей полными столами. Вспомнить любые праздники еды всегда должно быть с запасом, чтобы ломилось просто. Может, эта огромная статья расходов объясняется не столько бедностью, сколько, ну, укоренившимися традициями?
7: Звучит логично, но этот аргумент про традиции как бы не выдерживает проверки реальности. Особенно если проанализировать само содержимое продуктовых корзин.
8: В смысле?
7: Ну, смотри, закон Энгеля учитывает не только объем еды, но и качество. Когда цены растут, люди не увеличивают траты ради сохранения вот этого роскошного застолья. Происходит совершенно другой процесс.
8: Жесткая оптимизация?
7: Да, жесткая оптимизация калорий. Полноценное мясо незаметно заменяется куриными субпродуктами. Свежие овощи, особенно не в сезон, просто пропадают со стола. Вместо них появляются дешевые консервы или крупы.
8: А, то есть это не про гастрономию, это про математику.
7: Главный критерий при выборе продуктов – получить максимум калорий за минимальные деньги.
8: Именно так механизм и работает. Выбор смещается в сторону продуктов по акции или под марками собственной дешевой линии супермаркетов. И это, кстати, отлично объясняет, почему скачок цен на обычную гречку или подсолнечное масло вызывает такую острую реакцию.
7: Ну да, когда 40% бюджета уходит на базу, подорожание углеводов – это прямой удар по физическому выживанию. Это же не отказ от деликатесов, это удар по самому необходимому.
8: Совершенно верно. Хорошо, давай двигаться дальше по этой финансовой карте. 800 рублей оставили в продуктовом. Следующая огромная категория – это ЖКХ и обязательные платежи.
7: О, да. Электричество, вода, отопление, вывоз мусора. На них уходит примерно 25% бюджета. И тут есть одно критическое отличие от расходов на еду. Еду можно как-то варьировать, ну, купить крупу вместо курицы. Но квитанцию за отопление в январе оптимизировать возможно-невозможно.
8: Угу. Это непреложное обязательство перед государством. По сути, своеобразный налог на право жить в теплой квартире. И этот налог, что самое интересное, бьет по регионам совершенно непропорционально. Зарплаты в небольших районных центрах могут быть в полтора, а то и в два раза ниже столичных. Но тарифы на воду и электричество принципиально не отличаются.
7: Да-да-да.
8: И в итоге для семьи из региона зимняя квитанция за коммуналку откусывает просто катастрофическую часть бюджета. Альтернативы нет. Если не платить, пойдет пение, а потом отключение базовых благ.
7: Возвращаемся к нашей математике. Значит, 40% еда, 25% обязательные платежи, в сумме 65%. На все остальное – одежду, обувь, лекарства, бытовую химию, транспорт – остается 35%.
8: От 2000 это...
7: 700 рублей.
8: Да, 700 рублей.
7: На семью из нескольких человек. На целый месяц. Сумма просто микроскопическая.
8: И вот тут вступает в силу один из самых жестоких экономических парадоксов. Эффект накопленной бедности. Или штраф за бедность, как это иногда называют.
7: Штраф за бедность. Звучит мощно.
8: Так и есть. Поскольку свободных денег почти не остается, люди переходят к практике отложенного потребления. Например, покупка зимних сапог становится прям стратегическим проектом. Деньги на них начинают откладывать еще с середины лета. Но настоящая проблема кроется в самом моменте покупки.
7: Потому что покупается самое дешевое из возможного.
8: Угу. Просто потому, что на вещь среднего или высокого качества нет единовременной суммы, покупается дешевая зимняя куртка или дешевые ботинки. И механизм этого штрафа очень прост. Дешевая куртка теряет свойства и рвется уже через полтора сезона.
7: А качественная прослужила бы лет 5-7.
8: Да, в результате на дистанции в 10 лет человек вынужден купить 5 дешевых курток, суммарно тратится гораздо больше денег, чем стоила бы одна нормальная вещь. Бедность буквально заставляет переплачивать.
7: Замкнутый круг постоянных трат на вещи плохого качества.
8: И вырваться из этого цикла можно только, если есть свободный финансовый зазор, запас прочности. А его у большинства просто нет. Платят дважды, а то и трижды за одно и то же.
7: Хорошо, но если картина настолько мрачная, возникает логичный вопрос к официальной статистике. Данные говорят, что за чертой бедности в Беларуси находится чуть более 3% населения.
8: Ну да, около 300 тысяч человек.
7: 3% для любой экономики звучит как феноменальный успех. Как этот триумф цифр бьется с реальностью, где невозможно купить нормальную стиральную машину?
8: Разгадка кроется чисто в методологии. Эти 3% высчитываются на основе бюджета прожиточного минимума. А это предельно жесткая, минимально возможная сумма. Она рассчитана исключительно на физическое поддержание жизни. Статистика не врет, она просто использует очень специфическую линейку.
7: То есть настоящая проблема находится не под этой чертой, а буквально на пару миллиметров выше нее.
8: Идеальное описание – это хождение по финансовому канату. Если доход семьи превышает прожиточный минимум, ну, скажем, на 50 рублей, все государство считает их благополучными.
7: А в реальности поломка старого холодильника за 700 рублей превращается в локальную катастрофу.
8: Именно. Свободных денег-то нет. Официальные отчеты не фиксируют ситуации, когда родители экономят на фруктах для детей ради ремонта сантехники. Это огромный пласт скрытой бедности. Он просто замаскирован под бытовую стабильность.
7: И эта скрытая бедность отлично объясняет колоссальный бум потребительских кредитов и карт рассрочек. Если присмотреться, рассрочки сейчас берутся не на квартиры или машины.
8: Ой, нет.
7: В долг оформляются базовые вещи. Мобильные телефоны, чайники, микроволновки. Оформление кредита на холодильник – это же ярчайший сигнал о том, что текущие доходы не покрывают даже базу.
8: Но банки и ритейлеры прекрасно понимают эту уязвимость. Весь маркетинг выстроен вокруг идеи «возьми сейчас, плати потом». У человека сгорает холодильник, еду хранить негде. Это экстренная ситуация.
7: И он берет технику в рассрочку.
8: Да, и в и без того напряженном бюджете появляется новая гиря – ежемесячный платеж. Долговая нагрузка начинает наслаиваться, следующий форс-мажор потребует нового кредита.
7: Слушай, ну рассрочка на чайник – это еще полбеды. Самая опасная форма скрытой экономии – это экономия на здоровье. Она вообще не видна в ежедневных чеках. Формально же существует бесплатная медицина.
8: Угу, формально.
7: Но на практике ожидание талона к узкому специалисту может растянуться на недели или месяцы, а свободных денег на визит в частный медцентр нет.
8: Механизм тут работает жестко. Выбирается стратегия лечиться до последнего. Болевые симптомы просто игнорируются или заглушаются дешевыми дженериками.
7: Потому что оригинальные препараты стоят дорого.
8: Да. Проблема откладывается до того момента, пока не станет критической. Стоматология – это прям хрестоматийный пример. Зуб начинает болеть, покупаются копеечные обезболивающие, в итоге зуб приходится просто удалять. Про импланты речь вообще не идет. Их стоимость для семьи со средним доходом сопоставима, ну, с полетом в космос.
7: И это касается не только зубов. Пропущенная из-за нехватки времени и денег диспансеризация превращается в запущенную гипертонию или недиагностированный диабет. Экономия на базовом чекапе сегодня выставляет огромный счет завтра.
8: Неподъемный счет. К моменту, когда случается инсульт, ресурсов на качественную реабилитацию уже просто нет.
7: Знаешь, иногда кажется, что из этой ловушки дорогих кредитов и коммуналки можно сбежать, сменив декорации, вырваться из города в сельскую местность, зарплаты там ниже, но ведь есть мощный буфер, личное подсобное хозяйство.
8: Огороды.
7: Ну да, куры, картошка. В массовом сознании часто рисуется идиллия. Свой участок земли дает независимость от магазинов.
8: Эта иллюзия очень опасна. Важно различать модное фермерство из соцсетей, где ради удовольствия выращивают органические кабачки, и реальное выживание в деревне. Огород в таком контексте – это не хобби. Это изматывающий физический труд.
7: Который служит одной цели – заменить отсутствующие деньги.
8: Абсолютно. По сути, происходит прямая конвертация собственного здоровья и времени в калории. Человек тратит невозобновляемые ресурсы на выращивание еды просто потому, что не может пойти и купить ее в супермаркете.
7: Ситуация же еще усугубляется тем, что цены в сельских магазинах из-за логистики часто выше городских.
8: Да, да, да. И возникает тотальная изоляция от современной экономики потребления. Походы в кино, театр, кафе или фитнес для огромного числа людей в регионах просто не существуют в их реальности. Это другой мир.
7: Кстати, говоря о регионах и уязвимых группах, невозможно обойти стороной еще один механизм формирования доходов.
8: Пенсии, пособия.
7: Именно. Для множества семей пенсионеров, людей с инвалидностью, многодетных, пенсии и детские пособия является не просто дополнением, это несущая конструкция всего бюджета.
8: И это создает состояние тотальной уязвимости. Механизм предельно прост. Наемный работник в частном секторе может попытаться сменить компанию, взять дополнительные смены, попросить повышения.
7: У него есть хоть какие-то рычаги.
8: Да, а получатель государственных выплат таких рычагов лишен полностью, он может только ждать.
7: И если инфляция разгоняется, цены растут каждую неделю, а пособие индексируется с опозданием, семья стремительно беднеет. Номинально на карту приходит та же сумма, но купить на нее можно на треть меньше.
8: Знаешь, эта зависимость имеет глубокие психологические и политические последствия. Когда физическое выживание семьи зависит от того, поступят ли государственные деньги в следующем месяце, формируется очень жесткая модель поведения.
7: Правило не раскачивать лодку?
8: Именно. Человек избегает любых конфликтов с системой, потому что эта система его единственный источник питания.
7: Если собрать все эти элементы в единую картину, 40% на продукты, жесткие коммунальные платежи, поломки дешевой техники, кредиты на чайники, огороды вместо отдыха. Какой финальный диагноз можно поставить такой финансовой модели?
8: Диагноз звучит как хронический нулевой баланс.
7: Нулевой баланс?
8: Да. Это абсолютное отсутствие накоплений и подушки безопасности. Жизнь в режиме от зарплаты до зарплаты. Каждый новый месяц семья начинает с чистого нуля. Получили деньги, раздали долги, оплатили счета, закупили продукты. Все, ресурсы исчерпаны.
7: И в такой системе любой внешний шок, задержка зарплаты на пару дней или внезапная простуда, когда нужны антибиотики, это моментальный кризис всего бюджета.
8: Угу.
7: И здесь мы подходим к скрытым последствиям, которые вообще не отражаются в экономических отчетах. Как хронический нулевой баланс ломает человеческую психику? Что происходит с мозгом, когда он годами находится в режиме выживания?
8: Жизнь в условиях нехватки денег – это непрерывный стресс. Мозг постоянно затапливается кортизолом.
7: Гормоном стресса.
8: Да-да, когнитивная нагрузка настолько высока, что исполнительные функции мозга, отвечающие за долгосрочное планирование, просто блокируются. Горизонт планирования сужается ровно до 30 дней.
7: До следующей получки.
8: Точно. Вопросы о том, кем человек видит себя через 5 лет, они просто не имеют смысла. Вся нейробиология сосредоточена на том, как дотянуть до 20 числа.
7: Люди привыкают годами не путешествовать, не менять обстановку. И в какой-то момент просто перестают об этом мечтать.
8: Но самое тяжелое последствие – как эта модель передается дальше.
7: Детям.
8: Да, многие думают, что бедность наследуется через генетические установки лени. Это миф. Психология бедности передается через наблюдение. Дети видят микровыражение паники на лицах родителей у кассы, когда итоговая сумма оказывается чуть больше ожидаемой.
7: Они видят, как товары возвращаются на полки.
8: Угу. И с ранних лет усваивают нейронную связь между деньгами, страхом и тревогой. Ребенок учится подавлять свои желания в зародыше. Он понимает, просить новые кроссовки небезопасно для эмоционального фона семьи.
7: Страшная картина на самом деле. Давай подводить итоги. Структура расходов домохозяйств в Белоруссии – это не просто набор скучных процентов из отчетов. Это подробная финансовая карта выживания.
8: Да, замаскированная под стабильность.
7: Когда половина доходов сгорает на базовых калориях, а еще четверть уходит на тепло и свет, у людей физически не остается пространства ни для образования, ни для инвестиций в здоровье, ни просто для права на ошибку.
8: Жизнь превращается в бесконечное лавирование между полками с акционными товарами и попытками закрыть платеж по рассрочке за микроволновку.
7: Это действительно глубокая и тревожная мысль, с которой стоит остаться наедине. Спасибо, что вместе разбирали эти сложные механизмы. Надеюсь, после этого погружения сухие цифры в статистике и чеки из магазинов обретут совершенно новый смысл. Анализируйте информацию и задавайте вопросы. До новых встреч.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав?
6: Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
9: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. Сегодня мы поговорим о льготном стаже для тех, кто работает во вредных условиях. Вот вопрос от Жанны. Я работаю санитаркой в приемном отделении детской инфекционной больницы. У нас есть надбавка за вредность. Мне 57 лет. Могу ли я уйти на пенсию раньше? Отвечаю вам, Жанна. Работа в инфекционных отделениях действительно часто дает право на досрочный выход на пенсию. Но здесь важны детали. Чтобы претендовать на эту льготу, нужно, во-первых, что касается перечня должностей, убедиться, что ваша должность входит в специальный список работ с вредными условиями труда. Этот список утвержден законодательством. Во-вторых, льготные справки. На руках у вас должны быть справки о характере и условиях труда, подтверждающие вашу занятость именно в этих условиях. Ну и общий вредный стаж. Нужно сложить все периоды, например, ваши годы работы с 2007 по 2010 и с 2016 по текущий момент, чтобы понять, а набралось ли достаточное количество лет для льготы. И вот только детальный такой анализ ваших документов поможет определить точный возраст выхода на заслуженный отдых. Друзья, не бойтесь защищать всегда свои интересы, консультируйтесь с профессионалами, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
10: Радиосигнал 666 АМ.
6: Важный сигнал.
11: Беднее врачей, только учителя. Соцсети накрыл флешмоб медиков после заявления президента о плохой зарплате в Европе.
12: Я задал вопрос нашим начальникам, вашим начальникам, моим подчиненным. Может, кто-то в Польшу хочет поехать, зарплаты и прочее. Нет, говорят, уже назад хотят вернуться. Мы это чувствуем. Я это вижу по нашей комиссии. Туда уже обращаются сбежавшие, в том числе врачи, учителя. Пожалуйста, мы вас примем. Посуду мыть там, еще чего-то.
11: С таким заявлением о врачах, которые уехали работать за границу, выступил Александр Лукашенко. По словам президента, возвращается на родину из плохих условий в соседней Польше.
12: Возвращаются обратно. И я не скажу, что это плохие люди. В основном это неплохие были врачи. Съездили, потеряли время, потеряли деньги. Некоторые семьи свои потеряли. Что получили? Никому мы там не нужны.
11: Белорусские медики, которые трудятся в Европе, отреагировали на слова президента моментально и засыпали соцсети тысячами роликов, где опровергают сказанное.
13: В месяц у меня выходит около 3000 евро на руки. Работа напряженная. 8 часов приема пациентов плюс подработки. Иногда приходится ездить в другие города. Но зарплата позволяет планировать жизнь, семью, развиваться профессионально. В Беларуси за такой же труд столько бы не заплатили.
14: Я сначала в Польше была, а потом рискнула откликнуться на вакансию в Нидерландах. Работаю 32 часа в неделю, включая дежурство. Для голландцев это тяжелая, но нормальная нагрузка. И зарплата на порядок выше, чем в Минске. Здесь есть возможность развиваться, повышать квалификацию, получать стабильный доход. Дома таких условий и заработка просто нет, чтобы не вешал на уши Александр Григорьевич. Это рассчитано только на внутреннюю аудиторию.
13: Да, дежурство длинное, график плотный, но зарплата позволяет решать бытовые вопросы и откладывать на будущее. Ты чувствуешь, что труд оценивает по достоинству. Дома про такое можно только мечтать.
11: Эксперты подтверждают, зарплаты белорусских врачей в Европе несравненно выше, чем дома. Цифры в этом плане куда более красноречивы, заявляет экономист Игорь Боровик.
15: Если сравнивать усредненные зарплаты врачей в Беларуси и Польше, разница почти в 3,5 раза. Средний белорусский доктор после вычета налогов получает около 3725 рублей, а его польский коллега – почти 12 945 рублей на руки. Даже если учесть более высокие цены в Польше, уровень жизни там для врачей заметно выше. Даже в пересчете на картошку, молоко или мясо среднестатистический медик в Беларуси заметно уступает медику в Польше. Конечно, они прямо спят и видят, как соглашаются на предложение Лукашенко вернуться и мыть полы. Охотно верим.
11: При этом внутри Беларуси ощущается острая нехватка медицинского персонала. Больницам и поликлиникам требуются тысячи врачей и медсестер, а Минздрав при этом обещает закрыть врачебные вакансии только к 2028 году. Но если у вас есть жалобы на медицину, рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
16: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
11: ГОСТом и не пахнет. Белорусы жалуются, что любимые сырки с пандой уже не те. Савушкин продукт изменил рецептуру.
14: Сырки с пандой Мишу. Кошмар какой-то стали. Теперь глазурь кажется такой же сухой, как и у других сырков. Я прекрасно помню этот мягкий шоколадный слой, который не нужно было разламывать зубами при надкусывании. А сейчас именно так и происходит. Она хрустит. Это не то.
13: Долгое время покупали только эти сырки. В последней доставке они какие-то другие. Глазурь отличается. Не в лучшую сторону для меня. Это правда, согласен.
14: Испортили такой хороший продукт. Глазурь как пластилин стала. Не нужно менять составы. Точно же где-то начали экономить и заменили ингредиенты.
11: На Полоцком молочном комбинате подтвердили, что за рецептуру и производство сырков теперь полностью отвечают сотрудники Савушкина продукта. Однако последние опровергают догадки о вмешательстве в традиционный рецепт.
17: Мы изменили только упаковку. Рецептуру не меняли. Мы заинтересованы в том, чтобы сохранить первоначальный вкус сырка и не потерять армию его поклонников. Эта процедура связана и с Минздравом, и с другими инстанциями. Она предусматривает много бюрократических этапов. Из изменений можно отметить то, что сырки выпускаются на новом, более современном оборудовании. А так, восприятие вкусов – все же очень субъективная вещь.
11: Напомню, что легендарный Полоцкий молочный комбинат в апреле передали Савушкину продукту. О слиянии предприятий заявила председатель Совета Республики Наталья Качанова.
14: В соответствии с поручением президента Лукашенко по Полоцкому молочному комбинату было принято такое решение. Теперь сюда зайдет крупный переработчик молочной продукции «Савушкин продукт», известная не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами.
11: Эксперты отрасли отмечают, что Савушкин продукт Александра Машенского уже не первый раз забирает проблемное предприятие. Так, в 2018 году под его контроль перешел Оршанский молочный комбинат, в прошлом году – Савушкин Орша. В обоих случаях качество и вкус молочки стали, если и не хуже, то другими, жалуются потребители. Они переживают, что такая перспектива ждет и молочные продукты Полоцкого молочного комбината, а сырки с пандой – только начало. И помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
16: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
18: Студенты не пушечное мясо. В вузах по всей России для вербовки студентов на фронт проводят телемосты с бойцами СВО. Учебные заведения все сильнее становятся похожи на филиалы военкоматов. Чтобы заманить молодежь на фронт, Минобороны запустила новый формат – онлайн-телемосты со студентами. Прямо во время пар учащимся включают видеотрансляции с передовой. Действующие бойцы, например, из подразделений БПЛА, показывают подросткам, как это круто и перспективно – уметь управлять дронами. И, конечно, обещают огромные подъемные солидные премии за каждую единицу подбитой техники. На днях такой телемост провели для Пашковского сельхозколледжа. А до этого онлайн-агитацию опробовали в учебных заведениях Сибири, говорит военный юрист Иван Чувеляев.
19: Это новая, очень хитрая тактика вербовки. Молодежи пытаются продать войну как безопасную компьютерную игру. Мол, вы будете сидеть в глубоком тылу с джойстиком в руках и получать за это огромные деньги. Но это циничный обман. Операторы БПЛА сейчас – это цель номер один для противника. По ним прилетает в первую очередь. Студентов просто заманивают красивой картинкой, забывая сказать главное. Любой контракт с Минобороны в 2026 году – это билет в один конец, расторгнуть его до конца боевых действий невозможно.
18: Но согласны с такой математикой далеко не все. В Якутске студенты устроили настоящую партизанскую акцию протеста. Стены Северо-Восточного федерального университета и других местных институтов за одну ночь покрылись жесткими граффити. Надписи гласят: «Студенты не пушечное мясо. Вузы равны военкомату». Авторы акции выпустили манифест, где прямо заявили, что университеты должны быть пространством для науки и знаний, а не пунктами сбора мобилизационного ресурса. Якутская молодежь открыто взбунтовалась против того, чтобы ее превращали в расходный материал, говорит местная студентка Наталья.
20: У нас в университете дышать уже нечем от этой пропаганды. Нам постоянно втирают про патриотизм, крутят эти ролики, теперь еще и телемосты устраивают. Ребята озлоблены. Мы поступали учиться, мы хотим мирной жизни, развивать свою республику, учить свой язык, двигать науку. Почему из нас пытаются сделать штурмовиков? Эти граффити на стенах – это крик души всего нашего поколения. Мы не хотим умирать за чужие интересы. И пусть ректорат поймет, что нас не получится молча упаковать в автобусы.
18: Как отметили студенты-активисты, Якутск стал ярким примером того, как сильно перегрето недовольство в национальных республиках, которые и без того потеряли на фронте слишком много мужчин. Попытки Минобороны дотянуться до вчерашних школьников через экраны мониторов начинают вызывать обратную реакцию молодежи.
16: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
2: Председатель Комитета государственного контроля Василий Герасимов о результатах проверок, проведенных в сфере благоустройства.
21: Тот анализ, который мы проводили и в 2025 году, и уже в 2026 году, как я отвечал, говорит о том, что местные органы власти пошли по пути занижения объемов, которые необходимо выполнить. Не только по работам, но и по территориям. И когда мы проводили даже те же прямые линии по этой теме, люди отмечали, что не сделали мы революцию условно в этом вопросе. Поэтому и в 2026 году мы обращали внимание на то, что необходимо усиливать эту работу. Но там есть и те вопросы, о которых вы говорите. У нас есть один план, потом много всяких дублирующих планов. И вообще порядок планирования, все, что связано с благоустройством, оно требует некоторого упрощения. Для того, чтобы на все вот эти процедурные моменты мы не тратили годы, а больше свою энергию пускали в конкретные объекты и в конкретные мероприятия. Поэтому, если какие-то будут у вас соображения на этот счет, мы готовы вместе поработать.
22: Благодарю за ответ.
16: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
23: Недешевая жизнь. Белстат опубликовал данные инфляции за май. Больше всего подорожали продукты и услуги. По данным Белстата, в целом потребительские цены за месяц выросли на 0,1%, а с начала года более чем на 2,5%. Больше всего в мае подорожали услуги на 0,4%. Если сравнивать с декабрем прошлого года, то услуги подорожали почти на 6%, продукты на 1,5%, а непродовольственные товары на 1,4%. Таким образом, основным драйвером роста цен в Беларуси остаются услуги, тогда как стоимость товаров меняется значительно медленнее, говорит экономист Анастасия Лузгина.
0: Действительно, вот если мы сравним разные виды там, товаров и услуг, то, например, в целом цены потребительские с начала года там выросли менее чем на 3%. А услуги, цены на услуги выросли где-то на 4,4%. Да? То есть они опережают средний рост цен.
23: Средняя сумма, которую покупатели тратят за один поход в магазин, в торговые центры и на рынке, в этом году заметно выросла. Сами белорусы говорят, что подорожало все – коммуналка, одежда, товары первой необходимости и продукты. При этом Александр Лукашенко ранее обращался к правительству с просьбой заняться инфляцией.
3: Конечно, особое внимание борьбе с инфляцией. Цены – вопрос номер один для людей. Такого всплеска, который произошел минувшей осенью, больше допускать категорически нельзя. Какими хотите способами – монетарными, регуляторными, административными, но добивайте, чтобы, как условились, держать коридор в районе 7%. Эта цифра должна быть красной линией. Ее должен понимать бизнес, производитель и торговля. Иначе меры будут приняты самые жестокие.
23: Однако инфляция оказалась больше, чем ожидал президент. Цены на продукты и предметы первой необходимости продолжают расти. Это признает и депутат Ирина Луканская.
5: Не будем закрывать глаза и скрывать, будем действительно говорить правду. Мы имеем рост цен порядка 10%. И в основном это продовольственные товары, то есть это товары повседневного спроса. Анализируя цифры, хочется отметить, что складывается, скажем так, наименее благополучная ситуация по росту цен.
23: Инфляция в Беларуси могла быть в два раза выше, если бы не ее госрегулирование, отмечают эксперты. Однако такое ручное удержание цен имеет обратную сторону. Грозит, среди прочего, дефицитом товаров, отложенным подорожанием и ослаблением рубля. Эксперты считают, что правительство не откажется от такого регулирования, но может пойти на дальнейшее послабление, если ухудшится финансовое состояние бизнеса. Это может привести к кризису неплатежей, который заденет банковскую систему, говорит экономист Александр Кравцов.
22: В результате экономика погрузится в рецессию в сочетании с повышенной инфляцией и значительным ослаблением рубля, а ее продолжительность и глубина будут зависеть от реакции властей.
23: При этом эксперты видят также внешние риски, которые могут существенно ограничить возможности властей по сдерживанию роста цен административными рычагами и потребовать ослабления ценового контроля. Аналитики обращают внимание на накаленную военно-политическую и социальную обстановку в мире. Любое обострение конфликта может вызвать проблемы с логистикой и сокращение добычи энергоресурсов. В этом случае возможен рост инфляционного давления в мире и ослабление экономической активности, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
24: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
25: Учим пакистанский вместе.
26: Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
27: Пир.
26: Вторник.
27: Мангал.
26: Среда.
27: Будх.
26: Четверг.
27: Джумерат.
26: Пятница.
27: Джума.
26: Суббота.
27: Хафта.
26: Воскресенье.
27: Итвар.
24: Учим пакистанский. Авось пригодится.
28: Из первых уст.
2: Президент Украины Владимир Зеленский изложил формат следующего раунда мирных переговоров с Россией.
29: Нормандский формат. Это было в прошлом. Нам не нужно повторять Минские соглашения, договоренности, поэтому я думаю, что Е3 будет лучше, чем другие форматы, которые были в прошлом.
30: Я думаю,
29: Я думаю, так, это моя позиция, с всем уважением к Соединенным Штатам. Не может быть просто в любом формате, потому что нам нужны будут гарантии безопасности со стороны Европы и Соединенных Штатов. Мы будем рады видеть, конечно же, американскую команду. Я имею в виду, что мы не должны повторять такую ошибку, когда одна страна, там другая страна, большая, маленькая, принимает какие-то решения вместе с Россией, потом кладет это все на стол и говорит, вот такая идея. Нет, мы такие переговоры без нас не примем, когда война идет на нашей территории, когда потери несет в основном Украина, поэтому ничего про нас без нас.
28: Новости регионов. На радиосигнал.
23: 13-летний мальчик утонул в водоеме Копани в Глубокском районе Витебской области. Как сообщает пресс-служба МЧС, трагедия произошла в деревне Лозичи. Ребенка из воды извлекли спасатели. После реанимационных мероприятий медики констатировали смерть подростка. По информации Следственного комитета, днем 10 июня два мальчика 13 и 12 лет играли во дворе дома. Во время игры мяч упал в пруд, выкопанный на дворовой территории. Старший попытался достать его ногой, но сорвался. 12-летний стал помогать, но тоже оказался в воде. При падении последнему удалось зацепиться за корень дерева, и он стал звать на помощь. На крики прибежали взрослые, которые помогли выбраться 12-летнему. Однако спасти второго ребенка не удалось. Глубина пруда составляет 1,5 метра. Глубокский районный отдел следкома проводит проверку по данному факту. Милиция удержала минчанку от шага из окна. В оперативно-дежурную службу Первомайского РУВД Минска поступило сообщение о семейном скандале. Как сообщили в ГУВД, Мингорисполкома выяснилось, что 73-летняя женщина поссорилась с сожителем и, решив все поменять, встала на оконный отлив, одной рукой держась лишь за раму. Прибывшие на место милиционеры вместе с работниками МЧС смогли наладить контакт с минчанкой и в итоге убедили ее вернуться в квартиру. Необычная и потенциально опасная ситуация произошла на трассе М6 недалеко от Налибокской пущи. На проезжую часть неожиданно выбежали тарпаны, оказавшись прямо перед автомобилем. К счастью, водитель заранее снизила скорость и успела среагировать, благодаря чему столкновение удалось избежать. Подобные встречи с дикими животными на дорогах становятся все более частыми, поэтому автомобилистам рекомендуют быть особенно внимательными на участках, проходящих рядом с лесными массивами. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
28: Важный сигнал.
23: Своих продуктов не осталось. Импорт из России в Беларусь вырос на четверть. Что закупаем? По итогам первого квартала поставки российской сельскохозяйственной и пищевой продукции в Беларусь превысили $1 млрд. Это на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Беларусь вошла в тройку крупнейших покупателей российского продовольствия. Наибольший рост показали свинина и свиные субпродукты, подсолнечное масло, корма для кошек и собак, а также мучные сладости и шоколадные изделия. Вообще в магазинах заметно сократился ассортимент продуктов белорусского производства. Ранее зампред Мингорисполкома Надежда Лазаренко Ревич также отметила снижение доли белорусских продовольственных товаров в розничной продаже. По ее словам, ситуацию должны исправить совместные оперативные меры администрации районов и крупных торговых сетей.
1: Среди озвученных предложений – обеспечить приоритетную выкладку отечественных товаров, в том числе в прикассовой зоне, а также предоставление не менее 60% пространства на полках магазинов для белорусских продуктов.
23: Заместитель главы Минска отметила, что по некоторым группам товаров наблюдается засилье другого производства из других стран, что вызывает разочарование ввиду наличия крупных отечественных предприятий, выпускающих аналогичную продукцию.
1: Извините, но когда ты приходишь в магазин и видишь пряник, произведенный не в Республике Беларусь, когда такой объем производства у нас в стране, конечно же, вызывает много вопросов.
23: В сетевых магазинах и супермаркетах белорусские товары чаще всего заменяют российскими. Это подтверждают данные о розничном товарообороте. А в некоторых городах местной продукции вообще не найти. Зато есть российская. В итоге деньги из страны утекают в Россию, говорят экономисты. А налоги с прибыли получает не Минск, а Москва. К тому же часто из союзного государства поступают товары низкого качества, которые в самой России стоят копейки. При этом в Беларусь такие товары поступают с двойной наценкой, говорит экономист Ярослав Романчук.
4: Очень хороший пример качества интеграционного объединения Беларусь-Россия – это то, как мы платим по товарам. Беларусы платят двойной НДС. Вот почему те товары, которые доступны и достаточно дешевые для граждан, для россиян, для белорусов обходятся на 20% дороже. Потому что чиновники работают так, что более чем за 25 лет не смогли решить вопрос налога на добавленную стоимость. Подумайте просто своим кошельком. Зачем вам переплачивать за те товары, которые можете купить дешевле?
23: Товары из других стран Беларусь сейчас не завозит из-за ответных санкций ЕС. Украина полностью прекратила отношения с Беларусью из-за поддержки российской СВО, а везти продукты из стран Азии слишком далеко и дорого. Поэтому недобросовестные российские производители фактически наживаются на белорусах, отмечают эксперты. При этом, по оценкам российского центра «Агроэкспорт», к 2030 году объем поставок продовольствия и сельхозпродукции из России в Беларусь может достичь 4,5 миллиардов долларов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
28: Радио «Сигнал 666 АМ». Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
6: Как будто вымерла целая Суздаль. Армия весной теряла на Украине по 300 человек убитыми в день. Масштабы потерь армии на этот год СВО вышли на максимальный уровень за все время спецоперации. В мае на фронте погибло столько же людей, сколько живет в старинном городе Суздаль. Экономист и военный аналитик Янис Клюге изучил закрытую статистику бюджетов российских регионов по графе «Выплаты за гибель военнослужащих». Цифры оказались шокирующими. Оказалось, что в среднем этой весной армия ежедневно теряла убитыми по 300 человек. Это 9 тысяч погибших в месяц. По сравнению с предыдущими годами СВО смертность на передовой выросла более чем в два раза, отметил Клюге.
7: Региональные бюджеты – это самый надежный источник информации. Ведь чиновники на местах не могут скрыть реальные выплаты семьям погибших. Наш анализ показал, что график смертности резко пополз вверх. Если в начале 2024 года фиксировалось около 4000 убитых в месяц, то сейчас эта цифра удвоилась. Главная причина такого скачка – так называемая «стена дронов», которую выстроили ВСУ вдоль всей линии фронта. Российские штурмовые группы просто уничтожаются беспилотниками еще на подходах, и никакая броня их не спасает.
6: Если же сложить количество убитых и тяжело раненых, то общие цифры потерь выглядят еще страшнее. По подсчетам Центра стратегических и международных исследований, общие потери армии России за всю СВО уже превысили отметку в 1 миллион 190 тысяч человек. Из них безвозвратные потери, то есть погибшие, около 325 тысяч солдат. Эта цифра сопоставима с тем, если бы с карты страны виртуально исчез целый крупный областной центр, такой как Смоленск, Чита или Белгород, говорит аналитик Руслан Алиев.
8: Российская армия за эти 4 года потеряла в 17 раз больше солдат, чем Советский Союз за целое десятилетие войны в Афганистане. Это в 11 раз больше, чем за обе чеченские кампании вместе взятые. По сути, Кремль утилизировал в окопах больше мужчин, чем во всех военных конфликтах страны после 45 года. Самое циничное, что российское общество этого как будто не замечает, потому что огромные гробовые деньги заливают это горе. Но демографическую яму, в которую страна проваливается прямо сейчас, не исправить никакими выплатами.
6: Несмотря на рекордную смертность, об окончании СВО речь пока не идет. Она будет продолжаться, пока все цели не будут достигнуты. Недавно об этом прямо сказал президент. Эксперты отмечают, что пока региональные бюджеты худо-бедно, но справляются с выплатами, а поток добровольцев за огромные деньги не иссят полностью, тактика местных штурмов останется для генералов основной. Но с каждым днем цена этой тактики становится все более неподъемной для будущего всей страны.
28: Радиосигнал. Подробно о важном. из первых уст.
2: Президент Александр Лукашенко о том, что легкой жизни новому председателю Петриковского райисполкома Евгению Шкроботу не обещает.
9: Что касается Петриковского райисполкома, ну вы понимаете, что я там бываю не единожды.
10: Конечно, тоже видел.
9: Очень внимательно наблюдаю вообще за Полешуками и развитием Полесья. Это когда-то было моей болью. Сейчас я рад, что все-таки люди там живут более-менее прилично. Это во-первых, что вы всегда будете на глазах. Во-вторых, председатель райисполкома бывший нами назначен на Мозырский райисполком. Он и неплохо работал, он сам Полешук настоящий и понимает в сельском хозяйстве. То есть вы идете на район, который уже себя зарекомендовал, и руководитель в том числе. Отдыхать там не придется, а спрос будет гораздо мощнее и сильнее, нежели в Житковичах. Вы же заместителем работали в Житковичах. Опыт у вас есть, рядом районы, земли примерно одинаковые. Ну, конечно, ранее был Петриков не Житкович, а сегодня уже можно сказать, что и Петриков очень приличный город. Я там недавно побывал, посмотрел, неплохо развивается и город, и район, и Житковичи, и Петриков в этом году неплохо посеяли, да и погода этому способствовала. Все-таки у нас там песчаная в основном почва, особенно в Петрикове, но вот эти дожди, они поддержали наш посев. И если вы там подкормили хорошо минеральными удобрениями и органикой эти почвы, то урожай должен быть неплохим. Но это мы посмотрим по осени. Цыплят посчитаем по осени. Несмотря ни на что, работы у Петрикова достаточно, и показать себя тоже есть где. Поэтому смотрите, легкой жизни я вам там не обещаю.
11: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
12: Белорусы на пути в Польшу. Польское посольство в Минске изменило правила приема документов на карту поляка. Что важно знать?
13: С 11 июня запись на визит по ряду вопросов, связанных с картой поляка, переводится на новую систему. В настоящее время запись на подачу заявлений по следующим вопросам возможна только через систему Е-консулат. Количество доступных мест для записи в системе строго ограничено.
12: С таким заявлением выступило посольство Польши в Минске. Здесь также предупредили, что если срок текущего документа уже истек, то документы на продление карты не принимаются. Всего за прошлый год в Польшу переехали 12 тысяч белорусов, еще столько же в Литву, и это только по официальным данным. Вот как массовую миграцию граждан комментировал президент Лукашенко.
9: Миллион уехал. Увидеть бы это, ну, неважно сколько. А зубок приехать лечить, они едут в Гродно.
12: Но масштабы происходящего колоссальные, говорит миграционный эксперт Наталья Олейникова. Ведь уезжает в основном молодежь, а это рабочая сила и демография, с которыми в стране и так большие проблемы.
0: рабочие, студенческие, гуманитарные визы, ВНЖ. Все страны ЕС белорусам их выдали за прошлый год 175 тысяч, из них 150 тысяч – Польша. По одним данным, официально работают в Польше более 115 тысяч белорусов, по другим – 135 тысяч. Это люди, которые уплачивают страховые взносы. А есть еще и те, кто работает неофициально. Причем по статистике видно, что до 2020 года поляки выдавали гражданам нашей страны стабильно по 40-50 тысяч первичных разрешений в год. Но в 2021 произошел скачок до 130 тысяч, а в 2022 году и вовсе до 285 тысяч.
12: Пожилые люди в Европе тоже живут лучше, жалуются пенсионеры.
10: Но во всяком случае, они же ездят, отдыхают по заграницам. Они как-то ведут вот такой, но мы себе этого позволить не можем.
14: Мы знаем, что пенсионеры там у них жить начинают и ездят на все эти курорты и все прочее. Наверное, что-то там.
15: Я не знаю, где в Германии, допустим, если там люди уходят на пенсию, они умудряются ездить куда-то потом, отдыхать, все. А нам надо год копить, куда-то съездить, отдохнуть. Тем более коммунальные услуги дорожают каждый год.
16: Ну, наверное, там отработано уже годами, я имею в виду, вот пенсионная. А у нас она постоянно меняется и никак не могут найти общий знаменатель.
12: По данным Белстата, в сравнении с 2024 годом число покинувших страну стало больше еще на 15,5%. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
25: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Президент Александр Лукашенко.

0: на Мозырский райисполком. Он и неплохо работал, он сам Полишук настоящий и понимает в сельском хозяйстве. То есть вы идете на район, который уже себя зарекомендовал, и руководитель в том числе. Отдыхать там не придется, а спрос будет гораздо мощнее и сильнее, нежели в Житковичах. Вы же заместителем работали в Житковичах. Опыт у вас есть, рядом районы, земли примерно одинаковые. Ну, конечно, ранее был Петриков не Житкович, а сегодня уже можно сказать, что и Петриков очень приличный город. Я там недавно побывал, посмотрел, неплохо развивается и город, и район. И Житковичи, и Петрику в этом году неплохо посеяли, да и погода этому способствовала. Все-таки у нас там песчаная в основном почва, особенно в Петрикове. Но вот эти дожди, они поддержали наши посевы. И если вы там подкормили хорошо минеральными удобрениями и органикой эти почвы, то урожай должен быть неплохим. Но это мы посмотрим по осени. Цыплят посчитаем по осени. Несмотря ни на что, работы в Петрикове достаточно, и показать себя тоже есть где. Поэтому смотрите, легкой жизни я вам там не обещаю.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
2: Как будто вымерла целая Суздаль. Армия весной теряла на Украине по 300 человек убитыми в день. Масштабы потерь армии на этот год СВО вышли на максимальный уровень за все время спецоперации. В мае на фронте погибло столько же людей, сколько живет в старинном городе Суздаль. Экономист и военный аналитик Янис Клюге изучил закрытую статистику бюджетов российских регионов по графе «Выплаты за гибель военнослужащих». Цифры оказались шокирующими. Оказалось, что в среднем этой весной армия ежедневно теряла убитыми по 300 человек. Это 9 тысяч погибших в месяц. По сравнению с предыдущими годами СВО смертность на передовой выросла более чем в два раза, отметил Клюге.
3: Региональные бюджеты – это самый надежный источник информации. Ведь чиновники на местах не могут скрыть реальные выплаты семьям погибших. Наш анализ показал, что график смертности резко пополз вверх. Если в начале 2024 года фиксировалось около 4000 убитых в месяц, то сейчас эта цифра удвоилась. Главная причина такого скачка – так называемая «стена дронов», которую выстроили ВСУ вдоль всей линии фронта. Российские штурмовые группы просто уничтожаются беспилотниками еще на подходах, и никакая броня их не спасает.
2: Если же сложить количество убитых и тяжело раненых, то общие цифры потерь выглядят еще страшнее. По подсчетам Центра стратегических и международных исследований, общие потери армии России за всю СВО уже превысили отметку в 1 миллион 190 тысяч человек. Из них безвозвратные потери, то есть погибшие около 325 тысяч солдат. Эта цифра сопоставима с тем, если бы с карты страны виртуально исчез целый крупный областной центр, такой как Смоленск, Чита или Белгород, говорит аналитик Руслан Алиев.
4: Российская армия за эти 4 года потеряла в 17 раз больше солдат, чем Советский Союз, за целое десятилетие войны в Афганистане. Это в 11 раз больше, чем за обе чеченские кампании вместе взятые. По сути, Кремль утилизировал в окопах больше мужчин, чем во всех военных конфликтах страны после 45 года. Самое циничное, что российское общество этого как будто не замечает, потому что огромные гробовые деньги заливают это горе. Но демографическую яму, в которую страна проваливается прямо сейчас, не исправить никакими выплатами.
2: Несмотря на рекордную смертность, об окончании СВО речь пока не идет. Она будет продолжаться, пока все цели не будут достигнуты. Недавно об этом прямо сказал президент. Эксперты отмечают, что пока региональные бюджеты худо-бедно, но справляются с выплатами, а поток добровольцев за огромные деньги не иссят полностью, тактика местных штурмов останется для генералов основной. Но с каждым днем цена этой тактики становится все более неподъемной для будущего всей страны.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовком.

0: Привет! Это подкаст «Между строк». И сегодня мы делаем глубокий разбор свежих экономических и демографических данных, чтобы понять механику одного из самых тихих, но разрушительных кризисов современности.
1: Да, привет. За первые три месяца года уволено 200 тысяч человек. 200 тысяч!
0: Обалдеть!
1: Чтобы понимать масштаб, это каждый 25-й работник в стране. При этом нанято на их место всего около 148 тысяч. То есть образовалась чистая и ничем вообще не перекрытая дыра в 52 тысячи рабочих рук. И исследователи прямо подчеркивают, что это не какая-то там сезонная флуктуация, когда летом все уходят в отпуск или типа того.
0: Да, и что самое интересное во всех этих графиках, это вот эта точка излома, которая пришлась ровно на март 26-го года. На первый взгляд там вроде как проскакивает позитивный сигнал. Темп найма вырос на 10%, если сравнить с прошлым годом. Компании активно ищут людей и публикуют вакансии.
1: Угу. Ищут.
0: Но проблема-то в том, что темп увольнений подскочил сразу на 12,5%. То есть каждый божий день экономика теряет на 50 работников больше, чем находит. Разрыв только увеличивается. И вот возникает вопрос, куда вообще исчезают эти люди и почему?
1: Слушай, если проанализировать, где именно этот разрыв наиболее критичен, становится понятно, почему аналитики так бьют тревогу. Потому что брешь пробита не равномерно по секторам, а именно в самых базовых несущих конструкциях.
0: Это ты про какие сферы сейчас?
1: Я про обрабатывающую промышленность, про торговлю и, что самое страшное, про медицину. В данных по здравоохранению фигурирует дефицит, который превышает 5000 врачей и медсестер. 5000!
0: Ого!
1: И это ведь профессионалы, которых технически невозможно заменить за какой-то короткий срок. На подготовку врача уходят долгие годы.
0: Слушай, меня в этой статистике зацепила одна, забавная, но на самом деле страшная деталь. Когда читаешь официальные причины увольнений, там всплывает просто огромная цифра людей, уволенных за прогулы.
1: За прогулы?
0: Да, по 2000 человек в промышленности и сельском хозяйстве за один только квартал просто не вышли на смену. Если задуматься о механике этого явления, это же очень напоминает классический гостинг после неудачного свидания.
1: Ага, точно.
0: Ну правда, люди же не стали внезапно ленивыми. Они просто избегают бюрократического конфликта. Процедура официального увольнения может занять там месяцы отработок скандалов с руководством. Поэтому человек просто молча уходит в тень или покупает билет и уезжает за границу. Запись «прогульщик» в трудовой книжке больше вообще никого не пугает. Она стала предпочтительнее легальной отработки. То есть это такая тихая, невидимая экономическая забастовка.
1: Очень точное сравнение про гостинг. Этот уход по-английски – это ведь только симптом глубокого структурного перекоса. Если спуститься на личный уровень отдельного человека, чтобы вот понять саму мотивацию, картина становится предельно ясной. Возьмем рядового врача в поликлинике.
0: Давай.
1: Человек инвестировал 6-8 лет в сложнейшее образование. Он приходит на рабочее место и видит ставку, скажем, в 1500-2000 рублей. Из-за того самого дефицита кадров, о котором мы только что говорили, вся нагрузка распределяется на оставшихся. И вместо нормативных 15 пациентов через его кабинет за смену проходит 30, а то и 40 человек.
0: Жесть. Но это же уже не медицина. Получается, это какой-то конвейер. Там риск врачебной ошибки возрастает экспоненциально с каждым часом такой работы.
1: Совершенно справедливое замечание. В таких условиях наступает просто мгновенное эмоциональное выгорание. И в какой-то момент этот специалист неизбежно сравнивает свою ситуацию с другими вариантами на рынке. Он, заходит в супермаркет и понимает, что работник торгового зала получает сопоставимые деньги.
0: Да, плюс-минус, так и есть.
1: И при этом у продавца нулевая уголовная и моральная ответственность за чужие жизни. Он закрыл кассу, сдал смену, и его рабочий день реально окончен. Экономический стимул оставаться в сложной профессии просто исчезает.
0: А если мы посмотрим на промышленный сектор? Те же заводы, которые всегда вроде как считались фундаментом местной экономики. Там ведь ситуация ничуть не лучше. Я смотрела документы, и там указано, что средний возраст инженера-конструктора на крупных предприятиях уверенно перевалил за 50 лет.
1: Угу, это правда.
0: То есть технологическое ядро держится исключительно на старых советских кадрах.
1: А приток молодых специалистов на заводы практически остановился. Система профессионально-технического образования потеряла всякий престиж. К тому же условия труда на многих предприятиях остаются просто тяжелейшими. Это устаревшее оборудование, шум, пыль, вредные испарения.
0: Ну да, никто не хочет туда идти.
1: Именно. Молодежь, выросшая в цифровую эпоху, просто в упор не видит смысла продавать свое здоровье за те копейки, которые предлагает государственный сектор. Происходит такое тотальное вымывание технологического интеллекта.
0: Но, слушай, здесь мы сталкиваемся с каким-то фундаментальным парадоксом, который ломает вообще все базовые законы рынка. Ну, в любом учебнике по экономике написано, если возникает жесткий дефицит ресурса, ну, в данном случае рабочих рук, то цена на этот ресурс должна взлететь. Работодатели должны конкурировать, перебивать ставки друг друга, чтобы заманить этих самых инженеров или врачей. Но, судя по цифрам, ничего подобного не происходит. Почему система не реагирует повышением зарплат?
2: Чтобы ответить на этот вопрос, стоит посмотреть на саму структуру вакансий. Около 70% всех предложений на рынке труда в Беларуси находятся в очень узком диапазоне – от 700 до 1500 рублей. Если брать медианную зарплату, она составляет примерно 1200 рублей.
0: Знаешь, если вот прямо сейчас попробовать разложить эти медианные 1200 рублей на базовые потребности, становится реально не по себе.
2: Ну, давай попробуем.
0: Допустим, мы берем стандартного жителя Минска. Аренда самой скромной однокомнатной квартиры сразу забирает минус 500 рублей. Это минимум.
2: Да, причем не в центре.
0: Да, где-то на окраине. Дальше базовая коммуналка, интернет и мобильная связь – это еще минус 100 рублей. Скромная продуктовая корзина без всяких излишеств, ну, типа просто крупы, птица, сезонные овощи – это минимум 350 рублей. Проездной на общественный транспорт – еще 60. Если сложить все эти цифры, мы уже потратили 1010 рублей. На руках остается 190.
2: 190 рублей. И из этих 190 нужно каким-то образом выделить средства на одежду, бытовую химию, покупку лекарств, ну или хотя бы минимальный ремонт обуви.
0: Вот именно. О каком-то долгосрочном планировании вообще не может идти речи. Ни о какой ипотеке, там, создании семьи, качественном лечении зубов или банальном обновлении сломавшегося телефона. Это бюджет просто физиологического выживания одного взрослого человека. Я видела в одном из материалов довольно жесткое сравнение индустриально развитая республика в центре Европы по реальной покупательной способности своих бюджетников де-факто приблизилась к уровню стран вроде Бангладеш.
1: И вот тут мы подходим к методу второго дна. Когда легальная экономика не способна обеспечить человеку даже базовое воспроизводство его сил, люди неизбежно начинают искать скрытые стратегии выживания.
0: Так.
1: Возникает то, что экономисты называют теневой адаптацией. Часть работников полностью уходит в серый сектор. Это все эти неофициальные ремонты квартир, гаражные СТО, курьерские услуги без всякого оформления.
0: Ну да, работа за наличку.
1: Именно. Государство теряет налоги, человек теряет социальные гарантии и пенсионный стаж, но взамен он получает живые деньги здесь и сейчас, которые могут в два, а то и в три раза превышать официальную ставку на каком-нибудь заводе.
0: Либо люди выбирают путь саморазрушения, ну, тянут лямку на двух-трех официальных работах, соглашаются на какие-то бесконечные переработки, пока просто не попадают в больницу с инфарктом или тяжелейшим выгоранием. Но в данных, которые я изучала, есть еще одна интересная скрытая стратегия. Речь идет о полном осознанном отказе от официальной занятости именно по экономическим причинам.
2: А, ты про домохозяек.
0: Да-да, выделяется прям растущий пласт женщин, которые переходят в статус домохозяек вообще не из-за каких-то там традиционных убеждений, а после сурового математического расчета.
2: Но логика тут предельно прагматичная.
0: Да, смотри, механика очень простая. Допустим, зарплата воспитателя в государственном детском саду составляет около 900 рублей. Если женщина решает выйти на эту работу, у нее сразу появляются сопутствующие издержки. Оплата транспорта, покупка какой-никакой деловой одежды, расходы на питание вне дома.
2: Плюс ей нужно оплачивать пребывание собственного ребенка в детском саду или, того хуже, нанимать няню.
0: Точно. Если вычесть все эти логистические и бытовые расходы из тех самых 900 рублей, чистый остаток стремится к нулю. Выход на официальную работу становится экономически бессмысленным. Ей буквально дешевле оставаться дома.
2: И это выглядит как абсолютно замкнутый круг. Возвращаясь к твоему вопросу про рыночные механизмы, почему предприятия, видя весь этот коллапс, просто не разорвут цепь? Почему не увеличат фонды оплаты труда?
0: Ну да, почему?
3: Аналитики называют это системным парадоксом, который намертво блокирует любые рыночные законы. Государственный сектор жестко скован тарифными сетками и бюджетами, которые просто спускаются сверху. Директор завода физически не может удвоить зарплату ключевым инженерам. Это мгновенно будет квалифицировано как нецелевое расходование средств.
0: А за этим последуют проверки и уголовные дела.
3: 100%. А частный бизнес, с другой стороны, находится под колоссальным налоговым и административным давлением. Частники тратят огромные ресурсы на соблюдение постоянно меняющихся правил игры и прохождение бесконечных проверок. У них просто не остается финансовой подушки, чтобы заливать этот кадровый голод высокими зарплатами.
0: Угу.
3: В результате формируется то, что в экономических отчетах прямо называют спиралью смерти. Низкие зарплаты провоцируют уход кадров, а оставшиеся работники получают двойную нагрузку за те же деньги, они выгорают и тоже увольняются. И скорость этого цикла только нарастает.
0: Понятно, что государственный аппарат осознает масштаб катастрофы. В документах описаны антикризисные меры, которыми пытаются залатать эту пробоину. Ключевая ставка, судя по всему, делается на мигрантов. План властей — привлечь 50 тысяч иностранных рабочих к 2030 году. И там отмечается, что в 2024 году уже удалось привлечь 34 тысячи человек из стран Центральной Азии.
3: Да, есть такое.
0: Вторая мера – это ужесточение системы распределения студентов и выпускников. Это такая попытка силой закрыть ими пустующие вакансии. Читая это, я, если честно, не могла отделаться от ощущения, что это какая-то попытка заставить воду течь в гору. Разве административный ресурс может долгосрочно победить законы экономики? Это как скотчем лепить пробоину на тонущем корабле.
2: Ну, как показывают данные исследований, такие административные меры создают лишь временную иллюзию контроля. Они вообще не решают структурных проблем. Если мы проанализируем план по студентам, то увидим, что эта мера генерирует огромное сопротивление.
0: Естественно.
2: У любого современного студента в кармане лежит смартфон. Он в режиме реального времени видит рынок труда в Варшаве, Вильнюсе или Москве. Когда его пытаются привязать к рабочему месту за 1000 рублей, взывая к какому-то патриотическому долгу, это просто не работает.
0: Угу.
2: И исследователи фиксируют, что выпускники превратили уклонение от распределения чуть ли не в отдельную индустрию.
0: То есть они просто находят какие-то лазейки?
2: Ну да. Те, у кого есть финансовая возможность, просто откупаются, ну, официально возмещая стоимость обучения. Другие выходят на это навязанное место работы, но начинают скрытый саботаж. Добиваюсь увольнения по статье. Либо просто выплачивают штрафы частями. Самое опасное здесь то, что весь этот период административного давления молодые специалисты используют для подготовки документов на релокацию.
0: О, то есть жесткое распределение парадоксальным образом только ускоряет процесс утечки умов.
2: Именно так. Они сидят и готовят почву для отъезда.
0: А что касается ставки на мигрантов? Казалось бы, 50 тысяч человек – это солидная цифра, которая могла бы закрыть образовавшуюся дыру. Почему аналитики настроены так скептически по отношению к этому плану?
2: А здесь вскрывается целый пласт макроэкономических нюансов. Вот эта надежда на то, что экономику спасет какой-то бесконечный поток дешевой рабочей силы из Центральной Азии, она разбивается о суровую реальность. Во-первых, экономики стран Центральной Азии сейчас демонстрируют очень уверенный рост. Там реализуются крупные инфраструктурные проекты, создаются локальные рабочие места, доходы населения растут.
0: То есть стимул уезжать за границу у них снижается?
2: Да. Во-вторых, нужно понимать механику трудовой миграции. Мигрант едет туда, где может заработать твердую валюту или ее эквивалент, чтобы отправлять денежные переводы домой. И здесь главным конкурентом за рабочие руки выступает соседняя Россия.
0: А там дефицит кадров тоже бьет все рекорды, соответственно, и зарплаты растут намного быстрее.
2: 100%. Российский рынок предлагает значительно более высокие ставки. Там уже сформированы мощные диаспоры, отлажены схемы логистики, переводы денег. С точки зрения чистой экономической целесообразности, мигранту просто невыгодно ехать в Беларусь на меньшие деньги при тех же издержках на переезд.
0: Да, это логично.
2: Но есть и третья, наверное, самая критичная проблема этого плана. Это квалификационный разрыв.
0: Ну да, разнорабочий со стройки не сможет провести хирургическую операцию.
2: Совершенно верно. Трудовые мигранты, готовы работать на стройке или собирать урожай в сельском хозяйстве, физически не способны закрыть бреши в высокотехнологичных секторах. Они не заменят уволившихся инженеров-технологов на заводах точной механики. Они не пойдут преподавать физику или математику в средние школы. То есть за счет мигрантов государство может закрыть только самую низкоквалифицированную часть рынка.
0: А интеллектуальная и технологическая бездна при этом остается открытой.
2: Именно.
0: Обычно, когда говорят об экономических кризисах, мы привыкли бояться разрушений. Ну, мы боимся, что заводы обанкротятся и превратятся в руины, что здания придут в упадок. Но данные показывают нам совершенно другой парадоксальный сценарий.
2: Угу, и какой же?
0: Если нынешняя тенденция сохранится, мы можем оказаться в уникальной исторической ситуации. Когда последний опытный инженер советской закалки уйдет на заслуженную пенсию, а последний молодой амбициозный врач купит билет в один конец, инфраструктура просто переживет своих работников. Заводы с новенькими закупленными станками будут стоять целые и невредимые. Больницы будут сверкать отремонтированными фасадами и абсолютно чистыми коридорами. Школы останутся стоять на своих местах. Но подойти к станку, включить свет в операционной или встать смелым у доски будет абсолютно некому. То есть это кризис не кирпичей и бетона, это кризис человеческого капитала.
1: Да, города, где инфраструктура превратилась в декорацию из-за отсутствия людей. Это очень точный и пугающий итог сегодняшнего разбора.
0: На этом мы завершаем наше погружение в тему. Думайте своей головой, анализируйте факты и берегите себя. Услышимся.
1: До связи.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
5: Руководитель Уфимского федерального исследовательского центра РАН Василий Мартыненко о том, что белорусские зубры прижились в Башкортостане.
6: Это проект главы республики. В 22-м году он обратился с вопросом, возможно ли восстановить, воссоздать популяцию зубра в республике Башкортостан. Мы начали изучать этот вопрос и выяснили, что много-много лет назад зубр обитал республику Башкортостан, Южный Урал, и его было очень много на самом деле. Пока археологи не выяснили причины исчезновения зубра на Южном Урале, изучив наши возможности, наших экосистем, проконсультировавшись с коллегами из Беловежской пущи, мы поняли, что зубры смогут обитать на территории Южного Урала. Но самое главное, задача была поставлена не просто привести там несколько особей для показа, там демонстрации, а именно создать вольно живущую популяцию, как в Беловежской пуще, которая сама себя поддерживает. И вот первый завоз у нас был в 23-м году, в мае 23-го года. Второй завоз был в декабре 23-го года. Мы, конечно, очень сильно переживали, следили, как они себя будут вести, что будет. Значит, в природе уже мы зубра выпустили в природу. Вот. И к нашему великой радости и в 24-м году родилось 5 зубрят, а в 25-м уже родились зубрята нашей популяции, так скажем.
4: Важный сигнал.
7: Своя история не котируется. В Могилеве построили 4-й дворик в честь городов России. Теперь о культуре Ярославля. Белорусы недовольны. В Могилеве продолжают создавать новое общественное пространство, посвященное российским городам. Вскоре в городе планируют открыть Ярославский дворик, который станет уже 4-й подобной локацией. Новый объект располагается по улице Ленинской, 34. На территории уже установили входную арку и продолжают работы по благоустройству. Как сообщает телеграм-канал «Могилев. Мой город», главной особенностью новой площадки станет скалодром в виде медведя, одного из символов российского Ярославля. Ярославский дворик не станет первым подобным проектом для Могилева. За последние годы в центральной части города уже появились несколько тематических пространств, названных в честь российских городов, отмечает телеграм-канал.
8: Среди них Московский дворик на улице Ленинской, Тульский дворик на улице Буденного и Хабаровский дворик на улице Пионерской. Все они находятся относительно недалеко друг от друга. Таким образом, после открытия нового объекта в Могилеве будет уже 4 общественных пространства, связанных с российскими городами.
7: Власти объясняют появление таких объектов межрегиональным сотрудничеством между белорусскими и российскими городами. Именно в этом контексте в Могилеве регулярно появляются новые элементы городской среды с российской символикой или названиями. Правда, не всем жителям города это нравится. В комментариях прослеживается запрос горожан на региональную идентичность.
9: У нас в Могилеве своих исторических тем не хватает. Мы как будто в гостях у соседей, а не в своем городе живем. Лучше бы восстановили какой-нибудь старый белорусский архитектурный элемент или назвали сквер в честь кого-то из наших просветителей. А то получается, что наше наследие – это просто пустое место, которое надо замостить чужими названиями.
10: Я против ярославских, тульских и прочих двориков в том виде, в котором их создают. Это какая-то декоративная дружба, лишенная души. Мы теряем наше лицо.
11: Почему концепция всегда одна и та же? Это не про культуру, это про навязывание определенного контекста. Дайте нам что-то свое, что будет вызывать гордость именно за наш город, а не за соседний областной центр России.
12: Кому в Могилеве нужен Ярославль? Мы здесь живем. У нас своя история, свои герои. Хотелось бы, чтобы наши власти хоть иногда смотрели в сторону белорусских традиций.
7: Заставить белорусов быть россиянами у Москвы не получится, уверены эксперты. И в подтверждение своих слов приводят результаты исследования белорусской национальной идентичности. По ним четко видна тенденция, что белорусы видят себя в полном отрыве от идентичности россиян, считает социолог Филипп Беканов.
13: Если представить себе гипотетическую ситуацию, что Россия присоединит Беларусь на следующие 40 лет, то, наверное, шансы изменить идентичность белорусов есть, и то не факт. Беларусь достаточно долго была частью и Российской империи, и Советского Союза. В разные периоды колониальных взаимоотношений были попытки стереть белорусскую идентичность. Но белорусы все равно не исчезли. Больше 30 лет жизни в независимой стране, которая обладает всеми признаками суверенитета, просто так не исчезают.
7: По словам экспертов, белорусская культура, язык и традиции формировались на протяжении веков, и они несут в себе множество уникальных элементов, которые нельзя игнорировать. Многие белорусы гордятся своей культурой и продолжают защищать свои символы и традиции, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Первый заместитель председателя правления Национального банка Александр Егоров о рождении новой многополярной финансовой архитектуры.
14: Мир бесповоротно меняется. То, что еще 10 лет нам казалось незыблемой аксиомой, глобальное доминирование одной валюты сегодня стало историей. Мы видим, как на наших глазах рождается новая многополярная финансовая архитектура. Под Китая с его глобальной системой клиринга, успех Евразийского союза, где 93% торговли идет без участия внешних валют, все это части одной большой картины уничтожения старых богов. Сегодня расчеты в национальных валютах перестали быть просто экономическим инструментом или вынужденной мерой под давлением санкций. Это осознанный выбор в пользу безопасности и честной конкуренции. Когда мы торгуем за свое, мы исключаем из уравнения посредников, которые привыкли брать плату не только деньгами, но и лояльностью, суверенитетом и будущим целых народов. Мы доказали, что способны построить независимую финансовую систему, которая работает на созидание, а не на обслуживание чужих долгов. Впереди нас ждут новые вызовы. Мы уже обсуждаем создание единых расчетных единиц в рамках БРИКС. Готовимся к внедрению технологии блокчейн, трансграничные платежи. Это не просто мода на инновации. В этом новом мире сила национальной валюты будет определяться не количеством напечатанной бумаги, а мощью реального сектора экономики, талантом наших людей и нашей технологической независимостью. При этом доминирование доллара в международных расчетах никуда не уйдет. Его будет становиться меньше, но доллар по-прежнему единственная валюта, которую знают и в Минске, и в Бразилии, и в любой африканской стране. Но ушло время, когда была только одна дорога платежей. Сейчас таких дорог стало много, и принадлежат они разным игрокам. Это не только позволяет не быть в заложниках одной финансовой системы, но и иметь возможность честно говорить на любые темы, не боясь, что одним нажатием кнопки тебя отключат от финансовых потоков.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
15: Всем привет! Это «Давайте разберемся». Сегодня тема очень горячая и актуальная. Хотя, в общем, только такие мы и обсуждаем. Итак, налог на бездетность. В последнее время различные депутаты и общественные деятели периодически выступают с такой инициативой, что люди, которые не хотят иметь детей, должны платить, так сказать, за свою свободную жизнь. И так мы сможем поднять рождаемость. Давайте, собственно, разбираться, что это такое, полная дикость или шаг, который просто необходим для выживания государства.
16: Привет. Слушай, звучит это, конечно, жутковато.
15: Согласен, звучит жестко. Но представь себе ситуацию. Ты приходишь устраиваться на работу, и в отделе кадров тебе говорят, что твоя зарплата будет на несколько процентов меньше, чем у коллеги за соседним столом, просто потому что у тебя нет детей.
16: Да это же настоящая антиутопия какая-то.
15: Для многих – да. Но я сегодня выступлю с позиции, что мы находимся в такой точке демографического кризиса, когда подобный налог – это уже не дикость, это суровая экономическая необходимость. Вопрос элементарной справедливости между поколениями.
16: Окей. Я сразу обозначу свою позицию. Я категорически не согласна с таким подходом. Я считаю, что этот налог абсолютно неэффективная репрессивная мера. Если мы введем штраф за отсутствие детей, мы не получим бэби-бум.
15: А что мы получим?
16: Мы получим рост бедности, отток квалифицированных кадров и гигантскую теневую экономику. Смотри, люди не заводят детей не из-за избытка эгоизма, а из-за системных проблем. Стагнация доходов, сумасшедшая дороговизна жилья, неуверенность в будущем. И наказывать их за это рублем значит лечить симптомы, попутно убивая пациента.
15: Я понимаю, почему эта идея вызывает такое, отторжение на первый взгляд. Никто не любит новые налоги, это очевидно. Но давай посмотрим на механику того, что сейчас происходит с нашей страной. Это же чистая математика.
16: Давай посмотрим на математику.
15: Коэффициент рождаемости упал до 1,4, максимум 1,7 ребенка на женщину. А для того, чтобы население просто сохраняло свою численность, нужно 2,1. Мы в прямом смысле слова «таем». И проблема не только в том, что нас становится меньше. Проблема в том, как меняется структура общества.
16: Я знаю эти цифры. И демографическое старение – это факт. С этим я не спорю. Но как изъятие денег у молодых людей поможет им начать размножаться?
15: А вот тут мы подходим к сути проблемы. К экономике пенсионной системы. Понимаешь, многие люди живут в иллюзии, что их пенсионные отчисления – это такой, личный банковский счет. Мол, я сейчас откладываю, а потом буду на это жить.
16: Угу. Хотя это распределительная система.
15: Именно. Наша солидарная пенсионная система работает иначе. Это транзакция в реальном времени. По сути, с точки зрения демографии, это просто финансовая пирамида.
16: Звучит грубо, но технически да.
15: Она функционирует только тогда, когда основание пирамиды, то есть молодежь, постоянно расширяется. Раньше коэффициент демографической нагрузки был идеальным. На одного пенсионера приходилось 5-6 работающих. Сейчас их 2-3. Скоро будет вообще 1,5. Пенсии нынешним старикам платятся из зарплат тех, кто работает прямо сейчас.
16: Согласна. Механизм распределительной системы именно таков. Деньги собираются сегодня и выплачиваются сегодня. Но при чем тут налог?
15: И вот тут возникает вопрос справедливости. Нынешние пенсионеры в свое время воспитали этих самых работников. Они потратили колоссальные ресурсы, бессонные ночи, деньги на образование, лечение, кружки. Они создали человеческий капитал.
16: Так.
15: Представь, что наше общество – это огромный IT-стартап. Родители – это разработчики, которые пишут код и создают продукт для будущего. А принципиально бездетные люди – это пользователи на бесплатном тарифе.
16: Ой, да ладно.
15: Да, они будут пользоваться инфраструктурой и пенсиями, которые оплатят чужие дети. Налог на бездетность – это просто премиум-подписка. Не вложился своим трудом в создание новых налогоплательщиков, компенсируй это деньгами сейчас, чтобы система не рухнула через 30 лет.
16: Слушай, красивая аналогия про стартап, но я в эту логику совершенно не верю. Ты говоришь про пользователей на бесплатном тарифе, вообще игнорируя то, как устроено наше налогообложение прямо сейчас. Бездетные люди уже оплачивают этот банкет.
17: Разве?
16: Конечно. Они не живут бесплатно. Мы все платим НДС в магазинах, платим подоходный налог, делаем отчисления в фонды. Из этих общих котлов строятся школы, детские сады, перинатальные центры и выплачивается материнский капитал.
17: Ну, это общий котел. Да.
16: Вот именно. Бездетный человек всю жизнь финансирует детскую инфраструктуру, которой сам никогда не воспользуется. Он уже солидарен с обществом. Зачем вводить двойное налогообложение?
17: Потому что косвенных налогов уже не хватает, понимаешь? Вырастить ребенка сегодня – это просто роскошь. Родители несут так называемый штраф за материнство, ну или штраф за родительство.
16: Это правда, да, финансово это тяжело.
17: Они выпадают из карьеры, теряют в зарплате, тратят огромную долю своего дохода на базовые потребности нового гражданина. Бездетные в это время строят карьеру, инвестируют, путешествуют. У них объективно больше свободного располагаемого дохода.
16: Да, у кого сейчас много свободного дохода? Давай спустимся с небес на землю и посмотрим на экономический механизм того, как люди вообще принимают решение о рождении ребенка.
17: Ну, давай.
16: Главный барьер сегодня – это отсутствие жилья. Молодая пара работает на двух работах, чтобы накопить на первоначальный взнос по ипотеке. Инфляция и так съедает их сбережения. И тут государство вводит налог на бездетность.
17: Но это же небольшой процент.
16: Да какая разница, что происходит на практике? Возникает колоссальная мертвая потеря для их личного бюджета. Ты забираешь у них эти 5-6% от дохода. В результате они копят на квартиру не 3 года, а 5 или 7 лет. То есть этим налогом ты физически убиваешь их шанс подготовить базу для рождения ребенка. Это замкнутый круг.
18: Слушай, этот аргумент имел бы смысл, если бы мы сжигали эти деньги. Но ведь весь смысл налогов – перераспределение. Деньги не исчезают из экономики.
16: Ну и куда они идут? В карман чиновникам?
18: Нет, они направляются в целевые фонды поддержки тех же самых молодых семей. На субсидирование той самой ипотеки, про которую ты говоришь. На компенсацию ставки. На строительство новых бесплатных яслей, чтобы мама могла быстрее вернуться на работу. Это создание инфраструктуры, которая в итоге поможет той самой молодой паре, когда они решатся на ребенка.
16: То есть, погоди, мы создаем систему, где нужно сначала отнять деньги у молодых, чтобы потом им же выдать субсидию через огромный бюрократический аппарат. Мы же теряем кучу средств на само администрирование этой системы.
18: Но любое перераспределение требует администрирования.
16: И, кстати, о бюрократии. Давай посмотрим на реализацию. Допустим, мы ввели налог. Как быть с теми, кто физически не может иметь детей? По медицинской статистике, сегодня каждая пятая или шестая пара в нашей стране сталкивается с проблемой бесплодия. Мы что, будем штрафовать людей за их диагнозы? За их трагедию?
18: Нет, конечно, нет. Ни один адекватный законопроект не предполагает налогообложение людей с медицинскими противопоказаниями.
16: И как это доказывать?
18: Механизм освобождения очень прост. Есть подтвержденный диагноз от тяжелого бесплодия до онкологии или генетических рисков, человек просто получает медицинский отвод. Государство освобождает его от уплаты. Платить будут только абсолютно здоровые люди, которые сознательно выбрали стратегию child-free.
16: Просто получает медицинский отвод. Знаешь, звучит гладко только в теории. На практике это превратится в чудовищный, унизительный, бюрократический ад.
18: Почему ад? Принес справку и все.
16: Представь, человек должен доказывать налоговому инспектору или какой-то комиссии, что у него нет репродуктивных органов или что он бесплоден. А как быть с диагнозом необъяснимое бесплодие?
18: А это что такое?
16: Это когда по всем анализам пара абсолютно здорова, но беременность не наступает годами. Врачи просто разводят руками. И что делать этим людям? Они бегают по клиникам, тратят миллионы на попытки ЭКО, переживают глубочайший стресс. И при этом государство каждый месяц списывает у них налог, потому что по бумагам они абсолютно здоровы.
18: Я понимаю эмоциональность этого примера, но, слушай, мы живем в эпоху цифрового государства. Нам не нужны комиссии с папками бумаг. У нас есть электронная медицинская карта.
16: Ага, которая периодически виснет.
18: Ну, технические сбои бывают, но система может работать автоматически. Алгоритм видит определенный код заболевания из Минздрава и автоматически применяет налоговый вычет. Инспектору вообще не нужно лезть в твою медкарту.
16: Звучит слишком идеально.
18: А что касается необъяснимого бесплодия или людей в процессе ЭКО, для таких случаев в законе просто прописываются временные моратории. Если пара стоит на учете в клинике репродуктологии, налог приостанавливается на период лечения. Это вполне решаемая административная задача.
16: Решаемая, но какой ценой? Любая такая система мгновенно порождает теневую экономику. Ты же понимаешь, как работают поведенческие стимулы у нас?
18: Люди всегда пытаются обойти налоги.
16: Вот. Если есть налог на здоровье, люди начнут покупать болезни. Мгновенно возникнет гигантский черный рынок фальшивых справок о бесплодии. Коррупция в поликлиниках и частных медцентрах взлетит до небес. Люди будут отдавать взятки врачам, лишь бы не платить налог государству.
18: Но это же уголовное преступление.
16: И что? В итоге вместо пополнения бюджета на детские сады мы получим обогащение торговцев справками.
18: Риск злоупотребления есть вообще в любом законе. Люди скрывают доходы, чтобы не платить налоги, покупают больничные. Но это же не значит, что мы должны отменить подоходный налог, верно? Мы просто совершенствуем контроль. Но давай отойдем от медицины и посмотрим на социальную динамику.
19: Давай.
18: Воспитание ребенка – это то, что экономисты называют положительной экстерналией. Это частное действие, которое приносит огромную выгоду всему обществу. Когда семья растит ребенка, она создает будущего врача, инженера, защитника. И если общество в целом выигрывает от этого, оно должно компенсировать издержки этой семье. Налог на бездетность просто восстанавливает этот баланс.
16: Восстанавливает баланс. Слушай, да он спровоцирует настоящую войну в офисах.
18: Войну? Из-за 5%?
16: Давай разберем экономику труда. Представь обычную корпоративную среду. Сидит бездетный сотрудник. Он объективно берет на себя больше задач. Часто задерживается, выходит в выходные. Просто потому, что ему не нужно бежать, сломя голову, забирать ребенка из сада.
18: Это его выбор?
16: Да. И он знает, что из его зарплаты вычитают процент, чтобы оплатить пособие его коллегам, которые постоянно уходят на больничные с детьми. Это вызовет колоссальную зависть и раскол в коллективах.
18: Опять же, этот бездетный сотрудник должен осознавать, что когда он в 70 лет ляжет в больницу, за ним будет ухаживать медсестра, которую воспитала и выучила та самая его коллега, сидевшая на больничных.
16: Ой, человеческая психология так не работает. Никто не думает категориями «медсестра через 40 лет», когда видит свой расчетный листок сегодня. Более того, это приведет к жесткой дискриминации при найме.
18: Каким образом?
16: Работодатель будет смотреть на двух кандидатов и думать так. Если я возьму бездетного, у него будут вычитать налог, и он неизбежно потребует зарплату на руки побольше, чтобы компенсировать эти потери. Значит, бездетный обходится компании дороже. Возникает перекос на рынке труда.
18: Работодатель сейчас оценивает риски. Кого-то не берут из-за риска декрета, кого-то из-за возраста. Налог не создаст принципиально новой дискриминации. Он просто сместит акценты. Но я хочу обратить твое внимание на масштаб проблемы. Мы говорим о выживании экономики. Без демографического воспроизводства у нас просто не будет рынка труда через 20 лет.
16: Вот именно рынка труда. Так ты этим налогом его добьешь прямо сейчас. Потому что самые умные, мобильные и высокооплачиваемые специалисты, айтишники, инженеры, ученые, они не привязаны к одному месту. Введение штрафа на личную жизнь станет для них триггером. Это прямой сигнал от государства. Твои достижения нам не важны, твой личный выбор неправильный, плати. Начнется утечка мозгов в юрисдикции, где такого налога нет.
18: Но уедут не все.
16: Но экономика потеряет не только их налоги, но и их компетенции. Плюс не забывай про потребительский спрос.
18: А что не так со спросом?
16: Сдетные – это мощнейший двигатель современной экономики услуг. У них есть время и средства. Они ходят в кафе, покупают абонементы в фитнес-клубы, ездят в путешествия, формируют спрос на культуру и развлечения. Забирая у них часть дохода через налог, ты напрямую бьешь по малому и среднему бизнесу. Кафе закроются, фитнес-тренеры потеряют работу. Ты сжимаешь экономику в надежде на гипотетических детей, которые выйдут на работу только через 25 лет.
18: Замечательный аргумент, но он описывает жизнь одним днем. Какой смысл в рассвете кафе и фитнес-клубов сегодня, если через 25 лет в них некому будет работать, а посетителями будут сплошь глубокие старики?
16: Но это преувеличение.
18: Ничуть. Да, малый бизнес может немного потерять в моменте, но без новых поколений он умрет гарантированно и навсегда. Нам нужно мыслить горизонтами десятилетий.
16: Слушай, если мы мыслим горизонтами десятилетий, то давай вспомним историю. Мы же не первые, кто это обсуждает. Мы это уже проходили на практике.
18: Ты имеешь в виду налог на холостяков в Советском Союзе?
16: Именно. В СССР с 41 по 92 год действовал налог на холостяков, одиноких и малосемейных граждан. Те самые пресловутые 6% от зарплаты. Полвека эксперимента. И каков результат? Демографы давно доказали, что этот налог вообще никак не влиял на рождаемость.
18: Подожди, но он вводился в условиях тяжелейшей войны.
17: когда нужно было собирать средства на содержание огромного числа сирот и восстановление разрушенной страны. С этой фискальной функцией он справился блестяще.
19: С фискальной, да, он просто выкачивал деньги. Но рожать он никого не заставил. Рождаемость СССР росла совершенно по другим причинам. Она росла в 60-е и 70-е, когда государство начало массово строить хрущевки, давая молодым семьям отдельное жилье, когда развивалась качественная педиатрия. Метод кнута в таких тонких и сложных вопросах, как планирование семьи, просто не работает. Штрафы за личный выбор – это путь в тупик. Нельзя заставить людей любить, верить в будущее и рожать детей под угрозой налоговой проверки.
17: Ну, цель не заставить, а собрать средства на поддержку.
19: Но вместо того, чтобы создавать раскол в обществе и стимулировать теневую экономику справок, государство должно бороться с бедностью, строить доступное жилье и давать людям уверенность в завтрашнем дне. Экономика рождаемости драйвит позитивные перспективы, а не страх потерять часть зарплаты.
17: Уверенность в завтрашнем дне не возникает сама по себе, она тоже требует финансирования. Но в одном мы сегодня точно сошлись. Масштаб демографической проблемы колоссален. Население сокращается, экономика стареет, и отворачиваться от этого кризиса, делая вид, что все решится само собой, уже нельзя.
19: Кстати, в материалах, на которые мы опирались сегодня, есть еще масса интереснейших аспектов, до которых мы даже не успели добраться.
20: Да. Там много всего.
19: Например, гендерный перекос. Как именно подобные демографические инициативы бьют в первую очередь по женщинам, которые и так несут основное карьерное и физическое бремя материнства. Над этим тоже стоит очень крепко поразмыслить, оценивая любые подобные законы.
20: Совершенно верно. Как всегда, наша цель в этой студии – не объявить победителя и не сделать за вас итоговый вывод. Мы показали вам механизмы, логику и аргументы, стоящие за обеими позициями. А решать, что это суровая необходимость или репрессивная дикость, предстоит каждому из вас самостоятельно.
19: Думайте, взвешивайте факты и делайте выводы сами. Пока-пока.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
21: Президент Александр Лукашенко о болезни, которая есть у каждого председателя области.
22: Что касается у нас Ашмянского райисполкома, я часто упрекаю наших руководителей области Гродненской в данном случае о том, что они редко туда доезжали. Это такая болезнь у нас у каждого председателя есть. Ну, я эти проблемы знаю еще с советских времен. Поэтому очень многое будет зависеть от председателя райисполкома. Но я все себе ставлю задачу там почаще бывать, но не всегда получается, откровенно скажу. Но этот недостаток я исправлю. Поэтому вы там пошевеливаетесь и соседу своему говорите, что это районы, хоть они и далекие от Гродно, но они не должны быть хуже, чем регион вокруг непосредственно Гродно и Гродненского района.
4: Важный сигнал.
23: Белорусы на пути в Польшу. Польское посольство в Минске изменило правила приема документов на карту поляка. Что важно знать?
24: С 11 июня запись на визит по ряду вопросов, связанных с картой поляка, переводится на новую систему. В настоящее время запись на подачу заявлений по следующим вопросам возможна только через систему Е-консулат. Количество доступных мест для записи в системе строго ограничено.
23: С таким заявлением выступило посольство Польши в Минске. Здесь также предупредили, что если срок текущего документа уже истек, то документы на продление карты не принимаются. Всего за прошлый год в Польшу переехали 12 тысяч белорусов, еще столько же в Литву, и это только по официальным данным. Вот как массовую миграцию граждан комментировал президент Лукашенко.
25: Миллион уехал. Увидеть бы это, ну, неважно сколько. А зубок приехать лечить, они едут в Гродно.
23: Но масштабы происходящего колоссальные, говорит миграционный эксперт Наталья Олейникова. Ведь уезжает в основном молодежь, а это рабочая сила и демография, с которыми в стране и так большие проблемы.
0: Рабочие, студенческие, гуманитарные визы, ВНЖ. Все страны ЕС белорусам их выдали за прошлый год 175 тысяч, из них 150 тысяч – Польша. По одним данным, официально работают в Польше более 115 тысяч белорусов, по другим – 135 тысяч. Это люди, которые уплачивают страховые взносы. А есть еще и те, кто работает неофициально. Причем по статистике видно, что до 2020 года поляки выдавали гражданам нашей страны стабильно по 40-50 тысяч первичных разрешений в год. Но в 2021 произошел скачок до 130 тысяч, а в 2022 году и вовсе до 285 тысяч.
23: Пожилые люди в Европе тоже живут лучше, жалуются пенсионеры.
1: Но во всяком случае, они же ездят, отдыхают по заграницам. Они как-то ведут вот такой, но мы себе этого позволить не можем.
2: Мы знаем, что пенсионеры там у них жить начинают и ездят на все эти курорты и все прочее. Наверное, что-то там.
3: Я не знаю, где в Германии, допустим, если там люди уходят на пенсию, они умудряются ездить куда-то потом, отдыхать, все. А нам надо год копить, куда-то съездить, отдохнуть. Тем более коммунальные услуги дорожают каждый год.
6: Ну, наверное, там отработано уже годами, я имею в виду, вот пенсионная. А у нас она постоянно меняется и никак не могут найти общий знаменатель.
23: По данным Белстата, в сравнении с 2024 годом число покинувших страну стало больше еще на 15,5%. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
21: Президент Александр Лукашенко о болезни, которая есть у каждого председателя области.
25: Что касается у нас Ашмянского райисполкома, я часто упрекаю наших руководителей области Гродненской в данном случае о том, что они редко туда доезжали. Это такая болезнь у нас у каждого председателя есть. Ну, я эти проблемы знаю еще с советских времен. Поэтому очень многое будет зависеть от председателя райисполкома. Но я все себе ставлю задачу там почаще бывать, но не всегда получается, откровенно скажу. Но этот недостаток я исправлю. Поэтому вы там пошевеливаетесь и соседу своему говорите, что это районы, хоть они и далекие от Гродно, но они не должны быть хуже, чем регион вокруг непосредственно Гродно и Гродненского района.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
23: Беднее врачей, только учителя. Соцсети накрыл флешмоб медиков после заявления президента о плохой зарплате в Европе.
25: Я задал вопрос нашим начальникам, вашим начальникам, моим подчиненным. Ну а как? Может, кто-то в Польшу хочет поехать, зарплаты и прочее. Нет, говорят, уже назад хотят вернуться. Мы это чувствуем. Я это вижу по нашей комиссии. Туда уже обращаются сбежавшие, в том числе врачи и учителя. Пожалуйста, мы вас примем, посуду мыть там, еще чего-то.
23: С таким заявлением о врачах, которые уехали работать за границу, выступил Александр Лукашенко. По словам президента, возвращается на родину из плохих условий в соседней Польше.
25: Возвращаются обратно. И я не скажу, что это плохие люди. В основном это неплохие были врачи. Съездили, потеряли время, потеряли деньги. Некоторые семьи свои потеряли. Что получили? Никому мы там не нужны.
23: Белорусские медики, которые трудятся в Европе, отреагировали на слова президента моментально и засыпали соцсети тысячами роликов, где опровергают сказанное.
8: В месяц у меня выходит около 3000 евро на руки. Работа напряженная. 8 часов приема пациентов плюс подработки. Иногда приходится ездить в другие города. Но зарплата позволяет планировать жизнь, семью, развиваться профессионально. В Беларуси за такой же труд столько бы не заплатили.
26: Я сначала в Польше была.
23: а потом рискнула откликнуться на вакансию в Нидерландах. Работаю 32 часа в неделю, включая дежурство. Для голландцев это тяжелая, но нормальная нагрузка. И зарплата на порядок выше, чем в Минске. Здесь есть возможность развиваться, повышать квалификацию, получать стабильный доход. Дома таких условий и заработка просто нет, чтобы не вешал на уши Александр Григорьевич. Это рассчитано только на внутреннюю аудиторию.
7: Да, дежурство длинное, график плотный, но зарплата позволяет решать бытовые вопросы и откладывать на будущее. Ты чувствуешь, что труд оценивают по достоинству. Дома про такое можно только мечтать.
23: Эксперты подтверждают, зарплаты белорусских врачей в Европе несравненно выше, чем дома. Цифры в этом плане куда более красноречивы, заявляет экономист Игорь Боровик.
9: Если сравнивать усредненные зарплаты врачей в Беларуси и Польше, разница почти в 3,5 раза. Средний белорусский доктор после вычета налогов получает около 3725 рублей, а его польский коллега – почти 12945 рублей на руки. Даже если учесть более высокие цены в Польше, уровень жизни там для врачей заметно выше. Даже в пересчете на картошку, молоко или мясо среднестатистический медик в Беларуси заметно уступает медику в Польше. Конечно, они прямо спят и видят, как соглашаются на предложение Лукашенко вернуться и мыть полы. Охотно верим.
23: При этом внутри Беларуси ощущается острая нехватка медицинского персонала. Больницам и поликлиникам требуются тысячи врачей и медсестер, а Минздрав при этом обещает закрыть врачебные вакансии только к 2028 году. Но если у вас есть жалобы на медицину, рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
10: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
11: Прокуратура направила в суд уголовное дело о ДТП в Толочинском районе, которое произошло в декабре прошлого года. Тогда автобус выехал с проезжей части и опрокинулся в кювет. Погибла 53-летняя пассажирка. Еще 9 человек были госпитализированы. По версии прокуратуры, во время движения 43-летний водитель находился в состоянии, вызванном потреблением лекарственных средств, снижающих внимание и скорость реакции. Проезжая по территории Толочинского района, он не принял своевременных мер к снижению скорости движения вплоть до остановки транспортного средства, в результате чего допустил съезд в кювет, наезд на земляную насыпь и последующее опрокидывание автобуса, сообщили в прокуратуре. Водитель остается под стражей. Комитет госконтроля Брестской области проверил обращение жителей Кобрина по поводу состояния переулка Строительного и выявил расхождение между официальными данными и реальностью. Ранее жители жаловались в местный исполком и получили ответ, что 400 из 540 метров улицы имеют асфальтобетонное покрытие и находятся в удовлетворительном состоянии. Однако фотографии, приложенные к обращению в КГК, свидетельствовали об обратном. Информация подтвердилась в ходе выезда на место. Виновные должностные лица райисполкома и коммунального предприятия привлечены к ответственности. В Сморгоне вновь пытаются найти владельца для необычной городской достопримечательности, которую романтично называют «башней Рапунцель». Объект выставлен на торги по стартовой цене всего 45 рублей. Однако будущему хозяину предстоит не только получить ключи от башни, но и взять на себя обязательство ввести ее в эксплуатацию в течение 3 лет. Вместе с башней покупателю передадут участок площадью почти 150 сотен в городской черте. Местные жители уже не первый год мечтают, чтобы в историческом здании появились музей, уютное кафе для футбольных болельщиков или атмосферная чайная. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
10: Из первых уст.
21: Начальник отделения по противодействию киберпреступности Октябрьского РВД Витебска Антон Сазонов о жительнице Гомеля, которая стала жертвой лжетрейдера.
5: 28-летняя уроженка Гомеля стала жертвой обмана со стороны знакомого. Около года назад потерпевшая запланировала инвестировать денежные средства в трейдинг. Квалифицированную помощь в этом ей предложил знакомый. Полагаясь на обещание высокого дохода, девушка продала квартиру для внесения крупного депозита. По устной договоренности она перевела часть денежных средств на указанные знакомым криптокошельки с целью пополнения аккаунта биржи, посредством которой будут осуществляться торги. После нескольких сделок молодой человек вывел основную сумму денежных средств на свои счета. В последующем она сделала еще несколько вложений, однако дохода не получила. Когда девушка попросила вернуть деньги, знакомый никаких действий не предпринял, после чего потерпевшая обратилась в милицию. Ущерб превысил 95 тысяч долларов в эквиваленте.
12: Важный сигнал.
23: Чужими руками жар загребают. Россия создает новые площадки для запуска боевых беспилотников возле границ Беларуси.
13: 12 часов 3 минуты услышала сильный гул в небе. Вышла на балкон и увидела дрон над Слуцким сахарным заводом. Через

0: Согласно официальным данным, за 2025 год на территории Беларуси зафиксировано более 1400 нарушений воздушного пространства. А внутренние войска обезвредили около 520 дронов, треть из которых – боевые. За одну неделю мая зафиксировано 116 случаев нарушения воздушного пространства Беларуси. Об этом доложил на днях командующий ВВС Андрей Лукьянович.
1: Эта инфраструктура создает дополнительный риск для белорусской территории. Часть дронов падает, часть приходится обезвреживать. Все это – последствия использования нас как транзитной зоны.
0: Основные площадки для запуска дронов расположены в Брянской, Орловской и Смоленской областях России. Всего 5 крупных комплексов. Некоторые комплексы имеют десятки стационарных пусковых установок, сотни хранилищ для беспилотников и инфраструктуру для реактивных гераний, рассказывает военный эксперт Анатолий Храбчинский.
2: Размещение пустовых комплексов у границ Беларуси – одно из самых выгодных для российских атак. Это позволяет наносить удары напрямую по Киеву и западным регионам Украины и усложняет работу украинской противовоздушной обороны. Беларусь фактически становится хабом или транзитной зоной для этих операций. Ясно, что у таких действий есть последствия непредвиденные.
0: Масштабные пусковые комплексы, ежедневные залеты и использование белорусского воздушного пространства делают страну транзитной зоной для атак, создавая высокий риск для безопасности, предупреждают эксперты. По их словам, это фактически превращает Беларусь в арену чужой войны, а местные жители становятся свидетелями и потенциальными жертвами таких операций. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Депутат Палаты представителей Народного собрания Елена Хиля об обязательных платежах за питомцев и новых правил их содержания.
5: Каждый гражданин должен понимать свою зону ответственности. Регистрация нам необходима для того, чтобы зарегистрированное животное было понятно, принадлежит тому или иному гражданину. Именно он несет эту ответственность. Что касается наших кошек, здесь, конечно, также необходима регистрация. Почему? Потому что, во-первых, мы должны понимать и популяцию, какая у нас в нашей стране. Во-вторых, у нас есть и те заболевания, которые вызывают животные-компаньоны, просто домашние животные. И мы должны это регулировать.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
6: Всем привет! В эфире «Между строк». Тысячи белорусских десятиклассников обязаны пройти 10-дневные военные сборы. Без этой отметки переход в 11 класс просто невозможен.
7: И официальная цель, как всегда, звучит монументально, да?
6: Ой, еще бы! Воспитание строгой дисциплины, получение навыков выживания, освоение гражданской обороны.
7: Слушай, ну если послушать регулярные отчеты представителей системы образования, то все работает просто как часы. Графики показывают 100% охват, программы выполнены от первой до последней буквы, нормативы сданы. Возникает абсолютно закономерный вопрос. Разве вообще возможно всего за 10 коротких дней обучить школьников реальным сложным военным навыкам или тем более серьезной медицине? Это ведь не стихотворение выучить?
6: Совершенно справедливый вопрос.
7: Очевидно же, что между этими красивыми ведомостями с оценками и суровой реальностью зияет просто гигантская пропасть. И если начать разбираться в механике этого процесса, становится ясно,

0: эти сборы давно превратились в пустой бюрократический ритуал. Ритуал исключительно ради галочки в школьном журнале.
1: Я абсолютно согласен. И чтобы понять, почему этот механизм выдает такой явный брак, нужно посмотреть на самый фундамент любого обучения. На тех, кто, собственно, стоит у школьной доски или на плацу. Кто именно занимается с детьми?
0: Учителя ОБЖ.
1: В идеале, да, но в стране зафиксирован просто катастрофический дефицит профильных военных педагогов. Найти профессионального учителя до призывной подготовки – это, ну, огромная удача для школы пенсионного возраста, чьи знания о тактике и медицине безнадежно устарели еще в прошлом веке.
0: Ну да, реалии холодной войны.
1: Вот именно. Либо это совершенно обычные учителя-географы, трудовики, физики, люди, не имеющие ни малейшего армейского опыта, на которых администрация просто повесила эти часы по остаточному принципу.
0: Подожди, но здесь хочется серьезно поспорить. Известно же, что школы довольно часто привлекают бывших военнослужащих контрактников.
1: Бывает такое, да?
0: И на первый взгляд это звучит как просто идеальное решение. Человек с настоящим боевым или серьезным армейским опытом, он знает систему не по книжкам, он умеет обращаться с реальным оружием, он понимает, как устроена тактика.
1: Ну, звучит логично.
0: Разве бывший профессиональный военный – это не лучший кандидат для того, чтобы за 10 дней, так сказать, вправить мозги подросткам и дать им реальную базу? Я была уверена, что это отличный вариант.
1: Это очень распространенное и, честно говоря, очень опасное заблуждение. Звучит-то красиво, но на практике возникает критическая проблема, связанная исключительно с психологией и педагогикой.
0: В смысле?
1: Смотри, уметь самому блестяще на рефлексах разобрать оружие или наложить жгут под огнем – это один навык. А уметь методично, спокойно, шаг за шагом объяснить этот же самый процесс 16-летнему школьнику, который впервые видит бинт и вообще не хочет здесь находиться, это принципиально иная профессия.
0: То есть хороший солдат не равно хороший учитель.
1: Именно. Бывший контрактник может быть выдающимся военным, но при этом совершенно никаким педагогом. У него может просто не быть педагогического инструментария, чтобы донести сложную информацию до подростка.
0: Понимаю. То есть он может просто сорваться на крик, если школьник с первого раза не понял, ну, как застегнуть подсумок.
1: В точку. Потому что в армии алгоритм обучения взрослых мужчин в корне отличается от работы с подростками. К тому же есть еще один фактор, который полностью ломает даже хорошее начинание этих инструкторов.
0: Какой?
1: Вся образовательная машина требует от этих преподавателей вовсе нереальных знаний в головах учеников.
0: Стоп, подожди, но ведь в конце сборов должны быть какие-то зачеты. Директор школы или управление образования наверняка как-то проверяют, усвоили ли дети материал.
1: В том-то и дело, что нет. Система питается не знаниями, она питается исключительно бумагой.
0: Опять отчеты.
1: Да. Ей нужны вовремя заполненные ведомости, правильные цифры посещаемости и, конечно, выставленные оценки. И когда учителю нужно срочно закрыть журнал, подготовить фотоотчет для сайта школы и отправить сводку в управление, у него просто не остается времени думать о том, понял ли конкретный ученик, как делать массаж сердца. Работа идет сугубо на отчет.
0: И вот тут кроется, наверное, самая разрушительная часть всего этого процесса.
1: Что ты имеешь в виду?
0: Дети, они же невероятно проницательные создания. Они моментально, буквально в первый же день считывают эту фальшь.
1: Ну да.
0: Подросток видит, что учителю важнее сфотографировать, как класс красиво стоит в строю, чем реально научить их чему-то полезному. Они сразу понимают, оценки в журнал им поставят в любом случае, просто за факт физического присутствия.
1: И мотивация исчезает.
0: Естественно, она падает до нуля. Зачем стараться? В итоге главный жизненный урок, который школьники выносят из этих 10 дней, это виртуозное умение имитировать бурную деятельность. Они учатся быть удобной декорацией для отчета взрослых.
1: И эта тотальная имитация напрямую связана с еще одной огромной проблемой – с тем, на чем именно учатся подростки. Невозможно дать современную практическую подготовку, если материальная база буквально покрыта пылью времен.
0: Ты про оборудование?
1: Да. Во многих белорусских учебных заведениях до сих пор используют деревянные, выпиленные на уроках труда макеты автоматов.
0: Да ладно, до сих пор.
1: Серьезно? А средства защиты – это старые потрескавшиеся резиновые противогазы образца 1970-х годов.
0: Которые уже страшно надевать на лицо.
1: Приходится объяснять тактику современного спасения и гражданской обороны буквально на пальцах или показывая выцветшие советские плакаты на стене кабинета.
0: Слушай, ну это напоминает какую-то абсурдную комедию. Знаешь, это в точности как пытаться научить человека плавать, заставляя его стоять посреди школьного класса в пиджаке и изо всех сил махать руками.
1: Отличная аналогия.
0: Можно бесконечно показывать правильные движения, можно смотреть обучающие фильмы про пловцов, можно даже сдать тест на знание стилей плавания. Но когда этот человек упадет в настоящую воду, он камнем пойдет ко дну. Медицина на плакатах вообще не работает. Как можно научиться останавливать артериальное кровотечение, если ты ни разу не растягивал в руках настоящий медицинский жгут?
1: Абсолютно никак. А во многих школах на медицину банально нет никаких расходников, нет современных турникетов, нет перевязочных пакетов, бинты стирают и скручивают заново.
0: Стирают бинты? Какой кошмар.
1: Да, чтобы использовать на следующем уроке. И тут возникает важный нюанс. Кто-то может сказать, ну и что, что противогаз из 70-х? Главное ведь понять сам принцип изоляции дыхания. Это как учиться водить на старой механике. Если освоишь ее, поедешь на чем угодно.
0: Ну да, звучит как частый аргумент. А почему это не так? Какая разница, через какой фильтр дышать?
1: Разница просто колоссальная. Современные средства химической защиты и противогазы полувековой давности отличаются принципиально.
0: То есть вообще разные вещи?
1: У них разная конструкция. Совершенно другие системы крепления. Иные принципы прилегания к лицу. Если человек до автоматизма отработал надевание старой резиновой маски, этот навык ему никак не поможет в экстренной ситуации с современным снаряжением. Он просто потеряет драгоценные секунды. И что еще страшнее, сама программа обучения катастрофически оторвана от реальных угроз.
0: То есть программа готовит не к тем угрозам, с которыми подросток реально может столкнуться в жизни.
1: Именно. Поразительный факт, вместо того, чтобы учить жизненно важным, абсолютно утилитарным вещам, ну, например, как быстро и без паники эвакуироваться из торгового центра при масштабном пожаре.
0: Что случается гораздо чаще.
1: Да. Или что делать, если в городе произошла утечка аммиака? Как правильно оказать первую помощь при массовом ДТП? Вместо всего этого огромный кусок времени тратится на строевую подготовку.
0: На маршировку.
1: На маршировку по плацу. И, конечно, на ту самую сборку автомата на время, с которой мы начали.
0: Ну, строевой шаг действительно трудно применить, если на заводе неподалеку взорвалась цистерна с химикатами.
1: Зато для проверяющих это выглядит потрясающе.
0: Это точно. Марширующий строй создает идеальную телевизионную картинку железной дисциплины. А секундомер при сборке оружия выдает конкретную, понятную цифру, которую очень легко вписать в красивый отчет. Создается великолепная иллюзия тотального контроля.
1: И эта иллюзия поддерживается еще и тем, что устаревшая программа применяется ко всем абсолютно одинаково. Система вообще не видит перед собой живых, разных людей. Программа военных сборов изначально конструировалась под некоего абстрактного будущего солдата.
0: То есть по умолчанию для мальчиков.
1: Да. При этом девочек, вроде бы с очень правильной, гуманной и полезной целью, часто отправляют на медицинскую практику в обычные городские больницы и поликлиники.
0: Подожди, но вот это как раз звучит как отличная идея. Я бы даже сказала, блестящий ход. Если в школах нет бинтов и жгутов, отправить школьниц в настоящую больницу. Там ведь настоящие врачи, реальные пациенты, процедурные кабинеты.
1: Звучит как мечта.
0: Это же потрясающий шанс научиться делать искусственное дыхание, обрабатывать раны, видеть, как работают профессионалы в кризисной ситуации. Что в этом может пойти не так?
1: Замысел действительно звучит красиво. Но стоит заглянуть в любую обычную больницу в разгар рабочего дня, чтобы понять, почему это совершенно не работает.
0: Почему же?
1: Больница – это место непрерывного спасения жизней. Там жесточайший график, постоянная нехватка рук, пациенты в коридорах, экстренные операции и горы, просто горы бумажной отчетности у каждого врача.
0: Ну, логично.
1: И вот в этот ежедневный хаос приводит группу 16-летних девочек. У реальных медиков нет ни одной свободной секунды, чтобы методично с расстановкой учить школьниц накладывать повязки. Никто не выделяет врачам дополнительные часы для педагогической работы. И чем тогда девочки занимаются все эти 10 дней? Неужели просто стоят в коридорах и смотрят? В лучшем случае просто смотрят, а чаще всего они превращаются в бесплатных курьеров и разнорабочих.
0: Да ладно?
2: Да. Они целыми днями перебирают старые медицинские карточки в регистратуре, носят бумажки с этажа на этаж или просто дежурят на ресепшене, отвечая на базовые вопросы пациентов. В итоге, после 10 дней так называемой медицинской практики, они возвращаются в школу без малейшего понимания алгоритма сердечно-легочной реанимации и без умения остановить кровь.
0: И слушай, ну это же не просто потеря времени, это мощный психологический сигнал. Это системное обесценивание времени школьниц.
2: Точно.
0: Им четко дают понять, ваша реальная подготовка не имеет никакого значения. Вы здесь просто для того, чтобы отбыть часы. Это действительно формирует очень неприятное отношение к собственной безопасности.
2: А юноши сталкиваются на сборах с совершенно другой бедой.
0: С какой?
2: Система страдает иллюзией равенства, где абсолютно всех мальчиков стригут под одну гребенку. Как мы уже упоминали, программа рассчитана на вымышленного, идеального, здорового подростка. Но в реальности такого стандарта просто не существует. В одном строю стоят ребята с совершенно разными физическими возможностями.
0: Полностью согласна. Игнорируется реальное положение вещей. У кого-то в классе скрытая астма, у кого-то критически плохое зрение, кто-то перенес травму или просто от природы имеет, ну, очень слабую физическую форму.
2: А нормативы одни для всех.
0: Да. И формально, конечно, существуют медицинские справки и освобождения. Но на практике, на плацу или в спортзале инструкторы крайне редко адаптируют нагрузку.
2: У них на это нет времени.
0: У них нет ни времени, ни желания разрабатывать индивидуальный подход для 30 разных парней. Работает единый, безжалостный шаблон. Беги, подтягивайся, выполняй.
2: И вот тут нельзя игнорировать мощнейший психологический удар, который получает подросток. Стоит только представить, что происходит в голове у 16-летнего парня, когда он должен подтянуться на перекладине перед всем классом.
0: А он физически не может этого сделать?
2: Да. Он просто висит на турнике, а 30 ровесников и инструктор смотрят на него. Кто-то смеется, инструктор кричит. Для уязвимой подростковой психики такая публичная неудача – это колоссальный стресс.
0: Это чувство глубокой неполноценности.
2: Безусловно. И это совершенно точно не мотивирует его начать тренироваться или стать сильнее. Наоборот, такие публичные унижения формируют стойкую тревогу, неуверенность в себе и ненависть к любой физической активности. Вместо воспитания силы духа получается травмированный подросток.
0: А теперь к этим постоянным физическим и психологическим неудачам нужно добавить еще один фактор.
2: Бытовые условия.
0: Именно зачастую на время сборов детей вывозят на базы отдыха или прямо в действующие воинские части. И там они сталкиваются со специфическим укладом.
2: Ранние подъемы, холод.
0: Ранние подъемы, холодные помещения, старые продавленные казарменные кровати. Часто наблюдается абсолютно ненадлежащее состояние душевых, огромные очереди в санузлы и еда, которая совершенно не подходит активно растущему организму ни по качеству, ни по объему калорий.
2: Я уже предвижу аргумент, который на этом моменте озвучат многие сторонники такого жесткого подхода. Они скажут: «Подождите, но это же армия, она и должна быть суровой».
0: О, да, классика.
2: Если создать им отель с трехразовым питанием и мягкими подушками, они ничему не научатся. Именно через холод, лишение и жесткость строится настоящий мужской характер. Спартанские условия выбивают дурь и учат дисциплине. Именно так готовят настоящий спецназ.
0: Этот аргумент невероятно популярен. Я слышу его постоянно. Но он разбивается вдребезги, как только обратиться к современной физиологии и когнитивной психологии. Законы работы человеческого мозга просто невозможно отменить приказом генерала.
2: Как это работает с точки зрения науки?
0: Да, спецназ действительно тренирует в экстремальных условиях. Но это делают со взрослыми, физически окрепшими мужчинами, которые прошли долгую предварительную подготовку и осознанно выбрали этот путь. А когда 16-летнего подростка, вчерашнего школьника, внезапно бросают в холодную казарму, где инструкторы используют крик, авторитарное подчинение и строгий запрет на любые вопросы, его организм реагирует однозначно. как напрямую угрозу выживанию.
1: То есть включается базовая реакция «бей или беги».
0: Совершенно верно. И на фоне постоянного страха, недосыпа и физического дискомфорта в организме подростка происходит колоссальный выброс кортизола, гормона стресса.
1: И что делает кортизол?
0: А физиология работает так, что при стабильно высоком уровне кортизола гиппокамп, отдел мозга, отвечающий за память и усвоение новой информации, просто блокируется. Человек, находящийся в состоянии паники или постоянного замерзания, физиологически не способен нормально учиться.
1: Поразительно.
0: Инструктор может кричать на него сутками, объясняя устройство того же противогаза. Но мозг подростка в этот момент занят только одним – как согреться и как избежать наказания.
1: Получается, сторонники вот этого жесткого подхода путают два фундаментально разных понятия. Они путают дисциплину и муштру.
0: В точку. Дисциплина – это внутренний самоконтроль. Это понимание того, почему важно следовать правилам в стрессовой ситуации ради общего выживания. А муштра – это исключительно внешнее механическое подчинение, основанное на животном страхе перед старшим по званию.
1: И этот страх убивает инициативу.
0: Над этим стоит поразмыслить каждому, кто так или иначе связан с обучением или просто задумывается о том, к чему именно готовят новые поколения. На этом сегодняшний разбор подошел к концу.
1: До скорого.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства. Длиннее, чем Первая мировая. СВО по количеству дней обошла одну из самых кровавых войн 20 века. Вспоминаем цели спецоперации. В 1914 году Европа замерла в ожидании, не подозревая, что мир уже никогда не станет прежним. Первая мировая война перекроила карту планеты и стерла с нее великие империи. Одной искры – убийства эрцгерцога Фердинанда в Сараево – хватило, чтобы взорвать систему союзных договоров. Мир превратился в пороховой погреб. Столкновение интересов крупнейших держав вылилось в 4 года окопной мясорубки, унесшей миллионы жизней, говорит историк Владимир Захарчук.
4: Это была война за передел мира. Германия, Британия, Франция, Россия, все они были зажаты в тиски геополитических амбиций. Никто не рассчитывал на затяжной конфликт. Думали, вернемся к Рождеству. Но индустриализация превратила войну в конвейер смерти.
3: Россия вступила в войну на пике патриотического подъема, но экономика не выдержала напряжения. Огромные потери на фронте и кризис внутри страны привели к тому, что империя начала рушиться изнутри, говорит эксперт по истории Российской империи Андрей Долголев.
5: Для России это стало тектоническим сдвигом. Война вскрыла все внутренние язвы, от нехватки снарядов до глубокого социального неравенства. Государственная машина, заточенная под интересы монархии, просто захлебнулась в хаосе. Революции 1917 года стали прямым следствием неспособности власти справиться с масштабом бедствия. Россия вышла из войны не победителем, а государством, которое буквально перестало существовать в своем прежнем виде.
3: Итоги войны стали финальной точкой для четырех империй – российской, германской, австро-венгерской и османской. Мир изменился до неузнаваемости, отмечают эксперты. По их словам, специальная военная операция тоже обходится России слишком дорогой в прямом и в переносном смысле. Она стоила жизни десяткам тысяч молодых людей и нанесла серьезный ущерб экономике государства. При этом зампред Совбеза Дмитрий Медведев ранее заявил, что конфликт России и Украины может не ограничиться текущей фазой и длиться бесконечно.
6: Где остановиться? Не знаю. Я думаю, что с учетом того, о чем я сказал, значит, нам еще придется много и серьезно работать. Будет ли это Киев? Да, наверное. Это должен быть и Киев. Если не сейчас, то через какое-то время. По двум причинам. Киев – русский город, и оттуда исходит угроза существованию Российской Федерации. Интернациональная угроза.
3: По словам экспертов, начиная спецоперацию в Кремле не ожидали, что она затянется надолго, а боевые действия будут вестись и на территории самой России. При этом каждый день на фронте гибнут российские военные, а страну душат санкции. Социологи констатируют, что на этом фоне поддержка СВО среди россиян падает. Сами россияне говорят, что из-за боевых действий везде одна разруха.
7: Ну, я считаю только одну разруху. Везде одна разруха, больше ничего. Я так думаю, и в дальнейшем так же будет еще хуже, хуже и хуже.
8: Да я думаю, война ничего хорошего не принесет никому.
9: Никому она не принесла ничего хорошего пока.
10: Да ничего она не принесла. Любая война приносит только беды, где бы она ни проходила.
3: Сколько еще будет продолжаться СВО – один из главных вопросов, который интересует граждан, отмечают социологи. Но точного ответа власти не дают, поэтому россиянам стоит готовиться к продолжительным боевым действиям со всеми вытекающими последствиями, отмечают эксперты. А чтобы иметь хоть какую-то боеспособность в зоне СВО, говорят военкоры, рано или поздно придется объявлять мобилизацию.
11: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
12: Недешевая жизнь. Белстат опубликовал данные инфляции за май. Больше всего подорожали продукты и услуги. По данным Белстата, в целом потребительские цены за месяц выросли на 0,1%, а с начала года более чем на 2,5%. Больше всего в мае подорожали услуги на 0,4%. Если сравнивать с декабрем прошлого года, то услуги подорожали почти на 6%, продукты на 1,5%, а непродовольственные товары на 1,4%. Таким образом, основным драйвером роста цен в Беларуси остаются услуги, тогда как стоимость товаров меняется значительно медленнее, говорит экономист Анастасия Лузгина.
13: Действительно, вот если мы сравним разные виды там, товаров и услуг, то, например, в целом цены потребительские с начала года там выросли менее чем на 3%. А услуги, цены на услуги выросли где-то на 4,4%. Да? То есть они опережают средний рост цен.
12: Средняя сумма, которую покупатели тратят за один поход в магазин, в торговые центры и на рынке, в этом году заметно выросла. Сами белорусы говорят, что подорожало все – коммуналка, одежда, товары первой необходимости и продукты. При этом Александр Лукашенко ранее обращался к правительству с просьбой заняться инфляцией.
14: Конечно, особое внимание борьбе с инфляцией. Цены – вопрос номер один для людей. Такого всплеска, который произошел минувшей осенью, больше допускать категорически нельзя. Какими хотите способами – монетарными, регуляторными, административными, но добивайте, чтобы, как условились, держать коридор в районе 7%. Эта цифра должна быть красной линией. Ее должен понимать бизнес, производитель и торговля. Иначе меры будут приняты самые жестокие.
12: Однако инфляция оказалась больше, чем ожидал президент. Цены на продукты и предметы первой необходимости продолжают расти. Это признает и депутат Ирина Луканская.
15: Не будем закрывать глаза и скрывать, будем действительно говорить правду. Мы имеем рост цен порядка 10%. И в основном это продовольственные товары, то есть это товары повседневного спроса. Анализируя цифры, хочется отметить, что складывается, скажем так, наименее благополучная ситуация по росту цен.
12: Инфляция в Беларуси могла быть в два раза выше, если бы не ее госрегулирование, отмечают эксперты. Однако такое ручное удержание цен имеет обратную сторону. Грозит, среди прочего, дефицитом товаров, отложенным подорожанием и ослаблением рубля. Эксперты считают, что правительство не откажется от такого регулирования, но может пойти на дальнейшее послабление, если ухудшится финансовое состояние бизнеса. Это может привести к кризису неплатежей, который заденет банковскую систему, говорит экономист Александр Кравцов.
16: В результате экономика погрузится в рецессию в сочетании с повышенной инфляцией и значительным ослаблением рубля, а ее продолжительность и глубина будут зависеть от реакции властей.
12: При этом эксперты видят также внешние риски, которые могут существенно ограничить возможности властей по сдерживанию роста цен административными рычагами и потребовать ослабления ценового контроля. Аналитики обращают внимание на накаленную военно-политическую и социальную обстановку в мире. Любое обострение конфликта может вызвать проблемы с логистикой и сокращение добычи энергоресурсов. В этом случае возможен рост инфляционного давления в мире и ослабление экономической активности, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
11: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
17: Декрет как черная метка. Молодая мама из Минска рассказала о нищенских зарплатах учителей и шок-история о том, почему ей отказали в работе. Оказывается, даже на зарплату менее 1000 рублей в госучреждения берут не всех. Минчанка Ксения написала в Тредсе, как пыталась устроиться в школу, где обещали платить 900 рублей.
18: Тут попался пост про зарплату в 3000 рублей. И многие пишут, что это ничто, особенно когда есть дети. И у меня есть дети. И я вышла из декрета. Пошла я в школу устраиваться педагогом-организатором. У меня диплом педагог-режиссер. Так вот, и меня не взяли. На зарплату в 900 рублей. Сказали, что меня же столько многому нужно учить заполнять документацию. Не интересует, что человек пришел к ним в школу на 900 рублей. И чему он может научить детей? А документация за 900.
17: Комментарии под постом Ксении быстро превратились в стену плача белорусского рынка труда. Минчанка Анна рассказала, что искала дополнительную работу, но вместо оффера получила отказ. Причина, по ее словам, наличие детей. У Анны двое маленьких детей, 2,5 и 1,5 года. Она отметила, что мужчинам такие вопросы обычно не задают.
19: Мне прямо сказали, вы нам подходите по всем параметрам, но дети – это риски. Нам нужен человек, который будет на связи 24/7 и не уйдет на больничный в самый ответственный момент. Я пыталась объяснить, что у меня есть подстраховка, что работа удаленная и я профессионал, но меня просто не слышали. Ощущение, что в глазах рекрутера я превратилась из специалиста в ходячую проблему. Когда я написала об этом, мой директ просто взорвался. Сотни женщин написали: «Аня, добро пожаловать в клуб».
17: Оказалось, что даже в прогрессивных сферах, таких как IT или креативный маркетинг, материнство воспринимается как отягощающее обстоятельство, отмечает пользовательница Елена.
20: У меня была история еще абсурднее. На собеседовании спросили не только, сколько лет детям, но и как часто они простужаются и кто с ними сидит, когда я на работе. Это было похоже на допрос в полиции, а не на интервью. В итоге выбрали парня, у которого опыта в 2 раза меньше, но зато нет домашних хлопот. Мы все еще живем в мире, где мужчина с детьми – так это солидный отец семейства, а женщина с детьми – то ненадежный сотрудник.
17: По закону дискриминация запрещена. Почему же работодатели продолжают рисковать репутацией и зачем им это нужно, объяснила независимый HR-консультант Анастасия Громова.
21: Проблема в том, что доказать дискриминацию практически невозможно. Работодатель всегда найдет официальную причину. Другой кандидат более квалифицирован. На самом деле в компаниях до сих пор живет страх перед выплатами по больничным и необходимостью искать замену сотруднику. Это краткосрочная выгода, которая в итоге вредит самому бизнесу. Компании теряют лояльных, стрессоустойчивых и многозадачных специалистов, которыми обычно являются мамы. Пока в обществе не изменится отношение к балансу работы и жизни, мы будем видеть такие истории ежемесячно.
17: По словам экспертов, это не единичные случаи, а часть системной проблемы. Многие женщины сталкиваются с дискриминацией на рынке труда из-за материнства. Такие истории подсвечивают так называемый штраф за материнство, который остается актуальным даже в условиях кадрового голода. В то время, когда гибкие графики и удаленка стали нормой, подобный консерватизм выглядит не только несправедливым, но и экономически невыгодным, отмечают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
11: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
0: Президент Александр Лукашенко о том, что легкой жизни новому председателю Петриковского райисполкома Евгению Шкроботу не обещает.
2: Что касается Петриковского райисполкома, ну вы понимаете, что я там бываю не единожды.
22: Конечно, тоже президент.
2: Очень внимательно наблюдаю вообще за Полешуками и развитием Полесья. Это когда-то было моей болью. Сейчас я рад, что все-таки люди там живут более-менее прилично. Это во-первых, что вы всегда будете на глазах. Во-вторых, председатель райисполкома бывший нами назначен на Мозырский райисполком. Он и неплохо работал, он сам Полешук, настоящий, и понимает в сельском хозяйстве. То есть вы идете на район, который уже себя зарекомендовал, и руководитель в том числе. Отдыхать там не придется, а спрос будет гораздо мощнее и сильнее, нежели в Житковичах. Вы же заместителем работали в Житковичах. Опыт у вас есть, рядом районы, земли примерно одинаковые. Ну, конечно, ранее был Петриков не Житкович, а сегодня уже можно сказать, что и Петриков очень приличный город. Я там недавно побывал, посмотрел, неплохо развивается и город, и район. И Житковичи, и Петриков в этом году неплохо посеяли, да и погода этому способствовала. Все-таки у нас там песчаная в основном почва, особенно в Петрикове. Но вот эти дожди, они поддержали наш посев. И если вы там подкормили хорошо минеральными удобрениями и органикой эти почвы, то урожай должен быть неплохим. Но это мы посмотрим по осени. Цыплят посчитаем по осени. Несмотря ни на что, работы у Петрикова достаточно, и показать себя тоже есть где. Поэтому смотрите, легкой жизни я вам там не обещаю.
11: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
12: Своих продуктов не осталось. Импорт из России в Беларусь вырос на четверть. Что закупаем? По итогам первого квартала поставки российской сельскохозяйственной и пищевой продукции в Беларусь превысили миллиард долларов. Это на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Беларусь вошла в тройку крупнейших покупателей российского продовольствия. Наибольший рост показали свинина и свиные субпродукты, подсолнечное масло, корма для кошек и собак, а также мучные сладости и шоколадные изделия. Вообще в магазинах заметно сократился ассортимент продуктов белорусского производства. Ранее зампред Мингрисполкома Надежда Лазаренко также отметила снижение доли белорусских продовольственных товаров в розничной продаже. По ее словам, ситуацию должны исправить совместные оперативные меры администрации районов и крупных торговых сетей.
23: Среди озвученных предложений – обеспечить приоритетную выкладку отечественных товаров, в том числе в прикассовой зоне, а также предоставление не менее 60% пространства на полках магазинов для белорусских продуктов.
12: Заместитель главы Минска отметила, что по некоторым группам товаров наблюдается засилье другого производства из других стран, что вызывает разочарование ввиду наличия крупных отечественных предприятий, выпускающих аналогичную продукцию.
23: Извините, но когда ты приходишь в магазин и видишь пряник, произведенный не в Республике Беларусь, когда такой объем производства у нас в стране, конечно же, вызывает много вопросов.
12: В сетевых магазинах и супермаркетах белорусские товары чаще всего заменяют российскими. Это подтверждают данные о розничном товарообороте. А в некоторых городах местной продукции вообще не найти. Зато есть российская. В итоге деньги из страны утекают в Россию, говорят экономисты. А налоги с прибыли получает не Минск, а Москва. К тому же часто из союзного государства поступают товары низкого качества, которые в самой России стоят копейки. При этом в Беларусь такие товары поступают с двойной наценкой, говорит экономист Ярослав Романчук.
1: Очень хороший пример качества интеграционного объединения Беларусь-Россия – это то, как мы платим по товарам. Беларусы платят двойной НДС. Вот почему те товары, которые доступны и достаточно дешевые для граждан, для россиян, для белорусов обходятся на 20% дороже. Потому что чиновники работают так, что более чем за 25 лет не смогли решить вопрос налога на добавленную стоимость. Подумайте просто своим кошельком. Зачем вам переплачивать за то, за те товары, которые можете купить дешевле?
12: Товары из других стран Беларусь сейчас не завозит из-за ответных санкций ЕС. Украина полностью прекратила отношения с Беларусью из-за поддержки российской СВО, а везти продукты из стран Азии слишком далеко и дорого. Поэтому недобросовестные российские производители фактически наживаются на белорусах, отмечают эксперты. При этом, по оценкам российского центра «Агроэкспорт», к 2030 году объем поставок продовольствия и сельхозпродукции из России в Беларусь может достичь 4,5 миллиардов долларов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
11: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
0: Первый заместитель председателя правления Национального банка Александр Егоров о рождении новой многополярной финансовой архитектуры.
4: Мир бесповоротно меняется. То, что еще 10 лет нам казалось незыблемой аксиомой, глобальное доминирование одной валюты сегодня стало историей. Мы видим, как на наших глазах рождается новая многополярная финансовая архитектура. Под Китая с его глобальной системой клиринга, успех Евразийского союза, где 93% торговли идет без участия внешних валют, все это части одной большой картины уничтожения старых богов. Сегодня расчеты в национальных валютах перестали быть просто экономическим инструментом или вынужденной мерой под давлением санкций. Это осознанный выбор в пользу безопасности и честной конкуренции. Когда мы торгуем за свое, мы исключаем из уравнения посредников, которые привыкли брать плату не только деньгами, но и лояльностью, суверенитетом и будущим целых народов. Мы доказали, что способны построить независимую финансовую систему, которая работает на созидание, а не на обслуживание чужих долгов. Впереди нас ждут новые вызовы. Мы уже обсуждаем создание единых расчетных единиц в рамках БРИКС. Готовимся к внедрению технологии блокчейн, трансграничные платежи. Это не просто мода на инновации. В этом новом мире сила национальной валюты будет определяться не количеством напечатанной бумаги, а мощью реального сектора экономики, талантом наших людей и нашей технологической независимостью. При этом доминирование доллара в международных расчетах никуда не уйдет. Его будет становиться меньше, но доллар по-прежнему единственная валюта, которую знают и в Минске, и в Бразилии, и в любой африканской стране. Но ушло время, когда была только одна дорога платежей. Сейчас таких дорог стало много, и принадлежат они разным игрокам. Это не только позволяет не быть в заложниках одной финансовой системы, но и иметь возможность честно говорить на любые темы, не боясь, что одним нажатием кнопки тебя отключат от финансовых потоков.
11: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
5: Бюджет еле дышит. На конец мая дефицит федеральной казны превысил 6 триллионов рублей. Госдума разрешила правительству тратить дальше. Всего за 5 месяцев этого года дыра в федеральном бюджете превысила все мыслимые прогнозы. Расходы на военные нужды оказались настолько велики, что казна пустеет на глазах. В итоге Минфин экстренно обратился в Госдуму, чтобы депутаты в экспресс-режиме сразу в 3 чтениях за один день разрешили правительству тратить деньги и наращивать госдолг. Вообще без оглядки на закон. О том, почему властям пришлось пойти на такие крайние меры, объяснила заместитель министра финансов Ирина Окладникова.
6: Мы не считаем, что у нас есть какой-то бюджетный кризис. Бюджет исполняется абсолютно в соответствии с графиком. Да, расходы идут чуть быстрее, чем прежде, и это влияет на показатели дефицита. Новые полномочия по увеличению трат нам необходимы просто для того, чтобы оперативно реагировать на те изменения, которые происходят теперь уже не каждый месяц или квартал, а буквально каждый день.
7: Несмотря на оптимистические заявления Минфина, экономисты бьют в набат. Все собранные с людей налоги мгновенно сгорают в оборонном секторе, а Госдума фактически дала правительству карт-бланш на бесконтрольный выпуск облигаций. Экономические последствия такого решения для кошельков простых россиян неизбежно, считает доктор экономических наук профессор Игорь Липсиц.
8: То, что произошло в Госдуме, это капитуляция перед экономической реальностью. Закон о бюджете превратился в пустую бумажку. Расходы на армию настолько огромны, что казна пустеет на глазах. Разрешение занимать деньги сверх любых лимитов означает только одно – правительство начнет массово выпускать облигации и фактически забирать все свободные деньги из банковской системы. Для обычных граждан это обернется новым мощным витком инфляции. Цены в магазинах прыгнут еще выше.
7: Ситуация зашла так далеко, что скрывать проблемы с деньгами не получается даже у руководства финансового блока. О том, что долги придется наращивать и дальше, публично признал министр финансов Антон Силуанов.
22: Дефицит бюджета в текущем году несколько возрастет по сравнению с нашими плановыми назначениями. Источники финансирования этого дефицита – это в первую очередь, конечно, заимствование, наш внутренний рынок. Будем выпускать государственные ценные бумаги, за счет этого дефицит и будет профинансирован.
7: Пока чиновники уверяют, что ситуация под контролем, экономика страны полностью переходит на ручное управление. Хватит ли у правительства внутренних резервов, чтобы покрывать многомиллионные дыры в условиях жестких санкций, покажет вторая половина года.
11: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
12: Своя история не котируется. В Могилеве построили четвертый дворик в честь городов России. Теперь о культуре Ярославля. Белорусы недовольны. В Могилеве продолжают создавать новое общественное пространство, посвященное российским городам. Вскоре в городе планируют открыть Ярославский дворик, который станет уже четвертой подобной локацией. Новый объект располагается по улице Ленинской, 34. На территории уже установили входную арку и продолжают работы по благоустройству. Как сообщает телеграм-канал «Могилев. Мой город», главной особенностью новой площадки станет скалодром в виде медведя, одного из символов российского Ярославля. Ярославский дворик не станет первым подобным проектом для Могилева. За последние годы в центральной части города уже появились несколько тематических пространств, названных в честь российских городов, отмечает телеграм-канал.
24: Среди них Московский дворик на улице Ленинской, Тульский дворик на улице Буденного и Хабаровский дворик на улице Пионерской. Все они находятся относительно недалеко друг от друга. Таким образом, после открытия нового объекта в Могилеве будет уже 4 общественных пространства, связанных с российскими городами.
12: Власти объясняют появление таких объектов межрегиональным сотрудничеством между белорусскими и российскими городами. Именно в этом контексте в Могилеве регулярно появляются новые элементы городской среды с российской символикой или названиями. Правда, не всем жителям города это нравится. В комментариях прослеживается запрос горожан на региональную идентичность.
25: У нас в Могилеве своих исторических тем не хватает. Мы как будто в гостях у соседей, а не в своем городе живем. Лучше бы восстановили какой-нибудь старый белорусский архитектурный элемент или назвали сквер в честь кого-то из наших просветителей. А то получается, что наше наследие – это просто пустое место, которое надо замостить чужими названиями.
26: Я против ярославских, тульских и прочих двориков в том виде, в котором их создают. Это какая-то декоративная дружба, лишенная души. Мы теряем наше лицо.
27: Почему концепция всегда одна и та же? Это не про культуру, это про навязывание определенного контекста. Дайте нам что-то свое, что будет вызывать гордость именно за наш город, а не за соседний областной центр России.
28: Кому в Могилеве нужен Ярославль? Мы здесь живем. У нас своя история, свои герои. Хотелось бы, чтобы наши власти хоть иногда смотрели в сторону белорусских традиций.
12: Заставить белорусов быть россиянами у Москвы не получится, уверены эксперты. И в подтверждение своих слов приводят результаты исследования белорусской национальной идентичности. По ним четко видна тенденция, что белорусы видят себя в полном отрыве от идентичности россиян, считает социолог Филипп Беканов.
3: Если представить себе гипотетическую ситуацию, что Россия присоединит Беларусь на следующие 40 лет, то, наверное, шансы изменить идентичность белорусов есть, и то не факт. Беларусь достаточно долго была частью и Российской империи, и Советского Союза. В разные периоды колониальных взаимоотношений были попытки стереть белорусскую идентичность. Но белорусы все равно не исчезли. Больше 30 лет жизни в независимой стране, которая обладает всеми признаками суверенитета, просто так не исчезают.
12: По словам экспертов, белорусская культура, язык и традиции формировались на протяжении веков, и они несут в себе множество уникальных элементов, которые нельзя игнорировать. Многие белорусы гордятся своей культурой и продолжают защищать свои символы и традиции, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
11: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
9: Спасибо, что живой. Штурмовик показал потери своего подразделения. Выжил он один. Темпы набора контрактников упали в полтора раза. Об этом свидетельствуют данные о расходах федерального бюджета. Судя по ним, контракт в конце прошлого года подписывали в среднем 1100 человек в день. Это в полтора раза меньше, чем в конце 2024-го. Всего за 2025 год, исходя из данных о выплатах, контракт заключили 364 тысячи человек. Это на 10% меньше, чем годом ранее. Темп набора продолжил снижаться и в этом году, упав на 20%. При этом зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявлял, что в 2025 году контракт подписали 422 тысячи человек. Разница с бюджетными расходами в 14%. О приличных темпах текущего набора Медведев говорил в апреле, а министр обороны белоусов вообще заявлял о перевыполнении плана, но реальность, похоже, иная. Тем временем о колоссальных потерях на фронте говорят все – и волонтеры, и Z-военкоры, и сами солдаты. Боец с харьковского направления чудом выжил при взятии укрепрайона. Все его боевые товарищи погибли. Он уверен, что и сам не продержится долго, поэтому записал прощальное видео для семьи.
10: Я не знаю, как еще, блин, сколько я продержусь, сколько выжил тут, блин. Но я надеюсь, это видео увидят все как можно больше. Я остался один из всех пацанов, кем пришли держать укреп. Мы его взяли на пацаной, это повторяется каждый день одно и то же. И погибают сотнями моих ребят.
9: Боец записал это леденящее душу видео среди трупов погибших товарищей. Кадры не для слабонервных. В отчаянии и явно в состоянии шока солдат обращается к президенту и своему командованию.
10: А, ВВ Путин, вот скажи мне теперь, кто похоронит тебя, блин? Кто их отсюда вытащит? Смотрите, вот сотворится, блин. Видите, нет, все, их больше нет, блин. И как с этим жить,
9: Солдат убежден, что если и он погибнет, то его тело никто не будет забирать. Это значит, что родственники не смогут даже по-человечески похоронить и попрощаться. При этом выплаты за погибшего семья тоже, скорее всего, не получит, считает боец. Ведь это стандартная практика в его подразделении. Даже если командование знает, что часть личного состава погибла, их всех объявляют пропавшими без вести. Мол, такое распоряжение сверху нечего. Во всем семьям погибших платить гробовые. Столько денег попросту нет. При этом обстановка на линии фронта и в так называемой килл-зоне продолжает оставаться тяжелой, говорит военнослужащий.
10: ПВИшки, дроны, просто
13: нас всех, вы понимаете, нет, раз полный сотнями человек в день. А вы говорите, Россия крепкая, вот смотрите, фитнес, слов все творится. Вот скажите, вам нужна эта война, какие-то ДНР, ЛНР, пацаны бегут, видите, нет, творится.
9: Саудат признается, если бы выбор делал сейчас, зная, к чему все приведет, ни за что не подписал бы контракт и не пошел бы на СВО добровольно. Считает это самой главной ошибкой своей жизни. Говорит, если бы воевал за Россию, это одно, но отдавать жизнь за новые территории, за Донбасс, это совсем другое.
11: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
14: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
15: Гяра.
14: 12.
15: Бара.
14: 13.
15: Тера.
14: 14.
15: Чодаха.
14: 15.
15: Пандраха.
14: 16.
15: Сола.
14: 17.
15: Сатраха.
14: 18.
15: Атара.
14: 19.
15: Унис.
14: 20.
15: Бис.
11: Учим пакистанский. Авось пригодится. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
16: Запрос союзного государства. Два известных завода получили кредит от России на производство военной продукции для ее армии. Соответствующий документ подписал замминистра промышленности Алексей Козлов. В нем говорится о необходимости взять российский кредит для Легмаша и Минского подшипникового завода. Все для производства корпусов реактивных и артиллерийских снарядов, поясняет военный аналитик Антон Сташевский.
17: Согласно документу, Минпрому также хотелось бы иметь минимум 5 лет подтвержденного госзаказа, а также поставлять МАЗы для Минобороны РФ и включить белорусского производителя оптики, в том числе прицелов для оружия БелОМО, в систему российского госзаказа.
16: Продажа деталей реактивных снарядов для СВО уже оказалась выгодной для Легмаш, рассказал экономист Игорь Боровик.
18: Как там говорят, кому война, кому мать родная. Из еще совсем недавно захудалого и неприбыльного предприятия «Легмаш» резко вырвался вперед за счет поставок частей боеприпасов России. С февраля 2024-го этот оршанский завод входит в состав Госкомвоенпрома. «БелОМО» только в 2024 году поставил российской оборонке тепловизоров и прицелов на 88 миллионов долларов.
16: В общей сложности только в одном 2024 году в рамках военно-технического сотрудничества с Российской Федерацией поставлено продукции предприятий Минпрома на сумму 257 миллионов долларов, заявил вице-премьер Виктор Каранкевич.
0: Белорусские предприятия заинтересованы в продолжении и расширении взаимовыгодного сотрудничества в военно-технической сфере. А мы выражаем готовность в полном объеме обеспечить потребность организации российского оборонно-промышленного комплекса в производимой продукции согласно поступающим заявкам.
16: Напомним, недавно Александр Лукашенко заявлял, что Беларусь, цитата, «не агрессор и не соагрессор». В Киеве и Европе регулярно говорят об угрозе со стороны Белоруссии. Мол, ее территорию для нового наступления вполне может снова использовать армия России. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
11: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
1: Президент Александр Лукашенко обсудил с новоназначенными председателями райисполкомов ситуацию на земле.
2: У вас сколько там хозяйств, Ашмяна?
4: 7, товарищ президент.
2: 7 хозяйств, да. То есть вы объединили хозяйства, которые надо, не планируете дальше их объединять?
4: Нет, не планируем.
2: Торопиться да. Не надо. Получится, как у него в Могилевской области. Объединили, хотели создать комплекс типа Дзержинского вот в Минской области. Молодцы, неплохо работают. Я их контролирую вплоть до земельных этих наделов, которые они взяли. Молодцы. И на песчаных почвах они хорошо работают. По крайней мере, в растениеводстве не придерешься. Ну и животноводство, конечно, результат они получают там. Но ничего не получилось, я говорю, ну и не надо. Мы же, объединяя, не разрушили те хозяйства, которые были. А они были одни из лучших в Советском Союзе. Фрунзе, Кирова, я хорошо помню, Городи.

0: как говорят, и заботиться, чтобы от этой земли мы получали соответствующий результат. Если мы знаем, что хороший результат – это 100 голов коров там на сельхозугодье и прочее, ну так надо к этому и стремиться, чтобы было не 50 голов, а 100.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
2: Что будет с топливом дальше? Дефицит бензина охватил уже как минимум 25 регионов России. В Крыму вообще беда. А если добавить к этому списку новые территории, окажется, что треть страны уже ощущает перебои с топливом. Это не окончательная цифра. Нехватка бензина очень быстро распространяется, и буквально каждый день добавляется новый город. Неделю назад субъектов с дефицитом бензина было всего 15, отмечает экономист Вячеслав Ширяев.
3: Что такое топливный кризис? Это ограничение, на самом начальном этапе, это ограничение свободной продажи бензина. То есть в четверти российских регионах есть ограничение свободной продажи бензина. Где-то это выражается в закрытых заправках, где-то в отсутствии бензина даже на работающих заправках, где-то это выражается в том, что люди должны стоять в очередях.
2: Одной из главных причин кризиса стали удары по нефтеперерабатывающим заводам. Как пишет Bloomberg, с января по май российские НПЗ пережили минимум 38 атак, причем 16 из них пришлись только на май. Это максимальный показатель за все время спецоперации. Первыми проблемы с топливом ощутили туристы в Крыму.
4: Ну что, ребят, я до сих пор в Крыму, не получилось у нас вернуться. Все вы знаете, наверное, историю с бензовозами. В общем, бензина в Крыму реально нет. Мы мониторили и сегодня даже объездили уже 15-20 заправок. Ну, просто нет бензина, мы все обзвонили, все. Какие-то заправки еще просто тупо закрыты, запакованы. Вот, и подвоза не будет, потому что мы уже третий день подвоза ждем, подвоза нет. В общем-то, вот такой коллапс произошел, ситуация help, ситуация SOS.
2: Бензин стали продавать по талонам, достать которые было тем еще испытанием. Их на всех не хватало, поэтому люди ночевали в очередях, ожидая подвоза топлива.
5: Ой, ладно, ребята, ждем хороших уже новостей с вами, да, когда решат вопросы по бензинчику, все у нас нормализуется. Давайте выходить на позитивчик в любом случае. Очередь, видите, формируется. Наверное, мне тоже надо уже туда вставать. Люди с ночи встают, вот, с вечера, и ждут в надежде. Так что нас, блин, просто так не сломаешь. Знаете, мы как тараканы.
2: Загрузка НПЗ сократилась на 14% с начала года и остается примерно на четверть ниже, чем в период до начала СВО. Сейчас дефицит ощущают все больше регионов. Как жить без возможности заправить автомобиль, многие не понимают.
6: Расскажите, лайфхаки. Мы в Новороссийске без воды жить научились, без света жить научились, без интернета жить научились. Без всего, под все подстраиваемся, но без бензина, как, блядь, жить вообще? Ни на одной заправке нет бензина, что делать? Какое надо скачать приложение? Как систему? Я уже 7 заправок объехал в городе, нет ни одной с бензином.
2: Бензин сейчас в прямом смысле слова на вес золота. Те, кому чудом удалось сделать запасы, не скрывают своей радости.
7: Вы когда-нибудь сосали бензин? Ну что, друг, удача, как будто в раю.
2: На ситуацию с дефицитом влияют удары дронами по бензовозам и военным грузовикам на дороге сухопутного коридора вокруг Донецка, говорят военные аналитики. По их словам, защитить груз на трассе невозможно. По этим дорогам власти ЛНР и ДНР уже ограничивали движение, из-за чего доставка продуктов в Крым стала проблематичной. В магазинах сносят все с прилавок, опасаясь худшего.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
8: Президент Александр Лукашенко обсудил с новоназначенными председателями

0: райисполкомов ситуацию на земле.
1: У вас сколько там хозяйств, Ашмяна?
2: 7, товарищ президент.
1: 7 хозяйств. То есть вы объединили хозяйства, которые надо, не планируете дальше их объединять?
2: Нет, не планируем.
1: Торопиться не надо. Получится, как у него в Могилевской области. Объединили, хотели создать комплекс типа Дзержинского вот у Минской области. Молодцы, неплохо работают. Я их контролирую вплоть до земельных этих наделов, которые они взяли. Молодцы. И на песчаных почвах они хорошо работают. По крайней мере, в растениеводстве не придерешься. Ну и животноводство, конечно, результат они получают там. Но ничего не получилось. Я говорю, ну и не надо. Мы же, объединяя, не разрушили те хозяйства, которые были. А они были одни из лучших в Советском Союзе. Фрунзе, Кирова, я хорошо помню, Городище. Юбилейные рабочие немножко отставали. Ну вот, хотели создать, не получилось. Ну, хорошо, пусть они работают самостоятельно. Поэтому надо очень аккуратно, осторожно. Я вот сравниваю с фермерскими хозяйствами. Там и 50, и 150 гектаров. Но многие работают эффективно. Ну, хорошо, у нас тут по 3-4 тысячи, 5 тысяч гектаров земель. Зачем их объединять еще с такими? Они и так большие имеют площади. Надо просто создавать базу. Молочно-товарные комплексы, телятники эти, профилакторы, как говорят, и заботиться, чтобы от этой земли мы получали соответствующий результат. Если мы знаем, что хороший результат – это 100 голов коров там на сельхозугодье и прочее, ну так надо к этому и стремиться, чтобы было не 50 голов, а 100.
3: Пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
4: Эк.
3: 2.
4: До.
3: 3.
4: Тин.
3: 4.
4: Чар.
3: 5.
4: Пач.
3: 6.
4: Че.
3: 7.
4: Сат.
3: 8.
4: Ат.
3: 9.
4: Но.
3: 10.
4: Дас.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
5: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио Лента. Разбор дня.
6: Всем привет! В эфире «Между строк». Жить в Беларуси все дешевле и дешевле. Инфляция падает. Это не шутка, а официальные данные белорусской статистики. Цифры, которыми правительство гордится. Но. Есть одно маленькое «но». Почему-то люди этой гордости не ощущают. Да и низких цен в магазинах не видят. Почему? Об этом сегодня будем говорить подробно и честно. Слушай, ну согласись, если смотреть чисто на бумагу, то 4,8% годовой инфляции за май 26 года – это же, ну, шикарный показатель.
7: Какой шикарный? Да ты очнись вообще. Это же чистейшей воды иллюзия.
6: Подожди. В смысле иллюзия? Экономика в Беларуси по этим цифрам выглядит невероятно стабильной, цены практически заморожены.
7: Эта твоя стабильность разбивается вдребезги ровно в тот момент, когда человек подходит к кассе в супермаркете. Эти красивые 4,8 просто фасад, понимаешь?
6: Да почему фасад-то? Цифры же не берут с потолка. Официальные данные четко фиксируют. Продовольствие, то есть еда, в мае вообще подешевело на 0,2%.
7: Ой, да ладно тебе.
6: Что да ладно? Еда стала дешевле. Это же факт, чистая железобетонная математика. Как с этим можно спорить?
7: Да это не математика, это заслуга календаря. Просто лето наступило, алло.
6: И что лето? Какая разница?
7: Огромное. Что происходит в конце весны? На рынке массово идут свежие овощи, цены на редиску, огурцы, зелень, первую клубнику. Они закономерно рухнули из-за банальной сезонности.
6: То есть ты хочешь сказать,
7: что вот эта гора дешевеющих летних овощей временно потянула весь продовольственный индекс вниз? Это заслуга агрономии, а не экономической политики. Через 3 месяца эти кабачки исчезнут. И что тогда?
6: Ну, хорошо. Допустим, реальное ценовое давление просто удачно закидали дешевыми кабачками. Но послушай, базовая инфляция, которая как раз очищена от этих сезонных скачков, составляет 5,3%.
7: Вот. 5,3.
6: И что? Разница всего в 0,5%. Ты реально бьешь тревогу из-за каких-то там жалких десятых долей? Это звучит так, будто ты просто манипулируешь цифрами.
7: Жалких десятых долей. Да эти 0,5% — это разница между контролируемым горением и пожаром под полом.
6: Каким еще пожаром?
7: Базовая инфляция в 5,3% — это вой сирены. Она показывает структурное напряжение. Фундаментальная стоимость жизни растет быстрее, чем рапортуют сводки. Давление никуда не ушло, оно просто загнано в тень.
6: Но цены же держат.
7: Если цены на одни товары жестко контролируют директивами, инфляция работает как вода под давлением. Она пробивает бетон и находит другую щель.
6: Ладно, если следовать твоей логике гидравлики, куда эта вода течет в белорусских реалиях? Если еда по бумагам дешевеет, логично предположить, что люди просто тратят свободные деньги на услуги, например. Это естественный баланс рынка?
7: Баланс рынка. Слушай, расскажи про этот баланс семье, которая оплачивает детский сад.
6: А что не так с садиками?
7: С начала 26 года сфера услуг взлетела на 5,9%, а услуги дошкольных учреждений только за 1 май подорожали на 5,3%.
6: 5% за месяц? Серьезно?
7: Да. 5% за 30 дней. И это не какая-то там добровольная трата на развлечения, типа стрижки в барбершопе. Это обязательный и неизбежный платеж.
6: Ну подожди, 5% это жестко? Согласен? Но это только один сектор. Государство же должно как-то компенсировать расходы на инфраструктуру.
7: В том-то и дело. Анализ показывает планомерный перенос финансовой нагрузки. Возьмем санатории для пенсионеров. Цены взлетели на 3,77 за тот же май.
6: Ну, в санаторий можно и не поехать.
7: Для пенсионеров в Белоруссии санатории – это часто жизненно необходимое лечение. Реабилитация после инфарктов, а не просто коктейли у бассейна. Государство урезает субсидии, и разница молча перекладывается на плечи самых уязвимых. Пассажирские поезда дорожают по той же схеме.
6: Допустим. Логика понятна. Идет сброс социального балласта на кошельки людей. Но как в эту теорию вписывается абсолютно абсурдный скачок цен на безалкогольные напитки?
7: А что там с напитками?
6: Плюс 3,48% за месяц. Сок и газировка – это не государственные услуги. Почему обычная вода с сиропом внезапно улетает в космос?
7: Потому что это обнажает критическую уязвимость перед импортом.
6: Вода с сиропом – импорт?
7: Механика производства жестко завязана на импортные компоненты. Ароматизаторы, концентраты, упаковка тетрапак, запчасти для линий розлива – все это покупается за валюту.
6: А, ну логистика еще.
7: Да, плюс дорожает международная логистика. Любое колебание валютного фактора моментально бьет по себестоимости.
6: И тут возникают парадоксы административного сдерживания. Затраты у предприятий растут, логистика дорожает, энергоносители, зарплаты, а ценник на прилавке повышать запрещают.
7: Именно. Это административное сдерживание, как сжатая пружина. Напряжение внутри металла только нарастает. Предприятия оказываются в ловушке.
6: То есть формируется колоссальный дефицит рентабельности.
7: Абсолютно. Накоплен огромный пласт бизнеса, который балансирует на грани окупаемости. Многие уже скатились в чистые убытки. И что, по-твоему, делает директор завода, когда производственные затраты растут, а законно поднять цену он не может?
6: Уголовное дело никому не нужно. Очевидно, он начинает резать качество и объем. Это неизбежный математический выход.
7: В точку. Шрингфляция в чистом виде. Пакет сока худеет с литра до 950 миллилитров.
6: Ну да, цена та же, визуально коробка та же.
7: Но внутри продукта меньше.
6: Слушай, ну давай будем честны, шрингфляцией уже никого не удивишь. Это мировой тренд. И самое важное, есть же физический предел.
7: Какой предел?
6: Нельзя бесконечно уменьшать объем. Ты не можешь продавать 500 миллилитров молока в литровой бутылке, чтобы это было незаметно. Дно шрингфляции достигнуто. Что происходит дальше?
7: Дальше. Дальше начинается технологическая деградация. Скрытая инфляция меняет рецептуру.
6: То есть льют суррогаты?
7: Предприятия переходят на более дешевые и низкокачественное сырье. В шоколаде становится меньше какао и больше пальмового масла. В колбасу добавляют больше сои и влагоудерживающих агентов.
6: Формально цена заморожена, Белстат доволен.
7: А по факту происходит подмена. Жесткое регулирование просто меняет форму инфляции, заставляя людей оплачивать неэффективность системы своим здоровьем.
6: Стоп. Защитники официальной статистики тут же выложат свой главный козырь.
7: Какой еще козырь?
6: Номинальные зарплаты растут? Официально же фиксируется рост доходов? Разве это не перекрывает скрытую инфляцию? Цифры по средней зарплате выглядят вполне себе бодро.
7: Ой, средняя зарплата. Давай выбросим этот токсичный показатель на свалку.
6: Почему? Стандартная метрика?
7: Это абсолютно искаженная метрика. Использовать среднюю зарплату – это как утверждать, что перегруженная лодка отлично держится на воде только потому, что ее нос задран на 10 метров вверх.
6: Полностью игнорируя тот факт, что корма уже давно под водой?
7: Именно. 80% пассажиров тонут, а в среднем по лодке все отлично.
6: Отличная метафора, но давай переведем на язык цифр. Кто сидит на носу лодки, а кто тонет на корме?
7: Смотри, пример с больницы. 9 человек получают по 1000 рублей. 1 – 10 тысяч. В масштабах экономики, IT-сектор, нефтехимия, экспортно-ориентированные монополии.
6: Там зарплаты высокие, и они тянут среднюю цифру вверх.
7: Да. А на корме? Бюджетники, учителя, рядовые медики, воспитатели тех самых дорожающих детских садов. Их доходы жестко привязаны к тарифной сетке и растут черепашьими темпами.
6: И чтобы понять глубину проблемы, нужно разделить траты.
7: Фундаментальное разделение. Обязательные и дискреционные траты.
6: Обязательные – это коммуналка, простая еда, проезд, садик. То, от чего физически нельзя отказаться. А дискреционные – рестораны, туризм, новые гаджеты.
7: И расчеты показывают ужасающую картину. У работников бюджетной сферы и бедных семей 70, а иногда и 80% дохода сжирают именно обязательные траты.
6: И именно эти категории товаров и услуг дорожают быстрее всего, несмотря на летние огурцы.
7: Вот именно.
6: Получается парадоксальная ситуация. Богатые люди могут просто сократить свои дискреционные расходы. Не поехать в отпуск, не пойти в ресторан. Для них обязательные базовые траты составляют смешную долю в бюджете.
7: Точно. Поэтому инфляция в белорусских реалиях работает как абсолютно безжалостный регрессивный налог на бедность.
6: Налог на бедность.
7: Да. Чем ты беднее, тем больше процент своего дохода ты теряешь из-за роста цен на самое необходимое.
6: То есть... Обеспеченные слои эти 4,8% инфляции почти не замечают, у них огромный финансовый буфер.
7: А семьи с детьми и пенсионеры принимают весь удар на себя. Номинально зарплата учителя могла вырасти за год, но реально в пересчете на подорожавшие обязательные услуги этот учитель стал значительно беднее.
6: В этом и заключается ловушка регулируемых цен. Декларируется защита населения, но по факту экономические механизмы загоняют уязвимых людей в угол, и эта пружина продолжает сжиматься.
7: Продолжают.
6: Вот и главный вопрос. Экономическая пружина сжата до предела. Скрытая инфляция разъедает качество товаров. Дефицит рентабельности душит заводы.
7: Зарплаты не успевают за расходами.
6: Ты постоянно говоришь про этот взрыв. Но давай честно, системы держатся в таком напряжении годами. Почему они не могут просто держать эти цены замороженными вечно?
7: Потому что вечно нарушать законы физики и экономики нельзя. Есть три сценария будущего.
6: Так, давай разберем. Первый сценарий.
8: Прессом.
9: И что это значит на практике? Ценники в магазинах останутся красивыми для статистики?
7: Да, на бумаге инфляция будет идеальной. Но в реальности это путь к тотальной деградации. Заводы просто перестанут производить убыточные позиции.
9: Ну логично, зачем выпускать качественное молоко, если на каждой бутылке ты теряешь деньги?
7: Начнется вымывание ассортимента, скрытый дефицит, тотальный переход на суррогаты. Экономика превратится в зомби, вроде бы работает, но производит никому не нужный неликвид, требуя бесконечных вливаний.
9: Звучит как медленное удушение. Хорошо, а если они решат исправить ситуацию? Второй сценарий – либерализация. Допустим, контроль снимают, цены отпускают.
7: Это вызовет моментальный шок.
9: Еще бы! Пружина разожмется с такой силой, что официальная инфляция сразу улетит на 7, а то и на 9%. Ты же сама понимаешь, что это ударит по людям мгновенно? Ты предлагаешь бросить людей в ценовой шок.
7: Это хирургическое вмешательство. Да, это больно. Но это единственный способ вернуть систему к жизни. Предприятиям жизненно необходимо восстановить рентабельность.
9: Иначе?
7: Иначе они просто рухнут. И тогда люди останутся не просто с высокими ценами, а вообще без работы. Рыночное ценообразование – это горькое лекарство. Лучше пережить временный всплеск инфляции и вылечить экономику, чем медленно гнить в стагнации первого сценария.
9: Но есть еще третий сценарий. Тот самый, о котором не любят говорить вслух – внешний шок.
7: О, это самый страшный вариант, потому что он вообще не зависит от желания регуляторов в кабинетах.
9: Резкое падение рубля из-за внешних рынков, блокировка логистических цепочек, обвал экспортной выручки. И как в таком случае поведет себя эта пресловутая сжатая пружина?
7: Смотри, в условиях свободного рынка цены бы корректировались ежедневно, абсорбируя этот шок постепенно.
9: Но в системе жесткого контроля?
7: Шок накапливается в виде огромных корпоративных долгов и кассовых разрывов. Когда плотину прорвет под внешним давлением, это будет не постепенный рост на пару процентов, это будет катастрофическая переоценка за одну ночь.
9: Поставщики просто откажутся отгружать сырье.
7: Без стопроцентной предоплаты по новым реальным курсам.
9: И тогда инфляция уйдет в абсолютно неконтролируемые пике. 15, 20, 30% роста, и никакие проверяющие органы с блокнотами, выписывающие штрафы директорам магазинов, этот пожар уже не потушит.
7: Административный контроль просто расплавится. И в этом сценарии пострадают абсолютно все, но больнее всего снова те самые люди из кормы лодки.
9: Чьи доходы обесценятся в разы быстрее, чем их успеют проиндексировать.
7: Да.
9: Знаешь, если собрать всю эту мозаику воедино, вырисовывается картина, которая пугает даже не столько экономическими последствиями.
7: А чем?
9: Да. Инфляция мутирует, да, качество падает, но самое разрушительное последствие всей этой ситуации – это колоссальный, непреодолимый разрыв между официальными цифрами и личным опытом людей.
7: Совершенно верно. Формируется общество глубокого когнитивного диссонанса.
9: С одной стороны, из каждого утюга транслируется реальность официальных отчетов. Инфляция мизерная, еда дешевеет, все работает как швейцарские часы.
7: А с другой стороны, реальность продуктового магазина и расчетного листка за детский сад, где этот садик дорожает на 5%, а пачка дешевеющего по бумагам сока усыхает прямо в руках.
9: И когда этот диссонанс становится ежедневной рутиной, происходит страшная вещь. Фундаментально разрушается институциональное доверие.
7: Статистика больше не воспринимается как отражение фактов. Она превращается в фоновый шум.
9: Да. Любые отчеты воспринимаются исключительно через призму сарказма и отторжения. Потому что невозможно заставить человека поверить в дешевеющую жизнь, когда он отдает последние деньги за дорожающие базовые потребности.
7: Это просто невозможно.
9: Все, цифры обсудили. Настоящая проверка всех этих экономических успехов происходит не в таблицах, а каждый день у кассы. И реальность каждый проверяет сам на собственном кошельке.
7: Пока.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
8: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбираться в тонкостях законодательства и искать выходы из сложных бытовых ситуаций. Сегодня разберем вопрос от нашей слушательницы Анастасии. Итак, нашему дому уже 43 года. Деньги за капремонт платим постоянно, а в очереди мы все еще далеко. Какие именно работы должны сделать и как добиться этого в ближайшее время? Отвечаю на ваш вопрос. Вопрос капитального ремонта всегда, конечно же, стоит остро. Чтобы понять, когда придет ваша очередь и на что вы имеете право, нужно учитывать несколько ключевых факторов. Во-первых, план ремонтов. Необходимо проверить, на какой именно год включен он в график. Этот план формируется всегда местными исполнительными комитетами. Дальше форма собственности. Порядок действий, конечно, может отличаться в зависимости от того, является ли дом государственным, ЖСПК или же товариществом собственников. Ну и перечень работ. Согласно законодательству, капремонт включает в себя восстановление основных конструктивных элементов, то есть крыша, фасад и инженерных систем. Если же ваш дом требует немедленного вмешательства, а вот сроки постоянно переносят, то важно проверить, проводились ли какие-либо работы за последние 15 лет. И первым шагом должно стать официальное ваше обращение в ЖРО или исполком. Вот так обстоят с этим дела. Друзья, помните, что отстоять свои права на комфортное жилье всегда нужно. Действовать нужно грамотно и опираться, конечно же, на документы. Поэтому обязательно консультируйтесь с юристом. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
10: Радиосигнал 666 АМ. Важный сигнал.
11: Школьный бал «Окно в Европу». 12 июня по всей стране выпускные вечера. Почему выпускники не хотят поступать в вузы Беларуси? В этом году учебу завершают более 13 411 классников. У каждого учебного заведения будут дежурить сотрудники милиции, а экипажи ГАИ на дорогах вблизи школ.
12: Усилены наряды в парках, скверах и местах массового отдыха, а также на крупных площадках столицы, где для выпускников организуют танцевально-развлекательную программу. Накануне сотрудники провели беседы с учителями и выпускниками о личной и имущественной безопасности и последствиях нарушений общественного порядка. Мы напоминаем об административной ответственности за распитие алкоголя в общественных местах и появление в состоянии опьянения.
11: Журналисты задали вопрос, куда собираются поступать сегодняшние выпускники.
13: Хочу поступать в Гродненский аграрный университет на факультет ветеринарной медицины, потому что я, в принципе, с самого детства росла с животными, и я бы хотела связать жизнь с ними. Я бы поступала, наверное, в Витебск, если бы жила ближе.
14: Я собираюсь поступать в БГМУ в Минске на лечфак. Я сейчас учусь в лицее на профильном направлении химбио. Вот, после этого, в БГМУ, потому что мы ездили туда на профориентацию, мне очень понравилось там. Медицина всегда будет нужна, в любом случае.
15: Я планирую поступать в медуниверситет в Минске, потому что это один из лучших университетов нашей страны. Моя сестра тоже там учится, вот, поэтому я хочу пойти по ее стопам.
11: Правда, статистика говорит, что студентов внутри Беларуси становится меньше, а тех, кто выбирает зарубежные вузы, наоборот, больше. Такие данные следуют из анализа образовательной миграции граждан за последние 13 лет.
12: 10 лет назад на одного белорусского студента за границей приходилось 13 студентов, которые оставались учиться внутри страны. Сейчас это соотношение уже 1 к 7. Всего за рубежом учатся 28 700 белорусов. При этом 95% из них выбирают Европу.
11: Главное изменение последних лет, по словам аналитиков, резкий разворот в сторону Польши. Если раньше большинство белорусских студентов ехали в Россию, то теперь лидерство перешло к вузам Варшавы, Кракова и Вроцлава.
12: Доля Польши за это время выросла с 11% до 44%. Сейчас там учатся около 12 700 белорусов. Среди других популярных направлений – Литва, Чехия и Германия. В каждой из этих стран учатся больше 1000 белорусов. Также растет интерес к Сербии, Турции, Испании, Греции, Италии, Словакии, Франции, Австрии, Великобритании и Нидерландам.
11: Почему выпускники все чаще смотрят именно в сторону Европы, объясняет эксперт по образованию Марина Гурская.
16: Для молодых белорусов образование за границей – это уже не только про диплом. Это способ выехать, легализоваться, получить европейский опыт и дальше строить карьеру. Польша стала главным направлением, потому что она ближе, дешевле многих других стран Евросоюза, там есть понятные программы для белорусов и большая диаспора. После санкций российские дипломы уже не выглядят привлекательно. Да и студенческая жизнь в воюющей стране, согласитесь, может в любой день стать очень опасной.
11: По словам эксперта, образовательная миграция превращается для Беларуси в еще одну форму оттока молодых людей. Выпускники уезжают не только за знаниями, а за возможностью спокойно строить свое будущее в Европе. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
11: Пятый элемент в опале. За что белорусы ополчились на популярную торговую сеть?
17: Сегодня покупал ноутбук в пятом элементе за полную стоимость. Когда продавец предложил установить Microsoft Office за 449 рублей, я аж заржал. В голос. В ответ сотрудник предупредил, мол, если установите на этот компьютер самостоятельно пакет Microsoft Office, у вас слетает гарантия. Я, если честно, возмущен. Идут на все уловки, лишь бы поймать деньги из воздуха.
11: За день этот пост в Threads собрал сотни комментариев с похожими историями. Кому-то предлагали подключение холодильника, другим – платную проверку техники.
18: «Меня тоже пугали потери гарантии, а в итоге устанавливали не оригинальный офис, а его российский аналог».
19: «Очень агрессивно навязывают дополнительные гарантии. Даже желание купить товар отпадает».
11: Эксперты объясняют, что установка программ, проверка техники или дополнительная гарантия не могут быть обязательным условием покупки. А угроза потери гарантии из-за самостоятельной установки офис выглядит как минимум сомнительно, комментирует юрист Анна Ковалевская.
20: Покупатель имеет право приобрести товар без дополнительных услуг. Продавец может предложить установку программ, расширенную гарантию, настройку техники, но не имеет права навязывать это как обязательное условие. Если покупатель не вскрывал устройство, не ломал его физически и не вмешивался в техническую часть, то обычная установка программы не должна лишать его права на гарантийное обслуживание. Очень часто такие фразы работают именно как давление на человека в момент покупки. Самый простой способ защиты – просить показать этот пункт договора или гарантийного талона.
11: На ситуацию отреагировали и в пятом элементе. Там заявили, что информация о потере гарантии некорректна и не соответствует стандартам обслуживания. И помните, если у вас есть жалобы на качество товаров, услуг и продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
21: Обещали почести, а по факту ноль. Безногий ветеран СВО полгода не может добиться парковочного места поближе к дому. 42-летний Павел Александрович потерял на фронте обе ноги, получил 2 ордена мужества, а теперь 3 месяца воюет за парковку у своего дома в Самаре. Ему тяжело ходить на протезах, но чиновники просто гоняют ветерана по кругу из администрации в ГИБДД и обратно.
22: Нет, дальше, понимаете, я буду на газон заезжать.
21: На это издевательство обратил внимание депутат Госдумы Михаил Матвеев.
23: Это просто абсолютный позор и издевательство над человеком. Парня без ног администрация района послала в управляющую компанию. Управляющая компания развела руками: «Идите обратно в администрацию». И этот адский круг длится уже 3 месяца. Человек кровь проливал, остался инвалидом, а теперь должен унижаться перед чинушами ради одного парковочного знака во дворе.
21: И таких историй по стране куча. По телевизору ветеранам обещают золотые горы, а в реальности их жены месяцами штурмуют кабинеты ради обычных льгот. О том, с чем приходится сталкиваться, рассказывает супруга самарского ветерана Ольга.
24: Когда муж уходил, нам кричали, что мы герои. Вернулся на коляске, и мы стали никому не нужны. Чтобы поставить этот несчастный знак во дворе, Паша на протезах обошел кучу кабинетов. Ему в лицо чиновники говорят: «У нас таких, как вы, теперь пол района, на всех знаков не напасешься. Нам приходится парковаться за 2 квартала. И потом на коляске по разбитому асфальту тащиться к дому. Слезы наворачиваются от такого отношения».
21: Как только в соцсетях подняли шум, чиновники Самары испугались и сразу пообещали поставить знак на следующей неделе, возмущается юрист Сергей Кривенко.
0: Система заточена под то, чтобы забирать людей на фронт, но она совершенно не приспособлена для их возвращения и реабилитации. Раненых к 2026 году стали тысячи, и для местных бюджетов они просто обуза. Пока пальцем сверху не ткнут или пока в Телеграме шум не поднимется, никто из чиновников со стула не встанет. Этот случай в Самаре – яркий показатель того, как на самом деле власть относится к своим так называемым героям.
21: Появится ли в итоге знак во дворе у Павла из Самары или чиновники опять найдут отговорку, неизвестно. Однако после огласки и интервью жены ветерана местным журналистам ситуацию под контроль пообещали взять Z-активисты.
10: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
1: Первый заместитель председателя Президиума Национальной академии наук Виталий Залесский о том, что вложенные средства в разработке Объединенного института машиностроения НАН Беларуси окупаются.
2: Объединенный институт машиностроения – это системообразующий институт. И это очень легко объяснить и доказать, потому что решает задачи комплексно. Вот несколько примеров. Одно из направлений, которое занимается Объединенный институт машиностроения, это дизайн. Но это не просто картинка, это решение задачи и эргономики того водителя, который будет там находиться. Это и задачи прочности, надежности, безопасности. Эти задачи решает институт в целом. В качестве примера. Совсем недавно была решена задача в интересах МАЗа и был выбран дизайн такой юбилейной модели МАЗа. Но этот дизайн был успешным, и МАЗ заказал всю линейку для обеспечения как раз вот всех решений своих концептуальных в будущем. Примерно такая же ситуация для БелАЗа, когда одно из решений показалось нашим потребителям и заказчикам успешным, и они заказывают всю линейку от 90 до 450 тонн. Таких направлений можно назвать много, но ключевой вопрос – это когда к нам наши заказчики обращаются дальше больше, и в этом успех института. Могу сказать, что вот мнение о том, что здесь деньги вложены не зря, абсолютно подтверждается, а им такой яркий представитель того, когда деньги государственные возвращаются и в институте в виде хоздоговоров и других каких-то заказов, например, того же полигона по испытанию машин, либо в реализованных конструкциях того же МАЗа, БелАЗа, Гомсельмаш и других наших флагманов.
10: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
3: Это почти война. Жители Гомеля почти каждое утро просыпаются от жужжания беспилотников над крышами своих домов. Беруши не помогут. Если ранее жителей Гомельской области пугали постоянно курсирующие над их головами беспилотники, то сейчас к страху добавилось еще негодование и злость. Житель региона заснял эмоциональное видео, в котором, не подбирая слов, пожаловался на дроны, регулярно пролетающие в сторону Украины и мешающие спать местному населению.
4: 4 часа утра, летают эти дроны. Так вы Он где-то полетел туда. Куда полетел? Туда. На Украину, походу.
3: Несмотря на все обращения местных жителей к властям с просьбой обезопасить регион от потенциальной угрозы, БПЛА в небе над Гомельщиной, к сожалению, уже стали частью их жизни. Население приграничья с Украиной настолько устало от этих перформансов и личного бессилия в попытках повлиять на ситуацию, что уже не боясь ответственности, практически ежедневно делится видео с пролетами беспилотников над своими землями, говорит Антон Лаврентьев.
25: Не нравятся белорусам звуки такого мирного неба. А кому бы понравилось? Но разве слышат у нас людей? Гомель и область на протяжении 4 лет записывают обращения, создают петиции, пишут в исполкомы, президенту, чтобы обезопасить свои жизни и жизни своих детей. Но понимаете, это не входит, по всей видимости, в планы сотрудничества с Россией, а поэтому беспилотники продолжают летать через Беларусь на Украину. Зачем далеко ходить? В феврале Лукашенко встречался с Путиным, чтобы обсудить интеграцию с РФ и обеспечение военной помощи для нее. Параллельно с этим, во время визита президента в Москву, в небе над Белоруссией были зафиксированы, очевидцами и военными, российские дроны типа «Шахет». И вот такой вот боевой дрон с 50 килограммами взрывчатки может, как это уже и случалось, в любой момент упасть на жилые дома, школы, больницы, в результате чего пострадают белорусы. К сожалению, главный гарант безопасности Беларуси уже ничего не гарантирует. Мирное небо над нашей республикой уже давно не более чем пустые слова.
3: Сотрудничество Беларуси и России в оборонке, как они это называют, зашло так далеко, что жизни белорусов становятся просто разменной монетой, резюмирует эксперт. Напомню, в феврале жители Гомеля устроили в соцсетях настоящий переполох. Люди писали и выкладывали видео из разных частей областного центра с низкокружащими над жилыми районами БПЛА, похожими на российских шахедов. Также на кадры попал и военный вертолет. Официальных комментариев инцидента не последовало. На все ролики и посты в скором времени были удалены. Отмечу, по законодательству Беларуси публикация фото и видеоматериалов с беспилотниками, разглашение данных об их маршрутах или позициях расценивается правоохранительными органами как создание угрозы национальной безопасности и может повлечь за собой серьезное административное или уголовное наказание. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
6: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
1: Депутат Палаты представителей, председатель профильной комиссии Василий Панасюк о исполнении республиканского бюджета за 2025 год.
7: По характеристике исполнения бюджета прошлого года, он исполнялся на фоне непростых экономических условий, которые были связаны прежде всего с падением темпов экономического роста, снижением объемов промышленного производства, при одновременном увеличении доходов наших граждан, как следствие, немного усиленной импортной нагрузки. Но вместе с тем, благодаря выработанным и принятым Палатой представителей Национального собрания новым дополнительным механизмам налоговой политики, позволили данные механизмы выполнить совокупно все доходные источники бюджета прошлого года. По доходам, с учетом корректировок, бюджет исполнен более чем на 50 миллиардов рублей. Вот, с приростом на 10% крайне планированным, по расходам немного более 52 миллиардов рублей. Он дефицитен. Изначально планировался 4,7, потом 3,5 по уточненному варианту. По факту исполнения 2 миллиарда дефицит бюджета. Но это не критично, это не страшно. Это говорит о динамике, это говорит об управляемости данным процессом дефицитности бюджета с возможностью его компенсации за счет остатков прошлых периодов и внутренних заимствований.
6: Новости регионов. На радио «Сигнал».
3: Налоговики обнаружили нарушение в работе индивидуального предпринимателя из Брестской области, оказывавшего ритуальные услуги. Он привлекал к работе людей без официального оформления и выплачивал им зарплату в конвертах. Бизнесмен занимался организацией похорон, включая оформление документов, перевозку тела умершего к месту захоронения, копку могилы и другие сопутствующие услуги, а также торговал гробами, венками, свечами и крестами. Однако во время проверки выяснилось, что официального предпринимателя были трудоустроены только женщины, что обоснованно привлекло внимание налогового органа, так как вид деятельности требует не только большого эмоционального ресурса, но и банальной физической силы. Вдобавок, он привлекал как минимум двух человек без заключения трудовых или гражданско-правовых договоров. Они фактически выполняли работы по копке могил, выносу гробов и сопровождению похоронных процессий. Зарплату работники получали на руки, то есть без отражения в бухгалтерском учете, удержание подоходного налога и уплаты обязательных взносов ФФЗН. По решению экономического суда ИП привлечен к административной ответственности. Ему назначен штраф в размере 50 базовых величин – 2250 рублей. Также суд постановил конфисковать 5% дохода, полученного в результате незаконной предпринимательской деятельности, что составило 9763 рубля. Помимо административной ответственности, предпринимателю предстоит доплатить налоги, сумма которых превышает 16,5 тысяч рублей. Под Пуховичами дачник решил обойтись без лекарства после укуса осы. Это обернулось трагедией. 52-летний житель Минского района вместе с женой приехал на дачный участок в одном из садовых товариществ. Со слов жены, вечером после покоса травы, заходя в помещение, он наступил на насекомое, предположительно осу, однако отказался принять антигистаминное средство. Вскоре состояние мужчины резко ухудшилось. Появилось слюнотечение, затрудненное дыхание, потеря сознания. Супруга вызвала скорую помощь, однако реанимационные мероприятия результатов не дали. Предполагаемая причина смерти – анафилактический шок. Назначена судебно-медицинская экспертиза, ведется проверка. Правоохранители задержали жителя Витебска 1991 года рождения, у которого по месту жительства было оборудовано специальное помещение для выращивания растений неизвестного происхождения. Растения изъяли и направили в управление Государственного комитета судебных экспертиз по Витебской области. Благодаря заключению эксперта удалось установить, что они содержат в своем составе особо опасное психотропное вещество тетрагидроканнабинол и относятся к наркосодержащим растениям рода каннабис, которые могут быть использованы для изготовления марихуаны, гашиша, гашишного масла. Установлено, что молодой человек изготавливал наркотические вещества для личного потребления без цели сбыта. Следственный комитет возбудил уголовное дело. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
8: Важный сигнал.
3: Чиновник опад. Почему Лукашенко в один день сменил министра, директоров заводов и главу крупнейшего госмедиахолдинга? Масштабные кадровые перестановки в Беларуси. Изменения, которые принял Александр Лукашенко, затронули министерство, дипломатический корпус, местные органы власти и госсми. Все кандидаты проверены, никому вопросов нет, отметил президент, комментируя назначение.
9: Но имейте в виду, спрос будет очень серьезный. Для вас, кроме президента и Господа Бога, никого существовать не должно. В противном случае загадим Беларусь. Задача одна – делать свое. Все должно быть белорусское. И самое главное – качество. Если некачественная продукция – это беда. Спрос будет жесточайшим. Все, разговоры закончены.
3: Итак, должность первого замминистра промышленности занял Виктор Щитько, прежде работающий советником Генерального консульства Беларуси в Казани. Замминистра транспорта и коммуникаций назначен Александр Постников, ранее занимавший должность замначальника управления транспорта аппарата Совмина. На должность министра природных ресурсов и охраны окружающей среды назначен Максим Лысенко, который занимал должность первого зама в этом же ведомстве.
9: Я обычно не назначаю заместителей министрами или же другими руководителями, потому что если я не удовлетворен или вообще наше общество работой того или иного ведомства, это значит, что не только руководитель виноват, но и заместитель. Но в данном случае я несколько отступаю от этой практики. Вы знаете мое отношение к природе, к животному миру, животным вообще. Да, есть разные факты, и браконьерство есть, тут не о чем даже говорить, но по сравнению с другими государствами, в том числе цветущего Запада, у нас здесь порядок и приличный.
3: Сменилось руководство и крупных, но испытывающих экономические трудности госпредприятий. Так холдинг «Белкоммунмаш» возглавил Михаил Симонович, работавший замгендиректора предприятия по экономике и финансам. А у руля «Литсельмаш» стал Эдуард Шаль, ранее руководивший «Лида Гропроммаш». Новые председатели райисполкомов назначены в проблемные Петриковские и Ашмянские районы. Лукашенко ставит перед всеми задачу – решить финансовые проблемы, найти новые новые рынки сбыта, навести порядок на земле и в сфере животноводства. К новой руководительнице издательского дома «Беларусь сегодня» Ольге Ануфриевой, ранее возглавлявшей издательский дом «Звезда», у президента более глобальные требования.
9: На вас лежит ответственность за общество в целом. Кроме своей основной работы, вам придется работать с людьми, информировать их, агитировать, пропагандировать. Не надо этого бояться. Все этим занимаются. Только мы пропагандируем лучшее. Я уже об этом говорил. Ну и что? Мы агитируем за нормальный образ жизни, который существует, слава богу, в Беларуси. Мы ничего тут не предали и не изменили к худшему. Как и министрам, так и вам придется этим заниматься, пропагандой хорошего и агитацией за лучшее. Мы это не скрываем, так должно быть, нечего тут скрывать.
3: Помогут ли новое кадровое назначение Беларуси взять курс на светлое лучшее будущее, стабилизировать экономику и наладить непростые международные отношения, покажет время. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
12: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
13: Новости союзного государства.
14: Крым будет изолирован. Новое заявление начальника украинских БПЛА не для слабонервных. Очевидцы опубликовали свежие кадры сгоревших бензовозов на трассе в Крым. Крым стремительно превращается в ловушку. Всего за одну ночь ВСУ ударили сразу по 4 мостам между полуостровом и Херсонской областью. Ракеты и дроны атаковали переправы в районе Армянска и Чангара. Движение там полностью остановилось.
15: Приезжаем, и картина вот такая. В общем, противник режет трассу, объективная реальность вот такая.
14: Власти уверяют, что все быстро отремонтируют, но масштаб катастрофы уже не скрыть. О целях этой транспортной блокады в интервью агентству Рейтер открыто заявил командующий украинскими БПЛА Роберт Бровді.
16: Наша стратегическая задача на ближайшее время – это полная изоляция Крыма от Российской Федерации. Мы методично уничтожаем логистику врага. За последний месяц, благодаря ударам наших дронов, движение по ключевой трассе «Новороссия» уже сократилось более чем на 2/3. В течение следующего месяца мы планируем взять эту дорогу под полный огневой контроль. У российской группировки не останется путей для снабжения.
14: Можно было списать эти слова на браваду, однако в соцсетях каждый день появляются новые шокирующие кадры сухопутного маршрута в Крым. На обочинах трассы догорают десятки фур и бензовозов. Беспилотники в прямом смысле слова устроили настоящую охоту за грузовиками, выжигая военные грузы прямо на ходу.
17: Ты смотри, как они его, бля, замаскировали. Военный бензовоз, смотри. Вот он.
14: Эту трассу уже прозвали «дорогой смерти». Ситуация там стала настолько критичной, что в Z-каналах началась настоящая паника. Военные блогеры всерьез рассуждают, как маскировать армейские грузы под обычные гражданские легковушки, чтобы хоть как-то спастись от прилетов. О том, что сухопутный коридор больше не работает, как надежная артерия, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
16: Украина планомерно перерезает все ниточки, связывающие Крым с материком. Мосты в Чонгаре и Армянске – это ключевые узлы. Если их выбить окончательно, подвоз боеприпасов и топлива для российской армии прекратится.
14: Сами дальнобойщики в закрытых чатах признаются, что каждая поездка в сторону полуострова теперь как лотерея, где на кону стоит жизнь. Пока ремонтные бригады в Херсонской области пытаются латать разбитый бетон на переправах, беспилотники продолжают контролировать небо над регионом. И если динамика ударов сохранится на нынешнем уровне, последствия для полуострова и для логистики армии могут быть крайне удручающими.
12: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
11: Еще немного, и Лондон будет дешевле. В Минске снова выросли цены на квартиры. Что происходит на рынке жилья?
26: Цена на квадратные метры продолжает стремительно увеличиваться.
5: Рынок действительно постепенно начинает перестраиваться на новые реалии в плане количества сделок и покупательной активности. Но ситуацию уже не спасают ни дешевеющая ипотека, ни подъезжающие россияне.
11: К таким неутешительным выводам пришли эксперты рынка недвижимости из проекта белорусского «Викидом». По их подсчетам, цены на покупку жилья продолжают бодро шагать в сторону повышения.
5: За месяц квадратный метр в Минске подорожал на $24, до $2020. Помесячная динамика роста не снижается и держится с осени прошлого года в среднем в диапазоне плюс $15-30 каждый месяц.
11: В итоге цены на жилье в Беларуси выросли настолько, что позволить его себе могут либо очень богатые люди, либо релоканты из России. К слову, если бы не они, то рынок уже обязан бы был отреагировать и опустил бы цены, говорит экономист Игорь Лакуть. По его мнению, обычным белорусам не хватит денег на покупку недвижимости даже в кредит.
18: Да, со временем проценты станут меньше, основной долг уменьшится, инфляция. Но не забывайте, инфляция съедает не только ваш платеж по кредиту, но и ваш доход. И все это на протяжении 20 лет, даже больше, чем треть вашей сознательной жизни. Но это еще не самое страшное. Общая переплата составляет почти столько же, сколько стоит сама квартира. Получается, вы покупаете ее дважды. Один раз за свои кровные, второй за проценты банку.
11: И для среднестатистической белорусской семьи такие траты просто неподъемные, продолжает подсчеты Игорь Лакуть.
18: Средняя заработная плата на август 2025 года по стране составляет 2700 белорусских рублей. С двоих это уже 5400. Вроде бы неплохо. Но вычитаем 2880 и получаем 2520. То есть ипотека бесцеремонно съедает 50% вашего дохода. Это не просто долг. Это финансовая удавка, которая диктует свой ритм жизни на два десятилетия.
11: При этом только на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий из Беларуси состоит 600 тысяч семей. За прошлый год очередь продвинулась на 10 тысяч семей. Такими темпами, даже если количество нуждающихся не будет увеличиваться, то собственное жилье все эти люди смогут получить только к 2086 году. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
19: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
1: Президент Александр Лукашенко дал общественную нагрузку директору-главному редактору издательский дом «Беларусь сегодня».
9: Естественно, наверное, все-таки это газета и издание президентского уровня, первое из первых. Я не хочу принизить роль звезды. Наше белорусскомовное издание очень всегда аккуратно относился к этому. Всегда утром на столе у меня ваше творчество. Ну, не скажу, что я каждую газету там прочитываю, потому что есть много чего читать. Но я просматриваю тематику, тем более я же ведь человек информированный, знаком с теми вопросами, которые вы поднимаете в основном. Ну, «Советская Беларусь» – приличное издание. И полагаю, что вы с этим справитесь. Но не забывайте, что на вас, как и на представителей других средств массовой информации, лежит ответственность за общество в целом. Надо будет работать, кроме своей основной работы, вам придется работать с людьми, информировать их, агитировать, пропагандировать, не надо этого бояться. Все этим занимаются, только матерными словами обзывают. Не надо этого бояться. Мы пропагандируем лучшее. Я уже об этом говорил. Ну и что? Мы агитируем за нормальный образ жизни, который существует, слава богу, в Беларуси. Мы ничего тут не предали и не изменили к худшему. Как и министрам, так и вам придется этим заниматься, пропагандой хорошего и агитацией за лучшее. У каждого это есть. Все мы идеологические работники. От журналистов до президента. Мы это не скрываем, так должно быть, нечего тут скрывать. Наверное, это вас критикуют, называют пропагандистами, потому что завидуют и боятся. Ну и хорошо, боятся, значит, все к лучшему.
19: Радиосигнал. Подробно о важном.
0: Новости союзного государства.
14: Крым будет изолирован. Новое заявление начальника украинских БПЛА не для слабонервных. Очевидцы опубликовали свежие кадры сгоревших бензовозов на трассе в Крым. Крым стремительно превращается в ловушку. Всего за одну ночь ВСУ ударили сразу по 4 мостам между полуостровом и Херсонской областью. Ракеты и дроны атаковали переправы в районе Армянска и Чангара. Движение там полностью остановилось.
20: Приезжаем, и картина вот такая. В общем, противник режет трассу. Объективная реальность вот такая.
14: Власти уверяют, что все быстро отремонтируют, но масштаб катастрофы уже не скрыть. О целях этой транспортной блокады в интервью агентству Рейтер открыто заявил командующий украинскими БПЛА Роберт Бровді.
16: Наша стратегическая задача на ближайшее время – это полная изоляция Крыма от Российской Федерации. Мы методично уничтожаем логистику врага. За последний месяц, благодаря удачам,

0: экипировали военный бензовоз. Смотри, вот он.
1: Клоуны. Эту трассу уже прозвали «Дорогой смерти». Ситуация там стала настолько критичной, что в Z-каналах началась настоящая паника. Военные блогеры всерьез рассуждают, как маскировать армейские грузы под обычные гражданские легковушки, чтобы хоть как-то спастись от прилетов. О том, что сухопутный коридор больше не работает, как надежная артерия, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
2: Украина планомерно перерезает все ниточки, связывающие Крым с материком. Мосты в Чонгаре и Армянске – это ключевые узлы. Если их выбить окончательно, подвоз боеприпасов и топливо для российской армии прекратится.
1: Сами дальнобойщики в закрытых чатах признаются, что каждая поездка в сторону полуострова теперь как лотерея, где на кону стоит жизнь. Пока ремонтные бригады в Херсонской области пытаются латать разбитый бетон на переправах, беспилотники продолжают контролировать небо над регионом. И если динамика ударов сохранится на нынешнем уровне, последствия для полуострова и для логистики армии могут быть крайне удручающими.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
4: Дас.
3: 20.
4: Бис.
3: 30.
4: Тис.
3: 40.
4: Чалис.
3: 50.
4: Пачас.
3: 60.
4: Сат.
3: 70.
4: Саттар.
3: 80.
4: Асси.
3: 90.
4: Навве.
3: 100.
4: Эксо.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
5: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
6: Всем привет! В эфире «Между строк». Беларусь погружается в демографическую катастрофу. Сегодня в стране умирает вдвое больше людей, чем рождается. Статистика пробила абсолютное историческое дно – 5,9 рождения на 1000 человек. Хуже не было ни после войн, ни в 90-е.
7: Да, и слушай, за этими вот громкими словами стоят вполне конкретные физические изменения. Население страны уже откатилось к отметке в 9,05 миллиона человек.
6: То есть 9 миллионов с небольшим хвостиком.
7: Именно так. А ежегодная естественная убыль сейчас это порядка 46 тысяч.
6: Ого.
7: Если перевести с языка сухой статистики на понятный, это значит, что каждый год с карты Беларуси буквально... стирается целый город. И он ведь никуда не переезжает, понимаешь? Жители не пакуют чемоданы массово в один день. Этот город просто, физически растворяется в воздухе. Это уже явно не какой-то там временный спад, который можно просто переждать.
6: Угу.
7: Это структурный перелом вообще всей системы. И этот перелом ударит по кошельку абсолютно каждого жителя в ближайшие годы.
6: Знаешь, стоит сразу остановиться на цифрах, потому что они реально рисуют пугающую картину, особенно в динамике.
7: Да, динамика тут самая важная.
6: Вот еще лет 10 назад в стране рождалось больше 100 тысяч детей в год. Кажется, это было совсем недавно.
7: Буквально вчера, да?
6: А сегодня цифра составляет 54 200 новорожденных.
7: Двукратное падение. И это всего за одно поколение.
6: Абсолютно. При этом количество смертей держится на уровне 116,5 тысяч. Разрыв тут просто колоссальный.
7: Больше 62 тысяч человек в минус каждый год. Дело в том, что поменялись базовые условия выживания. Решение завести ребенка – это ведь, кроме всего прочего, очень долгосрочный экономический проект.
6: И довольно дорогой проект, надо сказать.
7: Вот именно. И главная причина обрушения рождаемости – это тотальная экономическая неопределенность.
6: То есть страх перед будущим.
7: Конечно.
6: К тому же сам возраст материнства сильно сместился. Я обращала внимание на статистику, и раньше считалось нормой рожать в 20 с небольшим.
7: Да, сразу после института.
6: А сейчас сначала идет учеба, потом долгие попытки закрепиться на рабочем месте, потом нужно скопить хоть какую-то подушку безопасности, взять кредит на жилье.
7: Да, и биологическое окно при этом неумолимо сужается. Пока люди пытаются достичь хотя бы минимальной финансовой стабильности, время уходит.
6: Угу.
7: Но если копнуть чуть глубже,

0: Есть еще один критический фактор. Это чистая математика. Сейчас в репродуктивный возраст, ну, то есть от 25 до 35 лет, вошло так называемое поколение 90-х.
1: Те самые дети демографической ямы.
0: Точно.
1: Которых изначально родилось очень мало.
0: Вот именно, их физически недостаточно. Был мощный спад рождаемости в постсоветские годы, и теперь просто некому рожать. Даже если бы сегодня каждая женщина из этого поколения внезапно решила завести по трое детей, общий демографический показатель по стране все равно бы падал.
1: Просто потому, что потенциальных матерей в абсолютных цифрах становится с каждым годом все меньше.
0: Да. Это такое демографическое эхо. Оно бьет по стране с задержкой в 20-30 лет.
1: И ведь последствия этого заметны уже сегодня. Вообще не нужно ждать какого-то пресловутого 2045 года.
0: Достаточно просто отъехать от столицы.
1: Именно. В сельских районах, например, в Витебской или Могилевской областях, школы уже стоят полупустые.
0: Угу. Классы просто не добирают учеников.
1: Да, школы приходится объединять, а детей каждый день возят на автобусах за десятки километров в соседние поселки.
0: А если посмотреть на малый бизнес? Местные магазинчики, там, кофейни, парикмахерские, они закрываются просто потому, что их рынок потребителей физически сжимается.
1: Ну да, людей меньше становится.
0: Если в районе стало на 1000 человек меньше, значит, местная пекарня продаст на 1000 буханок хлеба меньше. Это прямая угроза вообще выживанию бизнеса.
1: И вот тут возникает очень интересный парадокс. Людей в целом становится меньше, население падает.
0: Так.
1: Но при этом количество пенсионеров стремительно растет.
0: Это классический эффект демографических ножниц.
1: Да-да, ножницы. Понятие демографического старения, оно, конечно, звучит как-то научно и сухо, но цифры за ним стоят впечатляющие. Сейчас в Беларуси живет 1 миллион 620 тысяч человек старше 65 лет.
0: Почти каждый шестой житель.
1: Да.
0: Да.
1: Почти каждый шестой.
0: Ну, это поколение послевоенного демографического бума, плюс современная медицина. Какой бы она ни была, она все равно позволяет людям жить дольше, чем 100 лет назад.
1: Верно. И это приводит к колоссальному перекосу. Есть такой показатель – коэффициент старения. В Беларуси он пробил отметку в 122%.
0: Ничего себе.
1: Чтобы было понятно, на каждые 100 детей в стране сейчас приходится 120 пенсионеров.
0: То есть стариков больше, чем детей?
1: Значительно больше. По уровню этого дисбаланса статистика уже обогнала такие страны, как Франция и Германия.
0: Угу.
1: Но стоит быть честными, уровень экономики, уровень автоматизации и производительности труда в Беларуси, он далеко не французский.
0: Это 100%. И это, кстати, разрушает еще один очень живучий стереотип. Когда произносят фразу «стареющая страна», ну, в голове моментально рисуется такая лубочная картинка.
1: Какая?
0: Глухая деревня, там покосившийся забор, грунтовая дорога и бабушки, сидящие на лавочке.
1: А, ну да, классический образ такой, вымирающей глубинки.
0: Но реальность совершенно иная и куда более сложная для экономики. 73% пожилых белорусов живут в городах.
1: Почти три четверти.
0: Да. Те люди, которые массово уезжали из деревень строить заводы в 60-е и 70-е годы, они состарились в своих городских квартирах.
1: Часто на пятых этажах без лифтов, к слову.
0: Вот именно. И они создают колоссальную нагрузку именно на городскую инфраструктуру.
1: Поликлиники, больницы.
0: Переполненные городские поликлиники, возросшая потребность в социальных службах, льготный проезд в городском транспорте. Старение – это теперь сугубо городская проблема.
1: Хотя, если честно, в регионах статистика выглядит еще жестче. Если посмотреть на данные по Витебской области, там разворачивается просто настоящая катастрофа. Коэффициент немыслимый. На 100 детей приходится 148 стариков.
0: Ого! Почти полтора пенсионера на одного ребенка.
1: Треть всего населения области – это люди старше 65 лет.
0: Тут логично задать вопрос, а как такой регион вообще может функционировать экономически?
1: Вот я о том же.
0: Если там, ну, физически некому стоять у станка, некому водить автобусы, а молодежь при первой же возможности просто пакует вещи и уезжает в Минск.
1: Столица действует как такой гигантский пылесос.
0: Да, да.
1: Она высасывает последние молодые кадры из областей. Минск дает около 9500 рождений в год.
0: Так.
1: А огромные Гродненская или Витебская области целиком, ну то есть со всеми их городами и районами, всего по 6000 рождений на каждую.
0: Кошмар.
1: Минск банально выживает за счет того, что полностью обескровливает периферию.
0: И это ведь замыкает порочный круг. Местные предприятия в регионах не могут найти работников. Инвесторы не открывают там новые производства, потому что нет рабочих рук и нет рынка сбыта. А раз нет работы, молодежь уезжает еще быстрее.
1: Спираль сужается.
0: Да, это спираль, которая ведет прямо к очень мрачному горизонту 2030 года. И важно понимать, что эти демографические прогнозы – это не гадание на кофейной гуще.
1: Ну да, это точная наука.
0: Те люди, которые выйдут на пенсию через 5 лет, они уже сегодня работают. А те, кто должен будет рожать через 5 лет, они уже выросли.
1: Математика здесь абсолютно безжалостна.
0: Абсолютно.
1: И прогноз действительно жесткий. К 2030 году население неизбежно упадет ниже 8,9 миллиона человек. Страна потеряет еще от 150 до 180 тысяч человек.
0: По сути, за несколько лет исчезнет эквивалент всей Витебской агломерации.
1: Да, доля пенсионеров при этом подскочит до 18%.
0: То есть каждый пятый человек?
1: Именно. Каждый пятый человек, которого можно встретить на улице, там, в очереди, в кассу или в автобусе, будет старше пенсионного возраста. А количество потенциальных матерей сократится еще на 12%.
0: Знаешь, стоит перевести все эти демографические сдвиги на язык денег. В этом ведь кроется главная экономическая угроза.
1: Соотношение работающих и иждивенцев.
0: Да. Сегодня 10 работающих содержат 4 пенсионера.
1: И это уже серьезная нагрузка. Каждый тянет на себе почти половину обеспечения еще одного взрослого человека.
0: А к 2030 году количество работников упадет с 4,15 миллионов до 3,95 миллионов.
1: Меньше 4 миллионов.
0: Да. И этим оставшимся 10 работающим придется тянуть на себе уже 6 иждивенцев.
1: Ничего себе.
0: Финансовая нагрузка на работающего человека вырастет на 30% всего за несколько лет.
1: Подожди, но тут же часто звучит такой технологичный контраргумент. Весь мир сейчас говорит про искусственный интеллект, про тотальную роботизацию.
0: Ну да, чат GPT нас всех спасет.
1: Ну типа того. Разве автоматизация не решит проблему нехватки рабочих рук? Если роботы заменят кассиров, а программы заменят бухгалтеров, может и не нужно столько людей работающих?
0: Слушай, это очень опасная иллюзия. Да, робот может собрать деталь на конвейере.
1: Или пробить товар на кассе.
0: Да, или на кассе. Но робот не пойдет после смены в кафе покупать кофе. Робот не платит подоходный налог, из которого вообще-то формируется бюджет на строительство поликлиник.
1: Угу, это правда.
0: Роботу не нужна стрижка. Ему не нужна ипотека на квартиру. Экономика рушится не только от того, что некому производить товары. Товары становятся некому потреблять. И что еще важнее, некому платить налоги в солидарную пенсионную систему. Солидарная пенсионная система работает по принципу трубы. Деньги, которые сегодня отчисляют зарплат работающих, они сразу же идут на выплаты нынешним пенсионерам.
1: То есть это не накопительный счет?
0: Вообще нет. Современные работники буквально оплачивают жизнь современных стариков. И когда основание этой пирамиды, количество работников сужается.
1: А верхушка, то есть количество пенсионеров, расширяется.
0: Да, тогда система просто начинает трещать по швам.
1: То есть взносов тех, кто работает, математически не хватит на выплаты тем, кто уже на пенсии.
0: Именно так. И выхода из этого тупика существует ровно три. Первый – снова повышать пенсионный возраст.
1: Но этот ресурс практически исчерпан. Люди физически не могут работать вечно.
0: Верно. Второй вариант – обесценивать пенсии инфляцией.
1: То есть номинально платить те же суммы.
0: Да. Цифра в рублях та же, но купить на них можно будет в полтора раза меньше продуктов. Ну и третий вариант. Покрывать дефицит пенсионного фонда из государственного бюджета.
1: А это значит забирать деньги от строительства дорог, ремонта больниц и оснащения школ.
0: Да. Четвертого варианта просто не существует в природе.
1: Получается та самая спираль экономического сжатия, о которой шла речь в начале. Меньше людей означает меньше продаж внутри страны.
0: Падение продаж ведет к снижению прибыли бизнеса. Бизнес сворачивает инвестиции, сокращает рабочие места или замораживает зарплаты.
1: А из-за этого уровень жизни падает, молодые люди не видят перспектив и отказываются от рождения детей или просто уезжают.
0: И спираль заходит на новый, еще более жесткий виток.
1: Именно. И вот здесь всегда возникает вполне логичный вопрос. Раз заметно, что экономика сползает в эту яму, почему нельзя исправить ситуацию административно?
0: Деньгами залить.
1: Ну да, белорусская власть ведь пытается что-то делать. Издать правильные законы, выделить целевые деньги.
0: Эти административные меры не просто не работают, они вызывают жесточайший эффект бумеранга.
1: В смысле?
0: Ну вот давай посмотрим на обязательную отработку. Государство отправляет молодого специалиста в депрессивный район, там часто нет ни нормального современного жилья, ни какой-то культурной жизни.
1: Ни профессионального оборудования для работы.
0: Абсолютно. Это похоже на попытку удержать воду в треснувшем стакане, если сильно сдавливать его рукой.
1: Чем сильнее давишь, тем быстрее вода находит щель.
0: У него за эти 2-3 года формируется просто железобетонное, выстраданное желание эмигрировать при первой же легальной возможности.
1: То есть это работает как антиреклама?
0: 100%. Принуждение к жизни в месте, которое человек не выбирал и где вообще не видит будущего, не укореняет его там. Оно работает как бесплатная программа подготовки к отъезду.
1: Угу.
0: Молодой врач не строит планы на покупку дома в этом поселке. Он по вечерам учит иностранный язык, чтобы уехать сразу, как только получит свободный диплом.
1: А что не так с финансовым стимулированием? Ведь материнский капитал и пособие – это все-таки реальные деньги.
0: Деньги-то реальные, но они стремительно съедаются инфляцией. Когда цены на базовые товары, там детское питание, коляски и жилье растут быстрее, чем индексируются государственные выплаты. Реальная покупательная способность этих пособий просто падает.
1: То есть семья видит такой парадокс, цифра на карточке вроде бы стала больше.
0: А купить на нее в магазине можно меньше.
1: Это бесконечная игра в догонялки с экономикой. И обычный человек в ней никогда не выиграет. Подожди, в нормальной рыночной экономике к этому процессу мог бы подключиться бизнес. Компании могли бы вводить свои социальные пакеты, доплачивать декретные ценным сотрудницам, чтобы удержать их.
0: Могли бы, но это невозможно в условиях жесткого государственного контроля цен.
1: А, точно.
0: Как бизнес может позволить себе социальную ответственность, если его маржа жестко ограничена сверху административными приказами? Компании просто зажаты в тиски.
1: Издержки растут, цены поднимать запрещено, прибыль падает.
0: В таких условиях бизнес борется за банальное выживание. Ему просто не до щедрых декретных выплат. Государство одной рукой требует от бизнеса быть социально ответственным, а другой рукой забирает единственный инструмент для этого.
1: Возможность зарабатывать.
0: Да.
1: И вот еще периодически всплывают разговоры про различные ограничения в сфере репродуктивных прав. Какие-то намеки на запреты или усложнение доступа к контрацепции.
0: Угу.
1: Якобы, если усложнить жизнь, люди начнут больше рожать.
0: Слушай, ну это самое разрушительное из возможных инициатив. Любое подобное вмешательство дает строго обратный эффект.
1: Это пугает людей?
0: Оно не повышает рождаемость, оно мгновенно порождает глухое недоверие к государству. Если власть начинает так грубо вмешиваться в самые интимные сферы жизни, пропадает базовое ощущение безопасности.
1: Да, согласна.
0: Невозможно заставить людей рожать приказами, постановлениями или угрозами, если у них нет уверенности в завтрашнем дне. Люди – рациональные существа.
1: Они реагируют на стимулы.
0: Конечно. И пока все экономические, социальные и правовые стимулы вокруг кричат «подожди, ситуация нестабильна, не рожай», никакие директивы сверху это не изменят.
1: Получается, что демографический кризис в Беларуси давно миновал стадию легкого недомогания и перешел в тяжелую хроническую фазу.
0: К сожалению.
1: Демографическая яма уже воспроизводит сама себя. Малочисленное поколение физически не способно родить большую смену, даже если захочет.
0: Да, математика против них.
1: И даже если завтра экономика покажет какой-то невероятный рост, на восстановление демографического баланса уйдут долгие десятилетия. Рождаемость – это не просто сухие цифры в отчетах статистики. Это самое точное непредвзятое зеркало.
0: Угу.
1: Оно без всяких прикрас показывает реальный уровень доверия людей к собственному будущему.
0: И вот это оставляет довольно пугающий вопрос, который вообще выходит далеко за рамки экономики.
1: Какой?
0: Как выглядит общество через 5, 10, 15 лет, если молодежь в нем превращается в статистическую аномалию? Каково это жить в государстве, где все вокруг диктуется исключительно запросами стареющего большинства?
1: Да уж.
0: От ассортимента на полках магазинов, до технологических трендов, от культурных событий, до стратегических политических решений.
1: Это общество, которое по инерции смотрит в прошлое, просто потому что тех, кто должен смотреть в будущее, в нем осталось критически мало.
0: Это мысль, с которой действительно тяжело уснуть.
1: Тема сложная, тяжелая, но без понимания этих механизмов невозможно понять, куда движется экономика. До встречи в следующем выпуске.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. из первых уст.
3: Священник Павел Островский о том, что ставки на спорт для христианина являются смертным грехом лихоимства.
4: С точки зрения церкви, грех лихоимства является смертным грехом. Апостол Павел пишет определенно: не обманывайте себя, никакой лихоимец Царство Божие не наследует. Церковь однозначно, без каких-либо альтернатив, она против любых азартных игр на деньги. И ставки на спорт к ним тоже в полной мере относятся. Поэтому, конечно, для православного христианина делать что-либо для букмекеров я бы не делал. Да, потому что просто, измажетесь. Зачем это нужно? А они, знаете, столько денег уже взяли с несчастных людей, богатенькие, и предложат, и денег много предложат. И сейчас смотришь, все такие, знаете, добренькие они там. И у нас и спортивные соревнования носят имена букмекерских контор, и спортивные просто команды, и всякие фестивали, и везде у них реклама, и всячески они, вот знаете, вот как всякие шарлатаны, гадалки, мошенники обвешиваются иконами, чтобы соблазнить людей, чтобы свою бесовщину скрыть, и чтобы вот они выглядели вот так, вот знаете, вот смотрите, у нас типа это все тоже добро, потому что у нас иконы Христа и Богородицы. Вот так же и здесь, ребята. Они свою, антихристианскую деятельность, я не говорю здесь про закон, с точки зрения закона у нас разрешено, но в нашей стране и прелюбодеяние ненаказуемо, и аборты ненаказуемы. А тут получается как? Значит, они ведут антихристианскую деятельность, потому что лихоимство – это смертный грех. Напомню еще раз, апостол Павел пишет: не обманывайте себя, никакой лихоимец Царство Божие не наследует. Но при этом им нужно показать, что они добрые, и вливают кучу денег всячески в обеление себя, чтобы люди относились к букмекерам и ко всему-то антихристианскому ужасу относились как к чему-то нормальному. А это ненормально. Еще раз, для христианина ставки на спорт совершенно недопустимы. Абсолютно. И если вы это делаете, спиняйте на себя.
2: Важный сигнал.
5: Туристы, добро пожаловать! В Минске откроют Центр развития туризма и международных связей. Какие страны в приоритете? Все новое – это хорошо забытое старое. Самин Беларуси переименовал Центр международных связей в Центр развития туризма и международных связей. Соответствующее постановление опубликовано на национальном правовом интернет-портале. Одновременно со сменой названия предприятия правительство передало его из подчинения Министерства образования в управление Национальному агентству по туризму, рассказывает экономист Денис Ларионов.
6: По сути, каких-то глобальных изменений не случилось. Просто поменялось название и организация, которая теперь будет отвечать за развитие туристического потенциала Беларуси. Чем занимается центр? Основная сфера деятельности предприятия – разработка и осуществление международных программ в сфере образования, экспорт белорусских образовательных услуг, организация и проведение образовательных семинаров, тренингов, выставок. Напомню, по информации Госпогранкомитета, в прошлом году туризм Беларуси снова не смог достигнуть показателей до ковидного периода. За 2025 нашу страну посетило 196 тысяч интуристов. 96% от общего числа путешественников составили россияне. Правительство отмечает, что произошедшие изменения, то бишь смена названия и главенствующей организации, усилят работу в сфере продвижения туристического продукта Беларуси на внутреннем и внешнем рынке, а также повысит эффективность его профильной экономической деятельности.
5: Напомню, в сентябре прошлого года Александр Лукашенко поставил перед правительством задачу на следующую пятилетку – сделать туризм национальным проектом, повысить поток зарубежных туристов, а также почти в два раза увеличить вклад отрасли в экономику и довести его долю в ВВП до не менее 4,5%. Думаю, чиновники будут делать ставку на Россию, ведь санкционные барьеры не только не падают, но и становятся жестче. Вводится новое ограничение на транспортном сообщении между Беларусью и странами ЕС, да и безопасность в нашей стране вызывает все больше вопросов у иностранных граждан, комментирует Ларионов.
6: Геополитическая ситуация, военные действия, отток местного населения – все это уже несколько лет негативно сказывается на туристическом потоке в Беларуси. Гости из большинства стран все чаще исключают нашу страну из списка «увидеть своими глазами». Не спасает ситуацию даже без виз. А вот доля россиян, выбравших местом для отдыха Беларусь, снова стала увеличиваться. Это понятно, ведь на фоне событий в том же Туапсе, на фоне блокировок связи и интернета, наши соседи ищут, как там популярно говорить, покоя и умиротворения. Вариантов немного. Турция или Беларусь. Но в Турции уже есть определенные трудности для граждан РФ. А вот наши чиновники создают все условия, чтобы туристы из России приезжали в санатории на различные гастро и музыкальные фестивали. Потому что если не они, то кто?
5: Так, например, одним из популярнейших мест среди туристов из России в Беларуси в 2025-м стала отреставрированная усадьба Здравнева на Витебщине, принадлежавшая Илье Репину. Здесь провели глобальную реконструкцию и открыли музей русского живописца, который в прошлом году посетило более 75 тысяч россиян. Отмечу, что еще 4 года назад в Беларуси были и иностранцы. Но после известных событий в соседних странах Беларусь для европейцев стала черной меткой. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
7: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». В Беларуси бесплатная медицина окончательно проиграла. Люди просто устали штурмовать районные поликлиники ради одного, ну, талончика к 7 утра. Время – это деньги, и заплатить 40 или 50 рублей за вечерний прием в чистом частном медицинском центре тупо дешевле, чем терять половину рабочего дня в очередях.
8: Подожди, какая еще победа? Здоровье – это базовое конституционное право человека, а не элитный товар для тех, у кого завалялись лишние деньги.
7: Это комфорт, за который стоит платить.
8: Граждане уже оплатили эту медицину, когда с их зарплат удержали налоги. Идти к частнику – это буквально платить дважды за одну и ту же услугу. Это полнейший концептуальный абсурд, который почему-то пытаются выдать за норму.
7: Абсурд – это когда ты стоишь на улице в октябре под мокрым снегом, чтобы просто зайти в здание. А внутри регистратор смотрит на тебя, как на личного врага, и отчитывает за то, что ты пришла без бахил.
8: Но регистратура – это еще не вся медицина.
7: Я пришла, потому что мне плохо. За эти 40 рублей в частной клинике я покупаю не просто консультацию, я плачу за базовое человеческое уважение, за комфорт и скорость, которые государственная система обеспечить не в состоянии.
8: Уважение, слушай, это очень опасная иллюзия. Ты покупаешь сервисную улыбку, которая только маскирует и усугубляет социальное неравенство в стране.
7: Какое неравенство? 40 рублей.
8: Тебе в Минске 40 рублей кажутся мелочью. Типа чашка кофе с десертом. А ты посмотри на ситуацию шире. Для жителей регионов Беларуси поход с больным ребенком к платному педиатру, а потом еще и к лору – это финансовая катастрофа.
7: Я не говорю, что это копейки, ну…
8: Дай закончить. Для семьи, живущей от зарплаты до зарплаты, это не комфорт и не уважение. Это откровенный грабеж от безысходности.
7: Грабеж – это отнимать у человека его невосполнимое рабочее время. Давай разберем механику государственной системы. В районной поликлинике прием профильного специалиста часто идет с 8 до 12.
8: Нормальный график работы врача.
7: То есть ровно в те часы, когда нормальные люди работают и зарабатывают на жизнь. Чтобы взять талон к невропатологу, нужно сначала отсидеть огромную очередь к терапевту, доказать ему, что тебе действительно нужен узкий специалист, и только потом получить направление.
8: Медсистема фильтрации, чтобы профильных врачей не перегружали.
7: Это полдня коту под хвост, плюс потери нервов. А участника? Я открыла сайт вечером, выбрала удобный слот на 8 часов, пришла и меня приняли секунда в секунду. Никакого стресса.
8: То, что ты называешь стрессом, это просто вопрос логистики, а не самой медицины. Лечат-то врачи, а не отсутствие очереди.
7: Логистика напрямую влияет на лечение. Отсутствие стресса физически помогает выздоравливать. И самое главное, в коммерческом центре врач тратит на меня 30 минут времени.
8: И что он делает эти 30 минут?
7: Он собирает подробный анамнез, смотрит мне в глаза, задает вопросы, а не строчит в монитор одним пальцем, пытаясь уложиться в норматив.
8: О да. Он смотрит тебе прямо в глаза и оценивает твою платежеспособность. Улыбка частного врача – это не проявление эмпатии, это банальный инструмент удержания клиента.
7: Бред. Врач лечит пациента.
8: В частных клиниках врачи часто привязаны к PI, их зарплата напрямую зависит от среднего чека пациента и от того, вернешься ли ты к ним снова. Им нужно, чтобы ты осталась довольна сервисом, прямо как в ресторане.
7: И это плохо.
8: Плохо то, что государственный врач не расплывается в улыбках не из-за злости. Белорусская власть повесила на него 40 пациентов в смену.
7: Вот именно. 40 пациентов. Это же конвейер.
8: У него 12 минут на человека по нормативу. За это время он должен провести осмотр, поставить предварительный диагноз и заполнить горы бумажной и электронной отчетности, потому что система бюрократизирована до предела.
7: Ага, я про это и говорю.
8: Хамство или сухость государственного врача – это не личная злоба, это результат профессионального выгорания в системе, которая выжимает из медика все соки. Ему человека лечить надо в экстремальных условиях, а не обслуживать твой психологический комфорт.
7: Слушай, я прекрасно понимаю, как работает эта система. И я вообще не виню самих врачей. Но за 12 минут на человека врач физически ничего не лечит.
8: Лечит, если случай понятный.
7: Он просто работает диспетчером и заполняет статистику для Минздрава. Я не хочу быть жертвой чужого выгорания. Мои частники продают, как ты выразился, точные диагнозы. Знаешь почему?
8: Почему же?
7: Потому что у них стоят новые аппараты УЗИ экспертного класса и МРТ последнего поколения. А в большинстве районных поликлиник стоит 20-летнее наследие, которое аппаратом назвать сложно. На этом старье врач при всем желании, даже будь он гений медицины, ничего не увидит.
8: Зато на своем блестящем новом оборудовании частники отлично видят повод назначить тебе кучу совершенно ненужных исследований.
7: Что за конспирология?
8: Это классическая проблема коммерческой медицины – гипердиагностика. Врач в частном центре финансово мотивирован найти у тебя малейшее отклонение от нормы. Это система оплаты за каждую услугу.
7: Они просто перестраховываются, чтобы не пропустить болезнь.
8: Чем больше анализов ты сдашь, тем больше клиника заработает. Это как недобросовестный автосервис. Ты приходишь с насморком, а тебе разбирают половину двигателя, выставляют счет на сотни рублей, назначая полную биохимию, гормоны, какие-то скрининги.
7: Это лучше, чем когда тебе ничего не назначают.
8: Государственный врач назначает только то, что клинически обосновано, потому что у него нет процента от твоих покупок в кассе.
7: Да это просто интеллектуальная подмена понятий. Государственный врач не назначает лишнего не потому, что он заботится о твоем кошельке или следует высокой доказательной медицине.
8: А почему тогда?
7: Он ограничен жестким минимальным протоколом. Государственная система работает по принципу подушевого финансирования. Поликлиника получает фиксированную сумму на пациента в год.
8: Но это логично для бюджета.
7: Отсюда берутся лимиты на талоны УЗИ, жесткая экономия на дорогих реактивах для крови. Из-за этой экономии люди месяцами ходят с хроническими симптомами.
8: Это преувеличение.
7: Да какое преувеличение? Приходит человек в госполиклинику, сдал стандартный минимум, общий анализ крови, мочу. Ему говорят, все в норме, иди домой, попей витамины. А симптомы остаются. И человек ходит по кругу, теряет качество жизни, пока не пойдет к частнику.
8: Который сдерет с него 3 шкуры за анализы.
7: Который сделает ту самую расширенную биохимию и найдет реальную причину скрытого воспаления.
8: Ах, минимальные протоколы тебе не нравятся. Ты критикуешь базовую диагностику, но давай поговорим о реальных ставках. Когда речь заходит не о скрытом воспалении или там сезонной аллергии, а о вопросах жизни и смерти.
7: Ну давай.
8: Кто тебя будет лечить, если, не дай бог, найдут рак? Или случится обширный инфаркт?
7: Я согласна, что экстренная медицина в стране находится в руках государства. Но речь идет о повседневной жизни.
8: Нет-нет-нет. Спор идет о системе здравоохранения в целом. Вся частная медицина в Беларуси – это красивые, светлые кабинеты для легких простуд. Как только ситуация выходит из-под контроля – инфаркт, политравма в ДТП, острая хирургия или онкология. Знаешь, что делает твой улыбающийся частный врач с KPI? Он суетливо вызывает государственную скорую помощь. Вся сложная хирургия, роботы-ассистенты – это государственные РНПЦ, республиканские научно-практические центры.
7: Да, я знаю, что это такое.
8: Это гигантские структуры, где стоят линейные ускорители для точечного облучения опухолей стоимостью в миллионы долларов. Ни один частный центр в стране не потянет такую инфраструктуру.
7: Я с этим и не спорю.
8: И врачи в этих РНПЦ ежедневно проводят уникальные многочасовые операции, вытаскивая людей с того света. И делают это абсолютно бесплатно для пациента. Частная медицина просто снимает финансовые сливки с простых диагнозов, оставляя всю тяжелую, кровавую и убыточную работу государству.
7: Я ни на секунду не умаляю героизма хирургов и онкологов в РНПЦ. Это действительно потрясающие специалисты и оборудование там мирового уровня. Но чтобы попасть в этот РНПЦ, нужно пройти 7 кругов ада первичного звена.
8: Тебя перенаправят, если случай срочный.
7: До этой реанимации еще нужно дожить. И именно первичная диагностика в поликлиниках провисает. Более того, если у человека диагностирован диабет или астма, ему нужна не реанимация, ему нужно регулярное спокойное ведение болезни.
8: Поликлиники ведут хроников.
7: Да как они их ведут? Государственная бюрократия терпит крах. Бумажные карточки теряются в регистратуре. Врачи на участках постоянно меняются из-за текучки кадров. Каждый новый прием ты начинаешь с того, что пересказываешь свою историю болезни с нуля.
8: Ну, электронные карты внедряются.
7: Очень медленно. А у участника у меня есть единая электронная история. График динамики показателей, личный контакт с врачом, который знает мой организм. Я плачу за систему, которая помнит меня.
8: Слушай, эти круги ада и текучка кадров в поликлиниках – это прямое следствие недофинансирования системы. И знаешь, кто в этом виноват в том числе?
7: Опять я виновата.
8: Те, кто голосует рублем за частный сектор, вместо того, чтобы формировать общественный запрос, требовать от чиновников нормально наладить электронные документообороты, повысить зарплаты участковым терапевтам, люди просто несут деньги коммерсантам.
7: Я не обязана жертвовать своим здоровьем ради мифического запроса к чиновникам.
8: Тем самым снимается колоссальное давление с государства. Государственный аппарат видит, очереди стали чуть меньше, потому что часть людей ушла к платникам. Значит, можно ничего не менять. Государство обязано организовать выдачу справок и рецептов быстро и бесплатно.
7: Это логика утописта. Я живу здесь и сейчас, и я ценю свое время. Мне справка для допуска в бассейн или рецепт на препарат нужны к пятнице, а не через 3 недели после того, как я сделаю флюорографию в одном крыле, сдам кровь в другом крыле, а потом буду ловить заведующую отделением ради печати.
8: Зато бесплатно.
7: В частном центре процесс оптимизирован. Я прохожу всех нужных специалистов за 1 час. Логистика выстроена вокруг пациента, а не вокруг инструкции советского образца.
8: Отлично! Ты покупаешь справку за час? Бумажку, которую потом половина государственных органов и ведомств может отказаться принимать, потому что доверяет только государственным печатям.
7: Это устаревший стереотип. Лицензированные частные центры выдают документы установленного образца, и их принимают везде, от ГАИ до школ. Слушай, ты все время обсуждаешь Минск и крупные города. А давай посмотрим на реальность жителей небольших городов.
8: Давай.
7: Там платный кабинет – это вообще единственное спасение. Государственный эндокринолог или кардиолог может приезжать из областного центра раз в месяц. Очеред к нему расписана на 1/2 вперед.
8: Там нет столько частников.
7: Есть. Если бы не частные медицинские центры, люди в регионах просто оставались бы без жизненно важной помощи.
8: Спасение? Ты сейчас серьезно? Ты вообще понимаешь механику того, как устроена так называемая частная медицина в регионах? Это же легализованная коррупция и классическая монополия.
7: Какая монополия, если это частный бизнес?
8: В маленьком райцентре нет никакой конкуренции. Там открывается 1 платный кабинет УЗИ. И знаешь, кто там сидит? Тот же самый врач из местной государственной поликлиники.
7: И прекрасно, что он там сидит. Это значит, что квалифицированный специалист не уехал в столицу, а остался лечить местных жителей.
9: Медицинская практика – это опыт, накопленный через объем и сложность. Врач в районной больнице или поликлинике ежедневно видит сотни сложнейших случаев, редких сочетаний болезней, острых состояний. Его клиническое мышление постоянно в тонусе.
7: Или в состоянии выгорания.
9: А врач в элитной и платной клинике целыми днями видит условно здоровых людей, менеджеров среднего звена, которые пришли за комфортом и справками. Его клинический опыт неизбежно сужается.
7: Наоборот, его клиническое мышление обостряется. В частном центре врач способен заметить нетипичные, скрытые симптомы на самой ранней стадии, именно потому, что он не торопится.
9: Ну да. ищет, к чему придраться.
7: У него есть время выслушать, что у пациента не просто болит живот, а болит в определенные часы и при определенных условиях. Именно так находят онкологию на нулевых или первых стадиях, когда ее еще можно вылечить одним днем.
9: И как только они ее находят, они тут же отправляют пациента в государственный онкодиспансер. Потому что сами ни химиотерапию провести не могут, ни хирургию обеспечить. Вся их бизнес-модель строится на маршрутизации сложных больных обратно к государству.
7: Но они находят эту проблему, в отличие от конвейера поликлиники, где из-за нехватки времени и экономии бюджета человеку скажут: «Попейте нушпу, это у вас гастрит от стресса».
9: Никто так не скажет при нормальном обследовании.
7: А когда станет хуже, в РНПЦ привезут пациента уже с третьей стадией. И государство будет тратить колоссальные ресурсы на его спасение. Ранняя диагностика в частном секторе в итоге экономит деньги государству.
9: Слушай, сводить все к тому, что в поликлиниках сидят некомпетентные конвейерные работники, это глубоко несправедливо. В государственных учреждениях работают блестящие диагносты. Профессионалы, которые вытягивают систему на своих плечах и спасают жизни, несмотря на тяжелейшие бюрократические условия.
7: Я ни в коем случае не обесцениваю их колоссальный труд. Они настоящие герои. Но я говорю об архитектуре самой системы. Героизм врачей – это симптом провала менеджмента.
9: Это проблема финансирования, а не менеджмента.
7: Нормальная система здравоохранения не должна требовать от врача подвига каждый день. И пока государственная система не избавится от очередей, унизительного хамства в регистратуре, потери медкарт и бесконечной бюрократии, платить за свое здоровье, свой комфорт и свое время – это единственный прагматичный выбор современного человека.
9: Этот прагматизм очень близорук. Голосование рублем за частников – это путь к деградации общедоступной медицины. Каждый рубль, унесенный в частную клинику, снимает ответственность чиновников за состояние районной поликлиники.
7: Я не спасаю систему. Я спасаю себя.
9: Развивается двухуровневая система. Отличная медицина для богатых и медицина выживания для всех остальных. Государственная медицина должна нормально финансироваться из тех налогов, которые уже собраны, чтобы граждане не стояли перед чудовищным выбором – лечиться долго и бесплатно, с потерей нервов, или лечиться быстро, но отдавая последние деньги.
7: Но пока эта идеальная система не построена, я буду платить за комфорт. Потому что жизнь у меня одна, здоровье у меня одно – и тратить их в унылых коридорах поликлиник в ожидании чуда я не собираюсь.
9: А я считаю, что базовые права человека, такие как здоровье и жизнь, не должны зависеть от толщины его кошелька. Когда человек отдает последние сбережения за то, что ему по закону положено бесплатно, это поражение общества.
7: Зато я остаюсь живой, здоровой и со сбереженными нервами.
9: Ровно до первого по-настоящему серьезного диагноза, который не лечится улыбкой за 40 рублей. Посмотрим, как быстро ты вспомнишь дорогу в государственную клинику.
7: Желаю тебе никогда не потерять здоровье, дожидаясь бесплатного талончика на следующий месяц.
9: На этом мы закончим. Всем пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко о том, что качество сельхозтехники – это вопрос номер один.
10: Задача одна – делать свое. 100% должна быть локализация. Но на первом этапе 90% все должно быть белорусское. И самое главное – качество. Если некачественная продукция – это беда. Спрос будет жесточайший. Вот вчера, позавчера с премьер-министром, вице-премьером Каранкевичем и с министром мы постоянно об этом говорим. Все, разговоры закончены. Это ж беда, если выехал, до поля не доехал, техника вышла из строя. Или выехал, 2 гектара скосил. Косилка. Ну да, если они камни не убрали, и там ножи отваливаются в роторы, но это одно. Но уже крестьяне поняли, что надо камни с поля убирать,
6: да,
10: для того, чтобы технику не угробить, она не дешевая. Но она должна быть качественная. Качество – вопрос номер один. Особенно у вас. Вот это особенно. Потому что вот я пример проводил и мазовской техники, кое-где нам надо подтягивать, если мы идем в Африку и конкурируем с американцами, россиянами, китайцами. Если мы конкурируем, то надо выигрывать. Пока выигрываем, но ни в коем случае нельзя опускать эту планку. Чего бы нам это ни стоило, качество – вопрос номер один.
2: Важный сигнал.
11: Еще немного, и Лондон будет дешевле. В Минске снова выросли цены на квартиры. Что происходит на рынке жилья?
12: Цена на квадратные метры продолжает стремительно увеличиваться. Рынок действительно постепенно начинает перестраиваться на новые реалии в плане количества сделок и покупательной активности. Но ситуацию уже не спасают ни дешевеющая ипотека, ни подъезжающие россияне.
11: К таким неутешительным выводам пришли эксперты рынка недвижимости из проекта белорусского «Викидом». По их подсчетам, цены на покупку жилья продолжают бодро шагать в сторону повышения.
12: За месяц квадратный метр в Минске подорожал на $24, до $2020. Помесячная динамика роста не снижается и держится с осени прошлого года в среднем в диапазоне плюс $15-30 каждый месяц.
11: В итоге цены на жилье в Беларуси выросли настолько, что позволить его себе могут либо очень богатые люди, либо релоканты из России. К слову, если бы не они, то рынок уже обязан бы был отреагировать и опустил бы цены, говорит экономист Игорь Лакуть. По его мнению, обычным белорусам не хватит денег на покупку недвижимости даже в кредит.
13: Да, со временем проценты станут меньше, основной долг уменьшится, инфляция. Но не забывайте, инфляция съедает не только ваш платеж по кредиту, но и ваш доход. И все это на протяжении 20 лет, даже больше, чем треть вашей сознательной жизни. Но это еще не самое страшное. Общая переплата составляет почти столько же, сколько стоит сама квартира. Получается, вы покупаете ее дважды. Один раз за свои кровные, второй за проценты банку.
11: И для среднестатистической белорусской семьи такие траты просто неподъемные, продолжает подсчеты Игорь Лакуть.
13: Средняя заработная плата на август 2025 года по стране составляет 2700 белорусских рублей. С двоих это уже 5400. Вроде бы неплохо. Но вычитаем 2880 и получаем 2520. То есть ипотека бесцеремонно съедает 50% вашего дохода. Это не просто долг. Это финансовая удавка, которая диктует свой ритм жизни на два десятилетия.
11: При этом только на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий из Беларуси состоит 600 тысяч семей. За прошлый год очередь продвинулась на 10 тысяч семей. Такими темпами, даже если количество нуждающихся не будет увеличиваться, то собственное жилье все эти люди смогут получить только к 2086 году. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о том, что качество сельхозтехники – это вопрос номер один.
10: Задача одна – делать свое. 100% должна быть локализация. Но на первом этапе 90% все должно быть белорусское. И самое главное – качество. Если некачественная продукция – это беда. Спрос будет жесточайший. Вот вчера, позавчера с премьер-министром, вице-премьером Каранкевичем и с министром мы постоянно об этом говорим. Все, разговоры закончены. Это ж беда, если выехал, до поля не доехал, техника вышла из строя. Или выехал, 2 гектара скосил, косилка. Ну да, если они камни не убрали, и там ножи отваливаются в роторы, но это одно. Но уже крестьяне поняли, что надо камни с поля убирать, да, для того, чтобы технику не угробить, она не дешевая. Но она должна быть качественная. Качество – вопрос номер один. Особенно у вас. Вот это особенно. Потому что вот я пример проводил и мазовской техники, кое-где нам надо подтягивать, если мы идем в Африку и конкурируем с американцами, россиянами, китайцами. Если мы конкурируем, то надо выигрывать. Пока выигрываем, но ни в коем случае нельзя опускать эту планку. Чего бы нам это ни стоило, качество – вопрос номер один.
2: Радиосигнал. Подробно о важном.
14: Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
15: Сиаха.
14: Синий.
15: Нила.
14: Коричневый.
15: Бура.
14: Зеленый.
15: Сабз.
14: Оранжевый.
15: Наранджи.
14: Фиолетовый.
15: Джамуни.
14: Красный.
15: Сурх.
14: Белый.
15: Сафед.
14: Желтый.
15: Пила.
14: Учим пакистанский. Авось пригодится.
2: Важный сигнал.
11: Школьный бал «Окно в Европу». 12 июня по всей стране выпускные вечера. Почему выпускники не хотят поступать в вузы Беларуси? В этом году учебу завершают более 13 411 классников. У каждого учебного заведения будут дежурить сотрудники милиции, а экипажи ГАИ на дорогах вблизи школ.
9: Усилены наряды в парках, скверах и местах массового отдыха, а также на крупных площадках столицы, где для выпускников организуют танцевально-развлекательную программу. Накануне сотрудники провели беседы с учителями и выпускниками о личной и имущественной безопасности и последствиях нарушений общественного порядка. Мы напоминаем об административной ответственности за распитие алкоголя в общественных местах и появление в состоянии опьянения.
11: Журналисты задали вопрос, куда собираются поступать сегодняшние выпускники.
16: Хочу поступать в Гродненский аграрный университет на факультет ветеринарной медицины, потому что я, в принципе, с самого детства росла с животными, и я бы хотела связать жизнь с ними. Я бы поступала, наверное, в Витебск, если бы жила ближе.
17: Я собираюсь поступать в БГМУ в Минске на лечфак. Я сейчас учусь в лицее на профильном направлении химбио. Вот, после этого, в БГМУ, потому что мы ездили туда на профориентацию, мне очень понравилось там. Медицина всегда будет нужна, в любом случае.
18: Я планирую поступать в мединститет в Минске, потому что это один из лучших университетов нашей страны. Моя сестра тоже там учится, вот, поэтому я хочу пойти по ее стопам.
11: Правда, статистика говорит, что студентов внутри Беларуси становится меньше, а тех, кто выбирает зарубежные вузы, наоборот, больше. Такие данные следуют из анализа образовательной миграции граждан за последние 13 лет.
9: 10 лет назад на одного белорусского студента за границей приходилось 13 студентов, которые оставались учиться внутри страны. Сейчас это соотношение уже 1 к 7. Всего за рубежом учатся 28 700 белорусов. При этом 95% из них выбирают Европу.
11: Главное изменение последних лет, по словам аналитиков, резкий разворот в сторону Польши. Если раньше большинство белорусских студентов ехали в Россию, то теперь лидерство перешло к вузам Варшавы, Кракова и Вроцлава.
9: Доля Польши за это время выросла с 11% до 44%. Сейчас там учатся около 12 700 белорусов. Среди других популярных направлений – Литва, Чехия и Германия. В каждой из этих стран учатся больше 1000 белорусов. Также растет интерес к Сербии, Турции, Испании, Греции, Италии, Словакии, Франции, Австрии, Великобритании и Нидерландам.
11: Почему выпускники все чаще смотрят именно в сторону Европы, объясняет эксперт по образованию Марина Гурская.
19: Для молодых белорусов образование за границей – это уже не только про диплом. Это способ выехать, легализоваться, получить европейский опыт и дальше строить карьеру. Польша стала главным направлением, потому что она ближе, дешевле многих других стран Евросоюза, там есть понятные программы для белорусов и большая диаспора. После санкций российские дипломы уже не выглядят привлекательно. Да и студенческая жизнь в воюющей стране, согласитесь, может в любой день стать очень опасной.
11: По словам эксперта, образовательная миграция превращается для Беларуси в еще одну форму оттока молодых людей. Выпускники уезжают не только за знаниями, а за возможностью спокойно строить свое будущее в Европе. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
20: Новости.
2: Новости регионов. На радиосигнал.
5: Рабочий упал с высоты в Минске. В ОСК установили обстоятельства смертельного травмирования. Трагедия на стройке произошла еще в сентябре 2025 года. В нарушение требований безопасности при проведении строительных работ 37-летний подсобный рабочий был задействован при изготовлении плоских сеток, объемных каркасов и арматурных заготовок. При этом он находился в каске с расстегнутым ремнем, а также без предохранительного пояса. В какой-то момент мужчина потерял равновесие и упал в технологический проем в перекрытиях между 4-м и 5-м этажами, предназначенные для устройства лифтового оборудования. Строителя экстренно госпитализировали, спустя несколько дней он скончался. Согласно материалам уголовного дела, 45-летний мастер организации, являясь лицом ответственным за соблюдение правил охраны труда и безопасное проведение работ, в том числе на высоте, умышленно допустил грубейшее нарушение требований безопасности. Зная наличие опасных производственных факторов на строительном объекте, он не обеспечил надлежащее содержание рабочих мест, а также допустил к выполнению высотных работ сотрудника, не имевшего необходимых средств индивидуальной защиты. Фигуранту предъявлено обвинение. Две несовершеннолетние подруги из Гродно сделали покупки в сети по чужой карте и стали фигурантками уголовного дела. 15-летняя и 14-летняя жительницы областного центра авторизовались на одном из маркетплейсов, использовав прежний номер телефона своей знакомой. Как оказалось, к чужому профилю была привязана банковская карта. Подростки решили воспользоваться этим и заказали большое количество товаров. В общей сложности они потратили почти 4000 рублей. Реальной владелицей аккаунта оказалась 53-летняя жительница Ивацеевского района. Обнаружив исчезновение внушительной суммы со счета, она обратилась в милицию. В отношении подростков возбуждено уголовное дело, им грозит до 5 лет лишения свободы. Емкость с опасным содержимым изъяли в агрогородке Дятловского района. В службу спасения поступило сообщение о необходимости оказания помощи в извлечении емкости с ртутью в агрогородке Гизгалы. Работники МЧС на глубине 0,5 метров обнаружили герметичную стеклянную емкость с ртутью массой 5,7 килограммов. Находка изъята для дальнейшей утилизации, пострадавших нет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Из первых уст.
3: Начальник отдела ГОП МВД Александр Близнюк об охране общественного порядка во время проведения выпускных вечеров.
20: 12 июня во всех учреждениях общего среднего образования пройдут выпускные вечера. Охрану общественного порядка во время праздничных мероприятий обеспечивают сотрудники органов внутренних дел. В каждой школе и на прилегающих к ним территориях организовано дежурство нарядов милиции. Усилен пропускной режим. Под особым контролем правоохранителей также находятся парки, скверы, набережные и другие популярные локации отдыха молодежи. Пристальное внимание сотрудники ГАИ уделяют безопасности дорожного движения вблизи учреждений образования. Водителям рекомендуется приехать заранее, припарковав машину без нарушения ПДД, либо вовсе отказаться от использования личного автотранспорта. МВД напоминает об административной ответственности за распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива в общественных местах, а также за появление в них в состоянии опьянения. Обращаем внимание родителей, в ночное время нахождение несовершеннолетних в возрасте до 16 лет вне жилища без сопровождения взрослых запрещено. Просим граждан с пониманием отнестись к принимаемым мерам безопасности и быть бдительными. При обнаружении бесхозных или подозрительных предметов, а также при выявлении совершения противоправных действий, незамедлительно сообщите об этом ближайшему наряду милиции по телефону 102 или в чат-бот МВД «Мы всегда рядом».
2: Важный сигнал.
11: Запрос союзного государства. Два известных завода получили кредит от России на производство военной продукции для ее армии. Соответствующий документ подписал замминистра промышленности Алексей Козлов. В нем говорится о необходимости взять российский кредит для Легмаша и Минского подшипникового завода. Все для производства корпусов реактивных и артиллерийских снарядов, поясняет военный аналитик Антон Сташевский.
0: Согласно документу, Минпрому также хотелось бы иметь минимум 5 лет подтвержденного госзаказа, а также поставлять МАЗы для Минобороны РФ и включить белорусского производителя оптики, в том числе прицелов для оружия БелОМО, в систему российского госзаказа.
11: Продажа деталей реактивных снарядов для СВО уже оказалась выгодной для Легмаш, рассказал экономист Игорь Боровик.
21: Как там говорят, кому война, кому мать родная. Из еще совсем недавно захудалого и неприбыльного предприятия «Легмаш» резко вырвался вперед за счет поставок частей боеприпасов России. С февраля 2024-го этот оршанский завод входит в состав Госкомвоенпрома. «БелОМО» только в 2024 году поставил российской оборонке тепловизоров и прицелов на 88 миллионов долларов.
11: В общей сложности только в одном 2024 году

0: принципе, регулярно говорят об угрозе со стороны Белоруссии. Мол, ее территорию для нового наступления вполне может снова использовать армия России. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
2: Министр промышленности Беларуси Андрей Кузнецов рассказал, какая продукция будет считаться товаром союзного государства.
3: Примем решение о создании союзного товара. Что такое союзный товар? Это когда более 50% в продукте, который производит либо Российская Федерация, либо Республика Беларусь, более 50% наших составляющих в денежном эквиваленте. Что он даст? В первую очередь, это даст имидж. То, что мы производим совместно российско-белорусские производители. В первую очередь, это реклама. Ну, а следующий вопрос – защита, конечно же, нашего общего рынка, союзного рынка, да, от других поставщиков такой же продукции. То, что приоритет должен быть тот, на тот продукт, который производится в союзном государстве. И за счет этого, я думаю, мы получим такие вот преференции.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
4: Всем привет! В эфире «Между строк». В Беларуси официальная безработица достигла исторического минимума всего 2,3%.
5: И если опираться на такую классическую экономическую теорию, ну, такая цифра должна свидетельствовать о каком-то невероятном буме. Кажется, что экономика работает как швейцарские часы. Все заняты делом, уровень жизни растет.
4: Ну да, звучит как мечта.
5: Именно. Но есть очень серьезные сомнения в том, что эта статистика вообще отражает реальное положение дел в стране.
4: Да, потому что за фасадом вот этих красивых 2,3% скрывается просто острейшая нехватка людей. Заводские цеха пустуют, больницы перегружены до предела, а крупные торговые сети, ну, банально не могут укомплектовать штат кассиров. То есть образуется такой колоссальный структурный дисбаланс.
5: Слушай, ну дисбаланс — это еще мягко сказано.
4: Да. С одной стороны, наблюдается явный избыток офисных специалистов, тех самых белых воротничков, которые ищут работу месяцами. А с другой стороны, критический, ну, просто парализующий дефицит рабочих рук на производствах и в сфере услуг.
5: Вот поэтому цифра в 2,3%, но это не показатель здоровья экономики. Это скорее диагноз глубокого структурного кризиса. Важен ведь не сам факт того, что человек формально где-то числится.
4: 100%.
5: Важно, находятся ли нужные специалисты на нужных местах. И насколько вообще эффективно работает вся эта система.
4: И тут, знаешь, возникает логичное противоречие. Раз безработица находится на таком историческом минимуме, откуда тогда на сайтах вакансий берется рекордное, просто аномальное количество резюме?
5: А вот это противоречие легко разрешается, если внимательно посмотреть на статус этих самых соискателей. Большинство этих анкет принадлежит действующим сотрудникам.
4: Ого!
5: Людям, которые прямо сейчас числятся в штате, они получают зарплату, но активно ищут пути к отступлению.
6: Ну и причина тут, наверное, банальна. Они просто не выдерживают сверхнагрузок. Из-за того самого кадрового голода один человек вынужден делать работу за двоих, а иногда, слушай, из-за троих уволившихся коллег.
5: Но разве это не стандартная ситуация для любого кризиса? Ну, знаешь, люди всегда берут на себя больше работы, чтобы просто сохранить место.
6: Раньше возможно. Да, но сейчас сам механизм выгорания работает иначе. Вот представь себе автомобильный двигатель.
5: Так.
6: Если заставить его постоянно работать на 8000 оборотов, да еще и без масла, он же не просто начнет потреблять больше

0: топлива. В какой-то момент металл просто не выдержит, шатун оборвется, и двигатель заклинит навсегда?
1: Ну, логично, да.
0: И то же самое происходит с людьми в Беларуси. Медсестра, которая по нормативам должна вести 10 тяжелых пациентов, она, ну, физически не может качественно обслуживать 20. Человек на конвейере не способен долго управлять тремя линиями вместо одной.
1: И здесь происходит очень важный такой психологический сдвиг, который статистика просто не способна уловить. Раньше увольняться в никуда, ну, не имея какого-то запасного аэродрома, это считалось верхом безответственности.
0: Да, общество это сильно осуждало.
1: Именно. Люди держались за свои кресла до последнего, терпели абсолютно любые переработки. А сейчас уход в никуда стал абсолютной социальной нормой.
0: Получается, что сохранение физического и психического здоровья стало для людей важнее, чем стабильный доход. Работники предпочитают потерю зарплаты сохранению рабочего места просто потому, что предел прочности достигнут. Они, ну, как бы отключаются от системы, чтобы спасти себя.
1: Да, да. А для бизнеса это катастрофа совершенно иного масштаба. Это ведь не просто пустующее кресло или там остановленный станок. Это невосполнимая потеря институциональной памяти.
0: Это точно.
1: Когда уходит опытный наладчик оборудования, который проработал на конкретной линии 10 лет и знает каждый ее нюанс, забрать его опыт невозможно. Чтобы восстановить эти специфические навыки, новому сотруднику понадобятся месяцы проб и ошибок.
0: И это при условии, что этот новый сотрудник вообще найдется на рынке.
1: Вот именно. И тут возникает резонный вопрос к рыночным механизмам.
0: Какой?
1: Если люди массово уходят из-за чудовищных перегрузок, а замена стоит слишком дорого в плане времени и обучения, самое очевидное решение – это просто поднять зарплаты текущим сотрудникам. Но это же базовый закон спроса и предложения. Почему он дает сбой?
0: А вот тут разрыв между ожиданиями и реальностью стремительно растет. Если посмотреть на данные за первый квартал, зарплатные ожидания соискателей взлетели на 18%. Люди прекрасно понимают, что будут работать за троих и хотят соответствующей компенсации.
1: Но это вполне справедливо.
0: Абсолютно. Но работодатели смогли повысить свои предложения лишь на 13%. То есть возник разрыв в 5 процентных пунктов всего за 3 месяца. 2/3 работающих граждан открыто заявляют, что им серьезно недоплачивает.
1: Угу.
0: И глядя на это, хочется спросить, неужели бизнес не понимает, что скупой платит дважды? Разве не логичнее и выгоднее повысить фонд оплаты труда на условные 20%, чем полностью останавливать производственные линии из-за отсутствия людей?
1: Знаешь, очень легко списать все на жадность бизнеса. Ну, сказать, что директора просто не хотят делиться прибылью, складывают деньги в мешки.
0: Ага, типичный стереотип.
1: Да, но реальность гораздо суровее. Дело в системном финансовом тупике, из которого у предприятий просто нет выхода.
0: Ну-ка, давай подробнее. Механизм этого тупика завязан на государственном сдерживании цен, правильно?
1: Да, именно. Государство искусственно устанавливает жесткий потолок стоимости конечной продукции.
0: Давай рассмотрим это на конкретном примере. Представь себе региональный завод по производству мебели.
1: Допустим.
0: И что мешает этому заводу поднять зарплаты своим столярам?
1: Себестоимость. Затраты на логистику постоянно растут. Фурнитура дорожает, древесина дорожает, обслуживание тех же станков обходится все дороже. А цену на готовый стул поднять нельзя. Действует жесткое административное ограничение.
0: То есть маржа предприятия сжимается?
1: Практически до нуля. Свободных денег просто не остается.
2: Работники абсолютно правы, требуя больше денег за тройную нагрузку. А работодатели хотели бы эти деньги заплатить, чтобы удержать персонал и не останавливать конвейер. Но их руки связаны.
1: Слушай, ну даже если на секунду представить, что этот потолок цен отменили, и предприятия готовы платить сотрудникам золотом. Финансовые стимулы абсолютно бесполезны, если людей физически не существует в нужном количестве. Демографическая яма – это ведь фундаментальный фактор.
2: А насколько все серьезно в цифрах?
1: Данные пугающие. За последние 4 года экономически активное население страны сократилось на 71,9 тысяч человек.
2: Ого, 72 тысячи почти. Да. Чтобы было проще осознать масштаб, это равносильно полному исчезновению с карты рынка труда целого города, такого как Борисов или Пинск. Этих людей просто больше нет в экономике.
1: И если посмотреть на структуру этого спада, ситуация выглядит еще более угрожающей. Сейчас на двух работающих граждан приходится один пенсионер. Нагрузка на пенсионную систему просто колоссальная.
2: Угу. При этом поколение 90-х, которое именно сейчас должно составлять ядро активной и продуктивной рабочей силы, крайне малочисленно, ну, из-за демографического спада тех лет.
1: К тому же, та молодежь, которая сейчас выходит на рынок труда, категорически не хочет идти на заводы. Престиж рабочих профессий методично уничтожался десятилетиями. Система профессионально-технического образования сильно потеряла привлекательность.
2: Да, все хотят в офис. Все стремятся получить диплом о высшем образовании и сесть в офисе, где, как уже упоминалось, конкуренция огромная и работы на всех не хватает.
1: Но проблема ведь не только в демографии. Есть еще и географическое измерение этого кризиса. Распределение трудовых ресурсов по территории страны крайне неравномерно.
2: Абсолютно верно. Минск действует как гигантская гравитационная аномалия. Она просто вытягивает все человеческие ресурсы из регионов. В столице сосредоточено 60% всех активных резюме. Индекс конкуренции там достигает 14,7 резюме на одно вакантное место.
1: 14 человек на место?
2: Да. А в то же время в Брестской области этот показатель всего 5,2. Опросы показывают, что 72% региональных специалистов готовы прямо сегодня собрать чемоданы и переехать в Минск.
1: Но почему происходит этот массовый исход? Дело только в деньгах.
2: Ну, деньги – это важный фактор, безусловно. Зарплаты в регионах в среднем на 30-40% ниже. Но главная проблема глубже. Это тотальное отсутствие инфраструктуры для нормальной жизни.
1: То есть школы, больницы.
2: Да-да. Нет современных больниц, закрываются школы, нет какого-то культурного досуга. Предприятия не строят корпоративное жилье для привлечения молодых специалистов. Если инженеру после распределения банально негде жить, а его ребенка не берут в переполненный местный детский сад, никакая надбавка к зарплате не удержит его в районном центре.
1: Слушай, но здесь стоит поспорить с одним распространенным мнением. Часто говорят, что такая сверхконцентрация кадров в Минске хотя бы идет на пользу самой столицы, но обеспечивая местный бизнес лучшими умами.
2: Ну разве огромный выбор кандидатов – это не мечта любого работодателя?
1: Мечта, которая оборачивается просто пустой тратой человеческого капитала. Конкуренция почти в 15 человек на одно место означает, что прямо сейчас в столице огромное количество высококвалифицированных людей сидят вообще без подходящей работы.
2: Да, это логично.
1: Они тратят месяцы на собеседование, в итоге соглашаются на сильное понижение в должности, идут работать вообще не по профилю или просто уезжают за границу. Их профессиональный потенциал простаивает и деградирует.
2: А в это же самое время регионы остаются в прямом смысле слова без рук. Заводы в районных центрах срывают контракты из-за нехватки станочников. Местные больницы работают на пределе из-за отсутствия врачей.
1: Что закономерно ведет к дальнейшей деградации местной экономики. Чем хуже работают предприятия, тем меньше налогов поступает в местный бюджет. А чем меньше налогов, тем быстрее разрушается инфраструктура.
2: Замкнутый круг.
1: Именно. Это провоцирует новую, еще более массовую волну оттока населения. Спираль просто закручивается.
2: Слушай, ну картина складывается довольно мрачная. Рыночные механизмы регулирования зарплат заблокированы, демография в упадке, регионы стремительно пустеют. Возникает вопрос, а какие вообще шаги предпринимаются на государственном уровне для спасения ситуации? Но ведь игнорировать пустующие цеха просто невозможно.
1: Шаги, безусловно, предпринимаются. Проблема в том, что все они строятся преимущественно на логике административного давления и принуждения, а не на экономических стимулах. Государство пытается решить рыночную проблему не рыночными, но чисто командными методами.
2: Можно разобрать эти меры детально. Первое, что активно применяется, это увеличение сроков обязательной отработки для выпускников вузов и колледжей.
1: О, ну это классическая попытка прикрепить человека к месту работы таким административным указом.
2: И как? Работает?
1: На практике это воспринимается молодежью исключительно как наказание, как своего рода трудовая повинность, когда человека насильно заставляют работать там, где он не хочет, за зарплату, которая его категорически не устраивает, его реальная мотивация и производительность равны нулю. Он будет просто отсиживать часы, а не работать.
2: Да, логично.
0: Более того, угроза длительной обязательной отработки дает обратный эффект еще на старте. Школьники видят эту перспективу и предпочитают либо уходить в платное образование, чтобы избежать распределения,
1: либо сразу поступать в зарубежные университеты. То есть мера, призванная удержать кадры, на самом деле стимулирует раннюю иммиграцию мозгов.
0: Была еще одна громкая инициатива. Это попытка компенсировать дефицит за счет привлечения мигрантов из стран Азии.
1: Да, но она столкнулась с суровой реальностью производственных процессов. Работать на современном сложном оборудовании, вообще не зная языка, это прямая дорога к производственным травмам и браку.
0: Ну да. Пытаться объяснить технологический процесс через автоматический переводчик в смартфоне – это просто невозможно.
1: К тому же экономика этой идеи изначально была ущербной. Мигрантам пытались предлагать крайне низкие тарифные ставки. Сама логика абсурдна – попытаться закрыть острейший дефицит кадрами из-за рубежа, предложив им условия хуже, чем те, от которых массово бегут местные работники.
0: Да уж.
1: Разумеется, это не сработало. Никто не поедет за тысячи километров, чтобы работать за копейки в чужой языковой среде.
0: После этого фокус сместился на внутренние резервы. Ну, пенсионеров и студентов. Стали звучать призывы активнее привлекать их на производство.
1: Но этот ресурс давно и полностью исчерпан. В условиях длительного кризиса те пенсионеры, у которых есть здоровье и желание работать, они уже давно работают. Выжить из этой категории дополнительные десятки тысяч рабочих рук, ну, физически невозможно.
0: Тут в дело вступает, пожалуй, самый жесткий и парадоксальный инструмент. Это прямые административные запреты на увольнение для определенных категорий работников. И вот здесь логика ломается окончательно. Как вообще можно заставить человека продуктивно трудиться, если просто запретить отделу кадров подписывать его заявление по собственному желанию?
1: Никак.
0: Как наличие бумажки с запретом решает проблему производительности?
1: Повторюсь, никак не решает. Наоборот, переводит проблему в неконтролируемое русло. Он порождает массовую теневую занятость и так называемое «тихое увольнение».
0: То есть человек формально остается в штатном расписании, но фактически прекращает работу.
1: Именно так. Начинается эпидемия эффективных больничных. Люди договариваются с непосредственным начальством об отсутствии на рабочем месте в обмен на какие-то уступки. Начинается откровенный саботаж рабочих процессов.
0: То есть перекуры становятся длиннее?
1: Да, перекуры длиннее, скорость работы падает просто до минимума, инструменты случайно ломаются, происходит абсолютное фундаментальное падение мотивации. Человек присутствует на заводе только физически, просто как предмет мебели.
0: В итоге складывается совершенно сюрреалистичная картина. Государство получает идеальную красивую статистику занятости для отчетов наверх. По бумагам все станки укомплектованы, безработица – те самые 2,3%, а предприятия получают мертвые души.
1: Да-да.
0: Станок все равно стоит или выпускает бракованную продукцию. Даже если по документам за ним закреплен сотрудник с высшим разрядом. Административное принуждение просто не способно заменить экономическую целесообразность.
1: И это подводит нас к главному выводу. Текущий кадровый кризис в стране – это не какая-то временная трудность, которую можно просто переждать. И не локальный сбой в отдельной отрасли. Это масштабное системное отражение гораздо более глубоких противоречий в самом устройстве экономики.
0: Становится очевидно, что попытки лечить симптомы административным принуждением и искусственным замораживанием цен только ухудшают ситуацию. Это как, как пытаться остановить кровотечение, просто туго завязывая глаза, чтобы не видеть кровь.
1: Отличная аналогия.
0: Требуются реальные, работающие экономические стимулы, а не новые пакеты запретов.
1: Без возврата к рыночному ценообразованию бизнес так и будет задыхаться без свободных средств на зарплаты.
0: И без масштабных инвестиций в развитие региональной инфраструктуры, ну, строительство тех же современных больниц, качественных школ, доступного и комфортного жилья, люди так и будут бежать в Минск или вообще за пределы страны.
1: Всем спасибо за внимание. До новых встреч.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
4: Трубы подождут. Зима еще не скоро. Правительство разрешило регионам тратить на выплаты СВО деньги, заложенные на ЖКХ. Законопроект, который инициировал премьер-министр Мишустин, Госдума рассмотрела в экстренном порядке за один день. В документе говорится, что деньги, заложенные на ремонт коммунальной инфраструктуры, отправят на доплаты контрактникам. Спецоперация сейчас важнее замены коммунальных сетей и ремонта лифтов, поясняет срочность экономист Игорь Липсиц.
5: Как мы, экономисты, говорим, выбирайте либо пушки, либо масло. Россия выбрала пушки. И, соответственно, масло на гражданскую жизнь. Теперь денег не хватает. И хотя кажется, что где там белгородский автобус, где там белгородский лифт, и где там Путин, какая между ними связь. Связь-то есть, бюджет-то и государственный один. И раньше российское государство довольно много денег давало на улучшение ЖКХ. Не на поддержку, а хотя бы там на ремонт, на какие-то там вещи, связанные с введением новых активов. А теперь все деньги ушли на войну. И теперь на что нету, денег уходит только все на ракеты, снаряды и выплаты контрактникам.
4: Ситуация в сфере ЖКХ по всей стране на грани катастрофы, отмечают эксперты. Прошлая зима показала, что если не начать сейчас менять трубы, в сезон коллапс наступит по всей стране. Люди будут сидеть без отопления, воды и света, считает эксперт в сфере ЖКХ Елена Вавина.
6: Жилищно-коммунального хозяйства, только по официальным данным, порядка 75% – это данные счетной палаты. Этот износ растет с каждым годом. Посмотрите на графики, мы видим, что тренд очевиден. Вот. Системно проблема никак не решается. Коммунальщики латают какие-то отдельные дыры, чинят трубы, чинят прорывы. Но состояние труб от этого не меняется. В следующем году будет еще больше аварий. Если ситуация не изменится, то каждый следующий год мы будем бить новые антирекорды по количеству аварий.
4: Спецоперация уже стала похожа на черную дыру, говорят экономические эксперты. Каждый год на военные расходы нужно все больше и больше денег. Однако откуда их брать, неясно. Доходы бюджета уже перестали покрывать минимальные потребности. Последние несколько месяцев на фронте большие потери в личном составе. Для государства это означает постоянное увеличение выплат, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
7: Украине один дрон, который убивает, стоит, или там несколько дронов, которые убивают одного человека, в сумме стоит там $850, а Россия должна потратить $100 000 на то, чтобы выплатить все компенсации убитому или раненому, допустим. Математика не сходится. При дополнительной отправке еще сотен тысяч людей на линию боевого соприкосновения эти расходы просто возрастают в разы. Они сейчас-то неподъемны, с учетом того, что 35 тысяч человек убивается, а будет 50-60 тысяч. Это уже примерно 5-6 триллионов рублей лишней дыры, которая и так существует, вот она удвоится, еще эта дыра.
4: С Нового года тарифы на ЖКХ взлетели в разы по всей стране. Люди из разных регионов жаловались на космические суммы в платежках, но при этом многие надеялись, что этим летом деньги таки дойдут до ремонта ЖКХ.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
8: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбирать ваши жизненные ситуации и, конечно, искать ответы в лабиринтах нашего законодательства. Сегодня ко мне обратилась слушательница Яна Еременко. Она пишет: «Здравствуйте. Увидела вас в ТикТоке и решила задать вопрос. Я ушла на пенсию в 2020 году и до сих пор сомневаюсь, а правильно ли мне ее насчитали. За все эти годы стажа бралась зарплата или же только за определенные годы?» Анна, ваш вопрос очень корректный и ситуация, знакомая многим. Отвечаю подробно, как же все устроено на самом деле. Друзья, важно понимать, При назначении пенсии в 2020 году соцзащита не берет весь ваш стаж подряд. Существуют специальные правила, прописанные в 23 и 24 статьях закона о пенсионном обеспечении. Смотрите же, как выглядит этот механизм. Первое. За период до 1 января 2009 года для расчета берутся любые 60 месяцев подряд по вашему выбору. То есть вы сами можете указать те 5 лет, когда ваша зарплата была самой высокой. Второе. А вот для периодов после 2009 года, после, применяется так называемый индивидуальный коэффициент. Согласно 1592 постановлению Совмина, каждый год вашей работы оценивается уже отдельно. И если ваша зарплата была выше средней по стране, коэффициент будет больше единицы. Если же ниже, соответственно, меньше. Почему же пенсия часто оказывается ниже, чем ожидали? Ну, по-человечески объясню. Ошибок в 2020 году было действительно много. Соцзащита могла просто механически выбрать не самые выгодные для вас, например, 60 месяцев, или же включить годы с низкой зарплатой, хотя в архивах могли быть данные получше. Бывает и так, что в сведениях просто есть провалы или данные переданы не полностью. Так вот, Анна, какой же порядок действий я вам теперь рекомендую? Сначала подайте официальное заявление о проверке правильности расчета пенсии. Затем обязательно попросите выдать вам копию расчета, где будет четко видно, какие же именно месяцы и годы вошли в стаж и какие коэффициенты вам применили. И если после проверки найдутся ошибки или неучтенные, выгодные для вас периоды, смело просто подавайте заявление о перерасчете. И помните, друзья, если вам вдруг необоснованно откажут, это решение всегда можно обжаловать в областном управлении. Конечно же, каждая ситуация индивидуальна, поэтому не бойтесь проверять цифры. Обязательно консультируйтесь с юристом или адвокатом, ведь каждая ситуация, конечно же, индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Мы обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
9: Радиосигнал 666 АМ.
10: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
11: Это почти война. Жители Гомеля почти каждое утро просыпаются от жужжания беспилотников над крышами своих домов. Беруши не помогут. Если ранее жители Гомельской области пугали постоянно курсирующие над их головами беспилотники, то сейчас к страху добавилось еще негодование и злость. Житель региона заснял эмоциональное видео, в котором, не подбирая слов, пожаловался на дроны, регулярно пролетающие в сторону Украины и мешающие спать местному населению.
12: 4 часа утра, летают эти ее дроны. Как вы заебали? Он где-то полетел туда, на Украину, походу.
11: Несмотря на все обращения местных жителей к властям с просьбой обезопасить регион от потенциальной угрозы, БПЛА в небе над Гомельщиной, к сожалению, уже стали частью их жизни. Население приграничья с Украиной настолько устало от этих перформансов и личного бессилия в попытках повлиять на ситуацию, что уже не боясь ответственности, практически ежедневно делится видео с пролетами беспилотников над своими землями, говорит Антон Лаврентьев.
13: Не нравятся белорусам звуки такого мирного неба. А кому бы понравилось? Но разве слышат у нас людей? Гомель и область на протяжении 4 лет записывают обращения, создают петиции, пишут в исполкомы, президенту, чтобы обезопасить свои жизни и жизни своих детей. Но понимаете, это не входит, по всей видимости, в планы сотрудничества с Россией, а поэтому беспилотники продолжают летать через Беларусь на Украину. Зачем далеко ходить? В феврале Лукашенко встречался с Путиным, чтобы обсудить интеграцию с РФ и обеспечение военной помощи для нее. Параллельно с этим, во время визита президента в Москву, в небе над Беларусью были зафиксированы, очевидцами и военными, российские дроны типа «Шахет». И вот такой вот боевой дрон с 50 килограммами взрывчатки может, как это уже и случалось, в любой момент упасть на жилые дома, школы, больницы, в результате чего пострадают белорусы. К сожалению, главный гарант безопасности Беларуси уже ничего не гарантирует. Мирное небо над нашей республикой уже давно не более чем пустые слова.
11: Сотрудничество Беларуси и России в оборонке, как они это называют, зашло так далеко, что жизни белорусов становятся просто разменной монетой, резюмирует эксперт. Напомню, в феврале жители Гомеля устроили в соцсетях настоящий переполох. Люди писали и выкладывали видео из разных частей областного центра с низкокружащими над жилыми районами БПЛА, похожими на российских шахедов. Также на кадры попал и военный вертолет. Официальных комментариев инцидента не последовало. На все роли ролики и посты в скором времени были удалены. Отмечу, по законодательству Беларуси публикация фото и видеоматериалов с беспилотниками, разглашение данных об их маршрутах или позициях расценивается правоохранительными органами как создание угрозы национальной безопасности и может повлечь за собой серьезное административное или уголовное наказание. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
10: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. «Мамы говорят» на «Радиосигнал».
11: Бомж-пакет. Белоруска показала, что будет, если тратить на питание не больше $50 в месяц. Ирина из Бобруйска вот уже несколько месяцев проводит необычный эксперимент. Она серьезно ограничила расходы на питание, выделив на эти цели 150 рублей в месяц. Женщина делится результатами на личной страничке в соцсетях, отмечая, что пошла на такой шаг из-за нехватки денег.
14: Питаюсь на $50 в месяц, это приблизительно 150 белорусских рублей. Подвожу итог, сколько же денег на питание у меня ушло в мае 2026 года. На начало месяца с апреля у меня перешли продукты на сумму 42 рубля 59 копеек. А затем у меня началась такая горячая пора. Это дача, торговля, а теперь еще добавился и ремонт в квартире. Постоянно на ногах. И физически у меня нет времени, чтобы стоять у плиты и готовить. Поэтому я покупать стала такие продукты, как сервелат, колбасу, сосиски. То есть то, что все люди берут, да, и едят вот эту сухомятку. Ну и я перешла на такое питание. Также конфеты, печенье. 10 раз ходила в магазин в этом месяце, а для меня это очень много. На питание у меня ушло 163 белорусских рубля. В переводе на доллары это почти $60. На 10 больше, чем планировала.
11: Ирина опубликовала детальный список покупаемых продуктов с ценами. В корзине у белорусской никаких излишеств. Сливочное и подсолнечное масло, крупы, сахар, мука, молоко, макароны, совсем немного овощей, мяса, хлеб. Один раз женщина купила мороженое, конфеты и печенье. По ее словам, она продолжит эксперимент, все-таки пытаясь уложиться в отведенные 150 рублей, так как нужно закончить ремонт и навести порядок на даче. Пользователи сети следят за успехами Ирины. Многие отмечают, что в их случае 50 долларов – это нереально. Например, Антонина пишет, что с детьми такой вариант абсолютно не подходит.
15: «Я на такую сумму набираю продуктов за один приезд с дачи в город. Летом у меня живут внуки на даче. Походы в автолавку тоже обходятся в копеечку. Внуки хотят мороженое, вкусняшки. Так что мне ваш метод экономии не подходит, хотя слежу за вашими расходами».
11: Как вы еще живы с таким питанием и силы находите на бытовые нужды и труд на огороде, комментирует Илья.
16: «У нас семья из трех человек. Я, жена и 4-летняя доченька. На неделю, если, ну, очень скромно, то 170 рублей на продукты уходит. Я вот только не понимаю, исходя из ваших видео, очевидно, что вы еще и питались один раз в день. Как еще не умерли, это секрет. Вы столько работаете на огороде, в саду, косите участок сами, еще и ремонт теперь. Откуда же вам силы брать? Я понимаю, что вы из-за нужды стали экономить, но это ведь не жизнь. Особенно для человека, который трудился, а теперь на пенсии вынужден вот так экономить на еде».
11: И в завершении выпуска мнение от Светланы из Орши.
17: «Это не питание, это выживание. Фильм смотрела про Освенцим? Простите, вспомнилось что-то. И это ведь только расходы на продукты. Если посчитать воду, газ, электричество, приправы и массу других моментов, то за указанную сумму только хлебушка можно купить на месяц. Может, 50 долларов в неделю? Иначе ну никак не могу понять, как можно даже выживать на такую сумму в месяц. Пожалуйста, белорусы, не экспериментируйте так больше, никто. Нам пытаются что внушить, что у нас зарплаты по 3-4 тысячи, а после таких вот экспериментов врать про зарплаты перестанут и будут убеждать, что мы шикуем. И будут внушать, что на 50 долларов жить ок. То есть начнут убеждать, что выживать и нищенствовать – это нормально. Зато войны нет».
11: Согласились бы вы пожить несколько месяцев с бюджетом на продуктовую корзину в 150 рублей? Или все же здоровье важнее? Пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
10: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
18: Президент Александр Лукашенко дал общественную нагрузку директору главному редактору издательский дом «Беларусь сегодня».
19: Естественно, наверное, все-таки это газета и издание президентского уровня, первое из первых. Я не хочу принизить роль звезды. Наше белорусскомовное издание очень всегда аккуратно относился к этому. Всегда утром на столе у меня ваше творчество. Ну, не скажу, что я каждую газету там прочитываю, потому что есть много чего читать, но я просматриваю тематику, тем более я же ведь человек информированный, знаком с теми вопросами, которые вы поднимаете в основном. Ну, «Советская Беларусь» – приличное издание, и полагаю, что вы с этим справитесь. Но не забывайте, что на вас, как и на представителей других средств массовой информации, лежит ответственность за общество в целом. Надо будет работать, кроме своей основной работы, вам придется работать с людьми, информировать их, агитировать, пропагандировать, не надо этого бояться. Все этим занимаются, только матерными словами обзывают. Не надо этого бояться. Мы пропагандируем лучшее. Я уже об этом говорил. Ну и что? Мы агитируем за нормальный образ жизни, который существует, слава богу, в Беларуси. Мы ничего тут не предали, не изменили к худшему. Как и министрам, так и вам придется этим заниматься, пропагандой хорошего и агитацией за лучшее. У каждого это есть. Все мы идеологические работники. От журналистов до президента. Мы это не скрываем, так должно быть, нечего тут скрывать. Наверное, это вас критикуют, называют пропагандистами, потому что завидуют и боятся. Ну и хорошо, боятся, значит, все к лучшему.
10: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
11: Чиновник опад. Почему Лукашенко в один день сменил министра, директоров заводов и главу крупнейшего госмедиахолдинга? Масштабные кадровые перестановки в Беларуси. Изменения, которые принял Александр Лукашенко, затронули министерство, дипломатический корпус, местные органы власти и госсми. Все кандидаты проверены, никому вопросов нет, отметил президент, комментируя назначение.
19: Но имейте в виду, спрос будет очень серьезный. Для вас, кроме президента и Господа Бога, никого существовать не должно. В противном случае загадим Беларусь. Задача одна – делать свое. Все должно быть белорусское. И самое главное – качество. Если некачественная продукция – это беда. Спрос будет жесточайшим. Все, разговоры закончены.
11: Итак, должность первого замминистра промышленности занял Виктор Щитько, прежде работающий советником Генерального консульства Беларуси в Казани. Замминистра транспорта и коммуникаций назначен Александр Постников, ранее занимавший должность замначальника управления транспорта аппарата Совмина. На должность министра природных ресурсов и охраны окружающей среды назначен Максим Лысенко, который занимал должность первого зама в этом же ведомстве.
19: Я обычно не назначаю заместителей министрами или же другими руководителями, потому что если я не удовлетворен или вообще наше общество работой того или иного ведомства, это значит, что не только руководитель виноват, но и заместитель. Но в данном случае я несколько отступаю от этой практики. Вы знаете мое отношение к природе, к животному миру, животным вообще. Да, есть разные факты, и браконьерство есть, тут не о чем даже говорить, но по сравнению с другими государствами, в том числе цветущего Запада, у нас здесь порядок и приличный.
11: Сменилось руководство и крупных, но испытывающих экономические трудности госпредприятий. Так холдинг «Белкоммунмаш» возглавил Михаил Симонович, работавший замгендиректора предприятия по экономике и финансам. А у руля «Лидсельмаш» стал Эдуард Шаль, ранее руководивший «Лида Гропроммаш». Новые председатели райисполкомов назначены в проблемные Петриковские и Ашмянские районы. Лукашенко ставит перед всеми задачу – решить финансовые проблемы, найти новые рынки сбыта, навести порядок на земле и в сфере животноводства. К новой руководительнице издательского дома «Беларусь сегодня» Ольге Ануфриевой, ранее возглавлявшей издательский дом «Звезда», у президента более глобальные требования.
19: На вас лежит ответственность за общество в целом. Кроме своей основной работы, вам придется работать с людьми, информировать их, агитировать, пропагандировать. Не надо этого бояться. Все этим занимаются. Только мы пропагандируем лучшее. Я уже об этом говорил. Ну и что? Мы агитируем за нормальный образ жизни, который существует, слава Богу, в Беларуси. Мы ничего тут не предали и не изменили к худшему. Как и министрам, так и вам придется этим заниматься пропагандой хорошего и агитацией за лучшее. Мы это не скрываем, так должно быть, нечего тут скрывать.
11: Помогут ли новое кадровое назначение Беларуси взять курс на светлое лучшее будущее, стабилизировать экономику и наладить непростые международные отношения, покажет время. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
10: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
18: Заместитель председателя президиума НАН Сергей Щербаков о том, какую новую технику для машиностроительных предприятий разрабатывают белорусские ученые.
20: идет сейчас целый ряд работ по роботизации имеющихся систем и созданию новых систем. Ну, например, уже сейчас создан совместно с БелАЗом роботизированный БелАЗ. Что это значит? Это не беспилотный БелАЗ, который управляется дистанционно. Это БелАЗ, который перемещается по карьеру полностью самостоятельно, без участия оператора. Мы работаем над другими технологиями, продолжая роботизацию через роботизированный трактор МТЗ. Вы все о нем знаете, он неоднократно показывался на выставках. Мы идем дальше. Например, мы сейчас формулируем работы, связанные с роботизацией логистических тележек в терминалах. Оказывается, это очень востребованное устройство. Но главное, все это находится на пересечении механики, материаловедения, интеллектуальных систем и, соответственно, завершается конечными продуктами. Это все работы, выполняемые, безусловно, в интересах наших машиностроительных предприятий, упомянутого уже БелАЗа, МАЗа, МТЗ. По сути, все крупные холдинги нашей страны, наукоемкие холдинги, работают с Объединенным институтом машиностроения.
10: Радиосигнал. Подробно о важном.
15: И кинопараде Победы теперь отменяют концерты на главный праздник страны. Шоу, которые должны были стать главной программой госканалов, неожиданно перенесли на окраину страны.
10: Важный сигнал.
11: Туристы, добро пожаловать! В Минске откроют Центр развития туризма и международных связей. Какие страны в приоритете? Все новое – это хорошо забытое старое. Сам Минбелоруссия переименовал Центр международных связей в Центр развития туризма и международных связей. Соответствующее постановление опубликовано на национальном правовом интернет-портале. Одновременно со сменой названия предприятия правительство передало его из подчинения Министерства образования в управление Национальному агентству по туризму, рассказывает экономист Денис Ларионов.
21: По сути, каких-то глобальных изменений не случилось. Просто поменялось название и организация, которая теперь будет отвечать за развитие туристического потенциала Беларуси. Чем занимается центр? Основная сфера деятельности предприятия – разработка и осуществление международных программ в сфере образования, экспорт белорусских образовательных услуг, организация и проведение образовательных семинаров, тренингов, выставок. Напомню, по информации Госпогранкомитета, в прошлом году туризм Беларуси снова не смог достигнуть показателей доковидного периода. За 2025 нашу страну посетило 196 тысяч интуристов. 96% от общего числа путешественников составили россияне. Правительство отмечает, что произошедшие изменения, то бишь смена названия и главенствующей организации, усилят работу в сфере продвижения туристического продукта Беларуси на внутреннем и внешнем рынке, а также повысит эффективность его профильной экономической деятельности.
11: Напомню, в сентябре прошлого года Александр Лукашенко поставил перед правительством задачу на следующую пятилетку – сделать туризм национальным проектом, повысить поток зарубежных туристов, а также почти в два раза увеличить вклад отрасли в экономику и довести его долю в ВВП до не менее 4,5%. Думаю, чиновники будут делать ставку на Россию, ведь санкционные барьеры не только не падают, но и становятся жестче. Вводится новое ограничение на транспортном сообщении между Белоруссией и странами ЕС, да и безопасность в нашей стране вызывает все больше вопросов у иностранных граждан, комментирует Ларионов.
21: Геополитическая ситуация, военные действия, отток местного населения – все это уже несколько лет негативно сказывается на туристическом потоке в Беларуси. Гости из большинства стран все чаще исключают нашу страну из списка «увидеть своими глазами». Не спасает ситуацию даже без виз. А вот доля россиян, выбравших местом для отдыха Беларусь, снова стала увеличиваться. Это понятно, ведь на фоне событий в том же Туапсе, на фоне блокировок связи и интернета, наши соседи ищут, как там популярно говорить, покоя и умиротворения. Вариантов немного. Турция или Беларусь. Но в Турции уже есть определенные трудности для граждан РФ. А вот наши чиновники создают все условия, чтобы туристы из России приезжали в санатории, на различные гастро- и музыкальные фестивали. Потому что если не они, то кто?
11: Так, например, одним из популярнейших мест среди туристов из России в Беларуси в 2025-м стала отреставрированная усадьба Здравнёва на Витебщине, принадлежавшая Илье Репину. Здесь провели глобальную реконструкцию и открыли музей русского живописца, который в прошлом году посетило более 75 тысяч россиян. Отмечу, что еще 4 года назад в Беларуси были и иностранцы. Но после известных событий в соседних странах Беларусь для европейцев стала черной меткой. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
10: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
0: Не платят ни живым, ни мертвым. Опекуны погибших участников СВО пожаловались на отказе в выплате гробовых. Судье им заявили, что они уже получали деньги от государства на содержание детей и поэтому не могут рассчитывать на дополнительные выплаты. Такие жалобы поступают от жителей Мордовии, Башкирии, Бурятии, Курганской, Ростовской области, Приморского края, Москвы, Санкт-Петербурга, Читы. Опекуны считают это дискриминацией и требуют, чтобы им выплачивали такие же гробовые, как и биологическим родителям погибших. Похожие проблемы и у участников «Шторм-Зет». Ксения, жена ветерана СВО Дениса Рутенко, рассказала, что мужу не выдают ветеранское удостоверение.
2: Мы уже оббегали все инстанции, все прокуратуры. Я ночевала у воинских частей. Что мы только не делали. Нам все говорят, что «Шторм-Зет» – это не военнослужащие. А кто? У меня есть все выписки из приказов. 98-я справка. Все заключения ВВК, даже пенсию он получает по инвалидности, военную, но получает он 11 тысяч. Но мы везде идем по воинским частям, везде, и нам говорят, вы не военнослужащие.
0: Участник СВО Дмитрий Тимченко сообщил, что столкнулся с проблемами на гражданке. По его словам, ни одно обещание властей не было выполнено. Дмитрий в шоке от того, с чем столкнулся.
22: Народ, короче, вот, знаете, вот то, что у нас по телевизору, наше государство, там, что вот там, участникам СВО, там, там, кредиты списывают, долги списывают, понятно? Вы, шайка, какие вы, долги списываете? Че вы там, кому списываете? Вон, я, участник, у меня сейчас вообще, эти арестовали, пристава.
0: Ветеран раскритиковал и льготы, которые предоставляются участникам СВО.
22: Вы, в натуре говорите одно, а по факту делаете что? Какие-то там, а вон, ЖК, за ЖКХ, там, а что там, 500, а, 800 рублей компенсация, вы что, ебанутые? У меня, за квартиру выходит больше в месяц, сколько, у меня там почти десятка, выходит.
0: Фонд «Защитники Отечества» ничем не смог помочь ветерану. Обращение туда и к приставам, по его словам, пока не привели к решению вопроса о снятии ареста со счетов.
10: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
23: Запрос союзного государства. Два известных завода получили кредит от России на производство военной продукции для ее армии. Соответствующий документ подписал замминистра промышленности Алексей Козлов. В нем говорится о необходимости взять российский кредит для Легмаша и Минского подшипникового завода. Все для производства корпусов реактивных и артиллерийских снарядов, поясняет военный аналитик Антон Сташевский.
24: Согласно документу, Минпрому также хотелось бы иметь минимум 5 лет подтвержденного госзаказа, а также поставлять МАЗы для Минобороны РФ и включить белорусского производителя оптики, в том числе прицелов для оружия БелОМО, в систему российского госзаказа.
23: Продажа деталей реактивных снарядов для СВО уже оказалась выгодной для Легмаш, рассказал экономист Игорь Боровик.
1: как там говорят, кому война, кому мать родная. Из еще совсем недавно захудалого и неприбыльного предприятия «Легмаш» резко вырвался вперед за счет поставок частей боеприпасов России. С февраля 2024-го этот оршанский завод входит в состав Госкомвоенпрома. «Беломо» только в 2024 году поставил российской оборонке тепловизоров и прицелов на 88 миллионов долларов.
23: В общей сложности только в одном 2024 году в рамках военно-технического сотрудничества с Российской Федерацией поставлено продукции предприятий Минпрома на сумму 257 миллионов долларов, заявил вице-премьер Виктор Каранкевич.
4: Белорусские предприятия заинтересованы в продолжении и расширении взаимовыгодного сотрудничества в военно-технической сфере. А мы выражаем готовность в полном объеме обеспечить потребность организации российского оборонно-промышленного комплекса в производимой продукции согласно поступающим заявкам.
23: Напомним, недавно Александр Лукашенко заявлял, что Беларусь, цитата, «не агрессор и не соагрессор». В Киеве и Европе регулярно говорят об угрозе со стороны Белоруссии, мол, ее территорию для нового наступления вполне может снова использовать армия России. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
10: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
18: Президент Александр Лукашенко обсудил с новоназначенными председателями райисполкомов ситуацию на земле.
19: У вас сколько там хозяйств, Ашмяна?
5: 7, товарищ президент.
19: 7 хозяйств, да. То есть вы объединили хозяйства, которые надо, не планируете дальше их объединять?
5: Нет, не планируем.
19: Торопиться не надо. Получится, как у него в Могилевской области. Объединили, хотели создать комплекс типа Дзержинского вот в Минской области. Молодцы, они неплохо работают. Я их контролирую вплоть до земельных этих наделов, которые они взяли. Молодцы. И на песчаных почвах они хорошо работают. По крайней мере, в растениеводстве не придерешься. Ну и животновоз, конечно, результат они получают там. Но ничего не получилось, я говорю, ну и не надо. Мы же, объединяя, не разрушили те хозяйства, которые были. А они были одни из лучших в Советском Союзе. Фрунзе, Кирова, я хорошо помню, Городище. Юбилейные рабочие немножко отставали. Ну вот, хотели создать, не получилось. Ну, хорошо, пусть они работают самостоятельно. Поэтому надо очень аккуратно, осторожно. Я вот сравниваю с фермерскими хозяйствами. Там и 50, и 150 гектаров. Но многие работают эффективно. Ну, хорошо, у нас тут по 3-4 тысячи, 5 тысяч гектаров земель. Зачем их объединять еще с такими? Они и так большие имеют площади. Надо просто создавать базу. Молочно-товарные комплексы, телятники эти, профилакторы, как говорят, и заботиться, чтобы от этой земли мы получали соответствующий результат. Если мы знаем, что хороший результат – это 100 голов коров там на сельхозугодье и прочее, ну так надо к этому и стремиться, чтобы было не 50 голов, а 100.
10: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
0: Что будет с топливом дальше? Дефицит бензина охватил уже как минимум 25 регионов России. В Крыму вообще беда. А если добавить к этому списку новые территории, окажется, что треть страны уже ощущает перебои с топливом. Это не окончательная цифра. Нехватка бензина очень быстро распространяется, и буквально каждый день добавляется новый город. Неделю назад субъектов с дефицитом бензина было всего 15, отмечает экономист Вячеслав Ширяев.
3: Что такое топливный кризис? Это ограничение, на самом начальном этапе, это ограничение свободной продажи бензина. То есть в четверти российских регионах есть ограничение свободной продажи бензина. Где-то это выражается в закрытых заправках, где-то в отсутствии бензина даже на работающих заправках, где-то это выражается в том, что люди должны стоять в очередях.
0: Одной из главных причин кризиса стали удары по нефтеперерабатывающим заводам. Как пишет Bloomberg, с января по май российские НПЗ пережили минимум 38 атак, причем 16 из них пришлись только на май. Это максимальный показатель за все время спецоперации. Первыми проблемы с топливом ощутили туристы в Крыму.
5: Ну что, ребят, я до сих пор в Крыму. Не получилось у нас вернуться. Все вы знаете, наверное, историю с бензовозами. В общем, бензина в Крыму реально нет. Мы мониторили и сегодня даже объездили уже 15-20 заправок. Ну, просто нет бензина. Мы все обзвонили, все. Какие-то заправки вообще просто тупо закрыты, запакованы. Вот, и подвоза не будет, потому что мы уже третий день подвоза ждем, подвоза нет. В общем-то, вот такой коллапс произошел. Ситуация help, ситуация сос.
0: Бензин стали продавать по талонам, достать которые было тем еще испытанием. Их на всех не хватало, поэтому люди ночевали в очередях, ожидая подвоза топлива.
6: Ой, ладно, ребята, ждем хороших уже новостей с вами, да, когда решат вопросы по бензинчику, все у нас нормализуется. Давайте выходить на позитивчик в любом случае. Очередь, видите, формируется. Наверное, мне тоже надо уже туда вставать. Люди с ночи встают, вот, с вечера, и ждут в надежде. Так что нас, блин, просто так не сломаешь. Знаете, мы как тараканы.
0: Загрузка НПЗ сократилась на 14% с начала года и остается примерно на четверть ниже, чем в период до начала СВО. Сейчас дефицит ощущают все больше регионов. Как жить без возможности заправить автомобиль, многие не понимают.
7: Расскажите, лайфхаки. Мы в Новороссийске без воды жить научились, без света жить научились, без интернета.

0: На ситуацию с дефицитом влияют удары дронами по бензовозам и военным грузовикам на дороге сухопутного коридора вокруг Донецка, говорят военные аналитики. По их словам, защитить груз на трассе невозможно. По этим дорогам власти ЛНР и ДНР уже ограничивали движение, из-за чего доставка продуктов в Крым стала проблематичной. В магазинах сносят все с прилавок, опасаясь худшего.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
2: Президент Александр Лукашенко обсудил с новоназначенными председателями райисполкомов ситуацию на земле.
3: У вас сколько там хозяйств, Ашмяна?
4: 7, товарищ президент.
3: 7 хозяйств, да. То есть вы объединили хозяйства, которые надо, не планируете дальше их объединять?
4: Нет, не планируем.
3: Торопиться не надо. Получится, как у него в Могилевской области. Объединили, хотели создать комплекс типа Дзержинского вот у Минской области. Молодцы, неплохо работают. Я их контролирую вплоть до земельных этих наделов, которые они взяли. Молодцы. И на песчаных почвах они хорошо работают. По крайней мере, в растениеводстве не придерешься. Ну и животновоз, конечно, результат они получают там. Но ничего не получилось. Я говорю, ну и не надо. Мы же, объединяя, не разрушили те хозяйства, которые были. А они были одни из лучших в Советском Союзе. Фрунзе, Кирова, я хорошо помню, Городище. Юбилейные рабочие немножко отставали. Ну вот, хотели создать, не получилось. Ну, хорошо, пусть они работают самостоятельно. Поэтому надо очень аккуратно, осторожно. Я вот сравниваю с фермерскими хозяйствами. Там и 50, и 150 гектаров. Но многие работают эффективно. Ну, хорошо, у нас тут по 3-4 тысячи, 5 тысяч гектаров земель. Зачем их объединять еще с такими? Они и так большие имеют площади. Надо просто создавать базу. Молочно-товарные комплексы, телятники эти, профилактории, как говорят, и заботиться, чтобы от этой земли мы получали соответствующий результат. Если мы знаем, что хороший результат – это 100 голов коров там на сельхозугодье и прочее, ну так надо к этому и стремиться, чтобы было не 50 голов, а 100.
1: Пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
5: Эк.
1: 2.
5: До.
1: 3.
5: Тин.
1: 4.
5: Чар.
1: 5.
5: Пач.
1: 6.
5: Че.
1: 7.
5: Сат.
1: 8.
5: Ат.
1: 9.
5: Но.
1: 10.
5: Дас.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится.
6: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио Лента. Разбор дня.
7: Всем привет! В эфире «Между строк». Жить в Беларуси все дешевле и дешевле. Инфляция падает. Это не шутка, а официальные данные белорусской статистики. Цифры, которыми правительство гордится. Но! Есть одно маленькое «но». Почему-то люди этой гордости не ощущают. Да и низких цен в магазинах не видят. Почему? Об этом сегодня будем говорить подробно и честно. Слушай, ну согласись, если смотреть чисто на бумагу, то 4,8% годовой инфляции за май 2026 года – это же, ну, шикарный показатель.
8: Какой шикарный? Да ты очнись вообще. Это же чистейшей воды иллюзия.
7: Подожди. В смысле иллюзия? Экономика в Беларуси по этим цифрам выглядит невероятно стабильной, цены практически заморожены.
8: Эта твоя стабильность разбивается вдребезги ровно в тот момент, когда человек подходит к кассе в супермаркете. Эти красивые 4,8 просто фасад, понимаешь?
7: Да почему фасад-то? Цифры же не берут с потолка. Официальные данные четко фиксируют. Продовольствие, то есть еда, в мае вообще подешевело на 0,2%.
8: Ой, да ладно тебе.
7: Что да ладно? Еда стала дешевле. Это же факт, чистая железобетонная математика. Как с этим можно спорить?
8: Да это не математика, это заслуга календаря. Просто лето наступило.

0: Алло.
1: И что лето? Какая разница?
0: Огромное. Что происходит в конце весны? На рынке массово идут свежие овощи, цены на редиску, огурцы, зелень, первую клубнику. Они закономерно рухнули из-за банальной сезонности.
1: То есть ты хочешь сказать,
0: что вот эта гора дешевеющих летних овощей временно потянула весь продовольственный индекс вниз? Это заслуга агрономии, а не экономической политики. Через 3 месяца эти кабачки исчезнут. И что тогда?
1: Ну, хорошо. Допустим, реальное ценовое давление просто удачно закидали дешевыми кабачками. Но послушай, базовая инфляция, которая как раз очищена от этих сезонных скачков, составляет 5,3%.
0: Вот. 5,3.
1: И что? Разница всего в 0,5%. Ты реально бьешь тревогу из-за каких-то там жалких десятых долей? Это звучит так, будто ты просто манипулируешь цифрами.
0: Жалких десятых долей. Да эти 0,5% — это разница между контролируемым горением и пожаром под полом.
1: Каким еще пожаром?
0: Базовая инфляция в 5,3% — это вой сирены. Она показывает структурное напряжение. Фундаментальная стоимость жизни растет быстрее, чем рапортуют сводки. Давление никуда не ушло, оно просто загнано в тень.
1: Но цены же держат.
0: Если цены на одни товары жестко контролируют директивами, инфляция работает как вода под давлением. Она пробивает бетон и находит другую щель.
1: Ладно, если следовать твоей логике гидравлики, куда эта вода течет в белорусских реалиях? Если еда по бумагам дешевеет, логично предположить, что люди просто тратят свободные деньги на услуги, например. Это естественный баланс рынка?
0: Баланс рынка. Слушай, расскажи про этот баланс семье, которая оплачивает детский сад.
1: А что не так с садиками?
0: С начала 26 года сфера услуг взлетела на 5,9%, а услуги дошкольных учреждений только за 1 май подорожали на 5,3%.
1: 5% за месяц? Серьезно?
0: Да. 5% за 30 дней. И это не какая-то там добровольная трата на развлечения, типа стрижки в барбершопе. Это обязательный и неизбежный платеж.
1: Но подожди, 5% — это жестко? Согласен? Но это только один сектор. Государство же должно как-то компенсировать расходы на инфраструктуру.
0: В том-то и дело. Анализ показывает планомерный перенос финансовой нагрузки. Возьмем санатории для пенсионеров. Цены взлетели на 3,77 за тот же май.
1: Ну, в санаторий можно и не поехать.
0: Для пенсионеров в Белоруссии санатории – это часто жизненно необходимое лечение. Реабилитация после инфарктов, а не просто коктейли у бассейна. Государство урезает субсидии, и разница молча перекладывается на плечи самых уязвимых. Пассажирские поезда дорожают по той же схеме.
1: Допустим. Логика понятна. Идет сброс социального балласта на кошельки людей. Но как в эту теорию вписывается абсолютно абсурдный скачок цен на безалкогольные напитки?
0: А что там с напитками?
1: Плюс 3,48% за месяц. Сок и газировка – это не государственные услуги. Почему обычная вода с сиропом внезапно улетает в космос?
0: Потому что это обнажает критическую уязвимость перед импортом.
1: Вода с сиропом – импорт?
0: Механика производства жестко завязана на импортные компоненты. Ароматизаторы, концентраты, упаковка тетрапак, запчасти для линий розлива – все это покупается за валюту.
1: А, ну логистика еще.
0: Да, плюс дорожает международная логистика. Любое колебание валютного фактора моментально бьет по себестоимости.
1: И тут возникают парадоксы административного сдерживания. Затраты у предприятий растут, логистика дорожает, энергоносители, зарплаты, а ценник на прилавке повышать запрещают.
0: Именно. Это административное сдерживание, как сжатая пружина. Напряжение внутри металла только нарастает. Предприятия оказываются в ловушке.
1: То есть формируется колоссальный дефицит рентабельности.
0: Абсолютно. Накоплен огромный пласт бизнеса, который балансирует на грани окупаемости. Многие уже скатились в чистые убытки. И что, по-твоему, делает директор завода, когда производственные затраты растут, а законно поднять цену он не может?
1: Уголовное дело никому не нужно. Очевидно, он начинает резать качество и объем. Это неизбежный математический выход.
0: В точку. Шрингфляция в чистом виде. Пакет сока худеет с литра до 950 миллилитров.
1: Ну да, цена та же, визуально коробка та же.
0: Но внутри продукта меньше.
1: Слушай, ну давай будем честны, шрингфляцией уже никого не удивишь. Это мировой тренд. И самое важное, есть же физический предел.
0: Какой предел?
1: Нельзя бесконечно уменьшать объем. Ты не можешь продавать 500 мл молока в литровой бутылке, чтобы это было незаметно. Дно шринфляции достигнуто. Что происходит дальше?
0: Дальше начинается технологическая деградация. Скрытая инфляция меняет рецептуру.
1: То есть льют суррогаты?
0: Предприятия переходят на более дешевые и низкокачественное сырье. В шоколаде становится меньше какао и больше пальмового масла. В колбасу добавляют больше сои и влагоудерживающих агентов.
1: Формально цена заморожена, Белстат доволен.
0: А по факту происходит подмена. Жесткое регулирование просто меняет форму инфляции, заставляя людей оплачивать неэффективность системы своим здоровьем.
1: Стоп. Защитники официальной статистики тут же выложат свой главный козырь.
0: Какой еще козырь?
1: Номинальные зарплаты растут? Официально же фиксируется рост доходов? Разве это не перекрывает скрытую инфляцию? Цифры по средней зарплате выглядят вполне себе бодро.
0: Ой, средняя зарплата. Давай выбросим этот токсичный показатель на свалку.
1: Почему? Стандартная метрика?
0: Это абсолютно искаженная метрика. Использовать среднюю зарплату – это как утверждать, что перегруженная лодка отлично держится на воде только потому, что ее нос задран на 10 метров вверх.
1: Полностью игнорируя тот факт, что корма уже давно под водой?
0: Именно. 80% пассажиров тонут, а в среднем по лодке все отлично.
1: Отличная метафора, но давай переведем на язык цифр. Кто сидит на носу лодки, а кто тонет на корме?
0: Смотри, пример с больницы. 9 человек получают по 1000 рублей, 1 – 10 тысяч. В масштабах экономики, IT-сектор, нефтехимия, экспортно-ориентированные монополии.
1: Там зарплаты высокие, и они тянут среднюю цифру вверх.
0: Да. А на корме? Бюджетники, учителя, рядовые медики, воспитатели тех самых дорожающих детских садов. Их доходы жестко привязаны к тарифной сетке и растут черепашьими темпами.
1: И чтобы понять глубину проблемы, нужно разделить траты.
0: Фундаментальное разделение. Обязательные и дискреционные траты.
1: Обязательные – это коммуналка, простая еда, проезд, садик. То, от чего физически нельзя отказаться. А дискреционные – рестораны, туризм, новые гаджеты.
0: И расчеты показывают ужасающую картину. У работников бюджетной сферы и бедных семей 70, а иногда и 80% дохода сжирают именно обязательные траты.
1: И именно эти категории товаров и услуг дорожают быстрее всего, несмотря на летние огурцы.
0: Вот именно.
1: Получается парадоксальная ситуация. Богатые люди могут просто сократить свои дискреционные расходы. Не поехать в отпуск, не пойти в ресторан. Для них обязательные базовые траты составляют смешную долю в бюджете.
0: Точно. Поэтому инфляция в белорусских реалиях работает как абсолютно безжалостный регрессивный налог на бедность.
1: Налог на бедность.
0: Да. Чем ты беднее, тем больше процент своего дохода ты теряешь из-за роста цен на самое необходимое.
1: То есть... Обеспеченные слои эти 4,8% инфляции почти не замечают, у них огромный финансовый буфер.
0: А семьи с детьми и пенсионеры принимают весь удар на себя. Номинально зарплата учителя могла вырасти за год, но реально в пересчете на подорожавшие обязательные услуги этот учитель стал значительно беднее.
1: В этом и заключается ловушка регулируемых цен. Декларируется защита населения, но по факту экономические механизмы загоняют уязвимых людей в угол, и эта пружина продолжает сжиматься.
0: Продолжают.
1: Вот и главный вопрос. Экономическая пружина сжата до предела. Скрытая инфляция разъедает качество товаров. Дефицит рентабельности душит заводы.
0: Зарплаты не успевают за расходами.
1: Ты постоянно говоришь про этот взрыв. Но давай честно, системы держатся в таком напряжении годами. Почему они не могут просто держать эти цены замороженными вечно?
0: Потому что вечно нарушать законы физики и экономики нельзя. Есть три сценария будущего.
1: Так, давай разберем. Первый сценарий.
2: Прессом.
1: И что это значит на практике? Ценники в магазинах останутся красивыми для статистики?
0: Да, на бумаге инфляция будет идеальной. Но в реальности это путь к тотальной деградации. Заводы просто перестанут производить убыточные позиции.
1: Ну логично, зачем выпускать качественное молоко, если на каждой бутылке ты теряешь деньги?
0: Начнется вымывание ассортимента, скрытый дефицит, тотальный переход на суррогаты. Экономика превратится в зомби, вроде бы работает, но производит никому не нужные медленный неликвид, требуя бесконечных вливаний.
1: Звучит как медленное удушение. Хорошо, а если они решат исправить ситуацию? Второй сценарий – либерализация. Допустим, контроль снимают, цены отпускают.
0: Это вызовет моментальный шок.
1: Еще бы! Пружина разожмется с такой силой, что официальная инфляция сразу улетит на 7, а то и на 9%. Ты же сама понимаешь, что это ударит по людям мгновенно? Ты предлагаешь бросить людей в ценовой шок.
0: Это хирургическое вмешательство. Да, это больно. Но это единственный способ вернуть систему к жизни. Предприятиям жизненно необходимо восстановить рентабельность.
1: Иначе?
0: Иначе они просто рухнут. И тогда люди останутся не просто с высокими ценами, а вообще без работы. Рыночное ценообразование – это горькое лекарство. Лучше пережить временный всплеск инфляции и вылечить экономику, чем медленно гнить в стагнации первого сценария.
1: Но есть еще третий сценарий. Тот самый, о котором не любят говорить вслух – внешний шок.
0: О, это самый страшный вариант, потому что он вообще не зависит от желания регуляторов в кабинетах.
1: Резкое падение рубля из-за внешних рынков, блокировка логистических цепочек, обвал экспортной выручки. И как в таком случае поведет себя эта пресловутая сжатая пружина?
0: Смотри, в условиях свободного рынка цены бы корректировались ежедневно, абсорбируя этот шок постепенно.
1: Но в системе жесткого контроля?
0: Шок накапливается в виде огромных корпоративных долгов и кассовых разрывов. Когда плотину прорвет под внешним давлением, это будет не постепенный рост на пару процентов. Это будет катастрофическая переоценка за одну ночь.
1: Поставщики просто откажутся отгружать сырье.
0: Без стопроцентной предоплаты по новым реальным курсам.
1: И тогда инфляция уйдет в абсолютно неконтролируемые пики. 15, 20, 30% роста, и никакие проверяющие органы с блокнотами, выписывающие штрафы директорам магазинов, этот пожар уже не потушит.
0: Административный контроль просто расплавится. И в этом сценарии пострадают абсолютно все, но больнее всего снова те самые люди из кормы лодки.
1: Чьи доходы обесценятся в разы быстрее, чем их успеют проиндексировать.
0: Да.
1: Знаешь, если собрать всю эту мозаику воедино, вырисовывается картина, которая пугает даже не столько экономическими последствиями.
0: А чем?
1: Да. Инфляция мутирует, да, качество падает, но самое разрушительное последствие всей этой ситуации – это колоссальный, непреодолимый разрыв между официальными цифрами и личным опытом людей.
0: Совершенно верно. Формируется общество глубокого когнитивного диссонанса.
1: С одной стороны, из каждого утюга транслируется реальность официальных отчетов. Инфляция мизерная, еда дешевеет, все работает как швейцарские часы.
0: А с другой стороны, реальность продуктового магазина и расчетного листка за детский сад, где этот садик дорожает на 5%, а пачка дешевеющего по бумагам сока усыхает прямо в руках.
1: И когда этот диссонанс становится ежедневной рутиной, происходит страшная вещь. Фундаментально разрушается институциональное доверие.
0: Статистика больше не воспринимается как отражение фактов. Она превращается в фоновый шум.
1: Да. Любые отчеты воспринимаются исключительно через призму сарказма и отторжения. Потому что невозможно заставить человека поверить в дешевеющую жизнь, когда он отдает последние деньги за дорожающие базовые потребности.
0: Это просто невозможно.
1: Все, цифры обсудили. Настоящая проверка всех этих экономических успехов происходит не в таблицах, а каждый день у кассы. И реальность каждый проверяет сам на собственном кошельке.
0: Пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
3: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбираться в тонкостях законодательства и искать выходы из сложных бытовых ситуаций. Сегодня разберем вопрос от нашей слушательницы Анастасии. Итак, нашему дому уже 43 года. Деньги за капремонт платим постоянно, а в очереди мы все еще далеко. Какие именно работы должны сделать и как добиться этого в ближайшее время? Отвечаю на ваш вопрос. Вопрос капитального ремонта всегда, конечно же, стоит остро. Чтобы понять, когда придет ваша очередь и на что вы имеете право, нужно учитывать несколько ключевых факторов. Во-первых, план ремонтов. Необходимо проверить, на какой именно год включен он в график. Этот план формируется всегда местными исполнительными комитетами. Дальше форма собственности. Порядок действий, конечно, может отличаться в зависимости от того, является ли дом государственным, ЖСПК или же товариществом собственников. Ну и перечень работ. Согласно законодательству, капремонт включает в себя восстановление основных конструктивных элементов, то есть крыша, фасад и инженерных систем. Если же ваш дом требует немедленного вмешательства, а вот сроки постоянно переносят, то важно проверить, проводились ли какие-либо работы за последние 15 лет. И первым шагом должно стать официальное ваше обращение в ЖРО или исполком. Вот так обстоят с этим дела. Друзья, помните, что отстоять свои права на комфортное жилье всегда нужно. Действовать нужно грамотно и опираться, конечно же, на документы. Поэтому обязательно консультируйтесь с юристом. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
4: Радиосигнал 666 АМ. Важный сигнал.
5: Школьный бал «Окно в Европу». 12 июня по всей стране выпускные вечера. Почему выпускники не хотят поступать в вузы Беларуси? В этом году учебу завершают более 13 400 одиннадцатиклассников. У каждого учебного заведения будут дежурить сотрудники милиции, а экипажи ГАИ на дорогах вблизи школ.
6: Усилены наряды в парках, скверах и местах массового отдыха, а также на крупных площадках столицы, где для выпускников организуют танцевально-развлекательную программу. Накануне сотрудники провели беседы с учителями и выпускниками о личной и имущественной безопасности и последствиях нарушений общественного порядка. Мы напоминаем об административной ответственности за распитие алкоголя в общественных местах и появление в состоянии опьянения.
5: Журналисты задали вопрос, куда собираются поступать сегодняшние выпускники.
7: Хочу поступать в Гродненский аграрный университет на факультет ветеринарной медицины, потому что я, в принципе, с самого детства росла с животными, и я бы хотела связать свою жизнь с ними. Я бы поступала, наверное, в Витебск, если бы жила ближе.
8: Я собираюсь поступать в БГМУ в Минске на личфак. Я сейчас учусь в лицее на профильном направлении химбио. Вот, после этого, в БГМУ, потому что мы ездили туда на профориентацию, мне очень понравилось там. Медицина всегда будет нужна в любом случае.
9: Я планирую поступать в медуниверситет в Минске, потому что это один из лучших университетов нашей страны. Моя сестра тоже там учится, вот, поэтому я хочу пойти по ее стопам.
5: Правда, статистика говорит, что студентов внутри Беларуси становится меньше, а тех, кто выбирает зарубежные вузы, наоборот, больше. Такие данные следуют из анализа образовательной миграции граждан за последние 13 лет.
10: 10 лет назад на одного белорусского студента за границей приходилось 13 студентов, которые оставались учиться внутри страны. Сейчас это соотношение уже 1 к 7. Всего за рубежом учатся 28 700 белорусов. При этом 95% из них выбирают Европу.
5: Главное изменение последних лет, по словам аналитиков, резкий разворот в сторону Польши. Если раньше большинство белорусских студентов ехали в Россию, то теперь лидерство перешло к вузам Варшавы, Кракова и Вроцлава.
10: Доля Польши за это время выросла с 11% до 44%. Сейчас там учатся около 12 700 белорусов. Среди других популярных направлений – Литва, Чехия и Германия. В каждой из этих стран учатся больше 1000 белорусов. Также растет интерес к Сербии, Турции, Испании, Греции, Италии, Словакии, Франции, Австрии, Великобритании и Нидерландам.
5: Почему выпускники все чаще смотрят именно в сторону Европы, объясняет эксперт по образованию Марина Гурская.
11: Для молодых белорусов образование за границей – это уже не только про диплом. Это способ выехать, легализоваться, получить европейский опыт и дальше строить карьеру. Польша стала главным направлением, потому что она ближе, дешевле многих других стран Евросоюза, там есть понятные программы для белорусов и большая диаспора. После санкций российские дипломы уже не выглядят привлекательно. Да и студенческая жизнь в воюющей стране, согласитесь, может в любой день стать очень опасной.
5: По словам эксперта, образовательная миграция превращается для Беларуси в еще одну форму оттока молодых людей. Выпускники уезжают не только за знаниями, а за возможностью спокойно строить свое будущее в Европе. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радио «Сигнал».
5: Пятый элемент в опале. За что белорусы ополчились на популярную торговую сеть?
12: Сегодня покупал ноутбук в пятом элементе за полную стоимость. Когда продавец предложил установить Microsoft Office за 449 рублей, я аж заржал. В голос. В ответ сотрудник предупредил, мол, если установите на этот компьютер самостоятельно пакет Microsoft Office, у вас слетает гарантия. Я, если честно, возмущен. Идут на все уловки, лишь бы поймать деньги из воздуха.
5: За день этот пост в Threads собрал сотни комментариев с похожими историями. Кому-то предлагали подключение холодильника, другим – платную проверку техники.
13: Меня тоже пугали потери гарантии, а в итоге устанавливали не оригинальный офис, а его российский аналог.
14: Очень агрессивно навязывают дополнительные гарантии. Даже желание купить товар отпадает.
5: Эксперты объясняют, что установка программ, проверка техники или дополнительная гарантия не могут быть обязательным условием покупки. А угроза потери гарантии из-за самостоятельной установки офис выглядит как минимум сомнительно, комментирует юрист Анна Ковалевская.
15: Покупатель имеет право приобрести товар без дополнительных услуг. Продавец может предложить установку программ, расширенную гарантию, настройку техники, но не имеет права навязывать это как обязательное условие. Если покупатель не вскрывал устройство, не ломал его физически и не вмешивался в техническую часть, то обычная установка программы не должна лишать его права на гарантийное обслуживание. Очень часто такие фразы работают именно как давление на человека в момент покупки. Самый простой способ защиты – просить показать этот пункт договора или гарантийного талона.
5: На ситуацию отреагировали и в пятом элементе. Там заявили, что информация о потере гарантии некорректна и не соответствует стандартам обслуживания. И помните, если у вас есть жалобы на качество товаров, услуг и продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
16: Обещали почести, а по факту ноль. Безногий ветеран СВО полгода не может добиться парковочного места поближе к дому. 42-летний Павел Александрович потерял на фронте обе ноги. Получил два ордена мужества, а теперь 3 месяца воюет за парковку у своего дома в Самаре. Ему тяжело ходить на протезах, но чиновники просто гоняют ветерана по кругу из администрации в ГИБДД и обратно.
17: Нет, дальше, понимаете, я буду на газон заезжать.
16: На это издевательство обратил внимание депутат Госдумы Михаил Матвеев.
18: Это просто абсолютный позор и издевательство над человеком. Парня без ног администрация района послала в управляющую компанию. Управляющая компания развела руками: «Идите обратно в администрацию». И этот адский круг длится уже 3 месяца. Человек кровь проливал, остался инвалидом, а теперь должен унижаться перед чинушами ради одного парковочного знака во дворе.
16: И таких историй по стране куча. По телевизору ветеранам обещают золотые горы, а в реальности их жены месяцами штурмуют кабинеты ради обычных льгот. О том, с чем приходится сталкиваться, рассказывает супруга самарского ветерана Ольга.
19: Когда муж уходил, нам кричали, что мы герои. Вернулся на коляске, и мы стали никому не нужны. Чтобы поставить этот несчастный знак во дворе, Паша на протезах обошел кучу кабинетов. Ему в лицо чиновники говорят: «У нас таких, как вы, теперь полрайона, на всех знаков не напасешься. Нам приходится парковаться за два квартала. И потом на коляске по разбитому асфальту тащиться к дому. Слезы наворачиваются от такого отношения».
16: Как только в соцсетях подняли шум, чиновники Самары испугались и сразу пообещали поставить знак на следующей неделе, возмущается юрист Сергей Кривенко.
20: Система заточена под то, чтобы забирать людей на фронт, но она совершенно не приспособлена для их возвращения и реабилитации. Раненых к 2026 году стали тысячи, и для местных бюджетов они просто обуза. Пока пальцем сверху не ткнут или пока в телеграме шум не поднимется, никто из чиновников со стула не встанет. Этот случай в Самаре – яркий показатель того, как на самом деле власть относится к своим так называемым героям.
16: Появится ли в итоге знак во дворе у Павла из Самары или чиновники опять найдут отговорку, неизвестно. Однако после огласки и интервью жены ветерана местным журналистам ситуацию под контроль пообещали взять Z-активисты.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
21: Первый заместитель председателя Президиума Национальной академии наук Виталий Залесский о том, что вложенные средства в разработке Объединенного института машиностроения НАН Беларуси окупаются.
22: Объединенный институт машиностроения – это системообразующий институт. И это очень легко объяснить и доказать, потому что решает задачи комплексно. Вот несколько примеров. Одно из направлений, которое занимается Объединенный институт машиностроения, это дизайн. Но это не просто картинка, это решение задачи и эргономики того водителя, который будет там находиться. Это и задачи прочности, надежности, безопасности. Эти задачи решает институт в целом. В качестве примера. Совсем недавно была решена задача в интересах МАЗа и был выбран дизайн такой юбилейной модели МАЗа. Но этот дизайн был успешным, и МАЗ заказал всю линейку для обеспечения как раз вот всех решений своих концептуальных в будущем. Примерно такая же ситуация для БелАЗа, когда одно из решений показалось нашим потребителям и заказчикам успешным, и они заказывают всю линейку от 90 до 450 тонн. Таких направлений можно назвать много, но ключевой вопрос – это когда к нам наши заказчики обращаются дальше больше, и в этом успех института. Могу сказать, что вот мнение о том, что здесь деньги вложены не зря, абсолютно подтверждается, а им такой яркий представитель того, когда деньги государственные возвращаются и в институте в виде хоздоговоров и других каких-то заказов, например, того же полигона по испытанию машин, либо в реализованных конструкциях того же МАЗа, БелАЗа, Гомсельмаш и других наших флагманов.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
23: Это почти война. Жители Гомеля почти каждое утро просыпаются от жужжания беспилотников над крышами своих домов. Беруши не помогут. Если ранее жители Гомельской области пугали постоянно курсирующие над их головами беспилотники, то сейчас к страху добавилось еще негодование и злость. Житель региона заснял эмоциональное видео, в котором, не подбирая слов, пожаловался на дроны, регулярно пролетающие в сторону Украины и мешающие спать местному населению.
24: 4 часа утра, летают эти ее дроны. Как вы заебали? Он где-то полетел туда. Туда полетел, туда. На Украину, походу.
23: Несмотря на все обращения местных жителей к властям с просьбой обезопасить регион от потенциальной угрозы, БПЛА в небе над Гомельщиной, к сожалению, уже стали частью их жизни. Население приграничья с Украиной настолько устало от этих перформансов и личного бессилия в попытках повлиять на ситуацию, что уже не боясь ответственности, практически ежедневно делится видео с пролетами беспилотников над своими землями, говорит Антон Лаврентьев.
0: Не нравятся белорусам звуки такого мирного неба. А кому бы понравилось? Но разве слышат у нас людей? Гомель и область на протяжении 4 лет записывают обращения, создают петиции, пишут в исполкомы, президенту, чтобы обезопасить свои жизни и жизни своих детей. Но понимаете, это не входит, по всей видимости, в планы сотрудничества с Россией, а поэтому беспилотники продолжают летать через Беларусь на Украину. Зачем далеко ходить? В феврале Лукашенко встречался с Путиным, чтобы обсудить интеграцию с РФ и обеспечение военной помощи для нее. Параллельно с этим, во время визита президента в Москву, в небе над Беларусью были зафиксированы, очевидцами и военными, российские дроны типа «Шахет». И вот такой вот боевой дрон с 50 килограммами взрывчатки может, как это уже и случалось, в любой момент упасть на жилые дома, школы, больницы, в результате чего пострадают белорусы. К сожалению, главный гарант безопасности Беларуси уже ничего не гарантирует. Мирное небо над нашей республикой уже давно не более чем пустые слова.
23: Сотрудничество Беларуси и России в оборонке, как они это называют, зашло так далеко, что жизни белорусов становятся просто разменной монетой, резюмирует эксперт. Напомню, в феврале жители Гомеля устроили в соцсетях настоящий переполох. Люди писали и выкладывали видео из разных частей областного центра с низкоокружающими над жилыми районами БПЛА, похожими на российских шахедов. Также на кадры попал и военный вертолет. Официальных комментариев инцидента не последовало. На все роли ролики и посты в скором времени были удалены. Отмечу, по законодательству Беларуси публикация фото и видеоматериалов с беспилотниками, разглашение данных об их маршрутах или позициях расценивается правоохранительными органами как создание угрозы национальной безопасности и может повлечь за собой серьезное административное или уголовное наказание. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
21: Депутат Палаты представителей, председатель профильной комиссии Василий Панасюк о исполнении республиканского бюджета за 2025 год.
1: По характеристике исполнения бюджета прошлого года, он исполнялся на фоне непростых экономических условий, которые были связаны прежде всего с падением темпов экономического роста, снижением объемов промышленного производства, при одновременном увеличении доходов наших граждан, как следствие, немного усиленной импортной нагрузки. Но вместе с тем, благодаря выработанным и принятым Палатой представителей Национального собрания новым дополнительным механизмам налоговой политики, позволили данные механизмы выполнить в целом совокупно все доходные источники бюджета прошлого года. По доходам, с учетом корректировок, бюджет исполнен более чем на 50 миллиардов рублей. Вот, с приростом на 10% к ранее планированным, по расходам немного более 52 миллиардов рублей. Он дефицитен. Изначально планировался 4,7, потом 3,5 по уточненному варианту. По факту исполнения 2 миллиарда дефицит бюджета. Но это не критично, это не страшно. Это говорит о динамике, это говорит об управляемости данным процессом дефицитности бюджета с возможностью его компенсации за счет остатков прошлых периодов и внутренних заимствований.
4: Новости регионов на радио «Сигнал».
23: Налоговики обнаружили нарушение в работе индивидуального предпринимателя из Брестской области, оказывавшего ритуальные услуги. Он привлекал к работе людей без официального оформления и выплачивал им зарплату в конвертах. Бизнесмен занимался организацией похорон, включая оформление документов, перевозку тела умершего к месту захоронения, копку могилы и другие сопутствующие услуги, а также торговал гробами, венками, свечами и крестами. Однако во время проверки выяснилось, что официально у предпринимателя были трудоустроены только женщины, что обоснованно привлекло внимание налогового органа, так как вид деятельности требует не только большого эмоционального ресурса, но и банальной физической силы. Вдобавок, он привлекал как минимум двух человек без заключения трудовых или гражданско-правовых договоров. Они фактически выполняли работы по копке могил, выносу гробов и сопровождению похоронных процессий. Зарплату работники получали на руки, то есть без отражения в бухгалтерском учете, удержания подоходного налога и уплаты обязательных взносов ФФЗН. По решению экономического суда ИП привлечен к административной ответственности. Ему назначен штраф в размере 50 базовых величин – 2250 рублей. Также суд постановил конфисковать 5% дохода, полученного в результате незаконной предпринимательской деятельности, что составило 9763 рубля. Помимо административной ответственности, предпринимателю предстоит доплатить налоги, сумма которых превышает 16,5 тысяч рублей. Под Пуховичами дачник решил обойтись без лекарства после укуса осы. Это обернулось трагедией. 52-летний житель Минского района вместе с женой приехал на дачный участок в одном из садовых товариществ. Со слов жены, вечером после покоса травы, заходя в помещение, он наступил на насекомое, предположительно осу, однако отказался принять антигистаминное средство. Вскоре состояние мужчины резко ухудшилось. Появилось слюнотечение, затрудненное дыхание, потеря сознания. Супруга вызвала скорую помощь, однако реанимационные мероприятия результатов не дали. Предполагаемая причина смерти – анафилактический шок. Назначена судебно-медицинская экспертиза, ведется проверка. Правоохранители задержали жителя Витебска 1991 года рождения, у которого по месту жительства было оборудовано специальное помещение для выращивания растений неизвестного происхождения. Растения изъяли и направили в управление Государственного комитета судебных экспертиз по Витебской области. Благодаря заключению эксперта удалось установить, что они содержат в своем составе особо опасное психотропное вещество тетрагидроканнабинол и относятся к наркосодержащим растениям рода каннабис, которые могут быть использованы для изготовления марихуаны, гашиша, гашишного масла. Установлено, что молодой человек изготавливал наркотические вещества для личного потребления без цели сбыта. Следственный комитет возбудил уголовное дело. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
23: Чиновник опад. Почему Лукашенко в один день сменил министра, директоров заводов и главу крупнейшего госмедиахолдинга? Масштабные кадровые перестановки в Беларуси. Изменения, которые принял Александр Лукашенко, затронули министерство, дипломатический корпус, местные органы власти и госсми. Все кандидаты проверены, никому вопросов нет, отметил президент, комментируя назначение.
6: Но имейте в виду, спрос будет очень серьезный. Для вас, кроме президента и Господа Бога, никого существовать не должно. В противном случае загадим Беларусь. Задача одна – делать свое. Все должно быть белорусское. И самое главное – качество. Если некачественная продукция – это беда. Спрос будет жесточайшим. Все, разговоры закончены.
23: Итак, должность первого замминистра промышленности занял Виктор Щитько, прежде работающий советником Генерального консульства Беларуси в Казани. Замминистра транспорта и коммуникаций назначен Александр Постников, ранее занимавший должность замначальника управления транспорта аппарата Совмина. На должность министра природных ресурсов и охраны окружающей среды назначен Максим Лысенко, который занимал должность первого зама в этом же ведомстве.
6: Я обычно не назначаю заместителей министрами или же другими руководителями, потому что если я не удовлетворен или вообще наше общество работой того или иного ведомства, это значит, что не только руководитель виноват, но и заместитель. Но в данном случае я несколько отступаю от этой практики. Вы знаете мое отношение к природе, к животному миру, к животным вообще. Да, есть разные факты, и браконьерство есть, тут не о чем даже говорить, но по сравнению с другими государствами, в том числе цветущего Запада, у нас здесь порядок и приличный.
23: Сменилось руководство и крупных, но испытывающих экономические трудности госпредприятий. Так холдинг «Белкоммунмаш» возглавил Михаил Симонович, работавший замгендиректора предприятия по экономике и финансам. А у руля «Литсельмаш» стал Эдуард Шаль, ранее руководивший «Лида Гроппроммаш». Новые председатели райисполкомов назначены в проблемные Петриковские и Ашмянские районы. Лукашенко ставит перед всеми задачу – решить финансовые проблемы, найти новые рынки сбыта, навести порядок на земле и в сфере животноводства. К новой руководительнице издательского дома «Беларусь сегодня» Ольге Ануфриевой, ранее возглавлявшей издательский дом «Звезда», у президента более глобальные требования.
6: На вас лежит ответственность за общество в целом. Кроме своей основной работы, вам придется работать с людьми, информировать их, агитировать, пропагандировать. Не надо этого бояться. Все этим занимаются. Только мы пропагандируем лучшее. Я уже об этом говорил. Ну и что? Мы агитируем за нормальный образ жизни, который существует, слава богу, в Беларуси. Мы ничего тут не предали и не изменили к худшему. Как и министрам, так и вам придется этим заниматься пропагандой хорошего и агитацией за лучшее. Мы это не скрываем, так должно быть, нечего тут скрывать.
23: Могут ли новые кадровые назначения Беларуси взять курс на светлое лучшее будущее, стабилизировать экономику и наладить непростые международные отношения, покажет время. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
16: Крым будет изолирован. Новое заявление начальника украинских БПЛА не для слабонервных. Очевидцы опубликовали свежие кадры сгоревших бензовозов на трассе в Крым. Крым стремительно превращается в ловушку. Всего за одну ночь ВСУ ударили сразу по 4 мостам между полуостровом и Херсонской областью. Ракеты и дроны атаковали переправы в районе Армянска и Чангара. Движение там полностью остановилось.
7: Приезжаем, и картина вот такая. В общем, противник режет трассу, объективная реальность вот такая.
16: Власти уверяют, что все быстро отремонтируют, но масштаб катастрофы уже не скрыть. О целях этой транспортной блокады в интервью агентству Рейтер открыто заявил командующий украинскими БПЛА Роберт Бровді.
8: Наша стратегическая задача на ближайшее время – это полная изоляция Крыма от Российской Федерации. Мы методично уничтожаем логистику врага. За последний месяц, благодаря ударам наших дронов, движение по ключевой трассе «Новороссия» уже сократилось более чем на 2/3. В течение следующего месяца мы планируем взять эту дорогу под полный огневой контроль. У российской группировки не останется путей для снабжения.
16: Можно было списать эти слова на браваду, однако в соцсетях каждый день появляются новые шокирующие кадры сухопутного маршрута в Крым. На обочинах трассы догорают десятки фур и бензовозов. Беспилотники в прямом смысле слова устроили настоящую охоту за грузовиками, выжигая военные грузы прямо на ходу.
9: Ты смотри, как они его, бля, замаскировали. Военный бензовоз, смотри, вот он.
16: Эту трассу уже прозвали «дорогой смерти». Ситуация там стала настолько критичной, что в Z-каналах началась настоящая паника. Военные блогеры всерьез рассуждают, как маскировать армейские грузы под обычные гражданские легковушки, чтобы хоть как-то спастись от прилетов. О том, что сухопутный коридор больше не работает, как надежная артерия, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
18: Украина планомерно перерезает все ниточки, связывающие Крым с материком. Мосты в Чонгаре и Армянске – это ключевые узлы. Если их выбить окончательно, подвоз боеприпасов и топлива для российской армии прекратится.
16: Сами дальнобойщики в закрытых чатах признаются, что каждая поездка в сторону полуострова теперь как лотерея, где на кону стоит жизнь. Пока ремонтные бригады в Херсонской области пытаются латать разбитый бетон на переправах, беспилотники продолжают контролировать небо над регионом. И если динамика ударов сохранится на нынешнем уровне, последствия для полуострова и для логистики армии могут быть крайне удручающими.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
21: Президент Александр Лукашенко дал общественную нагрузку директору-главному редактору издательский дом «Беларусь сегодня».
6: Естественно, наверное, все-таки это газета и издание президентского уровня. Первое из первых. Я не хочу принизить роль звезды. Наше белорусскомовное издание очень всегда аккуратно относился к этому. Всегда утром на столе у меня ваше творчество. Ну, не скажу, что я каждую газету там прочитываю, потому что есть много чего читать. Но я просматриваю тематику, тем более я же ведь человек информированный, знаком с теми вопросами, которые вы поднимаете в основном. Ну, «Советская Беларусь» – приличное издание. И полагаю, что вы с этим справитесь. Но не забывайте, что на вас, как и на представителей других средств массовой информации, лежит ответственность за общество в целом. Надо будет работать, кроме своей основной работы, вам придется работать с людьми, информировать их, агитировать, пропагандировать. Не надо этого бояться. Все этим занимаются, только матерными словами обзывают. Не надо этого бояться. Мы пропагандируем лучшее. Я уже об этом говорил. Ну и что? Мы агитируем за нормальный образ жизни, который существует, слава богу, в Беларуси. Мы ничего тут не предали и не изменили к худшему. Как и министрам, так и вам придется этим заниматься, пропагандой хорошего и агитацией за лучшее. У каждого это есть. Все мы идеологические работники. От журналистов до президента. Мы это не скрываем, так должно быть, нечего тут скрывать. Наверное, это вас критикуют, называют пропагандистами, потому что завидуют и боятся. Ну и хорошо, боятся, значит, все к лучшему.
3: Важный сигнал.
5: Еще немного, и Лондон будет дешевле. В Минске снова выросли цены на квартиры. Что происходит на рынке жилья?
10: Цена на квадратные метры продолжает стремительно увеличиваться. Рынок действительно постепенно начинает перестраиваться на новые реалии в плане количества сделок и покупательной активности. Но ситуацию уже не спасают ни дешевеющая ипотека, ни подъезжающие россияне.
5: К таким неутешительным выводам пришли эксперты рынка недвижимости из проекта белорусского «Викидом». По их подсчетам, цены на покупку жилья продолжают бодро шагать в сторону повышения.
10: За месяц квадратный метр в Минске подорожал на $24, до $2020. Помесячная динамика роста не снижается и держится с осени прошлого года в среднем в диапазоне плюс $15-30 каждый месяц.
5: В итоге цены на жилье в Беларуси выросли настолько, что позволить его себе могут либо очень богатые люди, либо релоканты из России. К слову, если бы не они, то рынок уже обязан бы был отреагировать и опустил бы цены, говорит экономист Игорь Лакуть. По его мнению, обычным белорусам не хватит денег на покупку недвижимости даже в кредит.
11: Да, со временем проценты станут меньше, основной долг уменьшится, инфляция. Но не забывайте, инфляция съедает не только ваш платеж по кредиту, но и ваш доход. И все это на протяжении 20 лет, даже больше, чем треть вашей сознательной жизни. Но это еще не самое страшное. Общая переплата составляет почти столько же, сколько стоит сама квартира. Получается, вы покупаете ее дважды. Один раз за свои кровные, второй за проценты банку.
5: И для среднестатистической белорусской семьи такие траты просто неподъемные, продолжает подсчеты Игорь Лакуть.
11: Средняя заработная плата на август 2025 года по стране составляет 2700 белорусских рублей. С двоих это уже 5400. Вроде бы неплохо. Но вычитаем 2880 и получаем 2520. То есть ипотека бесцеремонно съедает 50% вашего дохода. Это не просто долг. Это финансовая удавка, которая диктует свой ритм жизни на два десятилетия.
5: При этом только на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий из Беларуси состоит 600 тысяч семей. За прошлый год очередь продвинулась на 10 тысяч семей. Такими темпами, даже если количество нуждающихся не будет увеличиваться, то собственное жилье все эти люди смогут получить только к 2086 году. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
21: Президент Александр Лукашенко дал общественную нагрузку директору-главному редактору издательский дом «Беларусь сегодня».
6: Естественно, наверное, все-таки это газета и издание президентского уровня, первое из первых. Я не хочу принизить роль звезды. Наше белорусскомовное издание очень всегда аккуратно относился к этому. Всегда утром на столе у меня ваше творчество. Ну, не скажу, что я каждую газету там прочитываю, потому что есть много чего читать. Но я просматриваю тематику, тем более я же ведь человек информированный, знаком с теми вопросами, которые вы поднимаете в основном. Ну, «Советская Беларусь» – приличное издание. И полагаю, что вы с этим справиться. Но не забывайте, что на вас, как и на представителей других средств массовой информации, лежит ответственность за общество в целом. Надо будет работать, кроме своей основной работы, вам придется работать с людьми, информировать их, агитировать, пропагандировать, не надо этого бояться. Все этим занимаются, только матерными словами обзывают. Не надо этого бояться. Мы пропагандируем лучшее. Я уже об этом говорил. Ну и что? Мы агитируем за нормальный образ жизни, который существует, слава богу, в Беларуси. Мы ничего тут не предали и не изменили к худшему. Как и министрам, так и вам придется этим заниматься, пропагандой хорошего и агитацией за лучшее. У каждого это есть. Все мы идеологические работники. От журналистов до президента. Мы это не скрываем, так должно быть, нечего тут скрывать. Наверное, это вас критикуют, называют пропагандистами, потому что завидуют и боятся. Ну и хорошо, боятся, значит, все к лучшему.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
16: Крым будет изолирован. Новое заявление начальника украинских БПЛА не для слабонервных. Очевидцы опубликовали свежие кадры сгоревших бензовозов на трассе в Крым. Крым стремительно превращается в ловушку. Всего за одну ночь ВСУ ударили сразу по 4 мостам между полуостровом и Херсонской областью. Ракеты и дроны атаковали переправы в районе Армянска и Чангара. Движение там полностью остановилось.
2: Приезжаем, и картина вот такая. В общем, противник режет трассу. Объективная реальность вот такая.
16: Власти уверяют, что все быстро отремонтируют, но масштаб катастрофы уже не скрыть. О целях этой транспортной блокады в интервью агентству Рейтер открыто заявил командующий украинскими БПЛА Роберт Бровді.
12: Наша стратегическая задача на ближайшее время – это полная изоляция Крыма от Российской Федерации. Мы методично уничтожаем логистику врага. За последний месяц, благодаря ударам наших дронов, движение по ключевой трассе «Новороссия» уже сократилось более чем на 2/3. В течение следующего месяца мы планируем взять эту дорогу под полный огневой контроль. У российской группировки не останется путей для снабжения.
16: Можно было списать эти слова на браваду, однако в соцсетях каждый день появляются новые шокирующие кадры сухопутного маршрута в Крым. На обочинах трассы догорают десятки фур и бензовозов. Беспилотники в прямом смысле слова устроили настоящую охоту за грузовиками, выжигая военные грузы прямо на ходу.
9: Ты смотри, как они его, бля, замаскировали. Военный бензовоз, смотри. Вот он.
16: Эту трассу уже прозвали «дорогой смерти». Ситуация там стала настолько критичной, что в Z-каналах началась настоящая паника. Военные блогеры всерьез рассуждают, как маскировать армейские грузы под обычные гражданские легковушки, чтобы хоть как-то спастись от прилетов. О том, что сухопутный коридор больше не работает, как надежная артерия, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
18: Украина планомерно перерезает все ниточки, связывающие Крым с материком. Мосты в Чонгаре и Армянске – это ключевые узлы. Если их выбить окончательно, подвоз боеприпасов и топливо для российской армии прекратится.
16: Сами дальнобойщики в закрытых чатах признаются, что каждая поездка в сторону полуострова теперь как лотерея, где на кону стоит жизнь. Пока ремонтные бригады в Херсонской области пытаются латать разбитый бетон на переправах, беспилотники продолжают контролировать небо над регионом. И если динамика ударов сохранится на нынешнем уровне, последствия для полуострова и для логистики армии могут быть крайне удручающими.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
13: Дас.
4: 20.
13: Бис.

0: изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
1: Всем привет! В эфире «Между строк». Беларусь погружается в демографическую катастрофу. Сегодня в стране умирает вдвое больше людей, чем рождается. Статистика пробила абсолютно историческое дно – 5,9 рождения на 1000 человек. Хуже не было ни после войн, ни в 90-е.
2: Да, и слушай, за этими вот громкими словами стоят вполне конкретные физические изменения. Население страны уже откатилось к отметке в 9,05 миллиона человек.
1: То есть 9 миллионов с небольшим хвостиком.
2: Именно так. А ежегодная естественная убыль сейчас это порядка 46 тысяч.
1: Ого.
2: Если перевести с языка сухой статистики на понятный, это значит, что каждый год с карты Беларуси буквально... стирается целый город. И он ведь никуда не переезжает, понимаешь? Жители не пакуют чемоданы массово в один день. Этот город просто, физически растворяется в воздухе. Это уже явно не какой-то там временный спад, который можно просто переждать.
1: Угу.
2: Это структурный перелом вообще всей системы. И этот перелом ударит по кошельку абсолютно каждого жителя в ближайшие годы.
1: Знаешь, стоит сразу остановиться на цифрах, потому что они реально рисуют пугающую картину, особенно в динамике.
2: Да, динамика тут самая важная.
1: Вот еще лет 10 назад в стране рождалось больше 100 тысяч детей в год. Кажется, это было совсем недавно.
2: Буквально вчера, да?
1: А сегодня цифра составляет 54 200 новорожденных.
2: Двукратное падение. И это всего за одно поколение.
1: Абсолютно. При этом количество смертей держится на уровне 116,5 тысяч. Разрыв тут просто колоссальный.
2: Больше 62 тысяч человек в минус каждый год. Дело в том, что поменялись базовые условия выживания. Решение завести ребенка – это ведь, кроме всего прочего, очень долгосрочный экономический проект.
1: И довольно дорогой проект, надо сказать.
2: Вот именно. И главная причина обрушения рождаемости – это тотальная экономическая неопределенность.
1: То есть страх перед будущим.
2: Конечно.
1: К тому же сам возраст материнства сильно сместился. Я обращала внимание на статистику, и раньше считалось нормой рожать в 20 с небольшим.
2: Да, сразу после института.
1: А сейчас сначала идет учеба, потом долгие попытки закрепиться на рабочем месте, потом нужно скопить хоть какую-то подушку безопасности, взять кредит на жилье.
2: Да, и биологическое окно при этом неумолимо сужается. Пока люди пытаются достичь хотя бы минимальной финансовой стабильности, время уходит. Но если копнуть чуть глубже, есть еще один критический фактор. Это чистая математика. Сейчас в репродуктивный возраст, то есть от 25 до 35 лет, вошло так называемое поколение 90-х.
1: Те самые дети демографической ямы.
2: Точно.
1: Которых изначально родилось очень мало.
2: Вот именно, их физически недостаточно. Был мощный спад рождаемости в постсоветские годы, и теперь просто некому рожать. Даже если бы сегодня каждая женщина из этого поколения внезапно решила завести по трое детей, общий демографический показатель по стране все равно бы падал.
1: Просто потому, что потенциальных матерей в абсолютных цифрах становится с каждым годом все меньше.
2: Да. Это такое демографическое эхо. Оно бьет по стране с задержкой в 20-30 лет.
1: И ведь последствия этого заметны уже сегодня. Вообще не нужно ждать какого-то пресловутого 2045 года.
2: Достаточно просто отъехать от столицы.
1: Именно. В сельских районах, например, в Витебской или Могилевской областях, школы уже стоят полупустые.
2: Угу. Классы просто не добирают учеников.
1: Да, школы приходится объединять, а детей каждый день возят на автобусах за десятки километров в соседние поселки.
2: А если посмотреть на малый бизнес? Местные магазинчики, там, кофейни, парикмахерские, они закрываются просто потому, что их рынок потребителей физически сжимается.
1: Ну да, людей меньше становится.
2: Если в районе стало на 1000 человек меньше, значит, местная пекарня продаст на 1000 буханок хлеба меньше. Это прямая угроза вообще выживанию бизнеса.
1: И вот тут возникает очень интересный парадокс. Людей в целом становится меньше, население падает.
2: Так.
1: Но при этом количество пенсионеров стремительно растет.
2: Это классический эффект демографических ножниц.
1: Да-да, ножницы. Понятие демографического старения, оно, конечно, звучит как-то научно и сухо, но цифры за ним стоят впечатляющие. Сейчас в Беларуси живет 1 620 000 человек старше 65 лет.
2: Почти каждый шестой житель.

0: Да.
1: Да.
0: Почти каждый шестой.
1: Ну, это поколение послевоенного демографического бума, плюс современная медицина. Ну, какой бы она ни была, она все равно позволяет людям жить дольше, чем 100 лет назад.
0: Верно. И это приводит к колоссальному перекосу. Есть такой показатель – коэффициент старения. В Беларуси он пробил отметку в 122%.
1: Ничего себе.
0: Чтобы было понятно, на каждые 100 детей в стране сейчас приходится 120 пенсионеров.
1: То есть стариков больше, чем детей?
0: Значительно больше. По уровню этого дисбаланса статистика уже обогнала такие страны, как Франция и Германия.
1: Угу.
0: Но стоит быть честными, уровень экономики, уровень автоматизации и производительности труда в Беларуси, он далеко не французский.
1: Это 100%. И это, кстати, разрушает еще один очень живучий стереотип. Когда произносят фразу «стареющая страна», ну, в голове моментально рисуется такая лубочная картинка.
0: Какая?
1: Глухая деревня, там покосившийся забор, грунтовая дорога и бабушки, сидящие на лавочке.
0: А, ну да, классический образ такой, вымирающие глубинки.
1: Но реальность совершенно иная и куда более сложная для экономики. 73% пожилых белорусов живут в городах.
0: Почти 3/4.
1: Да. Те люди, которые массово уезжали из деревень строить заводы в 60-е и 70-е годы, они состарились в своих городских квартирах.
0: Часто на 5-х этажах без лифтов, к слову.
1: Вот именно. И они создают колоссальную нагрузку именно на городскую инфраструктуру.
0: Поликлиники, больницы.
1: Переполненные городские поликлиники, возросшая потребность в социальных службах, льготный проезд в городском транспорте. Старение – это теперь сугубо городская проблема.
0: Хотя, если честно, в регионах статистика выглядит еще жестче. Если посмотреть на данные по Витебской области, там разворачивается просто настоящая катастрофа. Коэффициент немыслимый. На 100 детей приходится 148 стариков.
1: Ого! Почти 1,5 пенсионера на одного ребенка.
0: Треть всего населения области – это люди старше 65 лет.
1: Тут логично задать вопрос, а как такой регион вообще может функционировать экономически?
0: Вот я о том же.
1: Если там, ну, физически некому стоять у станка, некому водить автобусы, а молодежь при первой же возможности просто пакует вещи и уезжает в Минск.
0: Столица действует как такой гигантский пылесос.
1: Да, да.
0: Она высасывает последние молодые кадры из областей. Минск дает около 9500 рождений в год.
1: Так.
0: А огромная Гродненская или Витебская области целиком, ну то есть со всеми их городами и районами, всего по 6000 рождений на каждую.
1: Кошмар.
0: Минск банально выживает за счет того, что полностью обескровливает периферию.
1: И это ведь замыкает порочный круг. Местные предприятия в регионах не могут найти работников.
0: Угу.
1: Инвесторы не открывают там новые производства, потому что нет рабочих рук и нет рынка сбыта. А раз нет работы, молодежь уезжает еще быстрее.
0: Спираль сужается.
1: Да, это спираль, которая ведет прямо к очень мрачному горизонту 2030 года. И важно понимать, что эти демографические прогнозы – это не гадание на кофейной гуще.
0: Ну да, это точная наука.
1: Те люди, которые выйдут на пенсию через 5 лет, они уже сегодня работают. А те, кто должен будет рожать через 5 лет, они уже выросли.
0: Математика здесь абсолютно безжалостна.
1: Абсолютно.
0: И прогноз действительно жесткий. К 2030 году население неизбежно упадет ниже 8,9 миллиона человек. Страна потеряет еще от 150 до 180 тысяч человек.
1: По сути, за несколько лет исчезнет эквивалент всей Витебской агломерации.
0: Да, доля пенсионеров при этом подскочит до 18%.
1: То есть каждый пятый человек?
0: Именно. Каждый пятый человек, которого можно встретить на улице, там в очереди, в кассу или в автобусе, будет старше пенсионного возраста. А количество потенциальных матерей сократится еще на 12%.
1: Знаешь, стоит перевести все эти демографические сдвиги на язык денег. В этом ведь кроется главная экономическая угроза.
0: Соотношение работающих и иждивенцев.
1: Да. Сегодня 10 работающих содержат 4 пенсионера.
0: И это уже серьезная нагрузка. Каждый тянет на себе почти половину обеспечения еще одного взрослого человека.
1: А к 2030 году количество работников упадет с 4,15 миллионов до 3,95 миллионов.
0: Меньше 4 миллионов.
1: Да. И этим оставшимся 10 работающим придется тянуть на себе уже 6 иждивенцев.
0: Ничего себе.
1: Финансовая нагрузка на работающего человека вырастет на 30% всего за несколько лет.
0: Подожди, но тут же часто звучит такой технологичный контраргумент. Весь мир сейчас говорит про искусственный интеллект, про тотальную роботизацию.
1: Ну да, чат GPT нас всех спасет.
0: Ну типа того. Разве автоматизация не решит проблему нехватки рабочих рук? Если роботы заменят кассиров, а программы заменят бухгалтеров, может и не нужно столько людей работающих?
1: Слушай, это очень опасная иллюзия. Да, робот может собрать деталь на конвейере.
0: Или пробить товар на кассе.
1: Да, или на кассе. Но робот не пойдет после смены в кафе покупать кофе. Робот не платит подоходный налог, из которого вообще-то формируется бюджет на строительство поликлиник.
0: Угу, это правда.
1: Роботу не нужна стрижка. Ему не нужна ипотека на квартиру. Экономика рушится не только от того, что некому производить товары. Товары становятся некому потреблять. И что еще важнее, некому платить налоги в солидарную пенсионную систему. Солидарная пенсионная система работает по принципу трубы. Деньги, которые сегодня отчисляют зарплат работающих, они сразу же идут на выплаты нынешним пенсионерам.
0: То есть это не накопительный счет?
1: Вообще нет. Современные работники буквально оплачивают жизнь современных стариков. И когда основание этой пирамиды, количество работников сужается.
0: А верхушка, то есть количество пенсионеров, расширяется.
1: Да, тогда система просто начинает трещать по швам.
0: То есть взносов тех, кто работает, математически не хватит на выплаты тем, кто уже на пенсии.
1: Именно так. И выхода из этого тупика существует ровно три. Первый. Снова повышать пенсионный возраст.
0: Но этот ресурс практически исчерпан. Люди физически не могут работать вечно.
1: Верно. Второй вариант. Обесценивать пенсии инфляцией.
0: То есть номинально платить те же суммы.
1: Да. Цифра в рублях та же, но купить на них можно будет в полтора раза меньше продуктов. Ну и третий вариант. Покрывать дефицит пенсионного фонда из государственного бюджета.
0: А это значит забирать деньги от строительства дорог, ремонта больниц и оснащения школ.
1: Да. Четвертого варианта просто не существует в природе.
0: Получается та самая спираль экономического сжатия, о которой шла речь в начале. Меньше людей означает меньше продаж внутри страны.
1: Падение продаж ведет к снижению прибыли бизнеса. Бизнес сворачивает инвестиции, сокращает рабочие места или замораживает зарплаты.
0: А из-за этого уровень жизни падает, молодые люди не видят перспектив и отказываются от рождения детей или просто уезжают.
1: И спираль заходит на новый, еще более жесткий виток.
0: Именно. И вот здесь всегда возникает вполне логичный вопрос. Раз заметно, что экономика сползает в эту яму, почему нельзя исправить ситуацию административно?
1: Деньгами залить?
0: Ну да, белорусская власть ведь пытается что-то делать. Издать правильные законы, выделить целевые деньги.
1: Эти административные меры не просто не работают, они вызывают жесточайший эффект бумеранга.
0: В смысле?
1: Ну вот давай посмотрим на обязательную отработку. Государство отправляет молодого специалиста в депрессивный район, там часто нет ни нормального современного жилья, ни какой-то культурной жизни.
0: Ни профессионального оборудования для работы.
1: Абсолютно. Это похоже на попытку удержать воду в треснувшем стакане, если сильно сдавливать его рукой.
0: Чем сильнее давишь, тем быстрее вода находит щель.
1: У него за эти 2-3 года формируется просто железобетонное, выстраданное желание эмигрировать при первой же легальной возможности.
0: То есть это работает как антиреклама.
1: 100%. Принуждение к жизни в месте, которое человек не выбирал и где вообще не видит будущего, не укореняет его там. Оно работает как бесплатная программа подготовки к отъезду.
0: Угу.
1: Молодой врач не строит планы на покупку дома в этом поселке. Он по вечерам учит иностранный язык, чтобы уехать сразу, как только получит свободный диплом.
0: А что не так с финансовым стимулированием? Ведь материнский капитал и пособие – это все-таки реальные деньги.
1: Деньги-то реальные, но они стремительно съедаются инфляцией. Когда цены на базовые товары, там детское питание, коляски и жилье растут быстрее, чем индексируются государственные выплаты. Реальная покупательная способность этих пособий просто падает.
0: То есть семья видит такой парадокс? Цифра на карточке вроде бы стала больше.
1: А купить на нее в магазине можно меньше.
0: Это бесконечная игра в догонялки с экономикой. И обычный человек в ней никогда не выиграет. Подожди, в нормальной рыночной экономике к этому процессу мог бы подключиться бизнес. Компании могли бы вводить свои социальные пакеты, доплачивать декретные ценным сотрудницам, чтобы удержать их.
1: Могли бы, но это невозможно в условиях жесткого государственного контроля цен.
0: А, точно.
1: Как бизнес может позволить себе социальную ответственность, если его маржа жестко ограничена сверху административными приказами? Компании просто зажаты в тиски.
0: Издержки растут, цены поднимать запрещено, прибыль падает.
1: В таких условиях бизнес борется за банальное выживание. Ему просто не до щедрых декретных выплат. Государство одной рукой требует от бизнеса быть социально ответственным, а другой рукой забирает единственный инструмент для этого.
0: Возможность зарабатывать.
1: Да.
0: И вот еще периодически всплывают разговоры про различные ограничения в сфере репродуктивных прав. Какие-то намеки на запреты или усложнение доступа к контрацепции.
1: Угу.
0: якобы, если усложнить жизнь, люди начнут больше рожать.
1: Слушай, ну это самое разрушительное из возможных инициатив. Любое подобное вмешательство дает строго обратный эффект.
0: Это пугает людей?
1: Оно не повышает рождаемость, оно мгновенно порождает глухое недоверие к государству. Если власть начинает так грубо вмешиваться в самые интимные сферы жизни, пропадает базовое ощущение безопасности.
0: Да, согласна.
1: Невозможно заставить людей рожать приказами, постановлениями или угрозами, если у них нет уверенности в завтрашнем дне. Люди – рациональные существа.
0: Они реагируют на стимулы.
1: Конечно. И пока все экономические, социальные и правовые стимулы вокруг кричат «подожди, ситуация нестабильна, не рожай», никакие директивы сверху это не изменят.
0: Получается, что демографический кризис в Беларуси давно миновал стадию легкого недомогания и перешел в тяжелую хроническую фазу.
1: К сожалению.
0: Демографическая яма уже воспроизводит сама себя. Малочисленное поколение физически не способно родить большую смену, даже если захочет.
1: Да, математика против них.
0: И даже если завтра экономика покажет какой-то невероятный рост, на восстановление демографического баланса уйдут долгие десятилетия. Рождаемость – это не просто сухие цифры в отчетах статистики. Это самое точное непредвзятое зеркало.
1: Угу.
0: Оно без всяких прикрас показывает реальный уровень доверия людей к собственному будущему.
1: И вот это оставляет довольно пугающий вопрос, который вообще выходит далеко за рамки экономики.
0: Какой?
1: Как выглядит общество через 5, 10, 15 лет, если молодежь в нем превращается в статистическую аномалию? Каково это жить в государстве, где все вокруг диктуется исключительно запросами стареющего большинства?
0: Да уж.
1: От ассортимента на полках магазинов, до технологических трендов, от культурных событий, до стратегических политических решений.
0: Это общество, которое по инерции смотрит в прошлое, просто потому что тех, кто должен смотреть в будущее, в нем осталось критически мало.
1: Это мысль, с которой действительно тяжело уснуть.
0: Тема сложная, тяжелая, но без понимания этих механизмов невозможно понять, куда движется экономика. До встречи в следующем выпуске.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Священник Павел Островский о том, что ставки на спорт для христианина являются смертным грехом лихоимства.
4: С точки зрения церкви, грех лихоимства является смертным грехом. Апостол Павел пишет определенно: не обманывайте себя, никакой лихоимец Царство Божие не наследует. Церковь однозначно, без каких-либо альтернатив, она против любых азартных игр на деньги. И ставки на спорт к ним тоже в полной мере относятся. Поэтому, конечно, для православного христианина делать что-либо для букмекеров я бы не делал. Да, потому что просто, ну, измажетесь. Зачем это нужно? А они, знаете, столько денег уже взяли с несчастных людей, богатенькие, и предложат, и денег много предложат. И сейчас смотришь, все такие, знаете, добренькие они там. И у нас и спортивные соревнования носят имена букмекерских контор, и спортивные просто команды, и всякие фестивали, и везде у них реклама, и всячески они, вот знаете, вот как всякие шарлатаны, гадалки, мошенники обвешиваются иконами, чтобы соблазнить людей, чтобы свою бесовщину скрыть, и чтобы вот они выглядели вот так, вот знаете, вот смотрите, у нас типа это все тоже добро, потому что у нас иконы Христа и Богородицы. Вот так же и здесь, ребята. Они свою, ну, антихристианскую деятельность, я не говорю здесь про закон, с точки зрения закона нас разрешено, но в нашей стране и прелюбодеяние ненаказуемо, и аборты ненаказуемы. А тут получается как? Значит, они ведут антихристианскую деятельность, потому что лихоимство – это смертный грех. Напомню еще раз, апостол Павел пишет: не обманывайте себя, никакой лихоимец Царство Божие не наследует. Но при этом им нужно показать, что они добрые, и вливают кучу денег всячески в обеление себя, чтобы люди относились к букмекерам и ко всему антихристианскому ужасу относились как к чему-то нормальному. А это ненормально. Еще раз, для христианина ставки на спорт совершенно недопустимы. Абсолютно. И если вы это делаете, спиняйте на себя.
2: Важный сигнал.
5: Туристы, добро пожаловать! В Минске откроют Центр развития туризма и международных связей. Какие страны в приоритете? В Все новое – это хорошо забытое старое. Самин Беларуси переименовал Центр международных связей в Центр развития туризма и международных связей. Соответствующее постановление опубликовано на национальном правовом интернет-портале. Одновременно со сменой названия предприятия правительство передало его из подчинения Министерства образования в управление Национальному агентству по туризму, рассказывает экономист Денис Ларионов.
6: По сути, каких-то глобальных изменений не случилось. Просто поменялось название и организация, которая теперь будет отвечать за развитие туристического потенциала Беларуси. Чем занимается центр? Основная сфера деятельности предприятия – разработка и осуществление международных программ в сфере образования, экспорт белорусских образовательных услуг, организация и проведение образовательных семинаров, тренингов, выставок. Напомню, по информации Госпогранкомитета, в прошлом году туризм Беларуси снова не смог достигнуть показателей до ковидного периода. За 2025 нашу страну посетило 196 тысяч интуристов. 96% от общего числа путешественников составили россияне. Правительство отмечает, что произошедшие изменения, то бишь смена названия и главенствующей организации, усилят работу в сфере продвижения туристического продукта Беларуси на внутреннем и внешнем рынке, а также повысит эффективность его профильной экономической деятельности.
5: Напомню, в сентябре прошлого года Александр Лукашенко поставил перед правительством задачу на следующую пятилетку – сделать туризм национальным проектом, повысить поток зарубежных туристов, а также почти в два раза увеличить вклад отрасли в экономику и довести его долю в ВВП до не менее 4,5%. Думаю, чиновники будут делать ставку на Россию, ведь санкционные барьеры не только не падают, но и становятся жестче, вводится новое ограничение на транспортном сообщении между Беларусью и странами ЕС, да и безопасность в нашей стране вызывает все больше вопросов у иностранных граждан, комментирует Ларионов.
6: Геополитическая ситуация, военные действия, отток местного населения – все это уже несколько лет негативно сказывается на туристическом потоке в Беларуси. Гости из большинства стран все чаще исключают нашу страну из списка «увидеть своими глазами». Не спасает ситуацию даже без виз. А вот доля россиян, выбравших местом для отдыха Беларусь, снова стала увеличиваться. Это понятно, ведь на фоне событий в том же Туапсе, на фоне блокировок связи и интернета, наши соседи ищут, как там популярно говорить, покоя и умиротворения. Вариантов немного – Турция или Беларусь. Но в Турции уже есть определенные трудности для граждан РФ. А вот наши чиновники создают все условия, чтобы туристы из России приезжали в санатории, на различные гастро- и музыкальные фестивали. Потому что если не они, то кто?
5: Так, например, одним из популярнейших мест среди туристов из России в Беларуси в 2025-м стала отреставрированная усадьба Здравнева на Витебщине, принадлежавшая Илье Репину. Здесь провели глобальную реконструкцию и открыли музей русского живописца, который в прошлом году посетило более 75 тысяч россиян. Отмечу, что еще 4 года назад в Беларуси были и иностранцы. Но после известных событий в соседних странах Беларусь для европейцев стала черной меткой. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале Сигнал 666.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
7: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». В Беларуси бесплатная медицина окончательно проиграла. Люди просто устали штурмовать районные поликлиники ради одного, ну, талончика к 7 утра. Время – это деньги. И заплатить 40 или 50 рублей за вечерний прием в чистом частном медицинском центре тупо дешевле, чем терять половину рабочего дня в очередях.
8: Подожди, какая еще победа? Здоровье – это базовое конституционное право человека, а не элитный товар для тех, у кого завалялись лишние деньги.
7: Это комфорт, за который стоит платить.
8: Граждане уже оплатили эту медицину, когда с их зарплат удержали налоги. идти к частнику – это буквально платить дважды за одну и ту же услугу. Это полнейший концептуальный абсурд, который почему-то пытаются выдать за норму.
7: Абсурд – это когда ты стоишь на улице в октябре под мокрым снегом, чтобы просто зайти в здание. А внутри регистратор смотрит на тебя, как на личного врага, и отчитывает за то, что ты пришла без бахил.
8: Но регистратура – это еще не вся медицина.
7: Я пришла, потому что мне плохо. За эти 40 рублей в частной клинике я покупаю не просто консультацию. Я плачу за базовое человеческое уважение, за комфорт и скорость, которые государственная система обеспечить не в состоянии.
8: Уважение, слушай, это очень опасная иллюзия. Ты покупаешь сервисную улыбку, которая только маскирует и усугубляет социальное неравенство в стране.
7: Какое неравенство? 40 рублей.
8: Тебе в Минске 40 рублей кажутся мелочью. Типа чашка кофе с десертом. А ты посмотри на ситуацию шире. Для жителей регионов Белоруссии поход с больным ребенком к платному педиатру, а потом еще и к лору – это финансовая катастрофа.
7: Я не говорю, что это копейки, ну…
8: Дай закончить. Для семьи, живущей от зарплаты до зарплаты, это не комфорт и не уважение. Это откровенный грабеж от безысходности.
7: Грабеж – это отнимать у человека его невосполнимое рабочее время. Давай разберем механику государственной системы. В районной поликлинике прием профильного специалиста часто идет с 8 до 12.
8: Нормальный график работы врача.
7: То есть ровно в те часы, когда нормальные люди работают и зарабатывают на жизнь. Чтобы взять талон к невропатологу, нужно сначала отсидеть огромную очередь к терапевту, доказать ему, что тебе действительно нужен узкий специалист, и только потом получить направление.
8: Медсистема фильтрации, чтобы профильных врачей не перегружали.
7: Это полдня коту под хвост, плюс потери нервов. А участника? Я открыла сайт вечером, выбрала удобный слот на 8 часов, пришла и меня приняли секунда в секунду. Никакого стресса.
8: То, что ты называешь стрессом, это просто вопрос логистики, а не самой медицины. Лечат-то врачи, а не отсутствие очереди.
7: Логистика напрямую влияет на лечение. Отсутствие стресса физически помогает выздоравливать. И самое главное, в коммерческом центре врач тратит на меня 30 минут времени.
8: И что он делает эти 30 минут?
7: Он собирает подробный анамнез, смотрит мне в глаза, задает вопросы, а не строчит в монитор одним пальцем, пытаясь уложиться в норматив.
8: О да. Он смотрит тебе прямо в глаза и оценивает твою платежеспособность. Улыбка частного врача – это не проявление эмпатии, это банальный инструмент удержания клиента.
7: Бред. Врач лечит пациента.
8: В частных клиниках врачи часто привязаны к PI, их зарплата напрямую зависит от среднего чека пациента и от того, вернешься ли ты к ним снова. Им нужно, чтобы ты осталась довольна сервисом, прямо как в ресторане.
7: И это плохо.
8: Плохо то, что государственный врач не расплывается в улыбках не из-за злости. Белорусская власть повесила на него 40 пациентов в смену.
7: Вот именно. 40 пациентов. Это же конвейер.
8: У него 12 минут на человека по нормативу. За это время он должен провести осмотр, поставить предварительный диагноз и заполнить горы бумажной и электронной отчетности, потому что система бюрократизирована до предела.
7: Ага, я про это и говорю.
8: Хамство или сухость государственного врача – это не личная злоба, это результат профессионального выгорания в системе, которая выжимает из медика все соки. Ему человека лечить надо в экстремальных условиях, а не обслуживать твой психологический комфорт.
7: Слушай, я прекрасно понимаю, как работает эта система. И я вообще не виню самих врачей. Но за 12 минут на человека врач физически ничего не лечит.
8: Лечит, если случай понятный.
7: Он просто работает диспетчером и заполняет статистику для Минздрава. Я не хочу быть жертвой чужого выгорания. Мои частники продают, как ты выразился, точные диагнозы. Знаешь почему?
8: Почему же?
7: Потому что у них стоят новые аппараты УЗИ экспертного класса и МРТ последнего поколения. А в большинстве районных поликлиник стоит 20-летнее наследие, которое аппаратом назвать сложно. На этом старье врач при всем желании, даже будь он гений медицины, ничего не увидит.
8: Зато на своем блестящем новом оборудовании частники отлично видят повод назначить тебе кучу совершенно ненужных исследований.
7: Что за конспирология?
8: Это классическая проблема коммерческой медицины – гипердиагностика. Врач в частном центре финансово мотивирован найти у тебя малейшее отклонение от нормы. Это система оплаты за каждую услугу.
7: Они просто перестраховываются, чтобы не пропустить болезнь.
8: Чем больше анализов ты сдашь, тем больше клиника заработает. Это как недобросовестный автосервис. Ты приходишь с насморком, а тебе разбирают половину двигателя, выставляют счет на сотни рублей, назначая полную биохимию, гормоны, какие-то скрининги.
7: Это лучше, чем когда тебе ничего не назначают.
8: Государственный врач назначает только то, что клинически обосновано, потому что у него нет процента от твоих покупок в кассе.
7: Да это просто интеллектуальная подмена понятий. Государственный врач не назначает лишнего не потому, что он заботится о твоем кошельке или следует высокой доказательной медицине.
8: А почему тогда?
7: Он ограничен жестким минимальным протоколом. Государственная система работает по принципу подушевого финансирования. Поликлиника получает фиксированную сумму на пациента в год.
8: Но это логично для бюджета.
7: Отсюда берутся лимиты на талоны УЗИ, жесткая экономия на дорогих реактивах для крови. Из-за этой экономии люди месяцами ходят с хроническими симптомами.
8: Это преувеличение.
7: Да какое преувеличение? Приходит человек в госполиклинику, сдал стандартный минимум, общий анализ крови, мочу. Ему говорят, все в норме, иди домой, попей витамины. А симптомы остаются. И человек ходит по кругу, теряет качество жизни, пока не пойдет к частнику.
8: Который сдерет с него 3 шкуры за анализы.
7: Который сделает ту самую расширенную биохимию и найдет реальную причину скрытого воспаления.
8: Ах, минимальные протоколы тебе не нравятся. Ты критикуешь базовую диагностику, но давай поговорим о реальных ставках. Когда речь заходит не о скрытом воспалении или там сезонной аллергии, а о вопросах жизни и смерти.
7: Ну давай.
8: Кто тебя будет лечить, если, не дай бог, найдут рак? Или случится обширный инфаркт?
7: Я согласна, что экстренная медицина в стране находится в руках государства. Но речь идет о повседневной жизни.
8: Нет-нет-нет. Спор идет о системе здравоохранения в целом. Вся частная медицина в Беларуси – это красивые, светлые кабинеты для легких простуд. Как только ситуация выходит из-под контроля – инфаркт, политравма в ДТП, острая хирургия или онкология. Знаешь, что делает твой улыбающийся частный врач с KPI? Он суетливо вызывает государственную скорую помощь. Вся сложная хирургия, роботы-ассистенты – это государственные РНПЦ, республиканские научно-практические центры.
7: Да, я знаю, что это такое.
8: Это гигантские структуры, где стоят линейные ускорители для точечного облучения опухолей стоимостью в миллионы долларов. Ни один частный центр в стране не потянет такую инфраструктуру.
7: Я с этим и не спорю.
8: И врачи в этих РНПЦ ежедневно проводят уникальные многочасовые операции, вытаскивая людей с того света. И делают это абсолютно бесплатно для пациента. Частная медицина просто снимает финансовые сливки с простых диагнозов, оставляя всю тяжелую, кровавую и убыточную работу государству.
7: Я ни на секунду не умаляю героизма хирургов и онкологов в РНПЦ. Это действительно потрясающие специалисты и оборудование там мирового уровня. Но чтобы попасть в этот РНПЦ, нужно пройти 7 кругов ада первичного звена.
8: Тебя перенаправят, если случай срочный.
7: До этой реанимации еще нужно дожить. И именно первичная диагностика в поликлиниках провисает. Более того, если у человека диагностирован диабет или астма, ему нужна не реанимация, ему нужно регулярное спокойное ведение болезни.
8: Поликлиники ведут хроников.
7: Да как они их ведут? Государственная бюрократия терпит крах. Бумажные карточки теряются в регистратуре. Врачи на участках постоянно меняются из-за текучки кадров. Каждый новый прием ты начинаешь с того, что пересказываешь свою историю болезни с нуля.
8: Ну, электронные карты внедряются.
7: Очень медленно. А у участника у меня есть единая электронная история, график динамики показателей, личный контакт с врачом, который знает мой организм. Я плачу за систему, которая помнит меня.
8: Слушай, эти круги ада и текучка кадров в поликлиниках – это прямое следствие недофинансирования системы. И знаешь, кто в этом виноват в том числе?
7: Опять я виновата.
8: Те, кто голосует рублем за частный сектор. Вместо того, чтобы формировать общественный запрос, требовать от чиновников нормально наладить электронные документообороты, повысить зарплату участковым терапевтам, люди просто несут деньги коммерсантам.
7: Я не обязана жертвовать своим здоровьем ради мифического запроса к чиновникам.
8: Тем самым снимается колоссальное давление с государства. Государственный аппарат видит, очереди стали чуть меньше, потому что часть людей ушла к платникам. Значит, можно ничего не менять. Государство обязано организовать выдачу справок и рецептов быстро и бесплатно.
7: Это логика утописта. Я живу здесь и сейчас, и я ценю свое время. Мне справка для допуска в бассейн или рецепт на препарат нужны к пятнице, а не через 3 недели после того, как я сделаю флюорографию в одном крыле, сдам кровь в другом крыле, а потом буду ловить заведующую отделением ради печати.
9: Зато бесплатно.
7: В частном центре процесс оптимизирован. Я прохожу всех нужных специалистов за 1 час. Логистика выстроена вокруг пациента, а не вокруг инструкции советского образца.
9: Отлично! Ты покупаешь справку за час? Бумажку, которую потом половина государственных органов и ведомств может отказаться принимать, потому что доверяет только государственным печатям.
7: Это устаревший стереотип. Лицензированные частные центры выдают документы установленного образца, и их принимают везде, от ГАИ до школ. Слушай, ты все время обсуждаешь Минск и крупные города. А давай посмотрим на реальность жителей небольших городов.
9: Давай.
7: Там платный кабинет – это вообще единственное спасение. Государственный эндокринолог или кардиолог может приезжать из областного центра раз в месяц. Очеред к нему расписана на 1/2 года вперед.
9: Там нет столько частников.
7: Есть. Если бы не частные медицинские центры, люди в регионах просто оставались бы без жизненно важной помощи.
9: Спасение? Ты сейчас серьезно? Ты вообще понимаешь механику того, как устроена так называемая частная медицина в регионах? Это же легализованная коррупция и классическая монополия.
7: Какая монополия, если это частный бизнес?
9: В маленьком райцентре нет никакой конкуренции. Там открывается 1 платный кабинет УЗИ. И знаешь, кто там сидит? Тот же самый врач из местной государственной поликлиники.
7: И прекрасно, что он там сидит. Это значит, что квалифицированный специалист не уехал в столицу, а остался лечить местных жителей.
10: Медицинская практика – это опыт, накопленный через объем и сложность. Врач в районной больнице или поликлинике ежедневно видит сотни сложнейших случаев, редких сочетаний болезней, острых состояний. Его клиническое мышление постоянно в тонусе.
7: Или в состоянии выгорания.
10: А врач в элитной и платной клинике целыми днями видит условно здоровых людей, менеджеров среднего звена, которые пришли за комфортом и справками. Его клинический опыт неизбежно сужается.
7: Наоборот, его клиническое мышление обостряется. В частном центре врач способен заметить нетипичные, скрытые симптомы на самой ранней стадии именно потому, что он не торопится.
10: Ну да. Ищет, к чему придраться.
7: У него есть время выслушать, что у пациента не просто болит живот, а болит в определенные часы и при определенных условиях. Именно так находят онкологию на 0-х или 1-х стадиях, когда ее еще можно вылечить одним днем.
10: И как только они ее находят, они тут же отправляют пациента в государственный онкодиспансер. Потому что сами ни химиотерапию провести не могут, ни хирургию обеспечить. Вся их бизнес-модель строится на маршрутизации сложных больных обратно к государству.
7: Но они находят эту проблему, в отличие от конвейера поликлиники, где из-за нехватки времени и экономии бюджета человеку скажут: «Попейте нушпу, это у вас гастрит от стресса».
10: Никто так не скажет при нормальном обследовании.
7: А когда станет хуже, в РНПЦ привезут пациента уже с 3-й стадией. И государство будет тратить колоссальные ресурсы на его спасение. Ранняя диагностика в частном секторе в итоге экономит деньги государству.
9: Слушай, сводить все к тому, что в поликлиниках сидят некомпетентные конвейерные работники, это глубоко несправедливо. В государственных учреждениях работают блестящие диагносты. Профессионалы, которые вытягивают систему на своих плечах и спасают жизни, несмотря на тяжелейшие бюрократические условия.
7: Я ни в коем случае не обесцениваю их колоссальный труд. Они настоящие герои. Но я говорю об архитектуре самой системы. Героизм врачей – это симптом провала менеджмента.
9: Это проблема финансирования, а не менеджмента.
7: Нормальная система здравоохранения не должна требовать от врача подвига каждый день. И пока государственная система не избавится от очередей, унизительного хамства в регистратуре, потери медкарт и бесконечной бюрократии, платить за свое здоровье, свой комфорт и свое время – это единственный прагматичный выбор современного человека.
9: Этот прагматизм очень близорук. Голосование рублем за частников – это путь к деградации общедоступной медицины. Каждый рубль, унесенный в частную клинику, снимает ответственность чиновников за состояние районной поликлиники.
7: Я не спасаю систему. Я спасаю себя.
9: Развивается 2-уровневая система. Отличная медицина для богатых и медицина выживания для всех остальных. Государственная медицина должна нормально финансироваться из тех налогов, которые уже собраны, чтобы граждане не стояли перед чудовищным выбором – лечиться долго и бесплатно, с потерей нервов, или лечиться быстро, но отдавая последние деньги.
7: Но пока эта идеальная система не построена, я буду платить за комфорт. Потому что жизнь у меня одна, здоровье у меня одно. И тратить их в унылых коридорах поликлиник в ожидании чуда я не собираюсь.
9: А я считаю, что базовые права человека, такие как здоровье и жизнь, не должны зависеть от толщины его кошелька. Когда человек отдает последние сбережения за то, что ему по закону положено бесплатно, это поражение общества.
7: Зато я остаюсь живой, здоровой и со сбереженными нервами.
9: Ровно до первого по-настоящему серьезного диагноза, который не лечится улыбкой за 40 рублей. Посмотрим, как быстро ты вспомнишь дорогу в государственную клинику.
7: Желаю тебе никогда не потерять здоровье, дожидаясь бесплатного талончика на следующий месяц.
9: На этом мы закончим. Всем пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко о том, что качество сельхозтехники – это вопрос номер один.
11: Задача одна – делать свое. 100% должна быть локализация. Но на первом этапе 90% все должно быть белорусское. И самое главное – качество. Если некачественная продукция – это беда. Спрос будет жесточайший. Вот вчера, позавчера с премьер-министром, вице-премьером Каранкевичем и с министром мы постоянно об этом говорим. Все, разговоры закончены. Это ж беда, если выехал, до поля не доехал, техника вышла из строя. Или выехал, 2 гектара скосил. Косилка. Ну да, если они камни не убрали, и там ножи отваливаются в роторы, но это одно. Но уже крестьяне поняли, что надо камни с поля убирать, да, для того, чтобы технику не угробить, она не дешевая. Но она должна быть качественная. Качество – вопрос номер один. Особенно у вас. Вот это особенно. Потому что вот я пример проводил и мазовской техники, кое-где нам надо подтягивать, если мы идем в Африку и конкурируем с американцами, россиянами, китайцами. Если мы конкурируем, то надо выигрывать. Пока выигрываем, но ни в коем случае нельзя опускать эту планку. Чего бы нам это ни стоило, качество – вопрос номер один.
2: Важный сигнал.
5: Еще немного, и Лондон будет дешевле. В Минске снова выросли цены на квартиры. Что происходит на рынке жилья?
12: Цена на квадратные метры продолжает стремительно увеличиваться. Рынок действительно постепенно начинает перестраиваться на новые реалии в плане количества сделок и покупательной активности. Но ситуацию уже не спасают ни дешевеющая ипотека, ни подъезжающие россияне.
5: К таким неутешительным выводам пришли эксперты рынка недвижимости из проекта белорусского «Викидом». По их подсчетам, цены на покупку жилья продолжают бодро шагать в сторону повышения.
12: За месяц квадратный метр в Минске подорожал на $24, до $2020. Помесячная динамика роста не снижается и держится с осени прошлого года в среднем в диапазоне плюс $15-30 каждый месяц.
5: В итоге цены на жилье в Беларуси выросли настолько, что позволить его себе могут либо очень богатые люди, либо релоканты из России. К слову, если бы не они, то рынок уже обязан бы был отреагировать и опустил бы цены, говорит экономист Игорь Лакуть. По его мнению, обычным белорусам не хватит денег на покупку недвижимости даже в кредит.
13: Да, со временем проценты станут меньше, основной долг уменьшится, инфляция. Но не забывайте, инфляция съедает не только ваш платеж по кредиту, но и ваш доход. И все это на протяжении 20 лет, даже больше, чем треть вашей сознательной жизни. Но это еще не самое страшное. Общая переплата составляет почти столько же, сколько стоит сама квартира. Получается, вы покупаете ее дважды. Один раз за свои кровные, второй за проценты банку.
5: И для среднестатистической белорусской семьи такие траты просто неподъемные, продолжает подсчеты Игорь Лакуть.
13: Средняя заработная плата на август 2025 года по стране составляет 2700 белорусских рублей. С двоих это уже 5400. Вроде бы неплохо. Но вычитаем 2880 и получаем 2520. То есть ипотека бесцеремонно съедает 50% вашего дохода. Это не просто долг. Это финансовая удавка, которая диктует свой ритм жизни на два десятилетия.
14: При этом только на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий из Беларуси состоит 600 тысяч семей. За прошлый год очередь продвинулась на 10 тысяч семей. Такими темпами, даже если количество нуждающихся не будет увеличиваться, то собственное жилье все эти люди смогут получить только к 2086 году. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал». От первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о том, что качество сельхозтехники – это вопрос номер один.
11: Задача одна – делать свое. 100% должна быть локализация. Но на первом этапе 90% все должно быть белорусское. И самое главное – качество. Если некачественная продукция – это беда. Спрос будет жесточайший. Вот вчера, позавчера с премьер-министром, вице-премьером Каранкевичем и с министром мы постоянно об этом говорим. Все, разговоры закончены. Это ж беда, если выехал, до поля не доехал, техника вышла из строя. Или выехал, 2 гектара скосил, косилка. Ну да, если они камни не убрали, и там ножи отваливаются в роторы, но это одно. Но уже крестьяне поняли, что надо камни с поля убирать, да, для того, чтобы технику не угробить, она не дешевая. Но она должна быть качественная. Качество – вопрос номер один. Особенно у вас. Вот это особенно. Потому что вот я пример проводил и мазовской техники, кое-где нам надо подтягивать, если мы идем в Африку и конкурируем с американцами, россиянами, китайцами. Если мы конкурируем, то надо выигрывать. Пока выигрываем, но ни в коем случае нельзя опускать эту планку. Чего бы нам это ни стоило, качество – вопрос номер один.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
15: Сиаха.
2: Синий.
15: Нила.
2: Коричневый.
15: Бура.
2: Зеленый.
15: Сабз.
2: Оранжевый.
15: Наранджи.
2: Фиолетовый.
15: Джамуни.
2: Красный.
15: Сурх.
2: Белый.
15: Сафед.
2: Желтый.
15: Пила.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
14: Школьный бал «Окно в Европу». 12 июня по всей стране выпускные вечера. Почему выпускники не хотят поступать в вузы Беларуси? В этом году учебу завершают более 13 411 классников. У каждого учебного заведения будут дежурить сотрудники милиции, а экипажи ГАИ на дорогах вблизи школ.
16: Усилены наряды в парках, скверах и местах массового отдыха, а также на крупных площадках столицы, где для выпускников организуют танцевально-развлекательную программу. Накануне сотрудники провели беседы с учителями и выпускниками о личной и имущественной безопасности и последствиях нарушений общественного порядка. Мы напоминаем об административной ответственности за распитие алкоголя в общественных местах и появление в состоянии опьянения.
14: Журналисты задали вопрос, куда собираются поступать сегодняшние выпускники.
17: Хочу поступать в Гродненский аграрный университет на факультет ветеринарной медицины.
18: Потому что я, в принципе, с самого детства росла с животными, и я бы хотела связать свою жизнь с ними. Я бы поступала, наверное, в Витебск, если бы жила ближе.
19: Я собираюсь поступать в БГМУ в Минске на лечфак. Я сейчас учусь в лицее на профильном направлении химбио. Вот, после этого, ну, в БГМУ, потому что мы ездили туда на профориентацию, мне очень понравилось там. Медицина всегда будет нужна в любом случае.
20: Я планирую поступать в медуниверситет в Минске, потому что это один из лучших университетов нашей страны. Моя сестра тоже там учится, вот, поэтому я хочу пойти по ее стопам.
14: Правда, статистика говорит, что студентов внутри Беларуси становится меньше, а тех, кто выбирает зарубежные вузы, наоборот, больше. Такие данные следуют из анализа образовательной миграции граждан за последние 13 лет.
16: 10 лет назад на одного белорусского студента за границей приходилось 13 студентов, которые оставались учиться внутри страны. Сейчас это соотношение уже 1 к 7. Всего за рубежом учатся 28 700 белорусов. При этом 95% из них выбирают Европу.
14: Главное изменение последних лет, по словам аналитиков, резкий разворот в сторону Польши. Если раньше большинство белорусских студентов ехали в Россию, то теперь лидерство перешло к вузам Варшавы, Кракова и Вроцлава.
16: Доля Польши за это время выросла с 11% до 44%. Сейчас там учатся около 12 700 белорусов. Среди других популярных направлений – Литва, Чехия и Германия. В каждой из этих стран учатся больше 1000 белорусов. Также растет интерес к Сербии, Турции, Испании, Греции, Италии, Словакии, Франции, Австрии, Великобритании и Нидерландам.
14: Почему выпускники все чаще смотрят именно в сторону Европы, объясняет эксперт по образованию Марина Гурская.
21: Для молодых белорусов образование за границей – это уже не только про диплом. Это способ выехать, легализоваться, получить европейский опыт и дальше строить карьеру. Польша стала главным направлением, потому что она ближе, дешевле многих других стран Евросоюза, там есть понятные программы для белорусов и большая диаспора. После санкций российские дипломы уже не выглядят привлекательно. Да и студенческая жизнь в воюющей стране, согласитесь, может в любой день стать очень опасной.
14: По словам эксперта, образовательная миграция превращается для Беларуси в еще одну форму оттока молодых людей. Выпускники уезжают не только за знаниями, а за возможностью спокойно строить свое будущее в Европе. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
5: Рабочий упал с высоты в Минске. ВСК установили обстоятельства смертельного травмирования. Трагедия на стройке произошла еще в сентябре 2025 года. В нарушение требований безопасности при проведении строительных работ 37-летний пособный рабочий был задействован при изготовлении плоских сеток, объемных каркасов и арматурных заготовок. При этом он находился в каске с расстегнутым ремнем, а также без предохранительного пояса. В какой-то момент мужчина потерял равновесие и упал в технологический проем в перекрытиях между 4 и 5 этажами, предназначенные для устройства лифтового оборудования. Строителя экстренно госпитализировали, спустя несколько дней он скончался. Согласно материалам уголовного дела, 45-летний мастер организации, являясь лицом, ответственным за соблюдение правил охраны труда и безопасное проведение работ, в том числе на высоте, умышленно допустил грубейшее нарушение требований безопасности. Зная наличие опасных производственных факторов на строительном объекте, он не обеспечил надлежащее содержание рабочих мест, а также допустил к выполнению высотных работ сотрудника, не имевшего необходимых средств индивидуальной защиты. Фигуранту предъявлено обвинение. Две несовершеннолетние подруги из Гродно сделали покупки в сети по чужой карте и стали фигурантками уголовного дела. 15-летняя и 14-летняя жительницы областного центра авторизовались на одном из маркетплейсов, использовав прежний номер телефона своей знакомой. Как оказалось, к чужому профилю была привязана банковская карта. Подростки решили воспользоваться этим и заказали большое количество товаров. В общей сложности они потратили почти 4000 рублей. Реальной владелицей аккаунта оказалась 53-летняя жительница Ивацеевского района. Обнаружив исчезновение внушительной суммы со счета, она обратилась в милицию. В отношении подростков возбуждено уголовное дело, им грозит до 5 лет лишения свободы. Емкость с опасным содержимым изъяли в агрогородке Дятловского района. В службу спасения поступило сообщение о необходимости оказания помощи в извлечении емкости с ртутью в агрогородке Гизгалы. Работники МЧС на глубине 0,5 метров обнаружили герметичную стеклянную емкость с ртутью массой 5,7 килограммов. Находка изъята для дальнейшей утилизации, пострадавших нет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Из первых уст.
3: Начальник отдела ГОП МВД Александр Близнюк об охране общественного порядка во время проведения выпускных вечеров.
0: 12 июня во всех учреждениях общего среднего образования пройдут выпускные вечера. Охрану общественного порядка во время праздничных мероприятий обеспечивают сотрудники органов внутренних дел. В каждой школе и на прилегающих к ним территориях организовано дежурство нарядов милиции. Усилен пропускной режим. Под особым контролем правоохранителей также находятся парки, скверы, набережные и другие популярные локации отдыха молодежи. Пристальное внимание сотрудники ГАИ уделяют безопасности дорожного движения вблизи учреждений образования. Водителям рекомендуется приехать заранее, припарковав машину без нарушения ПДД, либо вовсе отказаться от использования личного автотранспорта. МВД напоминает об административной ответственности за распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива в общественных местах, а также за появление в них в состоянии опьянения. Обращаем внимание родителей, в ночное время нахождение несовершеннолетних в возрасте до 16 лет вне жилища без сопровождения взрослых запрещено. Просим граждан с пониманием отнестись к принимаемым мерам безопасности и быть бдительными. При обнаружении бесхозных или подозрительных предметов, а также при выявлении совершения противоправных действий, незамедлительно сообщите об этом ближайшему наряду милиции по телефону 102 или в чат-бот МВД «Мы всегда рядом».
2: Важный сигнал.
14: Запрос союзного государства. Два известных завода получили кредит от России на производство военной продукции для ее армии. Соответствующий документ подписал замминистра промышленности Алексей Козлов. В нем говорится о необходимости взять российский кредит для Легмаша и Минского подшипникового завода. Все для производства корпусов реактивных и артиллерийских снарядов, поясняет военный аналитик Антон Сташевский.
1: Согласно документу, Минпрому также хотелось бы иметь минимум 5 лет подтвержденного госзаказа, а также поставлять МАЗы для Минобороны РФ и включить белорусского производителя оптики, в том числе прицелов для оружия БелОМО, в систему российского госзаказа.
14: Продажа деталей реактивных снарядов для СВО уже оказалась выгодной для Легмаш, рассказал экономист Игорь Боровик.
22: Как там говорят, кому война, кому мать родная. Из еще совсем недавно захудалого и неприбыльного предприятия «Легмаш» резко вырвался вперед за счет поставок частей боеприпасов России. С февраля 2024-го этот оршанский завод входит в состав Госкомвоенпрома. «БелОМО» только в 2024 году поставил российской оборонке тепловизоров и прицелов на 88 миллионов долларов.
14: В общей сложности только в одном 2024 году в рамках военно-технического сотрудничества с Российской Федерацией поставлена продукция предприятий Минпрома на сумму 257 миллионов долларов, заявил вице-премьер Виктор Каранкевич.
16: Белорусские предприятия заинтересованы в продолжении и расширении взаимовыгодного сотрудничества в военно-технической сфере. А мы выражаем готовность в полном объеме обеспечить потребность организации российского оборонно-промышленного комплекса в производимой продукции согласно поступающим заявкам.
14: Напомним, недавно Александр Лукашенко заявлял, что Беларусь, цитата, «не агрессор и не соагрессор». В Киеве и Европе регулярно говорят об угрозе со стороны Белоруссии. Мол, ее территорию для нового наступления вполне может снова использовать армия России. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Министр промышленности Беларуси Андрей Кузнецов рассказал, какая продукция будет считаться товаром союзного государства.
4: Примем решение о создании союзного товара. Что такое союзный товар? Это когда более 50% в продукте, который производит либо Российская Федерация, либо Республика Беларусь, более 50% наших составляющих денежной эквиваленте. Что он даст? В первую очередь, это даст имидж. То, что мы производим совместно российско-белорусские производители. В первую очередь это реклама. Ну а следующий вопрос защита, конечно же, нашего общего рынка, союзного рынка, да, от других поставщиков такой же продукции. Потому что приоритет должен быть тот,

0: Разговор о том, что скрыто за заголовками.
1: Всем привет! В эфире «Между строк». В Беларуси официальная безработица достигла исторического минимума всего 2,3%.
2: И если опираться на такую классическую экономическую теорию, ну, такая цифра должна свидетельствовать о каком-то невероятном буме. Кажется, что экономика работает как швейцарские часы. Все заняты делом, уровень жизни растет.
1: Ну да, звучит как мечта.
2: Именно. Но есть очень серьезные сомнения в том, что эта статистика вообще отражает реальное положение дел в стране.
1: Да, потому что за фасадом вот этих красивых 2,3% скрывается просто острейшая нехватка людей. Заводские цеха пустуют, больницы перегружены до предела, а крупные торговые сети, ну, банально не могут укомплектовать штат кассиров. То есть образуется такой колоссальный структурный дисбаланс.
2: Слушай, ну дисбаланс — это еще мягко сказано.
1: Да. С одной стороны, наблюдается явный избыток офисных специалистов, тех самых белых воротничков, которые ищут работу месяцами. А с другой стороны, критический, ну, просто парализующий дефицит рабочих рук на производствах и в сфере услуг.
2: Вот поэтому цифра в 2,3%, но это не показатель здоровья экономики. Это скорее диагноз глубокого структурного кризиса. Важен ведь не сам факт того, что человек формально где-то числится.
1: 100%.
2: Важно, находятся ли нужные специалисты на нужных местах. И насколько вообще эффективно работает вся эта система.
1: И тут, знаешь, возникает логичное противоречие. Раз безработица находится на таком историческом минимуме, откуда тогда на сайтах вакансий берется рекордное, просто аномальное количество резюме?
2: А вот это противоречие легко разрешается, если внимательно посмотреть на статус этих самых соискателей. Большинство этих анкет принадлежит действующим сотрудникам.
1: Ого!
2: Людям, которые прямо сейчас числятся в штате, они получают зарплату, но активно ищут пути к отступлению.
3: Ну и причина тут, наверное, банальна. Они просто не выдерживают сверхнагрузок. Из-за того самого кадрового голода один человек вынужден делать работу за двоих, а иногда, слушай, из-за троих уволившихся коллег.
2: Но разве это не стандартная ситуация для любого кризиса? Ну, знаешь, люди всегда берут на себя больше работы, чтобы просто сохранить место.
3: Раньше возможно. Да, но сейчас сам механизм выгорания работает иначе. Вот представь себе автомобильный двигатель.
2: Так.
3: Если заставить его постоянно работать на 8000 оборотов, да еще и без масла, он же не просто начнет потреблять больше топлива. В какой-то момент металл просто не выдержит, шатун оборвется, и двигатель заклинит навсегда.
2: Ну, логично, да.
3: И то же самое происходит с людьми в Беларуси. Медсестра, которая по нормативам должна вести 10 тяжелых пациентов, она, ну, физически не может качественно обслуживать 20. Человек на конвейере не способен долго управлять тремя линиями вместо одной.
2: И здесь происходит очень важный такой психологический сдвиг, который статистика просто не способна уловить. Раньше увольняться в никуда, ну, не имея какого-то запасного аэродрома, это считалось верхом безответственности.
3: Да, общество это сильно осуждало.
2: Именно. Люди держались за свои кресла до последнего, терпели абсолютно любые переработки. А сейчас уход в никуда стал абсолютной социальной нормой.
1: Получается, что сохранение физического и психического здоровья стало для людей важнее, чем стабильный доход. Работники предпочитают потерю зарплаты сохранению рабочего места просто потому, что предел прочности достигнут. Они, ну, как бы отключаются от системы, чтобы спасти себя.
2: Да, да. А для бизнеса это катастрофа совершенно иного масштаба. Это ведь не просто пустующее кресло или там остановленный станок. Это невосполнимая потеря институциональной памяти.
1: Это точно.
2: Когда уходит опытный наладчик оборудования, который проработал на конкретной линии 10 лет и знает каждый ее нюанс, забрать его опыт невозможно. Чтобы восстановить эти специфические навыки, новому сотруднику понадобятся месяцы проб и ошибок.
1: И это при условии, что этот новый сотрудник вообще найдется на рынке.
2: Вот именно. И тут возникает резонный вопрос к рыночным механизмам.
1: Какой?
2: Если люди массово уходят из-за чудовищных перегрузок, а замена стоит слишком дорого в плане времени и обучения, самое очевидное решение – это просто поднять зарплаты текущим сотрудникам. Но это же базовый закон спроса и предложения. Почему он дает сбой?
1: А вот тут разрыв между ожиданиями и реальностью стремительно растет. Если посмотреть

0: посмотреть на данные за первый квартал, зарплатные ожидания соискателей взлетели на 18%. Люди прекрасно понимают, что будут работать за троих и хотят соответствующей компенсации.
1: Но это вполне справедливо.
0: Абсолютно. Но работодатели смогли повысить свои предложения лишь на 13%. То есть возник разрыв в 5 процентных пунктов всего за 3 месяца. 2/3 работающих граждан открыто заявляют, что им серьезно недоплачивает.
1: Угу.
0: И глядя на это, хочется спросить, неужели бизнес не понимает, что скупой платит дважды? Разве не логичнее и выгоднее повысить фонд оплаты труда на условные 20%, чем полностью останавливать производственные линии из-за отсутствия людей?
1: Знаешь, очень легко списать все на жадность бизнеса. Ну, сказать, что директора просто не хотят делиться прибылью, складывают деньги в мешки.
0: Ага, типичный стереотип.
1: Да, но реальность гораздо суровее. Дело в системном финансовом тупике, из которого у предприятий просто нет выхода.
0: Ну-ка, давай подробнее. Механизм этого тупика завязан на государственном сдерживании цен, правильно?
1: Да, именно. Государство искусственно устанавливает жесткий потолок стоимости конечной продукции.
0: Давай рассмотрим это на конкретном примере. Представь себе региональный завод по производству мебели.
1: Допустим.
0: И что мешает этому заводу поднять зарплаты своим столярам?
1: Себестоимость. Затраты на логистику постоянно растут. Фурнитура дорожает, древесина дорожает, обслуживание тех же станков обходится все дороже. А цену на готовый стул поднять нельзя. Действует жесткое административное ограничение.
0: То есть маржа предприятия сжимается?
1: Практически до нуля. Свободных денег просто не остается.
2: Работники абсолютно правы, требуя больше денег за тройную нагрузку. А работодатели хотели бы эти деньги заплатить, чтобы удержать персонал и не останавливать конвейер. Но их руки связаны.
1: Слушай, ну даже если на секунду представить, что этот потолок цен отменили, и предприятия готовы платить сотрудникам золотом. Финансовые стимулы абсолютно бесполезны, если людей физически не существует в нужном количестве. Демографическая яма – это ведь фундаментальный фактор.
2: А насколько все серьезно в цифрах?
1: Данные пугающие. За последние 4 года экономически активное население страны сократилось на 71,9 тысяч человек.
2: Ого, 72 тысячи почти. Да, чтобы было проще осознать масштаб, это равносильно полному исчезновению с карты рынка труда целого города, такого как Борисов или Пинск. Этих людей просто больше нет в экономике.
1: И если посмотреть на структуру этого спада, ситуация выглядит еще более угрожающей. Сейчас на 2 работающих граждан приходится 1 пенсионер. Нагрузка на пенсионную систему просто колоссальная.
2: Угу. При этом поколение 90-х, которое именно сейчас должно составлять ядро активной и продуктивной рабочей силы, крайне малочисленно, ну, из-за демографического спада тех лет.
1: К тому же, та молодежь, которая сейчас выходит на рынок труда, категорически не хочет идти на заводы. Престиж рабочих профессий методично уничтожался десятилетиями. Система профессионально-технического образования сильно потеряла привлекательность.
2: Да, все хотят в офис. Все стремятся получить диплом о высшем образовании и сесть в офисе, где, как уже упоминалось, конкуренция огромная и работы на всех не хватает.
1: Но проблема ведь не только в демографии. Есть еще и географическое измерение этого кризиса. Распределение трудовых ресурсов по территории страны крайне неравномерно.
2: Абсолютно верно. Минск действует как гигантская гравитационная аномалия. Она просто вытягивает все человеческие ресурсы из регионов. В столице сосредоточено 60% всех активных резюме. Индекс конкуренции там достигает 14,7 резюме на одно вакантное место.
1: 14 человек на место?
2: Да. А в то же время в Брестской области этот показатель всего 5,2. Опросы показывают, что 72% региональных специалистов готовы прямо сегодня собрать чемоданы и переехать в Минск.
1: Но почему происходит этот массовый исход? Дело только в деньгах.
2: Ну, деньги – это важный фактор, безусловно. Зарплаты в регионах в среднем на 30-40% ниже. Но главная проблема глубже. Это тотальное отсутствие инфраструктуры для нормальной жизни.
1: То есть школы, больницы.
2: Да-да. Нет современных больниц, закрываются школы, нет какого-то культурного досуга. Предприятия не строят корпоративное жилье для привлечения молодых специалистов. Если инженеру после распределения банально негде жить, а его ребенка не берут в переполненный местный детский сад, никакая надбавка к зарплате не удержит его в районном центре.
1: Слушай, но здесь стоит поспорить с одним распространенным мнением. Часто говорят, что такая сверхконцентрация кадров в Минске хотя бы идет на пользу самой столицы, но обеспечивая местный бизнес лучшими умами.
2: Но разве огромный выбор кандидатов – это не мечта любого работодателя?
1: Мечта, которая оборачивается просто пустой тратой человеческого капитала. Конкуренция почти в 15 человек на одно место означает, что прямо сейчас в столице огромное количество высококвалифицированных людей сидят вообще без подходящей работы.
2: Да, это логично.
1: Они тратят месяцы на собеседование, в итоге соглашаются на сильное понижение в должности, идут работать вообще не по профилю или просто уезжают за границу. Их профессиональный потенциал простаивает и деградирует.
2: А в это же самое время регионы остаются в прямом смысле слова без рук. Заводы в районных центрах срывают контракты из-за нехватки станочников. Местные больницы работают на пределе из-за отсутствия врачей.
1: Что закономерно ведет к дальнейшей деградации местной экономики. Чем хуже работают предприятия, тем меньше налогов поступает в местный бюджет. А чем меньше налогов, тем быстрее разрушается инфраструктура.
2: Замкнутый круг.
1: Именно. Это провоцирует новую, еще более массовую волну оттока населения. Спираль просто закручивается.
2: Слушай, ну картина складывается довольно мрачная. Рыночные механизмы регулирования зарплат заблокированы, демография в упадке, регионы стремительно пустеют. Возникает вопрос, а какие вообще шаги предпринимаются на государственном уровне для спасения ситуации? Но ведь игнорировать пустующие цеха просто невозможно.
1: Шаги, безусловно, предпринимаются. Проблема в том, что все они строятся преимущественно на логике административного давления и принуждения, а не на экономических стимулах. Государство пытается решить рыночную проблему не рыночными, но чисто командными методами.
2: Можно разобрать эти меры детально. Первое, что активно применяется, это увеличение сроков обязательной отработки для выпускников вузов и колледжей.
1: О, ну это классическая попытка прикрепить человека к месту работы таким административным указом.
2: И как? Работает?
1: На практике это воспринимается молодежью исключительно как наказание, как своего рода трудовая повинность, когда человека насильно заставляют работать там, где он не хочет, за зарплату, которая его категорически не устраивает, его реальная мотивация и производительность равны нулю. Он будет просто отсиживать часы, а не работать.
2: Да, логично. Более того, угроза длительной обязательной отработки дает обратный эффект еще на старте. Школьники видят эту перспективу и предпочитают либо уходить в платное образование, чтобы избежать распределения,
1: либо сразу поступать в зарубежные университеты. То есть мера, призванная удержать кадры, на самом деле стимулирует раннюю иммиграцию мозгов.
2: Была еще одна громкая инициатива. Это попытка компенсировать дефицит за счет привлечения мигрантов из стран Азии.
1: Да, но она столкнулась с суровой реальностью производственных процессов. Работать на современном сложном оборудовании, вообще не зная языка, это прямая дорога к производственным травмам и браку.
2: Ну да. Пытаться объяснить технологический процесс через автоматический переводчик в смартфоне – это просто невозможно.
1: К тому же экономика этой идеи изначально была ущербной. Мигрантам пытались предлагать крайне низкие тарифные ставки. Сама логика абсурдна – попытаться закрыть острейший дефицит кадрами из-за рубежа, предложив им условия хуже, чем те, от которых массово бегут местные работники.
2: Да уж.
1: Разумеется, это не сработало. Никто не поедет за тысячи километров, чтобы работать за копейки в чужой языковой среде.
2: После этого фокус сместился на внутренние резервы. Ну, пенсионеров и студентов. Стали звучать призывы активнее привлекать их на производство.
1: Но этот ресурс давно и полностью исчерпан. В условиях длительного кризиса те пенсионеры, у которых есть здоровье и желание работать, они уже давно работают. Выжить из этой категории дополнительные десятки тысяч рабочих рук, ну, физически невозможно.
2: Тут в дело вступает, пожалуй, самый жесткий и парадоксальный инструмент. Это прямые административные запреты на увольнение для определенных категорий работников. И вот здесь логика ломается окончательно. Как вообще можно заставить человека продуктивно трудиться, если просто запретить отделу кадров подписывать его заявление по собственному желанию?
1: Никак.
2: Как наличие бумажки с запретом решает проблему производительности?
1: Повторюсь, никак не решает. Наоборот, переводит проблему в неконтролируемое русло. Он порождает массовую теневую занятость и так называемое «тихое увольнение».
2: То есть человек формально остается в штатном расписании, но фактически прекращает работу.
1: Именно так. Начинается эпидемия эффективных больничных. Люди договариваются с непосредственным начальством об отсутствии на рабочем месте в обмен на какие-то уступки. Начинается откровенный саботаж рабочих процессов.
2: То есть перекуры становятся длиннее?
1: Да, перекуры длиннее, скорость работы падает просто до минимума, инструменты случайно ломаются, происходит абсолютное фундаментальное падение мотивации. Человек присутствует на заводе только физически, просто как предмет мебели.
2: В итоге складывается совершенно сюрреалистичная картина. Государство получает идеальную красивую статистику занятости для отчетов наверх. По бумагам все станки укомплектованы, безработица – те самые 2,3%. А предприятия получают мертвые души.
1: Да-да.
2: Станок все равно стоит или выпускает бракованную продукцию. Даже если по документам за ним закреплен сотрудник с высшим разрядом. Административное принуждение просто не способно заменить экономическую целесообразность.
1: И это подводит нас к главному выводу. Текущий кадровый кризис в стране – это не какая-то временная трудность, которую можно просто переждать. И не локальный сбой в отдельной отрасли. Это масштабное системное отражение гораздо более глубоких противоречий в самом устройстве экономики.
2: Становится очевидно, что попытки лечить симптомы административным принуждением и искусственным замораживанием цен только ухудшают ситуацию. Это как пытаться остановить кровотечение, просто туго завязывая глаза, чтобы не видеть кровь.
1: Отличная аналогия.
2: Требуются реальные, работающие экономические стимулы, а не новые пакеты запретов.
1: Без возврата к рыночному ценообразованию бизнес так и будет задыхаться без свободных средств на зарплаты.
2: И без масштабных инвестиций в развитие региональной инфраструктуры, строительство тех же современных больниц, качественных школ, доступного и комфортного жилья, люди так и будут бежать в Минск или вообще за пределы страны.
1: Всем спасибо за внимание. До новых встреч.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
4: Трубы подождут. Зима еще не скоро. Правительство разрешило регионам тратить на выплаты СВО деньги, заложенные на ЖКХ. Законопроект, который инициировал премьер-министр Мишустин, Госдума рассмотрела в экстренном порядке за один день. В документе говорится, что деньги, заложенные на ремонт коммунальной инфраструктуры, отправят на доплаты контрактникам. Спецоперация сейчас важнее замены коммунальных сетей и ремонта лифтов, поясняет срочность экономист Игорь Липсиц.
5: Как мы, экономисты, говорим, выбирайте либо пушки, либо масло. Россия выбрала пушки. И, соответственно, на масло, на гражданскую жизнь теперь денег не хватает. И хотя кажется, что где там белгородский автобус, где там белгородский лифт, и где там Путин, какая между ними связь. Связь-то есть, бюджет-то государственный один. И раньше российское государство довольно много денег давало на улучшение ЖКХ. Не на поддержку, а хотя бы там на ремонт, на какие-то там вещи, связанные с введением новых активов. А теперь все деньги ушли на войну. И теперь на что нету, денег уходит только все на ракеты, снаряды и выплаты контрактникам.
4: Ситуация в сфере ЖКХ по всей стране на грани катастрофы, отмечают эксперты. Прошлая зима показала, что если не начать сейчас менять трубы, в сезон коллапс наступит по всей стране. Люди будут сидеть без отопления, воды и света, считает эксперт в сфере ЖКХ Елена Вавина.
6: Жилищно-коммунального хозяйства, только по официальным данным, порядка 75% – это данные счетной палаты. Этот износ растет с каждым годом. Посмотрите все на графики, мы видим, что тренд очевиден. Вот. Системно проблема никак не решается. Коммунальщики латают какие-то отдельные дыры, чинят трубы, чинят прорывы, но состояние труб от этого не меняется. В следующем году будет еще больше аварий. Если ситуация не изменится, то каждый следующий год мы будем бить новые антирекорды по количеству аварий.
4: Спецоперация уже стала похожа на черную дыру, говорят экономические эксперты. Каждый год на военные расходы нужно все больше и больше денег. Однако откуда их брать, неясно. Доходы бюджета уже перестали покрывать минимальные потребности. Последние несколько месяцев на фронте большие потери в личном составе. Для государства это означает постоянное увеличение выплат, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
7: Украине один дрон, который убивает, стоит, ну или там несколько дронов, которые убивают одного человека, в сумме стоит там $850, а Россия должна потратить $100 000 на то, чтобы выплатить все компенсации убитому или раненому, допустим. Математика не сходится. При дополнительной отправке еще сотен тысяч людей на линию боевого соприкосновения, эти расходы просто возрастают в разы. Они сейчас-то неподъемны, с учетом того, что 35 тысяч человек убивается, а будет 50-60 тысяч. Это уже примерно 5-6 триллионов рублей лишней дыры, которая и так существует, вот она удвоится еще, эта дыра.
4: С Нового года тарифы на ЖКХ взлетели в разы по всей стране. Люди из разных регионов жаловались на космические суммы в платежках. Но при этом многие надеялись, что этим летом деньги таки дойдут до ремонта ЖКХ.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
8: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбирать ваши жизненные ситуации и, конечно, искать ответы в лабиринтах нашего законодательства. Сегодня ко мне обратилась слушательница Яна Еременко. Она пишет: «Здравствуйте. Увидела вас в ТикТоке и решила задать вопрос. Я ушла на пенсию в 2020 году и до сих пор сомневаюсь, а правильно ли мне ее насчитали. За все эти годы стажа бралась зарплата или же только за определенные годы?» Анна, ваш вопрос очень корректный и ситуация знакомая многим. Отвечаю подробно, как же все устроено на самом деле. Друзья, важно понимать, при назначении пенсии в 2020 году соцзащита не берет весь ваш стаж подряд. Существуют специальные правила, прописанные в 23 и 24 статьях закона о пенсионном обеспечении. Смотрите же, как выглядит этот механизм. Первое. За период до 1 января 2009 года для расчета берутся любые 60 месяцев подряд по вашему выбору. То есть вы сами можете указать те 5 лет, когда ваша зарплата была самой высокой. Второе. А вот для периодов после 2009 года, после, применяется так называемый индивидуальный коэффициент. Согласно 1592 постановлению Совмина, каждый год вашей работы оценивается уже отдельно. И если ваша зарплата была выше средней по стране, коэффициент будет больше единицы. Если же ниже, соответственно, меньше. Почему же пенсия часто оказывается ниже, чем ожидали? Ну, по-человечески объясню. Ошибок в 2020 году было действительно много. Соцзащита могла просто механически выбрать не самые выгодные для вас, например, 60 месяцев, или же включить годы с низкой зарплатой, хотя в архивах могли быть данные получше. Бывает и так, что в сведениях просто есть провалы или данные переданы не полностью. Так вот, Анна, какой же порядок действий я вам теперь рекомендую? Сначала подайте официальное заявление о проверке правильности расчета пенсии. Затем обязательно попросите выдать вам копию расчета, где будет четко видно, какие же именно месяцы и годы вошли в стаж и какие коэффициенты вам применили. И если после проверки найдутся ошибки или неучтенные, выгодные для вас периоды, смело просто подавайте заявление о перерасчете. И помните, друзья, если вам вдруг необоснованно откажут, это решение всегда можно обжаловать в областном управлении. Конечно же, каждая ситуация индивидуальна, поэтому не бойтесь проверять цифры. Обязательно консультируйтесь с юристом или адвокатом, ведь каждая ситуация, конечно же, индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Мы обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
9: Радиосигнал 666 АМ.
10: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
11: Это почти война. Жители Гомеля почти каждое утро просыпаются от жужжания беспилотников над крышами своих домов. Беруши не помогут. Если ранее жители Гомельской области пугали постоянно курсирующие над их головами беспилотники, то сейчас к страху добавилось еще негодование и злость. Житель региона заснял эмоциональное видео, в котором, не подбирая слов, пожаловался на дроны, регулярно пролетающие в сторону Украины и мешающие спать местному населению.
12: 4 часа утра, летают эти дроны. Как вы заебали? Он где-то полетел туда, на Украину, походу.
11: Несмотря на все обращения местных жителей к властям с просьбой обезопасить регион от потенциальной угрозы, БПЛА в небе над Гомельщиной, к сожалению, уже стали частью их жизни. Население приграничья с Украиной настолько устало от этих перформансов и личного бессилия в попытках повлиять на ситуацию, что уже не боясь ответственности, практически ежедневно делится видео с пролетами беспилотников над своими землями, говорит Антон Лаврентьев.
13: Не нравятся белорусам звуки такого мирного неба. А кому бы понравилось? Но разве слышат у нас людей? Гомель и область на протяжении 4 лет записывают обращения, создают петиции, пишут в исполкомы, президенту, чтобы обезопасить свои жизни и жизни своих детей. Но понимаете, это не входит, по всей видимости, в планы сотрудничества с Россией, а поэтому беспилотники продолжают летать через Беларусь на Украину. Зачем далеко ходить? В феврале Лукашенко встречался с Путиным, чтобы обсудить интеграцию с РФ и обеспечение военной помощи для нее. Параллельно с этим, во время визита президента в Москву, в небе над Беларусью были зафиксированы, очевидцами и военными, российские дроны типа «Шахет». И вот такой вот боевой дрон с 50 килограммами взрывчатки может, как это уже и случалось, в любой момент упасть на жилые дома, школы, больницы, в результате чего пострадают белорусы. К сожалению, главный гарант безопасности Беларуси уже ничего не гарантирует. Мирное небо над нашей республикой уже давно не более чем пустые слова.
11: Сотрудничество Беларуси и России в оборонке, как они это называют, зашло так далеко, что жизни белорусов становятся просто разменной монетой, резюмирует эксперт. Напомню, в феврале жители Гомеля устроили в соцсетях настоящий переполох. Люди писали и выкладывали видео из разных частей областного центра с низкоокружающими над жилыми районами БПЛА, похожими на российских шахедов. Также на кадры попал и военный вертолет. Официальных комментариев инцидента не последовало. На все ролики и посты в скором времени были удалены. Отмечу, по законодательству Беларуси публикация фото и видеоматериалов с беспилотниками, разглашение данных об их маршрутах или позициях расценивается правоохранительными органами как создание угрозы национальной безопасности и может повлечь за собой серьезное административное или уголовное наказание. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
10: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радио «Сигнал».
11: Бомж-пакет. Белоруска показала, что будет, если тратить на питание не больше $50 в месяц. Ирина из Бобруйска вот уже несколько месяцев проводит необычный эксперимент. Она серьезно ограничила расходы на питание, выделив на эти цели 150 рублей в месяц. Женщина делится результатами на личной страничке в соцсетях, отмечая, что пошла на такой шаг из-за нехватки денег.
14: Питаюсь на $50 в месяц, это приблизительно 150 белорусских рублей. Подвожу итог, сколько же денег на питание у меня ушло в мае 2026 года. На начало месяца с апреля у меня перешли продукты на сумму 42 рубля 59 копеек. А затем у меня началась такая горячая пора. Это дача, торговля, а теперь еще добавился и ремонт в квартире. Постоянно на ногах. И физически у меня нет времени, чтобы стоять у плиты и готовить. Поэтому я покупать стала такие продукты, как сервелат, колбасу, сосиски. То есть то, что все люди берут, да, едят вот эту сухомятку. Ну и я перешла на такое питание. Также конфеты, печенье. 10 раз сходила в магазин в этом месяце, а для меня это очень много. На питание у меня ушло 163 белорусских рубля. В переводе на доллары это почти $60. На 10 больше, чем планировала.
11: Ирина опубликовала детальный список покупаемых продуктов с ценами. В корзине у белоруски никаких излишеств. Сливочное, подсолнечное масло, крупы, сахар, мука, молоко, макароны, совсем немного овощей, мяса, хлеб. Один раз женщина купила мороженое, конфеты и печенье. По ее словам, она продолжит эксперименты, все-таки пытаясь уложиться в отведенные 150 рублей, так как нужно закончить ремонт и навести порядок на даче. Пользователи сети следят за успехами Ирины. Многие отмечают, что в их случае $50 – это нереально. Например, Антонина пишет, что с детьми такой вариант абсолютно не подходит.
15: «Я на такую сумму набираю продуктов за один приезд с дачи в город. Летом у меня живут внуки на даче. Походы в автолавку тоже обходятся в копеечку. Внуки хотят мороженое, вкусняшки. Так что мне ваш метод экономии не подходит, хотя слежу за вашими расходами».
11: Как вы еще живы с таким питанием и силы находите на бытовые нужды и труд на огороде, комментирует Илья.
16: «У нас в семье из трех человек. Я, жена и 4-летняя доченька. На неделю, если, ну, очень скромно, то 170 рублей на продукты уходит. Я вот только не понимаю. Исходя из ваших видео, очевидно, что вы еще и питались один раз в день. Как еще не умерли, это секрет. Вы столько работаете на огороде, в саду, косите участок сами, еще и ремонт теперь. Откуда же вам силы брать? Я понимаю, что вы из-за нужды стали экономить, но это ведь не жизнь. Особенно для человека, который трудился, а теперь на пенсии вынужден вот так экономить на еде».
11: И в завершении выпуска мнение от Светланы из Орши.
17: «Это не питание, это выживание. Фильм смотрела про Освенцим? Простите, вспомнилось что-то. И это ведь только расходы на продукты. Если посчитать воду, газ, электричество, приправы и массу других моментов, то за указанную сумму только хлебушка можно купить на месяц. Может, $50 в неделю? Иначе ну никак не могу понять, как можно даже выживать на такую сумму в месяц. Пожалуйста, белорусы, не экспериментируйте так больше, никто. Нам пытаются что внушить, что у нас зарплаты по 3-4 тысячи, а после таких вот экспериментов врать про зарплаты перестанут и будут убеждать, что мы шикуем. И будут внушать, что на $50 жить ок. То есть начнут убеждать, что выживать и нищенствовать – это нормально. Зато войны нет».
11: Согласились бы вы пожить несколько месяцев с бюджетом на продуктовую корзину в 150 рублей? Или все же здоровье важнее? Пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
10: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
18: Президент Александр Лукашенко дал общественную нагрузку директору-главному редактору издательский дом «Беларусь сегодня».
19: Естественно, наверное, все-таки это газета и издание президентского уровня, первое из первых. Я не хочу принизить роль звезды. Наше белорусскомовное издание очень всегда аккуратно относился к этому. Всегда утром на столе у меня ваше творчество. Ну, не скажу, что я каждую газету там прочитываю, потому что есть много чего читать, но я просматриваю тематику, тем более я же ведь человек информированный, знаком с теми вопросами, которые вы поднимаете в основном. Ну, «Советская Беларусь» – приличное издание, и полагаю, что вы с этим справиться. Но не забывайте, что на вас, как и на представителей других средств массовой информации, лежит ответственность за общество в целом. Надо будет работать, кроме своей основной работы, вам придется работать с людьми, информировать их, агитировать, пропагандировать. Не надо этого бояться. Все этим занимаются, только матерными словами обзывают. Не надо этого бояться. Мы пропагандируем лучшее. Я уже об этом говорил. Ну и что? Мы агитируем за нормальный образ жизни, который существует, слава богу, в Беларуси. Мы ничего тут не предали и не изменили к худшему. Как и министрам, так и вам придется этим заниматься, пропагандой хорошего и агитацией за лучшее. У каждого это есть. Все мы идеологические работники. От журналистов до президента. Мы это не скрываем, так должно быть, нечего тут скрывать. Наверное, это вас критикуют, называют пропагандистами, потому что завидуют и боятся. Ну и хорошо, боятся, значит, все к лучшему.
10: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
11: Чиновник опад. Почему Лукашенко в один день сменил министра, директоров заводов и главу крупнейшего госмедиахолдинга? Масштабные кадровые перестановки в Беларуси. Изменения, которые принял Александр Лукашенко, затронули министерство, дипломатический корпус, местные органы власти и госсми. Все кандидаты проверены, никому вопросов нет, отметил президент, комментируя назначение.
19: Но имейте в виду, спрос будет очень серьезный. Для вас, кроме президента и Господа Бога, никого существовать не должно. В противном случае загадим Беларусь. Задача одна – делать свое. Все должно быть белорусское. И самое главное – качество. Если некачественная продукция – это беда. Спрос будет жесточайшим. Все, разговоры закончены.
11: Итак, должность первого замминистра промышленности занял Виктор Щитько, прежде работающий советником Генерального консульства Беларуси в Казани. Замминистра транспорта и коммуникаций назначен Александр Постников, ранее занимавший должность замначальника управления транспорта аппарата Совмина. На должность министра природных ресурсов и охраны окружающей среды назначен Максим Лысенко, который занимал должность первого зама в этом же ведомстве.
19: Я обычно не назначаю заместителей министрами или же другими руководителями, потому что если я не удовлетворен или вообще наше общество работой того или иного ведомства, это значит, что не только руководитель виноват, но и заместитель. Но в данном случае я несколько отступаю от этой практики. Вы знаете мое отношение к природе, к животному миру, к животным вообще. Да, есть разные факты, и браконьерство есть, тут не о чем даже говорить, но по сравнению с другими государствами, в том числе цветущего Запада, у нас здесь порядок и приличный.
11: Сменилось руководство и крупных, но испытывающих экономические трудности госпредприятий. Так холдинг «Белкоммунмаш» возглавил Михаил Симонович, работавший замгендиректора предприятия по экономике и финансам. А у руля «Литсельмаш» стал Эдуард Шаль, ранее руководивший «Лида Гропроммаш». Новые председатели райисполкомов назначены в проблемные Петриковские и Ашмянские районы. Лукашенко ставит перед всеми задачу – решить финансовые проблемы, найти новые новые рынки сбыта, навести порядок на земле и в сфере животноводства. К новой руководительнице издательского дома «Беларусь сегодня» Ольге Ануфриевой, ранее возглавлявшей издательский дом «Звезда», у президента более глобальные требования.
19: На вас лежит ответственность за общество в целом. Кроме своей основной работы, вам придется работать с людьми, информировать их, агитировать, пропагандировать. Не надо этого бояться. Все этим занимаются. Только мы пропагандируем лучшее. Я уже об этом говорил. Ну и что? Мы агитируем за нормальный образ жизни, который существует, слава богу, в Беларуси. Мы ничего тут не предали и не изменили к худшему. Как и министрам, так и вам придется этим заниматься, пропагандой хорошего и агитацией за лучшее. Мы это не скрываем, так должно быть, нечего тут скрывать.
11: Помогут ли новое кадровое назначение Беларуси взять курс на светлое лучшее будущее, стабилизировать экономику и наладить непростые международные отношения, покажет время. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
18: Заместитель председателя президиума НАН Сергей Щербаков о том, какую новую технику для машиностроительных предприятий разрабатывают белорусские ученые.
20: Идет сейчас целый ряд работ по роботизации имеющихся систем и созданию новых систем. Ну, например, уже сейчас создан совместно с БелАЗом роботизированный БелАЗ. Что это значит? Это не беспилотный БелАЗ, который управляется дистанционно. Это БелАЗ, который перемещается по карьеру полностью самостоятельно, без участия оператора. Мы работаем над другими технологиями, продолжая роботизацию через роботизированный трактор МТЗ. Вы все о нем знаете, он неоднократно показывался на выставках. Мы идем дальше. Например, мы сейчас формулируем работы, связанные с роботизацией логистических тележек в терминалах. Оказывается, это очень востребованное устройство. Но главное, все это находится на пересечении механики, материаловедения, интеллектуальных систем и, соответственно, завершается конечными продуктами. Это все работы, выполняемые, безусловно, в интересах наших машиностроительных предприятий, упомянутого уже БелАЗа, МАЗа, МТЗ. По сути, все крупные холдинги нашей страны, наукоемкие холдинги, работают с Объединенным институтом машиностроения.
3: Радиосигнал. Подробно о важном.
15: Техники на Параде Победы теперь отменяют концерты на главный праздник страны. Шоу, которые должны были стать главной программой госканалов, неожиданно перенесли на окраину страны.
3: Важный сигнал.
11: Туристы, добро пожаловать! В Минске откроют Центр развития туризма и международных связей. Какие страны в приоритете? Все новое – это хорошо забытое старое. Сам Минбелоруссия переименовал Центр международных связей в Центр развития туризма и международных связей. Соответствующее постановление опубликовано на национальном правовом интернет-портале. Одновременно со сменой названия предприятия правительство передало его из подчинения Министерства образования в управление Национальному агентству по туризму, рассказывает экономист Денис Ларионов.
21: По сути, каких-то глобальных изменений не случилось. Просто поменялось название и организация, которая теперь будет отвечать за развитие туристического потенциала Беларуси. Чем занимается центр? Основная сфера деятельности предприятия – разработка и осуществление международных программ в сфере образования, экспорт белорусских образовательных услуг, организация и проведение образовательных семинаров, тренингов, выставок. Напомню, по информации Госпогранкомитета, в прошлом году туризм Беларуси снова не смог достигнуть показателей до ковидного периода. За 2025 нашу страну посетило 196 тысяч интуристов. 96% от общего числа путешественников составили россияне. Правительство отмечает, что произошедшие изменения, то бишь смена названия и главенствующей организации, усилят работу в сфере продвижения туристического продукта Беларуси на внутреннем и внешнем рынке, а также повысят эффективность его профильной экономической деятельности.
11: Напомню, в сентябре прошлого года Александр Лукашенко поставил перед правительством задачу на следующую пятилетку – сделать туризм национальным проектом, повысить поток зарубежных туристов, а также почти в два раза увеличить вклад отрасли в экономику и довести его долю в ВВП до не менее 4,5%. Думаю, чиновники будут делать ставку на Россию, ведь санкционные барьеры не только не падают, но и становятся жестче. Вводится новое ограничение на транспортном сообщении между Белоруссией и странами ЕС, да и безопасность в нашей стране вызывает все больше вопросов у иностранных граждан, комментирует Ларионов.
21: Геополитическая ситуация, военные действия, отток местного населения – все это уже несколько лет негативно сказывается на туристическом потоке в Беларуси. Гости из большинства стран все чаще исключают нашу страну из списка «увидеть своими глазами». Не спасает ситуацию даже без виз. А вот доля россиян, выбравших местом для отдыха Беларусь, снова стала увеличиваться. Это понятно, ведь на фоне событий в том же Туапсе, на фоне блокировок связи и интернета, наши соседи ищут, как там популярно говорить, покоя и умиротворения. Вариантов немного. Турция или Беларусь. Но в Турции уже есть определенные трудности для граждан РФ. А вот наши чиновники создают все условия, чтобы туристы из России приезжали в санатории, на различные гастро и музыкальные фестивали. Потому что если не они, то кто?
11: Так, например, одним из популярнейших мест среди туристов из России в Беларуси в 2025-м стала отреставрированная усадьба Здравнева на Витебщине, принадлежавшая Илье Репину. Здесь провели глобальную реконструкцию и открыли музей русского живописца, который в прошлом году посетило более 75 тысяч россиян. Отмечу, что еще 4 года назад в Беларуси были и иностранцы. Но после известных событий в соседних странах Беларусь для европейцев стала черной меткой. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
10: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
0: Не платят ни живым, ни мертвым. Опекуны погибших участников СВО пожаловались на отказе в выплате гробовых. Судьи им заявили, что они уже получали деньги от государства на содержание детей и поэтому не могут рассчитывать на дополнительные выплаты. Такие жалобы поступают от жителей Мордовии, Башкирии, Бурятии, Курганской, Ростовской области, Приморского края, Москвы, Санкт-Петербурга, Читы. Опекуны считают это дискриминацией и требуют, чтобы им выплачивали такие же гробовые, как и биологическим родителям погибших. Похожие проблемы и у участников «Шторм-Зет». Ксения, жена ветерана СВО Дениса Руденко, рассказала, что мужу не выдают ветеранское удостоверение.
2: Мы уже оббегали все инстанции, все прокуратуры. Я ночевала у воинских частей. Что мы только не делали. Нам все говорят, что «Шторм-Зет» — это не военнослужащие. А кто? У меня есть все выписки из приказов. 98-я справка. Все заключения ВВК, даже пенсию он получает по инвалидности, военную, но получает он 11 тысяч. Но мы везде идем по воинским частям, везде, и нам говорят, вы не военнослужащие.
0: Участник СВО Дмитрий Тимченко сообщил, что столкнулся с проблемами на гражданке. По его словам, ни одно обещание властей не было выполнено. Дмитрий в шоке от того, с чем столкнулся.
22: Народ, короче, вот, знаете, вот то, что у нас по телевизору, наше государство, там, что вот там, участникам СВО, там, там, кредиты списывают, долги списывают, пиз***. Понятно? Вы, шайка, пиз***. Какие вы, долги списываете? Че вы там, кому списываете? Вон, я, участник, у меня сейчас вообще, эти арестовали, пристава.
0: Ветеран раскритиковал и льготы, которые предоставляются участникам СВО.
22: Вы, в натуре говорите одно, а по факту делаете что? Какие-то там, вон, ЖК за ЖКХ, там, а что там, 500, 800 рублей компенсация, вы что, ебанутые? У меня, за квартиру выходит больше в месяц, сколько, у меня там почти десятка, выходит.
0: В
4: Фонд «Защитники Отечества» ничем не смог помочь ветерану. Обращения туда и к приставам, по его словам, пока не привели к решению вопроса о снятии ареста со счетов.
10: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
1: Эк.
10: 2.
1: До.
10: 3.
1: Тин.
10: 4.
1: Чар.
10: 5.
1: Пач.
10: 6.
1: Че.
10: 7.
1: Сат.
10: 8.
1: Ат.
10: 9.
1: Но.
10: 10.
1: Дас.
10: Учим пакистанский. Авось пригодится.
5: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
6: Запрос союзного государства. Два известных завода получили кредит от России на производство военной продукции для ее армии. Соответствующий документ подписал замминистра промышленности Алексей Козлов. В нем говорится о необходимости взять российский кредит для Легмаша и Минского подшипникового завода. Все для производства корпусов реактивных и артиллерийских снарядов, поясняет военный аналитик Антон Сташевский.
23: Согласно документу, Минпрому также хотелось бы иметь минимум 5 лет подтвержденного госзаказа, а также поставлять МАЗы для Минобороны РФ и включить белорусского производителя оптики, в том числе прицелов для оружия БелОМО, в систему российского госзаказа.
6: Продажа деталей реактивных снарядов для СВО уже оказалась выгодной для Легмаш, рассказал экономист Игорь Боровик.
24: Как там говорят, кому война, кому мать родная. Из еще совсем недавно захудалого и неприбыльного предприятия «Легмаш» резко вырвался вперед за счет поставок частей боеприпасов России. С февраля 2024-го этот оршанский завод входит в состав Госкомвоенпрома. «БелОМО» только в 2024 году поставил российской оборонке тепловизоров и прицелов на 88 миллионов долларов.
6: В общей сложности только в одном 2024 году в рамках военно-технического сотрудничества с Российской Федерацией поставлена продукция предприятий Минпрома на сумму 257 миллионов долларов, заявил вице-премьер Виктор Каранкевич.
25: Белорусские предприятия заинтересованы в продолжении и расширении взаимовыгодного сотрудничества в военно-технической сфере. А мы выражаем готовность в полном объеме обеспечить потребность организации российского оборонно-промышленного комплекса в производимой продукции согласно поступающим заявкам.
6: Напомним, недавно Александр Лукашенко заявлял, что Беларусь, цитата, «не агрессор и не соагрессор». В Киеве и Европе регулярно говорят об угрозе со стороны Белоруссии, мол, ее территорию для нового наступления вполне может снова использовать армия России. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
10: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
18: Президент Александр Лукашенко обсудил с новоназначенными председателями райисполкомов ситуацию на земле.
19: У вас сколько там хозяйств, Ашмянов?
7: 7, товарищ президент.
19: 7 хозяйств. То есть вы объединили хозяйства, которые надо, не планируете дальше их объединять?
7: Нет, не планируем.
19: Торопиться не надо. Получится, как у него в Могилевской области. Объединили, хотели создать комплекс типа Дзержинского вот в Минской области. Молодцы, неплохо работают. Я их контролирую вплоть до земельных этих наделов, которые они взяли. Молодцы. И на песчаных почвах они хорошо работают. По крайней мере, в растениеводстве не придерешься. Ну и животноводство, конечно, результат они получают там. Но ничего не получилось, я говорю, ну и не надо. Мы же, объединяя, не разрушили те хозяйства, которые были. А они были одни из лучших в Советском Союзе. Фрунзе, Кирова, я хорошо помню, Городище. Юбилейные рабочие немножко отставали. Ну вот, хотели создать, не получилось. Ну, хорошо, пусть они работают самостоятельно. Поэтому надо очень аккуратно, осторожно. Я вот сравниваю с фермерскими хозяйствами. Там и 50, и 150 гектаров. Но многие работают эффективно. Ну, хорошо, у нас тут по 3-4 тысячи, 5 тысяч гектаров земель. Зачем их объединять еще с такими? Они и так большие имеют площади. Надо просто создавать базу. Молочно-товарные комплексы, телятники эти, профилакторы, как говорят, и заботиться, чтобы от этой земли мы получали соответствующий результат. Если мы знаем, что хороший результат – это 100 голов коров там на сельхозугодье и прочее, ну так надо к этому и стремиться, чтобы было не 50 голов, а 100.
10: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
4: Что будет с топливом дальше? Дефицит бензина охватил уже как минимум 25 регионов России. В Крыму вообще беда. А если добавить к этому списку новые территории, окажется, что треть страны уже ощущает перебои с топливом. Это не окончательная цифра. Нехватка бензина очень быстро распространяется, и буквально каждый день добавляется новый город. Неделю назад субъектов с дефицитом бензина было всего 15, отмечает экономист Вячеслав Ширяев.
8: Что такое топливный кризис? Это ограничение, на самом начальном этапе, это ограничение свободной продажи бензина. То есть в четверти российских регионов есть ограничение свободной продажи бензина. Где-то это выражается в закрытых заправках, где-то в отсутствии бензина даже на работающих заправках, где-то это выражается в том, что люди должны стоять в очередях.
4: Одной из главных причин кризиса стали удары по нефтеперерабатывающим заводам. Как пишет Bloomberg, с января по май российские НПЗ пережили минимум 38 атак, причем 16 из них пришлись только на май. Это максимальный показатель за все время спецоперации. Первыми проблемы с топливом ощутили туристы в Крыму.
9: Ну что, ребят, я до сих пор в Крыму, не получилось у нас вернуться. Все вы знаете, наверное, историю с бензовозами. В общем, бензина в Крыму реально нет. Мы мониторили, и сегодня даже объездили уже 15-20 заправок. Ну, просто нет бензина, мы все обзвонили, все. Какие-то заправки вообще просто тупо закрыты, запакованы. Вот, и подвоза не будет, потому что мы уже третий день подвоза ждем, подвоза нет. В общем-то, вот такой коллапс произошел, ситуация хелп, ситуация сос.
4: Бензин стали продавать по талонам, достать которые было тем еще испытанием. Их на всех не хватало, поэтому люди ночевали в очередях, ожидая подвоза топлива.
12: Ой, ладно, ребята, ждем хороших уже новостей с вами, да, когда решат вопросы по бензинчику. Все у нас нормализуется. Давайте выходить на позитивчик в любом случае. Очередь, видите, формируется. Наверное, мне тоже надо уже туда вставать. Люди с ночи встают, вот, с вечера, и ждут в надежде. Так что нас, блин, просто так не сломаешь. Знаете, мы как тараканы.
0: Загрузка НПЗ сократилась на 14% с начала года и остается примерно на четверть ниже, чем в период до начала СВО. Сейчас дефицит ощущают все больше регионов. Как жить без возможности заправить автомобиль, многие не понимают.
13: Расскажите, лайфхаки. Мы в Новороссийске без воды жить научились, без света жить научились, без интернета жить научились. Без всего под все подстраиваемся, но без бензина как, блядь, жить вообще? Ни на одной заправке нет бензина.

0: вокруг Донецка, говорят военные аналитики. По их словам, защитить груз на трассе невозможно. По этим дорогам власти ЛНР и ДНР уже ограничивали движение, из-за чего доставка продуктов в Крым стала проблематичной. В магазинах сносят все с прилавок, опасаясь худшего.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
2: Президент Александр Лукашенко обсудил с новоназначенными председателями райисполкомов ситуацию на земле.
3: У вас сколько там хозяйств ашмянов?
4: 7, товарищ президент.
3: 7 хозяйств, да. То есть вы объединили хозяйства, которые надо, не планируете дальше их объединять?
4: Нет, не планируем.
3: Торопиться не надо. Получится, как у него в Могилевской области. Объединили, хотели создать комплекс типа Дзержинского вот в Минской области. Молодцы, они неплохо работают. Я их контролирую вплоть до земельных этих наделов, которые они взяли. Молодцы. И на песчаных почвах они хорошо работают. По крайней мере, в растениеводстве не придерешься. Ну и животноводство, конечно, результат они получают там. Но ничего не получилось, я говорю, ну и не надо. Мы же, объединяя, не разрушили те хозяйства, которые были. А они были одни из лучших в Советском Союзе. Фрунзе, Кирова, я хорошо помню, Городище. Юбилейные рабочие немножко отставали. Ну вот, хотели создать, не получилось. Ну, хорошо, пусть они работают самостоятельно. Поэтому надо очень аккуратно, осторожно. Я вот сравниваю с фермерскими хозяйствами. Там и 50, и 150 гектаров. Но многие работают эффективно. Ну, хорошо, у нас тут по 3-4 тысячи, 5 тысяч гектаров земель. Зачем их объединять еще с такими? Они и так большие имеют площади. Надо просто создавать базу. Молочно-товарные комплексы, телятники эти, профилакторы, как говорят, и заботиться, чтобы от этой земли мы получали соответствующий результат. Если мы знаем, что хороший результат – это 100 голов коров там на сельхозугодье и прочее, ну так надо к этому и стремиться, чтобы было не 50 голов, а 100.
1: Пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
5: Эк.
1: 2.
5: До.
1: 3.
5: Тин.
1: 4.
5: Чар.
1: 5.
5: Пач.
1: 6.
5: Че.
1: 7.
5: Сат.
1: 8.
5: Ат.
1: 9.
5: Но.
1: 10.
5: Дас.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится.
6: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио Лента. Разбор дня.
7: Всем привет. В эфире «Между строк». Жить в Беларуси все дешевле и дешевле. Инфляция падает. Это не шутка, а официальные данные белорусской статистики. Цифры, которыми правительство гордится. Но. Есть одно маленькое «но». Почему-то люди этой гордости не ощущают. Да и низких цен в магазинах не видят. Почему? Об этом сегодня будем говорить подробно и честно. Слушай, ну согласись, если смотреть чисто на бумагу, то 4,8% годовой инфляции за май 26 года – это же, ну, шикарный показатель.
8: Какой шикарный? Да ты очнись вообще. Это же чистейшей воды иллюзия.
7: Подожди. В смысле иллюзия? Экономика в Беларуси по этим цифрам выглядит невероятно стабильной, цены практически заморожены.
8: Эта твоя стабильность разбивается вдребезги ровно в тот момент, когда человек подходит к кассе в супермаркете. Эти красивые 4,8 просто фасад, понимаешь?
7: Да почему фасад-то? Цифры же не берут с потолка. Официальные данные четко фиксируют. Продовольствие, то есть еда, в мае вообще подешевело на 0,2%.
8: Ой, да ладно тебе.
7: Что да ладно? Еда стала дешевле. Это же факт, чистая железобетонная математика. Как с этим можно спорить?
8: Да это не математика, это заслуга календаря. Просто лето наступило, алло.
7: И что лето? Какая разница?
8: Огромное. Что происходит в конце весны? На рынке массово идут свежие овощи, цены

0: на редиску, огурцы, зелень, первую клубнику. Они закономерно рухнули из-за банальной сезонности.
1: То есть ты хочешь сказать,
0: что вот эта гора дешевеющих летних овощей временно потянула весь продовольственный индекс вниз? Это заслуга агрономии, а не экономической политики. Через 3 месяца эти кабачки исчезнут. И что тогда?
1: Ну, хорошо. Допустим, реальное ценовое давление просто удачно закидали дешевыми кабачками. Но послушай, базовая инфляция, которая как раз очищена от этих сезонных скачков, составляет 5,3%.
0: Вот. 5,3.
1: И что? Разница всего в 0,5%. Ты реально бьешь тревогу из-за каких-то там жалких десятых долей? Это звучит так, будто ты просто манипулируешь цифрами.
0: Жалких десятых долей. Да эти 0,5% — это разница между контролируемым горением и пожаром под полом.
1: Каким еще пожаром?
0: Базовая инфляция в 5,3% — это вой сирены. Она показывает структурное напряжение. Фундаментальная стоимость жизни растет быстрее, чем рапортуют сводки. Давление никуда не ушло, оно просто загнано в тень.
1: Но цены же держат.
0: Если цены на одни товары жестко контролируют директивами, инфляция работает как вода под давлением. Она пробивает бетон и находит другую щель.
1: Ладно. Если следовать твоей логике гидравлики, куда эта вода течет в белорусских реалиях? Если еда по бумагам дешевеет, логично предположить, что люди просто тратят свободные деньги на услуги, например. Это естественный баланс рынка?
0: Баланс рынка. Слушай, расскажи про этот баланс семье, которая оплачивает детский сад.
1: А что не так с садиками?
0: С начала 26-го года сфера услуг взлетела на 5,9%, а услуги дошкольных учреждений только за 1 май подорожали на 5,3%.
1: 5% за месяц? Серьезно?
0: Да. 5% за 30 дней. И это не какая-то там добровольная трата на развлечения, типа стрижки в барбершопе. Это обязательный неизбежный платеж.
1: Но подожди, 5% — это жестко? Согласен? Но это только один сектор. Государство же должно как-то компенсировать расходы на инфраструктуру.
0: В том-то и дело. Анализ показывает планомерный перенос финансовой нагрузки. Возьмем санатории для пенсионеров. Цены взлетели на 3,77 за тот же май.
1: Ну, санаторий можно и не поехать.
0: Для пенсионеров Белоруссии санатории – это часто жизненно необходимое лечение. Реабилитация после инфарктов, а не просто коктейли у бассейна. Государство урезает субсидии, и разница молча перекладывается на плечи самых уязвимых. Пассажирские поезда дорожают по той же схеме.
1: Допустим. Логика понятна. Идет сброс социального балласта на кошельки людей. Но как в эту теорию вписывается абсолютно абсурдный скачок цен на безалкогольные напитки?
0: А что там с напитками?
1: Плюс 3,48% за месяц. Сок и газировка – это не государственные услуги. Почему обычная вода с сиропом внезапно улетает в космос?
0: Потому что это обнажает критическую уязвимость перед импортом.
1: Вода с сиропом – импорт?
0: Механика производства жестко завязана на импортные компоненты. Ароматизаторы, концентраты, упаковка тетрапак, запчасти для линий розлива – все это покупается за валюту.
1: А, ну логистика еще.
0: Да, плюс дорожает международная логистика. Любое колебание валютного фактора моментально бьет по себестоимости.
1: И тут возникает парадокс административного сдерживания. Затраты у предприятий растут, логистика дорожает, энергоносители, зарплаты, а ценник на прилавке повышать запрещают.
0: Именно. Это административное сдерживание, как сжатая пружина. Напряжение внутри металла только нарастает. Предприятия оказываются в ловушке.
1: То есть формируется колоссальный дефицит рентабельности.
0: Абсолютно. Накоплен огромный пласт бизнеса, который балансирует на грани окупаемости. Многие уже скатились в чистые убытки. И что, по-твоему, делает директор завода, когда производственные затраты растут, а законно поднять цену он не может?
1: Уголовное дело никому не нужно. Очевидно, он начинает резать качество и объем. Это неизбежный математический выход.
0: В точку. Шрингфляция в чистом виде. Пакет сока худеет с литра до 950 миллилитров.
1: Ну да, цена та же, визуально коробка та же.
0: Но внутри продукта меньше.
1: Слушай, ну давай будем честны, шрингфляцией уже никого не удивишь. Это мировой тренд. И самое важное, есть же физический предел.
0: Какой предел?
1: Нельзя бесконечно уменьшать объем. Ты не можешь продавать 500 мл молока в литровой бутылке, чтобы это было незаметно. Дно шринфляции достигнуто. Что происходит дальше?
0: Дальше. Дальше начинается технологическая деградация. Скрытая инфляция меняет рецептуру.
1: То есть льют суррогаты?
0: Предприятия переходят на более дешевые и низкокачественное сырье. В шоколаде становится меньше какао и больше пальмового масла. В колбасу добавляют больше сои и влагоудерживающих агентов.
1: Формально цена заморожена, Белстат доволен.
0: А по факту происходит подмена. Жесткое регулирование просто меняет форму инфляции, заставляя людей оплачивать неэффективность системы своим здоровьем.
1: Стоп. Защитники официальной статистики тут же выложат свой главный козырь.
0: Какой еще козырь?
1: Номинальные зарплаты растут? Официально же фиксируется рост доходов? Разве это не перекрывает скрытую инфляцию? Цифры по средней зарплате выглядят вполне себе бодро.
0: Ой, средняя зарплата. Давай выбросим этот токсичный показатель на свалку.
1: Почему? Стандартная метрика?
0: Это абсолютно искаженная метрика. Использовать среднюю зарплату – это как утверждать, что перегруженная лодка отлично держится на воде только потому, что ее нос задран на 10 метров вверх.
1: Полностью игнорируя тот факт, что корма уже давно под водой?
0: Именно. 80% пассажиров тонут, а в среднем по лодке все отлично.
1: Отличная метафора, но давай переведем на язык цифр. Кто сидит на носу лодки, а кто тонет на корме?
0: Смотри, пример с больницы. 9 человек получают по 1000 рублей, 1 – 10 тысяч. В масштабах экономики, IT-сектор, нефтехимия, экспортно-ориентированные монополии.
1: Там зарплаты высокие, и они тянут среднюю цифру вверх.
0: Да. А на корме? Бюджетники, учителя, рядовые медики, воспитатели тех самых дорожающих детских садов. Их доходы жестко привязаны к тарифной сетке и растут черепашьими темпами.
1: И чтобы понять глубину проблемы, нужно разделить траты.
0: Фундаментальное разделение. Обязательные и дискреционные траты.
1: Обязательные – это коммуналка, простая еда, проезд, садик. То, от чего физически нельзя отказаться. А дискреционные – рестораны, туризм, новые гаджеты.
0: И расчеты показывают ужасающую картину. У работников бюджетной сферы и бедных семей 70, а иногда и 80% дохода сжирают именно обязательные траты.
1: И именно эти категории товаров и услуг дорожают быстрее всего, несмотря на летние огурцы.
0: Вот именно.
1: Получается парадоксальная ситуация. Богатые люди могут просто сократить свои дискреционные расходы. Не поехать в отпуск, не пойти в ресторан. Для них обязательные базовые траты составляют смешную долю в бюджете.
0: Точно. Поэтому инфляция в белорусских реалиях работает как абсолютно безжалостный регрессивный налог на бедность.
1: Налог на бедность.
0: Да. Чем ты беднее, тем больше процент своего дохода ты теряешь из-за роста цен на самое необходимое.
1: То есть... Обеспеченные слои эти 4,8% инфляции почти не замечают, у них огромный финансовый буфер.
0: А семьи с детьми и пенсионеры принимают весь удар на себя. Номинально зарплата учителя могла вырасти за год, но реально в пересчете на подорожавшие обязательные услуги этот учитель стал значительно беднее.
1: В этом и заключается ловушка регулируемых цен. Декларируется защита населения, но по факту экономические механизмы загоняют уязвимых людей в угол, и эта пружина продолжает сжиматься.
0: Продолжают.
1: Вот и главный вопрос. Экономическая пружина сжата до предела. Скрытая инфляция разъедает качество товаров. Дефицит рентабельности душит заводы.
0: Зарплаты не успевают за расходами.
1: Ты постоянно говоришь про этот взрыв. Но давай честно, системы держатся в таком напряжении годами. Почему они не могут просто держать эти цены замороженными вечно?
0: Потому что вечно нарушать законы физики и экономики нельзя. Есть 3 сценария будущего.
1: Так, давай разберем. Первый сценарий.
2: Прессом.
1: И что это значит на практике? Ценники в магазинах останутся красивыми для статистики?
0: Да, на бумаге инфляция будет идеальной. Но в реальности это путь к тотальной деградации. Заводы просто перестанут производить убыточные позиции.
1: Ну логично, зачем выпускать качественное молоко, если на каждой бутылке ты теряешь деньги?
0: Начнется вымывание ассортимента, скрытый дефицит, тотальный переход на суррогаты. Экономика превратится в зомби, вроде бы работает, но производит никому не нужный неликвид, требуя бесконечных вливаний.
1: Звучит как медленное удушение. Хорошо, а если они решат исправить ситуацию? Второй сценарий – либерализация. Допустим, контроль снимают, цены отпускают.
0: Это вызовет моментальный шок.
1: Еще бы! Пружина разожмется с такой силой, что официальная инфляция сразу улетит на 7, а то и на 9%. Ты же сама понимаешь, что это ударит по людям мгновенно. Ты предлагаешь бросить людей в ценовой шок.
0: Это хирургическое вмешательство. Да, это больно. Но это единственный способ вернуть систему к жизни. Предприятиям жизненно необходимо восстановить рентабельность.
1: Иначе?
0: Иначе они просто рухнут. И тогда люди останутся не просто с высокими ценами, а вообще без работы. Рыночное ценообразование – это горькое лекарство. Лучше пережить временный всплеск инфляции и вылечить экономику, чем медленно гнить в стагнации первого сценария.
1: Но есть еще третий сценарий. Тот самый, о котором не любят говорить вслух – внешний шок.
0: О, это самый страшный вариант, потому что он вообще не зависит от желания регулятора в кабинетах.
1: Резкое падение рубля из-за внешних рынков, блокировка логистических цепочек, обвал экспортной выручки. И как в таком случае поведет себя эта пресловутая сжатая пружина?
0: Смотри, в условиях свободного рынка цены бы корректировались ежедневно, абсорбируя этот шок постепенно.
1: Но в системе жесткого контроля?
0: Шок накапливается в виде огромных корпоративных долгов и кассовых разрывов. Когда плотину прорвет под внешним давлением, это будет не постепенный рост на пару процентов. Это будет катастрофическая переоценка за одну ночь.
1: Поставщики просто откажутся отгружать сырье.
0: Без 100% предоплаты по новым реальным курсам.
1: И тогда инфляция уйдет в абсолютно неконтролируемые пике. 15, 20, 30% роста и никакие проверяющие органы с блокнотами, выписывающие штрафы директорам магазинов, этот пожар уже не потушит.
0: Административный контроль просто расплавится. И в этом сценарии пострадают абсолютно все, но больнее всего снова те самые люди из кормы лодки.
1: Чьи доходы обесценятся в разы быстрее, чем их успеют проиндексировать.
0: Да.
1: Знаешь, если собрать всю эту мозаику воедино, вырисовывается картина, которая пугает даже не столько экономическими последствиями.
0: А чем?
1: Да. Инфляция мутирует, да, качество падает, но самое разрушительное последствие всей этой ситуации – это колоссальный, непреодолимый разрыв между официальными цифрами и личным опытом людей.
0: Совершенно верно. Формируется общество глубокого когнитивного диссонанса.
1: С одной стороны, из каждого утюга транслируется реальность официальных отчетов. Инфляция мизерная, еда дешевеет, все работает как швейцарские часы.
0: А с другой стороны, реальность продуктового магазина и расчетного листка за детский сад, где этот садик дорожает на 5%, а пачка дешевеющего по бумагам сока усыхает прямо в руках.
1: И когда этот диссонанс становится ежедневной рутиной, происходит страшная вещь. Фундаментально разрушается институциональное доверие.
0: Статистика больше не воспринимается как отражение фактов. Она превращается в фоновый шум.
1: Да. Любые отчеты воспринимаются исключительно через призму сарказма и отторжения. Потому что невозможно заставить человека поверить в дешевеющую жизнь, когда он отдает последние деньги за дорожающие базовые потребности.
0: Это просто невозможно.
1: Все, цифры обсудили. Настоящая проверка всех этих экономических успехов происходит не в таблицах, а каждый день у кассы. И реальность каждый проверяет сам на собственном кошельке.
0: Пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
3: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбираться в тонкостях законодательства и искать выходы из сложных бытовых ситуаций. Сегодня разберем вопрос от нашей слушательницы Анастасии. Итак, нашему дому уже 43 года. Деньги за капремонт платим постоянно, а в очереди мы все еще далеко. Какие именно работы должны сделать и как добиться этого в ближайшее время? Отвечаю на ваш вопрос. Вопрос капитального ремонта всегда, конечно же, стоит остро. Чтобы понять, когда придет ваша очередь и на что вы имеете право, нужно учитывать несколько ключевых факторов. Во-первых, план ремонтов. Необходимо проверить, на какой именно год включен он в график. Этот план формируется всегда местными исполнительными комитетами. Дальше форма собственности. Порядок действий, конечно, может отличаться в зависимости от того, является ли дом государственным, ЖСПК или же товариществом собственников. Ну и перечень работ. Согласно законодательству, капремонт включает в себя восстановление основных конструктивных элементов, то есть крыша, фасад и инженерных систем. Если же ваш дом требует немедленного вмешательства, а вот сроки постоянно переносят, то важно проверить, проводились ли какие-либо работы за последние 15 лет. И первым шагом должно стать официальное ваше обращение в ЖРО или исполком. Вот так обстоят с этим дела. Друзья, помните, что отстоять свои права на комфортное жилье всегда нужно. Действовать нужно грамотно и опираться, конечно же, на документы. Поэтому обязательно консультируйтесь с юристом. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
2: Радиосигнал 666 АМ. Важный сигнал.
4: Школьный бал – окно в Европу. 12 июня по всей стране выпускные вечера. Почему выпускники не хотят поступать в вузы Беларуси? В этом году учебу завершают более 13 411 классников. У каждого учебного заведения будут дежурить сотрудники милиции, а экипажи ГАИ на дорогах вблизи школ.
5: Усилены наряды в парках, скверах и местах массового отдыха, а также на крупных площадках столицы, где для выпускников организуют танцевально-развлекательную программу. Накануне сотрудники провели беседы с учителями и выпускниками о личной и имущественной безопасности и последствиях нарушений общественного порядка. Мы напоминаем об административной ответственности за распитие алкоголя в общественных местах и появление в состоянии опьянения.
4: Журналисты задали вопрос, куда собираются поступать сегодняшние выпускники.
6: Хочу поступать в Гродненский аграрный университет на факультет ветеринарной медицины, потому что я, в принципе, с самого детства росла с животными, и я бы хотела связать свою жизнь с ними. Я бы поступала, наверное, в Витебск, если бы жила ближе.
7: Я собираюсь поступать в БГМУ в Минске на лечфак. Я сейчас учусь в лицее на профильном направлении химбио. Вот, после этого, в БГМУ, потому что мы ездили туда на профориентацию, мне очень понравилось там. Медицина всегда будет нужна в любом случае.
8: Я планирую поступать в медуниверситет в Минске, потому что это один из лучших университетов нашей страны. Моя сестра тоже там учится, вот, поэтому я хочу пойти по ее стопам.
4: Правда, статистика говорит, что студентов внутри Беларуси становится меньше, а тех, кто выбирает зарубежные вузы, наоборот, больше. Такие данные следуют из анализа образовательной миграции граждан за последние 13 лет.
5: 10 лет назад на одного белорусского студента за границей приходилось 13 студентов, которые оставались учиться внутри страны. Сейчас это соотношение уже 1 к 7. Всего за рубежом учатся 28 700 белорусов. При этом 95% из них выбирают Европу.
4: Главное изменение последних лет, по словам аналитиков, резкий разворот в сторону Польши. Если раньше большинство белорусских студентов ехали в Россию, то теперь лидерство перешло к вузам Варшавы, Кракова и Вроцлава.
5: Доля Польши за это время выросла с 11% до 44%. Сейчас там учатся около 12 700 белорусов. Среди других популярных направлений – Литва, Чехия и Германия. В каждой из этих стран учатся больше 1000 белорусов. Также растет интерес к Сербии, Турции, Испании, Греции, Италии, Словакии, Франции, Австрии, Великобритании и Нидерландам.
4: Почему выпускники все чаще смотрят именно в сторону Европы, объясняет эксперт по образованию Марина Гурская.
9: Для молодых белорусов образование за границей – это уже не только про диплом. Это способ выехать, легализоваться, получить европейский опыт и дальше строить карьеру. Польша стала главным направлением, потому что она ближе, дешевле многих других стран Евросоюза, там есть понятные программы для белорусов и большая диаспора. После санкций российские дипломы уже не выглядят привлекательно. Да и студенческая жизнь в воюющей стране, согласитесь, может в любой день стать очень опасной.
4: По словам эксперта, образовательная миграция превращается для Беларуси в еще одну форму оттока молодых людей. Выпускники уезжают не только за знаниями, а за возможностью спокойно строить свое будущее в Европе. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
4: Пятый элемент в опале. За что белорусы ополчились на популярную торговую сеть?
10: Сегодня покупал ноутбук в пятом элементе за полную стоимость. Когда продавец предложил установить Microsoft Office за 449 рублей, я аж заржал. В голос. В ответ сотрудник предупредил, мол, если установите на этот компьютер самостоятельно пакет Microsoft Office, у вас слетает гарантия. Я, если честно, возмущен. Идут на все уловки, лишь бы поймать деньги из воздуха.
4: За день этот пост в Threads собрал сотни комментариев с похожими историями. Кому-то предлагали подключение холодильника, другим – платную проверку техники.
11: «Меня тоже пугали потери гарантии, а в итоге устанавливали не оригинальный офис, а его российский аналог».
12: «Очень агрессивно навязывают дополнительные гарантии. Даже желание купить товар отпадает».
4: Эксперты объясняют, что установка программ, проверка техники или дополнительная гарантия не могут быть обязательным условием покупки. А угроза потери гарантии из-за самостоятельной установки офис выглядит как минимум сомнительно, комментирует юрист Анна Ковалевская.
13: Покупатель имеет право приобрести товар без дополнительных услуг. Продавец может предложить установку программ, расширенную гарантию, настройку техники, но не имеет права навязывать это как обязательное условие. Если покупатель не вскрывал устройство, не ломал его физически и не вмешивался в техническую часть, то обычная установка программы не должна лишать его права на гарантийное обслуживание. Очень часто такие фразы работают именно как давление на человека в момент покупки. Самый простой способ защиты – просить показать этот пункт договора или гарантийного талона.
4: На ситуацию отреагировали и в пятом элементе. Там заявили, что информация о потере гарантии некорректна и не соответствует стандартам обслуживания. И помните, если у вас есть жалобы на качество товаров, услуг и продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
14: Обещали почести, а по факту ноль. Безногий ветеран СВО полгода не может добиться парковочного места поближе к дому. 42-летний Павел Александрович потерял на фронте обе ноги, получил 2 ордена мужества, а теперь 3 месяца воюет за парковку у своего дома в Самаре. Ему тяжело ходить на протезах, но чиновники просто гоняют ветерана по кругу из администрации в ГИБДД и обратно.
15: Нет, дальше, понимаете, я буду на газон заезжать.
14: На это издевательство обратил внимание депутат Госдумы Михаил Матвеев.
16: Это просто абсолютный позор и издевательство над человеком. Парня без ног администрация района послала в управляющую компанию. Управляющая компания развела руками: «Идите обратно в администрацию». И этот адский круг длится уже 3 месяца. Человек кровь проливал, остался инвалидом, а теперь должен унижаться перед чинушами ради одного парковочного знака во дворе.
14: И таких историй по стране куча. По телевизору ветеранам обещают золотые горы, а в реальности их жены месяцами штурмуют кабинеты ради обычных льгот. О том, с чем приходится сталкиваться, рассказывает супруга самарского ветерана Ольга.
17: Когда муж уходил, нам кричали, что мы герои. Вернулся на коляске, и мы стали никому не нужны. Чтобы поставить этот несчастный знак во дворе, Паша на протезах обошел кучу кабинетов. Ему в лицо чиновники говорят: «У нас таких, как вы, теперь полрайона, на всех знаков не напасешься. Нам приходится парковаться за два квартала. И потом на коляске по разбитому асфальту тащиться к дому. Слезы наворачиваются от такого отношения».
14: Как только в соцсетях подняли шум, чиновники Самары испугались и сразу пообещали поставить знак на следующей неделе, возмущается юрист Сергей Кривенко.
18: Система заточена под то, чтобы забирать людей на фронт, но она совершенно не приспособлена для их возвращения и реабилитации. Раненых к 2026 году стали тысячи, и для местных бюджетов они просто обуза. Пока пальцем сверху не ткнут или пока в телеграме шум не поднимется, никто из чиновников со стула не встанет. Этот случай в Самаре – яркий показатель того, как на самом деле власть относится к своим так называемым героям.
14: Появится ли в итоге знак во дворе у Павла из Самары или чиновники опять найдут отговорку, неизвестно. Однако после огласки и интервью жены ветерана местным журналистам ситуацию под контроль пообещали взять Z-активисты.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
19: Первый заместитель председателя Президиума Национальной академии наук Виталий Залесский о том, что вложенные средства в разработке Объединенного института машиностроения НАН Беларуси окупаются.
20: Объединенный институт машиностроения – это системообразующий институт. И это очень легко объяснить и доказать, потому что решает задачи комплексно. Вот несколько примеров. Одно из направлений, которое занимается Объединенный институт машиностроения, это дизайн. Но это не просто картинка, это решение задачи и эргономики того водителя, который будет там находиться. Это и задачи прочности, надежности, безопасности. Эти задачи решает институт в целом. В качестве примера. Совсем недавно была решена задача в интересах МАЗа и был выбран дизайн такой юбилейной модели МАЗа. Но этот дизайн был успешным, и МАЗ заказал всю линейку для обеспечения как раз вот всех решений своих концептуальных в будущем. Примерно такая же ситуация для БелАЗа, когда одно из решений показалось нашим потребителям и заказчикам успешным, и они заказывают всю линейку от 90 до 450 тонн. Таких направлений можно назвать много, но ключевой вопрос – это когда к нам наши заказчики обращаются дальше больше, и в этом успех института. Могу сказать, что вот мнение о том, что здесь деньги вложены не зря, абсолютно подтверждается, а им такой яркий представитель того, когда деньги государственные возвращаются и в институте в виде хоздоговоров и других каких-то заказов, например, того же полигона по испытанию машин, либо в реализованных конструкциях того же МАЗа, БелАЗа, Гомсельмаш и других наших флагманов.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
21: Это почти война. Жители Гомеля почти каждое утро просыпаются от жужжания беспилотников над крышами своих домов. Беруши не помогут. Если ранее жители Гомельской области пугали постоянно курсирующие над их головами беспилотники, то сейчас к страху добавилось еще негодование и злость. Житель региона заснял эмоциональное видео, в котором, не подбирая слов, пожаловался на дроны, регулярно пролетающие в сторону Украины и мешающие спать местному населению.
22: 4 часа утра, летают эти дроны. Так вы Он где-то полетел туда, на Украину, походу.
21: Несмотря на все обращения местных жителей к властям с просьбой обезопасить регион от потенциальной угрозы, БПЛА в небе над Гомельщиной, к сожалению, уже стали частью их жизни. Население приграничья с Украиной настолько устало от этих перформансов и личного бессилия в попытках повлиять на ситуацию, что уже не боясь ответственности, практически ежедневно делится видео с пролетами беспилотников над своими землями, говорит Антон Лаврентьев.
0: Не нравятся белорусам звуки такого мирного неба. А кому бы понравилось? Но разве слышат у нас людей? Гомель и область на протяжении 4 лет записывают обращения, создают петиции, пишут в исполкомы, президенту, чтобы обезопасить свои жизни и жизни своих детей. Но понимаете, это не входит, по всей видимости, в планы сотрудничества с Россией, а поэтому беспилотники продолжают летать через Беларусь на Украину. Зачем далеко ходить? В феврале Лукашенко встречался с Путиным, чтобы обсудить интеграцию с РФ и обеспечение военной помощи для нее. Параллельно с этим, во время визита президента в Москву, в небе над Беларусью были зафиксированы, очевидцами и военными, российские дроны типа «Шахет». И вот такой вот боевой дрон с 50 килограммами взрывчатки может, как это уже и случалось, в любой момент упасть на жилые дома, школы, больницы, в результате чего пострадают белорусы. К сожалению, главный гарант безопасности Беларуси уже ничего не гарантирует. Мирное небо над нашей республикой уже давно не более чем пустые слова.
21: Сотрудничество Беларуси и России в оборонке, как они это называют, зашло так далеко, что жизни белорусов становятся просто разменной монетой, резюмирует эксперт. Напомню, в феврале жители Гомеля устроили в соцсетях настоящий переполох. Люди писали и выкладывали видео из разных частей областного центра с низкоокружающими над жилыми районами БПЛА, похожими на российских шахедов. Также на кадры попал и военный вертолет. Официальных комментариев инцидента не последовало. На все ролики и посты в скором времени были удалены. Отмечу, по законодательству Беларуси публикация фото и видеоматериалов с беспилотниками, разглашение данных об их маршрутах или позициях расценивается правоохранительными органами как создание угрозы национальной безопасности и может повлечь за собой серьезное административное или уголовное наказание. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
19: Депутат Палаты представителей, председатель профильной комиссии Василий Панасюк о исполнении республиканского бюджета за 2025 год.
1: По характеристике исполнения бюджета прошлого года, он исполнялся на фоне непростых экономических условий, которые были связаны прежде всего с падением темпов экономического роста, снижением объемов промышленного производства, при одновременном увеличении доходов наших граждан, как следствие, немного усиленной импортной нагрузки. Но вместе с тем, благодаря выработанным и принятым Палатам представителей Национального собрания новым дополнительным механизмам налоговой политики, позволили данные механизмы выполнить совокупно все доходные источники бюджета прошлого года. По доходам, с учетом корректировок, бюджет исполнен более чем на 50 миллиардов рублей. Вот, с приростом на 10% крайне планированным. По расходам немного более 52 миллиардов рублей. Он дефицитен. Изначально планировался 4,7, потом 3,5 по уточненному варианту. По факту исполнения 2 миллиарда дефицит бюджета. Но это не критично, это не страшно. Это говорит о динамике, это говорит об управляемости данным процессом дефицитности бюджета с возможностью его компенсации за счет остатков прошлых периодов и внутренних заимствований.
2: Новости регионов на радиосигнал.
21: Налоговики обнаружили нарушение в работе индивидуального предпринимателя из Брестской области, оказывавшего ритуальные услуги. Он привлекал к работе людей без официального оформления и выплачивал им зарплату в конвертах. Бизнесмен занимался организацией похорон, включая оформление документов, перевозку тела умершего к месту захоронения, копку могилы и другие сопутствующие услуги, а также торговал гробами, венками, свечами и крестами. Однако во время проверки выяснилось, что официально у предпринимателя были трудоустроены только женщины, что обоснованно привлекло внимание налогового органа, так как вид деятельности требует не только большого эмоционального ресурса, но и банальной физической силы. Вдобавок, он привлекал как минимум двух человек без заключения трудовых или гражданско-правовых договоров. Они фактически выполняли работы по копке могил, выносу гробов и сопровождению похоронных процессий. Зарплату работники получали на руки, то есть без отражения в бухгалтерском учете, удержания подоходного налога и уплаты обязательных взносов ФФЗН. По решению экономического суда ИП привлечен к административной ответственности. Ему назначен штраф в размере 50 базовых величин – 2250 рублей. Также суд постановил конфисковать 5% дохода, полученного в результате незаконной предпринимательской деятельности, что составило 9763 рубля. Помимо административной ответственности, предпринимателю предстоит доплатить налоги, сумма которых превышает 16,5 тысяч рублей. Под Пуховичами дачник решил обойтись без лекарства после укуса осы. Это обернулось трагедией. 52-летний житель Минского района вместе с женой приехал на дачный участок в одном из садовых товариществ. Со слов жены, вечером после покоса травы, заходя в помещение, он наступил на насекомое, предположительно осу, однако отказался принять антигистаминное средство. Вскоре состояние мужчины резко ухудшилось. Появилось слюнотечение, затрудненное дыхание, потеря сознания. Супруга вызвала скорую помощь, однако реанимационные мероприятия результатов не дали. Предполагаемая причина смерти – анафилактический шок. Назначена судебно-медицинская экспертиза, ведется проверка. Правоохранители задержали жителя Витебска 1991 года рождения, у которого по месту жительства было оборудовано специальное помещение для выращивания растений неизвестного происхождения. Растения изъяли и направили в управление Государственного комитета судебных экспертиз по Витебской области. Благодаря заключению эксперта удалось установить, что они содержат в своем составе особо опасное психотропное вещество тетрагидроканнабинол и относятся к наркосодержащим растениям рода каннабис, которые могут быть использованы для изготовления марихуаны, гашиша, гашишного масла. Установлено, что молодой человек изготавливал наркотические вещества для личного потребления без цели сбыта. Следственный комитет возбудил уголовное дело. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
21: Чиновник опад. Почему Лукашенко в один день сменил министра, директоров заводов и главу крупнейшего госмедиахолдинга? Масштабные кадровые перестановки в Беларуси. Изменения, которые принял Александр Лукашенко, затронули министерство, дипломатический корпус, местные органы власти и госсми. Все кандидаты проверены, никому вопросов нет, отметил президент, комментируя назначение.
6: Но имейте в виду, спрос будет очень серьезный. Для вас, кроме президента и Господа Бога, никого существовать не должно. В противном случае загадим Беларусь. Задача одна – делать свое. Все должно быть белорусское. И самое главное – качество. Если некачественная продукция – это беда. Спрос будет жесточайшим. Все, разговоры закончены.
21: Итак, должность первого замминистра промышленности занял Виктор Щитько, прежде работающий советником Генерального консульства Беларуси в Казани. Замминистра транспорта и коммуникаций назначен Александр Постников, ранее занимавший должность замначальника управления транспорта аппарата Совмина. На должность министра природных ресурсов и охраны окружающей среды назначен Максим Лысенко, который занимал должность первого зама в этом же ведомстве.
6: Я обычно не назначаю заместителей министрами или же другими руководителями, потому что если я не удовлетворен или вообще наше общество работой того или иного ведомства, это значит, что не только руководитель виноват, но и заместитель. Но в данном случае я несколько отступаю от этой практики. Вы знаете мое отношение к природе, к животному миру, к животным вообще. Да, есть разные факты, и браконьерство есть, тут не о чем даже говорить, но по сравнению с другими государствами, в том числе цветущего Запада, у нас здесь порядок и приличный.
21: Сменилось руководство и крупных, но испытывающих экономические трудности госпредприятий. Так холдинг «Белкоммунмаш» возглавил Михаил Симонович, работавший замгендиректора предприятия по экономике и финансам. А у руля «Литсельмаш» стал Эдуард Шаль, ранее руководивший «Лида Гропроммаш». Новые председатели райисполкомов назначены в проблемные Петриковские и Ашмянские районы. Лукашенко ставит перед всеми задачу – решить финансовые проблемы, найти новые рынки сбыта, навести порядок на земле и в сфере животноводства. К новой руководительнице издательского дома «Беларусь сегодня» Ольге Ануфриевой, ранее возглавлявшей издательский дом «Звезда», у президента более глобальные требования.
6: На вас лежит ответственность за общество в целом. Кроме своей основной работы, вам придется работать с людьми, информировать их, агитировать, пропагандировать. Не надо этого бояться. Все этим занимаются. Только мы пропагандируем лучшее. Я уже об этом говорил. Ну и что? Мы агитируем за нормальный образ жизни, который существует, слава богу, в Беларуси. Мы ничего тут не предали и не изменили к худшему. Как и министрам, так и вам придется этим заниматься пропагандой хорошего и агитацией за лучшее. Мы это не скрываем, так должно быть, нечего тут скрывать.
21: Помогут ли новое кадровое назначение Беларуси взять курс на светлое лучшее будущее, стабилизировать экономику и наладить непростые международные отношения, покажет время. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
5: Крым будет изолирован. Новое заявление начальника украинских БПЛА не для слабонервных. Очевидцы опубликовали свежие кадры сгоревших бензовозов на трассе в Крым. Крым стремительно превращается в ловушку. Всего за одну ночь ВСУ ударили сразу по 4 мостам между полуостровом и Херсонской областью. Ракеты и дроны атаковали переправы в районе Армянска и Чангара. Движение там полностью остановилось.
7: Приезжаем, и картина вот такая. В общем, противник режет трассу. Объективная реальность вот такая.
5: Власти уверяют, что все быстро отремонтируют, но масштаб катастрофы уже не скрыть. О целях этой транспортной блокады в интервью агентству Рейтер открыто заявил командующий украинскими БПЛА Роберт Бровді.
8: Наша стратегическая задача на ближайшее время – это полная изоляция Крыма от Российской Федерации. Мы методично уничтожаем логистику врага. За последний месяц, благодаря ударам наших дронов, движение по ключевой трассе «Новороссия» уже сократилось более чем на 2/3. В течение следующего месяца мы планируем взять эту дорогу под полный огневой контроль. У российской группировки не останется путей для снабжения.
5: Можно было списать эти слова на браваду, однако в соцсетях каждый день появляются новые шокирующие кадры сухопутного маршрута в Крым. На обочинах трассы догорают десятки фур и бензовозов. Беспилотники в прямом смысле слова устроили настоящую охоту за грузовиками, выжигая военные грузы прямо на ходу.
23: Ты смотри, как они его, бля, замаскировали. Военный бензовоз, смотри, вот он.
5: Эту трассу уже прозвали «Дорогой смерти». Ситуация там стала настолько критичной, что в Z-каналах началась настоящая паника. Военные блогеры всерьез рассуждают, как маскировать армейские грузы под обычные гражданские легковушки, чтобы хоть как-то спастись от прилетов. О том, что сухопутный коридор больше не работает, как надежная артерия, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
16: Украина планомерно перерезает все ниточки, связывающие Крым с материком. Мосты в Чонгаре и Армянске – это ключевые узлы. Если их выбить окончательно, подвоз боеприпасов и топливо для российской армии прекратится.
14: Сами дальнобойщики в закрытых чатах признаются, что каждая поездка в сторону полуострова теперь как лотерея, где на кону стоит жизнь. Пока ремонтные бригады в Херсонской области пытаются латать разбитый бетон на переправах, беспилотники продолжают контролировать небо над регионом. И если динамика ударов сохранится на нынешнем уровне, последствия для полуострова и для логистики армии могут быть крайне удручающими.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
19: Президент Александр Лукашенко дал общественную нагрузку директору, главному редактору издательский дом «Беларусь сегодня».
6: Естественно, наверное, все-таки это газета и издание президентского уровня, первое из первых. Я не хочу принизить роль звезды. Наше белорусскомовное издание очень всегда аккуратно относился к этому. Всегда утром на столе у меня ваше творчество. Ну, не скажу, что я каждую газету там прочитываю, потому что есть много чего читать, но я просматриваю тематику, тем более я же ведь человек информированный, знаком с теми вопросами, которые вы поднимаете в основном. Ну, «Советская Беларусь» – приличное издание, и полагаю, что вы с этим справиться. Но не